0: про оборудование, туда там, естественно, есть безвозвратно утерянное оборудование, но хочу напомнить о том, что именно Яндекс в том числе не производит сами сервера на российских заводах.
1: На Украине, например, удавалось довольно быстро восстанавливать работу сервисов после российских ударов по дата-центрам. Эксперты объясняли это децентрализацией системы. Вышел из строя один дата-центр, подстраховались на резервной площадке в Париже или Брюсселе. Насколько сильно повреждены дата-центры Яндекса, неизвестно. По словам Горшенина, пожары в дата-центрах, как правило, тушат с помощью специального газа, чтобы не повредить оборудование. Если пришлось тушить водой, восстановление займет больше времени. И вопрос в том, насколько сложно, например, будет Яндексу купить флагманские чипы для обучения нейросетей, как, например, NVIDIA A100, учитывая и санкции, и мировой дефицит памяти, рассуждает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
2: Если из строя вышли дизель-генераторы, подстанция, там еще что-то, то можно восстановить относительно быстро. А если серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна под санкциями. Даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно. Ключевым, что является, чипы под санкциями нам их не привозят. При этом черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно. Вот, допустим, если Google в случае выхода из строя центра обработки данных может относительно быстро построить рядом такой же, то нам это сложно сделать.
1: Другие эксперты в разговоре с Business FM утверждают, у IT-гигантов есть большой резерв оборудования на случай ремонта, вывода из эксплуатации или перекрытия поставок. Но вопросы в том, как много нужно заменить и будут ли еще атаки. Публичной информации о том, как были защищены эти центры Яндекса, нет. Как уверен редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, самая эффективная защита – противовоздушная оборона от дронов, как та, что выстроена вокруг Москвы.
3: Должны быть не просто один комплекс панцирь на весь объект, а может быть 5 или 6 с перекрытием зон поражения, таким образом расположенные, чтобы гарантированно цель не прошла. Если цель проходит мимо одного зенитного комплекса, то ее этот зенитный комплекс должен подстраховывать другой зенитный комплекс и так далее, и так далее. То есть несколько зон поражения, перекрывающих друг друга, дадут высокую вероятность отражения практически любой атаки.
4: Напрашивается, как будто бы все эти центры обработки данных перенести под землю.
3: У ВСУ нет в распоряжении бетонобойных бомб. Если они есть, то они не могут их доставить на территорию Российской Федерации. И это было бы решение, но надо понимать, что это невозможно в обозримые сроки. Это невозможно без прекращения работы этой цифровой инфраструктуры. Надо дата-центр разобрать, перенести в новые помещения, подготовленные заранее, и там по новой собрать. Все это время дата-центр работать не будет.
1: Вопрос в том, насколько масштабными будут последствия атак, учитывая сбои многих сторонних сервисов, вроде Ламода, Магнита и ЦА. Из-за аварии у облачного провайдера. Как уверяют эксперты, вряд ли проблема ударит по финансовой инфраструктуре. Большинство крупных банков имеют свои ЦОДы. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
5: Трудности перевода. В редакцию Business FM обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. Продолжит Диана Чебанова.
6: Кто надо, услышал.
7: В марте 13-летней дочери Тимура на детскую карту Сбербанка пришли 18,5 тысяч рублей. Происхождение перевода семье было неизвестно. Имя отправителя скрыто, а непонятные деньги вернуть очень хотелось. Многочисленные звонки на горячую линию банка результатов не дали. Там только предложили ему воспользоваться функцией «вернуть перевод» и отправили семью Тимура в органы опеки. Дело в том, что по детским счетам вводят массу ограничений, в том числе и для родителей. И без органов опеки эти ограничения не снять. О таких затруднениях радиостанция Business FM уже сообщала ранее. Но и опека семье девочки отказала. Попытки вернуть случайно прилетевшие деньги превратились в бесконечное оббивание порогов и бег по кругу. Это длилось почти полгода, пока Тимур не написал в редакцию Business FM о своей проблеме. Журналисты сделали официальный запрос в Сбербанк и Центробанк с просьбой разъяснить ситуацию. Вопрос решился меньше, чем за сутки, как по щелчку, сказал Тимур.
8: Позвонил в Сбербанк. Сбербанк говорит, подождите, если человек человек ошибся этим переводом, он свяжется с вами, попросит возвратить деньги. Мы подождали 10 дней, никто не звонит. Опять обращение в Сбербанк. Я заподозрил, что это мошенники, сразу заблокировал и свои карты, и детскую карту, и дочери. Сбербанк послал в органы опеки получить разрешение на возврат переведенных денег. Пошли в органы опеки, там дали официальный ответ, что по закону мы не можем вам такое разрешение дать. Идите в банк, разбирайтесь. Мы пошли в банк опять. Банк опять послали в органы опеки. Пришлось после этого идти в полицию. Это заявление уже в полиции полтора месяца находится. Ни ответа, ни привета. Обратился в бизнес ФМ. С утра сразу перезвонил сотрудник Сбербанка, и перевод отменили тут же. Буквально за 2 часа дочка со своего телефона позвонила. Официально сказала, что да, перевод надо это отменить. И тут же все это отменили.
9: Вы пишете, что никто, кроме нас, за полгода не смог урегулировать ситуацию.
8: Вот вашим, как по щелчку пальца, это просто эйфория такая. Кому-то не наплевать хотя бы на простых людей.
7: То, что подобные вопросы решаются только после интереса к таким историям со стороны СМИ, увы, признак не очень хороший. Но проблема тут не в банке, а в органах опеки, считает юрист Алексей Русакомский. Вне зависимости от суммы перевода, которые требуется вернуть, опека должна выдать на это разрешение, потому что с точки зрения закона это рассматривается как действия, направленные на уменьшение имущества подопечного, то есть ребенка.
10: Действия органа опеки попечительства, где направляют его родителя в банк, получает сведения о том, кто перевел денежные средства, то есть требовать от банка разглашения банковской тайны, вот эти действия незаконны. Нужно обратиться с жалобой либо в контролирующий орган, либо в прокуратуру, указав, что они надлежащим образом защищают законные права и интересы подопечного. Это они должны обратиться в банк, а не его направлять. Банк не предоставляет сведения, действует правильно, потому что это банковская тайна. Я бы на его месте положил бы на депозит нотариусу и предложил бы банку связаться с отправителем и явиться к нотариусу, получить эти деньги с депозита. Вот так вот можно было бы решить эту проблему.
7: По словам специалистов, опрошенных бизнес-ФМ, есть еще один способ решить такую проблему. Пожаловаться в Центробанк. Регулятор может повлиять на действия банка. Но Тимуру и его дочери помогло еще то, что она за эти полгода попыток вернуть чужие деньги достигла 14-летия и получила паспорт. И почему-то только после запроса бизнес-ФМ банк сообщил, что раз девочке исполнилось 14, то она может без органов опеки оформить возврат внезапно. Что делать в такой ситуации тем, у кого дети помладше, вопрос по-прежнему открытый. Наш герой после всей этой истории детскую карту дочери на всякий случай закрыл. Диана Чубанова, Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
5: Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде 11 октября в воскресенье повреждения получил терминал номер 4. Возник пожар, есть пострадавшие, сообщил Главное управление гражданской авиации королевства. В свою очередь, военный представитель йеменского мятежного движения Ансар Алла Яхья Сария заявил об ударах по аэропортам Эр-Рияда и Дамама, а также по объектам нефтяной компании Сауди Арамко. А по его словам, с пятницы хуситы трижды атаковали аэропорт в Эр-Рияде с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Это крайне болезненный для саудитов удар, и это противостояние будет длиться долго, считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
11: Это не первый удар по стране. Хуситы наносили даже удары по священным городам Мекка и Медина. Но это первый очень болезненный удар, поскольку 12 человек погибших и попадание прямо в аэропорт, стратегический объект. Аравия, конечно, ожидала, что хуситы, когда их начнут снова теснить правительственные войска Йемена, поддерживаемые королевством Саудовской Аравии, начнут отвечать, но была все-таки недооценка военно-технических возможностей хуситов. Например, количество у них баллистических ракет, их точность. Что касается внутренней стабильности, то контролирует ситуацию в стране даже не столько король, сколько наследный принц Мухаммад бен Сальман. У него прочные позиции. Другое дело, что любая неудача, в том числе на фронтах, она вызывает брожение в королевской семье, где не все довольны тем, что будущим королем может стать как раз Мухаммад бен Сальман. Но ситуация не катастрофическая, далеко нет.
12: А чем ответят саудиты хуситам? Какое возможное развитие событий?
11: Саудовская Аравия, конечно же, усилит сейчас поддержку правительственных войск Йемена, может запросить больше помощи у Пакистана и Турции в рамках недавно заключенных Мекканских соглашений о военно-стратегическом сотрудничестве. Но сильно переломить ситуацию в Йемене в ближайшем будущем не получится. Такая же будет возня, как и раньше. То одни будут теснить других, то наоборот. Это ситуация на годы.
5: Востоковед Елена Супонина. Новая атака произошла спустя сутки после предыдущего удара хуситов по тому же аэропорту, при котором погибли 15 человек и свыше 300 получили ранения. А накануне все иностранные авиакомпании приостановили полет в столицу Саудовской Аравии. Аэропорт там был закрыт. А меж тем в Рияде стартовали мероприятия Мирового нефтяного конгресса. В них участвуют министры, руководители крупных компаний, а также главы международных организаций.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Счетная палата предложила расширить список деликатесов, которые исключат из-под льготного НДС. По мнению ведомства, облагаться налогом по ставке 22%, а не 10% должны в том числе устрицы, омары и другие морские деликатесы, а также хамон, прошутто и прочая подобная мясная продукция. Об этом сообщил РБК, представитель счетной палаты. Перечень продуктов, попадающих под льготную ставку НДС в 10%, ввели в налоговый код в начале 2000-х годов. На сегодняшний день он не в полной мере актуален социально-экономическим реалиям, отметили в счетной палате. Спрос на услуги курьеров на самокатах и велосипедах в 2026 году в России вырос на 50% в годовом выражении, свидетельствуют данные Авито услуг, которые есть у ТАСС. При этом автокурьеры сохраняют свою нишу, потребность в них выросла, пусть и всего на 6%. В целом спрос на городскую курьерскую доставку за год увеличился на 14%, отмечают аналитики. Московский гарантийный фонд с июля 2025 года помог столичным предпринимателям реструктурировать кредитные обязательства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Там пояснили, что реструктуризация позволяет бизнесу адаптировать условия кредитования к финансовым возможностям. Сочи возглавил топ-5 направлений для отдыха в России в новогодние праздники в 2026 году. В первую пятерку также вошли Петербург, Донбай, Москва и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС, гендиректор агрегатора туров и отелей «Турвизор» Илья Юртаев. По его словам, год назад список направлений, популярных для отдыха в новогодние праздники, был шире. Он включал Кавказские минеральные воды, Красную Поляну, Казань, Золотое кольцо и Алтай. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM. Стаканчик кофе на собеседовании стал предметом горячих споров в американских соцсетях. Одни пишут, что приносить на деловую встречу с работодателем стаканчик с кофе неуместно. Это способно испортить первое впечатление, и этим грешат в основном молодые люди. А другие, что эта часть этикета корпоративной культуры давно устарела и оторвана от реальности. А главное, это навыки, профессионализм кандидата и умение добиваться результата. Зумеры отмечают, что кофе помогает им справляться со стрессом на собеседовании. Дискуссия подхвачена в СМИ и, как считают рекрутеры, стала актуальной на фоне тотального дефицита кадров. Мы спросили у работодателей, готовы ли они закрыть глаза на стаканчик кофе, принесенный соискателем на деловую встречу.
14: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
15: Для меня на самом деле практически все равно, с чем ко мне человек придет на собеседование. С ноутбуком под мышкой, с сумкой или со стаканчиком кофе. Мир меняется, и этикет, и деловой этикет меняется тоже. Раньше мы не позволяли себе на работу ходить в худи. Сейчас эта история нормальна. Я не вижу здесь ничего демонстративного или такого, на что я должна обратить внимание как работодатель. Главное – это профессиональные навыки человека, его умение адаптироваться, его умение взаимодействовать с компанией и выполнять тот результат, который компания оценивает. Будет ли он выполнять это со стаканчиком латте или без него? Мне кажется, что это не важно. Я думаю, что это определенная степень свободы нового поколения. Мы не на приеме у английской королевы. Эту тему уже можно отпустить. Если мы будем жесткие рамки такого формата задавать, мне кажется, что у нас есть шанс потерять перспективного кандидата, который свободно мыслит.
4: Ольга, а что вот может вас сразу оттолкнуть в поведении соискателя?
15: Опоздание. Человек, который не бережет мое время, мы не сможем с ним хорошо и корректно взаимодействовать.
14: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
16: Если человек приходит на собеседование со стаканчиком, значит, для него в приоритете прямо сейчас свое собственное состояние. Комфорт, может быть, успеть попить кофе, может, он действительно не выспался, но точно он мотивирован чем-то, что прямо

0: поколений.
1: Я бы сказал, что это даже столкновение картин мира и способов самопозиционирования. Это гораздо глубже, это такой экзистенциальный, онтологический конфликт.
2: Директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов.
3: Вы знаете, гораздо чаще ко мне приходят на собеседование с недопитой банкой пива и достаточно приличным перегаром. Вот это вот основной контингент, который приходит на собеседование на рабочей должности. Наличие перегара четко говорит о его рабочих перспективах и, как правило, определяет результат собеседования. Относительно кофе ситуация выглядит банально просто. Ввиду достаточно большого дефицита кадров, если человек придет со стаканчиком кофе, то на фоне товарища с недопитой банки пива, он будет выглядеть крайне привлекательно, поэтому вокруг него мы будем танцевать танцы с бубнами. Кофе он или без кофе, в общем, абсолютно не важно. Главное, без банки пива.
0: А это и зумеры тоже приходят с банкой пива? Кандидаты?
3: Зумеры пока с банкой пива не приходят. Они на рабочие должности приходят очень редко. Но иногда бывают без кофе, без пива, с какими-то своими проблемами, на которые мы закрываем глаза. Если реально собеседование на какие-то относительно ответственные должности смотрят совершенно на другие факторы. На стаканчик кофе не смотрят от слова совсем.
4: Работодатели говорят, что еще одна проблема собеседования, которая проводится с помощью ИИ. 82% соискателей в России положительно оценивают собеседование, которое проводится с помощью нейросетей. Данное исследование компании Сабеса. А в то же время рекрутеры говорят, что у этого удобства есть побочные эффекты. Одни соискатели пишут резюме с помощью чат-GPT, другие отвечают на вопросы под диктовку ИИ суфлера, а кто-то подделывает документы и внешность. Главная проблема – складно и уверенно рассказать о своем опыте может даже тот, кто опыта не имеет. Шикарная сказка. Фестиваль «Маяк» завершился внеконкурсным показом сериала «Шик 18+». Это новая работа режиссера Сони Райзман с ни на что не похожим юмором, легким и точным. Александра Сидорова подробнее.
5: «Шик» про семью Тарелкиных. В первую очередь про самого взрослого из ее членов, 30-летнюю Аню. Она работает в фирме, выдающей микрозаймы. У Ани четверо младших братьев и сестер, инфантильный отчим и несколько кредитов. За драку с охранником отделения банка, а потом и с полицейским, Аня и ее брат-подросток попадают в полицейский участок. Беды наваливаются одна за другой. И в этот момент, непонятно откуда, на ее пенсионный счет падают 100 миллионов рублей. Вот такая история про обычного человека в необычных обстоятельствах. Снимали в Вышнем Волочке, что только добавляло точности. В режиссерском кресле «Шика» Соня Райзман, ранее снявшая картины дружеских связей. Этот фильм в прошлом году увез с фестиваля «Маяк» сразу две награды. «Шик» похож на картины неуловимой авторской интонацией. Я спросила Соню Райзман, о чем для нее получился «Шик».
6: Лично мне кажется, и мне всегда так и казалось, и снимая этот сериал, я с этой мыслью жила, что деньги – зло. К сожалению, нам они очень нужны, и мы вынуждены их любить и зарабатывать, но в основе своей это такая грустная реальность. И часто в мире много из-за них несправедливости. Люди совершают безумные поступки, действительно смешивают человеческое счастье или жертвуют им ради того, чтобы быть богатыми. Сколько существует денег? Деньги столько существует, эта мысль, но удивительно ничего не меняется.
5: Роль Ани Тарелкиной в «Шике» сыграла 32-летняя Юлия Серина. Для нее «Шик» в некотором смысле личный подвиг.
7: Я приехала на съемки с 5-месячным ребенком. Все 3 месяца я не спала, потому что я кормила. Получается, что я всю ночь не спала, потом ехала на смену. И, может быть, вот эта материнская усталость помогла мне сыграть девушку, у которой есть 4 детей. Она очень устала и замучилась, потому что я действительно очень устала, когда маленький ребенок, сами понимаете. Очень трудно совмещать быть мамой и актрисой. Но вот эти 3 месяца это дало хороший результат, потому что, мне кажется, в этой героине эта материнская какая-то любовь и забота есть.
8: Я считаю, что вообще, если что-то играть, надо играть про любовь. Это про чудо, про мечту, про наши желания и фантазии, которые иногда становятся явными.
5: В «Шике» немало ярких, даже гротескных образов. Например, непутевого отчима, который пропивает все деньги, сыграл Александр Яценко. А роль начальника Ани Тарелкиной, владельца фирмы по выдаче микрозаймов, исполнил Александр Паль. Образ его Константина Григорьевича

0: Юрьевича собирательный, но был конкретный человек из студенчества Паля, благодаря которому героя зовут именно так.
1: Это был комендант в общежитии. Мы когда поступили, нас не заселили в общежитие, хотя по закону не должны были так делать, потому что мест в общежитии нам сказали нет, и надо снимать квартиру. Потом все-таки деканат как-то нашел деньги и снял нам квартиру. И мы целый год с Сашей Петровым жили в квартире. Позже выяснилось, что мест не было, потому что Константин Григорьевич сдавал комнаты людям, не имеющим отношения к ГИТИСу. Сам он жил на первом этаже общежития. Это была квартира какая-то. У него была большая семья, если я ничего не путаю, армянская. У них было две машины там припаркованы, яркий мужчина. Теперь, по-моему, давным-давно он уже не работает. Видите, это было в 10-х годах. Я его вспомнил, и мне показалось, что он заслуживает упоминания в сериале.
0: Кому-то Шик может показаться лубочным и эксцентричным, но я при просмотре первых двух эпизодов много и искренне смеялась. Сериал должен выйти на платформах Старт и Иви ближе к зиме. Александра Сидорова, Бизнес FM.
2: Продолжительность жизни.
3: Если представить, как вы выдавливаете кислый сок лимона на язык, может начать выделяться слюна. Хотя никакого лимона перед вами нет. Это простой пример того, как воображение способно вызывать настоящую физиологическую реакцию.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Когда человек представляет какой-либо предмет, в мозге частично активируются те же области, которые участвуют в его реальном восприятии. Например, мысленный образ лица задействует участки зрительной системы, отвечающие за распознавание лиц. А представление движения способно активировать нейронные сети, участвующие в подготовке мышечных действий. Но почему мы обычно понимаем, что воображаемое не существует на самом деле? Мозг отслеживает происхождение возникающих образов. Вызваны они внешними событиями или собственными мыслями. Эту способность называют мониторингом реальности. Но иногда система ошибается. Например, при ложных воспоминаниях человек может быть совершенно уверен в событии, которого никогда не происходило. Во время быстрого сна зрительные и эмоциональные области мозга активно работают, при этом системы критической оценки происходящего менее активны. Поэтому даже самые невероятные события могут восприниматься как реальность. А на границе сна и бодрствования человек может увидеть фигуру или услышать голос, которого на самом деле нет. Особенно серьезные нарушения в распознавании источника ощущений могут возникать при шизофрении. Например, человек слышит голоса, хотя рядом никто не разговаривает. Одна из гипотез связывает такие галлюцинации с нарушением распознавания собственной внутренней речи. Обычно мозг отличает мысли от звуков, поступающих извне, но при сбое этого механизма внутренний голос может восприниматься как чужой.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям после массированной атаки ВСУ на гражданские объекты в Луганской Народной Республике в ночь на 11 октября. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, ВСУ беспилотниками нанесли массированный удар по частному сектору в городе Лисичанске. Два человека погибли, среди жертв 15-летний подросток, не менее 10 мирных жителей пострадали. Повреждения получили десятки домов в городе. Кроме того, ранения получили жители других районов ЛНР. ВОЗ не выявила признаков вспышки чумы или другой опасной инфекции в России после смерти от пневмонии сотрудницы противочумного института в Иркутской области. По информации Всемирной организации здравоохранения, все анализы умершей и контактировавших с ней людей не показали опасных патогенов. Новых случаев тяжелой пневмонии также не было зафиксировано. Напомню, сотрудницу Иркутского института госпитализировали 29 сентября с тяжелой формой пневмонии. Она скончалась через через 3 дня. После этого появились предположения о возможном заражении женщины легочной чумой. Они стали поводом для дополнительного расследования. ЕС планирует ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам с января 2027 года. Об этом пишет Политику со ссылкой на чиновников Еврокомиссии. Собеседники издания связывают эти меры с гибридными угрозами, якобы исходящими со стороны России. Визовые ограничения для россиян активно поддерживают Польша, Швеция и Эстония, отмечает издание. Российская теннисистка мира Андреева в воскресенье со счетом 5-7, 4-6 проиграла китаянке Джен Цзиньвэнь в финале турнира «Мастерс» в Пекине. Матч продолжался 1 час 43 минуты. Андреева первая ракетка России в мировом рейтинге, занимает наивысшее в ее карьере 5-е место. «Мастерс» – это вторая по статусу категория соревнований в женском теннисе вслед за турнирами «Большого шлема». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие, а Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на комментарий американского президента, что Украине нужен новый лидер. Как оценивать все эти заявления? Комментарий Георгия Бофта. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. Как пользователи пережили масштабный сбой? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. Индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов впервые с конца июня. Нефть марки Brent подорожала. За неделю котировки выросли почти на 2,5%. А как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы на Business FM. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие. Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на заявление Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер. Президент США позднее сообщил в соцсети, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие. По его словам, оно вступает в силу немедленно. Зеленский назвал новостью заявление Трампа о прекращении огня. Он подчеркнул, если россияне согласятся, то и Украина согласится. Позднее он сообщил, что ВСУ якобы уже получили все соответствующие приказы касательно возможного энергетического перемирия. Кремль пока не комментировал заявление Трампа. Что это все означает на самом деле? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
6: За 3 суток Трамп нанес Зеленскому 3 болезненных удара. Сначала, после разговора с Путиным, Минфин США снял санкции с российского дизеля. Затем он заявил, что Украине пришло время избрать нового лидера. Наконец, в воскресенье объявил о вступлении в силу энергетического перемирия, о котором Зеленский, по его словам, узнал из новостей. По версии Трампа, Россия за полгода поставит на рынке, включая США, до 5 миллионов тонн дизеля. Раньше экспорт составлял более 30 миллионов тонн в год. Суточное потребление в Америке – 500 000 тонн. При этом он же оговорился, что поставки зависят от прекращения ударов по российским НПЗ. Отсюда инициатива об энергоперемирии, как о якобы достигнутом, что на самом деле может оказаться не более чем просьбой самого Трампа к воюющим сторонам. 14 сентября он уже объявлял, что Киев согласился не бить по российской энергетике, а Россия согласилась сделать то же самое. В Кремле тогда назвали идею очень хорошей, но условием выставили снятие санкций на экспорт российских энергоресурсов. Теперь часть российских условий выполнена, но только со стороны США. При этом в изложении хода телефонного разговора Путина и Трампа помощником президента Ушаковым нет намеков на частичное перемирие. Было сказано о понимании сути предложения Трампа. Зато есть оговорка, что после массированной атаки на Москву во время думских выборов Кремль еще подумает, когда возобновлять переговоры. Это не похоже на язык страны, которая только что подписалась под каким-то мораторием. К тому же Москва и Киев под энергетическим перемирием подразумевают разные вещи. Зеленский хочет обменять мораторий ударов по НПЗ на прекращение ударов по украинской энергогенерации, сетям и газовому хозяйству, а также зерновому экспорту. Для Москвы энергоперемирие шире. Это и прекращение ударов по нефтеэкспорту, включая порты, терминалы и танкеры, плюс снятие санкций. Не оговорен. определенный механизм контроля. Весной прошлого года 30-дневный мораторий на удары по энергетике, согласованный Трампом и Путиным 18 марта, нарушался десятки раз. Технически проще отслеживать полное прекращение огня в воздухе, но об этом даже речи не идет. К тому же для Киева зима – пик уязвимости, мораторий ему нужен сейчас. Для Москвы перемирие могло бы защитить ремонтирующиеся НПЗ и открыть экспорт, но лишает возможности усилить давление на Киев зимой. Что касается двухмесячного перемирия ради выборов в Украине, то Москва, скорее всего, скажет «нет». Зеленский об этом догадывается и пытается переадресовать требования Трампа о выборах Путину. Но позиция Москвы с марта прошлого года не менялась. Никакого прекращения огня до урегулирования первопричин кризиса, поскольку пауза позволит Украине перевооружиться и провести мобилизацию. Два месяца тишины, и тем более во время зимы, дало бы Киеву возможность восстановить энергетику и ПВО, тогда как Кремль хотел бы просто ухода Зеленского. К тому же встает слишком много технических вопросов, включая организацию голосования для граждан Украины в России. Да и закон запрещает выборы в период военного положения. Рада сначала должна отменить его, а затем начинается предвыборная кампания, на которую избирательный кодекс отводит 3 месяца, 60 дней тут мало. Так что предложение Зеленского – это политический жест, рассчитанный на отказ. Европа в устраиваемых Трампом конструкциях отсутствует, зато остается главным противовесом. Лицензия Минфина США замораживает только американские ограничения. Санкции ЕС и Британии на российский дизель, как и потолок цен на нефтепродукты, сохраняются. На этом расхождении Зеленский строит игру. Он обзванивает европейских лидеров, рассчитывая, что ЕС не оставит Киев без денег и оружия. Хотя Евросоюз тормозит выделение траншей, требуя в том числе проведения антикоррупционных реформ. Роль жертвы произвола Трампа может смягчить европейские условия, но не отменить их. После консультации с европейскими союзниками Зеленский заявил о поддержке энергоперемирия, но только на взаимной основе. Главный риск для Киева – это гипотетический отказ в разведданных США и доступе к Starlink. По данным Wall Street Journal, на переговорах в Майами Стив Уиткоф и Джаред Кушнер напоминали украинской делегации об этой помощи США, хотя прямой угрозы не озвучало. На Банковый ставят на то, что ястребы в администрации и республиканской партии не дадут отключить разведданные, а 3 ноября республиканцы промежуточные выборы проиграют, и тогда тон в Конгрессе станут задавать демократы.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, отмечают в Яндексе. О том, как сами пользователи пережили масштабный сбой, Наталья Шашина.
7: Последствия сбоев в воскресенье ощутили пользователи не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Некоторые восприняли это с иронией. «Умный дом парализован, даже ролл шторы поднять не могу, лежу во тьме», шутили в соцсетях. Но у многих сбои вызвали серьезные сложности. Особенно болезненно ударил сбой по пользователям Яндекс.Пэй. Они временно потеряли возможность снять или перевести деньги. По данным Down Detector, больше всего жалоб именно на этот сервис. У жителя Подольска Андрея в воскресенье заканчивался льготный период по кредитке другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе. Банк, выдавший кредитную карту, не принял во внимание обстоятельства и отсрочку ему не дал.
8: Портить кредитную историю не хотелось бы. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банка много людей в комментариях пишут, что также у них есть платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам. И тоже пишут свои недоумения.
7: Некоторое время было невозможно вызвать такси, а те, кто уже отчаялся это делать и решил сесть на электричку, не мог посмотреть и Яндекс.Расписание. Спустя несколько часов некоторые сервисы стали работать. Например, по доставке еды и вызову такси. Заработали, но нестабильно. Часто пассажиры не видели, где находится машина. Им не приходили уведомления о прибытии. А заказы через приложение то появлялись, то исчезали. Московский водитель такси Павел продемонстрировал, как выходит из ситуации, чтобы не терять заказы из-за отмен.
9: Когда водитель нажимает, что он прибыл, пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду раз через 7 минут уведомления не работают. Но, собственно, вот так вот у меня все и работает.
10: Да, девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
11: Да, здравствуйте.
10: Вот я у вас буду через 10 минут, возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
11: Да, хорошо, давайте.
7: Отдельная проблема у тех, кто оплатил продвижение в Яндексе. У начинающей исполнительницы Анастасии на днях вышел новый релиз в Яндекс.Музыке. Она оплатила его продвижение. Она потратила всего 10 тысяч рублей, но думает, что проблема шире. Другие артисты тоже вложили деньги. И теперь она не может понять, сработала ли реклама и стоит ли вкладывать деньги дальше.
12: Аналитика недоступна. Невозможно отследить, сколько у тебя слушателей, прослушиваний, кто приходит, не приходит, с каких источников. Так как все их инструменты для продвижения подвязаны в одной системе, они тоже не работают. Я для продвижения своей песни использовала их инструмент импульсный. И этот сервис завязан вместе с Яндекс.Директом. И непосредственно ни Яндекс.Директ в данный момент не работает, не работает рекламная кампания, скорее всего. Изначально просто не собирались данные в плане, кто слушает. То есть деньги снимались, которые в кабинете висели. Но непосредственно результаты промо-кампании увидеть было нельзя.
7: Бизнес.ФМ направила в Яндекс вопросы о том, будут ли продлены оплаченные подписки на Кинопоиск и Яндекс.Плюс, и планируется ли работа с жалобами тех, кто не смог снять деньги с Яндекс.Пэй. У некоторых также оказались недоступны фото и файлы на Яндекс.Диске. В компании объяснили это ограничением функций ради работы основных сервисов. При этом сбои затронули и сторонние сервисы. Магнит, сайт питерского Пулкова, Циан, Додо Пицца, Вкусные точка, Флау-Вау и даже приложение для управления шлагбаумами Интеллект Парк. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Московская «Динамо» со счетом 1-0 обыграла на выезде «Рубина» в 10-м туре РПЛ и возглавила турнирную таблицу. Единственный гол в свои ворота срезал защитник казанского клуба Жахангир Урозов. Это 6-я победа подряд «Динамо» в чемпионате. Теперь у команды 22 очка. Столько же набрал ЦСКА после крупной победы над родиной, но бело-голубые идут выше по дополнительным показателям. Через неделю «Динамо» и ЦСКА выявят сильнейшего в дерби. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Футболисты московского ЦСКА вышли на домашнюю игру с родиной с четким настроем обойти «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице. И свои шансы армейцы использовали сполна. В первом тайме по мячу забили Данил Круговой и Иван Обляков. Второй гол получился очень красивым после хорошей комбинации верхний угол ворот. После перерыва у игроков родины были моменты, но Владислав Тороп сохранил ворота на замке, хоть и не всегда действовал уверенно. А Обляков ближе к концу игры оформил дубль очередной роскошным ударом в девятку. В итоге 3-0, у Джонатана Альбы дебют в родине не заладился. Зато пока неплохо все получается у Дмитрия Игдисамова. ЦСКА не потерпел ни одного поражения в сезоне, в отличие от остальных команд РПЛ. Дмитрий Хомуха, бывший футболист армейского клуба, высоко отметил работу всего тренерского штаба красно-синих.
14: В целом команда демонстрирует хороший темп, который набрала. Есть в составе очень опытные помощники, которые прошли серьезный этап в других клубах и знают, как справляться в кризисных ситуациях. Их вклад очень высокий. Ну и самого Дмитрия тоже можно поздравить.
13: Краснодар в 10-м туре впервые в сезоне проиграл и упустил лидерство в таблице. «Зенит» в принципиальной схватке на выезде все, казалось, решил еще в первом тайме. Дубль сделал Максим Глушенков, а после перерыва Александр Соболев довел счет до разгромного. Но горожане смогли вернуться в игру и забить дважды. Это сделали Жоао Батчи и Джон Кордоба. Еще один мяч Батчи не был засчитан из-за офсайда. Заканчивали хозяева в меньшинстве. За грубую игру был удален Витор Тармена. В перерывах между голами Краснодара возник сложнейший эпизод для Инала Танашева. Судья даже смотрел видеоповтор. Но после долгого изучения момента не стал назначать пенальти. Редкий случай. Он увидел, что Глушенков в эпизоде с падением штрафной сам нарушает правила в борьбе с Дугласом Аугусто. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов высоко оценивает уровень этого арбитра.
15: Танашев с каждым матчем все увереннее и увереннее чувствует себя. Является, наверное, лучшим арбитром российским на данный момент. Во всяком случае, из молодых рефери точно. Я смотрю, что и обычные болельщики, и специалисты, которые сами еще работали судьями, да и футболисты сами отмечают то, как Танашев судит в принципе и как он разобрался в этом эпизоде. Сам Танашев играл, понятно, что не на профессиональном уровне, но так или иначе он понимает, что такое футбол, в том числе вот такие эпизоды. команды. Поэтому надо порадоваться и отметить его работу, потому что, как правило, мы замечаем косяки наших судей, много говорим о каких-то скандальных ситуациях.
13: Краснодар не может выиграть уже в четвертой встрече РПЛ подряд. Сказывается отсутствие травмированного Никиты Кривцова, который вернется в строй не скоро. Столько же матчей без побед и у Балтики, которая сыграла в Грозном в ничью с Ахматом 0-0. В РПЛ продолжаются тренерские отставки. После поражения со счетом 0-5 от Локомотива факел покинул Олег Василенко. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Рябко. Факел не одержал за 10 туров ни одной победы и замыкает турнирную таблицу с 3 очками. А тем временем Арсен Захарян впервые за год забил за Реал Сосьедад. Он с мая не выходил в стартовом составе, но это наконец-то случилось, и Арсен отличился в матче 8-го тура чемпионата Испании против Депортива, а его команда победила 3-2. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
7: В Ассоциации туроператоров России отметили, что сбои в инфраструктуре Яндекс.Клауд задели IT-системы предприятий туристической отрасли по касательной. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме. Ранее сообщалось, что из-за проблем у Яндекса оказались временно недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров. Однако на туристов с вылетами в ближайшие даты это не повлияет. Все оплаченные бронирования подтверждены и будут обслужены. Если документы по турам не были скачаны в личных кабинетах, информация придет по другим каналам, отметили в АТОР. Концерн «Уралвагонзавод» входит в Ростех, ведет перспективные разработки бронемашин на базе газотурбинного двигателя, сообщил гендиректор Александр Потапов. Он отметил, что сейчас на предприятии серийно выпускаются бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80 и боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Французская оборонная компания «Талес» планирует создать в Японии базу техобслуживания и оперативной поддержки военной техники, сообщила газета «Никей». Это будет первая иностранная база техобслуживания в Японии. Компания, примерно 30% которой принадлежит французскому правительству, располагает передовыми технологиями в области радаров и гидролокаторов, отмечает издание. Она поставляет технику силам самообороны Японии. «Талес» также передаст Японии технологии производства минометов. Их планируется выпускать уже в следующем году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов, впервые с конца июня, прибавив около 4%. Нефть марки Brent на неделе подорожала. По итогам пятницы баррель стоил $104.72, а за неделю котировки выросли почти на 2,5%. А что будет влиять на рынок на неделе, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
16: Соглашение президентов России США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост. Скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции, в частности, введены вторичные пошлины против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело с смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами геополитики, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданием в отношении решения Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цифра. мира, поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения смягчения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
5: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Рубль за неделю ослаб, официальный курс юаня вырос примерно на 24 копейки до 12 рублей 67 копеек. О перспективах рубля говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
17: В целом высокие цены на нефть действительно продолжают рубль поддерживать, но здесь надо иметь в виду, что в принципе рынок, наверное, будет настраиваться на то, что компаниям нужно валюту продать и под дивиденды, и для выплаты больших налогов, потому что в октябре выплачивается, кроме НДПИ, будет от более высоких цен считаться еще и будет налог на дополнительный доход, выплаченный в бюджет. Плюс все-таки, наверное, учитывая, что потребительский спрос достаточно высокий, дополнительные расходы инвестиционные будут на восстановление инфраструктуры и понадобится, наверное, чуть больше объема импорта. Я думаю, поэтому более или менее диапазон 84-85 рублей по доллару и около 12,5-12,6 по рублю, наверное, вполне мы в следующую неделю проторгуем по-прежнему. В принципе, риски, наверное, сейчас по-прежнему все-таки смещены в сторону несколько более крепкого рубля, потому что пока все-таки действительно цены на нефть достаточно дорогие. Дополнительные объемы топлива на рынок, они большого влияния, наверное, сейчас не окажут. Но здесь, с точки зрения вот федерального бюджета, надо, наверное, учесть, что если снизятся мировые цены на дизель немножко, то это будет предопределять все-таки меньшие расходы на выплаты по демпферу для нефтяных компаний или, соответственно, более высокий уровень нефтегазовых доходов и, как следствие, более крупные объемы покупок со стороны Минфина валюты в ФРБ. Но это реализуется уже в ноябре, поэтому, скорее, сейчас все-таки рубль будет достаточно крепким. Вполне возможно, что действительно в какие-то дни будем подходить даже к 84 рублям поближе. А где-то в ноябре, наверное, опять у нас на фоне увеличившихся покупок Минфина может быть новая волна ослабления российской валюты.
5: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс доллара 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Вместо энергетика газировка «Антистресс». В мире набирает обороты новый тренд – газированные напитки с успокаивающим свойством. Вместо кофеина и других стимуляторов, характерных для энергетиков, там успокаивающие травы, минералы и витамины. Их называют чилаут-напитки. Они продаются в металлических банках, разнообразные на вкус и позиционируются как газировка с расслабляющим эффектом, но без эффекта сонливости. Мировой рынок функциональных чилаут-напитков ежегодно растет более чем на 8%. В США за год продажи такой газировки превысили 31 миллиард долларов. А подобную продукцию можно приобрести и в России, в основном на маркетплейсах, а часто под российскими брендами. О перспективах тренда и антистресс-напитки управляющий партнер брендингового агентства «Депот», вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
18: Все, что появляется на полках, это всегда маркетинг, это всегда стратегия и большой расчет производителей. Думаю, что тренд только наметился, причем не у нас, но уже стратегия. Производители сразу попытались убить несколько зайцев, потому что любая функциональная особенность, потребительская ценность сейчас поднимается на флаг, потому что мы живем не в условиях дефицита, все есть. И поэтому, когда появляются продукты, не ЗОЖ, не функциональные, а хоть с какой-то минимальной новой ценностью, то, безусловно, это появляется конкурентное преимущество. Эти продукты, как правило, остаются нишевыми, потому что все равно массовое потребление очень и очень усреднено. Но даже в нише добиться какого-то успеха – это здорово. Еще что важно, конечно же, люди в стрессе. Сейчас в магазинах, в аптеках пропал Таракс, и поэтому что-то такое успокаивающее даже я бы себе купил. Но я думаю, что прежде всего это маркетологи перебирают как четкие новые потребительские свойства привычных нам продуктов. Вспомните, как у йогуртов были просто йогурты, потом йогурты с пробиотиками, потом с пребиотиками, потом с кальцием, потом с белком, а потом все сидят диетологи и говорят, все, мы больше из йогуртов ничего выжить не можем. А хотелось бы. А в нашем случае, мне кажется, речь не про ЗОЖ, а в большей степени про ситуативную потребность людей немножко успокоиться.
5: Вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев. Чилаут-напитки позиционируются как натуральные средства для снятия стресса, но эксперты предупреждают, что эти напитки не являются безопасными, говорит врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
19: Что касается магния, он подходит не всем, у гипотоников может вызвать серьезное снижение артериального давления, давление у людей, склонных к диарее, питанием магний и газированный напиток, скорее всего, утяжелит ситуацию. Также у любого лекарственного растения есть свои противопоказания, казалось бы, даже у такого безобидного, как мята или мелисса. Поэтому, смотря в каких количествах они будут входить в этот напиток, потому что если количество допустимое для пищевой продукции, оно не будет работать как лекарственная трава. Но если мы хотим от любого лекарственного растения получить нужный эффект, нужно соблюдать соответствующую дозировку. В пищевых продукциях такой дозировки, скорее всего, никогда не будет, потому что это не пропустят органы регистрации, неважно какая это страна. Там, где содержится много магния, они могут привести к развитию дефицита кальция, потому что магний в больших дозах мешает усвоению кальция, у них должно быть определенное соотношение. И даже если мы, допустим, ложку творога будем запивать таким напитком, мы уже нарушим усвоение кальция. Мята, мелисса, боярышник, они на то и лекарственные, что у них есть показания к применению, у них есть противопоказания, у них есть побочные эффекты. Людям, которые принимают какие-то серьезные лекарства на уровне хронического приема лекарств, длительно, нужно смотреть в инструкции своих лекарственных препаратов, насколько они сочетаются или не сочетаются с ингредиентами напитка.
5: Врач-диетолог Анна Белоусова. Кроме антистресс-газировки, в продаже есть аналогичная продукция, позиционирующаяся как, например, для улучшения зрения или с омолаживающим эффектом. Однако при этом в составе некоторых чиллаут-напитков, продающихся за рубежом, могут быть вещества на основе каннабиса.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. Одной из жертв Второй мировой стали традиционные британские сорта сыра. С начала войны Соединенное Королевство установило карточную систему. По талонам, среди прочих продуктов, раз в неделю можно было отоварить около 200 граммов чеддера, а производить другие сорта было строго запрещено. Ситуация не менялась вплоть до 1954 года, когда власти страны смогли отменить карточную систему. К тому моменту жители Альбиона успели забыть, как готовить другие традиционные британские сыры. Более того, выросло целое поколение, которое и не знало, что кроме чеддера бывают и иные сорта. Несмотря на все попытки властей и энтузиастов, вернуться к былому разнообразию не удалось. До сих пор половина всего сыра, который потребляют в Британии, это старый добрый чеддер. Конфликты и экономика на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
20: В студии «Бизнес FM» Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель. Мы обсуждаем «Между делом» то, что происходит со многими из нас сегодня. Называется это «Переизбыток и избегание паузы».
21: Сейчас просто ответ на скуку мгновенный. Это чем-нибудь это заполнить, заткнуть. И так как этого много всего, и у всего есть как бы какая-то типа псевдопольза, как я называю, что как будто нету паузы. Чтобы можно было так немножко подумать, вообще мне сейчас это надо. А может, мне не надо еще что-то запихивать в себя?
20: Учить французский.
21: Учить французский, не знаю, слушать очередной подкаст. Да даже крамольно скажу, книжку читать лишнюю. Потому что количество текста, которое мы употребляем, оно чудовищное просто. Огромное. И, может быть, в этот момент надо просто сделать паузу.
20: Чему ты научилась у своей дочери за последние полгода?
21: У меня вообще это мой жизненный тренажер, как я называю. Вообще, главное, что я поняла. Я поняла, что дети нам даны для того, чтобы мы учились вести себя сами, по-другому. Я, конечно, полностью согласна с идеей о том, что надо сначала разбираться с собой, а потом уже со всеми остальными, потому что если в тебе что-то вызывает какую-то реакцию поведения человека, это вообще совершенно не значит, что маленький человек что-то плохое имел в виду по отношению к тебе.
20: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель. Кира Альтман, «Бизнес FM».
2: «Между делом» на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки, потому что спрос на нефтепродукты в мире огромный, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, обратились ли уже какие-то страны за российским дизелем после снятия ограничений на экспорт, он сказал, что этого не требуется, продажи идут через трейдеров. Ранее правительство объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 января 2027 года. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. Как сказал Трамп, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. США могут приостановить поставки оружия Украине из-за атак на российские НПЗ. Администрация Вашингтона оказывает давление на Киев. Американские власти стремятся принудить ВСУ перестать атаковать нефтеперерабатывающие заводы в России, заявили газете Financial Times источники. По их данным, в послании США содержались угрозы приостановить обмен разведданными, а также свернуть участие в механизме Pearl. Это приоритетный список потребностей Украины, запущенный для улучшения координации военных поставок в 2025 году в НАТО. Через него определяются пакеты критически важного для ВСУ военного оборудования и боеприпасов. В селе Шилово Калманского района Алтайского края произошел пожар в здании общеобразовательной школы. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила около 900 квадратных метров. К тушению привлекли 14 пожарных и 6 автоцистерн. Предварительно никто не пострадал. В 6 регионах России уровень безработицы составил 1% или ниже. Такие данные за июнь-август приводит ТАСС со ссылкой на статистику. Самые низкие показатели зафиксированы в Калужской и Нижегородской областях по 0,8%. В Новгородской области, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе показатель составил 0,9%. В Хакасии 1%. В целом по России уровень безработицы в августе составлял 2,2%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Очередная атака на дата-центры Яндекса сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Ранее был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области и повреждена инфраструктура отсюда в Калуге. А какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. В чем трудности перевода? Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов возник пожар, есть пострадавшие, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. А как дальше может развиваться ситуация в регионе? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Очередная атака на дата-центр Яндекса сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники. Ранее в четверг был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса и за счет чего ему удается быстро возвращать сервисы к работе? Об этом Наталья Шашна.
1: В ночь на воскресенье был атакован уже третий дата-центр Яндекса. Нетронутыми остаются только технологические площадки в Подмосковье. Но пока компании удается довольно быстро восстановить работу, хотя и не всех, но многих сервисов. Кинопоиска, приложений по доставке еды, такси. Как считают эксперты, это значит, мощности удалось быстро перекинуть, перенести, переключиться на резервные копии. И в этом может быть одна из главных мер защиты сейчас. Хранить данные и резервные копии не только в своих дата-центрах, но и арендовать оборудование у других ЦОДов, говорит соучредитель
7: председатель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Есть понимание у компании Яндекс о том, что нужно зарезервироваться на всякий случай и в другие места. То есть я к тому клоню, что это не значит, что Яндекс может хранить данные и резервировать и копировать резервные копии только в свои цоды. Есть еще и другие, куда он может загрузить, чтобы продолжить работу, или же, чтобы не останавливать работу сервисов, которые уже завязаны у компаний, у простых людей, можно просто на время выкупить мощностью у других центров обработки данных и туда перенести функционирование и хранение тех или иных данных.
4: Есть то, что потеряно безвозвратно?
3: Ни у кого не увидел.
4: Ни у кого не
3: увидел. Друзей спрашивал. Данные на облаке, данные, связанные с фирмами, с компаниями, юрлицами, ни у кого ничего не было повреждено. А если мы говорим про оборудование, то да, там, естественно, есть безвозвратно утерянное оборудование. Но хочу напомнить о том, что именно Яндекс в том числе не производит сами сервера на российских заводах.
7: На Украине, например, удавалось довольно быстро восстанавливать работу сервисов после российских ударов по дата-центрам. Эксперты объясняли это децентрализацией системы. Вышел из строя один дата-центр, подстраховались на резервной площадке в Париже или Брюсселе. Насколько сильно повреждены дата-центры Яндекса, неизвестно. По словам Горшенина, пожары в дата-центрах, как правило, тушат с помощью специального газа, чтобы не повредить оборудование. Если пришлось тушить водой, восстановление займет больше времени. И вопрос в том, насколько сложно, например, будет Яндексу купить флагманские чипы для обучения нейросетей, как, например, NVIDIA A100, учитывая и санкции, и мировой дефицит памяти, рассуждает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
22: Если из строя вышли дизель-генераторы, подстанция, там еще что-то, то можно восстановить относительно быстро. А если это серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна под санкциями. Даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно. Ключевым, что является, чипы под санкциями нам их не привозят. При этом черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно. Допустим, если Google в случае выхода из строя центра обработки данных может относительно быстро построить рядом такой же, то нам это сложно сделать.
7: Другие эксперты в разговоре с Бизнес-ФМ утверждают, у IT-гигантов есть большой резерв оборудования на случай ремонта, вывода из эксплуатации или перекрытия поставок. Но вопросы в том, как много нужно заменить и будут ли еще атаки. Публичной информации о том, как были защищены эти центры Яндекса, нет. Как уверен редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, самая эффективная защита – противовоздушная оборона от дронов, как та, что выстроена вокруг Москвы.
23: Должны быть не просто один комплекс панцирь на весь объект, а может быть 5 или 6 с перекрытием зон поражения, таким образом расположенные, чтобы гарантированно цель не прошла. Если цель проходит мимо одного зенитного комплекса, то ее этот зенитный комплекс должен подстраховывать другой зенитный комплекс и так далее, и так далее. То есть несколько зон поражения, перекрывающих друг друга, дадут высокую вероятность отражения практически любой атаки.
24: Напрашивается, как будто бы все эти центры обработки данных перенести под землю.
23: У ВСУ нет в распоряжении бетонобойных бомб. Если они есть, то они не могут их доставить на территорию Российской Федерации. И это было бы решение, но надо понимать, что это невозможно в обозримые сроки. Это невозможно без прекращения работы этой цифровой инфраструктуры. Надо дата-центр разобрать, перенести в новые помещения, подготовленные заранее, и там по новой собрать. Все это время дата-центр работать не будет.
7: Вопрос в том, насколько масштабными будут последствия атак, учитывая сбои многих сторонних сервисов, вроде Ламода, Магнита и ЦА. Из-за аварии у облачного провайдера. Как уверяют эксперты, вряд ли проблема ударит по финансовой инфраструктуре. Большинство крупных банков имеют свои ЦОДы. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Трудности перевода. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. Продолжит Диана Чебанова.
25: «Кто надо, услышал».
1: В марте 13-летней дочери Тимура на детскую карту Сбербанка пришли 18,5 тысяч рублей. Происхождение перевода семье было неизвестно. Имя отправителя скрыто, а непонятные деньги вернуть очень хотелось. Многочисленные звонки на горячую линию банка результатов не дали. Там только предложили ему воспользоваться функцией «вернуть перевод» и отправили семью Тимура в органы опеки. Дело в том, что по детским счетам вводят массу ограничений, в том числе и для родителей. И без органов опеки эти ограничения не снять. О таких затруднениях радиостанция «Бизнес-ФМ» уже сообщала ранее. Но и опека семье девочки отказала. Попытки вернуть случайно прилетевшие деньги превратились в бесконечное оббивание порогов и бег по кругу. Это длилось почти полгода, пока Тимур не написал в редакцию «Бизнес-ФМ» о своей проблеме. Журналисты сделали официальный запрос в Сбербанк и Центробанк с просьбой разъяснить ситуацию. Вопрос решился меньше, чем за сутки, как по щелчку, сказал Тимур.
6: Позвонил в Сбербанк. Сбербанк говорит, подождите, если человек ошибся этим переводом, он свяжется с вами, попросит возвратить деньги. Мы подождали 10 дней, никто им не звонит. Опять обращение в Сбербанк. Я заподозрил, что это мошенники, сразу заблокировал и свои карты, и детскую карту и дочери. Сбербанк послал в органы опеки получить разрешение на возврат переведенных денег. Пошли в органы опеки, там дали официальный ответ, что по закону мы не можем вам такое разрешение дать. Идите в банк, разбирайтесь. Мы пошли в банк опять. Банк опять послали в органы опеки. Пришлось после этого идти в полицию. Это заявление уже в полиции полтора месяца находится. Ни ответа, ни привета. Обратился в Бизнес-ФМ. С утра сразу перезвонил сотрудник Сбербанка, и перевод отменили тут же. Буквально за 2 часа дочка со своего телефона позвонила. Официально сказала, что да, перевод надо отменить. И тут же все это отменили.
8: Вы пишете, что никто, кроме нас, за полгода не смог урегулировать ситуацию.
6: Вот вашим, как по щелчку пальца, это просто эйфория такая. Кому-то не наплевать хотя бы на простых людей.
1: То, что подобные вопросы решаются только после интереса к таким историям со стороны СМИ, увы, признак не очень хороший. Но проблема тут не в банке, а в органах опеки, считает юрист Алексей Русакомский. Вне зависимости от суммы перевода, которые требуется вернуть, опека должна выдать на это разрешение, потому что с точки зрения закона это рассматривается как действия, направленные на уменьшение имущества подопечного, то есть ребенка.
9: Действия органа опеки поручительства, где направляют его родителя в банк, получают сведения о том, кто перевел денежные средства, то есть требовать от банка разглашения банковской тайны, вот эти действия незаконны. Нужно обратиться с жалобой либо в контролирующий орган, либо в прокуратуру, указав, что они надлежащим образом защищают законные права и интересы подопечного. Это они должны обратиться в банк, а не его направлять. Банк не предоставляет свидетельств, действует правильно, потому что это банковская тайна. Я бы на его месте положил бы на депозит нотариусу и предложил бы банку связаться с отправителем и явиться к нотариусу, получить эти деньги с депозита. Вот так вот можно было бы решить эту проблему.
1: По словам специалистов, опрошенных Бизнес-ФМ, есть еще один способ решить такую проблему. Пожаловаться в Центробанк. Регулятор может повлиять на действия банка. Но Тимуру и его дочери помогло еще то, что она за эти полгода попыток вернуть чужие деньги достигла 14-летия и получила паспорт. И почему-то только после запроса Бизнес-ФМ банк сообщил, что раз девочке исполнилось 14, то она может без органов опеки оформить возврат. Внезапно. Что делать в такой ситуации тем, у кого дети помладше, вопрос по-прежнему открытый. Наш герой после всей этой истории детскую карту дочери на всякий случай закрыл. Диана Чубанова, Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Легко ушло. В 30-х годах прошлого века мексиканский предприниматель Леон Трабука нашел способ быстрого и гарантированного обогащения. Соседняя Америка погрузилась в Великую депрессию. Доллар обесценивался, а золото неудержимо росло в цене. И Леон решил купить в Мексике драгметалл подешевле, а в США продать втридорога. Золото бизнесмен приобрел на все доступные ему деньги, и его оказалось 15 с лишним тонн. Ожидая, когда цена на драгметалл в США поднимется максимально, Трабука спрятал сокровище в пустыне Нью-Мексико, поскольку не считал никакое другое место достаточно надежным. Но дождался ли он другого? Закона о золотом резерве 34 года, который запрещал частным лицам владеть большими запасами желтого металла. Не оправившись от потрясения, Трабука вскоре умер, а его золото так никто и не нашел. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
10: Я хочу выразить огромную благодарность бизнес-ФМ за то, что моя история была услышана, со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий и не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
2: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Счетная палата предложила расширить список деликатесов, которые исключат из-под льготного НДС. По мнению ведомства, облагаться налогом по ставке 22%, а не 10% должны в том числе устрицы, омары и другие морские деликатесы, а также хамон, прошутто и прочая подобная мясная продукция. Об этом сообщил РБК, представитель счетной палаты. Перечень продуктов, попадающих под льготную ставку НДС в 10%, ввели в налоговый кодекс в начале 2000-х годов. На сегодняшний день он не в полной мере актуален социально-экономическим реалиям, отметили в счетной палате. Спрос на услуги курьеров на самокатах и велосипедах в 2026 году в России вырос на 50% в годовом выражении, свидетельствуют данные Авито-услуг, которые есть у ТАСС. При этом автокурьеры сохраняют свою нишу, потребность в них выросла, пусть и всего на 6%. В целом спрос на городскую курьерскую доставку за год увеличился на 14%, отмечают аналитики. Московский гарантийный фонд с июля 2025 года помог столичным предпринимателям реструктурировать кредитные обязательства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Там пояснили, что реструктуризация позволяет бизнесу адаптировать условия кредитования к финансовым возможностям. Сочи возглавил топ-5 направлений для отдыха в России в новогодние праздники в 2026 году. В первую пятерку также вошли Петербург, Донбай, Москва и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС, гендиректор агрегатора туров и отелей «Турвизор» Илья Юртаев. По его словам, год назад список направлений, популярных для отдыха в новогодние праздники, был шире. Он включал Кавказские минеральные воды, Красную Поляну, Казань, Золотое кольцо и Алтай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM. Стаканчик кофе на собеседовании стал предметом горячих споров в американских соцсетях. Одни пишут, что приносить на деловую встречу с работодателем стаканчик с кофе неуместно. Это способно испортить первое впечатление, и этим грешат в основном молодые люди. А другие, что эта часть этикета корпоративной культуры давно устарела и оторвана от реальности. А главное, это навыки, профессионализм кандидата и умение добиваться результата. Зумеры отмечают, что кофе помогает им справляться со стрессом на собеседовании. Дискуссия подхвачена в СМИ и, как считают рекрутеры, стала актуальной на фоне тотального дефицита кадров. Мы спросили у работодателей, готовы ли они закрыть глаза на стаканчик кофе, принесенный соискателем на деловую встречу.
12: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
14: Для меня на самом деле практически все равно, с чем ко мне человек придет на собеседование. С ноутбуком под мышкой, с сумкой или со стаканчиком кофе. Мир меняется, и этикет, и деловой этикет меняется тоже. Раньше мы не позволяли себе на работу ходить в худи. Сейчас эта история нормальна. Я не вижу здесь ничего демонстративного или такого, на что я должна обратить внимание как работодатель. Главное – это профессиональные навыки человека, его умение адаптироваться, его умение взаимодействовать с компанией и выполнять тот результат, который компания оценивает. Будет ли он выполнять это со стаканчиком латте или без него? Мне кажется, что это не важно. Я думаю, что это определенная степень свободы нового поколения. Мы не на приеме у английской королевы. Эту тему уже можно отпустить. Если мы будем жесткие рамки такого формата задавать, мне кажется, что у нас есть шанс потерять перспективного кандидата, который свободно мыслит.
24: Ольга, а что вот может вас сразу оттолкнуть в поведении соискателя?
14: Опоздание. Человек, который не бережет мое время, мы не сможем с ним хорошо и корректно взаимодействовать.
12: Директор фабрики «Союз мебель» Станислав Воробьев.
13: Если человек приходит на собеседование со стаканчиком, значит, для него в приоритете прямо сейчас свое собственное состояние. Комфорт, может быть, успеть попить кофе, может, он действительно не выспался, но точно он мотивирован чем-то, что прямо здесь и сейчас. А если человек мотивирован последствиями, даже гипотетически возможным недопониманием либо каким-то двусмыслием, он постарается максимально исключить подобные ситуации. Но я немножечко говорю, конечно, про деформацию, как управленец-психолог. Если мы видим кандидата потенциального, но не способного к саморегуляции до уровня даже стаканчик вовремя допить, он не сможет свой потенциал реализовать в полной мере, потому что не способен на продолжительном периоде регулировать свое поведение. Тогда лучше уж сразу остаться без него. Сюда относятся и форма одежды неподобающая, и поведение, и какие-то вульгаризмы в речи, и то, как человек в переписке пишет одним сообщением или пятью. Много что можно классифицировать как пренебрежение моменту.
24: Можно сказать, что спор тут идет не о кофе, а фактически о столкновении поколений.
13: Я бы сказал, что это даже столкновение картин мира и способов самопозиционирования. Это гораздо глубже, это такой экзистенциальный, онтологический конфликт.
12: Директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов.
15: Вы знаете, гораздо чаще ко мне приходят на собеседование с недопитой банкой пива и достаточно приличным перегаром. Вот это вот основной контингент, который приходит на собеседование, на рабочей должности. Наличие перегара четко говорит.

0: другие факторы. На стаканчик кофе не смотрят от слова совсем.
1: Работодатели говорят, что еще одна проблема собеседования, которая проводится с помощью ИИ. 82% соискателей в России положительно оценивают собеседование, которое проводится с помощью нейросетей. Данное исследование компании Сабеса. А в то же время рекрутеры говорят, что у этого удобства есть побочные эффекты. Одни соискатели пишут резюме с помощью чат-GPT, другие отвечают на вопросы под диктовку ИИ-суфлера, а кто-то подделывает документы и внешность. Главная проблема – складно и уверенно рассказать о своем опыте может даже тот, кто опыта не имеет. Шикарная сказка. Фестиваль «Маяк» завершился внеконкурсным показом сериала «Шик 18+». Это новая работа режиссера Сони Райзман с ни на что не похожим юмором, легким и точным. Александра Сидорова подробнее.
2: «Шик» про семью Тарелкиных. В первую очередь про самого взрослого из ее членов, 30-летнюю Аню. Она работает в фирме, выдающей микрозаймы. У Ани четверо младших братьев и сестер, инфантильный отчим и несколько кредитов. За драку с охранником отделения банка, а потом и с полицейским, Аня и ее брат-подросток попадают в полицейский участок. Беды наваливаются одна за другой. И в этот момент, непонятно откуда, на ее пенсионный счет падают 100 миллионов рублей. Вот такая история про обычного человека в необычных обстоятельствах. Снимали в Вышнем Волочке, что только добавляло точности. В режиссерском кресле «Шика» Соня Райзман, ранее снявшая картины дружеских связей. Этот фильм в прошлом году увез с фестиваля «Маяк» сразу две награды. «Шик» похож на картины неуловимой авторской интонацией. Я спросила Соню Райзман, о чем для нее получился «Шик».
3: Лично мне кажется, и мне всегда так и казалось, и снимая этот сериал, я с этой мыслью жила, что деньги – зло. К сожалению, нам они очень нужны, и мы вынуждены их любить и зарабатывать, но в основе своей это такая грустная реальность. И часто в мире много из-за них несправедливости. Люди совершают безумные поступки, действительно смешивают человеческое счастье или жертвуют им ради того, чтобы быть богатыми. Сколько существует денег? Деньги, столько существует эта мысль, но удивительно, ничего не меняется.
2: Роль Ани Тарелкиной в «Шике» сыграла 32-летняя Юлия Серина. Для нее «Шик» в некотором смысле личный подвиг.
4: Я приехала на съемки с 5-месячным ребенком. Все 3 месяца я не спала, потому что я кормила. Получается, что я всю ночь не спала, потом ехала на смену. И, может быть, вот эта материнская усталость помогла мне сыграть девушку, у которой есть 4 детей. Она очень устала и замучилась, потому что я действительно очень устала, когда маленький ребенок, сами понимаете. Очень трудно совмещать быть мамой и актрисой. Но вот эти 3 месяца это дало хороший результат, потому что, мне кажется, в этой героине эта материнская какая-то любовь и забота есть.
5: Я считаю, что вообще, если что-то играть, надо играть про любовь. Это про чудо, про мечту, про наши желания и фантазии, которые иногда становятся явными.
2: В «Шике» немало ярких, даже гротескных образов. Например, непутевого отчима, который пропивает все деньги, сыграл Александр Яценко. А роль начальника Ани Тарелкиной, владельца фирмы по выдаче микрозаймов, исполнил Александр Паль. Образ его Константина Григорьевича собирательный, но был конкретный человек из студенчества Паля, благодаря которому героя зовут именно так.
6: Это был комендант в общежитии. Мы, когда поступили, нас не заселили в общежитие, хотя по закону не должны были так делать, потому что мест в общежитии нам сказали нет, и надо снимать квартиру. Потом все-таки деканат как-то нашел деньги и снял нам квартиру. И мы целый год с Сашей Петровым жили в квартире. Позже выяснилось, что мест не было, потому что Константин Григорьевич сдавал комнаты людям, не имеющим отношения к ГИТИСу. Сам он жил на первом этаже общежития. Это была квартира какая-то. У него была большая семья, если я ничего не путаю, армянская. У них было 2 машины там припаркованы, яркий мужчина. Теперь, по-моему, давным-давно он уже не работает. Видите, это было в 10-х годах. Я его вспомнил, и мне показалось, что он заслуживает упоминания в сериале.
2: Кому-то «Шик» может показаться лубочным и эксцентричным, но я при просмотре первых 2 эпизодов много и искренне смеялась. Сериал должен выйти на платформах «Старт» и «Иви» ближе к зиме. Александра Сидорова, «Бизнес-ФМ».
7: Дело

0: вкуса с Катей Калиной.
1: Астория возвращается. К зиме на отреставрированном столичном ипподроме вновь откроется легендарный ресторан, в котором Жеглов с Шараповым ловили фокса. Управлять им будет Александр Рапопорт. Оказывается, ресторан «Астория» – не плод литературного воображения братьев Вайнеров, а реальное место, где спускались деньги, поднятые на бегах. Ипподром появился в Москве в 1834 году. Это был первый рысистый ипподром в мире. «Астория» лет на 100 позже, предположительно в 37-м. Хотя мода на использование в названиях ресторанов имен братьев Астер, как мы знаем из истории отеля «Астория» в Санкт-Петербурге, это начало 20 века. Новая «Астория» разместится в самых изысканных исторических интерьерах, сегодня тщательно отреставрированных. Расписные 9-метровые потолки, царская ложа, квадрига, колесница с четверкой запряженных в нее лошадей, которая неизбежно связана у нас уже не с античным миром, а с крышей ипподрома на Беговой. Пристенный фонтан с панно «Кони» на водопое на фасаде здания. Совсем скоро мы все это увидим. Над интерьером самого ресторана трудились сестры Сундуковы. Журналистам показали только эскизы проекта, и очевидно, что это будет новый московский шик. Стилистика 50-х послевоенных годов, опять невольно вспоминаешь место встречи, выдержанная в зелено-красных цветах обшивка мебели, сложный свет, абажуры и наверняка антиквариат, которым любит украшать свои рестораны Александр Леонидович. Сразу вспомнила коллекцию его лошадей в китайской грамоте в Барвихе. Кухня обозначена как высокая, но на каждый день имя шефа узнаем ближе к открытию. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Business FM. Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям после массированной атаки ВСУ на гражданские объекты в Луганской Народной Республике в ночь на 11 октября. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, ВСУ беспилотниками нанесли массированный удар по частному сектору в городе Лисичанске. Два человека погибли, среди жертв 15-летний подросток, не менее 10 мирных жителей пострадали. Повреждения получили десятки домов в городе. Кроме того, ранения получили жители других районов ЛНР. ВОЗ не выявила признаков вспышки чумы или другой опасной инфекции в России после смерти от пневмонии сотрудницы противочумного института в Иркутской области. По информации Всемирной организации здравоохранения, все анализы умершей и контактировавших с ней людей не показали опасных патогенов. Новых случаев тяжелой пневмонии также не было зафиксировано. Напомню, сотрудницу Иркутского института госпитализировали 29 сентября с тяжелой формой пневмонии. Она скончалась через 3 дня. После этого появились предположения о возможном заражении женщины легочной чумой. Они стали поводом для дополнительного расследования. ЕС планирует ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам с января 2027 года. Об этом пишет «Политику» со ссылкой на чиновников Еврокомиссии. Собеседники издания связывают эти меры с гибридными угрозами, якобы исходящими со стороны России. Визовые ограничения для россиян активно поддерживают Польша, Швеция и Эстония, отмечает издание. Российская теннисистка Мира Андреева в воскресенье со счетом 5-7, 4-6 проиграла китаянке Джен Цзиньвэнь в финале турнира «Мастерс» в Пекине. Матч продолжался 1 час 43 минуты. Андреева первая ракетка России в мировом рейтинге, занимает наивысшее в ее карьере 5-е место. «Мастерс» – это вторая по статусу категория соревнований в женском теннисе вслед за турнирами «Большого шлема». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие, а Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на комментарий американского президента, что Украине нужен новый лидер. Как оценивать все эти заявления? Комментарий Георгия Бофта. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. Как пользователи пережили масштабный сбой? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. Индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов впервые с конца июня. Нефть марки Brent подорожала. За неделю котировки выросли почти на 2,5%. А как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы на Business FM. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие. Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на заявление Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер. Президент США позднее сообщил в соцсети, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие. По его словам, оно вступает в силу немедленно. Зеленский назвал новостью заявление Трампа о прекращении огня. Он подчеркнул, если россияне согласятся, то и Украина согласится. Позднее он сообщил, что ВСУ якобы уже получили все соответствующие приказы касательно возможного энергетического перемирия. Кремль пока не комментировал заявление Трампа. Что это все означает на самом деле? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
4: За трое суток Трамп нанес Зеленскому 3 болезненных удара. Сначала, после разговора с Путиным, Минфин США снял санкции с российского дизеля. Затем он заявил, что Украине пришло время избрать нового лидера. Наконец, в воскресенье объявил о вступлении в силу энергетического перемирия, о котором Зеленский, по его словам, узнал из новостей. По версии Трампа, Россия за полгода поставит на рынке, включая США, до 5 миллионов тонн дизеля. Раньше экспорт составлял более 30 миллионов тонн в год. Суточное потребление в Америке – 500 000 тонн. При этом он же оговорился, что поставки зависят от прекращения ударов по российским НПЗ. Отсюда инициатива об энергоперемирии, как о якобы достигнутом, что на самом деле может оказаться не более чем просьбой самого Трампа к воюющим сторонам. 14 сентября он уже объявлял, что Киев согласился не бить по российской энергетике, а Россия согласилась сделать то же самое. В Кремле тогда назвали идею очень хорошей, но условием выставили снятие санкций на экспорт российских энергоресурсов. Теперь часть российских условий выполнена, но только со стороны США. При этом в изложении хода телефонного разговора Путина и Трампа помощником президента Ушаковым нет намеков на частичное перемирие. Было сказано о понимании сути предложения Трампа. Зато есть оговорка, что после массированной атаки на Москву во время думских выборов Кремль еще подумает, когда возобновлять переговоры. Это не похоже на язык страны, которая только что подписалась под каким-то мораторием. К тому же Москва и Киев под энергетическим перемирием подразумевают разные вещи. Зеленский хочет обменять мораторий ударов по НПЗ на прекращение ударов по украинской энергогенерации, сетям и газовому хозяйству, а также зерновому экспорту. Для Москвы энергоперемирие шире. Это и прекращение ударов по нефтеэкспорту, включая порты, терминалы и танкеры, плюс снятие санкций. Неоговоренный механизм контроля. Весной прошлого года 30-дневный мораторий на удары по энергетике, согласованный Трампом и Путиным 18 марта, нарушался десятки раз. Технически проще отслеживать полное прекращение огня в воздухе, но об этом даже речи не идет. К тому же для Киева зима – пик уязвимости, мораторий ему нужен сейчас. Для Москвы перемирие могло бы защитить ремонтирующиеся НПЗ и открыть экспорт, но лишает возможности усилить давление на Киев зимой. Что касается двухмесячного перемирия ради выборов в Украине, то Москва, скорее всего, скажет «нет». Зеленский об этом догадывается и пытается переадресовать требования Трампа о выборах Путину. Но позиция Москвы с марта прошлого года не менялась. Никакого прекращения огня до урегулирования первопричин кризиса, поскольку пауза позволит Украине перевооружиться и провести мобилизацию. Два месяца тишины, и тем более во время зимы, дало бы Киеву возможность восстановить энергетику и ПВО, тогда как Кремль хотел бы просто ухода Зеленского. К тому же встает слишком много технических вопросов, включая организацию голосования для граждан Украины в России. Да и закон запрещает выборы в период военного положения. Рада сначала должна отменить его, а затем начинается предвыборная кампания, на которую избирательный кодекс отводит 3 месяца. 60 дней тут мало. Так что предложение Зеленского – это политический жест, рассчитанный на отказ. Европа в выстраиваемых Трампом конструкциях отсутствует, зато остается главным противовесом. Лицензия Минфина США замораживает только американские ограничения. Санкции ЕС и Британии на российский дизель, как и потолок цен на нефтепродукты, сохраняются. На этом расхождении Зеленский строит игру. Он обзванивает европейских лидеров, рассчитывая, что ЕС не оставит Киев без денег и оружия. Хотя Евросоюз тормозит выделение траншей, требуя в том числе проведения антикоррупционных реформ. Роль жертвы произвола Трампа может смягчить европейские условия, но не отменить их. После консультации с европейскими союзниками Зеленский заявил о поддержке энергоперемирия, но только на взаимной основе. Главный риск для Киева – это гипотетический отказ в разведданных США и доступе к Starlink. По данным Wall Street Journal, на переговорах в Майами Стив Уитков и Джаред Кушнер напоминали украинской делегации об этой помощи США, хотя прямой угрозы не озвучало. На Банковый ставят на то, что ястребы в администрации и республиканской партии не дадут отключить разведданные, а 3 ноября республиканцы промежуточные выборы проиграют, и тогда тон в Конгрессе станут задавать демократы.
3: Это был комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает». Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, отмечают в Яндексе. О том, как сами пользователи пережили масштабный сбой, Наталья Шашна.
5: Последствия сбоев в воскресенье ощутили пользователи не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Некоторые восприняли это с иронией. Умный дом парализован, даже ролл-шторы поднять не могу, лежу во тьме, шутили в соцсетях. Но у многих сбои вызвали серьезные сложности. Особенно болезненно ударил сбой по пользователям Яндекс.Пэй. Они временно потеряли возможность снять или перевести деньги. По данным Down Detector, больше всего жалоб именно на этот сервис. У жителя Подольска Андрея в воскресенье заканчивался льготный период по кредитке другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе. Банк, выдавший кредитную карту, не принял во внимание обстоятельства и отсрочку ему не дал.
6: Кредитную историю не хотелось бы. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банка много людей в комментариях пишут, что также у них есть платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам. И тоже пишут свои недоумения.
5: Некоторое время было невозможно вызвать такси, а те, кто уже отчаялся это делать и решил сесть на электричку, не мог посмотреть и Яндекс.Расписание. Спустя несколько часов некоторые сервисы стали работать. Например, по доставке еды и вызову такси. Заработали, но нестабильно. Часто пассажиры не видели, где находится машина. Им не приходили уведомления о прибытии. А заказы через приложение то появлялись, то исчезали. Московский водитель такси Павел продемонстрировал, как выходит из ситуации, чтобы не терять заказы из-за отмен.
7: Когда водитель нажимает, что он прибыл, пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду вас через 7 минут, уведомления не работают. Ну, собственно, вот так вот у меня все и работает.
8: Да, девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
9: Да, здравствуйте.
8: Вот я у вас буду через 10 минут, возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
9: Да, хорошо, давайте.
5: Отдельная проблема у тех, кто оплатил продвижение в Яндексе. У начинающей исполнительницы Анастасии на днях вышел новый релиз в Яндекс.Музыке. Она оплатила его продвижение. Она потратила всего 10 тысяч рублей, но думает, что проблема шире. Другие артисты тоже вложили деньги, и теперь она не может понять, сработала ли реклама и стоит ли вкладывать деньги дальше.
10: Аналитика недоступна, невозможно отследить, сколько у тебя слушателей, прослушиваний, кто приходит, не приходит, с каких источников, так как все их инструменты для продвижения подвязаны в одной системе, они тоже не работают. Я для продвижения своей песни использовала их инструмент «Импульсный», и этот сервис завязан вместе с Яндекс.Директом, и непосредственно ни Яндекс.Директ в данный момент не работает, не работает рекламная компания, скорее всего, изначально просто не собирались данные в плане, кто слушает, то есть деньги снимались, которые в кабинете висели. Но непосредственно результаты промо-компанию видеть было нельзя.
5: Бизнес.ФМ направила в Яндекс вопросы о том, будут ли продлены оплаченные подписки на Кинопоиск и Яндекс.Плюс, и планируется ли работа с жалобами тех, кто не смог снять деньги с Яндекс.Пэй. У некоторых также оказались недоступны фото и файлы на Яндекс.Диске. В компании объяснили это ограничением функций ради работы основных сервисов. При этом сбои затронули и сторонние сервисы. Магнит, сайт питерского Пулково, Циан, Додо Пицца, Вкусные. Флау-вау и даже приложение для управления шлагбаумами «Интеллект Парк». Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Московская «Динамо» со счетом 1-0 обыграла на выезде «Рубин» в 10-м туре РПЛ и возглавила турнирную таблицу. Единственный гол в свои ворота срезал защитник казанского клуба Жахангир Урозов. Это 6-я победа подряд «Динамо» в чемпионате. Теперь у команды 22 очка. Столько же набрал ЦСКА после крупной победы над родиной, но бело-голубые идут выше по дополнительным показателям. Через неделю «Динамо» и ЦСКА выявят сильнейшего в дерби. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Футболисты московского ЦСКА вышли на домашнюю игру с родиной с четким настроем обойти «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице. И свои шансы армейцы использовали сполна. В первом тайме по мячу забили Данил Круговой и Иван Обляков. Второй гол получился очень красивым после хорошей комбинации верхний угол ворот. После перерыва у игроков родины были моменты, но Владислав Тороп сохранил ворота на замке, хоть и не всегда действовал уверенно. А Обляков ближе к концу игры оформил дубль очередной роскошным ударом в девятку. В итоге 3-0. У Джонатана Альбы дебют в родине не заладился. Зато пока неплохо все получается у Дмитрия Игдисамова. ЦСКА не потерпел ни одного поражения в сезоне, в отличие от остальных команд РПЛ. Дмитрий Хамуха, бывший футболист армейского клуба, высоко отметил работу всего тренерского штаба красно-синих.
12: В целом команда демонстрирует хороший темп, который набрала. Есть в составе очень опытные помощники, которые прошли серьезный этап в других клубах и знают, как справляться в кризисных ситуациях. Их вклад очень высокий. Ну и самого Дмитрия тоже можно поздравить.
11: Краснодар в 10-м туре впервые в сезоне проиграл и упустил лидерство в таблице. «Зенит» в принципиальной схватке на выезде все, казалось, решил еще в первом тайме. Дубль сделал Максим Глушенков, а после перерыва Александр Соболев довел счет до разгромного. Но горожане смогли вернуться в игру и забить дважды. Это сделали Жоао Батчи и Джон Кор. Еще один мяч Батчи не был засчитан из-за офсайда. Заканчивали хозяева в меньшинстве. За грубую игру был удален Витор Тармена. В перерывах между голами Краснодара возник сложнейший эпизод для Инала Танашева. Судья даже смотрел видеоповтор. Но после долгого изучения момента не стал назначать пенальти. Редкий случай. Он увидел, что Глушенков в эпизоде с падением штрафной сам нарушает правила в борьбе с Дугласом Аугусто. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов высоко оценивает уровень этого арбитра.
13: Танашев с каждым матчем все увереннее и увереннее чувствует себя. Является, наверное, лучшим арбитром российским на данный момент. Во всяком случае, из молодых рефери точно. Я смотрю, что и обычные болельщики, и специалисты, которые сами еще работали судьями, да и футболисты сами отмечают то, как Танашев судит в принципе, и как он разобрался в этом эпизоде. Сам Танашев играл, понятно, что не на профессиональном уровне, но так или иначе он понимает, что такое футбол, в том числе вот такие эпизоды. Поэтому надо порадоваться и отметить его работу, потому что, как правило, мы замечаем косяки наших судей, много говорим о каких-то скандальных ситуациях.
11: Краснодар не может выиграть уже в 4-й встрече РПЛ подряд. Сказывается отсутствие травмированного Никиты Кривцова, который вернется в строй не скоро. Столько же матчей без побед и у Балтики, которая сыграла в Грозном в ничью с Ахматом. 0-0. В РПЛ продолжаются тренерские отставки. После поражения со счетом 0-5 от Локомотива факел покинул Олег Василенко. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Рябко. Факел не одержал за 10 туров ни одной победы и замыкает турнирную таблицу с 3 очками. А тем временем Арсен Захарян впервые за год забил за Реал Сосьедад. Он с мая не выходил в стартовом составе, но это наконец-то случилось, и Арсен отличился в матче 8-го тура чемпионата Испании против Депортива, а его команда победила 3-2. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
5: В Ассоциации туроператоров России отметили, что сбои в инфраструктуре Яндекс.Клауд задели IT-системы предприятий туристической отрасли по касательной. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме. Ранее сообщалось, что из-за проблем у Яндекса оказались временно недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров. Однако на туристов с вылетами в ближайшие даты это не повлияет. Все оплаченные бронирования подтверждены и будут обслужены. Если документы по турам не были скачаны в личных кабинетах, информация придет по другим каналам, отметили в АТОР. Концерн «Уралвагонзавод» входит в Ростех, ведет перспективные разработки бронемашин на базе газотурбинного двигателя, сообщил гендиректор Александр Потапов. Он отметил, что сейчас на предприятии серийно выпускаются бронированная ремонтная эвакуационная машина БРЭМ-80 и боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Французская оборонная компания «Талес» планирует создать в Японии базу техобслуживания и оперативной поддержки военной техники, сообщила газета «Никей». Это будет первая иностранная база техобслуживания в Японии. Компания, примерно 30% которой принадлежит французскому правительству, располагает передовыми технологиями в области радаров и гидролокаторов, отмечает издание. Она поставляет технику силам самообороны Японии. «Талес» также передаст Японии технологии производства минометов. Их планируется выпускать уже в следующем году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов, впервые с конца июня, прибавив около 4%. Нефть марки Brent на неделе подорожала. По итогам пятницы баррель стоил $104.72, а за неделю котировки выросли почти на 2,5%. А что будет влиять на рынок на неделе, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
14: Соглашение президентов России США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост. Скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции, в частности, введены вторичные пошлины против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело со смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами геополитики, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданием в отношении решения Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цифра. Поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения смягчения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
3: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Рубль за неделю ослаб. Официальный курс юаня вырос примерно на 24 копейки до 12 рублей 67 копеек. О перспективах рубля говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
15: В целом высокие цены на нефть действительно продолжают рубль поддерживать, но здесь надо иметь в виду, что в принципе рынок, наверное, будет настраиваться на то, что компаниям нужно валюту продать и под дивиденды, и для выплаты больших налогов, потому что в октябре выплачивается, кроме НДПИ, будет от более высоких цен считаться еще и будет налог на дополнительный доход, выплачен в бюджет. Плюс все-таки, наверное, учитывая, что потребительский спрос достаточно высокий, дополнительные расходы инвестиционные будут на восстановление инфраструктуры и понадобится, наверное, чуть больше объема импорта, я думаю, поэтому более или менее диапазон 84-85 рублей по доллару и около 12,5-12,6 по рублю, наверное, вполне мы в следующую неделю проторгуем по-прежнему. В принципе, риски, наверное, сейчас по-прежнему все-таки смещены в сторону несколько более крепкого рубля, потому что пока все-таки действительно цены на нефть достаточно дорогие, дополнительные объемы топлива на рынок, они большого влияния, наверное, сейчас не окажут, но здесь с точки зрения вот федерального бюджета надо, наверное, учесть, что если снизятся мировые цены на дизель немножко, то это будет предопределять все-таки меньшие расходы на выплаты по демпферу для нефтяных компаний, соответственно, более высокий уровень нефтегазовых доходов и, как следствие, более крупные объемы покупок со стороны Минфина валюты в ФНБ. Но это реализуется уже в ноябре, поэтому, скорее, сейчас все-таки рубль будет достаточно крепким. Вполне возможно, что действительно в какие-то дни будем подходить даже к 8-4 рублям поближе. А где-то в ноябре, наверное, опять у нас на фоне увеличившихся покупок Минфина может быть новая волна ослабления российской валюты.
3: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс доллара 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Вместо энергетика газировка «Антистресс». В мире набирает обороты новый тренд – газированные напитки с успокаивающим свойством. Вместо кофеина и других стимуляторов, характерных для энергетиков, там успокаивающие травы, минералы и витамины. Их называют чилаут-напитки. Они продаются в металлических банках, разнообразные на вкус и позиционируются как газировка с расслабляющим эффектом, но без эффекта сонливости. Мировой рынок функциональных чилаут-напитков ежегодно растет более чем на 8%. В США за год продажи такой газировки превысили 31 миллиард долларов. А подобную продукцию можно приобрести и в России, в основном на маркетплейсах, а часто под российскими брендами. О перспективах тренда и антистресс-напитки управляющий партнер брендингового агентства Депот, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
16: Все, что появляется на полках, это всегда маркетинг, это всегда стратегия и большой расчет производителей. Думаю, что тренд только наметился, причем не у нас, но уже стратегия. Производители сразу попытались убить несколько зайцев, потому что любая функциональная особенность, потребительская ценность сейчас поднимается на флаг, потому что мы живем не в условиях дефицита, все есть. И поэтому, когда появляются продукты, не ЗОЖ, не функциональные, а хоть с какой-то минимальной новой ценностью, то, безусловно, это появляется конкурентное преимущество. Эти продукты, как правило, остаются нишевыми, потому что все равно массовое потребление очень-очень усреднено. Но даже в нише добиться какого-то успеха – это здорово. Еще что важно, конечно же, люди в стрессе. Сейчас в магазинах, в аптеках пропал Таракс, и поэтому что-то такое успокаивающее даже я бы себе купил. Но я думаю, что прежде всего это маркетологи перебирают как четкие новые потребительские свойства привычных нам продуктов. Вспомните, как у йогуртов были просто йогурты, потом йогурты с пробиотиками, потом с пребиотиками, потом с кальцием, потом с белком, а потом все сидят диетологи и говорят, все, мы больше из йогуртов ничего выжить не можем. А хотелось бы. А в нашем случае, мне кажется, речь не про ЗОЖ, а в большей степени про ситуативную потребность людей немножко успокоиться.
3: Вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев. Чилаут-напитки позиционируются как натуральные средства для снятия стресса, но эксперты предупреждают, что эти напитки не являются безопасными, говорит врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
17: Что касается магния, он подходит не всем, у гипотоников может вызвать серьезное снижение артериального давления. У людей, склонных к диарее, питанием магний и газированный напиток, скорее всего, утяжелит ситуацию. Также у любого лекарственного растения есть свои противопоказания, казалось бы, даже у такого безобидного, как мята или мелисса. Поэтому, смотря в каких количествах они будут входить в этот напиток, потому что если количество допустимое для пищевой продукции, оно не будет работать как лекарственная трава. Но если мы хотим от любого лекарственного растения получить нужный эффект, нужно соблюдать соответствующую дозировку. В пищевых продукциях такой дозировки, скорее всего, никогда не будет, потому что это не пропустят органы регистрации, неважно какая это страна. Там, где содержится много магния, они могут привести к развитию дефицита кальция, потому что магний в больших дозах мешает усвоению кальция. У них должно быть определенное соотношение. И даже если мы, допустим, ложку творога будем запивать таким напитком, мы уже нарушим усвоение кальция. Мята, мелисса, боярышник, они на то и лекарственные, что у них есть показания к применению, у них есть противопоказания, у них есть побочные эффекты. Людям, которые принимают какие-то серьезные лекарства на уровне хронического приема лекарств, длительно, нужно смотреть в инструкции своих лекарственных препаратов, насколько они сочетаются или не сочетаются с ингредиентами напитка.
3: Врач-диетолог Анна Белоусова. Кроме антистресс-газировки, в продаже есть аналогичная продукция, позиционирующаяся как, например, для улучшения зрения или с омолаживающим эффектом. Однако при этом в составе некоторых чилаут-напитков, продающихся за рубежом, могут быть вещества на основе каннабиса.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика.
18: Одной из жертв Второй мировой стали традиционные британские сорта сыра. С начала войны Соединенное Королевство установило карточную систему. По талонам, среди прочих продуктов, раз в неделю можно было отоварить около 200 граммов чеддера, а производить другие сорта было строго запрещено. Ситуация не менялась вплоть до 1954 года, когда власти страны смогли отменить карточную систему. К тому моменту жители Альбиона успели забыть, как готовить другие традиционные британские сыры. Более того, выросло целое поколение, которое и не знало, что кроме чеддера бывают и иные сорта. Несмотря на все попытки властей и энтузиастов, вернуться к былому разнообразию не удалось. До сих пор половина всего сыра, который потребляют в Британии, это старый добрый чеддер.
0: Конфликты и экономика на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Спорт давно тесно связан с дизайном и модой. Знаковые мировые бренды, производящие экипировку и форму для атлетов и команд, уже давно вышли за эти рамки, и в их ассортименте уличная одежда иногда очень дорогая. Для спортсменов и клубов форма – это их идентичность и источник дохода. Продажи футболок звезд и сборных приносят немалые дивиденды. Недавно в партнерстве с Единой лигой ВТБ стартовал международный турнир Winline Basket Cup, в котором участвуют 6 российских и 2 сербских команды. Технический город Лакташа, из которого команда Игаке, находится на территории Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины. Но они считают себя сербами. Баскетболисты вышли в интересной форме, с силуэтами узнаваемых мест и знаменитых зданий городов, в которых расположены клубы. Дизайн маек для этих соревнований создала казанский дизайнер Алина Гибадуллина. Молодая художница стала широко известной прошлой весной, когда нарисовала специальную форму для хоккейного клуба «Акбарс». Эти джерси, отсылающие к национальным татарским узорам, были использованы всего в одном матче, но вызвали настоящий фурор. После игры они были моментально распроданы на благотворительном аукционе. Алина – поклонник баскетбола и рассказывает, что с удовольствием следит за тем, какие майки выпускают команды НБА каждый сезон. Еще одна ее фишка – рисовать картины эффектных моментов из матчей, которые только что завершились. Так она была замечена за океаном. Гибадуллина выложила в сеть свою картину невероятно эффектного данка Энтони Эдвардса, и это произведение выкупил у нее партнер игрока – «Адидас». Приятно удивило то, с каким вкусом сделаны майки для Basket Cup. И форма любимого ЦСКА мне тоже понравилась.
0: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки, потому что спрос на нефтепродукты в мире огромный, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, обратились ли уже какие-то страны за российским дизелем после снятия ограничений на экспорт, он сказал, что этого не требуется, продажи идут через трейдеров. Ранее правительство объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 января 2020 года. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. Как сказал Трамп, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. США могут приостановить поставки оружия Украине из-за атак на российский НПЗ. Администрация Вашингтона оказывает давление на Киев. Американские власти стремятся принудить ВСУ перестать атаковать нефтеперерабатывающие заводы в России, заявили газете Financial Times источники. По их данным, в послании США содержались угрозы приостановить обмен разведданными, а также свернуть участие в механизме Pearl. Это приоритетный список потребностей Украины, запущенный для улучшения координации военных поставок в 2025 году в НАТО. Через него определяются пакеты критически важного для ВСУ военного оборудования и боеприпасов.
20: селе Шилово Калманского района Алтайского края произошел пожар в здании общеобразовательной школы. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила около 900 квадратных метров. К тушению привлекли 14 пожарных и 6 автоцистерн. Предварительно никто не пострадал. В 6 регионах России уровень безработицы составил 1% или ниже. Такие данные за июнь-август приводит ТАСС со ссылкой на статистику. Самые низкие показатели зафиксированы в Калужской и Нижегородской областях по 0,8%. В Новгородской области, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе показатель составил 0,9%. В Хакасии 1%. В целом по России уровень безработицы в августе составлял 2,2%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Очередная атака на дата-центры Яндекса сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Ранее был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области и повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. А какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. В чем трудности перевода? Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов возник пожар, есть пострадавшие, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. А как дальше может развиваться ситуация в регионе? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Очередная атака на дата-центр Яндекса сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники. Ранее в четверг был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? И за счет чего ему удается быстро возвращать сервисы к работе? Об этом Наталья Шашина.
5: В ночь на воскресенье был атакован уже третий дата-центр Яндекса. Нетронутыми остаются только технологические площадки в Подмосковье. Но пока компании удается довольно быстро восстановить работу, хотя и не всех, но многих сервисов. Кинопоиска, приложений по доставке еды, такси. Как считают эксперты, это значит, мощности удалось быстро перекинуть, перенести, переключиться на резервные копии. И в этом может быть одна из главных мер защиты сейчас. Хранить данные и резервные копии не только в своих дата-центрах, но и арендовать оборудование у других ЦОДов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
21: Есть понимание у компании Яндекс о том, что нужно зарезервироваться на всякий случай и в другие места. То есть я к тому клоню, что это не значит, что Яндекс может хранить данные и резервировать, и копировать резервные копии только в свои ЦОДы. Есть еще и другие, куда он может загрузить, чтобы продолжить работу, или же чтобы не останавливать работу сервисов, которые уже завязаны у компаний, у простых людей. Можно просто на время выкупить мощностью у других центров обработки данных и туда перенести функционирование и хранение тех или иных данных.
22: Есть то, что потеряно безвозвратно?
21: Ни у кого не увидел.
22: Ни у кого
21: всех
22: не
21: друзей спрашивал. Данные на облаке, данные, связанные с фирмами, с компаниями, юрлицами, ни у кого ничего не было повреждено. А если мы говорим про оборудование, то да, там, естественно, есть безвозвратно утерянное оборудование. Но хочу напомнить о том, что именно Яндекс в том числе не производит сами сервера на российских заводов.
5: На Украине, например, удавалось довольно быстро восстанавливать работу сервисов после российских ударов по дата-центрам. Эксперты объясняли это децентрализацией системы. Вышел из строя один дата-центр, подстраховались на резервной площадке в Париже или Брюсселе. Насколько сильно повреждены дата-центры Яндекса, неизвестно. По словам Горшенина, пожары в дата-центрах, как правило, тушат с помощью специального газа, чтобы не повредить оборудование. Если пришлось тушить водой, восстановление займет больше времени. И вопрос в том, насколько сложно, например, будет Яндексу купить флагманские чипы для обучения нейросетей, как, например, NVIDIA A100, учитывая и санкции, и мировой дефицит памяти, рассуждает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
1: Если из строя вышли дизель-генераторы, какая-то подстанция, там еще что-то, то это можно восстановить относительно быстро. А если серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна под санкциями. Даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно. Ключевым, что является, чипы под санкциями нам их не привозят. При этом черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно. Допустим, если Google в случае выхода из строя центра обработки данных может относительно быстро построить рядом такой же, то нам это сложно сделать.
5: Другие эксперты в разговоре с Business FM утверждают, у IT-гигантов есть большой резерв оборудования на случай ремонта, вывода из эксплуатации или перекрытия поставок. Но вопросы в том, как много нужно заменить и будут ли еще атаки. Публичной информации о том, как были защищены эти центры Яндекса, нет. Как уверен редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, самая эффективная защита – противовоздушная оборона от дронов, как та, что выстроена вокруг Москвы.
2: Должны быть не просто один комплекс панцирь на весь объект, а может быть 5 или 6 с перекрытием зон поражения, таким образом расположенные, чтобы гарантированно цель не прошла. Если цель проходит мимо одного зенитного комплекса, то ее этот зенитный комплекс должен подстраховывать другой зенитный комплекс и так далее, и так далее. То есть несколько зон поражения, перекрывающих друг друга, дадут высокую вероятность отражения практически любой атаки.
4: Напрашивается, как будто бы все эти центры обработки данных перенести под землю.
2: У ВСУ нет в распоряжении бетонобойных бомб. Если они есть, то они не могут их доставить на территорию Российской Федерации. И это было бы решение, но надо понимать, что это невозможно в обозримые сроки. Это невозможно без прекращения работы этой цифровой инфраструктуры. Надо дата-центр разобрать, перенести в новые помещения, подготовленные заранее, и там по новой собрать. Все это время дата-центр работать не будет.
5: Вопрос в том, насколько масштабными будут последствия атак, учитывая сбои многих сторонних сервисов, вроде Ламода, Магнита и ЦА. Из-за аварии у облачного провайдера. Как уверяют эксперты, вряд ли проблема ударит по финансовой инфраструктуре. Большинство крупных банков имеют свои ЦОДы. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Трудности перевода. В редакцию Business FM обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. Продолжит Диана Чебанова.
0: Кто надо, услышал.
23: В марте 13-летней дочери Тимура на детскую карту Сбербанка пришли 18,5 тысяч рублей. Происхождение перевода семье было неизвестно. Имя отправителя скрыто, а непонятные деньги вернуть очень хотелось. Многочисленные звонки на горячую линию банка результатов не дали. Там только предложили ему воспользоваться функцией «вернуть перевод» и отправили семью Тимура в органы опеки. Дело в том, что по детским счетам вводят массу ограничений, в том числе и для родителей. И без органов опеки эти ограничения не снять. О таких затруднениях радиостанция Business FM уже сообщала ранее. Но и опека семье девочки отказала. Попытки вернуть случайно прилетевшие деньги превратились в бесконечное оббивание порогов и бег по кругу. Это длилось почти полгода, пока Тимур не написал в редакцию Business FM о своей проблеме. Журналисты сделали официальный запрос в Сбербанк и Центробанк с просьбой разъяснить ситуацию. Вопрос решился меньше, чем за сутки, как по щелчку, сказал Тимур.
24: Позвонил в Сбербанк. Сбербанк говорит, подождите, если человек ошибся этим переводом, он свяжется с вами, попросит возвратить деньги. Мы подождали 10 дней, никто им не звонит. Опять обращение в Сбербанк. Я заподозрил, что это мошенники, сразу заблокировал и свои карты, и детскую карту, и дочери. Сбербанк послал в органы опеки получить разрешение на возврат переведенных денег. Пошли в органы опеки, там дали официальный ответ, что по закону мы не можем вам такое разрешение дать. Идите в банк, разбирайтесь. Мы пошли в банк опять. Банк опять послали в органы опеки. Пришлось после этого прийти в полицию. Это заявление уже в полиции полтора месяца находится. Ни ответа, ни привета. Обратился в бизнес FM. С утра сразу перезвонил сотрудник Сбербанка. И перевод отменили тут же. Буквально за два часа дочка со своего телефона позвонила. Официально сказала, что да, перевод надо отменить. И тут же все это отменили.
6: Вы пишете, что никто, кроме нас, за полгода не смог урегулировать ситуацию.
24: Вот вашим, как по щелчку пальца, это просто эйфория такая. Кому-то не наплевать хотя бы на простых людей.
23: То, что подобные вопросы решаются только после интереса к таким историям со стороны СМИ, увы, признак не очень хороший. Но проблема тут не в банке, а в органах опеки, считает юрист Алексей Русакомский. Вне зависимости от суммы перевода, который требуется вернуть, опека должна выдать на это разрешение, потому что с точки зрения закона это рассматривается как действия, направленные на уменьшение имущества подопечного, то есть ребенка.
7: Действия органа опеки попечительства, где направляют его родителя в банк получать сведения о том, кто перевел денежные средства, то есть требовать от банка разглашения банковской тайны, вот эти действия незаконны. Нужно обратиться с жалобой либо в контролирующий орган, либо в прокуратуру, указав, что они надлежащим образом защищают законные права и интересы подопечного. Это они должны обратиться в банк, а не его направлять. Банк не предоставляет сведения, действует правильно, потому что это банковская тайна. Я бы на его месте положил бы на депозит нотариусу и предложил бы банку связаться с отправителем и явиться к нотариусу, получить эти деньги с депозита. Вот так вот можно было бы решить эту проблему.
23: По словам специалистов, опрошенных Бизнес ФМ, есть еще один способ решить такую проблему. Пожаловаться в Центробанк. Регулятор может повлиять на действия банка. Но Тимуру и его дочери помогло еще то, что она за эти полгода попыток вернуть чужие деньги достигла 14-летия и получила паспорт. И почему-то только после запроса Бизнес ФМ банк сообщил, что раз девочке исполнилось 14, то она может без органов опеки оформить возврат внезапно. Что делать в такой ситуации тем, у кого дети помладше, вопрос по-прежнему открытый. Наш герой после всей этой истории детскую карту дочери на всякий случай закрыл. Диана Чубанова, Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? В 1968 году 20-летнюю американскую студентку Барбару Макл, дочь соучредителя крупной строительной компании, похитили из гостиницы беглый заключенный и его сообщница. Преступники закопали девушку в землю в специальном ящике, который был оборудован воздушным насосом, лампой и небольшими запасами еды и воды. Похитители потребовали у отца Барбары выкуп $500,000 и, получив деньги, сообщили приблизительные координаты ящика. На поиски было брошено около сотни агентов ФБР, и в конце концов Барбару обнаружили. Она провела под землей более 3 суток. Немного страдала от обезвоживания, но в остальном чувствовала себя хорошо. Похитителя вскоре арестовали и присудили пожизненное, а его сообщницу нашли только через несколько лет и приговорили к 4 годам тюрьмы. Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес ФМ». Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
8: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали в течение буквально суток. Сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
0: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Счетная палата предложила расширить список деликатесов, которые исключат из-под льготного НДС. По мнению ведомства, облагаться налогом по ставке 22%, а не 10% должны в том числе устрицы, омары и другие морские деликатесы, а также хамон, прошутто и прочая подобная мясная продукция. Об этом сообщил РБК, представитель счетной палаты. Перечень продуктов, попадающих под льготную ставку НДС в 10%, ввели в налоговый кодекс в начале 2000-х годов. На сегодняшний день он не в полной мере актуален социально-экономическим реалиям, отметили в счетной палате. Спрос на услуги курьеров на самокатах и велосипедах в 2026 году в России вырос на 50% в годовом выражении, свидетельствуют данные Авито-услуг, которые есть у ТАСС. При этом автокурьеры сохраняют свою нишу, потребность в них выросла, пусть и всего на 6%. В целом спрос на городскую курьерскую доставку за год увеличился на 14%, отмечают аналитики. Московский гарантийный фонд с июля 2025 года помог столичным предпринимателям реструктурировать кредитные обязательства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Там пояснили, что реструктуризация позволяет бизнесу адаптировать условия кредитования к финансовым возможностям. Сочи возглавил топ-5 направлений для отдыха в России в новогодние праздники в 2026 году. В первую пятерку также вошли Петербург, Донбай, Москва и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС, гендиректор агрегатора туров и отелей «Турвизор» Илья Юртаев. По его словам, год назад список направлений, популярных для отдыха в новогодние праздники, был шире. Он включал Кавказские минеральные воды, Красную Поляну, Казань, Золотое кольцо и Алтай. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. Стаканчик кофе на собеседовании стал предметом горячих споров в американских соцсетях. Одни пишут, что приносить на деловую встречу с работодателем стаканчик с кофе неуместно. Это способно испортить первое впечатление, и этим грешат в основном молодые люди. А другие, что это часть этикета корпоративной культуры, давно устарела и оторвана от реальности. А главное, это навыки, профессионализм кандидата и умение добиваться результата. Зумеры отмечают, что кофе помогает им справляться со стрессом на собеседовании. Дискуссия подхвачена в СМИ и, как считают рекрутеры, стала актуальной на фоне тотального дефицита кадров. Мы спросили у работодателей, готовы ли они закрыть глаза на стаканчик кофе, принесенный соискателем на деловую встречу.
10: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
11: Для меня на самом деле практически все равно, с чем ко мне человек придет на собеседование. С ноутбуком под мышкой, с сумкой или со стаканчиком кофе. Мир меняется, и этикет, и деловой этикет меняется тоже. Раньше мы не позволяли себе на работу ходить в худи. Сейчас эта история нормальна. Я не вижу здесь ничего демонстративного или такого, на что я должна обратить внимание как работодатель. Главное – это профессиональные навыки человека, его умение адаптироваться, его умение взаимодействовать с компанией и выполнять тот результат, который компания оценивает. Будет ли он выполнять это со стаканчиком латте или без него? Мне кажется, что это не важно. Я думаю, что это определенная степень свободы нового поколения. Мы не на приеме у английской королевы. Эту тему уже можно отпустить. Если мы будем жесткие рамки такого формата задавать, мне кажется, что у нас есть шанс потерять перспективного кандидата, который свободно мыслит.
12: Ольга, а что вот может вас сразу оттолкнуть в поведении соискателя?
11: Опоздание. Человек, который не бережет мое время, мы не сможем с ним хорошо и корректно взаимодействовать.
10: Директор фабрики «Союз мебель» Станислав Воробьев.
13: Если человек приходит на собеседование со стаканчиком, значит, для него в приоритете прямо сейчас свое собственное состояние. Комфорт, может быть, успеть попить кофе, может, он действительно не выспался, но точно он мотивирован чем-то, что прямо здесь и сейчас. А если человек мотивирован последствиями, даже гипотетически возможным недопониманием либо каким-то двусмыслием, он постарается максимально исключить подобные ситуации. Но я немножечко говорю, конечно, про деформацию, как управление психолог. Если мы видим кандидата потенциального, но не способного к саморегуляции до уровня даже стаканчик вовремя допить, он не сможет свой потенциал реализовать в полной мере, потому что не способен на продолжительном периоде регулировать свое поведение. Тогда лучше уж сразу остаться без него. Сюда относятся и форма одежды неподобающая, и поведение, и какие-то вульгаризмы в речи, и то, как человек в переписке пишет одним сообщением или пятью. Много что можно классифицировать как пренебрежение моменту.
12: Можно сказать, что спор тут идет не о кофе, а фактически о столкновении поколений.
13: Я бы сказал, что это даже столкновение картин мира и способов самопозиционирования. Это гораздо глубже, это такой экзистенциальный, онтологический конфликт.
23: Директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов.
14: Вы знаете, гораздо чаще ко мне приходят на собеседование с недопитой банкой пива и достаточно приличным перегаром. Вот это вот основной контингент, который приходит на собеседование на рабочей должности. Наличие перегара четко говорит о его рабочих перспективах и, как правило, определяет результат собеседования. Относительно кофе ситуация выглядит банально просто. Ввиду достаточно большого дефицита кадров, если человек придет со стаканчиком кофе, то на фоне товарища с недопитой банки пива, он будет выглядеть крайне привлекательно, поэтому вокруг него мы будем танцевать танцы с бубнами. Кофе он или без кофе, в общем, абсолютно не важно. Главное, без банки пива.
12: А это и зумеры тоже приходят из банка пива?
14: Зумеры
12: кандидаты
14: пока с банка пива не приходят. Они на рабочие должности приходят очень редко. Но иногда бывают без кофе, без пива, с какими-то своими проблемами, на которые мы закрываем глаза. Если реально собеседование на какие-то относительно ответственные,

0: является внеконкурсным показом сериала «Шик 18+». Это новая работа режиссера Сони Райзман с ни на что не похожим юмором, легким и точным. Александра Сидорова подробнее.
1: «Шик» про семью Тарелкиных. В первую очередь про самого взрослого из ее членов, 30-летнюю Аню. Она работает в фирме, выдающей микрозаймы. У Ани четверо младших братьев и сестер, инфантильный отчим и несколько кредитов. За драку с охранником отделения банка, а потом и с полицейским, Аня и ее брат-подросток попадают в полицейский участок. Беды наваливаются одна за другой. И в этот момент, непонятно откуда, на ее пенсионный счет падают 100 миллионов рублей. Вот такая история про обычного человека в необычных обстоятельствах. Снимали в Вышнем Волочке, что только добавляло точности. В режиссерском кресле «Шика» Соня Райзман, ранее снявшая картины дружеских связей. Этот фильм в прошлом году увез с фестиваля «Маяк» сразу две награды. «Шик» похож на картины неуловимой авторской интонацией. Я спросила Соню Райзман, о чем для нее получился «Шик».
2: Лично мне кажется, и мне всегда так и казалось, и снимая этот сериал, я с этой мыслью жила, что деньги – зло. К сожалению, нам они очень нужны, и мы вынуждены их любить и зарабатывать, но в основе своей это такая грустная реальность. И часто в мире много из-за них несправедливости. Люди совершают безумные поступки, действительно смешивают человеческое счастье или жертвуют им ради того, чтобы быть богатыми. Сколько существует денег? Деньги столько существуют, эта мысль, но удивительно, ничего не меняется.
1: Роль Ани Тарелкиной в «Шике» сыграла 32-летняя Юлия Серина. Для нее «Шик» в некотором смысле личный подвиг.
3: Я приехала на съемки с 5-месячным ребенком. Все 3 месяца я не спала, потому что я кормила. Получается, что я всю ночь не спала, потом ехала на смену. И, может быть, вот эта материнская усталость помогла мне сыграть девушку, у которой есть 4 детей. Она очень устала и замучилась, потому что я действительно очень устала, когда маленький ребенок, сами понимаете. Очень трудно совмещать быть мамой и актрисой. Но вот эти 3 месяца, это дало хороший результат, потому что, мне кажется, в этой героине эта материнская какая-то любовь и забота есть.
4: Я считаю, что вообще, если что-то играть, надо играть про любовь. Это про чудо, про мечту, про наши желания и фантазии, которые иногда становятся явными.
1: В «Шике» немало ярких, даже гротескных образов. Например, непутевого отчима, который пропивает все деньги, сыграл Александр Яценко. А роль начальника Ани Тарелкиной, владельца фирмы по выдаче микрозаймов, исполнил Александр Паль. Образ его Константина Григорьевича собирательный, но был конкретный человек из студенчества Паля, благодаря которому героя зовут именно так.
5: Это был комендант в общежитии. Мы, когда поступили, нас не заселили в общежитие, хотя по закону не должны были так делать, потому что мест в общежитии нам сказали нет, и надо снимать квартиру. Потом все-таки деканат как-то нашел деньги и снял нам квартиру. И мы целый год с Сашей Петровым жили в квартире. Позже выяснилось, что мест не было, потому что Константин Григорьевич сдавал комнаты людям, не имеющим отношения к ГИТИСу. Сам он жил на первом этаже общежития. Это была квартира какая-то. У него была большая семья, если я ничего не путаю, армянская. У них было 2 машины там припаркованы. Яркий мужчина. Теперь, по-моему, давным-давно он уже не работает. Видите, это было в 2010-х годах. Я его вспомнил, и мне показалось, что он заслуживает упоминания в сериале.
1: Кому-то «Шик» может показаться лубочным и эксцентричным, но я при просмотре первых 2 эпизодов много и искренне смеялась. Сериал должен выйти на платформах «Старт» и «Иви» ближе к зиме. Александра Сидорова, Бизнес FM.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Сделки с недвижимостью с использованием единой биометрической системы набирают обороты. Напомним, что такая возможность появилась у россиян с лета этого года. И для проведения сделки, кроме подтвержденной биометрии, необходима действующая усиленная квалифицированная электронная подпись УКЭП всех сторон. По оценкам столичного Росреестра, переход госуслуг в цифровой формат сделал УКЭП обязательным атрибутом современного гражданина. Поэтому эксперты ведомства решили еще раз подробно объяснить, что же это такое. По сути, усиленная квалифицированная электронная подпись – цифровой аналог обычной подписи, позволяющий дистанционно решить многие вопросы с недвижимостью. Провести сделку, зарегистрировать договор аренды,

0: или субаренды жилых и коммерческих помещений, получить сведения из ЕГРН, подать заявление о запрете на любые регистрационные действия с вашей недвижимостью без вашего личного присутствия. Конечно, в интернете гуляет множество страшилок о том, как злыдни крадут у хороших, но доверчивых, безграмотных или рассеянных людей электронные подписи и потом с их помощью творят всякие гадости. Но в том же интернете описаны различные способы защиты. К тому же, как напоминают в Росреестре, совершить сделки в электронном виде с помощью УКЭП можно только если вы дали на это письменное согласие, подав заявление в Росреестр через МФЦ. При поступлении такого заявления в ЕГРН делается специальная отметка. Если ее нет, то документы, поступившие в ведомство в электронном виде, рассматриваться не будут. То есть без разрешения правообладателя зарегистрировать переход права собственности на основании, например, электронного договора купли-продажи невозможно. Это сделано именно для того, чтобы минимизировать риски мошенничества. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям после массированной атаки ВСУ на гражданские объекты в Луганской Народной Республике в ночь на 11 октября. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, ВСУ беспилотниками нанесли массированный удар по частному сектору в городе Лисичанске. Два человека погибли, среди жертв 15-летний подросток, не менее 10 мирных жителей пострадали. Повреждения получили десятки домов в городе. Кроме того, ранения получили жители других районов ЛНР. ВОЗ не выявила признаков вспышки чумы или другой опасной инфекции в России после смерти от пневмонии сотрудницы противочумного института в Иркутской области. По информации Всемирной организации здравоохранения, все анализы умершей и контактировавших с ней людей не показали опасных патогенов. Новых случаев тяжелой пневмонии также не было зафиксировано. Напомню, сотрудницу Иркутского института госпитализировали 29 сентября с тяжелой формой пневмонии. Она скончалась через 3 дня. После этого появились предположения о возможном заражении женщины легочной чумой. Они стали поводом для дополнительного расследования. ЕС планирует ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам с января 2027 года. Об этом пишет «Политику» со ссылкой на чиновников Еврокомиссии. Собеседники издания связывают эти меры с гибридными угрозами, якобы исходящими со стороны России. Визовые ограничения для россиян активно поддерживают Польша, Швеция и Эстония, отмечает издание. Российская теннисистка Мира Андреева в воскресенье со счетом 5-7, 4-6 проиграла китаянке Джен Цзиньвэнь в финале турнира «Мастерс» в Пекине. Матч продолжался 1 час 43 минуты. Андреева первая ракетка России в мировом рейтинге, занимает наивысшее в ее карьере 5-е место. «Мастерс» – это вторая по статусу категория соревнований в женском теннисе вслед за турнирами «Большого шлема». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие, а Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на комментарий американского президента, что Украине нужен новый лидер. Как оценивать все эти заявления? Комментарий Георгия Бофта. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. Как пользователи пережили масштабный сбой? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. Индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов впервые с конца июня. Нефть марки Brent подорожала. За неделю котировки выросли почти на 2,5%. А как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы на Business FM. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие. Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на заявление Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер. Президент США позднее сообщил в соцсети, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие. По его словам, оно вступает в силу немедленно. Зеленский назвал новостью заявление Трампа о прекращении огня. Он подчеркнул, если россияне согласятся, то и Украина согласится. Позднее он сообщил, что ВСУ якобы уже получили все соответствующие приказы касательно возможного энергетического перемирия. Кремль пока не комментировал заявление Трампа. Что это все означает на самом деле? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал Буфт знает.
4: За трое суток Трамп нанес Зеленскому 3 болезненных удара. Сначала, после разговора с Путиным, Минфин США снял санкции с российского дизеля. Затем он заявил, что Украине пришло время избрать нового лидера. Наконец, в воскресенье объявил о вступлении в силу энергетического перемирия, о котором Зеленский, по его словам, узнал из новостей. По версии Трампа, Россия за полгода поставит на рынки, включая США, до 5 миллионов тонн дизеля. Раньше экспорт составлял более 30 миллионов тонн в год. Суточное потребление в Америке – 500 000 тонн. При этом он же оговорился, что поставки зависят от прекращения ударов по российским НПЗ. Отсюда инициатива об энергоперемирии, как о якобы достигнутом, что на самом деле может оказаться не более чем просьба самого Трампа к воюющим сторонам. 14 сентября он уже объявлял, что Киев согласился не бить по российской энергетике, а Россия согласилась сделать то же самое. В Кремле тогда назвали идею очень хорошей, но условием выставили снятие санкций на экспорт российских энергоресурсов. Теперь часть российских условий выполнена, но только со стороны США. При этом в изложении хода телефонного разговора Путина и Трампа помощником президента Ушаковым нет намеков на частичное перемирие. Было сказано о понимании сути предложения Трампа. Зато есть оговорка, что после массированной атаки на Москву во время думских выборов Кремль еще подумает, когда возобновлять переговоры. Это не похоже на язык страны, которая только что подписалась под каким-то мораторием. К тому же Москва и Киев под энергетическим перемирием подразумевают разные вещи. Зеленский хочет обменять мораторий ударов по НПЗ на прекращение ударов по украинской энергогенерации, сетям и газовому хозяйству, а также зерновому экспорту. Для Москвы энергоперемирие шире. Это и прекращение ударов по нефтеэкспорту, включая порты, терминалы и танкеры, плюс снятие санкций. Неоговоренный механизм контроля. Весной прошлого года 30-дневный мораторий на удары по энергетике, согласованный Трампом и Путиным 18 марта, нарушался десятки раз. Технически проще отслеживать полное прекращение огня в воздухе, но об этом даже речи не идет. К тому же для Киева зима – пик уязвимости, мораторий ему нужен сейчас. Для Москвы перемирие могло бы защитить ремонтирующиеся НПЗ и открыть экспорт, но лишает возможности усилить давление на Киев зимой. Что касается двухмесячного перемирия ради выборов в Украине, то Москва, скорее всего, скажет «нет». Зеленский об этом догадывается и пытается переадресовать требования Трампа о выборах Путину. Но позиция Москвы с марта прошлого года не менялась. Никакого прекращения огня до урегулирования первопричин кризиса, поскольку пауза позволит Украине перевооружиться и провести мобилизацию. 2 месяца тишины и тем более во время зимы дало бы Киеву возможность восстановить энергетику и ПВО, тогда как Кремль хотел бы просто ухода Зеленского. К тому же встает слишком много технических вопросов, включая организацию голосования для граждан Украины в России. Да и закон запрещает выборы в период военного положения. Рада сначала должна отменить его, а затем начинается предвыборная кампания, на которую избирательный кодекс отводит 3 месяца. 60 дней тут мало. Так что предложение Зеленского – это политический жест, рассчитанный на отказ. Европа в устраиваемых Трампом конструкциях отсутствует, зато остается главным противовесом. Лицензия Минфина США замораживает только американские ограничения. Санкции ЕС и Британии на российский дизель, как и потолок цен на нефтепродукты, сохраняются. На этом расхождении Зеленский строит игру. Он обзванивает европейских лидеров, рассчитывая, что ЕС не оставит Киев без денег и оружия. Хотя Евросоюз тормозит выделение траншей, требуя в том числе проведения антикоррупционных реформ. Роль жертвы произвола Трампа может смягчить европейские условия, но не отменить их. После консультации с европейскими союзниками Зеленский заявил о поддержке энергоперемирия, но только на взаимной основе. Главный риск для Киева – это гипотетический отказ в разведданных США и доступе к Starlink. По данным Wall Street Journal, на переговорах в Майами Стив Уиткоф и Джаред Кушнер напоминали украинской делегации об этой помощи США, хотя прямой угрозы не озвучал. Набанковый ставит на то, что ястребы в администрации и республиканской партии не дадут отключить разведданные, а 3 ноября республиканцы промежуточные выборы проиграют, и тогда тон в Конгрессе станут задавать демократы.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, отмечают в Яндексе. О том, как сами пользователи пережили масштабный сбой, Наталья Шашина.
5: Последствия сбоев в воскресенье ощутили пользователи не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Некоторые восприняли это с иронией. Умный дом парализован, даже ролл шторы поднялись. Не могу, лежу во тьме, шутили в соцсетях. Но у многих сбои вызвали серьезные сложности. Особенно болезненно ударил сбой по пользователям Яндекс.Пэй. Они временно потеряли возможность снять или перевести деньги. По данным Down Detector, больше всего жалоб именно на этот сервис. У жителя Подольска Андрея в воскресенье заканчивался льготный период по кредитке другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе. Банк, выдавший кредитную карту, не принял во внимание обстоятельства и отсрочку ему не дал.
6: Портить кредитную историю не хотелось бы. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банка много людей в комментариях пишут, что также у них есть платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам. И тоже пишут свои недоумения.
5: Некоторое время было невозможно вызвать такси, а те, кто уже отчаялся это делать и решил сесть на электричку, не мог посмотреть и Яндекс.Расписание. Спустя несколько часов некоторые сервисы стали работать. Например, по доставке еды и вызову такси. Заработали, но нестабильно. Часто пассажиры не видели, где находится машина. Им не приходили уведомления о прибытии. А заказы через приложение то появлялись, то исчезали. Московский водитель такси Павел продемонстрировал, как выходит из ситуации, чтобы не терять заказы из-за отмен.
7: Когда водитель нажимает, что он прибыл, пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать? Я буду вас через 7 минут. Уведомления не работают. Но, собственно, вот так вот у меня все и работает.
8: Да, девушка, здравствуйте. Это Павел, водитель.
9: Да, здравствуйте.
8: Вот я у вас буду через 10 минут. Возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
9: Да, хорошо, давайте.
5: Отдельная проблема у тех, кто оплатил продвижение в Яндексе. У начинающей исполнительницы Анастасии на днях вышел новый релиз в Яндекс.Музыке. Она оплатила его продвижение. Она потратила всего 10 тысяч рублей, но думает, что проблема шире. Другие артисты тоже вложили деньги, и теперь она не может понять, сработала ли реклама и стоит ли вкладывать деньги дальше.
10: Аналитика недоступна. Невозможно отследить, сколько у тебя слушателей, прослушиваний, кто приходит, не приходит, с каких источников. Так как все их инструменты для продвижения подвязаны в одной системе, они тоже не работают. Я для продвижения своей песни использовала их инструмент импульсный, и этот сервис завязан вместе с Яндекс.Директом, и непосредственно ни Яндекс.Директ в данный момент не работает, не работает рекламная компания, скорее всего, изначально просто не собирались данные в плане, кто слушает, то есть деньги снимались, которые в кабинете висели. Но непосредственно результаты промо-компании увидеть было нельзя.
5: Бизнес-ФМ направила в Яндекс вопросы о том, будут ли продлены оплаченные подписки на Кинопоиск и Яндекс.Плюс, и планируется ли работа с жалобами тех, кто не смог снять деньги с Яндекс.Пэй. У некоторых также оказались недоступны фото и файлы на Яндекс.Диске. В компании объяснили это ограничением функций ради работы основных сервисов. При этом сбои затронули и сторонние сервисы. Магнит, сайт питерского Пулково, Циан, Додо Пицца, Вкусные точка, Флау-Вау и даже приложение для управления шлагбаумами «Интеллект Парк». Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
3: Московская «Динамо» со счетом 1-0 обыграла на выезде «Рубина» в 10-м туре РПЛ и возглавила турнирную таблицу. Единственный гол в свои ворота срезал защитник казанского клуба Жахангир Урозов. Это 6-я победа подряд «Динамо» в чемпионате. Теперь у команды 22 очка. Столько же набрал ЦСКА после крупной победы над родиной, но бело-голубые идут выше по дополнительным показателям. Через неделю «Динамо» и ЦСКА выявят сильнейшего в дерби. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес.ФМ».
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Футболисты московского ЦСКА вышли на домашнюю игру с родиной с четким настроем обойти «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице. И свои шансы армейцы использовали сполна. В первом тайме по мячу забили Данил Круговой и Иван Обляков. Второй гол получился очень красивым после хорошей комбинации верхний угол ворот. После перерыва у игроков родины были моменты, но Владислав Тороп сохранил ворота на замке, хоть и не всегда действовал уверенно. А Обляков ближе к концу игры оформил дубль, очередной роскошным ударом в девятку. В итоге 3-0, у Джонатана Альбы дебют в родине не заладился. Зато пока неплохо все получается у Дмитрия Игдисамова. ЦСКА не потерпел ни одного поражения в сезоне, в отличие от остальных команд РПЛ. Дмитрий Хомуха, бывший футболист армейского клуба, высоко отметил работу всего тренерского штаба красно-синих.
13: В целом команда демонстрирует хороший темп, который набрала. Есть в составе очень опытные помощники, которые прошли серьезный этап в других клубах и знают, как справляться в кризисных ситуациях. Их вклад очень высокий. Ну и самого Дмитрия тоже можно поздравить.
12: Краснодар в 10-м туре впервые в сезоне проиграл и упустил лидерство в таблице. «Зенит» в принципиальной схватке на выезде все, казалось, решил еще в первом тайме. Дубль сделал Максим Глушенков, а после перерыва Александр Соболев довел счет до разгромного. Но горожане смогли вернуться в игру и забить дважды. Это сделали Жоао Батчи и Джон Кор. Еще один мяч Батчи не был засчитан из-за офсайда. Заканчивали хозяева в меньшинстве. За грубую игру был удален Витор Тармена. В перерывах между голами Краснодара возник сложнейший эпизод для Инала Танашева. Судья даже смотрел видеоповтор. Но после долгого изучения момента не стал назначать пенальти. Редкий случай. Он увидел, что Глушенков в эпизоде с падением штрафной сам нарушает правила в борьбе с Дугласом Аугусто. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов высоко оценивает уровень этого арбитра.
14: Танашев с каждым матчем все увереннее и увереннее чувствует себя. Является, наверное, лучшим арбитром российским на данный момент. Во всяком случае, из молодых рефери точно. Я смотрю, что и обычные болельщики, и специалисты, которые в деле, которые сами еще работали судьями, да и футболисты сами отмечают то, как Танашев судит в принципе, и как он разобрался в этом эпизоде. Сам Танашев играл, понятно, что не на профессиональном уровне, но так или иначе он понимает, что такое футбол, в том числе вот такие эпизоды. Поэтому надо порадоваться и отметить его работу, потому что, как правило, мы замечаем косяки наших судей. Много говорим о каких-то скандальных ситуациях.
12: Краснодар не может выиграть уже в четвертой встрече РПЛ подряд. Сказывается отсутствие травмированного Никиты Кривцова, который вернется в строй не скоро. Столько же матчей без побед и у Балтики, которая сыграла в Грозном в ничью с Ахматом. 0-0. В РПЛ продолжаются тренерские отставки. После поражения со счетом 0-5 от Локомотива факел покинул Олег Василенко. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Рябко. Факел не одержал за 10 туров ни одной победы и замыкает турнирную таблицу с 3 очками. А тем временем Арсен Захарян впервые за год забил за Реал Сосьедад. Он с мая не выходил в стартовом составе, но это наконец-то случилось, и Арсен отличился в матче 8-го тура чемпионата Испании против Депортива, а его команда победила 3-2. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
11: Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
15: В Ассоциации туроператоров России отметили, что сбои в инфраструктуре Яндекс.Клауд задели IT-системы предприятий туристической отрасли по касательной. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме. Ранее сообщалось, что из-за проблем у Яндекса оказались временно недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров. Однако на туристов с вылетами в ближайшие даты это не повлияет. Все оплаченные бронирования подтверждены и будут обслужены. Если документы по турам не были скачаны в личных кабинетах, информация придет по другим каналам, отметили в АТОР. Концерн «Уралвагонзавод» входит в Ростех, ведет перспективные разработки бронемашин на базе газотурбинного двигателя, сообщил гендиректор Александр Потапов. Он отметил, что сейчас на предприятии серийно выпускаются бронированная ремонтно-эвакуационная машина «БРЭМ-80» и боевая машина тяжелой огнеметной системы «ТОС-1А». Французская оборонная компания «Талес» планирует создать в Японии базу техобслуживания и оперативной поддержки военной техники, сообщила газета «Никей». Это будет первая иностранная база техобслуживания в Японии. Компания, примерно 30% которой принадлежит французскому правительству, располагает передовыми технологиями в области радаров и гидролокаторов, отмечает издание. Она поставляет технику силам самообороны Японии. «Талес» также передаст Японии технологии производства минометов. Их планируется выпускать уже в следующем году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов, впервые с конца июня, прибавив около 4%. Нефть марки Brent на неделе подорожала. По итогам пятницы баррель стоил $104.72, а за неделю котировки выросли почти на 2,5%. А что будет влиять на рынок на неделе, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
16: Соглашение президентов России США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост, и, скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции, в частности, введены вторичные пункты против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело с смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами геополитики, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданием в отношении решения Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цель. Поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения смягчения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
3: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Рубль за неделю ослаб. Официальный курс юаня вырос примерно на 24 копейки до 12.67 рублей. О перспективах рубля говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
17: В целом высокие цены на нефть действительно продолжают рубль поддерживать, но здесь надо иметь в виду, что в принципе рынок, наверное, будет настраиваться на то, что компаниям нужно валюту продать и под дивиденды, и для выплаты больших налогов, потому что в октябре выплачивается, кроме НДПИ, будет от более высоких цен считаться еще и будет налог на дополнительный доход, выплаченный в бюджет. Плюс все-таки, наверное, учитывая, что потребительский спрос достаточно высокий, дополнительные расходы инвестиционные будут на восстановление инфраструктуры и понадобится, наверное, чуть больше объема импорта. Я думаю, поэтому более или менее диапазон 84-85 рублей по доллару и около 12,5-12,6 по рублю, наверное, вполне мы в следующую неделю проторгуем по-прежнему. В принципе, риски, наверное, сейчас по-прежнему все-таки смещены в сторону несколько более крепкого рубля, потому что пока все-таки действительно цены на нефть достаточно дорогие. Дополнительные объемы топлива на рынок, они большого влияния, наверное, сейчас не окажут. Но здесь, с точки зрения вот федерального бюджета, надо, наверное, учесть, что если снизятся мировые цены на дизель немножко, то это будет предопределять все-таки меньшие расходы на выплаты по демпферу для нефтяных компаний, и, соответственно, более высокий уровень нефтегазовых доходов и, как следствие, более крупные объемы покупок со стороны Минфина валюты в ФРБ. Но это реализуется уже в ноябре, поэтому, скорее, сейчас все-таки рубль будет достаточно крепким. Вполне возможно, что действительно в какие-то дни будем подходить даже к 84 рублям поближе. А где-то в ноябре, наверное, опять у нас на фоне увеличившихся покупок Минфина может быть новая волна ослабления российской валюты.
3: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс доллара 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Вместо энергетика газировка «Антистресс». В мире набирает обороты новый тренд. Газированные напитки с успокаивающим свойством. Вместо кофеина и других стимуляторов, характерных для энергетиков, там успокаивающие травы, минералы и витамины. Их называют чилаут-напитки. Они продаются в металлических банках, разнообразны на вкус и позиционируются как газировка с расслабляющим эффектом, но без эффекта сонливости. Мировой рынок функциональных чилаут-напитков ежегодно растет более чем на 8%. В США за год продажи такой газировки превысили 31 миллиард долларов. А подобную продукцию можно приобрести и в России, в основном на маркетплейсах, а часто под российскими брендами. О перспективах тренда и антистресс-напитки управляющий партнер брендингового агентства «Депот», вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
18: Все, что появляется на полках, это всегда маркетинг, это всегда стратегия и большой расчет производителей. Думаю, что тренд только наметился, причем не у нас, но уже стратегия. Производители сразу попытались убить несколько зайцев, потому что любая функциональная особенность, потребительская ценность сейчас поднимается на флаг, потому что мы живем не в условиях дефицита, все есть. И поэтому, когда появляются продукты, не ЗОЖ, не функциональные, а хоть с какой-то минимальной новой ценностью, то, безусловно, это появляется конкурентное преимущество. Эти продукты, как правило, остаются нишевыми, потому что все равно массовое потребление очень и очень усреднено. Но даже в нише добиться какого-то успеха – это здорово. Еще что важно, конечно же, люди в стрессе. Сейчас в магазинах, в аптеках пропала Таракс, и поэтому что-то такое успокаивающее даже я бы себе купил. Но я думаю, что прежде всего это маркетологи перебирают как четкие новые потребительские свойства привычных нам продуктов. Вспомните, как у йогуртов были просто йогурты, потом йогурты с пробиотиками, потом с пребиотиками, потом с кальцием, потом с белком, а потом все сидят диетологи и говорят, все, мы больше из йогуртов ничего выжить не можем. А хотелось бы. А в нашем случае, мне кажется, речь не про ЗОЖ, а в большей степени про ситуативную потребность людей немножко успокоиться.
3: Вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев. Чилаут-напитки позиционируются как натуральные средства для снятия стресса, но эксперты предупреждают, что эти напитки не являются безопасными, говорит врач-диетолог, терапевт и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
19: Что касается магния, он подходит не всем, у гипотоников может вызвать серьезное снижение артериального давления. У людей, склонных к диарее, питанием магний и газированный напиток, скорее всего, утяжелит ситуацию. Также у любого лекарственного растения есть свои противопоказания, казалось бы, даже у такого безобидного, как мята или мелисса. Поэтому, смотря в каких количествах они будут входить в этот напиток, потому что если количество допустимое для пищевой продукции, оно не будет работать как лекарственная трава. Но если мы хотим от любого лекарственного растения получить нужный эффект, нужно соблюдать соответствующую дозировку. В пищевых продукциях такой дозировки, скорее всего, никогда не будет, потому что это не пропустят органы регистрации, неважно какая это страна. Там, где содержится много магния, они могут привести к развитию дефицита кальция, потому что магний в больших дозах мешает усвоению кальция, у них должно быть определенное соотношение. И даже если мы, допустим, ложку творога будем запивать таким напитком, мы уже нарушим усвоение кальция. Мята, мелисса, боярышник, они на то и лекарственные, что у них есть показания к применению, у них есть противопоказания, у них есть побочные эффекты. Людям, которые принимают какие-то серьезные лекарства на уровне хронического приема лекарств, то есть длительно, нужно смотреть в инструкции своих лекарственных препаратов, насколько они сочетаются или не сочетаются с ингредиентами напитка.
3: Врач-диетолог Анна Белоусова. Кроме антистресс-газировки, в продаже есть аналогичные продукции, позиционирующиеся как, например, для улучшения зрения или с омолаживающим эффектом. Однако при этом в составе некоторых чилаут-напитков, продающихся за рубежом, могут быть вещества на основе каннабиса.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика.
20: Одной из жертв Второй мировой стали традиционные британские сорта сыра. С начала войны Соединенное Королевство установило карточную систему. По талонам, среди прочих продуктов, раз в неделю можно было отоварить около 200 граммов чеддера, а производить другие сорта было строго запрещено. Ситуация не менялась вплоть до 1954 года, когда власти страны смогли отменить карточную систему. К тому моменту жители Альбиона успели забыть, как готовить другие традиционные британские сыры. Более того, выросло целое поколение, которое и не знало, что кроме чеддера бывают и иные сорта. Несмотря на все попытки властей и энтузиастов, вернуться к былому разнообразию не удалось. До сих пор половина всего сыра, который потребляют в Британии, это старый добрый чеддер.
11: Конфликты и экономика на Business FM. Продолжительность жизни.
21: Если представить, как вы выдавливаете кислый сок лимона на язык, может начать выделяться слюна. Хотя никакого лимона перед вами нет. Это простой пример того, как воображение способно вызывать настоящую физиологическую реакцию.
11: Журналист Алена Копылова.
21: Когда человек представляет какой-либо предмет, в мозге частично активируются те же области, которые участвуют в его реальном восприятии. Например, мысленный образ лица задействует участки зрительной системы, отвечающие за распознавание лиц. А представление движения способно активировать нейронные сети, участвующие в подготовке мышечных действий. Но почему мы обычно понимаем, что воображаемое не существует на самом деле? Мозг отслеживает происхождение возникающих образов. Вызваны они внешними событиями или собственными мыслями. Эту способность называют мониторингом реальности. Но иногда система ошибается. Например, при ложных воспоминаниях человек может быть совершенно уверен в событии, которого никогда не происходило. Во время быстрого сна зрительные и эмоциональные области мозга активно работают, при этом системы критической оценки происходящего менее активны. Поэтому даже самые невероятные события могут восприниматься как реальность. А на границе сна и бодрствования человек может увидеть фигуру или услышать голос, которого на самом деле нет. Особенно серьезные нарушения в распознавании источника ощущений могут возникать при шизофрении. Например, человек слышит голоса, хотя рядом никто не разговаривает. Одна из гипотез связывает такие галлюцинации с нарушением распознавания собственной внутренней речи. Обычно мозг отличает мысли от звуков, поступающих извне, но при сбое этого механизма внутренний голос может восприниматься как чужой.
11: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки, потому что спрос на нефтепродукты в мире огромный, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, обратились ли уже какие-то страны за российским дизелем после снятия ограничений на экспорт, он сказал, что этого не требуется, продажи идут через трейдеров. Ранее правительство объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 января 2027 года. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. Как сказал Трамп, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. США могут приостановить поставки оружия Украине из-за атак на российские НПЗ. Администрация Вашингтона оказывает давление на Киев. Американские власти стремятся принудить ВСУ перестать атаковать нефтеперерабатывающие заводы в России, заявили газете Financial Times источники. По их данным, в послании США содержались угрозы приостановить обмен разведданными, а также свернуть участие в механизме Pearl. Это приоритетный список потребностей Украины, запущенный для улучшения координации военных поставок в 2025 году в НАТО. Через него определяются пакеты критически важного для ВСУ военного оборудования и боеприпасов. В селе Шилово Калманского района Алтайского края произошел пожар в здании общеобразовательной школы. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила около 900 квадратных метров. К тушению привлекли 14 пожарных и 6 автоцистерн. Предварительно никто не пострадал. шести регионах России уровень безработицы составил 1% или ниже. Такие данные за июнь-август приводит ТАСС со ссылкой на статистику. Самые низкие показатели зафиксированы в Калужской и Нижегородской областях по 0,8%. В Новгородской области, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе показатель составил 0,9%. В Хакасии 1%. В целом по России уровень безработицы в августе составлял 2,2%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Очередная атака на дата-центры Яндекса сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Ранее был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области и повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. А какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. В чем трудности перевода? Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов возник пожар, есть пострадавшие, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. А как дальше может развиваться ситуация в регионе? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Очередная атака на дата-центр Яндекса сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники. Ранее в четверг был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? И за счет чего ему удается быстро возвращать сервисы к работе? Об этом Наталья Шашна.
5: В ночь на воскресенье был атакован уже третий дата-центр Яндекса. Нетронутыми остаются только технологические площадки в Подмосковье. Но пока компании удается довольно быстро восстановить работу, хотя и не всех, но многих сервисов. Кинопоиска, приложений по доставке еды, такси. Как считают эксперты, это значит, мощности удалось быстро перекинуть, перенести, переключиться на резервные копии. И в этом может быть одна из главных мер защиты сейчас. Хранить данные и резервные копии не только в своих дата-центрах, но и арендовать оборудование у других ЦОДов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
0: Есть понимание у компании Яндекс о том, что нужно зарезервироваться на всякий случай и в другие места. То есть я к тому клоню, что это не значит, что Яндекс может хранить данные и резервировать и копировать резервные копии только в свои ЦОДы. Есть еще и другие, куда он может загрузить, чтобы продолжить работу, или же чтобы не останавливать работу сервисов, которые уже завязаны у компаний, у простых людей. Можно просто на время выкупить мощностью у других центров обработки данных и туда перенести функционирование и хранение тех или иных данных.
1: Есть то, что потеряно безвозвратно?
0: Ни у кого не увидел.
1: Ни у кого
0: не
1: увидел.
0: Друзей спрашивал. Данные на облаке, данные, связанные с фирмами, с компаниями, юрлицами, ни у кого ничего не было повреждено. А если мы говорим про оборудование, то да, там, естественно, есть безвозвратно утерянное оборудование. Но хочу напомнить о том, что именно Яндекс в том числе не производит сами сервера на российских заводов.
5: На Украине, например, удавалось довольно быстро восстанавливать работу сервисов после российских ударов по дата-центрам. Эксперты объясняли это децентрализацией системы. Вышел из строя один дата-центр, подстраховались на резервной площадке в Париже или Брюсселе. Насколько сильно повреждены дата-центры Яндекса, неизвестно. По словам Горшенина, пожары в дата-центрах, как правило, тушат с помощью специального газа, чтобы не повредить оборудование. Если пришлось тушить водой, восстановление займет больше времени. И вопрос в том, насколько сложно, например, будет Яндексу купить флагманские чипы для обучения нейросетей, как, например, NVIDIA A100, учитывая этого и санкции, и мировой дефицит памяти, рассуждает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
2: Если из строя вышли дизель-генераторы, какая-то подстанция, там еще что-то, то это можно восстановить относительно быстро. А если это серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна под санкциями. Даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно. Ключевым, что является, чипы под санкциями нам их не привозят. При этом черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно. Вот, допустим, если Google в случае выхода из строя центра обработки данных может относительно быстро построить рядом такой же, то нам это сложно сделать.
5: Другие эксперты в разговоре с Business FM утверждают, у IT-гигантов есть большой резерв оборудования на случай ремонта, вывода из эксплуатации или перекрытия поставок. Но вопросы в том, как много нужно заменить и будут ли еще атаки. Публичной информации о том, как были защищены эти центры Яндекса, нет. Как уверен редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, самая эффективная защита – противовоздушная оборона от дронов, как та, что выстроена вокруг Москвы.
4: Должны быть не просто один комплекс панцирь на весь объект, а может быть 5 или 6 с перекрытием зон поражения, таким образом расположенные, чтобы гарантированно цель не прошла. Если цель проходит мимо одного зенитного комплекса, то ее этот зенитный комплекс должен подстраховывать другой зенитный комплекс и так далее, и так далее. То есть несколько зон поражения, перекрывающих друг друга, дадут высокую вероятность отражения практически любой атаки.
6: Напрашивается, как будто бы все эти центры обработки данных перенести под землю.
4: У ВСУ нет в распоряжении бетонобойных бомб. Если они есть, то они не могут их доставить на территорию Российской Федерации. И это было бы решение, но надо понимать, что это невозможно в обозримые сроки. Это невозможно без прекращения работы этой цифровой инфраструктуры. Надо дата-центр разобрать, перенести в новые помещения, подготовленные заранее, и там по новой собрать. Все это время дата-центр работать не будет.
5: Вопрос в том, насколько масштабными будут последствия атак, учитывая сбои многих сторонних сервисов, вроде Ламода, Магнита и ЦА. Из-за аварии у облачного провайдера. Как уверяют эксперты, вряд ли проблема ударит по финансовой инфраструктуре. Большинство крупных банков имеют свои ЦОДы. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Трудности перевода. В редакцию Business FM обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. Продолжит Диана Чебанова.
11: Кто надо, услышал.
23: В марте 13-летней дочери Тимура на детскую карту Сбербанка пришли 18,5 тысяч рублей. Происхождение перевода семье было неизвестно. Имя отправителя скрыто, а непонятные деньги вернуть очень хотелось. Многочисленные звонки на горячую линию банка результатов не дали. Там только предложили ему воспользоваться функцией «вернуть перевод» и отправили семью Тимура в органы опеки. Дело в том, что по детским счетам вводят массу ограничений, в том числе и для родителей. И без органов опеки эти ограничения не снять. О таких затруднениях радиостанция Business FM уже сообщала ранее. Но и опека семье девочки отказала. Попытки вернуть случайно прилетевшие деньги превратились в бесконечное оббивание порогов и бег по кругу. Это длилось почти полгода, пока Тимур не написал в редакцию Business FM о своей проблеме. Журналисты сделали официальный запрос в Сбербанк и Центробанк с просьбой разъяснить ситуацию. Вопрос решился меньше, чем за сутки, как по щелчку, сказал Тимур.
24: Позвонил в Сбербанк. Сбербанк говорит, подождите, если человек ошибся этим переводом, он свяжется с вами, попросит возвратить деньги. Мы подождали 10 дней, никто не звонит. Опять обращение в Сбербанк. Я заподозрил, что это мошенники, сразу заблокировал и свои карты, и детскую карту, и дочери. Сбербанк послал в органы опеки получить разрешение на возврат переведенных денег. Пошли в органы опеки, там дали официальный ответ, что по закону мы не можем вам такое разрешение дать. Идите в банк, разбирайтесь. Мы пошли в банк опять. Банк опять послали в органы опеки. Пришлось после этого идти в полицию. Это заявление уже в полиции 1,5 месяца находится. Ни ответа, ни привета. Обратился в Business FM. С утра сразу перезвонил сотрудник Сбербанка, и перевод отменили тут же. Буквально за 2 часа дочка со своего телефона позвонила, официально сказала, что да, перевод надо отменить, и тут же все это отменили.
25: Вы пишете, что никто, кроме нас, за полгода не смог урегулировать ситуацию.
24: Вот вашим, как по щелчку пальца, это просто эйфория такая. Кому-то не наплевать хотя бы на простых людей.
23: То, что подобные вопросы решаются только после интереса к к таким историям со стороны СМИ, увы, признак не очень хороший. Но проблема тут не в банке, а в органах опеки, считает юрист Алексей Русакомский. Вне зависимости от суммы перевода, которые требуется вернуть, опека должна выдать на это разрешение, потому что с точки зрения закона это рассматривается как действия, направленные на уменьшение имущества подопечного, то есть ребенка.
7: Действия органа опеки попечительства, где направляют его родителя в банк получать сведения о том, кто перевел денежные средства, то есть требовать от банка разглашения банковской тайны, вот эти действия незаконны. Нужно обратиться с жалобой либо в контролирующий орган, либо в прокуратуру, указав, что они надлежащим образом защищают законные права и интересы подопечного. Это они должны обратиться в банк, а не его направлять. Банк не предоставляет сведения, действует правильно, потому что это банковская тайна. Я бы на его месте положил бы на депозит нотариусу и предложил бы банку связаться с отправителем и явиться к нотариусу, получить эти деньги с депозита. Вот так вот можно было бы решить эту проблему.
23: По словам специалистов, опрошенных Бизнес-ФМ, есть еще один способ решить такую проблему. Пожаловаться в Центробанк. Регулятор может повлиять на действия банка. Но Тимуру и его дочери помогло еще то, что она за эти полгода попыток вернуть чужие деньги достигла 14-летия и получила паспорт. И почему-то только после запроса Бизнес-ФМ банк сообщил, что раз девочке исполнилось 14, то она может без органов опеки оформить возврат. Внезапно. Что делать в такой ситуации тем, у кого дети помладше, вопрос по-прежнему открытый. Наш герой после всей этой истории детскую карту дочери на всякий случай закрыл. Диана Чубанова, Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Теории заговора. В 1955 году Министерство обороны США приобрело для военно-воздушных сил страны участок земли в Неваде, недалеко от озера Грум. В самой покупке ничего странного не было. Американские военные базы открыто строились и в самих штатах, и за их пределами. Но подробности деятельности этой конкретной базы оказались строго засекречены. Даже после того, как военные стали по закону обязаны отвечать на вопросы от СМИ, оборонное ведомство США раз за разом говорило журналистам, что так называемая база 51 – это испытательный полигон для экспериментальных систем вооружения. Но многолетняя скрытность военных, естественно, породила популярную ныне теорию о том, что с середины прошлого века база используется для изучения потерпевших крушение НЛО и вскрытия находившихся в них инопланетян. Теории заговора на Бизнес-ФМ. Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она, по расчетам следствия, имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
8: Я хочу выразить огромную благодарность Бизнес-ФМ за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
11: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Счетная палата предложила расширить список деликатесов, которые исключат из-под льготного НДС. По мнению ведомства, облагаться налогом по ставке 22%, а не 10% должны в том числе устрицы, омары и другие морские деликатесы, а также хамон, прошутто и прочая подобная мясная продукция. Об этом сообщил РБК, представитель счетной палаты. Перечень продуктов, попадающих под льготную ставку НДС в 10%, ввели в налоговый кодекс в начале 2000-х годов. На сегодняшний день он не в полной мере актуален социально-экономическим реалиям, отметили в счетной палате. Спрос на услуги курьеров на самокатах и велосипедах в 2026 году в России вырос на 50% в годовом выражении, свидетельствуют данные Авито услуг, которые есть у ТАСС. При этом автокурьеры сохраняют свою нишу, потребность в них выросла, пусть и всего на 6%. В целом спрос на городскую курьерскую доставку за год увеличился на 14%, отмечают аналитики. Московский гарантийный фонд с июля 2025 года помог столичным предпринимателям реструктурировать кредитные обязательства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Там пояснили, что реструктуризация позволяет бизнесу адаптировать условия кредитования к финансовым возможностям. Сочи возглавил топ-5 направлений для отдыха в России в новогодние праздники в 2026 году. В первую пятерку также вошли Петербург, Донбай, Москва и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС гендиректор агрегатора туров и отелей «Турвизор» Илья Юртаев. По его словам, год назад список направлений, популярных для отдыха в новогодние праздники, был шире. Он включал Кавказские минеральные воды, Красную Поляну, Казань, Золотое кольцо и Алтай. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. Стаканчик кофе на собеседовании стал предметом горячих споров в американских соцсетях. Одни пишут, что приносить на деловую встречу с работодателем стаканчик с кофе неуместно. Это способно испортить первое впечатление, и этим грешат в основном молодые люди. А другие, что эта часть этикета корпоративной культуры давно устарела и оторвана от реальности. А главное, это навыки, профессионализм кандидата и умение добиваться результата. Зумеры отмечают, что кофе помогает им справляться со стрессом на собеседовании. Дискуссия подхвачена в СМИ и, как считают рекрутеры, стала актуальной на фоне тотального дефицита кадров. Мы спросили у работодателей, готовы ли они закрыть глаза на стаканчик кофе, принесенный соискателем на деловую встречу.
10: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
12: Для меня на самом деле практически все равно, с чем ко мне человек придет на собеседование. С ноутбуком под мышкой, с сумкой или со стаканчиком кофе. Мир меняется, и этикет, и деловой этикет меняется тоже. Раньше мы не позволяли себе на работу ходить в худи. Сейчас эта история нормальна. Я не вижу здесь ничего демонстративного или такого, на что я должна обратить внимание как работодатель. Главное – это профессиональные навыки человека, его умение адаптироваться, его умение взаимодействовать с компанией и выполнять тот результат, который компания оценивает. Будет ли он выполнять это со стаканчиком латте или без него? Мне кажется, что это не важно. Я думаю, что это определенная степень свободы нового поколения. Мы не на приеме у английской королевы. Эту тему уже можно отпустить. Если мы будем жесткие рамки такого формата задавать, мне кажется, что у нас есть шанс потерять перспективного кандидата, который свободно мыслит.
13: Ольга, а что вот может вас сразу оттолкнуть в поведении соискателя?
12: Опоздание. Человек, который не бережет мое время, мы не сможем с ним хорошо и корректно взаимодействовать.
10: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
14: Если человек приходит на собеседование со стаканчиком, значит, для него в приоритете прямо сейчас свое собственное состояние. Комфорт, может быть, успеть попить кофе, может, он действительно не выспался, но точно он мотивирован чем-то, что прямо здесь и сейчас. А если человек мотивирован последствиями, даже гипотетически возможным недопониманием либо каким-то двусмыслием, он постарается максимально исключить подобные ситуации. Но я немножечко говорю, конечно, про деформацию, как управленец-психолог. Если мы видим кандидата потенциального, но неспособного к саморегуляции до уровня даже стаканчик вовремя допить, он не сможет свой потенциал реализовать в полной мере, потому что не способен на продолжительном периоде регулировать свое поведение. Тогда лучше уж сразу остаться без него. Сюда относятся и форма одежды неподобающая, и поведение, и какие-то вульгаризмы в речи, и то, как человек в переписке пишет одним сообщением или пятью. Много что можно классифицировать как пренебрежение моменту.
13: Можно сказать, что спор тут идет не о кофе, а фактически о столкновении пока.
14: Я бы сказал, что это даже столкновение картин мира и способов самопозиционирования. Это гораздо глубже, это такой экзистенциальный, онтологический конфликт.
10: Директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов.
15: Вы знаете, гораздо чаще ко мне приходят на собеседование с недопитой банкой пива и достаточно приличным перегаром. Вот это вот основной контингент, который приходит на собеседование на рабочей должности. Наличие перегара четко говорит о его рабочих перспективах и, как правило, определяет результат собеседования. Относительно кофе ситуация выглядит банально просто. Ввиду достаточно большого дефицита кадров, если человек придет со стаканчиком кофе, то на фоне товарища с недопитой банкой пива он будет выглядеть крайне привлекательно, поэтому вокруг него мы будем танцевать танцы с бубнами. Кофе он или без кофе, в общем, абсолютно не важно. Главное, без банки пива.
6: А это и зумеры тоже приходят с банкой пива? Кандидаты?
15: Зумеры пока с банкой пива не приходят. Они на рабочие должности приходят очень редко. Но иногда бывают без кофе, без пива, с какими-то своими проблемами, на которые мы закрываем глаза. Если реально собеседование на какие-то относительно ответственные должности смотрит совершенно на другие факторы. На стаканчик кофе не смотрит от слова совсем.
3: Работодатели говорят, что еще одна проблема собеседования, которая проводится с помощью ИИ. 82% соискателей в России положительно оценивают собеседование, которое проводится с помощью нейросетей. Данное исследование компании Сабеса. А в то же время рекрутеры говорят, что у этого удобства есть побочные эффекты. Одни соискатели пишут резюме с помощью чат-GPT, другие отвечают на вопросы под диктовку ИИ-суфлера, а кто-то подделывает документы и внешность. Главная проблема – складно и уверенно рассказать о своем опыте может даже тот, кто опыта не имеет. Шикарная сказка. Фестиваль «Маяк» завершился вне конкурсным показом сериала «Шик 18+». Это

0: Такая история про обычного человека в необычных обстоятельствах. Снимали в Вышнем Волочке, что только добавляло точности. В режиссерском кресле Шика Соня Райзман, ранее снявшая картины дружеских связей. Этот фильм в прошлом году увез с фестиваля «Маяк» сразу две награды. Шик похож на картины неуловимой авторской интонацией. Я спросила Соню Райзман, о чем для нее получился Шик.
1: Лично мне кажется, и мне всегда так и казалось, и снимая этот сериал, я с этой мыслью жила, что деньги зло. К сожалению, нам они очень нужны, и мы вынуждены их любить и зарабатывать, но в основе своей это такая грустная реальность. И часто в мире много из-за них несправедливости. Люди совершают безумные поступки, действительно смешивают человеческое счастье или жертвуют им ради того, чтобы быть богатыми. Сколько существует деньги, столько существует эта мысль, но удивительно, ничего не меняется.
0: Роль Ани Тарелкиной в «Шике» сыграла 32-летняя Юлия Серина. Для нее «Шик» в некотором смысле личный подвиг.
2: Я приехала на съемки с 5-месячным ребенком. Все 3 месяца я не спала, потому что я кормила. Получается, что я всю ночь не спала, потом ехала на смену. И, может быть, вот эта материнская усталость помогла мне сыграть девушку, у которой есть 4 детей. Она очень устала и замучилась, потому что я действительно очень устала, когда маленький ребенок, сами понимаете. Очень трудно совмещать быть мамой и актрисой. Но вот эти 3 месяца это дало хороший результат, потому что, мне кажется, в этой героине эта материнская какая-то любовь и забота есть.
3: Я считаю, что вообще, если что что-то играть, надо играть про любовь. Это про чудо, про мечту, про наши желания и фантазии, которые иногда становятся явными.
0: В «Шике» немало ярких, даже гротескных образов. Например, непутевого отчима, который пропивает все деньги, сыграл Александр Яценко. А роль начальника Ани Тарелкиной, владельца фирмы по выдаче микрозаймов, исполнил Александр Паль. Образ его Константина Григорьевича собирательный, но был конкретный человек из студенчества Паля, благодаря которому героя зовут именно так.
4: Это был комендант в общежитии. Мы когда поступили, нас не заселили в общежитие, хотя по закону не должны были так делать, потому что мест в общежитии нам сказали нет, и надо снимать квартиру. Потом все-таки деканат как-то нашел деньги и снял нам квартиру. И мы целый год с Сашей Петровым жили в квартире. Позже выяснилось, что мест не было, потому что Константин Григорьевич сдавал комнаты людям, не имеющим отношения к ГИТИСу. Сам он жил на 1-м этаже общежития. Это была квартира какая-то. У него была большая семья, если я ничего не путаю, армянская. У них было 2 машины там припаркованы, яркий мужчина. Теперь, по-моему, давным-давно он уже не работает. Видите, это было в 2010-х годах. Я его вспомнил, и мне показалось, что он заслуживает упоминания в сериале.
0: Кому-то «Шик» может показаться лубочным и эксцентричным, но я при просмотре первых 2 эпизодов много и искренне смеялась. Сериал должен выйти на платформах «Старт» и «Иви» ближе к зиме. Александра Сидорова, Бизнес FM.
5: «Между делом» с Кирой Альтман.
6: В студии «Бизнес FM» Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «Ока», серийный предприниматель. Мы обсуждаем между делом то, что происходит со многими из нас сегодня. Называется это «Переизбыток и избегание паузы».
7: Сейчас просто ответ на скуку мгновенный. Это чем-нибудь это заполнить, заткнуть. И так как этого много всего, и у всего есть как бы какая-то типа псевдопольза, как я называю, что как будто нету паузы. Чтобы можно было так немножко подумать, вообще мне сейчас это надо. А может, мне не надо еще что-то запихивать в себя?
6: Учить французский.
7: Учить французский, не знаю, слушать очередной подкаст. Да даже, крамольно скажу, книжку читать лишнюю. Потому что количество текста, которое мы употребляем, оно чудовищное просто. Огромное. И, может быть, в этот момент надо просто сделать паузу.
6: Чему ты научилась у своей дочери за последние полгода?
7: У меня вообще это мой жизненный тренажер, как я называю. Вообще, главное, что я поняла. Я поняла, что дети нам даны для того, чтобы мы учились вести себя сами, по-другому. Я, конечно, полностью согласна с идеей о том, что надо сначала разбираться с собой, а потом уже со всеми остальными, потому что если в тебе что-то вызывает какую-то реакцию поведения человека, это вообще совершенно не значит, что маленький человек что-то плохое имел в виду по отношению к тебе.
6: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «Ока», серийный предприниматель. Кира Альтман, «Бизнес FM».

0: между делом на Business FM. Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям после массированной атаки ВСУ на гражданские объекты в Луганской Народной Республике в ночь на 11 октября. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, ВСУ беспилотниками нанесли массированный удар по частному сектору в городе Лисичанске. Два человека погибли, среди жертв 15-летний подросток, не менее 10 мирных жителей пострадали. Повреждения получили десятки домов в городе. Кроме того, ранения получили жители других районов ЛНР. ВОЗ не выявила признаков вспышки чумы или другой опасной инфекции в России после смерти от пневмонии сотрудницы противочумного института в Иркутской области. По информации Всемирной организации здравоохранения, все анализы умершей и контактировавших с ней людей не показали опасных патогенов. Новых случаев тяжелой пневмонии также не было зафиксировано. Напомню, сотрудницу Иркутского института госпитализировали 29 сентября с тяжелой формой пневмонии. Она скончалась через 3 дня. После этого появились предположения о возможном заражении женщины легочной чумой. Они стали поводом для дополнительного расследования. ЕС планирует ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам с января 2027 года. Об этом пишет Политику со ссылкой на чиновников Еврокомиссии. Собеседники издания связывают эти меры с гибридными угрозами, якобы исходящими со стороны России. Визовые ограничения для россиян активно поддерживают Польша, Швеция и Эстония, отмечает издание. Российская теннисистка Мира Андреева в воскресенье со счетом 5-7, 4-6 проиграла китаянке Джен Цзиньвэнь в финале турнира «Мастерс» в Пекине. Матч продолжался 1 час 43 минуты. Андреева первая ракетка России в мировом рейтинге, занимает наивысшее в ее карьере 5-е место. «Мастерс» – это 2-я по статусу категория соревнований в женском теннисе вслед за турнирами «Большого шлема». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие, а Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на комментарий американского президента, что Украине нужен новый лидер. Как оценивать все эти заявления? Комментарий Георгия Бофта. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. Как пользователи пережили масштабный сбой? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. Индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов впервые с конца июня. Нефть марки Brent подорожала. За неделю котировки выросли почти на 2,5%. А как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы на Business FM. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие. Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на заявление Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер. Президент США позднее сообщил в соцсети, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие. По его словам, оно вступает в силу немедленно. Зеленский назвал новостью заявление Трампа о прекращении огня. Он подчеркнул, если россияне согласятся, то и Украина согласится. Позднее Позднее он сообщил, что ВСУ якобы уже получили все соответствующие приказы касательно возможного энергетического перемирия. Кремль пока не комментировал заявление Трампа. Что это все означает на самом деле? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
3: За трое суток Трамп нанес Зеленскому 3 болезненных удара. Сначала, после разговора с Путиным, Минфин США снял санкции с российского дизеля. Затем он заявил, что Украине пришло время избрать нового лидера. Наконец, в воскресенье объявил о вступлении в силу энергетического перемирия, о котором Зеленский, по его словам, узнал из новостей. По версии Трампа, Россия за полгода поставит на рынке, включая США, до 5 миллионов тонн дизеля. Раньше экспорт составлял более 30 миллионов тонн в год. Суточное потребление в Америке – 500 000 тонн. При этом он же оговорился, что поставки зависят от прекращения ударов по российским НПЗ. Отсюда инициатива об энергоперемирии, как о якобы достигнутом, что на самом деле может оказаться не более чем просьба самого Трампа к воюющим сторонам. 14 сентября он уже объявлял, что Киев согласился не бить по российской энергетике, а Россия согласилась сделать то же самое. В Кремле тогда назвали идею очень хорошей, но условием выставили снятие санкций на экспорт российских энергоресурсов. Теперь часть российских условий выполнена, но только со стороны США. При этом в изложении хода телефонного разговора Путина и Трампа помощником президента Ушаковым нет намеков на частичное перемирие. Было сказано о понимании сути предложения Трампа. Зато есть оговорка, что после массированной атаки на Москву во время думских выборов Кремль еще подумает, когда возобновлять переговоры. Это не похоже на язык страны, которая только что подписалась под каким-то мораторием. К тому же Москва и Киев под энергетическим перемирием подразумевают разные вещи. Зеленский хочет обменять мораторий ударов по НПЗ на прекращение ударов по украинской энергогенерации, сетям и газовому хозяйству, а также зерновому экспорту. Для Москвы энергоперемирие шире. Это и прекращение ударов по нефтеэкспорту, включая порты, терминалы и танкеры, плюс снятие санкций. Неоговоренный механизм контроля. Весной прошлого года 30-дневный мораторий на удары по энергетике, согласованный Трампом и Путиным 18 марта, нарушался десятки раз. Технически проще отслеживать полное прекращение огня в воздухе, но об этом даже речи не идет. К тому же для Киева зима – пик уязвимости, мораторий ему нужен сейчас. Для Москвы перемирие могло бы защитить ремонтирующиеся НПЗ и открыть экспорт, но лишает возможности усилить давление на Киев зимой. Что касается двухмесячного перемирия ради выборов в Украине, то Москва, скорее всего, скажет «нет». Зеленский об этом догадывается и пытается переадресовать требования Трампа о выборах Путину. Но позиция Москвы с марта прошлого года не менялась. Никакого прекращения огня до урегулирования первопричин кризиса, поскольку пауза позволит Украине перевооружиться и провести мобилизацию. 2 месяца тишины и тем более во время зимы дало бы Киеву возможность восстановить энергетику и ПВО, тогда как Кремль хотел бы просто ухода Зеленского. К тому же встает слишком много технических вопросов, включая организацию голосования для граждан Украины в России. Да и закон запрещает выборы в период военного положения. Рада сначала должна отменить его, а затем начинается предвыборная кампания, на которую избирательный кодекс отводит 3 месяца. 60 дней тут мало. Так что предложение Зеленского – это политический жест, рассчитанный на отказ. Европа в устраиваемых Трампом конструкциях отсутствует, зато остается главным противовесом. Лицензия Минфина США замораживает только американские ограничения. Санкции ЕС и Британии на российский дизель, как и потолок цен на нефтепродукты, сохраняются. На этом расхождении Зеленский строит игру. Он обзванивает европейских лидеров, рассчитывая, что ЕС не оставит Киев без денег и оружия. Хотя Евросоюз тормозит выделение траншей, требуя в том числе проведения антикоррупционных реформ. Роль жертвы произвола Трампа может смягчить европейские условия, но не отменить их. После консультации с европейскими союзниками Зеленский заявил о поддержке энергоперемирия, но только на взаимной основе. Главный риск для Киева – это гипотетический отказ в разведданных США и доступе к Starlink. По данным Wall Street Journal, на переговорах в Майами Стив Уитков и Джаред Кушнер напоминали украинской делегации об этой помощи США, хотя прямой угрозы не звучало. На Банковый ставят на то, что ястребы в администрации и республиканской партии не дадут отключить разведданные, а 3 ноября республиканцы промежуточные выборы проиграют, и тогда тон в Конгрессе станут задавать демократы.
2: Это был комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает». Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, отмечают в Яндексе. О том, как сами пользователи пережили масштабный сбой, Наталья Шашина.
4: Последствия сбоев в воскресенье ощутили пользователи не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Некоторые восприняли это с иронией. «Умный дом парализован, даже ролл шторы поднять не могу, лежу во тьме», – шутили в соцсетях. Но у многих сбои вызвали серьезные сложности. Особенно болезненно ударил сбой по пользователям Яндекс.Пэй. Они временно потеряли возможность снять или перевести деньги. По данным Down Detector, больше всего жалоб именно на этот сервис. У жителя Подольска Андрея в воскресенье заканчивался льготный период по кредитке другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе. Банк, выдавший кредитную карту, не принял во внимание обстоятельства и отсрочку ему не дал.
5: Портить кредитную историю не хотелось бы. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банка много людей в комментариях пишут, что также у них есть платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам. И тоже пишут свои недоумения.
4: Некоторое время было невозможно вызвать такси, а те, кто уже отчаялся это делать и решил сесть на электричку, не мог посмотреть и Яндекс.Расписание. Спустя несколько часов некоторые сервисы стали работать. Например, по доставке еды и вызову такси. Заработали, но нестабильно. Часто пассажиры не видели, где находится машина. Им не приходили уведомления о прибытии. А заказы через приложение то появлялись, то исчезали. Московский водитель такси Павел продемонстрировал, как выходит из ситуации, чтобы не терять заказы из-за отмен.
6: Когда водитель нажимает, что он прибыл, пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду вас через 7 минут. Уведомления не работают. Ну, собственно, вот так вот у меня все и работает.
7: Да, девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
8: Да, здравствуйте.
7: Вот я у вас буду через 10 минут, возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
8: Да, хорошо, давайте.
4: Отдельная проблема у тех, кто оплатил продвижение в Яндексе. У начинающей исполнительницы Анастасии на днях вышел новый релиз в Яндекс.Музыке. Она оплатила его продвижение. Она потратила всего 10 тысяч рублей, но думает, что проблема шире. Другие артисты тоже вложили деньги. И теперь она не может понять, сработала ли реклама и стоит ли вкладывать деньги дальше.
9: Аналитика недоступна. Невозможно отследить, сколько у тебя слушателей, прослушиваний, кто приходит, не приходит, с каких источников. Так как все их инструменты для продвижения подвязаны в одной системе, они тоже не работают. Я для продвижения своей песни использовала их инструмент «Импульс». И этот сервис завязан вместе с Яндекс.Директом. И непосредственно ни Яндекс.Директ в данный момент не работает, не работает рекламная кампания, скорее всего. Изначально просто не собирались данные в плане, кто слушает. То есть деньги снимались, которые в кабинете висели. Но непосредственно результаты промо-компании увидеть было нельзя.
4: Бизнес.ФМ направила в Яндекс вопросы о том, будут ли продлены оплаченные подписки на Кинопоиск и Яндекс.Плюс, и планируется ли работа с жалобами тех, кто не смог снять деньги с Яндекс.Пэй. У некоторых также оказались недоступны фото и файлы на Яндекс.Диске. В компании объяснили это ограничением функций ради работы основных сервисов. При этом сбои затронули и сторонние сервисы. Магнит, сайт питерского Пулково, Циан, Додо Пицца, Вкусные точка, Флау-Вау и даже приложение для управления шлагбаумами «Интеллект Парк». Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Мария Голубева, Бизнес.ФМ.
2: Московская «Динамо» со счетом 1-0 обыграла на выезде «Рубина» в 10-м туре РПЛ и возглавила турнирную таблицу. Единственный гол в свои ворота срезал защитник казанского клуба Жахангир Урозов. Это шестая победа подряд «Динамо» в чемпионате. Теперь у команды 22 очка. Столько же набрал ЦСКА после крупной победы над родиной, но бело-голубые идут выше по дополнительным показателям. Через неделю «Динамо» и ЦСКА выявят сильнейшего в дерби. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес.ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Футболисты московского ЦСКА вышли на домашнюю игру с родиной с четким настроем обойти «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице. И свои шансы армейцы использовали сполна. В первом тайме по мячу забили Данил Круговой и Иван Обляков. Второй гол получился очень красивым после хорошей комбинации верхний угол ворот. После перерыва у игроков родины были моменты, но Владислав Тороп сохранил ворота на замке, хоть и не всегда действовал уверенно. А Обляков ближе к концу игры оформил дубль, очередной очередным роскошным ударом в девятку. В итоге 3-0, у Джонатана Альбы дебют вроде не заладился. Зато пока неплохо все получается у Дмитрия Игдисамова. ЦСКА не потерпел ни одного поражения в сезоне, в отличие от остальных команд РПЛ. Дмитрий Хамуха, бывший футболист армейского клуба, высоко отметил работу всего тренерского штаба красно-синих.
11: В целом, команда демонстрирует хороший темп, который набрала. Есть в составе очень опытные помощники, которые прошли серьезный этап в других клубах и знают, как справляться в кризисных ситуациях. Их вклад очень высокий. Ну и самого Дмитрия тоже можно поздравить.
10: Краснодар в 10-м туре впервые в сезоне проиграл и упустил лидерство в таблице. «Зенит» в принципиальной схватке на выезде все, казалось, решил еще в первом тайме. Дубль сделал Максим Глушенков, а после перерыва Александр Соболев довел счет до разгромного. Но горожане смогли вернуться в игру и забить дважды. Это сделали Жоао Батчи и Джон Кордоба. Еще один мяч Батчи не был засчитан из-за офсайда. Заканчивали хозяева в меньшинстве. За грубую игру был удален Витор Тармена. В перерывах между голами Краснодара возник сложнейший эпизод для Инала Танашева. Судья даже смотрел видеоповтор. Но после долгого изучения момента не стал назначать пенальти. Редкий случай. Он увидел, что Глушенков в эпизоде с падением штрафной сам нарушает правила в борьбе с Дугласом Аугусто. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов высоко оценивает уровень этого арбитра.
12: Танашев с каждым матчем все увереннее и увереннее чувствует себя. Является, наверное, лучшим арбитром российским на данный момент. Во всяком случае, из молодых рефери точно. Я смотрю, что и обычные болельщики, и специалисты, которые сами еще работали судьями, да и футболисты сами отмечают то, как Танашев судит в принципе, и как он разобрался в этом эпизоде. Сам Танашев играл, понятно, что не на профессиональном уровне, но так или иначе он понимает, что такое футбол, в том числе вот такие эпизоды. Поэтому надо порадоваться и отметить его работу, потому что, как правило, мы замечаем косяки наших судей. Много говорим о каких-то скандальных ситуациях.
10: Краснодар не может выиграть уже в 4-й встрече РПЛ подряд. Сказывается отсутствие травмированного Никиты Кривцова, который вернется в строй не скоро. Столько же матчей без побед и у Балтики, которая сыграла в Грозном в ничью с Ахматом. 0-0. В РПЛ продолжаются тренерские отставки. После поражения со счетом 0-5 от Локомотива факел покинул Олег Василенко. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Рябко. Факел не одержал за 10 туров ни одной победы и замыкает турнирную таблицу с 3 очками. А тем временем Арсен Захарян впервые за год забил за Реал Сосьедад. Он с мая не выходил в стартовом составе, но это наконец-то случилось, и Арсен отличился в матче 8-го тура чемпионата Испании против Депортива, а его команда победила 3-2. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Реклама. Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Слово и деньги. Когда к шальным деньгам добавится шальная власть, сдуреет даже тот, кто слыл за умного. Минандр. Древнегреческий комедиограф считается крупнейшим мастером новоаттической комедии. Друг Эпикура, автор более 100 произведений, но полностью до нас дошло только одно – комедия «Брюзга». Слово и деньги на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
14: В Ассоциации туроператоров России отметили, что сбои в инфраструктуре Яндекс.Клауд задели IT-системы предприятий туристической отрасли по касательной. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме. Ранее сообщалось, что из-за проблем у Яндекса оказались временно недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров. Однако на туристов с вылетами в ближайшие даты это не повлияет. Все оплаченные бронирования подтверждены и будут обслужены. Если документы по турам не были скачаны в личных кабинетах, информация придет по другим каналам, отметили в АТОР.
4: Концерн «Уралвагонзавод» входит в Ростех, ведет перспективные разработки бронемашин на базе газотурбинного двигателя, сообщил гендиректор Александр Потапов. Он отметил, что сейчас на предприятии серийно выпускаются бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80 и боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Французская оборонная компания «Талес» планирует создать в Японии базу техобслуживания и оперативной поддержки военной техники, сообщила газета «Никей». Это будет первая иностранная база техобслуживания в Японии. Компания, примерно 30% которой принадлежит французскому правительству, располагает передовыми технологиями в области радаров и гидролокаторов, отмечает издание. Она поставляет технику силам самообороны Японии. «Талес» также передаст Японии технологии производства минометов. Их планируется выпускать уже в следующем году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов, впервые с конца июня, прибавив около 4%. Нефть марки Brent на неделе подорожала. По итогам пятницы баррель стоил $104.72, а за неделю котировки выросли почти на 2,5%. А что будет влиять на рынок на неделе, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
15: Соглашение президентов России США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост. Скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции, в частности, введены вторичные пошлины против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело с смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами геополитики, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданием в отношении решения Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цифра. Поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения смягчения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Рубль за неделю ослаб. Официальный курс юаня вырос примерно на 24 копейки до 12 рублей 67 копеек. О перспективах рубля говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
16: В целом высокие цены на нефть действительно продолжают рубль поддерживать, но здесь надо иметь в виду, что в принципе рынок, наверное, будет настраиваться на то, что компаниям нужно валюту продать и под дивиденды, и для выплаты больших налогов, потому что в октябре выплачивается, кроме НДПИ, будет от более высоких цен считаться еще и будет налог на дополнительный доход, выплаченный в бюджет. Плюс, все-таки, наверное, учитывая, что потребительский спрос достаточно высокий, дополнительные расходы инвестиционные будут на восстановление инфраструктуры и понадобится, наверное, чуть больше объема импорта. Я думаю, поэтому более или менее диапазон 84-85 рублей по доллару и около 12,5-12,6 по рублю, наверное, вполне мы в следующую неделю проторгуем по-прежнему. В принципе, риски, наверное, сейчас по-прежнему все-таки смещены в сторону несколько более крепкого рубля, потому что пока все-таки действительно цены на нефть достаточно дорогие, дополнительные объемы топлива на рынок, они большого влияния, наверное, сейчас не окажут, но здесь с точки зрения вот федерального бюджета надо, наверное, учесть, что если снизятся мировые цены на дизель немножко, то это будет предопределять все-таки меньшие расходы на выплаты по демпферу для нефтяных компаний и, соответственно, более высокий уровень нефтегазовых доходов и, как следствие, более крупные объемы покупок со стороны Минфина валюты в ФРБ. Но это реализуется уже в ноябре, поэтому скорее сейчас все-таки рубль будет достаточно крепким. Вполне возможно, что действительно в какие-то дни будем подходить даже к 8-4 рублям поближе. А где-то в ноябре, наверное, опять у нас на фоне увеличившихся покупок Минфина может быть новая волна ослабления российской валюты.
2: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс доллара 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Вместо энергетика газировка «Антистресс». В мире набирает обороты новый тренд – газированные напитки с успокаивающим свойством. Вместо кофеина и других стимуляторов, характерных для энергетиков, там успокаивающие травы, минералы и витамины. Их называют чилаут-напитки. Они продаются в металлических банках, разнообразные на вкус и позиционируются как газировка с расслабляющим эффектом, но без эффекта сонливости. Мировой рынок функциональных чилаут-напитков ежегодно растет более чем на 8%. В США за год продажи такой газировки превысили 31 миллиард долларов. А подобную продукцию можно приобрести и в России, в основном на маркетплейсах, а часто под российскими брендами. О перспективах тренда и антистресс-напитки управляющий партнер брендингового агентства «Депот», вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
17: Все, что появляется на полках, это всегда маркетинг, это всегда стратегия и большой расчет производителей. Думаю, что тренд только наметился, причем не у нас, но уже стратегия. Производители сразу попытались убить несколько зайцев, потому что любая функциональная особенность, потребительская ценность сейчас поднимается на флаг, потому что мы живем не в условиях дефицита, все есть. И поэтому, когда появляются продукты, не ЗОЖ, не функциональные, а хоть с какой-то минимальной новой ценностью, то, безусловно, это появляется конкурентное преимущество. Эти продукты, как правило, остаются нишевыми, потому что все равно массовое потребление очень-очень усреднено. Но даже в нише добиться какого-то успеха – это здорово. Еще что важно, конечно же, люди в стрессе. Сейчас в магазинах, в аптеках пропал Таракс, и поэтому что-то такое успокаивающее даже я бы себе купил. Но я думаю, что прежде всего это маркетологи перебирают как четкие новые потребительские свойства привычных нам продуктов. Вспомните, как у йогуртов были просто йогурты, потом йогурты с пробиотиками, потом с пребиотиками, потом с кальцием, потом с белком, а потом все сидят диетологи и говорят, все, мы больше из йогуртов ничего выжить не можем. А хотелось бы. А в нашем случае, мне кажется, речь не про ЗОЖ, а в большей степени про ситуативную потребность людей немножко успокоиться.
2: Вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев. Чилаут-напитки позиционируются как натуральные средства для снятия стресса, но эксперты предупреждают, что эти напитки не являются безопасными, говорит врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
18: Что касается магния, он подходит не всем, у гипотоников может вызвать серьезное снижение артериального давления. У людей, склонных к диарее, питанием магний и газированный напиток, скорее всего, утяжелит ситуацию. Также у любого лекарственного растения есть свои противопоказания, казалось бы, даже у такого безобидного, как мята или мелисса. Поэтому, смотря в каких количествах они будут входить в этот напиток, потому что если количество допустимое для пищевой продукции, оно не будет работать как лекарственная трава. Но если мы хотим от любого лекарственного растения получить нужный эффект, нужно соблюдать соответствующую дозировку. В пищевых продукциях такой дозировки, скорее всего, никогда не будет, потому что это не пропустят органы регистрации, неважно какая это страна. Там, где содержится много магния, они могут привести к развитию дефицита кальция, потому что магний в больших дозах мешает усвоению кальция. У них должно быть определенное соотношение. И даже если мы, допустим, ложку творога будем запивать таким напитком, мы уже нарушим усвоение кальция. Мята, мелисса, боярышник, они на то и лекарственные, что у них есть показания к применению, у них есть противопоказания, у них есть побочные эффекты. Людям, которые принимают какие-то серьезные лекарства на уровне хронического приема лекарств,
19: лекарств длительно. Нужно смотреть в инструкции своих лекарственных препаратов, насколько они сочетаются или не сочетаются с ингредиентами напитка.
2: Врач-диетолог Анна Белоусова. Кроме антистресс-газировки, в продаже есть аналогичные продукции, позиционирующиеся как, например, для улучшения зрения или с омолаживающим эффектом. Однако при этом в составе некоторых чилаут-напитков, продающихся за рубежом, могут быть вещества на основе каннабиса.
13: Реклама. Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас. В Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. В 60-х годах реклама средства от похмельного синдрома Алка-Зельцер существенно изменилась. Вместо одной таблетки в стакан с водой стали бросать две. На этом модернизация рекламного ролика закончилась. Никаких титров, никакого закадрового текста. Тем не менее, продажи препарата увеличились вдвое. Кстати, подобным способом рекламируют шампуни и жевательные подушечки. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В Москве 6.58, в студии Вероника Романова. Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки, потому что спрос на нефтепродукты в мире огромный. Так сказал в интервью агентству РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, обратились ли уже какие-то страны за российским дизелем после снятия ограничений на экспорт, он добавил, что этого не требуется. Продажи идут через трейдеров. Ранее правительство объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизельного топлива. Он действовал для производителей по 31 октября, а для непроизводителей по 31 января 27-го. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Тем временем в США двухпартийная группа из 6 сенаторов обвинила Дональда Трампа в нарушении закона за сделку по закупке дизельного топлива из России. Это пишет Associated Press. В своем совместном заявлении они указывают, что Белый дом не проконсультировался с Конгрессом и не предоставил своему решению никаких объяснений. Сделка, которую страны объявили 9 октября, идет вразрез с прямым запретом Конгресса на импорт энергоносителей из России, который был принят в 2022 году, заявляют сенаторы. Они подчеркивают, что США не должны оказывать финансовую поддержку Кремлю, пока продолжаются боевые действия против Украины. Выплаты будущим матерям до 1 миллиона рублей могут освободить от налогов и взносов. Такие поправки внесло в Госдуму правительство. Согласно документу, льготу предлагается распространить на выплаты в период декретного отпуска, который обычно начинается за 70 дней до рождения ребенка. Сейчас освобождение от НДФЛ и страховых взносов действует только в течение первого года после рождения ребенка. В случае принятия закона новые правила начнут действовать с 1 января 27-го. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 7 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Только что открылась утренняя сессия на Московской бирже. Индекс Мосбиржи начинает новый день с роста на 3,3% в районе 2300 пунктов. Напомню, что взлет произошел в вечернюю сессию в пятницу на фоне договоров России и США по дизелю. Яндекс отчитался о частичном восстановлении работы сервиса после вчерашней атаки дронов. Под удар попал уже третий ЦУД компании, на этот раз во Владимире. Сколько времени нужно, чтобы вернуть объекты в прежний режим и как их защитить от новых атак? Идите в опеку. Наш слушатель из Казани рассказал, как полгода не мог вернуть обратно крупную сумму, которая поступила на карту его ребенка от неизвестного абонента. Вопрос решился только после того, как «Кто надо» услышал. Атаки на дата-центры Яндекса. Сервисы восстанавливают, но вопрос остается. В эти выходные пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники. До того в четверг был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОД в Калуге. Какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса и за счет чего ему удастся быстро возвращать сервис к работе? Об этом Наталья Шашна.
4: В ночь на воскресенье был атакован уже третий дата-центр Яндекса. Нетронутыми остаются только технологические площадки в Подмосковье. Но пока компании удается довольно быстро восстановить работу, хотя и не всех, но многих сервисов. Кинопоиска, приложений по доставке еды, такси. Как считают эксперты, это значит, мощности удалось быстро перекинуть, перенести, переключиться на резервные копии. И в этом может быть одна из главных мер защиты сейчас. Хранить данные и резервные копии не только в своих дата-центрах, но и арендовать оборудование у других ЦОДов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
1: Есть понимание у компании Яндекс о том, что нужно зарезервироваться на всякий случай и в другие места. То есть я к тому клоню, что это не значит, что Яндекс может хранить данные и резервировать и копировать резервные копии только в свои ЦОДы. Можно просто на время выкупить мощностью у других центров обработки данных и туда перенести функционирование и хранение тех или иных данных.
21: Есть то, что потеряно безвозвратно?
1: Ни у кого не увидел.
21: Ни у кого
1: не
21: увидел.
1: Друзей спрашивал. Данные на облаке, данные, связанные с фирмами, с компаниями, юрлицами, ни у кого ничего не было повреждено. А если мы говорим про оборудование, то да, там, естественно, есть безвозвратно утерянное оборудование. Но хочу напомнить о том, что именно Яндекс в том числе не производит сами сервера на российских заводах.
4: На Украине, например, удавалось довольно быстро восстанавливать работу сервисов после российских ударов по дата-центрам. Эксперты объясняли это децентрализацией системы. Вышел из строя один дата-центр, подстраховались на резервной площадке в Париже или Брюсселе. Насколько сильно повреждены дата-центры Яндекса, неизвестно. По словам Горшенина, пожары в дата-центрах, как правило, тушат с помощью специального газа, чтобы не повредить оборудование. Если пришлось тушить водой, восстановление займет больше времени. И вопрос в том, насколько сложно, например, будет Яндексу купить флагманские чипы для обучения нейросетей, как, например, NVIDIA A100, учитывая и санкции, и мировой дефицит памяти, рассуждает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
22: Если из строя вышли дизель-генераторы, подстанция, то можно восстановить относительно быстро. А если серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна подстанциями. Даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно. Ключевым что является? Чипы, как правило, они видеокарты, пытались все покупать у нас, но мы подстанциями, нам их не привозят. При этом черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно. Допустим, если Google в случае выхода из строя центра обработки данных может относительно быстро построить рядом такой же, то нам это сложно сделать.
4: Другие эксперты в разговоре с Бизнес-ФМ утверждают, у IT-гигантов есть большой резерв оборудования на случай ремонта, вывода из эксплуатации или перекрытия поставок. Но вопросы в том, как много нужно заменить и будут ли еще атаки. Публичной информации о том, как были защищены эти центры Яндекса, нет. Как уверен редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, самая эффективная защита – противовоздушная оборона от дронов, как та, что выстроена вокруг Москвы.
23: Должны быть не просто один комплекс панцирь на весь объект, а может быть 5 или 6 с перекрытием зон поражения, таким образом расположенные, чтобы гарантированно цель не прошла. Если цель проходит мимо одного зенитного комплекса, то ее этот зенитный комплекс должен подстраховывать другой зенитный комплекс и так далее, и так далее. То есть несколько зон поражения, перекрывающих друг друга, дадут высокую вероятность отражения практически любой атаки.
24: Напрашивается, как будто бы все эти центры обработки данных
3: данных перенести под землю.
23: У ВСУ нет в распоряжении бетонобойных бомб. Это было бы решение, но надо понимать, что это невозможно. Без прекращения работы этой цифровой инфраструктуры надо дата-центр разобрать, перенести в новые помещения, подготовленные заранее, и там по новой собрать. Все это время дата-центр работать не будет.
4: Вопрос в том, насколько масштабными будут последствия атак, учитывая сбои многих сторонних сервисов, вроде Ламода, Магнита и Циана, из-за аварии у облачного провайдера. Как уверяют эксперты, вряд ли проблема ударит по финансовой инфраструктуре. Большинство крупных банков имеют свои ЦОДы. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: О том, как пользователи пережили масштабный сбой, в частности, таксисты Яндекса, которые не могли не обслужить заказ, не отменить его в середине часа. Трудности перевода в редакцию Бизнес ФМ обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. Продолжит Диана Чебанова.
0: Кто надо, услышал.
4: В марте 13-летней дочери Тимура на детскую карту Сбербанка пришли 18,5 тысяч рублей. Происхождение перевода семье было неизвестно. Имя отправителя скрыто, а непонятные деньги вернуть очень хотелось. Многочисленные звонки на горячую линию банка результатов не дали. Там только предложили ему воспользоваться функцией «вернуть перевод» и отправили семью Тимура в органы опеки. Дело в том, что по детским счетам вводят массу ограничений, в том числе и для родителей. И без органов опеки эти ограничения не снять. О таких затруднениях радиостанция «Бизнес ФМ» уже сообщала ранее. Но и опека семье девочки отказала. Попытки вернуть случайно прилетевшие деньги превратились в бесконечное оббивание порогов и бег по кругу. Это длилось почти полгода, пока Тимур не написал в редакцию «Бизнес ФМ» о своей проблеме. Журналисты сделали официальный запрос в Сбербанк и Центробанк с просьбой разъяснить ситуацию. Вопрос решился меньше, чем за сутки, как по щелчку, сказал Тимур.
5: Позвонил в Сбербанк. Сбербанк говорит, подождите, если человек ошибся этим переводом, он свяжется с вами, попросит возвратить деньги. Мы подождали 10 дней, никто им не звонит. Опять обращение в Сбербанк. Я заподозрил, что это мошенники, сразу заблокировал и свои карты, и детскую карту и дочери. Сбербанк послал в органы опеки получить разрешение на возврат переведенных денег. Пошли в органы опеки, там дали официальный ответ, что по закону мы не можем вам такое разрешение дать. Идите в банк, разбирайтесь. Мы пошли в банк опять. Банк опять послали в органы опеки. Пришлось после этого идти в полицию. Это заявление уже в полиции полтора месяца находится. Ни ответа, ни привета. Обратился в Бизнес ФМ. С утра сразу перезвонил сотрудник Сбербанка, и перевод отменили тут же. Буквально за 2 часа дочка со своего телефона позвонила. Официально сказала, что да, перевод надо отменить. И тут же все это отменили.
6: Вы пишете, что никто, кроме нас, за полгода не смог урегулировать ситуацию.
5: Вот вашим, как по щелчку пальца, это просто эйфория такая. Кому-то не наплевать хотя бы на простых людей.
4: То, что подобные вопросы решаются только после интереса к таким историям со стороны СМИ, увы, признак не очень хороший. Но проблема тут не в банке, а в органах опеки, считает юрист Алексей Русакомский. Вне зависимости от суммы перевода, которые требуется вернуть, опека должна выдать на это разрешение, потому что с точки зрения закона это рассматривается как действия, направленные на уменьшение имущества подопечного, то есть ребенка.
7: Действия органа опеки поручительства, где направляют его родителя в банк, получают сведения о том, кто перевел денежные средства, то есть требовать от банка разглашения банковской тайны, вот эти действия незаконны. Нужно обратиться с жалобой либо в контролирующий орган, либо в прокуратуру, указав, что они надлежащим образом защищают законные права и интересы подопечного. Это они должны обратиться в банк, а не его направлять. Банк не предоставляет свидетельств, действует правильно, потому что это банковская тайна. Я бы на его месте положил бы на депозит нотариусу и предложил бы банку связаться с отправителем и явиться к нотариусу. Получить эти деньги с депозита. Вот так вот можно было бы решить эту проблему.
4: По словам специалистов, опрошенных Бизнес ФМ, есть еще один способ решить такую проблему. Пожаловаться в Центробанк. Регулятор может повлиять на действия банка. Но Тимуру и его дочери помогло еще то, что она за эти полгода попыток вернуть чужие деньги достигла 14-летия и получила паспорт. И почему-то только после запроса Бизнес ФМ банк сообщил, что раз девочке исполнилось 14, то она может без органов опеки оформить возврат. Внезапно. Что делать в такой ситуации тем, у кого дети помладше, вопрос по-прежнему открытый. Наш герой после всей этой истории детскую карту дочери на всякий случай закрыл. Диана Чубанова, Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
20: Десерт за 600 тысяч рублей приготовили в ресторане «Пафос» в Москве. Назвали его «Яблоко раздора». Блюдо претендует на статус самого дорогого в столице. Среди ингредиентов сливочно-шоколадный мусс с яблочным соком, розовой водой и печеными яблоками и глазурью. Вместе с блюдом гость получит еще и колье с тремя аквамаринами и бриллиантами в белом золоте. Дело в том, что десерт выпустили в коллаборации с ювелирным брендом. И это надежный пиар-ход для обеих сторон. Главное – поставить кричащую цену блюду. И 1000 упоминаний в СМИ обеспечено. Говорит основатель и управляющий партнер коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг» Мария Тюменева.
8: На мой взгляд, любые подобные игры с ценами, как ультравысокие, так и ультранизкие, делаются для того, чтобы привлечь внимание и создать ажиотаж. Потому что средства массовой информации достаточно активно подхватывают такие новости, и, соответственно, ресторан получает упоминания. И Александр Леонидович Рапопорт с авторком «Бурлака», и ресторан «Манул» со своим сибирским сетом, и в Сочи был кейс в одном из ресторанов, когда частным джетом еду доставляли. Это все все-таки скорее такие пиар-активности. Я сомневаюсь, что будут какие-то большие продажи. Вряд ли на них кто-то рассчитывает, хотя интересно будет потом спросить в ресторан, как все это прошло. Поэтому любые такие вещи, они делаются для того, чтобы люди заговорили о данном проекте. Этот ход уже сработал, потому что мы с вами это обсуждаем.
20: Мария Тюменева. Ранее много обсуждений в СМИ вызвал завтрак «Бурлака» в ресторане «Белуга» на Маховой за 88 тысяч рублей. Он состоит из килограмма черной икры.
9: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
12: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции «Яндекс.Рекламы». 15 октября. Москва. ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно. Регистрация обязательна.
11: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
24: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте альфа-банк.ру.
25: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
11: Предложение ограничено.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Деньги. Мелкую серебряную монету с названием «Армелино» чеканили в 15 веке в Неаполе. Названием она обязана изображению горностая на реверсе. Население Неаполя и Сицилии приняло горностая за лису, а лиса по-итальянски – «Вольпе». Поэтому в народе ее стали называть «Вольпетта».
27: История денег на Business FM.
13: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
28: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова.
4: Федеральный фонд развития промышленности увеличил максимальную сумму займа по программе проекта развития с 1 до 2 миллиардов рублей, расширив возможности финансирования промышленных проектов. Остальные параметры не изменились. Срок финансирования до 5 лет, ставки от 1 до 5% годовых. Доля собственных инвестиций компании должна составлять не менее 20% общего бюджета проекта. Средства можно направить на запуск производства новой продукции, создание и модернизацию производственных мощностей, автоматизацию и цифровизацию производственных процессов. По данным фонда, программа ориентирована на создание производств продукции, преимущественно относящиеся к машиностроению, химической, фармацевтической и медицинской промышленности. Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков договорился с гендиректором Росагролизинга Владимиром Балтером проработать участие аграриев региона в программах лизинга оборудования, жилья, скота и рыбопромысловых судов. По словам Полякова, сейчас сотрудничество нижегородских сельхозпроизводителей с компанией ограничивается лизингом сельхозтехники, однако в текущих экономических условиях аграрии заинтересованы в его расширении. О непосредственном запуске программ замгубернатора обещал сообщить дополнительно. Отмечу, что за последние 5 лет нижегородские предприятия приобрели через Росагролизинг лизинг около 800 единиц техники на 4,5 миллиарда рублей, используя льготный лизинг для обновления машинно-тракторного парка. Капитальный ремонт на улице Маслякова продолжается. Ее расширяют до 3-4 полос. Реконструкция охватила участок от площади Горького до улицы Ильинской. На отрезке у дома номер 1 по улице Маслякова дорога будет 3-полосной, переходящей в 4 полосы движения. Предполагается, что это улучшит схему движения в районе площади Горького. Срок действующего ограничения движения по улице Маслякова продлен до 2 декабря. Изначально возобновить движение обещали 2 октября. Более 40 социальных выплат в России проиндексируют с 1 февраля. Размер повышения будет зависеть от фактической инфляции за текущий год, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Индексация коснется выплат ветеранам и людям с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, по безработице, а также материнского капитала. Его выплаты превысят 1 миллион рублей. Отдельно на 6,8% увеличит прожиточный минимум и меры поддержки, размер которых от него зависит. По словам министра, в следующем году сохранят все ключевые меры помощи семьям с детьми. Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о нарушении закона о конкуренции в отношении ЗАО «Норсипирс» из-за цен на бензин, сообщил регулятор. Ведомство полагает, что мелкооптовые цены компании на И-92 и А-95 могут быть экономически необоснованными и ущемлять интересы потребителей. Компании грозит штраф, если регулятор признает нарушение. Минтруд утвердила новый механизм охраны труда подростков. Вместо ограничений по наименованию профессии вводится запрет на выполнение определенных видов работ, сообщает пресс-служба министерства. Приказ начнет действовать с 1 марта будущего года. Документ содержит перечень из 69 видов работ. Как отметили в пресс-службе, предыдущая модель опиралась на список профессий. При этом работодатели могли менять название должности внутри компании. Например, специалист отдела погрузки на самом деле выполнял работу грузчика. Утвержденная мера не позволит обойти запрет. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
27: Погода.
10: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 16 градусов. Вечером также малооблачно, температура плюс 14. Ночью ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 12. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
14: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
27: Валюта.
10: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 10 октября. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 67 копеек. Держитесь курса.
27: Компании и корпорации.
4: День поставщика для строительной отрасли проведут в Нижнем Новгороде 27 октября. Он состоится в технопарке «Анкудиновка», сообщает региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства. Потенциальными заказчиками выступят компании «Глоракс», «Терминал», «ННДК», «Юника», «Нижегородстройзаказчик». Для участников организуют выставку, продукцию, презентации поставщиков и переговоры с заказчиками. Предприятия смогут представить свои товары и услуги, обсудить требования к поставщикам и условия сотрудничества. Представители организации поддержки предпринимательства расскажут о действующих мероприятиях, мерах господдержки. Участвовать могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Нижегородской области и включенные в единый реестр субъектов МСП. Заявки принимают через региональный центр «Мой бизнес» и форму обратной связи. Мероприятие запрещено для детей. Нижегородская производственная фирма АК запустила горизонтальный расточной центр с числовым программным управлением для освоения новой линейки продукции, сообщила Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей. Новое оборудование приобретено в рамках технического перевооружения и расширения производственных мощностей. По оценке компании, оно позволит увеличить выпуск продукции, повысить точность обработки и производительность. Гендиректор Porsche Михаил Ляйтерс пообещал в рамках программы экономии сократить до 40% количество управленческих должностей на четверть персонала на производстве. По данным СМИ, производитель также планирует увеличить среднюю цену самых дорогих спорткаров с 270 до 330 тысяч евро. При этом в ближайшее время Porsche от разработки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания отказываться не планирует. Павловский машиностроительный завод «Восход» получил свидетельство о годности комплектующих изделий для самолета «Суперджет-100», сообщает Росавиация, которая выдала производителям в общей сложности 10 таких документов. Завод разрабатывает, производит и обслуживает электрогидравлические приводы и агрегаты для систем управления авиационной техникой. Его продукцию используют на самолетах МиГ, Су, Ан, Як и Ил, а также на вертолетах Ми и Ка. Помимо авиационной отрасли, завод выпускает оборудование для газодобывающей, железнодорожной, металлургической и других отраслей промышленности. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
27: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
15: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
16: Жизнь полна сюрпризов, и Джаг РФ-8 готов ко всему.

0: образование безмонетных. Деньги в разрозненных феодальных княжествах заменили раковины каури, бусы, деньги из кожи, пушнина и даже головы белок. И лишь для очень крупных торговых операций использовались слитки серебра. История денег на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Make a mint.
1: На первый взгляд может показаться, что это выражение переводится с английского как «приготовить мяту». Однако фраза не имеет никакого отношения к мятным напиткам или свежему дыханию. «Make a mint» означает «сколотить состояние», «заработать много денег». Дело в том, что слово «mint» имеет несколько значений, и в данном случае это устаревшее название места, где производятся деньги или монетного двора. А произошло оно от привычного нашему слуху латинского слова «монета».
0: Срочные переводы на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
2: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старые Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагары в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий и Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешенных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с головным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году перед Первой мировой войной годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в 1,5 раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 14 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чифирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 2015 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иди сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоци основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоци потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дела. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7.28, студия Вероника Романова. Банк России определил три основных сценария использования цифрового рубля, заявила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова. В их числе бесплатные переводы крупных сумм между физлицами без лимитов, цифровой эквайринг для бизнеса и выплата зарплаты в крупных холдингах с комиссией 1 рубль за операцию. В ближайшее время также планируется внедрение смарт-контрактов, сервиса подписок и решение проблемы с доступом к платформе на айфонах. Венгрия не сможет быстро отказаться от нефти и газа из России, заявил премьер-министр страны Петр Мадер в интервью финским СМИ. Он пообещал прагматичный подход в отношениях с Москвой, признав, что энергетическую зависимость Венгрии невозможно устранить в один день. По его словам, необходимо найти новые источники энергии и постепенно снижать зависимость от поставок из России. В разговоре с журналистами Мадер также допустил встречу с Владимиром Зеленским. Однако он подтвердил отказ предоставить Киеву военную помощь или транзит военных грузов. Минимум 139 человек погибли после крушения судна, следовавшего из Джибути в Йемен. Среди погибших 15 детей. Еще 84 человека числятся пропавшими без вести. На борту находились 300 мигрантов, пишет Рейтер. Спасти удалось 82 человека. Мигранты направлялись в Йемен по восточному маршруту. Он пролегает от Африканского рога к более богатым странам Персидского залива. По данным Международной организации по миграции ООН, в прошлом году на восточном маршруте погибли или пропали без вести более 900 человек, а поток желающих проплыть по пути вырос на 18%. Быстрее всего накопить на собственную квартиру можно в трех российских регионах, как следует из аналитического доклада Агентства стратегических инициатив. Это Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. В этих регионах на покупку жилья в среднем потребуется чуть более 9 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Кремль пока не комментировал заявление Дональда Трампа о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Россией и Украиной. В Киеве о нем тоже узнали из СМИ, правда, уже объявили о готовности. Зеленский даже, по его словам, готов провести выборы, если Россия на 60 суток прекратит обстрелы. Что все это значит? Георгий Бов с комментарием буквально через минуту. Яндекс возвращает к работе после сбоя работу своих сервисов. Уже восстановлен доступ к Алисе, поиску Яндекс.Картам, такси, почте. Но далеко не все пока работает идеально. А вчера проблемы были еще более серьезными. Как люди их обходили и не смогли обойти? Об этом также в ближайшие минуты. Куситы нанесли второй удар по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии. Погиб один человек. После первого удара погибли 13. Что происходит сейчас в этой ситуации? И какой будет ответ для саудитов? Все подробности в нашем эфире. Россия пока не согласилась на объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие, сообщает Axios. Оно предполагает взаимный отказ Москвы и Киева от атак на НПЗ с возможностью расширения на электростанции и энергосети. Русские об этом думают. Скоро узнаем, готовы ли они, сказал издание «Источник» в Белом доме. Сам Трамп заявил, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие. Оно вступает в силу немедленно. Владимир Зеленский назвал это новостью. Он подчеркнул, что если россияне согласятся, то и Украина согласится. Позднее он сообщил, что ВСУ якобы уже получили все соответствующие приказы касательно возможного энергоперемирия. Кремль заявление Трампа пока не комментировал. По данным «Нью-Йорк Таймс», у США есть три предложения для побуждения Москвы согласиться на перемирие. Разморозка миллиардов российских активов, продажа долей «Лукойла» группе американских и ближневосточных инвесторов, а также разрешение Беларуси экспортировать калийные удобрения. Что все это значит на самом деле, комментирует Георгий Буфт.
3: За трое суток Трамп нанес Зеленскому 3 болезненных удара. Сначала, после разговора с Путиным, Минфин США снял санкции с российского дизеля. Затем он заявил, что Украине пришло время избрать нового лидера. Наконец, в воскресенье объявил о вступлении в силу энергетического перемирия, о котором Зеленский, по его словам, узнал из новостей. По версии Трампа, Россия за полгода поставит на рынок, включая США, до 5 миллионов тонн дизеля. Раньше экспорт составлял более 30 миллионов тонн в год. Суточное потребление в Америке – 500 000 тонн. При этом он же оговорил, что поставки зависят от прекращения ударов по российским НПЗ. Отсюда инициатива об энергоперемирии, как о якобы достигнутом, что на самом деле может оказаться не более чем просьба самого Трампа к воюющим сторонам. 14 сентября он уже объявлял, что Киев согласился не бить по российской энергетике, а Россия согласилась сделать то же самое. В Кремле тогда назвали идею очень хорошей, но условием выставили снятие санкций на экспорт российских энергоресурсов. Теперь часть российских условий выполнена, но только со стороны США. При этом в изложении хода телефонного разговора Путина и Трампа помощником президента Ушаковым нет намеков на частичное перемирие. Было сказано о понимании сути предложения Трампа. Зато есть оговорка, что после массированной атаки на Москву во время думских выборов Кремль еще подумает, когда возобновлять переговоры. Это не похоже на язык стороны, которая только что подписалась под каким-то мораторием. К тому же Москва и Киев под энергетическим перемирием подразумевают разные вещи. Зеленский хочет обменять мораторий ударов по НПЗ на прекращение ударов по украинской энергогенерации, сетям и газовому хозяйству, а также зерновому экспорту. Для Москвы энергоперемирие шире. Это и прекращение ударов по нефтеэкспорту, включая порты, терминалы и танкеры, плюс снятие санкций. Неоговоренный механизм контроля. Весной прошлого года 30-дневный мораторий на удары по энергетике нарушался десятки раз. Технически проще отслеживать полное прекращение огня в воздухе, но об этом даже речи не идет. К тому же для Киева зима – пик уязвимости, мораторий ему нужен сейчас. Для Москвы перемирие могло бы защитить ремонтирующиеся НПЗ и открыть экспорт, но лишает возможности усилить давление на Киев зимой. Что касается двухмесячного перемирия ради выборов в Украине, то Москва, скорее всего, скажет «нет». Зеленский об этом догадывается и пытается переадресовать требования Трампа о выборах Путину. Но позиция Москвы с марта прошлого года не менялась. Никакого прекращения огня до урегулирования первопричин кризиса, поскольку пауза позволит Украине перевооружиться и провести мобилизацию. Два месяца тишины, и тем более во время зимы, дало бы Киеву возможность восстановить энергетику и ПВО, тогда как Кремль хотел бы просто ухода Зеленского. К тому же встает слишком много технических вопросов, включая организацию голосования для граждан Украины в России. Да и закон запрещает выборы в период военного положения. Рада сначала должна отменить его, а затем начинается предвыборная кампания, на которую избирательный кодекс отводит 3 месяца, 60 дней тут мало. Так что предложение Зеленского – это политический жест, рассчитанный на отказ. Европа в выстраиваемых Трампом конструкциях отсутствует, зато остается главным противовесом. Лицензия Минфина США замораживает только американские ограничения. Санкции ЕС и Британии на российский дизель, как и потолок цен на нефтепродукты, сохраняются. На этом расхождении Зеленский строит игру. Он обзванивает европейских лидеров, рассчитывая, что ЕС не оставит Киев без денег и оружия. Хотя Евросоюз тормозит выделение траншей, требуя в том числе проведения антикоррупционных реформ. Роль жертвы произвола Трампа может смягчить европейские условия, но не отменить их. После консультации с европейскими союзниками Зеленский заявил о поддержке энергоперемирия, но только на взаимной основе. Главный риск для Киева – это гипотетический отказ в разведданных США и доступе к Starlink. По данным Wall Street Journal, на переговорах в Майами Стив Уитков и Джаред Кушнер напоминали украинской делегации об этой помощи США, хотя прямой угрозы не озвучало. На Банковый ставят на то, что ястребы в администрации и республиканской партии не дадут отключить разведданные, а 3 ноября республиканцы промежуточные выборы проиграют, и тогда тон в Конгрессе станут задавать демократы.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бовт знает». Сервис Яндекса постепенно возвращается к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые функции пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей. Отмечают в Яндексе о том, как сами пользователи пережили масштабный сбой, Наталья Шашина.
4: Последствия сбоев в воскресенье ощутили пользователи не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Некоторые восприняли это с иронией. «Умный дом парализован, даже ролл шторы поднять не могу, лежу во тьме», – шутили в соцсетях. Но у многих сбои вызвали серьезные сложности. Особенно болезненно ударил сбой по пользователям Яндекс.Пэй. Они временно потеряли возможность снять или перевести деньги. По данным Down Detector, больше всего жалоб именно на этот сервис. У жителя Подольска Андрея в воскресенье заканчивался льготный период по кредитке другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе. Банк, выдавший кредитную карту, не принял во внимание обстоятельства и отсрочку ему не дал.
5: Портить кредитную историю не хотелось бы. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банка много людей в комментариях пишут, что также у них есть платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам. И тоже пишут свои недоумения.
4: Некоторое время было невозможно вызвать такси, а те, кто уже отчаялся это делать и решил сесть на электричку, не мог посмотреть и Яндекс.Расписание. Спустя несколько часов некоторые сервисы стали работать. Например, по доставке еды и вызову такси. Заработали, но нестабильно. Часто пассажиры не видели, где находится машина. Им не приходили уведомления о прибытии. А заказы через приложение то появлялись, то исчезали. Московский водитель такси Павел продемонстрировал, как выходит из ситуации, чтобы не терять заказы из-за отмен.
6: Когда водитель нажимает, что он прибыл, пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду вас через 7 минут, уведомления не работают. Ну, собственно, вот так вот у меня все и работает.
7: Да, девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
8: Да, здравствуйте.
7: Вот я у вас буду через 10 минут, возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
8: Да, хорошо.
4: Отдельная проблема у тех, кто оплатил продвижение в Яндексе. У начинающей исполнительницы Анастасии на днях вышел новый релиз в Яндекс.Музыке. Она оплатила его продвижение. Она потратила всего 10 тысяч рублей, но думает, что проблема шире. Другие артисты тоже вложили деньги. И теперь она не может понять, сработала ли реклама и стоит ли вкладывать деньги дальше.
9: Аналитика недоступна. Невозможно отследить, сколько у тебя слушателей, прослушиваний, кто приходит, не приходит, с каких источников. Так как все их инструменты для продвижения подвязаны в одной системе, они тоже не работают. Я для продвижения своей песни использовала их инструмент импульсный. И этот сервис завязан вместе с Яндекс.Директом. И непосредственно ни Яндекс.Директ в данный момент не работает, не работает рекламная кампания, скорее всего. Изначально просто не собирались данные в плане, кто слушает. То есть деньги снимались, которые в кабинете висели. Но непосредственно результаты промо-кампании увидеть было нельзя.
4: Бизнес.ФМ направила в Яндекс вопросы о том, будут ли продлены оплаченные подписки на Кинопоиск и Яндекс.Плюс, и планируется ли работа с жалобами тех, кто не смог снять деньги с Яндекс.Пэй. У некоторых также оказались недоступны фото и файлы на Яндекс.Диске. В компании объяснили это ограничением функций ради работы основных сервисов. При этом сбои затронули и сторонние сервисы. Магнит, сайт питерского Пулково, Циан, Додо Пицца, Вкусные точка, Флау-Вау и даже приложение для управления шлагбаумами Интеллект Парк. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Что восстановление работы сервиса продолжается, но назвать точные сроки не могут. Глава финтехнаправления Яндекса Дима Пирогов заявил, что все деньги пользователей в безопасности. Ни одна запись о счете не потеряна, деньги не хранятся в дата-центрах, там лишь находятся серверы, обеспечивающие работу сервисов. О том, какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса, в начале следующего часа на Business FM. Второй за два дня удар по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии. Из-за воскресной атаки в одном из терминалов начался пожар. Один человек погиб, 11 ранены. За сутки до этого хуситы ударили по тому же аэропорту. Погибли 13 человек, свыше 300 получили ранения, аэропорт был закрыт. Все иностранные авиакомпании приостановили полеты в столицу Саудовской Аравии. Также целями хуситов стали аэропорт Дамама и объекты нефтяной компании «Сауди Арамко». Это крайне болезненный для саудитов удар, говорит востоковед Елена Супонина.
10: Это не первый удар по стране. Хуситы наносили даже удары по священным городам Мекка и Медина. Но это первый очень болезненный удар, попадание прямо в аэропорт, стратегический объект. Саудовская Аравия, конечно, ожидала, что хуситы, когда их начнут снова теснить правительственные войска Йемена, поддерживаемые королевством Саудовской Аравии, начнут отвечать, но была все-таки недооценка военно-технических возможностей хуситов. Например, количество у них баллистических ракет, их точность. Что касается внутренней стабильности, то контролирует ситуацию в стране даже не столько король, сколько наследный принц Мухаммад бен Сальман. У него прочные позиции. Другое дело, что любая неудача, в том числе на фронтах, она вызывает брожение в королевской семье, где не все довольны тем, что будущим королем может стать как раз Мухаммад бен Сальман. Но ситуация не катастрофическая, далеко нет. Саудовская Аравия, конечно же, усилит сейчас поддержку правительственных войск Йемена, может запросить больше помощи у Пакистана и Турции, но сильно переломить ситуацию в Йемене в ближайшем будущем не получится.
2: Востоковед Елена Супонина. США и Великобритания призвали своих граждан в Саудовской Аравии соблюдать осторожность и отказаться от необязательных поездок из-за атак на аэропорты. Госдеп США предупредил о массовых отменах рейсов и закрытии воздушного пространства королевства. Британский МИД рекомендовал избегать посещения всех саудовских авиаузлов, за исключением Медины. А российские туристы замерли в тревожном ожидании, говорит вице-президент Альянса турагентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкрычан.
11: В Риад летает достаточно много рейсов из разных городов России. Рейсы и российских, и саудовских компаний. Туристы только-только распробовали эту страну. И вот сейчас она все больше и больше открывается. Вы знаете, что Саудовская Аравия строит огромные курорты на Красном море. Большинство отелей там будет работать по системе «Все включено». И сейчас всерьез саудиты задумались о том, по примеру соседних Арабских Эмиратов, чтобы разрешить употребление алкоголя. Женщинам разрешили получать права, водить машину. Женщина теперь может одна быть без сопровождения старшего мужчины. Так вот, женщина может одна находиться в Саудовской Аравии. Появились совместные пляжи. То есть Саудовская Аравия открывается туризму. Поэтому, естественно, то, что сейчас творится в Саудовской Аравии, это сильнейший удар по туризму, и весь рынок замер. А будут ли дальше какие-то удары, или это, что называется, разовая история, и все прекратится?
2: Александр Крычан, туристическая сеть «Розовый слон». Между тем, в воскресенье в Риаде стартовали мероприятия 25-го мирового нефтяного конгресса. В мероприятии участвуют министры, руководители крупных компаний, а также главы международных организаций.
12: Реклама. Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О HeadHunter Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM.
13: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
14: Успеть за 10 секунд на Business FM.
0: компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Сделки.
4: Оператор сервисных офисов A-Space интересуется покупкой московской сети офисов Multispace, в которую входят 4 коворкинга. Стоимость операционного бизнеса оценивается экспертами, опрошенными коммерсантом, в 900 миллионов рублей. А потенциальная годовая выручка при высокой загрузке может достичь 1,5 миллиардов. Несмотря на рыночные сложности, эта сделка поможет A-Space расширить портфель за счет готовых объектов гибких офисов. При этом эксперты прогнозируют падение спроса на такой вид размещения сотрудников на четверть к концу года.
0: IPO.
4: Российский производитель косметики, бытовой химии и средств гигиены Splat Global планирует провести IPO в 2029 году, узнал Forbes. Компания рассчитывает через 3 года получить оценку в размере 2 годовых выручек, ориентируясь на мультипликаторы американских компаний ELF Beauty Inc. и Allaplex Holding Inc. Некоторые эксперты, опрошенные Forbes, считают это вполне вероятным, в том числе за счет административных мер, а также если ставка ЦБ не будет повышаться. В то же время часть экспертов не видит предпосылок для такого мультипликатора, указывая, что российский инвестор не готов смотреть на зарубежные аналоги.
0: Отчеты и планы.
4: Amazon ведет переговоры о покупке ИИ-стартапа Descartes за 7 миллиардов долларов, узнала Wall Street Journal. Базирующаяся в Сан-Франциско компания разрабатывает ПО, упрощающее переход между различными ИИ-чипами, что должно усилить позиции Amazon в конкуренции с Nvidia. В прошлом году облачное подразделение Amazon AWS уже предоставило Descartes ранний доступ к собственному чипу Trainium 3. Стартап основан в 2023 году и привлек более 400 миллионов долларов инвестиций. А в мае его оценивали почти в 4 миллиарда. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога-американиста Малика Дудакова для «Бизнес-ФМ». Сегодня о последствиях дизельной сделки США и России. Как ее воспримет американский электорат? Поможет ли это соглашение стабилизировать падающие рейтинги Трампа? Позволит ли поставки российского дизеля снизить цены на топливо в Штатах?
0: Заранее с Маликом Дудаковым.
15: Дизельная сделка Дональда Трампа с Россией спровоцировала вполне типичный раскол американской политики. Резко против закупок нефтепродуктов у Москвы выступили ястребы в обеих партиях. Особенно упорствуют без 5 минут отставники. Конгрессмены вроде Дона Бейкона, Брайана Фицпатрика и сенатора Джин Шейхи. Они все не переизбираются на следующий срок на ноябрьских выборах. Поэтому могут себе позволить критиковать попытки Трампа снизить цены на топливо внутри США. Ястреб-республиканец Фицпатрик так и вовсе представил законопроект, который может позволить Конгрессу запретить закупку российских энергоносителей. Однако голосование по нему пройдет уже после выборов, ведь прямо сейчас законодатели находятся в отпусках. Демократы вновь пытаются задействовать против Трампа так называемую русскую карту, обвиняя его в связях с Москвой и уличая в желаниях сдать Украину ради получения российского дизеля. Однако в целом повестка Рашагейта уже давно приелась американскому обществу. Для электората сейчас тема номер один на выборах – кризис стоимости жизни, инфляционные проблемы и дороговизна топлива. Так что действия Трампа в любом случае будут восприняты скорее позитивно. Даже если ему не получится серьезным образом опустить цены на топливо, находящиеся на пиковых значениях для октября месяца. То же самое можно сказать и о публичной критике в адрес Владимира Зеленского. Отношение к нему в американском обществе за последние годы значительно ухудшилось. Многие избиратели в США были бы не против за счет таких резких заявлений в отношении Киева добиться каких-то подвижек в деле разрешения надоевшего многим в США украинского кризиса. Поэтому и в данном случае ригидная позиция Демпартии, которая упрямо выступает в поддержку Киева, становится скорее проигрышной. На недавно проходящих летних праймерис с треском проиграли многие кандидаты демократа, использующие украинскую повестку в своей агитации. Так, например, в штате Мичиган не смогла избраться экс-посол США на Украине Бриджит Бринк, критиковавшая Трампа за отказ поддерживать Киев. Во Флориде же проиграл Александр Винман, экс-аппаратчик Совета по нацбезопасности США, который давал показания против Трампа в 2019 году в рамках процесса импичмента в связи с давлением Белого дома на Зеленского. Закупленные у России 300 тысяч тонн дизеля, это примерно 2 миллиона баррелей, равносильнее половине суточного потребления экономики США. Объемы явно не те, чтобы позволить ценам резко пойти вниз. Все же проблемы с дизелем в Америке связаны со структурными дисбалансами энергетической сферы штатов, которые никакими внешними подпитками исправить не получится. Однако Трамп пытается показать себя тем, кто все же как-то старается помочь помочь страдающим потребителям в США и выставить себя в лучшем свете в сравнении с демократами. Вряд ли Белому дому удастся перевернуть нынешние неблагоприятные для себя электоральные тренды, которые указывают на легкую победу Демпартии. Но можно хотя бы постараться стабилизировать падающие рейтинги Трампа. Демократы же, даже в случае успеха на ноябрьских выборах, не смогут в полной мере помешать мерам Трампа во внешней политике. Президент США продолжит и дальше вести переговоры с Россией и оказывать давление на Украину. Пусть в новых реалиях ему это будет делать посложнее.
2: Это был Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. Как откроются рынки в понедельник? Ну, на самом деле, утренняя сессия уже открылась. Открылась она с ростом, и рынок реагирует таким образом как раз на договоренности по дизелю. В моменте рост превышал 3,5%, сейчас поменьше, 2388 пунктов, но, тем не менее, прибавка все равно почти 3%. А что будет влиять на рынок на неделе, говорит Сергей Суверов, инвестор ITEC UKRI Capital.
16: Соглашение президентов России и США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост, и, скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции, в частности, введены вторичные пошлины против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело с смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами в геополитике, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданием в отношении решение Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цифра, поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения смягчения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
2: Сергей Суверов. Официальный курс доллара на сегодня 84,90, евро 94,97.
13: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
17: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
18: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
19: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
20: Премиальный комфорт пути и массаж обязательны.
18: Принимается. Тогда с меня маршрут.
21: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
22: Цена действительно на комплектацию Prime.
13: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
23: Первые в деле.
24: Первой часовой компанией принято считать швейцарскую Бленпан, которая выросла из часовой мастерской Жана Жака Бленпана в преальпийской деревушке Вильре. С 1735 года и по сей день компания производит карманные наручные часы, причем исключительно механические. С 1992 года входит в холдинг Swatch Group.
13: Первые в деле. На Бизнес FM.
1: Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
3: Российские вакцины для российских аграриев. Здоровье сельскохозяйственных животных – базовые условия для роста производства АПК. Поэтому без эффективных ветеринарных препаратов и вакцин сегодня никуда. Российские разработчики и производители лекарств для сельскохозяйственных животных получают поддержку от государства по национальному проекту «Продовольственная безопасность». И уровень обеспеченности отрасли отечественными ветпрепаратами и вакцинами растет. Так, за два года с базового 2023-го производство ветеринарных вакцин в России увеличилось на 70%, и они заняли почти три четверти рынка. Еще несколько лет назад ситуация была другая. Продолжает победитель конкурса управленцев лидера АПК, руководитель направления промышленной микробиологии и пищевой безопасности ООО ПФ Групп Наталья Подольская.
5: Раньше наш агросектор во многом сидел на импортных препаратах. То, что сегодня доля российских вакцин достигла почти 75%, огромный прорыв. Отличный свежий пример. Новая разработка Федерального центра охраны здоровья животных. Они создали вакцину против аденовируса птиц. Важно, что наша вакцина делается под те штаммы вирусов, которые циркулируют именно на российских фермах. А значит, она защищает точнее и надежнее зарубежных. Но нужно понимать, независимость измеряется не только ампулой с лекарством. Чтобы произвести вакцину, нужны чистые клеточные среды, нужны реактивы, питательные основы и современные приборы контроля качества. И сейчас ключевая задача индустрии – обеспечить независимость всей этой производственной цепочки.
3: По нацпроекту «Продовольственная безопасность» российские лаборатории, где разрабатывают ветпрепараты и вакцины, получают новейшее оборудование и материалы для научных исследований. В прошлом году обновили 5 таких лабораторий.
1: Суверенитет с приставкой «Агро» на «Бизнес FM».
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 7.58, в студии Вероника Романова. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских физических и юридических лиц. Согласно опубликованному указу, новые ограничения затрагивают 108 физ и 48 юр лиц, большинство из которых граждане и резиденты Российской Федерации. Кроме того, в обновленный санкционный список включены два судна. Среди организаций, попавших под санкции, основную часть составляют компании, работающие в финансовом, технологическом и консалтинговом секторах. Словакия планирует начать переговоры с Еврокомиссией, чтобы продолжить импорт газа из России вопреки общему запрету. Об этом сообщил вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что полное прекращение закупок российского газа запланировано к концу 2027 года, но уже этой зимой ЕС рискует столкнуться с рекордным дефицитом топлива. Больше других могут пострадать Венгрия и Словакия, не имеющие выхода к морю. Россия вмешивалась в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году. Это заявила премьер-министр королевства Энди Берн в своем подкасте. По его словам, подтверждение этому он получил после вступления в должность главы правительства. Премьер не уточнил, кто предоставил ему такую информацию, на чем она основана и повлияло ли предполагаемое вмешательство на результаты голосования о Brexit. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
25: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
26: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат Нижний Новгород». Подробности по телефону 200-02-02.
25: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
26: «Агат. Покупай выгодно».
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора.
28: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
2: Центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники. До того в четверг был атакован дата-центр в САСа в Рязанской области, а на следующий день, в пятницу, была повреждена инфраструктура ЦОД в Калуге. Какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса, и за счет чего ему удается быстро возвращать сервис к работе? Об этом Наталья Шашина.
4: В ночь на воскресенье был атакован уже третий дата-центр Яндекса. Нетронутыми остаются только технологические площадки в Подмосковье. Но пока компании удается довольно быстро восстановить работу, хотя и не всех, но многих сервисов. Кинопоиска, приложений по доставке еды, такси. Как считают эксперты, это значит, мощности удалось быстро перекинуть, перенести, переключиться на резервные копии. И в этом может быть одна из главных мер защиты сейчас. Хранить данные и резервные копии не только в своих дата-центрах, но и арендовать оборудование у других ЦОДов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
7: Есть понимание у компании Яндекс о том, что нужно зарезервироваться на всякий случай и в другие места. То есть я к тому клоню, что это не значит, что Яндекс может хранить данные и резервировать и копировать резервные копии только в свои ЦОДы. Можно просто на время выкупить мощностью у других центров обработки данных и туда перенести функционирование и хранение тех или иных данных.
8: Есть то, что потеряно безвозвратно?
7: Ни у кого не увидел.
8: Ни у кого не
7: увидел. Друзей спрашивал. Данные на облаке, данные, связанные с фирмами, с компаниями, юрлицами, ни у кого ничего не было повреждено. А если мы говорим про оборудование, то да, там, естественно, есть безвозвратно утерянное оборудование. Но хочу напомнить о том, что именно Яндекс в том числе не производит сами сервера на российских заводах.
4: На Украине, например, удавалось довольно быстро восстанавливать работу сервисов после российских ударов по дата-центрам. Эксперты объясняли это децентрализацией системы. Вышел из строя один дата-центр, подстраховались на резервной площадке в Париже или Брюсселе. Насколько сильно повреждены дата-центры Яндекса, неизвестно. По словам Горшенина, пожары в дата-центрах, как правило, тушат с помощью специального газа, чтобы не повредить оборудование. Если пришлось тушить водой, восстановление займет больше времени. И вопрос в том, насколько сложно, например, будет Яндексу купить флагманские чипы для обучения нейросетей, как, например, NVIDIA A100, учитывая и санкции, и мировой дефицит памяти, рассуждает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
9: Если из строя вышли дизель-генераторы, какая-то подстанция, то это можно восстановить относительно быстро. А если серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна подстанциями. Даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно. Ключевым, что является, чипы, как правило, они видеокарты, пытались все покупать у нас, но мы подстанциями, нам их не привозят. При этом черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно. Допустим, если Google в случае выхода из строя центра обработки данных может относительно быстро построить рядом такой же, то нам это сложно сделать.
4: Другие эксперты в разговоре с Business FM утверждают, у IT-гигантов есть большой резерв оборудования на случай ремонта, вывода из эксплуатации или перекрытия поставок. Но вопросы в том, как много нужно заменить и будут ли еще атаки. Публичной информации о том, как были защищены эти центры Яндекса, нет. Как уверен редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, самая эффективная защита – противовоздушная оборона от дронов, как та, что выстроена вокруг Москвы.
10: Должны быть не просто один комплекс панцирь на весь объект, а может быть 5 или 6 с перекрытием зон поражения, таким образом расположенные, чтобы гарантированно цель не прошла. Если цель проходит мимо одного зенитного комплекса, то ее этот зенитный комплекс должен подстраховывать другой зенитный комплекс и так далее, и так далее. То есть несколько зон поражения, перекрывающих друг друга, дадут высокую вероятность отражения практически любой атаки.
11: Напрашивается, как будто бы все эти центры обработки данных перенести под землю.
10: У ВСУ нет в распоряжении бетонобойных бомб. Это было бы решение, но надо понимать, что это невозможно. Без прекращения работы этой цифровой инфраструктуры надо дата-центр разобрать, перенести в новые помещения, подготовленные заранее, и там по новой собрать. Все это время дата-центр работать не будет.
4: Вопрос в том, насколько масштабными будут последствия атак, учитывая сбои многих сторонних сервисов, вроде Ламода, Магнита и Циана, из-за аварии у облачного провода. Как уверяют эксперты, вряд ли проблема ударит по финансовой инфраструктуре. Большинство крупных банков имеют свои ЦОДы. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: О том, как пользователи пережили масштабные сбои, в частности, таксисты Яндекс, которые не могли ни обслужить заказ, ни отменить его, в середине часа на Бизнес ФМ. 16 беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Это новость, которая появилась в Макс-канале Сергея Собянина несколько минут назад. Ну, собственно, не только в Москве и московском регионе отражали атаку беспилотника. В Ростовской области тоже, сообщает губернатор Слюсарь. Информация о пострадавших разрушениях на земле не поступала. Позже подробности, а сейчас о трудностях перевода. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. А продолжит Диана Чебанова.
0: «Кто надо, услышал».
12: В марте 13-летней дочери Тимура на детскую карту Сбербанка пришли 18,5 тысяч рублей. Происхождение перевода семье было неизвестно. Имя отправителя скрыто, а непонятные деньги вернуть очень хотелось. Многочисленные звонки на горячую линию банка результатов не дали. Там только предложили ему воспользоваться функцией «вернуть перевод» и отправили семью Тимура в органы опеки. Дело в том, что по детским счетам вводят массу ограничений, в том числе и для родителей. И без органов опеки эти ограничения не снять. О таких затруднениях радиостанция «Бизнес-ФМ» уже сообщала ранее. Но и опека семье девочки отказала. Попытки вернуть случайно прилетевшие деньги превратились в бесконечное оббивание порогов и бег по кругу. Это длилось почти полгода, пока Тимур не написал в редакцию «Бизнес-ФМ» о своей проблеме. Журналисты сделали официальный запрос в Сбербанк и Центробанк с просьбой разъяснить ситуацию. Вопрос решился меньше, чем за сутки, как по щелчку, сказал Тимур.
14: Позвонил в Сбербанк. Сбербанк говорит, подождите, если человек ошибся этим переводом, он свяжется с вами, попросит возвратить деньги. Мы подождали 10 дней, никто им не звонит. Опять обращение в Сбербанк. Я заподозрил, что это мошенники. Сразу заблокировал и свои карты, и детскую карту и дочери. Сбербанк послал в органы опеки получить разрешение на возврат переведенных денег. Пошли в органы опеки, там дали официальный ответ, что по закону мы не можем вам такое разрешение дать. Идите в банк, разбирайтесь. Мы пошли в банк опять. Банк опять послали в органы опеки. Пришлось после этого идти в полицию. Это заявление уже в полиции полтора месяца находится. Ни ответа, ни привета. Обратился в Бизнес-ФМ. С утра сразу перезвонил сотрудник Сбербанка, и перевод отменили тут же. Буквально за 2 часа дочка со своего телефона позвонила, официально сказала, что да, перевод надо отменить, и тут же все это отменили.
15: Вы пишете, что никто, кроме нас, за полгода не смог урегулировать ситуацию.
14: Вот вашим, как по щелчку пальца, это просто эйфория такая. Кому-то не наплевать хотя бы на простых людей.
12: То, что подобные вопросы решаются только после интереса к таким историям со стороны СМИ, увы, признак не очень хороший. Но проблема тут не в банке, а в органах опеки, считает юрист Алексей Русакомский. Вне зависимости от суммы перевода, которые требуется вернуть, опека должна выдать на это разрешение, потому что с точки зрения закона это рассматривается как действия, направленные на уменьшение имущества подопечного, то есть ребенка.
16: Действия органа опеки поручительства, где направляют его родителя в банк, получают сведения о том, кто перевел денежные средства, то есть требовать от банка разглашения банковской тайны, вот эти действия незаконны. Нужно обратиться с жалобой либо в контролирующий орган, либо в прокуратуру, указав, что они надлежащим образом защищают законные права и интересы подопечного. Это они должны обратиться в банк, а не его направлять. Банк не предоставляет свидетельств, действует правильно, потому что это банковская тайна. Я бы на его месте положил бы на депозит нотариусу и предложил бы банку связаться с отправителем и явиться к нотариусу, получить эти деньги с депозита. Вот так вот можно было бы решить эту проблему.
12: По словам специалистов, опрошенных Бизнес-ФМ, есть еще один способ решить такую проблему. Пожаловаться в Центробанк. Регулятор может повлиять на действия банка. Но Тимуру и его дочери помогло еще то, что она за эти полгода попыток вернуть чужие деньги достигла 14-летия и получила паспорт. И почему-то только после запроса Бизнес-ФМ банк сообщил, что раз девочке исполнилось 14, то она может без органов опеки оформить возврат. Внезапно. Что делать в такой ситуации тем, у кого дети помладше, вопрос по-прежнему открытый. Наш герой после всей этой истории детскую карту дочери на всякий случай закрыл. Диана Чубанова, Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: С теми, кто в теме, мы поговорим сегодня подробнее о детском банкинге, о плюсах и минусах, а также о том, как говорить с ребенком о деньгах. Стоит ли ему ограничивать траты, какими суммами и как научить ребенка распознавать мошенников? Тему «Дети и деньги» мы обсудили с начальником отдела планирования отчетности Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики Анной Хуруджи.
13: Траты у ребенка могут возникнуть в очень маленьком возрасте, в 7 лет, когда он пошел в школу. А некоторые родители разрешают детям и в более маленьком возрасте, например, сходи, купи хлеб. Сколько давать карманных денег? Нужно ли ограничивать? Определенно да. У нас родитель за своего ребенка несет еще и уголовную ответственность. Чем меньше у ребенка знаний по финансовой грамотности и чем больше у него денег в разных формах, тем больше вероятность того, что он может попасться на каких-то мошенников, фишинговые сайты, случайно подключить какие-то подписки платные, которые не нужны, например. Ограничивать нужно. Родителю самое важное объяснить, почему он ограничивает.
17: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
27: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
25: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
18: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
19: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
20: Инвестиции требуют ясного взгляда и системного подхода. Цифроброкер – это экспертная аналитика, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. Цифроброкер – ваш надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения. ООО «Цифроброкер».
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
23: Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе.
24: Успеть за 10 секунд на Business FM.
28: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
29: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
30: В эфире радио не на словах, а на деле.
31: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
32: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
33: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Министерство культуры расширило возможности программы льготного кредитования проектов по восстановлению объектов культурного наследия. Теперь льготный кредит можно получить и в отношении ОКН, состояние которого не является неудовлетворительным, но требует проведения ремонтно-реставрационных работ. Перечень таких памятников сформирует межведомственная рабочая группа и разместит на платформе «Наследие Дом РФ». Как отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, льготный кредит под 6% годовых теперь доступен и для ОКН, которые после восстановления будут использовать под гостиницы категории не менее 2 звезд. Ограничения по номерному фонду и площади объекта нет. В России меняются правила для стажеров. С 1 марта они получат право на заработок не ниже МРОТ, оплачиваемые больничные и отпуска, сообщает газета РУ. Работодатели также обяжут заключать со стажерами срочные трудовые договоры на 6 месяцев. При этом стажировка должна проходить под руководством наставника и соответствовать профессии, которую человек получил или изучает. Время испытательного срока будет учитываться в страховом стаже. Новые правила распространятся на всех, кто учится или осваивает новую профессию. Эксперты считают, что это предотвратит злоупотребление со стороны компаний. Нижегородцы все чаще оставляют машины вблизи трамвайных путей, чем мешают проезду общественного транспорта. Это приводит к существенным сбоям в графике работы трамвайных маршрутов и создает неудобства для пассажиров. Центр развития транспортных систем просит водителей не размещать автомобили на трамвайных путях или в зоне, непосредственно влияющей на движение трамваев. Автомобилистам также напомнили, что остановка или стоянка автомобилей в местах остановок маршрутного транспорта либо ближе 15 метров грозит штрафом в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, предусматривает штрафы в размере 1500 тысяч. На каток в парке Швейцария потратит 67 миллионов рублей. По данным сайта госзакупок, договор заключили с единственным поставщиком. Он и в материалах не указан. Срок исполнения договора с 7 октября текущего года до 31 декабря 2027 года. Нижегородские соискатели получили почти 2 миллиона приглашений на работу в этом году. Чаще всего в сферах продаж и обслуживания клиентов, сообщили аналитики HeadHunter. Также много предложений было для рабочего персонала в сфере транспорта и логистики, строительства и недвижимости. Чаще всего работодатели приглашали кандидатов в возрасте от 19 до 30 лет. Женщинам поступил 1 миллион приглашений на работу, мужчинам менее 800 тысяч. Со следующего года Китай ужесточит правила экспорта новых автомобилей, сообщает телеканал 360. При оформлении документов поставщикам придется подтверждать, что за рубежом есть сервисы, способные обслуживать машины и обеспечивать их запчастями. Новые требования также затронут иностранные марки, автомобилей которых производят в Китае. По словам автоэкспертов, это может осложнить параллельный импорт таких машин в Россию и привести к росту цен. Для китайских брендов с развитой дилерской сетью последствия, по их словам, будут меньше. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держите курса.
0: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
1: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
3: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 16 градусов. Вечером также малооблачно, температура плюс 14. Ночью ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 12.
3: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 10 октября. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 67 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
33: День поставщика для строительной отрасли проведут в Нижнем Новгороде 27 октября. Он состоится в технопарке «Анкудиновка», сообщает региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства. Потенциальными заказчиками выступят компании «Глорекс», «Терминал», «ННДК», «Юника», «Нижегородстройзаказчик». Для участников организуют выставку, продукцию, презентации поставщиков и переговоры с заказчиками. Предприятия смогут представить свои товары и услуги, обсудить требования к поставщикам и условия сотрудничества. Представители организации поддержки предпринимательства расскажут о действующих мерах господдержки. Участвовать могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Нижегородской области и включенные в единый реестр субъектов МСП. Заявки принимают через региональный центр «Мой бизнес» и форму обратной связи. Мероприятие запрещено для детей. Нижегородская производственная фирма АК запустила горизонтально-расточной центр с числовым программным управлением для освоения новой линейки продукции, сообщила Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей. Новое оборудование приобретено в рамках технического перевооружения и расширения производственных мощностей. По оценке компании, оно позволит увеличить выпуск продукции, повысить точность обработки и производительность. Гендиректор Porsche Михаил Лейтерс пообещал в рамках программы экономии сократить до 40% количество управленческих должностей на четверть персонал на производстве. По данным СМИ, производитель также планирует увеличить среднюю цену самых дорогих спорткаров с 270 до 330 тысяч евро. При этом в ближайшее время Porsche от разработки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания отказываться не планирует. Павловский машиностроительный завод «Восход» получил свидетельство о годности комплектующих изделий для самолета «Суперджет-100», сообщает Росавиация, которая выдала производителям в общей сложности 10 таких документов. Завод разрабатывает, производит и обслуживает электрогидравлические приводы и агрегаты для систем управления авиационной техникой. Его продукцию используют на самолетах МиГ, Су, Ан, Як и Ил, а также на вертолетах Ми и Ка. Помимо авиационной отрасли, завод выпускает оборудование для газодобывающей, железнодорожной, металлургической и других отраслей промышленности. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
7: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
8: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ».
11: Пятак или гривенник не всегда был синонимом мелочи. В 1610 году, в смутное время, царь Василий Шуйский, исчерпав запасы серебра в казне, начал чеканить так называемую «ходячую монету из золота» для выплаты жалования наемной шведской армии, призванной на помощь для борьбы с поляками. Из государственной сокровищницы в переплавку на монетный двор было отправлено множество золотых предметов и, среди других, сделанные из чистого золота статуи 12 апостолов в натуральную величину. Золотые 5 и 10 копеечные монеты были такого же вида и веса, что серебряные деньги, но в 10 раз дороже. Впрочем, наемники принимали их неохотно, считая объявленную стоимость выше реальной. А затем в битве под Клушином шведы и вовсе переметнулись к противнику.

пролития. Гужон отказался и тут же демонстративно уволил 1200 бастующих. Тогда шеф охранки в сопровождении оберполицмейстера явился на завод лично и пригрозил упрямцу арестом и высылкой в 48 часов из России. Гужон пожаловался французскому послу. Назревал международный скандал. А тут еще и московские капиталисты проявили солидарность с коллегой и направили коллективную жалобу на московский полицейский беспредел министру финансов Витте. Забастовку прекратили, выдав рабочим 6 тысяч рублей на всех и отправив зачинщиков в деревню. Шеф охранного отделения Зубатова перевели с повышением в особый отдел департамента полиции, а Гужон стал кумиром московского бизнес-сообщества. С 80-х годов 19 века Юлий Гужон был крупнейшим пайщиком товарищества шелковой мануфактуры в Москве и товарищества Московского металлургического завода. В течение 10 лет был бессменным председателем Московского общества заводчиков и фабрикантов, поддерживая на собственных предприятиях самые жесткие порядки. Гужон писал книги, например, «Нормировка рабочего дня» и несколько слов по вопросу об увеличении оборотных средств в народе и привлечении в Россию иностранных капиталов. Он выступал за широкую приватизацию, требовал дать больше полномочий Думе и Государственному Совету, резко критиковал российские власти за увлечение госрегулированием экономики и требовал не препятствовать деятельности иностранных компаний в России. После Октябрьской революции Гужон покинул Москву и перебрался в Крым, где в 1918 году был убит на своей даче офицерами Белой добровольческой армии. Есть версия, что Юлия Гужона убили некие охотники за капиталами крупного финансового треста в Швейцарии. Этот трест был открыт еще императором России в пользу группы московских предпринимателей, и в том числе Гужона. Что стало с этим трестом, его активами и людьми, которые за ним охотились, покрыто тайной. Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий. На Бизнес FM. В середине 19 века лондонские дороги были перегружены транспортом. По утрам толпы народа от железнодорожных вокзалов направлялись в город на работу, а вечером возвращались домой. Улицы были запружены экипажами, велосипедами и омнибусами. Решением этой проблемы лондонские власти посчитали подземную железную дорогу. Первая линия протяженностью более 3,5 километров была запущена в 1863 году. Строила ее компания Metropolitan Railways, столичные железные дороги. Вслед за Лондоном подземные поезда вводились в эксплуатацию во многих крупных городах в разных странах. И новый вид транспорта стали называть метрополитен, или сокращенно метро, хотя сами лондонцы зачастую называют свою подземку тьюб, то есть труба. Имя нарицательное на Бизнес FM. Курс истории или история курса. В Индии денежное обращение появилось одним из первых в мире, уже в 5 веке до нашей эры. В 1947-м Индия получила полную независимость от Великобритании и через год выпустила свою собственную валюту. Она вошла в стерлинговую зону и стоила 18 пенсов за одну рупию. Курс к доллару составлял 3,3 рупии. Только в 1993 году правительство Индии отказалось от фиксированного курса национальной валюты. Инфляция, кризисы и войны последующих лет ослабили рупию. К началу нового тысячелетия за доллар платили уже более 45 рупий. А сегодня курс колеблется вокруг отметки 66. Курс истории или история курса на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.28, студия Вероника Романова. Евросоюз выделит Украине дополнительное финансирование на закупку беспилотников и ракет, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Конкретную сумму и источники финансирования она не уточнила. В свою очередь Зеленский по итогам этого разговора сказал, что Киев рассчитывает получить около 3 миллиардов евро военной поддержки в ближайшие дни в дополнение к переведенному на прошлой неделе траншу, превышающим 1 миллиард евро. Еврокомиссия готовит предложение об ужесточении визовых

0: Правил для россиян, чтобы снизить угрозу диверсии и гибридных атак. Как пишет издание «Политика», представить инициативу планируют в начале 2027 года. За дополнительные ограничения выступают, в частности, Польша, Швеция, Эстония. Шведский министр юстиции сообщил, что ожидает предложение Еврокомиссии в январе, хотя Стокгольм хотел бы ускорить этот процесс. По его мнению, уязвимости существующей системы могут использовать противники ЕС. Кроме того, предлагается запретить въезд в Евросоюз бывшим военным. Этот вопрос планирует поднять на встрече министров иностранных дел Евросоюза уже сегодня, и там же ожидается обсуждение дополнительных ограничений для российских дипломатов. Минцифры прорабатывает с телеком-операторами новые требования к виртуальным мобильным операторам связи, особенно банковским проектам. Речь идет о регулировании тарифов на услуги связи между владельцем физической сети, хост-оператором, и виртуальным оператором, который арендует эту инфраструктуру. По словам представителей Минцифры, банки компенсируют своим клиентам расходы на мобильную связь, благодаря чему их виртуальные мобильные операторы могут предлагать тарифы по себестоимости или даже ниже рыночных. Ведомство считает, что политика демпинга приводит к оттоку абонентов от крупных опорных операторов к виртуальным игрокам. При этом конкретные механизмы регулирования этого вопроса пока прорабатываются. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Кремль пока не комментировал заявление Трампа о якобы достигнутом энергетическом перемирии. В Киеве о нем тоже узнали из СМИ. Правда, уже объявили о готовности. Зеленский сказал даже, что готов провести выборы. О риторике реальных намерениях сегодня Георгий Буфт. Российский фондовый рынок растет в утреннюю сессию на 3% и находится по индексу Мосбиржи на уровне близ 2400 пунктов. Это реакция на дизельные договоренности между Москвой и Вашингтоном. В Яндекс.Пэй заявили, что точные сроки восстановления сервиса назвать пока нельзя. У финтех-подразделений Яндекса тоже начались проблемы после атаки на третий дата-центр компании. Затем проблемы начались у клиентов. Между тем, источники говорят, что на поставки нового оборудования у Яндекса может уйти до полугода.
1: Реклама.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Россия пока не согласилась на объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие, сообщает Access. Оно предполагает взаимный отказ Москвы и Киева от атак на НПЗ с возможностью расширения на электростанции и энергосети. Русские об этом думают, скоро узнаем, готовы ли они, сказал здание источник в Белом доме. Сам Трамп заявил, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие, оно вступает в силу немедленно. А Кремль пока заявление Трампа не комментировал. Владимир Зеленский назвал утверждение Трампа новостью. Он подчеркнул, что если россияне согласятся, то и Украина согласится. Позднее сообщил, что ВСУ якобы уже получили все соответствующие приказы касательно возможного энергоперемирия. В ответ на заявление Трампа, что Украине нужен новый лидер, Зеленский заявил, что Украина проведет выборы, если Россия на 60 дней полностью прекратит огонь. Что все это значит на самом деле, комментирует Георгий Буфт.
4: За трое суток Трамп нанес Зеленскому 3 болезненных удара. Сначала, после разговора с Путиным, Минфин США снял санкции с российского дизеля. Затем он заявил, что Украине пришло время избрать нового лидера. Наконец, в воскресенье объявил о вступлении в силу энергетического перемирия, о котором Зеленский, по его словам, узнал из новостей. По версии Трампа, Россия за полгода поставит на рынок, включая США, до 5 миллионов тонн дизеля. Раньше экспорт составлял более 30 миллионов тонн в год. Суточное потребление в Америке – 500 000 тонн. При этом он же оговорил, что поставки зависят от прекращения ударов по российским НПЗ. Отсюда инициатива об энергоперемирии, как о якобы достигнутом, что на самом деле может оказаться не более чем просьба самого Трампа к воюющим сторонам. 14 сентября он уже объявлял, что Киев согласился не бить по российской энергетике, а Россия согласилась сделать то же самое. В Кремле тогда назвали идею очень хорошей, но условием выставили снятие санкций на экспорт российских энергоресурсов. Теперь часть российских условий выполнена, но только со стороны США. При этом возложили изложении хода телефонного разговора Путина и Трампа помощником президента Ушаковым нет намеков на частичное перемирие. Было сказано о понимании сути предложения Трампа. Зато есть оговорка, что после массированной атаки на Москву во время думских выборов Кремль еще подумает, когда возобновлять переговоры. Это не похоже на язык страны, которая только что подписалась под каким-то мораторием. К тому же Москва и Киев под энергетическим перемирием подразумевают разные вещи. Зеленский хочет обменять мораторий ударов по НПЗ на прекращение ударов по украинской энергогенерации, сетям и газовому хозяйству, а также зерновому экспорту. Для Москвы энергоперемирие шире. Это и прекращение ударов по нефтеэкспорту, включая порты, терминалы и танкеры, плюс снятие санкций. Неоговоренный механизм контроля. Весной прошлого года 30-дневный мораторий на удары по энергетике нарушался десятки раз. Технически проще отслеживать полное прекращение огня в воздухе, но об этом даже речи не идет. К тому же для Киева зима – пик уязвимости, мораторий ему нужен сейчас. Для Москвы перемирие могло бы защитить ремонтирующиеся НПЗ и открыть экспорт, но лишает возможности усилить давление на Киев зимой. Что касается двухмесячного перемирия ради выборов в Украине, то Москва, скорее всего, скажет «нет». Зеленский об этом догадывается и пытается переадресовать требования Трампа о выборах Путину. Но позиция Москвы с марта прошлого года не менялась. Никакого прекращения огня до урегулирования первопричин кризиса, поскольку пауза позволит Украине перевооружиться и провести мобилизацию. Два месяца тишины, и тем более во время зимы, дало бы Киеву возможность восстановить энергетику и ПВО, тогда как Кремль хотел бы просто ухода Зеленского. К тому же встает слишком много технических вопросов, включая организацию голосования для граждан Украины в России. Да и закон запрещает выборы в период военного положения. Рада сначала должна отменить его, а затем начинается предвыборная кампания, на которую избирательный кодекс отводит 3 месяца. 60 дней тут мало. Так что предложение Зеленского – это политический жест, рассчитанный на отказ. Европа в выстраиваемых Трампом конструкциях отсутствует, зато остается главным противовесом. Лицензия Минфина США замораживает только американские ограничения. Санкции ЕС и Британии на российский дизель, как и потолок цен на нефтепродукты, сохраняются. На этом расхождении Зеленский строит игру. Он обзванивает европейских лидеров, рассчитывая, что ЕС не оставит Киев без денег и оружия. Хотя Евросоюз тормозит выделение траншей, требуя в том числе проведения антикоррупционных реформ. Роль жертвы произвола Трампа может смягчить европейские условия, но не отменить их. После консультации с европейскими союзниками Зеленский заявил о поддержке энергоперемирия, но только на взаимной основе. Главный риск для Киева – это гипотетический отказ в разведданных США и доступе к Starlink. По данным Wall Street Journal, на переговорах в Майами Стив Уиткоф и Джаред Кушнер напоминали украинской делегации об этой помощи США, хотя прямой угрозы не звучало. На Банковой ставят на то, что ястребы в администрации и республиканской партии не дадут отключить разведданные, а 3 ноября республиканцы промежуточные выборы проиграют, и тогда тон в Конгрессе станут задавать демократы.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». По данным Axios, переговорщики Уиткоф и Кушнер отложили поездку в Москву до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и страны Европы согласиться с новым единым предложением, которое планируется представить на России. По данным «Нью-Йорк Таймс», у США есть 3 предложения для побуждения Москвы согласиться на энергетическое перемирие, разморозка миллиардов российских активов, продаж долей «Лукойла» группе американских и ближневосточных инвесторов, а также о разрешении Беларуси экспортировать калийные удобрения. Бумаги Яндекса на утренней торговой сессии Московской биржи показывали снижение до 5%. Это утренняя сессия, еще раз подчеркнул. При этом сами индексы российские сегодня растут, прибавка почти в 3%. А позже подробности, а сейчас о том, что Яндекс.Пэй по-прежнему восстанавливается. Вчера поздно вечером глава финтех-подразделения Яндекса Дима Пирогов заявил, что назвать точные сроки восстановления сервиса пока нельзя. Также он написал, что все деньги пользователей в безопасности, ни одна запись о счете не потеряна, деньги не хранятся в дата-центрах, там находятся серверы, обеспечивающие работы сервисов. На момент вечера воскресенья у пользователей наблюдались проблемы также с работой умного дома, такси, Яндекс.Музыки, карт, почты, Алисы. Доступ к этим и другим сервисам постепенно восстанавливается, но некоторые их функции пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, отмечают в Яндексе. О том, как сами пользователи пережили масштабный сбой, Наталья Шашина.
5: Последствия сбоев в воскресенье ощутили пользователи не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Некоторые восприняли это с иронией. «Умный дом парализован, даже ролл шторы поднять не могу, лежу во тьме», – шутили в соцсетях. Но у многих сбои вызвали серьезные сложности. Особенно болезненно ударил сбой по пользователям Яндекс.Пэй. Они временно потеряли возможность снять или перевести деньги. По данным Down Detector, больше всего жалоб именно на этот сервис. У жителя Подольска Андрея в воскресенье заканчивался льготный период по кредитке другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе. Банк, выдавший кредитную карту, не принял во внимание обстоятельства и отсрочку ему не дал.
6: Портить кредитную историю не хотелось бы. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банка много людей в комментариях пишут, что также у них есть платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам. И тоже пишут свои недоумения.
5: Некоторое время было невозможно вызвать такси, а те, кто уже отчаялся это делать и решил сесть на электричку, не мог посмотреть и Яндекс.Расписание. Спустя несколько часов некоторые сервисы стали работать. Например, по доставке еды и вызову такси. Заработали, но нестабильно. Часто пассажиры не видели, где находится машина. Им не приходили уведомления о прибытии. А заказы через приложение то появлялись, то исчезали. Московский водитель такси Павел продемонстрировал, как выходит из ситуации, чтобы не терять заказы из-за отмен.
7: Когда водитель нажимает, что он прибыл, пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду вас через 7 минут, уведомления не работают. Ну, собственно, вот так вот у меня все и работает.
8: Да, девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
9: Да, здравствуйте.
8: Вот я у вас буду через 10 минут, возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
9: Да, хорошо.
5: Отдельная проблема у тех, кто оплатил продвижение в Яндексе. У начинающей исполнительницы Анастасии на днях вышел новый релиз в Яндекс.Музыке. Она оплатила его продвижение. Она потратила всего 10 тысяч рублей, но думает, что проблема шире. Другие артисты тоже вложили деньги. И теперь она не может понять, сработала ли реклама и стоит ли вкладывать деньги дальше.
10: Аналитика недоступна. Невозможно отследить, сколько у тебя слушателей, прослушиваний, кто приходит, не приходит, с каких источников. Так как все их инструменты для продвижения подвязаны в одной системе, они тоже не работают. Я для продвижения своей песни использовала их инструмент импульсный. И этот сервис завязан вместе с Яндекс.Директом. И непосредственно ни Яндекс.Директ в данный момент не работает, не работает рекламная кампания. Скорее всего, изначально просто не собирались данные в плане, кто слушает. То есть деньги снимались, которые в кабинете висели. Но непосредственно результаты промо-компании увидеть было нельзя.
5: Бизнес.ФМ направила в Яндекс вопросы о том, будут ли продлены оплаченные подписки на Кинопоиск и Яндекс.Плюс, и планируется ли работа с жалобами тех, кто не смог снять деньги с Яндекс.Пэй. У некоторых также оказались недоступны фото и файлы на Яндекс.Диске. В компании объяснили это ограничением функций ради работы основных сервисов. При этом сбои затронули и сторонние сервисы. Магнит, сайт питерского Пулково, Циан, Додо Пицца, Вкусные точка, Флау-Вау и даже приложение для управления шлагбаумами «Интеллект Парк». Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Мария Голубева, Бизнес.ФМ.
2: Поставки нового оборудования взамен выбывшего в атакованных дата-центрах Яндекса могут занять до полугода. Сообщил Коммерсанту источник на эти рынки. Ожидается, что ради ускорения восстановления компания будет закупать оборудование через разные каналы, в том числе зарубежные, и железо на какое-то время подорожает. В компании в плюс назвали утопией. Расчет получить до конца года крупную партию оборудования, если заказать ее сейчас. Там допускают, что провайдеры начнут наращивать вычислительные мощности, и в четвертом квартале из-за дефицита цены неизбежно вырастут. Ряд российских ЦОДов уже приступил к модернизации систем защиты внутреннего инженерно-технологического оборудования, также уже начал закупать оборудование для защиты от атак дронов, сообщил изданию один из собеседников. О том, какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса, в начале следующего часа на Бизнес.ФМ.
11: Реклама. Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 02 02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
14: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Doom and Gloom. В переводе с английского «погибель и мрак». Словосочетание стало часто появляться в американской деловой прессе в конце 19 века и означало обычно пессимистический настрой или безнадежную ситуацию. Изначально фраза использовалась в экономических и политических прогнозах, однако позже стала популярной и в других сферах. А человека, который всегда говорит исключительно о мрачных перспективах, стали называть «merchant of doom» или по-русски «торговец тленом». Срочные переводы на Business FM.
1: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
16: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
1: Компании и корпорации.
5: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Сделки.
5: Оператор сервисных офисов A-Space интересуется покупкой московской сети офисов Multispace, в которую входят 4 коворкинга. Стоимость операционного бизнеса оценивается экспертами, опрошенными коммерсантом, в 900 миллионов рублей. А потенциальная годовая выручка при высокой загрузке может достичь 1,5 миллиардов. Несмотря на рыночные сложности, эта сделка поможет A-Space расширить портфель за счет готовых объектов гибких офисов. При этом эксперты прогнозируют падение спроса на такой вид размещения сотрудников на четверть к концу года.
1: IPO.
5: Российский производитель косметики, бытовой химии и средств гигиены Splat Global планирует провести IPO в 2029 году, узнал Forbes. Компания рассчитывает через 3 года получить оценку в размере 2 годовых выручек, ориентируясь на мультипликаторы американских компаний ELF Beauty Inc. и Allaplex Holding Inc. Некоторые эксперты, опрошенные Forbes, считают это вполне вероятным, в том числе за счет административных мер, а также если ставка ЦБ не будет повышаться. В то же время часть экспертов не видит предпосылок для такого мультипликатора, указывая, что российский инвестор не готов смотреть на зарубежные аналоги.
1: Отчеты и планы.
5: Amazon ведет переговоры о покупке ИИ-стартапа Descartes за 7 миллиардов долларов, узнала Wall Street Journal. Базирующаяся в Сан-Франциско компания разрабатывает ПО, упрощающее переход между различными ИИ-чипами, что должно усилить позиции Amazon в конкуренции с Nvidia. В прошлом году облачное подразделение Amazon AWS уже предоставило Descartes ранний доступ к собственному чипу Trainium 3. Стартап основан в 2023 году и привлек более 400 миллионов долларов инвестиций, а в мае его оценивали почти в 4 миллиарда. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
17: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
18: Любимая, там дождь. Возьми такси.
17: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
19: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
20: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: 8:47 в Москве. Московская «Динамо» со счетом 1-0 обыграла на выезде «Рубин» в 10-м туре РПЛ и возглавила турнирную таблицу. Единственный гол в свои ворот срезал защитник казанского клуба «Урозов». Это 6-я подряд победа «Динамо» в чемпионате. Теперь у команды 22 очка. Столько же набрал ЦСКА после крупной победы над «Родиной», но бело-голубые идут выше по дополнительным показателям. Через неделю «Динамо» и ЦСКА выявят сильнейшего в дерби. Подробности тура у нашего спортивного обозревателя.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Футболисты московского ЦСКА вышли на домашнюю игру с родиной с четким настроем обойти «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице. И свои шансы армейцы использовали сполна. В первом тайме по мячу забили Данил Круговой и Иван Обляков. Второй гол получился очень красивым. После хорошей комбинации верхний угол ворот. После перерыва у игроков родины были моменты, но Владислав Тороп сохранил ворота на замке, хоть и не всегда действовал уверенно. А Обляков ближе к концу игры оформил дубль очередным роскошным ударом в девятку. В итоге 3-0, у Джонатана Альбы дебют в родине не заладился. Зато пока неплохо все получается у Дмитрия Игдисамова. ЦСКА не потерпел ни одного поражения в сезоне, в отличие от остальных команд РПЛ. Дмитрий Хомуха, бывший футболист армейского клуба, высоко отметил работу всего тренерского штаба красно-синих.
21: В целом команда демонстрирует хороший темп, который набрала. Есть в составе очень опытные помощники, которые прошли серьезный этап в других клубах и знают, как справляться в кризисных ситуациях. Их вклад очень высокий. Ну и самого Дмитрия тоже можно поздравить.
0: Краснодар в 10-м туре впервые в сезоне проиграл и упустил лидерство в таблице. «Зенит» в принципиальной схватке на выезде все, казалось, решил еще в первом тайме. Дубль сделал Максим Глушенков, а после перерыва Александр Соболев довел счет до разгромного. Но горожане смогли вернуться в игру и забить дважды. Это сделали Жуау Батчи и Джон Кордоба. Еще один мяч Батчи не был засчитан из-за офсайда. Заканчивали хозяева в меньшинстве. За грубую игру был удален Витор Тармена. В перерывах между голами Краснодара возник сложнейший эпизод для Инала Танашева. Судья даже смотрел видеоповтор. Но после долгого изучения момента не стал назначать пенальти. Редкий случай. Он увидел, что Глушенков в эпизоде с падением штрафной сам нарушает правила в борьбе с Дугласом Аугусто. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов высоко оценивает уровень этого арбитра.
22: Танашев с каждым матчем все увереннее и увереннее чувствует себя. Является, наверное, лучшим арбитром российским на данный момент. Во всяком случае, из молодых рефери точно. Я смотрю, что и обычные болельщики, и специалисты, которые в деле, которые сами еще работали судьями, да и футболисты сами отмечают то, как Танашев судит в принципе, и как он разобрался в этом эпизоде. Сам Танашев играл, понятно, что не на профессиональном уровне, но так или иначе он понимает, что такое футбол, в том числе вот такие эпизоды. Поэтому надо порадоваться и отметить его работу, потому что, как правило, мы замечаем косяки наших судей. Много говорим о каких-то скандальных ситуациях.
0: Краснодар не может выиграть уже в четвертой встрече РПЛ подряд. Сказывается отсутствие травмированного Никиты Кривцова, который вернется в строй не скоро. Столько же матчей без побед и у Балтики, которая сыграла в Грозном в ничью с Ахматом. 0-0. В РПЛ продолжаются тренерские отставки. После поражения со счетом 0-5 от Локомотива факел покинул Олег Василенко. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Рябко. Факел не одержал за 10 туров ни одной победы и замыкает турнирную таблицу с 3 очками. А тем временем Арсен Захарян впервые за год забил за Реал Сосьедад. Он с мая не выходил в стартовом составе, но это наконец-то случилось, и Арсен отличился в матче 8-го тура чемпионата Испании против Депортива, а его команда победила 3-2. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
23: Капитал с Алексеем Завьяловым. Программа представляет ООО «Банк. Точка».
2: Алексей, доброе утро.
24: Доброе утро.
2: Вполне ожидаемый рост российских индексов на дизельные договоренности между Россией и США реагирует российский фондовый рынок. Ну, еще в пятницу, на самом деле, он рванул до
24: 3400. Ну, это было бы вообще великолепно, конечно.
2: 2400, конечно. Но все равно уже, кажется, знаешь, отвыкли мы от таких цифр. Сейчас почти столько есть.
24: Я думаю, да, 2400 достанем сегодня, может быть, и выше заберемся. Все-таки действительно очень неожиданные результаты телефонных переговоров в пятницу. Это поставки дизельного топлива на мировой рынок, это лицензия со стороны управления по контролю за иностранными активами Минфина США, причем лицензия сразу на полгода. До этого, конечно, Минфин США выдавал лицензии, но касались они поставок российской нефти, это вот весной в основном было, но продлялись они от месяца к месяцу, здесь сразу на полгода поставки дизельного топлива. Ну, как Трамп написал, 3 миллиона тонн в будущем. Вот такие будут поставки в месяц, насколько я понимаю. Это подтвердил вице-премьер Александр Новак, который еще тоже вечером в пятницу сказал журналистам: Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива, и в среднесрочной перспективе объем поставок может достичь 3 миллионов тонн в месяц. Это хорошие объемы, и, соответственно, если годовые брать, это больше 30 миллионов тонн в год. Так что хорошее решение, неожиданный результат. Я думаю, вряд ли кто-то ждал таких результатов телефонного разговора. И, конечно, рынок все это отыграл еще вечером в пятницу. Но если брать уже утреннее состояние рынка, то не так бодро мы растем. Но, тем не менее, выше 3% прибавляет индекс Московской биржи, 2396 пунктов. Так что ждем 2400. Закрепление выше пока, во всяком случае. Но если посмотреть на отдельные бумаги, то, ну, не сказать, что прям какая-то такая глобальная покупка на рынке наблюдается. Выборочные есть рост и в «Газпроме», и в «Полюсе». Ну, кстати, цены на золото в последнее время, можно сказать, выросли. Не то чтобы сильно, но 4200 долларов за унцию тоже неплохой результат для текущего состояния рынка драгоценных металлов. Так что ждем роста уже в основную торговую сессию. Но единственное, конечно, бумаги Яндекс, которые падают по понятным причинам. Очередная атака БПЛА теперь уже во Владимире, во Владимирской области, до этого Калужская область, Рязанская область. 3 дата-центра поражены. Посмотрим, насколько восстанавливает Яндекс сможет быстро все это инфраструктура. Но, тем не менее, акции Яндекса, естественно, рынок продавал уже в конце прошлой недели. Если брать текущее состояние, то почти 2,5% теряют бумаги. Если брать внешний контур, цены на нефть немного скорректировались пока. 103-104 доллара, ну, ближе к 104 долларам торгуется баррель смеси Brent, но это понятно, на Ближнем Востоке в целом неспокойно, на Аравийском полуострове в частности, очередные обмены ударами, атаки на аэропорт в Риаде и так далее, и, соответственно, удары по танкерам, вот это важный момент, было все более-менее спокойно, но вот с началом октября эти атаки усилились со стороны Ирана, и, соответственно, корпус стражи Исламской революции говорит о том, что не будет пропускать нежелательные, так скажем так, танкеры, которые везут нефть. Ну вот, они уже доказали, что действительно танкеры остаются под серьезной угрозой, и все это рынок нефти держит в уме, и пока, ну, какой-то вот существенной коррекции мы не наблюдаем, пока не спешат участники торгов выводить вот эту военную премию или геополитическую премию стоимости барреля.
23: Капитал на Бизнес FM.
3: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
4: АО .ООО банк .С. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
23: Реклама.
6: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
7: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
6: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
8: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
25: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
26: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
8: Принимается. Тогда с меня маршрут.
27: В новом T9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
28: Цена действительно на комплект.
23: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 13, 22, 30 октября. Студия театрального искусства. Спектакль «Дыра». Новая постановка Сергея Женовача по пьесе Александра Галина следует гоголевской анекдотической традиции. Озорное действие разворачивается в маленьком провинциальном городке, как фантасмагория, показанная глазами рассказчика, бывшего студента-философа. В ролях Александр Николаев, Вячеслав Евлантьев, Варвара Насонова, Глеб Ускипалис. Подробнее на sti.ru. 16+. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 8.58, в студии Вероника Романова. Силы ПВО минувшей ночью сбили 151 БПЛА над российскими регионами. По данным Минобороны, их перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, а также над Крымом и акваторией Черного моря. Украине потребуется еще 3-4 месяца, чтобы наладить производство достаточного количества дронов-перехватчиков против российских реактивных шахедов. Но даже после этого Россия может снова усовершенствовать свои беспилотники и сделать новые украинские перехватчики менее эффективными, пишет Guardian. Главная проблема с их производством – нехватка небольших реактивных двигателей. Россия массово закупает их в Китае, тогда как Украина и Европа пока не имеют достаточных мощностей для их выпуска, говорится в статье. Кандидат в президенты Франции обсыпали мукой. Жертвой нападения стал основатель партии «Общественная трибуна» Рафаэль Глюксман, одержавший победу на праймере с левых сил перед выборами 27 года. Все произошло, когда он вышел на улицу, чтобы сесть в такси. В этот момент неизвестный обсыпал его мукой и скрылся. Глюксман – внук советского разведчика Рубина Глюксмана. Он делает ставку в своей программе на социальную справедливость, экологический переход и жесткую борьбу с радикалами. Александр Овечкин забросил 1007-ю шайбу с учетом плей-офф НХЛ. Это случилось в матче регулярного чемпионата. Сиэтл Кракен, россиянин, занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Грецки. У того 1016 шайб. Отставание Овечкина от канадца 9 шайб. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Вытков и Кушнер отложили поездку в Москву в этом месяце. Это утверждает Axios со ссылкой на источники. Американцы ждут, пока прояснится готовность Киева и Европы принять предложение, которое США хотят сделать России для прекращения огня. При этом то же издание пишет, что Россия пока не согласилась на объявленное Трампом энергетическое перемирие. Яндекс отчитался о частичном восстановлении работы сервисов после вчерашней атаки дронов. Накануне под удар попал уже третий соцкомпании во Владимире. Сколько времени нужно, чтобы вернуть объекты в прежний режим и как их защитить от новых атак? Трудности перевода наш слушатель из Казани рассказал, как полгода не мог вернуть обратно крупную сумму, которая поступила на карту его ребенка. Вопрос в итоге решился только после того, как «Кто надо» услышал. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Атаки на дата-центры Яндекса, сервисы еще восстанавливают, но вопросы остаются. В эти выходные пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники. А до этого в четверг был атакован дата-центр в Сасово, Рязанская область. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса, за счет чего ему удается быстро возвращать сервисы к работе? Об этом подробнее Наталья Шашина.
11: В ночь на воскресенье был атакован уже третий дата-центр Яндекса. Нетронутыми остаются только технологические площадки в Подмосковье. Но пока компании удается довольно быстро восстановить работу, хотя и не всех, но многих сервисов. Кинопоиска, приложений по доставке еды, такси. Как считают эксперты, это значит, мощности удалось быстро перекинуть, перенести, переключиться на резервные копии. И в этом может быть одна из главных мер защиты сейчас. Хранить данные и резервные копии не только в своих дата-центрах, но и арендовать оборудование у других ЦОДов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
12: Есть понимание у компании Яндекс о том, что нужно зарезервироваться на всякий случай и в другие места. То есть я к тому клоню, что это не значит, что Яндекс может хранить данные и резервировать и копировать резервные копии только в свои ЦОДы. Можно просто на время выкупить мощностью у других центров обработки данных и туда перенести функционирование и хранение тех или временных данных.
5: Есть то, что потеряно безвозвратно?
12: Ни у кого не увидел.
5: Ни у кого не увидел.
12: Друзей спрашивал. Данные на облаке, данные, связанные с фирмами, с компаниями, юрлицами. Ни у кого ничего не было повреждено. А если мы говорим про оборудование, то да, там, естественно, есть безвозвратно утерянное оборудование. Но хочу напомнить о том, что именно Яндекс в том числе не производит сами сервера на российских заводах.
11: На Украине, например, удавалось довольно быстро восстанавливать работу сервисов после российских ударов по дата-центрам. Эксперты объясняли это децентрализацией системы. Вышел из строя один дата-центр, подстраховались на резервной площадке в Париже или Брюсселе. Насколько сильно повреждены дата-центры Яндекса, неизвестно. По словам Горшенина, пожары в дата-центрах, как правило, тушат с помощью специального газа, чтобы не повредить оборудование. Если пришлось тушить водой, восстановление займет больше времени. И вопрос в том, насколько сложно, например, будет Яндексу купить флагманские чипы для обучения нейросетей, как, например, NVIDIA A100, учитывая и санкции, и мировой дефицит памяти, рассуждает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
13: Если из строя вышли дизель-генераторы, подстанция, то можно восстановить относительно быстро. А если серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна под санкциями. Даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно. Ключевым, что является, чипы, как правило, они видеокарты, пытались все покупать у нас, но мы под санкциями, нам их не привозят. При этом черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно. Допустим, если Google в случае выхода из строя центра обработки данных может относительно быстро построить рядом такой же, то нам это сложно сделать.
11: Другие эксперты в разговоре с Business FM утверждают, у IT-гигантов есть большой резерв оборудования на случай ремонта, вывода из эксплуатации или перекрытия поставок. Но вопросы в том, как много нужно заменить и будут ли еще атаки. Публичной информации о том, как были защищены эти центры Яндекса, нет. Как уверен редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, самая эффективная защита – противовоздушная оборона от дронов, как та, что выстроена вокруг Москвы.
14: Должны быть не просто один комплекс панцирь на весь объект, а может быть 5 или 6 с перекрытием зон поражения, таким образом расположенные, чтобы гарантированно цель не прошла. Если цель проходит мимо одного зенитного комплекса, то ее этот зенитный комплекс должен подстраховывать другой зенитный комплекс и так далее, и так далее. То есть несколько зон поражения, перекрывающих друг друга, дадут высокую вероятность отражения практически любой атаки.
15: Напрашивается, как будто бы все эти центры обработки данных перенести под землю.
14: У ВСУ нет в распоряжении бетонобойных бомб. Это было бы решение, но надо понимать, что это невозможно. Без прекращения работы этой цифровой инфраструктуры надо дата-центр разобрать, перенести в новые помещения, подготовленные заранее, и там по новой собрать. Все это время дата-центр работать не будет.
11: Вопрос в том, насколько масштабными будут последствия атак, учитывая сбои многих сторонних сервисов, вроде Ламода, Магнита и Циана, из-за аварии у облачного провайдера. Как уверяют эксперты, вряд ли проблема ударит по финансовой инфраструктуре. Большинство крупных банков имеют свои ЦОДы. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Business FM.
10: На том, как пользователи пережили масштабные сбои, в частности, таксисты Яндекса, которые не могли не обслужить заказ, не отменить его, в середине часа на Business FM. Но сейчас трудности перевода. В редакцию Business FM обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. И с тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. Продолжит Диана Чабанова.
16: Кто надо, услышал.
17: В марте 13-летней дочери Тимура на детскую карту Сбербанка пришли 18,5 тысяч рублей. Происхождение перевода семье было неизвестно. Имя отправителя скрыто, а непонятные деньги вернуть очень хотелось. Многочисленные звонки на горячую линию банка результатов не дали. Там только предложили ему воспользоваться функцией «вернуть перевод» и отправили семью Тимура в органы опеки. Дело в том, что по детским счетам вводят массу ограничений, в том числе и для родителей. И без органов опеки эти ограничения не сняли. О таких затруднениях радиостанция Business FM уже сообщала ранее. Но и опека семье девочки отказала. Попытки вернуть случайно прилетевшие деньги превратились в бесконечное оббивание порогов и бег по кругу. Это длилось почти полгода, пока Тимур не написал в редакцию Business FM о своей проблеме. Журналисты сделали официальный запрос в Сбербанк и Центробанк с просьбой разъяснить ситуацию. Вопрос решился меньше, чем за сутки, как по щелчку, сказал Тимур.
18: Позвонил в Сбербанк. Сбербанк говорит,
0: говорит, подождите, если человек ошибся этим переводом, он свяжется с вами, попросит возвратить деньги. Мы подождали 10 дней, никто им не звонит. Опять обращение в Сбербанк. Я заподозрил, что это мошенники, сразу заблокировал и свои карты, и детскую карту, и дочери. Сбербанк послал в органы опеки получить разрешение на возврат переведенных денег. Пошли в органы опеки, там дали официальный ответ, что по закону мы не можем вам такое разрешение дать. Идите в банк, разбирайтесь. Мы пошли в банк опять. Банк опять послали в органы опеки. Пришлось после этого идти в полицию. Это заявление уже в полиции полтора месяца находится. Ни ответа, ни привета. Обратился в бизнес FM. С утра сразу перезвонил сотрудник Сбербанка, и перевод отменили тут же. Буквально за 2 часа дочка со своего телефона позвонила. Официально сказала, что да, перевод надо отменить. И тут же все это отменили.
1: Вы пишете, что никто, кроме нас, за полгода не смог урегулировать ситуацию.
0: Вот вашим, как по щелчку пальца, это просто эйфория такая. Кому-то не наплевать хотя бы на простых людей.
11: То, что подобные вопросы решаются только после интереса к таким историям со стороны СМИ, увы, признак не очень хороший. Но проблема тут не в банке, а в органах опеки, считает юрист Алексей Русакомский. Вне зависимости от суммы перевода, которые требуется вернуть, опека должна выдать на это разрешение, потому что с точки зрения закона это рассматривается как действия, направленные на уменьшение имущества подопечного, то есть ребенка.
2: Действия органа опеки попечительства, где направляют его родителя в банк получать сведения о том, кто перевел денежные средства, то есть требовать от банка разглашения банковской тайны, вот эти действия незаконны. Нужно обратиться с жалобой либо в контролирующий орган, либо в прокуратуру, указав, что они надлежащим образом защищают законные права и интересы подопечного. Это они должны обратиться в банк, а не его направлять. Банк не предоставляет сведения. Действует правильно, потому что это банковская тайна. Я бы на его месте положил бы на депозит нотариусу и предложил бы банку связаться с отправителем и явиться к нотариусу, получить эти деньги с депозита. Вот так вот можно было бы решить эту проблему.
11: По словам специалистов, опрошенных бизнес-ФМ, есть еще один способ решить такую проблему. Пожаловаться в Центробанк. Регулятор может повлиять на действия банка. Но Тимуру и его дочери помогло еще то, что она за эти полгода попыток вернуть чужие деньги достигла 14-летия и получила паспорт. И почему-то только после запроса бизнес-ФМ банк сообщил, что раз девочке исполнилось 14, то она может без органов опеки оформить возврат. Внезапно. Что делать в такой ситуации тем, у кого дети помладше, вопрос по-прежнему открытый. Наш герой после всей этой истории детскую карту дочери на всякий случай закрыл. Диана Чубанова, Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
10: С теми, кто в теме, мы поговорим сегодня подробнее о детском банкинге, о плюсах и минусах, также о том, как говорить с ребенком о деньгах. Стоит ли ему ограничивать траты и какими суммами? И, что особенно важно, как научить ребенка распознавать мошенников? Тему «Дети и деньги» мы обсудили с начальником отдела планирования и отчетности Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики Анны Хуруджи.
18: Траты у ребенка могут возникнуть в очень маленьком возрасте, в 7 лет, когда он пошел в школу. А некоторые родители разрешают детям и в более маленьком возрасте, например, сходи, купи хлеб. Сколько давать карманных денег? Нужно ли ограничивать? Определенно да. У нас родитель за своего ребенка несет еще и уголовную ответственность. Чем меньше у ребенка знаний по финансовой грамотности и чем больше у него денег в разных формах, тем больше вероятность того, что он может попасться на каких-то мошенников, фишинговые сайты, случайно подключить какие-то подписки платные, которые не нужны, например. Ограничивать нужно. Родителю самое важное объяснить, почему он ограничивает.
23: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
10: Интервью полностью сегодня в дневные часы, 18.30 на Бизнес FM. Ну, а если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
23: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ.
19: Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились.
3: Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
4: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Инвестиции требуют ясного взгляда и системного подхода. Цифра-брокер – это экспертная аналитика, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. Цифра-брокер – ваш надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения. ООО «Цифра-брокер».
23: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
19: Первые в деле.
20: Считается, что первой в мире фармацевтической компанией стала немецкая Merck, которую в 1668 году создал дармштадтский аптекарь Фридрих Якоб Merck. Сегодня в группу Merck входит около 250 профильных компаний. А наследники основателя, семья Merck, контролируют 2/3 акций холдинга.
19: Первые в деле. На Business FM. Business FM. Не на словах, а на деле. Москва 87.5. Казань 93.5.
23: В эфире радио «Не на словах, а на деле». Новости экономики.
21: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Центробанк ужесточит контроль за операторами электронных кошельков и приблизит требования к ним к банковским стандартам. Это следует из новой методики регулятора. Компания обяжет прозрачнее раскрывать информацию о тарифах, рисках и условиях возврата средств. Рынок таких услуг уже достиг 13 триллионов рублей, но до сих пор регулирование было мягче, чем в банковском секторе. Теперь вместо рекомендательных правил операторов будут оценивать по 33 критериям. За нарушение регулятор сможет требовать исправлений, а за неисполнение предписаний применять санкции вплоть до отзыва лицензии. Коксующийся уголь в России в октябре подорожал на 19,5-35%. Его производители повысили цены на внутреннем рынке в октябре почти на треть в связи с увеличением себестоимости добычи в Кузбассе и ростом мировых котировок. Для металлургов это грозит увеличением себестоимости в условиях падения цен на готовую продукцию, пишет «Коммерсант». Опрошенные аналитики считают, что стоимость угля для сталеваров близка к критическому уровню, другие, что запас прочности у потребителей сохраняется. Грузинские производители напитков могут потерять до 70% доходов после запрета поставок в Россию. Это заявил лидер партии «Солидарность во имя мира» Мамук Апипия. По его словам, российский рынок остается для них основным, а ограничения могут привести к сокращению рабочих мест. Роспотребнадзор ранее запретил ввоз продукции 7 крупных компаний. Доля россиян, считающих, что сбережения лучше хранить на банковском счете, в этом сентябре снизилась до 38% год к году. В прошлом сентябре показатель был 43%. Это следует из опроса «Инфом» по заказу Банка России. Одновременно доля сторонников наличных выросла с 32% до 37%. Еще 10% опрошенных в сентябре этого года предпочли бы сочетать наличный и банковский счет против 9% годом ранее. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Погода в Москве.
10: Сейчас в столице 12 градусов. Пасмурно. Сегодня возможен слабый дождь. В середине дня максимальная температура до плюс 16 градусов. Ночью около 11 тепла. 9.17 в Москве. Второй за два дня удар по международному аэропорту Рияда в Саудовской Аравии. Из-за воскресной атаки в одном из терминалов начался пожар, один человек погиб.
23: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
4: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
22: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн.
6: – это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Слова, проверенные делом. Если вернуться в прошлое лет на 200 назад, то станет понятным, что все обыденные для современного человека вещи когда-то были фантастикой или магией. Говорить с людьми на другом конце земного шара, моментально отправить и получить письмо, летать – все это казалось невероятным и волшебным. Изобретательство – это волшебство, воплощение самых невероятных задумок и фантазий. А вы не хотели бы быть волшебником? Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова, проверенные делом. На Business FM. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
8: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Россиянам поступают звонки от мошенников, заявляющих об обнаружении у них сторонних переводов, которые могут привести к аннулированию детских пособий, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформа «Мышеловка». Чтобы решить проблему, злоумышленники предлагают подтвердить перевод или исключить его из совокупного дохода. Для этого они просят привести все сбережения на специальный необлагаемый транзитный счет. В «Мышеловке» напомнили, что соцфонд не требует перевода денег на сторонние счета для подтверждения права на пособие. Все вопросы по оценке доходов семьи нужно решать только через госуслуги или при личном визите в соцфонд. Нижегородское правительство ожидает падения инвестиций на четверть. По данным прогноза социально-экономического развития региона, до 30 года в прошлом году объем инвестиций снизился почти на 10% и составил 743 миллиарда рублей. Инвестиции в основной капитал в Нижегородской области в этом году сократятся на четверть в годовом выражении, до 627,5 миллиардов. При этом в первом полугодии инвестиции в IT-секторе увеличились вдвое, в торговле на четверть. Однако инвестиционный спрос продолжает падать, говорится в документе. Сейчас в Нижегородской области реализуется 35 инвестпроектов на 179,5 миллиардов рублей. Нижегородских предпринимателей приглашают оценить доступность недвижимости для ведения бизнеса в регионе. Опросы проводит областной Минпром на постоянной основе. В ведомстве отметили, что доступность недвижимости и земельных участков – одно из главных условий для развития бизнеса. При выборе подходящего места предприниматели учитывают целый ряд факторов. От стоимости объекта до его расположения бизнес может оценить доступность необходимых земельных участков и недвижимости, качество информации о них, количество предложений для покупки или аренды по приемлемой цене, среднюю стоимость и удобство расположения подходящих объектов. Пройти опрос можно в любое удобное время на инвестпортале Нижегородской области. Оператор системы оплаты проезда «Ситикарт» выпустил лимитированную линейку транспортных карт с фирменным оформлением футбольного клуба «Нижний Новгород». Представлена серия из двух вариантов дизайна. На лицевой стороне каждой карты размещена эмблема ФК «Нижний Новгород» в цветах клуба, а также изображение панорамы территории «Стрелка». Для новых транспортных карт применяются действующие тарифы. Обновленная карта доступна для приобретения в кассах метро и пунктах обслуживания «Ситикарт». Фестиваль «Интервалс-2027» пройдет в Нижнем Новгороде с 29 апреля по 3 мая, сообщили организаторы. «Интервалс» вырос из одной вечеринки. В 2015 году в Нижегородском клубе собралось около 350 человек на ночь совместных выступлений музыкантов и медиахудожников. Название «Интервалс» описывало именно эту идею – творческий диалог визуальных художников и музыкантов. За 10 лет фестиваль прошел путь от локального эксперимента до главного фестиваля медиаискусства в стране и одного из заметных событий индустрии. Его влияние давно вышло за рамки нескольких
5: нескольких фестивальных дней. Он формирует спрос на медиа-арт, дает художникам и студиям возможность работать с крупными городскими пространствами, развивает профессиональное сообщество и задает планку для проектов в других городах. Для Нижнего Новгорода особенно важно, что фестиваль вырос именно здесь и сегодня работает одновременно на культурную репутацию города и на развитие целой индустрии, отметил замгубернатор Нижегородской области Олег Беркович. Развитие событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
16: Погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 17 градусов. Вечером ожидается ясное небо и плюс 15, ночью будет облачно с прояснениями и плюс 13. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры», официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
12: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
16: Валюта.
9: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 10 октября. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 67 копеек. Держитесь курса.
16: Компании и корпорации.
5: Предприниматели приглашают на семинар по актуальным вопросам маркировки «Честный знак» в Кавернине. Встреча состоится 16 октября. На семинаре подробно разберут алгоритм взаимодействия с системой, автоштрафы, маркировку остатков и товаров ручной работы. В завершении встречи организуют индивидуальные консультации для предпринимателей. К участию приглашают юридические лица, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области, а также физических лиц, заинтересованных в

0: Проекты переход от устаревшей однотрубной системы к современной циркуляционной системе горячего водоснабжения. Одновременно идут работы по замене трубопроводов отопления и ГВС на двух участках проспектов Молодежной и Ильича. Новые трубы со сроком службы до 50 лет – это современный стандарт, который повышает надежность работы сети. На период проведения активных фаз работ подача теплоснабжения ГВС для потребителей организована по резервным веткам. После завершения работы будет обеспечена непрерывная циркуляция воды в 51 здании, жилых домах и социальных объектах на улицах Краснодонцев, Ватутина, Лоскутова, Челюскин, в Школьной, а также на проспектах Ильича и Молодежной. Полная реконструкция тепловой сети на данном участке рассчитана до конца 2027 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О HeadHunter у Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Hay moros en la costa».
5: В переводе с испанского означает «мавры на берегу». В течение нескольких веков побережье Испании подвергалось нападениям североафриканских пиратов. Они охотились на торговые суда, грабили прибрежные поселения и обращали пленных в рабство. Чтобы защититься от корсаров, испанцы строили вдоль берега многочисленные дозорные башни. Если на горизонте начинали маячить берберские паруса, часовой кричал «мавры у берега», что служило сигналом тревоги для местных жителей. С тех пор фразу стали использовать для предупреждения о любой надвигающейся опасности.
4: Срочные переводы на Business FM. Дура Лекс, но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. 100 тысяч местных бат или 3 тысячи американских долларов. Такой штраф можно получить в Таиланде за кормление морских рыб. Кроме того, купальщикам запрещено трогать обитателей моря, преследовать их или ловить. А кораллы под угрозой такого же штрафа нельзя ломать и вывозить из страны в необработанном виде. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, в студии Вероника Романова. В США двухпартийная группа из шести сенаторов обвинила Дональда Трампа в нарушении закона за сделку по закупке дизельного топлива из России, пишет Associated Press. В своем совместном заявлении они указывают, что Белый дом не проконсультировался с Конгрессом и не предоставил своему решению никаких объяснений. Сделка, о которой страны объявили 9 октября, идет вразрез с прямым запретом Конгресса на импорт энергоносителей из России. Он был принят в 2022 году, и сенаторы подчеркивают, что США не должны оказывать финансовую поддержку Кремлю, пока продолжаются боевые действия против Украины. НАТО представит теорию победы в возможном конфликте высокой интенсивности. Ее презентует главнокомандующий объединенными силами в Европе генерал Алексис Гринкевич на Варшавском форуме по безопасности 12-13 октября. Речь о стратегии, которая должна подготовить блок к возможному масштабному вооруженному конфликту и наращиванию промышленного и военного потенциала. Это позволит Альянсу не только эффективно отвечать на агрессию, но и создать условия, при которых продолжение конфликта становится слишком затратным для противника. Особое внимание в плане уделено 29-му году, отмечают в пресс-службе. Его определяют как контрольный рубеж для подготовки армии США и стран Европы к потенциальным угрозам. В саммите примут участие более 2500 участников из 90 стран. Барбель Басс объявил об уходе с поста сопредседателя социального

0: Демократической партии Германии попросила канцлера Фридриха Мерца освободить ее от должности министра труда и социальных вопросов. БАС объяснила решение необходимостью пережить смерть падчерицы и взять время на восстановление. По ее словам, в этот сложный период в ее адрес продолжают звучать публичные нападки, в том числе со стороны партнеров по правящей коалиции, поэтому сейчас она не может в полной мере исполнять обязанности на обоих постах. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Кремль пока не комментировал заявление Трампа о якобы достигнутом энергетическом перемирии. В Киеве о нем тоже узнали. СМИ, правда, уже объявили о своей готовности. Зеленский сказал, что даже готов провести выборы. О риторике и реальных намерениях сегодня комментарий Георгия Буфта. Российский фондовый рынок открылся ростом и сейчас прибавляет 3% с небольшим, находится вблизи уровня 2400 пунктов. Это реакция на договоренности с США по экспорту дизельного топлива из России. На вот акции Яндекса чувствуют себя неважно, около 2% потери. В Яндекс.Пэй заявили, что точные сроки восстановления сервиса пока назвать нельзя. У финтех-подразделения Яндекса тоже начались проблемы после атаки на третий дата-центр компании. Затем проблемы начались и у клиентов. Между тем, источники говорят, что на поставки нового оборудования у Яндекса может уйти до полугода. Подробнее об этом в нашем эфире. Итак, Россия пока не согласилась на объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие. Об этом сообщает Axios. Оно предполагает взаимный отказ Москвы и Киева от атак на НПЗ с возможностью расширения на электростанции и энергосети. Русские об этом думают. Скоро узнаем, готовы ли они, сказал изданию источник в Белом доме. Сам Трамп заявил, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие. Оно вступает в силу немедленно. Кремль пока заявление Трампа не комментировал. Зеленский назвал утверждение Трампа новостью. Он подчеркнул, если россияне согласятся, то и Украина согласится. А позднее сообщил, что ВСУ якобы уже получили все соответствующие приказы касательно возможного энергетического перемирия. Но ответ на заявление Трампа, что Украине нужен новый лидер, Зеленский заявил, что Украина проведет выборы, если Россия на 60 дней полностью прекратит огонь. Что все это означает на самом деле, комментарий Георгия Буфта.
3: За трое суток Трамп нанес Зеленскому 3 болезненных удара. Сначала, после разговора с Путиным, Минфин США снял санкции с российского дизеля. Затем он заявил, что Украине пришло время избрать нового лидера. Наконец, в воскресенье объявил о вступлении в силу энергетического перемирия, о котором Зеленский, по его словам, узнал из новостей. По версии Трампа, Россия за полгода поставит на рынке, включая США, до 5 миллионов тонн дизеля. Раньше экспорт составлял более 30 миллионов тонн в год. Суточное потребление в Америке – 500 000 тонн. При этом он же оговорил, что поставки зависят от прекращения ударов по российским НПЗ. Отсюда инициатива об энергоперемирии, как о якобы достигнутом, что на самом деле может оказаться не более чем просьба самого Трампа к воюющим сторонам. 14 сентября он уже объявлял, что Киев согласился не бить по российской энергетике, а Россия согласилась сделать то же самое. В Кремле тогда назвали идею очень хорошей, но условием выставили снятие санкций на экспорт российских энергоресурсов. Теперь часть российских условий выполнена, но только со стороны США. При этом в изложении хода телефонного разговора Путина и Трампа помощником президента Ушаковым нет намеков на частичное перемирие. Было сказано о понимании сути предложения Трампа. Зато есть оговорка, что после массированной атаки на Москву во время думских выборов Кремль еще подумает, когда возобновлять переговоры. Это не похоже на язык страны, которая только что подписалась под каким-то мораторием. К тому же Москва и Киев под энергетическим перемирием подразумевают разные вещи. Зеленский хочет обменять мораторий ударов по НПЗ на прекращение ударов по украинской энергогенерации, сетям и газовому хозяйству, а также зерновому экспорту. Для Москвы энергоперемирие шире. Это и прекращение ударов по нефтеэкспорту, включая порты, терминалы и танкеры, плюс снятие санкций. Неоговоренный механизм контроля. Весной прошлого года 30-дневный мораторий на удары по энергетике нарушался десятки раз. Технически проще отслеживать полное прекращение огня в воздухе, но об этом даже речи не идет. К тому же для Киева зима – пик уязвимости, мораторий ему нужен сейчас. Для Москвы перемирие могло бы защитить ремонтирующиеся НПЗ и открыть экспорт, но лишает возможности усилить давление на Киев зимой. Что касается двухмесячного перемирия ради выборов в Украине, то Москва, скорее всего, скажет «нет». Зеленский об этом догадывается и пытается переадресовать требования Трампа о выборах Путину. Но позиция Москвы с марта прошлого года не менялась. Никакого прекращения огня до урегулирования первопричин кризиса, поскольку пауза позволит Украине перевооружиться и провести мобилизацию. Два месяца тишины, и тем более во время зимы, дало бы Киеву возможность восстановить энергетику и ПВО, тогда как Кремль хотел бы просто ухода Зеленского. К тому же встает слишком много технических вопросов, включая организацию голосования для граждан Украины в России. Да и закон запрещает выборы в период военного положения. Рада сначала должна отменить его, а затем начинается предвыборная кампания, на которую избирательный кодекс отводит 3 месяца. 60 дней тут мало. Так что предложение Зеленского – это политический жест, рассчитанный на отказ. Европа в выстраиваемых Трампом конструкциях отсутствует, зато остается главным противовесом. Лицензия Минфина США замораживает только американские ограничения. Санкции ЕС и Британии на российский дизель, как и потолок цен на нефтепродукты, сохраняются. На этом расхождении Зеленский строит игру. Он обзванивает европейских лидеров, рассчитывая, что ЕС не оставит Киев без денег и оружия. Хотя Евросоюз тормозит выделение траншей, требуя в том числе проведения антикоррупционных реформ. Роль жертвы произвола Трампа может смягчить европейские условия, но не отменить их. После консультации с европейскими союзниками Зеленский заявил о поддержке энергоперемирия, но только на взаимной основе. Главный риск для Киева – это гипотетический отказ в разведданных США и доступе к Starlink. По данным Wall Street Journal, на переговорах в Майами Стив Уитков и Джаред Кушнер напоминали украинской делегации об этой помощи США, хотя прямой угрозы не озвучало. На банковый ставят на то, что ястребы в администрации и республиканской партии не дадут отключить разведданные, а 3 ноября республиканцы промежуточные выборы проиграют, и тогда тон в Конгрессе станут задавать демократы.
2: Это был комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал Буфт знает. По данным Максиус, Уитков и Кушнер отложили поездку в Москву до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и страны Европы согласиться с новым единым предложением, которое планируется представить России. По данным Нью-Йорк Таймс, у США есть 3 предложения для побуждения Москвы согласиться на энергетическое перемирие. Это разморозка миллиардов российских активов, продажа доли Лукойла в группе американских и ближневосточных инвесторов и также на расширение Беларуси, разрешение Беларуси экспортировать калийные удобрения. Яндекс.Пэй по-прежнему восстанавливается. Вчера поздно вечером глава финтех направления Яндекса Дмитрий Пирогов заявил, что назвать точные сроки восстановления сервиса пока нельзя. Он также написал, что все деньги пользователей в безопасности, ни одна запись о счете не потеряна, деньги не хранятся в дата-центрах, там находятся серверы, обеспечивающие работу этих сервисов. На момент вечера воскресенья у пользователей наблюдались проблемы также с работой умного дома, такси, Яндекс.Музыки, карт, почты и Алисы. Доступ к этим и другим сервисам постепенно восстанавливается, но некоторые из них и функции их пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, отмечают в Яндексе. О том, как сами пользователи пережили масштабный сбой, Наталья Шашина.
4: Последствия сбоев в воскресенье ощутили пользователи не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Некоторые восприняли это с иронией. «Умный дом парализован, даже ролл шторы поднять не могу, лежу во тьме», – шутили в соцсетях. Но у многих сбои вызвали серьезные сложности. Особенно болезненно ударил сбой по пользователям Яндекс.Пэй. Они временно потеряли возможность снять или перевести деньги. По данным Down Detector, больше всего жалоб именно на этот сервис. У жителя Подольска Андрея в воскресенье заканчивался льготный период по кредитке другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе. Банк, выдавший кредитную карту, не принял во внимание обстоятельства и отсрочку ему не дал.
5: Портить кредитную историю не хотелось бы. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банк много людей в комментариях пишут, что также у них есть платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам. И тоже пишут свои недоумения.
4: Некоторое время было невозможно вызвать такси, а те, кто уже отчаялся это делать и решил сесть на электричку, не мог посмотреть и Яндекс.Расписание. Спустя несколько часов некоторые сервисы стали работать. Например, по доставке еды и вызову такси. Заработали, но нестабильно. Часто пассажиры не видели, где находится машина. Им не приходили уведомления о прибытии. А заказы через приложение то появлялись, то исчезали. Московский водитель такси Павел продемонстрировал, как выходит из ситуации, чтобы не терять заказы из-за отмен.
6: Когда водитель нажимает, что он прибыл, пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду вас через 7 минут, уведомления не работают. Ну, собственно, вот так вот у меня все и работает.
7: Да, девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
8: Да, здравствуйте.
7: Вот я у вас буду через 10 минут, возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
8: Да, хорошо.
4: Отдельная проблема у тех, кто оплатил продвижение в Яндексе. У начинающей исполнительницы Анастасии на днях вышел новый релиз в Яндекс.Музыке. Она оплатила его продвижение. Она потратила всего 10 тысяч рублей, но думает, что проблема шире. Другие артисты тоже вложили деньги. И теперь она не может понять, сработала ли реклама и стоит ли вкладывать деньги дальше.
9: Аналитика недоступна. Невозможно отследить, сколько у тебя слушателей, прослушиваний, кто приходит, не приходит, с каких источников. Так как все их инструменты для продвижения подвязаны в одной системе, они тоже не работают. Я для продвижения своей песни использовала их инструмент импульсный. И этот сервис завязан вместе с Яндекс.Директом. И непосредственно ни Яндекс.Директ в данный момент не работает, не работает рекламная кампания, скорее всего. Изначально просто не собирались данные в плане, кто слушает. То есть деньги снимались, которые в кабинете висели. Но непосредственно результаты промо-компании увидеть было нельзя.
4: Бизнес.ФМ направила в Яндекс вопросы о том, будут ли продлены оплаченные подписки на Кинопоиск и Яндекс.Плюс, и планируется ли работа с жалобами тех, кто не смог снять деньги с Яндекс.Пэй. У некоторых также оказались недоступны фото и файлы на Яндекс.Диске. В компании объяснили это ограничением функций ради работы основных сервисов. При этом сбои затронули и сторонние сервисы. Магнит, сайт питерского Пулково, Циан, Додо Пицца, Вкусные точка, Флау-Вау и даже приложение для управления шлагбаумами «Интеллект Парк». Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Мария Голубева, Бизнес.ФМ.
2: Поставки нового оборудования взамен выбывшего в атакованных дата-центрах Яндекса могут занять до полугода. Об этом сообщил Коммерсанту источник на IT-рынке. Ожидается, что ради ускорения восстановления компания будет закупать оборудование через разные каналы, в том числе зарубежные, и железо на какое-то время подорожает. В компании «Вплюс» назвали утопией расчет получить до конца года крупную партию оборудования. Если заказать ее сейчас, там допускают, что провайдеры начнут наращивать вычислительные мощности и в четвертом квартале из-за дефицита цены неизбежно вырастут. Ряд российских ЦОД уже приступили к модернизации системы защиты внешнего инженерно-технологического оборудования и также уже начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА, сообщил изданию один из собеседников. О том, какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса, об этом подробнее в начале следующего часа.
1: Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес.ФМ. Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
10: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора. Рамные внедорожники Тэнк. Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой Тэнк с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера Тэнк Агат Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель Тэнк 500 в комплектации сети премиум с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
11: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. С 13 лет Рудольф Дизель жил самостоятельно. Из родного Парижа он уехал учиться в Германию, в реальном училище, политехнической школе, Мюнхенской высшей технической школе, везде он был одним из лучших учеников. О создании нового вида моторов Дизель задумался, слушая лекции профессора Линде о термодинамическом цикле. Именно тогда ему пришла в голову идея создать такой двигатель, в котором горючее воспламенялось бы не от искры, а за счет высокой температуры сжимаемого газа, и Рудольф сконструировал его в 1897 году. Новый двигатель сразу же заинтересовал промышленников, ведь его КПД вдвое превышал КПД паровой машины. С 1903 года его ставят на корабли, с 1908 на грузовики и локомотивы. Увековечить свое имя в собственном сверхпопулярном изобретении мечта Рудольфа Дизеля стала реальностью и остается ею поныне. Говорящие фамилии на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова, здравствуйте.
1: Сделки.
4: Оператор сервисных офисов A-Space интересуется покупкой московской сети офисов Multispace, в которую входят 4 коворкинга. Стоимость операционного бизнеса оценивается экспертами, опрошенными коммерсантом, в 900 миллионов рублей. А потенциальная годовая выручка при высокой загрузке может достичь 1,5 миллиардов. Несмотря на рыночные сложности, эта сделка поможет A-Space расширить портфель за счет готовых объектов гибких офисов. При этом эксперты прогнозируют падение спроса на такой вид размещения сотрудников на четверть к концу года.
1: IPO.
4: Российский производитель косметики, бытовой химии и средств гигиены Splat Global планирует провести IPO в 2029 году, узнал Forbes. Компания рассчитывает через 3 года получить оценку в размере 2 годовых выручек, ориентируясь на мультипликаторы американских компаний ELF Beauty Inc. и Allaplex Holding Inc. Некоторые эксперты, опрошенные Forbes, считают это вполне вероятным, в том числе за счет административных мер, а также если ставка ЦБ не будет повышаться. В то же время часть экспертов не видит предпосылок для такого мультипликатора, указывая, что российский инвестор не готов смотреть на зарубежные аналоги.
1: Отчеты и планы.
4: Amazon ведет переговоры о покупке ИИ-стартапа Descartes за 7 миллиардов долларов, узнала Wall Street Journal. Базирующаяся в Сан-Франциско компания разрабатывает ПО, упрощающее переход между различными ИИ-чипами, что должно усилить позиции Amazon в конкуренции с Nvidia. В прошлом году облачное подразделение Amazon AWS уже предоставило Descartes ранний доступ к собственному чипу Trainium 3. Стартап основан в 2023 году и привлек более 400 миллионов долларов инвестиций, а в мае его оценивали почти в 4 миллиарда. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
12: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
13: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: 9:47 в Москве. Московская «Динамо» со счетом 1-0 обыграла на выезде «Рубин» в 10-м туре РПЛ и возглавила турнирную таблицу. Единственный гол в свои ворота срезал защитник казанского клуба «Урозов». Это 6-я подряд победа «Динамо» в чемпионате. Теперь у команды 22 очка. Столько же набрал ЦСКА после крупной победы над Родиной, но бело-голубые идут выше по дополнительным показателям. Через неделю «Динамо» и ЦСКА выявят сильнейшего в дерби. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Футболисты московского ЦСКА вышли на домашнюю игру с Родиной с четким настроем обойти «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице. И свои шансы армейцы использовали сполна. В первом тайме по мячу забили Данил Круговой и Иван Обляков. Второй гол получился очень красивым после хорошей комбинации верхний угол ворот. После перерыва у игроков Родины были моменты, но Владислав Тороп сохранил ворота на замке, хоть и не всегда действовал уверенно. А Обляков ближе к концу игры оформил дубль, очередной очередным роскошным ударом в девятку. В итоге 3-0. У Джонатана Альбы дебют вроде не заладился. Зато пока неплохо все получается у Дмитрия Игдисамова. ЦСКА не потерпел ни одного поражения в сезоне, в отличие от остальных команд РПЛ. Дмитрий Хамуха, бывший футболист армейского клуба, высоко отметил работу всего тренерского штаба красно-синих.
15: В целом, команда демонстрирует хороший темп, который набрала. Есть в составе очень опытные помощники, которые прошли серьезный этап в других клубах и знают, как справляться в кризисных ситуациях. Их вклад очень высокий. Ну и самого Дмитрия тоже можно поздравить.
14: Краснодар в 10-м туре впервые в сезоне проиграл и упустил лидерство в таблице. «Зенит» в принципиальной схватке на выезде все, казалось, решил еще в первом тайме. Дубль сделал Максим Глушенков, а после перерыва Александр Соболев довел счет до разгромного. Но горожане смогли вернуться в игру и забить дважды. Это сделали Жоао Батчи и Джон Кордоба. Еще один мяч Батчи не был засчитан из-за офсайда. Заканчивали хозяева в меньшинстве. За грубую игру был удален Витор Тармена. В перерывах между голами Краснодара возник сложнейший эпизод для Инала Танашева. Судья даже смотрел видеоповтор. Но после долгого изучения момента не стал назначать пенальти. Редкий случай. Он увидел, что Глушенков в эпизоде с падением штрафной сам нарушает правила в борьбе с Дугласом Аугусто. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов высоко оценивает уровень этого арбитра.
16: Танашев в каждом матче все увереннее и увереннее чувствует себя. Является, наверное, лучшим арбитром российским на данный момент. Во всяком случае, из молодых рефери точно. Я смотрю, что и обычные болельщики, и специалисты, которые в деле, которые сами еще работали судьями, да и футболисты сами отмечают то, как Танашев судит в принципе и как он разобрался в этом эпизоде. Сам Танашев играл, понятно, что не на профессиональном уровне, но так или иначе он понимает, что такое футбол, в том числе вот такие эпизоды. Поэтому надо порадоваться и отметить его работу, потому что, как правило, мы замечаем косяки наших судей. Много говорим о каких-то скандальных ситуациях.
14: Краснодар не может выиграть уже в четвертой встрече РПЛ подряд. Сказывается отсутствие травмированного Никиты Кривцова, который вернется в строй не скоро. Столько же матчей без побед и у Балтики, которая сыграла в Грозном в ничью с Ахматом. 0-0. В РПЛ продолжаются тренерские отставки. После поражения со счетом 0-5 от Локомотива факел покинул Олег Василенко. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Рябко. Факел не одержал за 10 туров ни одной победы и замыкает турнирную таблицу с 3 очками. А тем временем Арсен Захарян впервые за год забил за Реал Сосьедад. Он с мая не выходил в стартовом составе, но это наконец-то случилось, и Арсен отличился в матче 8-го тура чемпионата Испании против Депортива, а его команда победила 3-2. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, приветствую.
17: Доброе утро.
2: Давай с нашего рынка начнем. У нас тут, смотри, как все хорошо. 2396 пунктов, плюс 3 с лишним процента. Ждем 2400 сегодня.
17: Да, вот хотел сказать, хорошо, да не очень-то. Все-таки 2400 мы уже наблюдали. В пятницу вечером, когда состоялся телефонный разговор лидеров России и США, когда стало известно про так называемую дизельную сделку, как ее называют на рынке уже, ну, так и будем ее называть, дизельная сделка. Посмотрим, насколько она будет долгой и какие будут объемы поставок. Но вот, судя по последним заявлениям, речь идет о 3 миллионах тонн в месяц. Это в среднесрочной перспективе. Пока объемы, конечно, будут меньше. Но, тем не менее, сам факт, очень неожиданный факт этой дизельной сделки, я думаю, мало кто ждал такого развития событий в преддверии телефонного разговора. А вот уже после рынок достаточно активно рос. Но пока вот 2400, ну, хотелось бы, конечно, увидеть повыше этого уровня. Не решается рынок пока пойти повыше, но и нельзя сказать, что какая-то прям такая грандиозная покупка наблюдается на рынке. Много сегодня еще и падающих историй. Пока,
2: Яндекс, например.
17: Да, пока, во всяком случае. Ну, акции Яндекса падают по понятным причинам. Третий дата-центр был атакован. Теперь уже в Владимирской области, до этого Калужская область, Рязанская область. И все прекрасно понимают, что это внесло серьезные коррективы в работу сервисов компании Яндекс. Но, кстати, пока рынок не спешит как-то активно продавать бумаги. Да, они падают 3 дня подряд. говорят, но это не какое-то обвальное падение. Все-таки даже сегодня, вот если брать утреннюю сессию, падали бумаги примерно на 2%. В общем-то, рынок пока верит, видимо, в то, что все это может быть восстановлено в какой-то период времени. И это такой, скажем, недолгий период времени. Ну, продажи были бы сильнее, если бы действительно рынок понял, что все пропало, как говорится. Пока, вот, скажем так, довольно умеренная реакция рынка на то, что происходит с дата-центрами компании Яндекс. Рубль сегодня растет, но понятно, что рубль еще не отыгрывал вот те новости, которые пришли вечером в пятницу. Все-таки у валютного рынка нет вечерней торговой сессии. И, соответственно, рубль тоже сегодня здесь, ну, не то чтобы сильно растет, но все-таки приближается китайская валюта к нижней границе вот этого коридора последних торговых сессий, ну, может быть, даже и последних месяцев. 12.50 нижняя граница, 13 рублей верхняя граница. Сейчас район 12.59. Здесь примерно торгуется китайской валютой. Что касается доллара США, то здесь обратимся уже к однодневному фьючерсному контракту. 84 рубля 31 копейка, даже 32 копейки. Небольшое снижение доллара, но это фьючерсный контракт. Не будем забывать, здесь все очень быстро может поменяться. Пока рубль восстанавливает свои позиции, утерянные в предыдущие недели, и делает это, ну, довольно так быстро, скажем. Учитывая, что все-таки сейчас, не будем забывать то, что Банк России покупает валюту ежедневно на повышенных объемах, чуть более 12 миллиардов рублей эти объемы, ежедневные объемы. Это много для рынка, это больше 10% общего объема сделок по паре китайский юань, российский рубль. Так что вот этот фактор, он будет давить, конечно, на рынок весь октябрь на рубль. Но, с другой стороны, приближается единый день уплаты налогов. Здесь у рубля еще может быть такой, ну, скажем, как минимум фактор стабилизации. Как максимум некий фактор для того, чтобы дальше отыграть предыдущие потери.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
18: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
19: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
20: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
19: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.

0: в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались «би». Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны.
3: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 9.58, в студии Вероника Романова. Венгрия не сможет быстро отказаться от нефти и газа из России, заявил премьер страны Петер Мадир в интервью финским СМИ. Он пообещал прагматичный подход в отношениях с Москвой, признав, что энергетическую зависимость Венгрии невозможно устранить в один день. Также он добавил, что необходимо найти новые источники энергии и постепенно снижать зависимость от поставок из России. А еще Мадир подтвердил отказ предоставлять Киеву военную помощь или транзит военных грузов. Операторы связи перестанут пропускать телефонные звонки банков без маркировки. Провайдеры предупредили крупнейшие российские финансовые организации, что новая мера начнет действовать с 15 октября. Речь идет об Альфа-банке, ВТБ, Газпромбанке, Сбербанке, Совкомбанке, Т-банке, Ренессанс-кредите. Они не заключили договоры на маркировку звонков. В МТС подтвердили готовность к блокировке вызовов. В Т2 Мобайл заявили, что банки ежемесячно совершают более 500 миллионов немаркированных звонков через сети крупнейших операторов связи. Обязательная маркировка вызовов от юрлиц действует в России с сентября прошлого года. Ее стоимость у операторов большой четверки составляет в среднем 30 копеек за попытку вызова. Эта мера направлена на защиту абонентов от спама и мошенничества. Республика Алтай, Северная Осетия и Сахалин стали самыми зелеными регионами России. В этих субъектах доля городских земель, выделенных под парки и зеленые зоны, составляет 67%. По России этот показатель в среднем 24%. В целом по стране около 69% россиян живут в 15-минутной пешей доступности от парка, сквера или леса. Об этом говорится в докладе Агентства стратегических инициатив. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 10 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Яндекс отчитался о частичном восстановлении работы сервисов после вчерашней атаки дронов. Под удар попал третий по счету ЦОД компании. На этот раз во Владимире. А на этом фоне бумаги Яндекс сегодня на открытии торгов утром падали на 5 с лишним процентов. Сейчас, правда, снижение резко замедлилось и составляет примерно 0,5%. Лытков и Кушнер отложили поездку в Москву в этом месяце, утверждает Axios со ссылкой на источники. Американцы ждут, пока прояснится готовность Киева и Европы принять предложение, которое США хотят сделать России для прекращения огня. А при этом тоже издание Axios пишет, что Россия пока не согласилась на объявленное Трампом энергетическое перемирие. «Идите в опеку, решайте там», — наш слушатель из Казани рассказал, как полгода не мог вернуть обратно крупную сумму, которая поступила на карту его ребенка от неизвестного отправителя. Вопрос решился только после того, как кто надо услышал. Акции Яндекса обваливались после атаки на третий дата-центр. Сегодня на открытии утренней сессии, а падение составляло в моменте более 5%. Сейчас, правда, ситуация поспокойнее, в районе 1% потери. А сервисы Яндекса восстанавливают, но вопросы остаются. В выходные пострадал центр обработки данных в Владимире. До этого были атакованы дата-центры в Сасово, Рязанской области и в Калуге. Какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса, и за счет чего ему удается быстро возвращать сервисы к работе? Об этом Наталья Шашина.
0: В ночь на воскресенье был атакован уже третий дата-центр Яндекса. Нетронутыми остаются только технологические площадки в Подмосковье. Но пока компании удается довольно быстро восстановить работу, хотя и не всех, но многих сервисов. Кинопоиска, приложений по доставке еды, такси. Как считают эксперты, это значит, мощности удалось быстро перекинуть, перенести, переключиться на резервные копии. И в этом может быть одна из главных мер защиты сейчас. Хранить данные и резервные копии не только в своих дата-центрах, но и арендовать оборудование у других ЦОДов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
6: Есть понимание у компании Яндекс о том, что нужно зарезервироваться на всякий случай и в другие места. То есть я к тому клоню, что это не значит, что Яндекс может хранить данные и резервировать и копировать резервные копии только в свои ЦОДы. Можно просто на время выкупить мощностью у других центров обработки данных и туда перенести функционирование и хранение тех или иных данных.
7: Есть то, что потеряно безвозвратно?
6: Ни у кого не увидел.
7: Ни у кого
6: всех друзей спрашивал. Данные на облаке, данные, связанные с фирмами, с компаниями, юрлицами, ни у кого ничего не было повреждено. А если мы говорим про оборудование, то да, там, естественно, есть безвозвратно утерянное оборудование. Но хочу напомнить о том, что именно Яндекс в том числе не производит сами сервера на российских заводах.
0: На Украине, например, удавалось довольно быстро восстанавливать работу сервисов после российских ударов по дата-центрам. Эксперты объясняли это децентрализацией системы. Вышел из строя один дата-центр, подстраховались на резервной площадке в Париже или Брюсселе. Насколько сильно повреждены дата-центры Яндекса, неизвестно. По словам Горшенина, пожары в дата-центрах, как правило, тушат с помощью специального газа, чтобы не повредить оборудование. Если пришлось тушить водой, восстановление займет больше времени. И вопрос в том, насколько сложно, например, будет Яндексу купить флагманские чипы для обучения нейросетей, как, например, NVIDIA A100, учитывая и санкции, и мировой дефицит памяти, рассуждает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
8: Если из строя вышли дизель-генераторы, какие-то подстанции, то можно восстановить относительно быстро. А если это серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна под санкциями. Даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно. Ключевым что является? Чипы, как правило, они видеокарты пытались все покупать у нас, но мы под санкциями, нам их не привозят. При этом черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно. Допустим, если Google в случае выхода из строя центра обработки данных может относительно быстро построить рядом такой же, то нам это сложно сделать.
0: Другие эксперты в разговоре с Бизнес-ФМ утверждают, у IT-гигантов есть большой резерв оборудования на случай ремонта, вывода из эксплуатации или перекрытия поставок. Но вопросы в том, как много нужно заменить и будут ли еще атаки. Публичной информации о том, как были защищены эти центры Яндекса, нет. Как уверен редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, самая эффективная защита – противовоздушная оборона от дронов, как та, что выстроена вокруг Москвы.
9: Должны быть не просто один комплекс панцирь на весь объект, а может быть 5 или 6 с перекрытием зон поражения, таким образом расположенные, чтобы гарантированно цель не прошла. Если цель проходит мимо одного зенитного комплекса, то ее этот зенитный комплекс должен подстраховывать другой зенитный комплекс и так далее, и так далее. То есть несколько зон поражения, перекрывающих друг друга, дадут высокую вероятность отражения практически любой атаки.
10: Напрашивается, как будто бы все эти центры обработки данных перенести под землю.
9: У ВСУ нет в распоряжении бетонобойных бомб. Это было бы решение, но надо понимать, что это невозможно. Без прекращения работы этой цифровой инфраструктуры надо дата-центр разобрать, перенести в новые помещения, подготовленные заранее, и там по новой собрать. Все это время дата-центр работать не будет.
0: Вопрос в том, насколько масштабными будут последствия атак, учитывая сбои многих сторонних сервисов, вроде Ламода, Магнита и Циана, из-за аварии у облачного провайдера. Как уверяют эксперты, вряд ли проблема ударит по финансовой инфраструктуре. Большинство крупных банков имеют свои ЦОДы. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
5: О том, как пользователи пережили масштабный сбой, в частности, таксисты Яндекса, которые не могли не обслужить заказ, не отменить его, в середине часа на Бизнес-ФМ. Трудности перевода. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. А продолжит Диана Чебанова.
2: «Кто надо, услышал».
0: В марте 13-летней дочери Тимура на детскую карту Сбербанка пришли 18,5 тысяч рублей. Происхождение перевода семье было неизвестно. Имя отправителя скрыто. А непонятные деньги вернуть очень хотелось. Многочисленные звонки на горячую линию банка результатов не дали. Там только предложили ему воспользоваться функцией «вернуть перевод» и отправили семью Тимура в органы опеки. Дело в том, что по детским счетам вводят массу ограничений, в том числе и для родителей. И без органов опеки эти ограничения не снять. О таких затруднениях радиостанция «Бизнес-ФМ» уже сообщала ранее. Но и опека семье девочки отказала. Попытки вернуть случайно прилетевшие деньги превратились в бесконечное оббивание порогов и бег по кругу. Это длилось почти полгода, пока Тимур не написал в редакцию «Бизнес-ФМ» о своей проблеме. Журналисты сделали официальный запрос в Сбербанк и Центробанк с просьбой разъяснить ситуацию. Вопрос решился меньше, чем за сутки, как по щелчку, сказал Тимур.
11: Позвонил в Сбербанк. Сбербанк говорит, подождите, если человек ошибся этим переводом, он свяжется с вами, попросит возвратить деньги. Мы подождали 10 дней, никто не звонит. Опять обращение в Сбербанк. Я заподозрил, что это мошенники, сразу заблокировал и свои карты, и детскую карту дочери. Сбербанк послал в органы опеки получить разрешение на возврат переведенных денег. Пошли в органы опеки, там дали официальный ответ, что по закону мы не можем вам такое разрешение дать. Идите в банк, разбирайтесь. Мы пошли в банк опять. Банк опять послали в органы опеки. Пришлось после этого идти в полицию. Это заявление уже в полиции полтора месяца находится. Ни ответа, ни привета. Обратился в Бизнес-ФМ. С утра сразу перезвонил сотрудник Сбербанка, и перевод отменили тут же. Буквально за 2 часа дочка со своего телефона позвонила. Официально сказала, что да, перевод надо отменить. И тут же все это отменили.
12: Вы пишете, что никто, кроме нас, за полгода не смог урегулировать ситуацию.
11: Вот вашим, как по щелчку пальца, это просто эйфория такая. Кому-то не наплевать хотя бы на простых людей.
0: То, что подобные вопросы решаются только после интереса к таким историям со стороны СМИ, увы, признак не очень хороший. Но проблема тут не в банке, а в органах опеки, считает юрист Алексей Русакомский. Вне зависимости от суммы перевода, которые требуется вернуть, опека должна выдать на это разрешение, потому что с точки зрения закона это рассматривается как действия, направленные на уменьшение имущества подопечного, то есть ребенка.
13: Действия органа опеки поручительства, где направляют его родителя в банк, получают сведения о том, кто перевел денежные средства, то есть требовать от банка разглашения банковской тайны, вот эти действия незаконны. Нужно обратиться с жалобой либо в контролирующий орган, либо в прокуратуру, указав, что они надлежащим образом защищают законные права и интересы подопечного. Это они должны обратиться в банк, а не его направлять. Банк не предоставляет сведения, действует правильно, потому что это банковская тайна. Я бы на его месте положил бы на депозит нотариусу и предложил бы банку связаться с отправителем и явиться к нотариусу, получить эти деньги с депозита. Вот так вот можно было бы решить эту проблему.
0: По словам специалистов, опрошенных Бизнес-ФМ, есть еще один способ решить такую проблему. Пожаловаться в Центробанк. Регулятор может повлиять на действия банка. Но Тимуру и его дочери помогло еще то, что она за эти полгода попыток вернуть чужие деньги достигла 14-летия и получила паспорт. И почему-то только после запроса Бизнес-ФМ банк сообщил, что раз девочке исполнилось 14, то она может без органов опеки оформить возврат. Внезапно. Что делать в такой ситуации тем, у кого дети помладше, вопрос по-прежнему открытый. Наш герой после всей этой истории детскую карту дочери на всякий случай закрыл. Диана Чубанова, Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
5: С теми, кто в теме, мы поговорим сегодня подробнее о детском банкинге, о плюсах и минусах, а также о том, как говорить с ребенком о деньгах. Только ему ограничивать траты, и какими суммами, и как научить ребенка распознавать мошенников. Тему «Дети и деньги» мы обсудили с начальником отдела планирования и отчетности Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики Анной Хуруджи.
14: Траты у ребенка могут возникнуть в очень маленьком возрасте, в 7 лет, когда он пошел в школу. А некоторые родители разрешают детям и в более маленьком возрасте, например, «О, сходи, купи хлеб». Сколько давать карманных денег? Нужно ли ограничивать? Определенно, да. У нас родитель за своего ребенка понесет еще и уголовную ответственность. Чем меньше у ребенка знаний по финансовой грамотности и чем больше у него денег в разных формах, тем больше вероятность того, что он может попасться на каких-то мошенников, фишинговые сайты, случайно подключить какие-то подписки платные, которые не нужны, например. Ограничивать нужно. Родителю самое важное объяснить, почему он ограничивает.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
3: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет» с приставкой «Агро» на этой неделе на «Бизнес-ФМ». Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
15: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
16: Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Одна из самых успешных рекламных кампаний конца 19 века была разработана для блинной смеси. Предприниматели Крис Ратт и Чарльз Андервуд никак не могли придумать название для своего продукта, пока однажды Ратт не оказался на концерте, где звучал тогдашний хит «Тетушка Джемайма». Так новую марку и назвали, а темнокожая исполнительница песни стала лицом нового бизнеса.
17: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
18: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Россиянам поступают звонки от мошенников, заявляющих об обнаружении у них сторонних переводов, которые могут привести к аннулированию детских пособий, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформа «Мышеловка». Чтобы решить проблему, злоумышленники предлагают подтвердить перевод или исключить его из совокупного дохода. Для этого они просят привести все сбережения на специальный необлагаемый транзитный счет. В «Мышеловке» напомнили, что соцфонд не требует перевода денег на сторонние счета для подтверждения права на пособие. Все вопросы по оценке доходов семьи нужно решать только через госуслуги или при личном визите в соцфонд. Нижегородское правительство ожидает падения инвестиций на четверть. По данным прогноза социально-экономического развития региона, до 30 года в прошлом году объем инвестиций снизился почти на 10% и составил 743 миллиарда рублей. Инвестиции в основной капитал в Нижегородской области в этом году сократятся на четверть в годовом выражении, до 627,5 миллиардов. При этом в первом полугодии инвестиции в IT-секторе увеличились вдвое, в торговле на четверть. Однако инвестиционный спрос продолжает падать, говорится в документе. Сейчас в Нижегородской области реализуется 35 инвестпроектов на 179,5 миллиардов рублей. Нижегородских предпринимателей приглашают оценить доступность недвижимости для ведения бизнеса в регионе. Опросы проводит областной Минпром на постоянной основе. В ведомстве отметили, что доступность недвижимости и земельных участков – одно из главных условий для развития бизнеса. При выборе подходящего места предприниматели учитывают целый ряд факторов. От стоимости объекта до его расположения бизнес может оценить доступность необходимых земельных участков и недвижимости, качество информации о них, количество предложений для покупки или аренды по приемлемой цене, среднюю стоимость и удобство расположения подходящих объектов. Пройти опрос можно в любое удобное время на инвестпортале Нижегородской области. Оператор системы оплаты проезда «Ситикарт» выпустил лимитированную линейку транспортных карт с фирменным оформлением футбольного клуба «Нижний Новгород». Представлена серия из двух вариантов дизайна. На лицевой стороне каждой карты размещена эмблема ФК «Нижний Новгород» в цветах клуба, а также изображение панорамы территории «Стрелка». Для новых транспортных карт применяются действующие тарифы. Обновленная карта доступна для приобретения в кассах метро и пунктах обслуживания «Ситикарт». Фестиваль «Интервалс-2027» пройдет в Нижнем Новгороде с 29 апреля по 3 мая, сообщили организаторы. «Интервалс» вырос из одной вечеринки. В 2015 году в Нижегородском клубе собралось около 350 человек на ночь совместных выступлений музыкантов и медиахудожников. Название «Интервалс» описывало именно эту идею – творческий диалог визуальных художников и музыкантов. За 10 лет фестиваль прошел путь от локального эксперимента до главного фестиваля медиаискусства в стране и одного из заметных событий индустрии. Его влияние давно вышло за рамки нескольких фестивальных дней. Он формирует спрос на медиа-арт, дает художникам и студиям возможность работать с крупными городскими пространствами, развивает профессиональное сообщество и задает планку для проектов в других городах. Для Нижнего Новгорода особенно важно, что фестиваль вырос именно здесь и сегодня работает одновременно на культурную репутацию города и на развитие целой индустрии, отметил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович. Развитие событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
16: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
19: Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
20: Погода.
21: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 17 градусов. Вечером ожидается ясное небо и плюс 15, ночью будет облачно с прояснениями и плюс 13.
20: Валюта.
21: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 10 октября. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 67 копеек. Держитесь курса.
20: Компании и корпорации.
18: Предприниматели приглашают на семинар по актуальным вопросам маркировки «Честный знак» в Кавернине. Встреча состоится 16 октября. На семинаре подробно разберут алгоритмы взаимодействия с системой, автоштрафы, маркировку остатков и товаров ручной работы. В завершении встречи организуют индивидуальные консультации для предпринимателей. К участию приглашают юридические лица, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области, а также физических лиц, заинтересованных в запуске своего дела. Участие в семинаре бесплатное. Чтобы присоединиться, необходимо до 15 октября пройти предварительную регистрацию. Количество мест не ограничено, мероприятие запрещено для детей. Российский рынок акций открылся взлетом. На старте торгов индексы Мосбиржи и РТС поднялись почти на 3,5%. Рост произошел на фоне телефонного разговора президентов России и США. Они договорились о поставках российского дизельного топлива в Америку и на международные рынки. Сильнее всего утром подорожали акции крупных нефтегазовых компаний. При этом бумаги Яндекса подешевели на 3,5%. Это связано с недавними атаками беспилотников на дата-центры компании в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. В результате повреждений часть сервисов Яндекса стала недоступна пользователям. Компания «Теплосети» проводит плановые работы по реконструкции тепловой сети в Автозаводском районе. Цель проекта – переход от устаревшей однотрубной системы к современной циркуляционной системе горячего водоснабжения. Одновременно идут работы по замене трубопроводов отопления ГВС на двух участках проспектов Молодежной и Ильича. Новые трубы со сроком службы до 50 лет – это современный стандарт, который повышает надежность работы сети. На период проведения активных фаз работ подача теплоснабжения ГВС для потребителей организована по резервным веткам. После завершения работы будет обеспечена непрерывная циркуляция воды в 51 здании, жилых домах и социальных объектах на улицах Краснодонцев, Ватутина, Лоскутова, Челюскинцев, Школьной, а также на проспектах Ильича и Молодежной. Полная реконструкция тепловой сети на данном участке рассчитана до конца 2027 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Шикарная сказка. Фестиваль «Маяк» завершился внеконкурсным показом сериала «Шик». Это новая работа режиссера Сони Райзман с ни на что не похожим юмором, очень узнаваемым, легким и точным. Александра Сидорова подробнее.
22: «Шик» про семью Тарелкиных. В первую очередь про самого взрослого из ее членов, 30-летнюю Аню. Она работает в фирме, выдающей микрозаймы. У Ани четверо младших братьев и сестер, инфантильный отчим и несколько кредитов. За драку с охранником сотрудником отделения банка, а потом и с полицейским, Аня и ее брат-подросток попадают в полицейский участок. Беды наваливаются одна за другой. И в этот момент, непонятно откуда, на ее пенсионный счет падают 100 миллионов рублей. Вот такая история про обычного человека в необычных обстоятельствах. Снимали в Вышнем Волочке, что только добавляло точности. В режиссерском кресле Шика Соня Райзман, ранее снявшая картины дружеских связей. Этот фильм в прошлом году увез с фестиваля «Маяк» сразу две награды. Шик похож на картины неуловимой авторской интонацией. Я спросила Соню Райзман, о чем для нее получился «Шик».
1: Лично мне кажется, и мне всегда так и казалось, и снимая этот сериал, я с этой мыслью жила, что деньги – зло. К сожалению, нам они очень нужны, и мы вынуждены их любить и зарабатывать, но в основе своей это такая грустная реальность. И часто в мире много из-за них несправедливости. Люди совершают безумные поступки, действительно смешивают человеческое счастье или жертвуют им ради того, чтобы быть богатыми. Сколько существует денег? Деньги столько существует, эта мысль, но удивительно, ничего не меняется.
22: Роль Ани Тарелкиной в «Шике» сыграла 32-летняя Юлия Серина. Для нее «Шик» в некотором смысле личный подвиг.
4: Я приехала на съемки с 5-месячным ребенком. Все 3 месяца я не спала, потому что я кормила. Получается, что я всю ночь не спала, а потом ехала на смену. И, может быть, вот эта материнская усталость помогла мне сыграть девушку, у которой есть 4 детей. Она очень устала и замучилась, потому что я действительно очень устала, когда маленький ребенок, сами понимаете. Очень трудно совмещать быть мамой и актрисой. Но вот эти 3 месяца это дало хороший результат, потому что, мне кажется, в этой героине эта материнская какая-то любовь и забота есть.
7: Я считаю, что вообще, если что-то играть, надо играть про любовь. Это про чудо, про мечту, про наши желания и фантазии, которые иногда становятся явными.
22: В «Шике» немало ярких, даже гротескных образов. Например, непутевого отчима, который пропивает все деньги, сыграл Александр Яценко. А роль начальника Ани Тарелкиной, владельца фирмы по выдаче микрозаймов, исполнил Александр Паль. Образ его Константина Григорьевича собирательный, но был конкретный человек из студенчества Паля, благодаря которому героя зовут именно так.
23: Это был комендант в общежитии. Мы когда поступили, нас не заселили в общежитие, хотя по закону не должны были так делать, потому что мест в общежитии нам сказали нет, и надо снимать квартиру. Потом все-таки деканат как-то нашел деньги и снял нам квартиру. И мы целый год с Сашей Петровым жили в квартире. Позже выяснилось, что мест не было, потому что Константин Григорьевич сдавал комнаты людям, не имеющим отношения к

0: популярный спикер, который стал известным благодаря своей первой книге «Кафе на краю земли». Она стала бестселлером и переведена на 30 языков. Несмотря на категорию «Мотивация саморазвития», книга написана художественным языком и рассказывает историю человека, который заблудился, сбился с пути во всех смыслах этого слова. Он случайно находит кафе, в котором знакомится с интересными людьми и ищет ответы на вопросы, которые он никогда себе не задавал. Три причины прочитать «Кафе на краю земли». Книга написана простым языком, читается легко и быстро. Она помогает осознать многие вещи и даже круто изменить свою жизнь. Интересные аллегории и метафоры никого не оставят равнодушными. А рассказанными в книге историями вам точно захочется поделиться или обсудить с близкими и родными. Кстати, у книги есть продолжение. Возвращение в кафе на краю земли, неожиданная остановка и новые гости кафе на краю земли. Приятного чтения и помните, люди перестают мыслить, когда перестают читать. Дени Дидро, французский философ.
1: Полезные книги на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Как все начиналось? Компания Sharp начинала с механических карандашей. Патент в 1915 году оформил японский инноватор Такуци Хаякава. У карандаша в металлической оболочке сверху была кнопка, которая позволяла выдвинуть сточившийся грифель. Сейчас подобное кажется заурядным, но тогда это стало настоящим прорывом. Грифель не требовал заточки, поэтому на Западе товар продвигали под слоганом Ever Sharp Pencil – вечно острый карандаш. Именно поэтому компания стала называться Sharp. Все шло хорошо вплоть до землетрясения 1923 года. В катастрофе Хаякава потерял не только фабрику, но и семью. Оказавшись по уши в долгах, предприниматель вложился в производство радиоприемников, которые в то время в Японии были диковинкой. Эксперимент оказался настолько удачным, что Sharp полностью перешел на производство электроники. Как все начиналось на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10.28, студия Вероника Романова. Евросоюз сегодня утвердит очередные антироссийские санкции. Это будет 22-й пакет. И, как ранее анонсировала глава евродипломатии Кая Каллас, этот пакет будет самым большим. Заседание по этому вопросу пройдет в Люксембурге. Новые европейские ограничения в первую очередь будут направлены против российской военной промышленности. Как сообщает Рейтер, под ограничения планируют включить производители баллистических ракет, в том числе для комплекса «Искандер-М». Также в списке могут попасть предприятия, выпускающие специальный текстиль, синтетические и углеродные волокна для ракетных систем. Рестрикции также коснутся более 1600 физических лиц и организаций. Также обсуждаются ограничения на выдачу виз российским дипломатам и бывшим военнослужащим. В Иране пригрозили уничтожить американскую цифровую инфраструктуру на Ближнем Востоке в случае возобновления боевых действий США. Об этом заявил секретарь Высшего Совета Нацбезопасности Республики Мохсен Ризаи. По его словам, под угрозой удара могут оказаться технологические активы США в регионе стоимостью более 2 триллионов долларов, включая дата-центры, объекты искусственного интеллекта и сетевые кабели. Он подчеркнул, что Иран намеренно сдерживал часть своего военного потенциала в предыдущих конфликтах, но теперь полностью готов продемонстрировать свои возможности. 9 октября «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники писала, что вооруженные силы США разрабатывают планы по возобновлению боевых действий против Ирана. Визовые центры Кипра возобновили прием документов от туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России, но при этом сайты пока работают некорректно. Появляется ошибка 404. Из-за этого у заявителей могут возникать сложности с онлайн-записью и отслеживанием статуса заявления. 8 октября прием документов приостанавливали в 6 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Причиной

0: Были технические неполадки в консульствах Кипра, в Москве и Санкт-Петербурге. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Кремль пока не комментировал заявление Трампа о якобы достигнутом энергетическом перемирии в Киеве. О нем тоже узнали из СМИ, правда, уже объявили о готовности исполнять. А Зеленский сказал, что даже может провести выборы. На риторике реальных намерений сегодня Георгий Буфт. В Яндекс.Пэй заявили, что точные сроки восстановления сервиса назвать пока нельзя, но финтех подразделения Яндекс тоже начались проблемы после атаки на третий дата-центр компании. Затем проблемы начались у клиентов. Между тем, источники коммерсанты говорят, что на поставки нового оборудования у Яндекс может уйти до полгода. И то цифры ориентировочные. Бумаги Яндекса сегодня начинали день с падения на 5 с лишним процентов. Сейчас дневную сессию снижение замедлилось и составляет проценты 0,3. А при этом российский фондовый рынок в целом реагирует, продолжает реагировать на дизельную сделку и прибавляет более 3% с третью. 2399 пунктов прямо сейчас. Итак, Россия пока не согласилась на объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие. Сообщает Axios, оно предлагает взаимный отказ Москвы и Киева от атак на НПЗ с возможностью расширения на электростанции и энергосети. Русские об этом думают, скоро узнаем, готовы ли они, сказал здание источник в Белом доме. Сам Трамп заявил, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие, оно вступает в силу немедленно. Кремль пока заявление Трампа не комментировал, Владимир Зеленский назвал утверждение Трампа новым. Он подчеркнул, если россияне согласятся, то и Украина согласится. Позднее он сообщил, что ВСУ якобы уже получили все соответствующие приказы касательно возможного энергетического перемирия. В ответ на заявление Трампа, что Украине нужен новый лидер, Зеленский заявил, что Украина проведет выборы, если Россия на 60 дней полностью прекратит огонь. Что все это значит, на самом деле, комментирует Георгий Буфт.
3: За трое суток Трамп нанес Зеленскому 3 болезненных удара. Сначала, после разговора с Путиным, Минфин США снял санкции с российского дизеля. Затем он заявил, что Украине пришло время избрать нового лидера. Наконец, в воскресенье объявил о вступлении в силу энергетического перемирия, о котором Зеленский, по его словам, узнал из новостей. По версии Трампа, Россия за полгода поставит на рынок, включая США, до 5 миллионов тонн дизеля. Раньше экспорт составлял более 30 миллионов тонн в год. Суточное потребление в Америке – 500 000 тонн. При этом он же оговорил, что поставки зависят от прекращения ударов по российским НПЗ. Отсюда инициатива об энергоперемирии, как о якобы достигнутом, что на самом деле может оказаться не более чем просьба самого Трампа к воюющим сторонам. 14 сентября он уже объявлял, что Киев согласился не бить по российской энергетике, а Россия согласилась сделать то же самое. В Кремле тогда назвали идею очень хорошей, но условием выставили снятие санкций на экспорт российских энергоресурсов. Теперь часть российских условий выполнена, но только со стороны США. При этом в изложении хода телефонного разговора Путина и Трампа помощником президента Ушаковым нет намеков на частичное перемирие. Было сказано о понимании сути предложения Трампа. Зато есть оговорка, что после массированной атаки на Москву во время думских выборов Кремль еще подумает, когда возобновлять переговоры. Это не похоже на язык стороны, которая только что подписалась под каким-то мораторием. К тому же Москва и Киев под энергетическим перемирием подразумевают разные вещи. Зеленский хочет обменять мораторий ударов по НПЗ на прекращение ударов по украинской энергогенерации, сетям и газовому хозяйству, а также зерновому экспорту. Для Москвы энергоперемирие шире. Это и прекращение ударов по нефтеэкспорту, включая порты, терминалы и танкеры, плюс снятие санкций. Неоговоренный механизм контроля. Весной прошлого года 30-дневный мораторий на удары по энергетике нарушался десятки раз. Технически проще отслеживать полное прекращение огня в воздухе, но об этом даже речи не идет. К тому же для Киева зима – пик уязвимости, мораторий ему нужен сейчас. Для Москвы перемирие могло бы защитить ремонтирующиеся НПЗ и открыть экспорт, но лишает возможности усилить давление на Киев зимой. Что касается двухмесячного перемирия ради выборов в Украине, то Москва, скорее всего, скажет «нет». Зеленский об этом догадывается и пытается переадресовать требования Трампа о выборах Путину. Но позиция Москвы с марта прошлого года не менялась. Никакого прекращения огня до урегулирования первопричин кризиса, поскольку пауза газа позволит Украине перевооружиться и провести мобилизацию. Два месяца тишины и тем более во время зимы дало бы Киеву возможность восстановить энергетику и ПВО, тогда как Кремль хотел бы просто ухода Зеленского. К тому же встает слишком много технических вопросов, включая организацию голосования для граждан Украины в России. Да и закон запрещает выборы в период военного положения. Рада сначала должна отменить его, а затем начинается предвыборная кампания, на которую избирательный кодекс отводит 3 месяца. 60 дней тут мало. Так что предложение Зеленского – это политический жест, рассчитанный на отказ. Европа в устраиваемых Трампом конструкциях отсутствует, зато остается главным противовесом. Лицензия Минфина США замораживает только американские ограничения. Санкции ЕС и Британии на российский дизель, как и потолок цен на нефтепродукты, сохраняются. На этом расхождении Зеленский строит игру. Он обзванивает европейских лидеров, рассчитывая, что ЕС не оставит Киев без денег и оружия. Хотя Евросоюз тормозит выделение траншей, требуя в том числе проведения антикоррупционных реформ. Роль жертвы произвола Трампа может смягчить европейские условия, но не отменить их. После консультации с европейскими союзниками Зеленский заявил о поддержке энергоперемирия, но только на взаимной основе. Главный риск для Киева – это гипотетический отказ в разведданных США и доступе к Starlink. По данным Wall Street Journal, на переговорах в Майами Стив Уиткоф и Джаред Кушнер напоминали украинской делегации об этой помощи США, хотя прямой угрозы не звучало. На Банковой ставят на то, что ястребы в администрации и республиканской партии не дадут отключить разведданные, а 3 ноября республиканцы промежуточные выборы проиграют, и тогда тон в Конгрессе станут задавать демократы.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». По данным Axios, Уиткоф и Кушнер отложили поездку в Москву до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и страны Европы согласиться с новым единым предложением, которое готовится представить России. Но, впрочем, от агентства ТАСС уже пришла информация с уточнением, что полностью Кушнер и Уиткоф от намерений приехать в Москву не отказывались. Яндекс Пэй по-прежнему восстанавливается. Вчера поздно вечером глава финтех направления Яндекса Дима Пирогов заявил, что назвать точные сроки восстановления сервиса пока нельзя. Также он написал, что все деньги пользователей в безопасности, ни одна запись о счете не потеряна, деньги не хранятся в дата-центрах, там находятся серверы, обеспечивающие работу сервисов. А на момент вечера воскресенья у пользователей наблюдались проблемы также с работой умного дома, такси, Яндекс.Музыки, карт, почты, Алисы. Доступ к этим и другим сервисам постепенно восстанавливается, но некоторые их функции пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, отмечают в Яндексе. О том, как сами пользователи пережили масштабный сбой, Наталья Шашина.
4: Последствия сбоев в воскресенье ощутили пользователи не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Некоторые восприняли это с иронией. «Умный дом парализован, даже ролл шторы поднять не могу, лежу во тьме», — шутили в соцсетях. Но у многих сбои вызвали серьезные сложности. Особенно болезненно ударил сбой по пользователям Яндекс.Пэй. Они временно потеряли возможность снять или перевести деньги. По данным Down Detector, больше всего жалоб именно на этот сервис. У жителя Подольска Андрея в воскресенье заканчивался льготный период по кредитке другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе. Банк, выдавший кредитную карту, не принял во внимание обстоятельства и отсрочку ему не дал.
5: Портить кредитную историю не хотелось бы. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банк много людей в комментариях пишут, что также у них есть платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам. И тоже пишут свои недоумения.
4: Некоторое время было невозможно вызвать такси, а те, кто уже отчаялся это делать и решил сесть на электричку, не мог посмотреть и Яндекс.Расписание. Спустя несколько часов некоторые сервисы стали работать. Например, по доставке еды и вызову такси. Заработали, но нестабильно. Часто пассажиры не видели, где находится машина. Им не приходили уведомления о прибытии. А заказы через приложение то появлялись, то исчезали. Московский водитель такси Павел продемонстрировал, как выходит из ситуации, чтобы не терять заказы из-за отмен.
6: Когда водитель нажимает, что он прибыл, пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду вас через 7 минут, уведомления не работают. Ну, собственно, вот так вот у меня все и работает.
7: Да, девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
8: Да, здравствуйте.
7: Вот я у вас буду через 10 минут, возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
8: Да, хорошо.
4: Отдельная проблема у тех, кто оплатил продвижение в Яндексе. У начинающей исполнительницы поклонницы Анастасии, на днях вышел новый релиз в Яндекс.Музыке. Она оплатила его продвижение. Она потратила всего 10 тысяч рублей, но думает, что проблема шире. Другие артисты тоже вложили деньги. И теперь она не может понять, сработала ли реклама и стоит ли вкладывать деньги дальше.
8: Аналитика недоступна. Невозможно отследить, сколько у тебя слушателей, прослушиваний, кто приходит, не приходит, с каких источников. Так как все их инструменты для продвижения подвязаны в одной системе, они тоже не работают. Я для продвижения своей песни использовала их инструмент «Импульс». И этот сервис завязан вместе с Яндекс.Директом. И непосредственно ни Яндекс.Директ в данный момент не работает, не работает рекламная кампания, скорее всего. Изначально просто не собирались данные в плане, кто слушает. То есть деньги снимались, которые в кабинете висели. Но непосредственно результаты промо-компании увидеть было нельзя.
4: Бизнес.ФМ направила в Яндекс вопросы о том, будут ли продлены оплаченные подписки на Кинопоиск и Яндекс.Плюс, и планируется ли работа с жалобами тех, кто не смог снять деньги с Яндекс.Пэй. У некоторых также оказались недоступны фото и файлы на Яндекс.Диске. В компании объяснили это ограничением функций ради работы основных сервисов. При этом сбои затронули и сторонние сервисы. Магнит, сайт питерского Пулково, Циан, Додо Пицца, Вкусные точка, Флау-Вау и даже приложение для управления шлагбаумами «Интеллект Парк». Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Мария Голубева, Бизнес.ФМ.
2: Поставки нового оборудования взамен выбывшего в атакованных дата-центрах Яндекса могут занять до полугода. Сообщил коммерсанту источник на IT-рынке. Ожидается, что ради ускорения восстановления компания будет закупать оборудование через разные каналы, в том числе зарубежные, и железо на какое-то время подорожает. В компании «Вплюс» назвали утопией расчет получить до конца года крупную партию оборудования, если заказать ее сейчас. Там допускают, что провайдеры начнут наращивать вычислительные мощности и в четвертом квартале из-за дефицита цены неизбежно вырастут. Ряд российских ЦОД уже приступил к модернизации систем защиты внутреннего инженерно-технологического оборудования, а также уже начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА, сообщил изданию один из собеседников. О том, какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса, в начале следующего часа на Бизнес.ФМ.
1: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
9: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
1: Говорящие фамилии на Бизнес.ФМ. Деньги.
10: Во время царствования Николая II на всех монетах достоинством выше 25 копеек чеканился его портрет. На медных монетах портретов не было. В основном их использовала чернь, а хватать царя за нос грязными руками не надлежало.
1: История денег на Бизнес.ФМ.
9: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
11: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
1: Компании и корпорации.
4: В студии.
12: студии Алина Орлова. Здравствуйте.
10: Отставки и назначения.
12: У «Крошки картошки» сменился гендиректор. Вместо Сергея Зайцева, возглавлявшего компанию с 22 года, руководителем стала Татьяна Кох, выходец из «Росинтер Ресторанс», сети «Шикари», «TGI Fridays», «Иль Патио». Там она отвечала за операционное управление в Сибири. Сам Зайцев сосредоточится на развитии бренда, а новый гендиректор – на операционной деятельности кафе. Эксперты «Коммерсанта» называют это плановой перестановкой внутри команды и запросом акционеров на более жесткий контроль затрат на фоне падающего трафика в общепите. У «Крошки картошки» 250 точек в России и СНГ, более половины по франшизе.
10: Отчеты и планы.
12: Основатель «Игроника» Никита Пипко сообщил РБК о создании рекламного холдинга «КИТ-1217», который объединит активы группы и выйдет на IPO. Размещение 20-25% акций на Мосбирже планируется в течение 6-18 месяцев. Рассматривается и pre-IPO. EBITDA группы в этом году ожидается около 2,7 миллиардов рублей. Оценка бизнеса – более 15 миллиардов. Выручка за 4 года выросла в 6 раз. Деньги от размещения останутся в бизнесе и пойдут на масштабирование. Контроль семьи основателя намерена сохранить. При реализации таких планов «КИТ-1217» станет первой публичной компанией на российском рекламном рынке.
10: Рейтинги.
12: В сентябре число кафе и кафе-точек в продуктовом ритейле выросло на треть год к году и превысило 40 тысяч, подсчитали в «Ведомостях». Лидирует «Пятерочка», «Магниту дома» и «Дикси». При этом продажи кофе в натуральном выражении за 9 месяцев снизились на 5%, хотя продажи кофе в чашках выросли на треть. Формат популярен из-за высокой маржинальности и роста потока покупателей. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
13: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
14: Любимая, там дождь. Возьми такси.
13: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
15: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
16: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: 10:47 в Москве. Московская «Динамо» со счетом 1-0 выиграл на выезде «Рубин» в 10-м туре РПЛ и возглавила турнирную таблицу. Единственный гол в сейв ворот срезал защитник казанского клуба «Урозов». Это 6-я победа подряд «Динамо» в чемпионате. Теперь у команды 22 очка. Столько же набрал ЦСКА после крупной победы над Родиной. Но бело-голубые идут выше по дополнительным показателям. Через неделю «Динамо» и ЦСКА выявят сильнейшего в дерби. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Футболисты московского ЦСКА вышли на домашнюю игру с Родиной с четким настроем обойти «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице. И свои шансы армейцы использовали сполна. В первом тайме по мячу забили Данил Круговой и Иван Обляков. Второй гол получился очень красивым после хорошей комбинации верхний угол ворот. После перерыва у игроков Родины были моменты, но Владислав Тороп сохранил ворота на замке, хоть и не всегда действовал уверенно. А Обляков ближе к концу игры оформил дубль, очередной роскошным ударом в девятку. В итоге 3-0. У Джонатана Альбы дебют в Родине не заладился. Зато пока неплохо все получается у Дмитрия Игдисамова. ЦСКА не потерпел ни одного поражения в сезоне, в отличие от остальных команд РПЛ. Дмитрий Хамуха, бывший футболист армейского клуба, высоко отметил работу всего тренерского штаба красно-синих.
19: В целом команда демонстрирует хороший темп, который набрала. Есть в составе очень опытные помощники, которые прошли серьезный этап в других клубах и знают, как справляться в кризисных ситуациях. Их вклад очень высокий. Ну и самого Дмитрия тоже можно поздравить.
18: Краснодар в 10-м туре впервые в сезоне проиграл и упустил лидерство в таблице. «Зенит» в принципиальной схватке на выезде все, казалось, решил еще в первом тайме. Дубль сделал Максим Глушенков, а после перерыва Александр Соболев довел счет до разгромного. Но горожане смогли вернуться в игру и забить дважды. Это сделали Жоао Батчи и Джон Кордоба. Еще один мяч Батчи не был засчитан из-за офсайда. Заканчивали хозяева в меньшинстве. За грубую игру был удален Витор Тармена. В перерывах между голами Краснодара возник сложнейший эпизод для Инала Танашева. Судья даже смотрел видеоповтор. Но после долгого изучения момента не стал назначать пенальти. Редкий случай. Он увидел, что Глушенков в эпизоде с падением штрафной сам нарушает правила в борьбе с Дугласом Аугусто. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов высоко оценивает уровень этого арбитра.
20: Атанасов в каждом матче все увереннее и увереннее чувствует себя. Является, наверное, лучшим арбитром российским на данный момент. Во всяком случае, из молодых рефери точно. Я смотрю, что и обычные болельщики, и специалисты, которые сами еще работали судьями, да и футболисты сами отмечают то, как Атанасов судит в принципе, и как он разобрался в этом эпизоде. Сам Атанасов играл, понятно, что не на профессиональном уровне, но так или иначе он понимает, что такое футбол, в том числе вот такие эпизоды. Поэтому надо порадоваться и отметить его работу, потому что, как правило, мы замечаем косяки наших судей, много говорим о каких-то скандальных ситуациях.
18: Краснодар не может выиграть уже в четвертой встрече РПЛ подряд. Сказывается отсутствие травмированного Никиты Кривцова, который вернется в строй не скоро. Столько же матчей без побед и у Балтики, которая сыграла в Грозном в ничью с Ахматом 0-0. В РПЛ продолжаются тренерские отставки. После поражения со счетом 0-5 от Локомотива факел покинул Олег Василенко. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Рябко. Факел не одержал за 10 туров ни одной победы и замыкает турнирную таблицу с 3 очками. А тем временем Арсен Захарян впервые за год забил за Реал Сосьедад. Он с мая не выходил в стартовом составе, но это наконец-то случилось, и Арсен отличился в матче 8-го тура чемпионата Испании против Депортива, а его команда победила 3-2. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
21: Капитал с Алексеем Завьяловым. Программа представляет ООО «Банк. Точка».
2: Алексей, приветствую.
22: Добрый день.
2: Ну что, красивые цифры у нас, я имею в виду по росту основного российского индекса, сохраняются. Правда, 2400 нет пока.
22: Ну, вот 2400 не удается выше закрепиться. Было сегодня 2400, 2403 пункта в моменте показал индекс Московской биржи, судя по графику, который я наблюдал.
2: Стартанули, да.
22: Да, стартанули неплохо, но дальше пока, как мы видим, дело не идет. Но то, что выросли, уже хорошо. Ну и были, конечно, события, которые способствовали росту. Но весь рост состоялся в пятницу. Сегодня мы только, скажем так, пожинаем плоды вот пятничных событий, и дизельная сделка, и телефонный разговор, все это очень хорошо, и рынок, естественно, все это воспринимал позитивно. Но здесь еще один, наверное, момент хороший есть. Вот не будет тех адских санкций, о которых много говорили в последнее время. Это санкции, которые были нацелены, должны быть нацелены на покупателей российской нефти. Ну, прежде всего, конечно, это Китай и Индия, так называемые вторичные санкции, но, скорее всего, их уже не будет. Во всяком случае, в ближайшем будущем, хотя их рынок тоже особо не ждал, с учетом того, что визит китайского лидера Си Цзиньпина в США, в Вашингтон, он оказался позитивным, и все высоко оценили этот визит, и, в общем, продлилось вот это торговое перемирие, так называемое перемирие между США и Китаем. Тогда уже стало понятно, что Трамп вряд ли будет вводить вот так называемые адские санкции, но теперь понятно, что их, ну, в ближайшие полгода точно не будет, пока действует лицензия американского Минфина на поставки российского дизеля на мировой рынок. В общем, новости хорошие, рынок отыграл, но не более того. Мы видим, что пролонгации вот тех событий, которые были в пятницу, в плане роста российского рынка акций не наблюдается, но зато сегодня хорошо растет российский рубль, который, не исключено, что тоже отыгрывает все события прошлой недели. И вот 16 копеек уже теряет китайская валюта, и юань вплотную приблизился к нижней границе, ну, скажем, условного коридора, конечно, 12.50, нижняя граница сейчас в районе 12 рублей 52 копеек торгуется китайская валюта. Что касается доллара США, то здесь обратимся уже к однодневному фьючерсному контракту. Доллар по контракту откатился уже в район почти 84 рублей, чуть выше этого значения торгуется. Ну и цены на нефть пока, ну, не то чтобы сильно корректируются, немного снижаются. Смесь Brent торгуется в районе $104 за баррель.
21: Капитал на Бизнес FM.
23: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть «Точка банк».
24: ПАО «Точка», ООО «Банк. Точка». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на «Точка.ком» 18+. Реклама.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
0: 13, 22, 30 октября. Студия театрального искусства. Спектакль «Дыра». Новая постановка Сергея Женовача по пьесе Александра Галина следует гоголевской анекдотической традиции. Озорное действие разворачивается в маленьком провинциальном городке, как фантасмагория, показанная глазами рассказчика, бывшего студента-философа. В ролях Александр Николаев, Вячеслав Евлантьев, Варвара Насонова, Глеб Пускипалец. Подробнее на sti.ru. 16+.
3: Первые в деле.
5: В первой часовой компании принято считать швейцарскую Бленпан, которая выросла из часовой мастерской Жана Жака Бленпана в преальпийской деревушке Вильре. С 1735 года и по сей день компания производит карманные наручные часы, причем исключительно механические. С 1992 года входит в холдинг Swatch Group.
3: Первые в деле на Business FM.
6: Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
7: Российские вакцины для российских аграриев. Здоровье сельскохозяйственных животных – базовые условия для роста производства АПК. Поэтому без эффективных ветеринарных препаратов и вакцин сегодня никуда. Российские разработчики и производители лекарств для сельскохозяйственных животных получают поддержку от государства по национальному проекту «Продовольственная безопасность». И уровень обеспеченности отрасли отечественными ветпрепаратами и вакцинами растет. Так, за два года с базового 2023-го производство ветеринарных вакцин в России увеличилось на 70%, и они заняли почти три четверти рынка. Еще несколько лет назад ситуация была другая, продолжает победитель конкурса управленцев лидера АПК, руководитель направления промышленной микробиологии и пищевой безопасности ООО ПФ Групп Наталья Подольская.
25: Раньше наш агросектор во многом сидел на импортных препаратах. То, что сегодня доля российских вакцин достигла почти 75%, огромный прорыв. Отличный свежий пример. Новая разработка Федерального центра охраны здоровья животных. Они создали вакцину против аденовируса птиц. Важно, что наша вакцина делается под те штаммы вирусов, которые циркулируют именно на российских фермах. А значит, она защищает точнее и надежнее зарубежных. Но нужно понимать, независимость измеряется не только ампулой с лекарством. Чтобы произвести вакцину, нужны чистые клеточные среды, нужны реактивы, питательные основы и современные приборы контроля качества. И сейчас ключевая задача индустрии – обеспечить независимость всей этой производственной цепочки.
7: По нацпроекту «Продовольственная безопасность» российские лаборатории, где разрабатывают ветпрепараты и вакцины, получают новейшее оборудование и материалы для научных исследований. В прошлом году обновили 5 таких лабораторий.
6: Суверенитет с приставкой «Агро» на Business FM.
21: Business FM. Новости. Коротко.
26: В Москве 10 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не отменяли намерение посетить Москву, сообщил источник ТАСС. Но, по его словам, есть сложности с пониманием позиции Киева. Ранее сообщалось, что поездка Уиткофа и Кушнера в российскую столицу может состояться до конца октября. Польша задержали двух россиян, обвинив в банковских мошенничествах. Всего по этому делу было задержано 12 человек, в том числе гражданин Украины. В примечании у полиции находились записи, что подозреваемые могли иметь контакты с террористическими организациями. По данным польских СМИ, группа действовала в течение 2 лет, в основном на территории Варшавы, Лодзи и Белостока. В Мурманской области намерены прекратить продажу электронных сигарет. Соответствующий закон уже подготовлен. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, таким образом власти хотят защитить детей, которым вейп кажется безобидным увлечением. Федеральный закон дает регионам право вводить запрет на электронки с 1 марта будущего года. Несколько жителей Омска привлечены к административной ответственности за публикацию в соцсетях кадров атаки украинских беспилотников на местные предприятия, сообщили в ФСБ. Там напомнили, что опубликованные в СМИ фото и видеокадры, фиксирующие полет дронов и последствия применения, могут быть использованы для нагнетания паники в российском обществе. 8 октября силы ПВО отбивали атаку дронов на Омскую область. Большая часть беспилотников была сбита, но один из них достиг северного промышленного узла города. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Убытков и Кушнер приедут в Россию, но попозже. Как пишет Аксиос со ссылкой на источники, американцы ждут, пока прояснится готовность Киева и Европы принять предложение, которое Штаты хотят сделать России для прекращения огня. При этом тоже издание сообщает, что Россия пока не согласилась на объявленное Трампом энергетическое перемирие. Минцифры и Минобороны сейчас решают вопрос по защите центров обработки данных. Об этом сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Яндекс, между тем, постепенно возвращается к нормальной работе сервисов, но что-то по-прежнему работает с ограничениями. Накануне под удар дронов попал уже третий ЦОД компании. Что сейчас удалось восстановить и сколько времени нужно, чтобы вернуть остальное? Новые правила для виртуальных мобильных операторов готовят сейчас Минцифры. Речь прежде всего о собственных операторах банков, которые субсидируют тарифы и провоцируют отток клиентов от большой четверки. Как именно можно регулировать этот вопрос? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, некоторые сервисы Яндекса уже возвращаются постепенно к штатной работе, но многое по-прежнему работает с ограничениями. Об этом пишут наши слушатели в каналах Бизнес FM, в Макс, Телеграм и ВК. Например, приложение Яндекс.Пэй сейчас открывается, но пользователь видит только свой баланс на карте. Ничего сделать с этими деньгами он не может, рассказывает москвич Денис.
4: В воскресенье, как и у многих, не работал Яндекс.Пэй. Не видно было, сколько у тебя на счету, сколько у тебя на карте. Но ближе к ночи попытался в очередной раз зайти в Яндекс.Пэй, и там уже отображалась сумма, сколько у тебя на счету и сколько непосредственно на карте. Но возможность что-то оплатить деньгами или перевести в другой банк пока отсутствует. И сколько это будет продолжаться, пока непонятно. Поэтому я сейчас живу на средства супруги, так сказать, Альфонс.
1: В петербургском аэропорту Пулково ночью многие пассажиры не могли уехать в город из-за сбоя в работе такси, сообщает об этом Фонтанка. Приложение Яндекса не работало, в сервисе «Везет» приложение тоже не находило машина, а на стойке вызова такси на вопрос, что делать и как быть, ответили «никак». В Москве ситуация с сервисом такси значительно улучшилась сейчас, говорит таксист Петр Буга.
8: Вчера, конечно, были большие проблемы. У меня 5 заказов подряд, отмена были. Просто не могли дозвониться до пассажиров. Пассажиры до нас не могли дозвониться. Я случайно у гостиницы «Космос» взял заказ. Звоню, никто не отвечает. Ко мне подходит человек, говорит, вы свободны, а то мне на Ясный проезд. Я говорю, я вас жду на Ясный проезд. А у него система все еще искала машину. Короче, было очень все плохо. Сегодня нормализовалось. Вот я с утра работаю по Яндексу. И единственное, что неудобно, они навигацию перевели на Яндекс.Карты. И мы выходим из приложения, когда уже навигация включена. Мы не видим ни коэффициентов, ничего абсолютно. Да так, в принципе, знаете, можно работать.
9: Прекрасно. А что с оплатой?
10: Я об безналичной оплате. Это же частая история, когда карты оплачивают поездку.
8: Проходит, все проходит, абсолютно накапливается на счету. У меня просто раз в сутки выплата, как ИП. У меня не с каждого заказа. То есть у меня накапливается на сутки, и на вторые сутки вот сегодняшние деньги завтра мне придут. Вчера оплата пришла за позавчерашний день. Сейчас стоимость как бы плюсуется, все хорошо, все нормально. Посмотрим, что будет.
1: Таксист Петр Буга в телеграм-канал «Бизнес FM» написал наш слушатель, который часто отправляет посылки Яндекс доставкой. «У меня сейчас 4 активные отправки», пишет он, и вместо статуса «в пути», который был буквально день назад, у них висит статус «готов к отправке», рассказывает наш подписчик. Курьер Иван рассказал, что ситуация с заказами и оплатой пока остается неопределенной. Сегодня заказ, который он выполнил, не отобразился в системе. Иван предполагает, что выполненные заказы все равно зафиксируются, и деньги за него потом перечислят, но пока опасается так работать.
11: Вот я сегодня вышел на линию, сделал заказ, отвез, забрал, привез все по стандарту. А он у меня нигде не отображается, его нигде нету. оплаты нету. Я им написал в службу поддержки, поэтому я перестал выполнять заказы, потому что состояние подвешенное, я не понимаю, а как стоит вообще работать сейчас пока или стоит приостановить работу. Я вам могу сказать, что заказы, они сыпятся просто как безостановочно, как из коробки. Но нету четкого понимания, как будет выглядеть оплата. Они предупредили, что их карты не работают, которые привязываются напрямик. У меня была карта Яндекс.Про, на которую поступают моментально выплаты. Сейчас мне пришлось подключить карту ВТБ через СБП. Я звонил даже в ВТБ и узнавал, есть ли какие-то платежи в обработке. Они мне сказали, что от Яндекса ничего не исходит вообще.
1: Минцифры и Минобороны сейчас решают вопрос по защите центров обработки данных. Об этом сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой, отметил министр. Добавил, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию. О том, какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса, об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Но сейчас о том, что Минцифра готовит госрегулирование для виртуальных мобильных операторов. Как узнали ведомости, речь прежде всего о собственных операторах банков, которые субсидируют тарифы и провоцируют отток клиентов от большой четверки. Это, например, Сбер Мобайл, Т Мобайл, Альфа Мобайл и другие, как их еще называют, МВНО. Банк, давая клиенту бесплатную мобильную связь за траты по карте или премиум подписку, оплачивает ее сам и полностью покрывает хост-оператору оптовую стоимость. При этом банки используют мобильную связь не ради заработка на телекоме, а для удержания клиентов своей экосистеме. Людям это выгодно, но возникает демпинг, и крупные операторы теряют абонентов и деньги на развитие сетей. Как именно будут регулировать вопрос, пока не решено, комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
12: МВНО или виртуальные операторы сегодня действительно зачастую продают свою связь за ноль. То есть вы пользуетесь другими услугами, например, банком, и вам предоставляют связь бесплатно. Когда что-то предоставляется бесплатно, люди, конечно, активно туда переходят. Но надо четко понимать, что МВНО не вкладывают деньги в развитие отрасли. То есть они покупают по некой достаточно относительно низкой цене услуги у операторов связи. И дальше отдают их за ноль. Что создает конкуренцию несправедливую, по мнению многих участников отрасли. И вот этот ноль, он формирует нагрузку большую на обычные сети. На сегодняшний день будут новые требования к виртуальным операторам. В частности, будут отчисления на развитие отрасли связи, потому что обычные операторы, у них есть общий универсальный фонд отчислений от своего оборота и от прибыли. И это идет на развитие, например, на появление мобильных сетей или интернета в отдаленных уголках страны. Устранение цифрового неравенства. Требования могут быть также к минимальным тарифам, к регулированию, что тариф не может стоить меньше таких-то денег, и это деньги, которые в явном виде нужно брать. То есть нельзя предлагать за ноль. Если мы говорим про экономику в целом, экономика операторов сегодня не минусовая, но не дает, в общем-то, той прибыли, которая нужна для развития сетей. Поэтому на сегодняшний день МВНО – это скорее блокирующий фактор для развития. МВНО – это лишнее колесо в телеге, которое отрасль тормозит очень сильно. То, что МВНО не создает, как правило, свои дополнительные продукты, за редким исключением, они просто предлагают ту же самую услугу, связь с рядом ограничений, но по очень выгодным ценам или вовсе бесплатно, что, собственно, и создает дисбаланс. Поэтому МВНО должны стать дорогими, МВНО должны научиться придумывать дополнительную ценность, там, программы лояльности и прочее, прочее. Вот в таком случае, наверное, все это и будет идти хорошо. Пока же мы видим, что вот эта конкуренция, она приводит, к сожалению, к негативным последствиям.
1: Эльдар Муртазин, Mobile Research Group. В прошлом году выручка виртуальных операторов составила 111 миллиардов рублей, из которых больше 75% дали банковской МВНО с самым низким доходом в расчете на абонента в месяц 196 рублей. Ряд виртуальных мобильных операторов не ответили на запрос ведомостей. Сбер Мобайл и Т Мобайл отказались от комментариев. На крупные операторы большой четверки поддерживают регулирование. Билайн предлагает диалог с МВНО, а Т2 называет демпинг разрушительным. В МТС отметили, что нагрузка в первую очередь ложится на владельцев инфраструктуры. На капзатраты на ремонты электросетей в том году превысили 400 миллиардов рублей. нас сейчас темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом специальной реплике политолога-американиста Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о последствиях дизельной сделки США и России. Как ее воспримет американский электорат? Поможет ли это соглашение стабилизировать падающие рейтинги Трампа? Позволит ли поставки российского дизеля снизить цены на топливо в Штатах?
21: Заранее с Маликом Дудаковым.
13: Дизельная сделка Дональда Трампа с Россией спровоцировала вполне типичный раскол в американской политике. Резко против закупок нефтепродуктов у Москвы выступили ястребы в обеих партиях. Особенно упорствуют без пяти минут отставники. Конгрессмены вроде Дона Бейкона, Брайана Фицпатрика и сенатора Джин Шейхин. Ястреб-республиканец Фицпатрик так и вовсе представил законопроект, который может позволить Конгрессу запретить закупку российских энергоносителей. Однако голосование по нему пройдет уже после выборов. Ведь прямо сейчас законодатель находятся в отпусках. Демократы вновь пытаются задействовать против Трампа так называемую русскую карту, обвиняя его в связях с Москвой и уличая в желаниях сдать Украину ради получения российского дизеля. Однако для электората сейчас тема номер один на выборах – кризис стоимости жизни, инфляционные проблемы и дороговизна топлива. Так что действия Трампа в любом случае будут восприняты скорее позитивно. Даже если ему не получится серьезным образом опустить цену на топливо, находящееся на пиковых значениях для октября месяца. То же самое можно сказать и о публичной критике в адрес Владимира Зеленского. На недавно проходящих летних праймерис с треском проиграли многие кандидаты демократа, использующие украинскую повестку в своей агитации. Так, например, в штате Мичиган не смогла избраться экс-посол США на Украине Бриджит Бринг, критиковавшая Трампа за отказ поддерживать Киев. Во Флориде же проиграл Александр Винман, экс-аппаратчик Совета по нацбезопасности США, который давал показания против Трампа в 2019 году в рамках процесса импичмента в связи с давлением Белого дома на Зеленского. Закупленные у России 300 тысяч тонн дизеля, это примерно 2 миллиона баррелей, равносильнее половине суточного потребления экономики США. Объемы явно не те, чтобы позволить ценам резко пойти вниз. Все же проблемы с дизелем в Америке связаны со структурными дисбалансами энергетической сферы штатов, которые никакими внешними подпитками исправить не получится. Однако Трамп пытается показать себя тем, кто все же как-то старается помочь страдающим потребителям США и выставить себя в лучшем свете в сравнении с демократами. Вряд ли Белому дому удастся перевернуть нынешние неблагоприятные для себя электоральные тренды, которые указывают на легкую победу демпартии. Но можно хотя бы постараться стабилизировать падающие рейтинги Трампа. Демократы же, даже в случае успеха на ноябрьских выборах, не смогут в полной мере помешать мерам Трампа во внешней политике.
1: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
21: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
15: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
21: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
26: У микрофона Олеся Потапова. В Крыму открыли дополнительный прием заявок на субсидии для турбизнеса. Подать заявку можно до 10 утра 16 октября текущего года. Размер поддержки составляет 3 минимальных размера оплаты труда на каждого сотрудника организации. Для индивидуальных предпринимателей без наемных работников предусмотрена выплата 81 279 рублей. Поддержка предоставляется единовременно. Если предприятие уже получило субсидию или подало заявку на втором этапе, повторно оформлять документы не нужно. Российские застройщики в июле-сентябре сократили выручку от продаж массовых новостроек в старых границах Москвы на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До 74,5 миллиардов рублей. Аналитику приводит агентство ТАСС. В годовом выражении показатель сократился более чем вдвое. Средняя цена квадратного метра в проектах массового сегмента на первичном рынке в старых границах Москвы выросла на 18% год к году, до 438,5 тысяч рублей. Минимальная цена квадратного метра составила почти 317 тысяч рублей, а максимальная почти 600 тысяч рублей. Быстрее всего накопить на квартиру можно в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Срок накопления в этих регионах составляет чуть более 9 лет, сообщили РИА Новости в агентстве стратегических инициатив. Также эксперты оценили жилищные условия в российских регионах. Первое место в рейтинге занял Петербург. За ним следует Белгородская и Московская области. Четвертую позицию занимает Татарстан. А пятерку лидеров замыкает Мурманская область. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
21: Погода в Москве.
1: Плюс 14 градусов прямо сейчас в столице. Облачные с прояснениями погоды. Сегодня в течение дня возможен местами небольшой дождь. 16 градусов максимальная температура. Ночью около 11 тепла. А с завтрашнего дня уже попрохладнее. Синоптики обещают нам максимум 12 градусов. Дожди. В среду уже плюс 11 максимальная температура. Тоже с дождями. Ночью около 8 тепла. Одиннадцать семнадцать в Москве. Второй за два дня удар по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии. Из-за воскресной атаки в одном из терминалов начался пожар. Один человек погиб, 11 ранены. А за сутки до этого хуситы ударили по тому же аэропорту. Погибли тогда 13 человек. Еще свыше 300 получили ранения. Аэропорт был закрыт. Все иностранные авиакомпании приостановили полеты в столицу Саудовской Аравии. Также целями хуситов стали аэропорт Дамама и объекты нефтяной компании Сауди Арамко. Это крайне болезненный удар для саудитов, говорит востоковед Елена Супонина.
2: Это не первый удар по стране. Хуситы наносили даже удары по священным городам Мекка и Медина. Но это первый очень болезненный удар, попадание прямо в аэропорт, в стратегический объект. Саудовская Аравия, конечно, ожидала, что хуситы, когда их начнут снова теснить правительственные войска Йемена, поддерживаемые Королевством Саудовской Аравии, начнут отвечать, но была все-таки недооценка военно-технических возможностей хуситов. Например, количество у них баллистических ракет, их точность. Что касается внутренней стабильности, то контролирует ситуацию в стране даже не столько король, сколько наследный принц Мухаммад бен Сальман. У него прочные позиции. Другое дело, что любая неудача, в том числе на фронтах, она вызывает брожение в королевской семье, где не все довольны тем, что будущим королем может стать как раз Мухаммад бен Сальман. Но ситуация не катастрофическая, далеко нет. Саудовская Аравия, конечно же, усилит сейчас поддержку правительственных войск Йемена, может запросить больше помощи у Пакистана и Турции, но сильно переломить ситуацию в Йемене в ближайшем будущем не получится.
1: Елена Супонина, востоковед. США и Великобритания призвали своих граждан Саудовской Аравии соблюдать осторожность и отказаться от необязательных поездок из-за атак на аэропорты. Госдепартамент США предупредил о массовых отменах рейсов, закрытии воздушного пространства королевства. Британский МИД рекомендовал избегать посещения всех саудовских авиаузлов за исключением Медины. Российские туристы замерли в тревожном ожидании, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Крычан.
16: В Риад летает достаточно много рейсов из разных городов России. Рейсы и российских, и саудовских компаний. Туристы только-только распробовали эту страну. И вот сейчас она все больше и больше открывается. Вы знаете, что Саудовская Аравия строит огромные курорты на Красном море. Большинство отелей там будет работать по системе «Все включено». И сейчас всерьез саудиты задумались о том, по примеру соседних Арабских Эмиратов, чтобы разрешить употребление алкоголя. Женщинам разрешили получать права, водить машину. Женщина теперь может одна быть без сопровождения старшего мужчины. Так вот сейчас женщина может одна находиться в Саудовской Аравии. Появились совместные пляжи. То есть Саудовская Аравия открывается туризму. Поэтому, естественно, то, что сейчас творится в Саудовской Аравии, это сильнейший удар по туризму, и весь рынок замер. А будут ли дальше какие-то удары, или это, что называется, разовая история, и все прекратится?
1: Александр Макарчан, Альянс туристических агентств России. Между тем, в воскресенье в Риаде стартовали мероприятия 25-го мирового нефтяного конгресса. В мероприятии участвуют министры, руководители крупных компаний, и также главы международных организаций.
21: Прямо сейчас.
1: Итак, Евросоюз утвердил 22-й уже по счету пакет санкций против России. Туда включили в черный список больше 1500 компаний и физических лиц, которые связаны с оборонным сектором. Об этом говорится в заявлении. Позже подробности. К другим темам пока. И снова аномальный массовый заказ на Озон. На этот раз селлер из Екатеринбурга пожаловалась нам, что у нее на маркетплейсе дважды скупили весь товар, полиэтиленовую пленку для ремонта. После доставки в отдаленные регионы товар не выкупили. Озон возложил издержки за логистику на продавца. Продолжит тему Светлана Чередникова.
21: «Бизнес говорит».
17: Лидия из Екатеринбурга торгует на Озон полиэтиленовой пленкой для ремонта и говорит, что обычно ее покупают не более чем по 12 рулонов. Но 13 сентября с 2 часов ночи до утра вдруг скупили 3000 единиц товара на сумму более 3 миллионов, причем с одного аккаунта. Увезли товар в Иркутск. На ПВЗ пленка так и не дождалась своего покупателя. Возвращать рулоны на склад пришлось за счет продавца. При этом Лидия распознала мошенников сразу, как только посыпались уведомления о сотнях заказов с одного аккаунта, и пожаловалась техподдержку. Там утверждали, что покупатель проверенный и беспокоиться не о чем. Спустя 3 недели атака повторилась, рассказала селлер Бизнес FM.
18: Утром я просыпаюсь, смотрю, у меня весь магазин под ноль выкуплен. Я им сразу отправила претензии, чтобы они отменили этот заказ. Они сказали, нет, все хорошо, покупатель проверен. Но при этом на следующий день они убирают постоплату в моей категории. Я спрашиваю у них, связано ли это с моей ситуацией, на что они мне сказали, нет, с моей ситуацией это не связано. Просто они меняют категории. Через 3 недели я обратно восстановила продажи, пополнила остатки. И как только у меня восстановились продажи, опять ночью, в 2 часа ночи, у меня скупает другой человек с одного аккаунта все товары под ноль, но уже на большую сумму, 4 миллиона. Ну, я дальше пишу претензии, отправила досудебно. Никакого ответа от поддержки нет, одни отписки. Продажи у меня полностью упали, процент выкупа был 93, сейчас 47. Восстанавливать они его не собираются. Сейчас они сказали, что они признали, что эти покупатели нарушили условия и приняли к ним меры. Но по отношению ко мне ничего, то есть никаких списаний логистики, обратной логистики. Я их прошу хотя бы сделать настройку на мой магазин. В одни руки лимит.
17: По словам Лидии, если бы была такая настройка, как ограничение по количеству товара в одни руки, то проблема бы отпала сама собой. Но в техподдержке ей отвечают, что такой настройки нет. Интересно, что закрытие постоплаты по товаром мошенников, которые, как уверена Лидия, действуют по заказу конкурентов, никак не остановило. Во время второй атаки они оплатили весь товар с другого уже нового аккаунта и оформили заказ уже в Мурманск, а потом просто оформили отмену. Товар, конечно, как водится, отлежался на ПВЗ приличный срок. Только после этого в Озоне заявили, что приняли меры к недобросовестным покупателям. Подробностей не уточнили, обычно их блокируют. Наша редакция снова обратилась в пресс-службу Озон за разъяснениями. Там сказали, что уже отвечали нам по такой же жалобе продавца из Санкт-Петербурга, и больше сказать нечего. Нам разрешили использовать ответ по предыдущему случаю.
19: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. И покупатели с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 килограмм и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифруд-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей, слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
17: На продавца из Санкт-Петербурга было 3 таких же атаки, как у Лидии. Товар тоже увозили в отдаленные города и даже в деревни, где в ПВЗ только разводили руками, когда видели такое количество товаров. Логистика по возврату тоже легла на плечи селлера. Пострадавшие от действий злоумышленников уже нашли друг друга, объединились в общий чат и готовят коллективный иск к Озон. Как сказала Лидия, таких, как она, уже 12 человек. Светлана Чередникова, Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
1: Десерт за 600 тысяч рублей приготовили в ресторане «Пафос» в Москве. Назвали его «Яблоко раздора». Блюдо претендует сейчас на статус самого дорогого в столице. Среди ингредиентов – сливочно-шоколадный мусс с яблочным соком, розовой водой, печеными яблоками и глазурью. Вместе с блюдом гость получит еще и колье с 3 аквамаринами и бриллиантами в белом золоте. Дело в том, что десерт выпустили в коллаборации с ювелирным брендом, и это надежный пиар-ход для обеих сторон. Главное – поставить кричащую цену блюду, и 1000 упоминаний в СМИ обеспечено, говорит

0: люди заговорили о данном проекте. Этот ход уже сработал, потому что мы с вами это обсуждаем.
1: Смотрите, у меня аппетитный маркетинг. Ранее много обсуждений в СМИ вызвал завтрак бурлака в ресторане «Белуга» на Маховой за 88 тысяч рублей. Он состоит из килограмма черной икры.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 11:28 в столице, в студии Олеся Потапова. Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. В него включено более 1500 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором, говорится в заявлении. Федеральная антимонопольная служба оштрафует ПИК и оператора связи Ловител за ограничение доступа провайдеров в дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. После предписания ФАС компании открыли дома для конкурентов, но операторы пожаловались в антимонопольную службу на новые препятствия. В частности, их не пускают кабельным вводом в дома лица, которые не входят в группу компаний ПИК. В марте прошлого года провайдер подвергся кибератаке, в результате чего жители ряда ЖК, построенных группой ПИК, остались без интернета. Проверка ФАС выявила, что жители этих домов были лишены возможности подключить интернет от других провайдеров. Визовые центры Кипра возобновили прием документов от туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом сайты пока работают некорректно. Появляется ошибка, из-за чего у заявителей могут возникать сложности с онлайн-записью и отслеживанием статуса заявлений. Туристам, которые не смогли подать документы из-за сбоя, не нужно повторно записываться в визовый центр. Оператор самостоятельно свяжется с заявителем по телефону или электронной почте. С 8 октября прием документов приостановили в 6 российских городах. Причиной стали технические неполадки в консульствах Кипра в Москве и Петербурге. Сбер с начала года спас более 220 миллиардов рублей от перевода мошенникам. 3 миллиарда рублей были возвращены клиентам других банков после перевода злоумышленникам. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что системы Сбера с начала года заблокировали более 11,5 миллионов мошеннических звонков и выявили 5 миллионов вредоносных приложений. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:30 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Кремль пока не комментировал заявление Трампа о якобы достигнутом энергетическом перемирии в Киеве. О нем тоже узнали СМИ, правда, уже объявили о готовности. Зеленский сказал, что даже готов провести выборы. О риторике и реальных намерениях сегодня комментарий Георгия Бофта. В Яндекс.Пэй заявили, что точные сроки восстановления сервиса назвать пока нельзя. У финтех-подразделения Яндекса уже начались проблемы. Тоже начались после атаки на третий дата-центр компании. Затем проблемы начались и у клиентов тоже. А между тем источники говорят, что на

0: Поставки нового оборудования у Яндекса может уйти до полугода. Российский фондовый рынок на основной сессии пока не может закрепиться на отметке в 2400, но рост ощутимый, 3% прибавляет основной индикатор. Это реакция на договоренности США по экспорту российского дизеля. А вот акции Яндекса чувствуют себя неважно. Около 2% потери. Подробнее в нашем эфире. Так, Россия пока не согласилась на объявленное Трампом энергетическое перемирие, сообщает Axios. Оно предполагает взаимный отказ Москвы и Киева от атак на НПЗ с возможностью расширения на электроподстанции, энергосети. Русские об этом думают, скоро узнаем, готовы ли они, сказал изданию источник в Белом доме. Но сам Трамп заявил, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие, и оно вступает в силу немедленно. Кремль пока это заявление Трампа не комментировал. Зеленский назвал утверждение Трампа новостью, но подчеркнул, если россияне согласятся, то и Украина согласится. Позднее он сообщил, что ВСУ якобы уже получили все соответствующие приказы касательно возможного энергетического перемирия. В ответ на заявление Трампа, что Украине нужен новый лидер, Зеленский заявил, что Украина проведет выборы, если Россия на 60 дней полностью прекратит огонь. Что все это означает на самом деле? Комментарий Георгия Буфта.
1: За трое суток Трамп нанес Зеленскому 3 болезненных удара. Сначала, после разговора с Путиным, Минфин США снял санкции с российского дизеля. Затем он заявил, что Украине пришло время избрать нового лидера. Наконец, в воскресенье объявил о вступлении в силу энергетического перемирия, о котором Зеленский, по его словам, узнал из новостей. По версии Трампа, Россия за полгода поставит на рынке, включая США, до 5 миллионов тонн дизеля. Раньше экспорт составлял более 30 миллионов тонн в год. Суточное потребление в Америке – 500 000 тонн. При этом он же оговорил, что поставки зависят от прекращения ударов по российским НПЗ. Отсюда инициатива об энергоперемирии, как о якобы достигнутом, что на самом деле может оказаться не более чем просьба самого Трампа к воюющим сторонам. 14 сентября он уже объявлял, что Киев согласился не бить по российской энергетике, а Россия согласилась сделать то же самое. В Кремле тогда назвали идею очень хорошей, но условием выставили снятие санкций на экспорт российских энергоресурсов. Теперь часть российских условий выполнена, но только со стороны США. При этом в изложении хода телефонного разговора Путина и Трампа помощником президента Ушаковым нет намеков на частичное перемирие. Было сказано о понимании сути предложения Трампа. Зато есть оговорка, что после массированной атаки на Москву во время думских выборов Кремль еще подумает, когда возобновлять переговоры. Это не похоже на язык страны, которая только что подписалась под каким-то мораторием. К тому же Москва и Киев под энергетическим перемирием подразумевают разные вещи. Зеленский хочет обменять мораторий ударов по НПЗ на прекращение ударов по украинской энергогенерации, сетям и газовому хозяйству, а также зерновому экспорту. Для Москвы энергоперемирие шире. Это и прекращение ударов по нефтеэкспорту, включая порты, терминалы и танкеры, плюс снятие санкций. Неоговоренный механизм контроля. Весной прошлого года 30-дневный мораторий на удары по энергетике нарушался десятки раз. Технически проще отслеживать полное прекращение огня в воздухе, но об этом даже речи не идет. К тому же для Киева зима – пик уязвимости, мораторий ему нужен сейчас. Для Москвы перемирие могло бы защитить ремонтирующиеся НПЗ и открыть экспорт, но лишает возможности усилить давление на Киев зимой. Что касается двухмесячного перемирия ради выборов в Украине, то Москва, скорее всего, скажет «нет». Зеленский об этом догадывается и пытается переадресовать требования Трампа о выборах Путину. Но позиция Москвы с марта прошлого года не менялась. Никакого прекращения огня до урегулирования первопричин кризиса, поскольку пауза позволит Украине перевооружиться и провести мобилизацию. 2 месяца тишины и тем более во время зимы дало бы Киеву возможность восстановить энергетику и ПВО, тогда как Кремль хотел бы просто ухода Зеленского. К тому же встает слишком много технических вопросов, включая организацию голосования для граждан Украины в России. Да и закон запрещает выборы в период военного положения. Рада сначала должна отменить его, а затем начинается предвыборная кампания, на которую избирательный кодекс отводит 3 месяца. 60 дней тут мало. Так что предложение Зеленского – это политический жест, рассчитанный на отказ. Европа в устраиваемых Трампом конструкциях отсутствует, зато остается главным противовесом. Лицензия Минфина США замораживает только американские ограничения. Санкции ЕС и Британии на российский дизель, как и потолок цен на нефтепродукты, сохраняются. На этом расхождении Зеленский строит игру. Он обзванивает европейских лидеров, рассчитывая, что ЕС не оставит Киев без денег и оружия. Хотя Евросоюз тормозит выделение траншей, требуя в том числе проведения антикоррупционных антикоррупционных реформ. Роль жертвы произвола Трампа может смягчить европейские условия, но не отменить их. После консультации с европейскими союзниками Зеленский заявил о поддержке энергоперемирия, но только на взаимной основе. Главный риск для Киева – это гипотетический отказ в разведданных США и доступе к Starlink. По данным Wall Street Journal, на переговорах в Майами Стив Уиткоф и Джаред Кушнер напоминали украинской делегации об этой помощи США, хотя прямой угрозы не звучало. На Банковой ставят на то, что ястребы в администрации и республиканской партии не дадут отключить разведданные, а 3 ноября республиканцы промежуточные выборы проиграют, и тогда тон в Конгрессе станут задавать демократы.
0: Это был комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает». По данным Axios, Уиткоф и Кушнер отложили поездку в Москву до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и страны Европы согласиться с новым единым предложением, которое планируют представить России. По данным New York Times, у США есть 3 предложения для побуждения Москвы согласиться на энергетическое перемирие. Это разморозка миллиардов российских активов, продажа доли «Лукойла» группе американских и ближневосточных инвесторов и также о разрешении Белоруссии экспортировать калийные удобрения. Яндекс.Пэй по-прежнему восстанавливается. Вчера поздно вечером глава финтех-направления Яндекса Дима Пирогов заявил, что назвать точные сроки восстановления сервиса пока нельзя. Он также написал, что все деньги пользователей в безопасности. Ни одна запись о счете не потеряна, деньги не хранятся в дата-центрах. Там находятся серверы, обеспечивающие работу сервисов. На момент вечера воскресенья пользователи наблюдались проблемы также с работой умного дома, такси, Яндекс.Музыки, карт, почты и Алисы. Доступ к этим и другим сервисам постепенно восстанавливается, но, впрочем, некоторые функции пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, отмечают в Яндексе. О том, как сами пользователи пережили масштабный сбой, Наталья Шашина.
2: В ночь на воскресенье был атакован уже 3-й дата-центр Яндекса. Нетронутыми остаются только технологические площадки в Подмосковье. Но пока компании удается довольно быстро восстановить работу, хотя и не всех, но многих сервисов. Кинопоиска, приложений по доставке еды, такси. Как считают эксперты, это значит, мощности удалось быстро перекинуть, перенести, переключиться на резервные копии. И в этом может быть одна из главных мер защиты сейчас. Хранить данные и резервные копии не только в своих дата-центрах, но и арендовать оборудование у других ЦОДов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Есть понимание у компании Яндекс о том, что нужно зарезервироваться на всякий случай и в другие места. То есть я к тому клоню, что это не значит, что Яндекс может хранить данные и резервировать и копировать резервные копии только в свои ЦОДы. Можно просто на время выкупить мощностью у других центров обработки данных и туда перенести функционирование и хранение тех данных.
4: Есть то, что потеряно безвозвратно?
3: Ни у кого не увидел.
4: Ни у кого не
3: увидел. Друзей спрашивал. Данные на облаке, данные, связанные с фирмами, с компаниями, юрлицами. Ни у кого ничего не было повреждено. А если мы говорим про оборудование, то да, там, естественно, есть безвозвратно утерянное оборудование. Но хочу напомнить о том, что именно Яндекс в том числе не производит сами сервера на российских заводах.
2: На Украине, например, удавалось довольно быстро восстанавливать работу сервисов после российских ударов по дата-центрам. Эксперты объясняли это децентрализацией системы. Вышел из строя один дата-центр, подстраховались на резервной площадке в Париже или Брюсселе. Насколько сильно повреждены дата-центры Яндекса, неизвестно. По словам Горшенина, пожары в дата-центрах, как правило, тушат с помощью специального газа, чтобы не повредить оборудование. Если пришлось тушить водой, восстановление займет больше времени. И вопрос в том, насколько сложно, например, будет Яндексу купить флагманские чипы для обучения нейросетей, как, например, NVIDIA A100, учитывая и санкции, и мировой дефицит памяти, рассуждает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
5: Если из строя вышли дизель-генераторы, какая-то подстанция, то можно восстановить относительно быстро. А если серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна под санкциями. Даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно. Ключевым, что является, чипы, как правило, они видеокарты, пытались все покупать у нас, но мы под санкциями, нам их не привозят. При этом черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно. Допустим, если Google в случае выхода из строя центра обработки данных может относительно быстро построить рядом такой же, то нам это сложно сделать.
2: Другие эксперты в разговоре с Business FM утверждают, у IT-гигантов есть большой резерв оборудования на случай ремонта, вывода из эксплуатации или перекрытия поставок. Но вопросы в том, как много нужно заменить и будут ли еще атаки. Публичной информации о том, как были защищены эти центры Яндекса, нет. Как уверен редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, самая эффективная защита – противовоздушная оборона от дронов, как та, что выстроена вокруг Москвы.
6: Должны быть не просто один комплекс панцирь на весь объект, а может быть 5 или 6 с перекрытием зон поражения, таким образом расположенные, чтобы гарантированно цель не прошла. Если цель проходит мимо одного зенитного комплекса, то ее этот зенитный комплекс должен подстраховывать другой зенитный комплекс и так далее, и так далее. То есть несколько зон поражения, перекрывающих друг друга, дадут высокую вероятность отражения практически любой атаки.
7: Напрашивается, как будто бы все эти центры обработки данных перенести под землю.
6: У ВСУ нет в распоряжении бетонобойных бомб. Это было бы решение, но надо понимать, что это невозможно. Без прекращения работы этой цифровой инфраструктуры надо дата-центр разобрать, перенести в новые помещения, подготовленные заранее, и там по новой собрать. Все это время дата-центр работать не будет.
2: Вопрос в том, насколько масштабными будут последствия атак, учитывая сбои многих сторонних сервисов вроде Ламода, Магнита и Циана из-за аварии у облачного провода. Как уверяют эксперты, вряд ли проблема ударит по финансовой инфраструктуре. Большинство крупных банков имеют свои ЦОДы. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Business FM.
0: Поставки нового оборудования взамен выбывшего атакованных дата-центрах Яндекса могут занять до полугода, сообщил Коммерскорение. Восстановление компании будет закупать оборудование через разные каналы, в том числе зарубежные, железо на какое-то время подорожает. В компании в плюс назвали утопией расчет получить до конца года крупную партию оборудования, если заказать ее сейчас. Там допускают, что провайдеры начнут наращивать вычислительные мощности, и в четвертом квартале из-за дефицита цены неизбежно вырастут. Ряд российских ЦОД уже приступили к модернизации систем защиты внешнего инженерно-технологического оборудования и также уже начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА, сообщил изданию один из собеседников. О том, какие сервисы Яндекса уже восстановлены, а какие нет, подробнее в начале следующего часа на Business FM.
8: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
9: А как зовут?
8: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
10: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
11: О HeadHunter Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
12: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
13: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
16: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
18: Отставки и назначения.
17: У крошки картошки сменился гендиректор. Вместо Сергея Зайцева, возглавлявшего компанию с 22 года, руководителем стала Татьяна Кох, выходец из Росинтер Ресторанс, сети Шикари, TGI Fridays, Иль Патио. Там она отвечала за операционное управление в Сибири. Сам Зайцев сосредоточится на развитии бренда, а новый гендиректор на операционной деятельности кафе. Эксперты Коммерсанта называют это плановой перестановкой внутри команды и запросом акционеров на более жесткий контроль затрат на фоне падающего трафика в общепите. У крошки картошки 250 точек в России. России и СНГ, более половины по франшизе.
9: Отчеты и планы.
17: Основатель «Игроника» Никита Пипко сообщил РБК о создании рекламного холдинга «КИТ-1217», который объединит активы группы и выйдет на IPO. Размещение 20-25% акций на Мосбирже планируется в течение 6-18 месяцев. Рассматривается и pre-IPO. EBITDA группы в этом году ожидается около 2,7 миллиардов рублей. Оценка бизнеса – более 15 миллиардов. Выручка за 4 года выросла в 6 раз. Деньги от размещения останутся в бизнесе и пойдут на масштабирование. Контроль семьи основателя намерена сохранить. При реализации таких планов КИТ-1217 станет первой публичной компанией на российском рекламном рынке.
9: Рейтинги.
17: В сентябре число кафе и кафе-точек в продуктовом ритейле выросло на треть год к году и превысило 40 тысяч, подсчитали в «Ведомостях». Лидирует «Пятерочка», «Магнит у дома» и «Дикси». При этом продажи кофе в натуральном выражении за 9 месяцев снизились на 5%, хотя продажи кофе в чашках выросли на треть. Формат популярен из-за высокой маржинальности и роста потока покупателей. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: «11:47 в Москве». С теми, кто в теме, мы поговорим сегодня подробнее о детском банкинге. Нужен ли он и стоит ли ограничивать расходы ребенка по карте, какими именно суммами, ну и еще как научить ребенка распознавать мошенников. Тему «Дети и деньги» мы обсудили с начальником отдела планирования и отчетности Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики Анны Хуруджи.
19: Траты у ребенка могут возникнуть в очень маленьком возрасте, в 7 лет, когда он пошел в школу. А некоторые родители разрешают детям и в более маленьком возрасте, например, сходи, купи хлеб. Сколько давать карманных денег? Нужно ли ограничивать? Определенно да. У нас родитель за своего ребенка несет еще и уголовную ответственность. Чем меньше у ребенка знаний по финансовой грамотности и чем больше у него денег в разных формах, тем больше вероятность того, что он может попасться на каких-то мошенников, фишинговые сайты, случайно подключить какие-то подписки платные, которые не нужны, например. Ограничивать нужно. Родителю самое важное объяснить, почему он ограничивает.
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Интервью полностью сегодня в дневные часы, 18:30 на Business FM. Ну а если в это время слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах. Евросоюз все-таки утвердил 22-й пакет санкций против России. Включены туда около 1500 компаний, физических лиц. Они связаны с оборонным сектором, об этом говорится в заявлении. Подробнее в дальнейшем эфире, сейчас к программе «Капитал».
9: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Леш, добрый день.
20: Добрый день.
0: Давай начнем с нашего рынка. Здесь все не так красиво, как было в предыдущие часы, но, тем не менее, рост почти на 3%.
20: Ну, рост весь, который состоялся в пятницу, в принципе, отражается сегодня в основную торговую сессию, а в пятницу он состоялся вечером уже после телефонного разговора президентов России и США, после того, как стало известно, что имеет место быть дизельная сделка, некоторые уже параметры этой сделки были озвучены, и вот тогда состоялся самый такой сильный рост, 2400 даже превысили по индексу Московской биржи, и пока вот этот рост отражается на основной торговой сессии понедельника. Не более того, 2,8% прибавляем, но сегодня, кстати, тоже находились чуть выше уровня 2400, пока не удержали. Ну, видимо, рынку надо больше информации. Посмотрим, как дальше здесь будут развиваться события, но пока можно сказать, что растущих историй много на рынке, но и падающих тоже немало, то есть нельзя сказать, что рынок растет фронтально, есть и растущие, и падающие, ну и в целом можно сказать, что да, рынок продолжит следить и ждать хороших новостей, которые касаются геополитики. Но есть еще внешний контур, внешние факторы, прежде всего это цены на нефть, которые были попытки скорректироваться, пока не очень удачные. И вновь смесь Brent возвращается чуть ниже 105 долларов за баррель. То, что мы наблюдали в принципе на прошлой неделе. Но здесь не все так просто в Ормузском проливе, с учетом того, что продолжаются атаки на танкеры. Но прежде всего, как пишет, во всяком случае, американская пресса со стороны Ирана, США тоже наносят удары по судам, которые нарушают блокаду или оказывают военное содействие Ирану. В общем, здесь пока ситуация не меняется. И октябрь стал в этом плане неким таким лидирующим месяцем, учитывая, что Управление морских торговых операций Великобритании сообщает о том, что в Ормузском проливе и прилегающих районах с начала октября было атаковано 11 судов. В основном это танкеры, перевозившие сырую нефть, и вот эти атаки чуть ли не ежедневно практически происходили. Так что вот этот фактор, конечно, он влияет на ход торгов нефтяными контрактами в первую очередь. Ну, плюс еще вот эти атаки на аэропорты и так далее. В общем и целом, боевые действия на Аравийском полуострове продолжаются, но хотя параллельно появляются сообщения о том, что все-таки некие переговоры между Ираном и США ведутся, а точнее сказать, ведется обмен информацией. Ну вот, допустим, Исмаил Багаи, это представитель Министерства иностранных дел Ирана, он сказал, что Пакистан и Катар продолжают выполнять посредническую функцию в урегулировании конфликта между Ираном и США. Ну, консультации консультациями, а пока это не приводит к тому, чтобы стало поспокойнее хотя бы в Ормузском проливе. Вот на этом фоне все-таки цены на нефть не корректируются, и даже вот сейчас наблюдаю то, что смесь Brent немного, но все-таки превысила $105 за баррель. При этом растет российский рубль сегодня. Ну, рубль, видимо, отчасти отыгрывает ситуацию пятницы, и китайская валюта опустилась в район почти 12,5 рублей. 12 рублей 53 копейки стоит сейчас китайский юань. Если рассматривать доллар США, то, опираясь на однодневный фьючерсный контракт, 84 рубля 3 копейки стоит сейчас американская валюта. Здесь доллар тоже скорректировался и снижается примерно на 0,4%. Ну, понятно, что и цены на нефть отчасти рубль поддерживают. Ожидание того, что Банк России продолжит паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Пока говорим о все-таки паузе в цикле смягчения, не говорим о какой-то длительной паузе. Ну, октябрьское заседание покажет. Ждать осталось недолго. 23 октября состоится очередное заседание Банка России. Ну, а глобально доллар США продолжает расти. Хоть и не сильно, но тем не менее индекс доллара по отношению к шести основным валютам 102,3 пункта.
1: Капитал на бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.

0: центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Деньги. Еще один способ защиты денежных знаков появился благодаря специалистам в области нанотехнологий. Метод наноскопической перфорации банкнот позаимствован у бабочек. На крыльях некоторых видов ученые обнаружили отверстия, диаметр которых 1500 раз тоньше человеческого волоса. Эти отверстия частично рассеивают и преломляют свет. Образующийся рисунок абсолютно уникален, но что еще важнее, подделать его невозможно, как невозможно скопировать, отсканировать или отделить от поверхности материала.
3: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Спорт давно тесно связан с дизайном и модой. Знаковые мировые бренды, производящие экипировку и форму для атлетов и команд, уже давно вышли за эти рамки, и в их ассортименте уличная одежда иногда очень дорогая. Для спортсменов и клубов форма – это их идентичность и источник дохода. Продажи футболок звезд и сборных приносят немалые дивиденды. Недавно в партнерстве с Единой лигой ВТБ стартовал международный турнир Winline Basket Cup, в котором участвуют 6 российских и 2 сербских команды. Технический город Лакташи, из которого команда Игаке, находится на территории Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины. Но они считают себя сербами. Баскетболисты вышли в интересной форме, с силуэтами узнаваемых мест и знаменитых зданий городов, в которых расположены клубы. Дизайн маек для этих соревнований создала казанский дизайнер Алина Гибадулина. Молодая художница стала широко известной прошлой весной, когда нарисовала специальную форму для хоккейного клуба «Акбарс». Эти джерси, отсылающие к национальным татарским узорам, были использованы всего в одном матче, но вызвали настоящий фурор. После игры они были моментально распроданы на благотворительном аукционе. Алина – поклонник баскетбола и рассказывает, что с удовольствием следит за тем, какие майки выпускают команды НБА каждый сезон. Еще одна ее фишка – рисовать картины эффектных моментов из матчей, которые только что завершились. Так она была замечена за океаном. Гибадулина выложила в сеть свою картину невероятно эффектного данка Энтони Эдвардса, и это произведение выкупил у нее партнер игрока – «Адидас». Приятно удивило то, с каким вкусом сделаны майки для Basket Cup. И форма любимого ЦСКА мне тоже понравилась.
3: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 11 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. В него включено более 1500 компаний и физлиц, связанных с оборонным сектором. Также в антироссийские санкционные списки внесено 743 физических и 826 юридических лиц. Из этого списка 77 человек попали под санкции за участие в выборах в Госдуму в Донбассе и Новороссии. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Никольское в Запорожской области, сообщает Минобороны. Ранее ведомство сообщило об ударах по 4 локомотивам, которые использовались для нужд ВСУ в районе Одессы, Кривого Рога и города Пятихатки в Днепропетровской области. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не отменяли намерение посетить Москву, но приедут с четким пониманием позиции Киева. Об этом сообщил источник ТАСС. По его словам, есть сложности с пониманием позиции Киева. Ранее сообщалось, что поездка Уиткофа и Кушнера в Россию может состояться до конца октября. Начальником управления театров Москвы назначена Татьяна Цветкова. А ранее она возглавляла управление по продвижению проекта в области культуры столицы. Цветкова сменила в должность Александра Фокина, назначенного в сентябре исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Сервисы Яндекса возвращаются к нормальной работе, но с переменным успехом. Пользователи рассказывают об ограничениях в работе. В Яндекс.Пэй, к примеру, можно видеть баланс, но с деньгами сделать ничего не получается. Свежие истории от наших слушателей через минуту. Отрегулировать мобильных операторов хотят Минцифры. Там озабочены демпингом, прежде всего от банков, которые субсидируют тарифы до уровня себестоимости и даже ниже. Правда, как будут регулировать, пока ясно не вполне. Индекс Мосбиржи растет сейчас почти на 3%. Рынок продолжает отыгрывать дизельную сделку между Москвой и Вашингтоном. А при этом бумаги Яндекса продолжают падать. Сейчас снижение составляет 2%, хотя утром было и более 5%. Эти и другие темы в нашем эфире. Некоторые сервисы Яндекса уже возвращаются к штатной работе, но многое по-прежнему работает с ограничениями. Об этом пишут наши слушатели в каналах Бизнес ФМ в Максе, Телеграм и ВК. Например, приложение Яндекс.Пэй сейчас открывается, но пользователь видит только свой баланс на карте, ничего с этими деньгами сделать он не может, рассказывает москвич Денис.
7: В воскресенье, как и у многих, не работал Яндекс.Пэй. Не видно было, сколько у тебя на счету, сколько у тебя на карте. Но ближе к ночи попытался в очередной раз зайти в Яндекс.Пэй, и там уже отображалась сумма, сколько у тебя на счету и сколько непосредственно на карте. Но возможность что-то оплатить деньгами или перевести в другой банк пока отсутствует. И сколько это будет продолжаться, пока непонятно. Поэтому я сейчас живу на средства супруги, так сказать, Альфонс.
0: Один слушатель написал нам в ВК, что вчера были проблемы с почтой Яндекса. Не приходили письма с почтовых ящиков Gmail, а также проверочные коды от зарубежных сервисов, такие как Steam. Сейчас ситуация с доставкой писем стала лучше, но проблемы есть по-прежнему. И, как отмечает наш подписчик, это тревожит, поскольку к Яндекс.Почте у него привязаны все кабинеты и аккаунты. Что касается сервиса заказа такси, по крайней мере, в Москве сейчас ситуация налаживается, говорит таксист Петр Буга.
8: Вчера, конечно, были большие проблемы. У меня 5 заказов подряд, отмена были. Просто не могли дозвониться до пассажиров. Пассажиры до нас не могли дозвониться. Я случайно у гостиницы «Космос» взял заказ. Звоню, никто не отвечает. Ко мне подходит человек, говорит, вы свободны, а то мне на Ясный проезд. Я говорю, я вас жду на Ясный проезд. А у него система все еще искала машину. Короче, было очень все плохо. Сегодня нормализовалось. Вот я с утра работаю по Яндексу. И единственное, что неудобно, они навигацию перевели на Яндекс.Карты. И мы выходим из приложения, когда уже навигация включена. Мы не видим ни коэффициентов, ничего абсолютно. Да так, в принципе, знаете, можно работать.
9: А безналичное оплате, это же частая история, когда карты оплачивают поездку?
8: Проходит, все проходит, абсолютно накапливается на счету. У меня просто раз в сутки выплата, как ИП, у меня не с каждого заказа. То есть у меня накапливается на сутки, и на вторые сутки вот сегодняшние деньги завтра мне придут. Вчера оплата пришла за позавчерашний день. Сейчас стоимость как бы плюсуется, все хорошо, все нормально. Посмотрим, что будет.
0: Таксист Петр Буга из Москвы. В петербургском аэропорту Пулково ночью многие пассажиры не могли уехать в город из-за сбоя в работе. Такси, сообщает Фонтанка. Приложение Яндекс не работало в сервисе Везет, где частью активов также владеет Яндекс. Приложение также не находило машины. А на стойке вызова такси на вопрос, что делать и как быть, ответили никак. Петербургский таксист Михаил работал этой ночью и подтверждает, ситуация с заказами была сложной. Вот что он рассказал Бизнес ФМ.
10: Действительно, так все было. Яндекс, он пытается работать, но половина функций недоступна. Заказы приходят непонятно каким образом, непонятно как. Пассажиры в своем приложении не видят водителей, что едет он, не едет. Едешь, потом звонишь. говорит, что приехал, сегодня ничего не изменилось. Как бы то есть заказы, то нет заказов. Ну, видимо, люди уже немножко подсообразили, что оно все не работает, и поэтому, когда заказ там приходит, они сами звонят. Едет ли водитель вообще, не едет. С ценообразованием непонятно совершенно. То есть одна и та же поездка может стоить там и 200 рублей, и 1200 рублей в один и тот же момент. То есть нету там какого-то стабильного, как раньше это было.
11: Московский таксист говорит, что переключается на Яндекс.Карты. И это очень неудобно, потому что вот он не видит коэффициента. У вас та же ситуация?
10: Да, все то же самое. То есть не видно повышенного спроса на карте. Переключается на Яндекс.Карты, да, либо Яндекс.Навигатор. Они в связи с тем, что навигация в целом плохо работает, тоже неудобно. Но как бы кто давно работает, в принципе, это не так страшно. Кто знает, как бы город, особых там проблем нету. А кто там не так давно работает в такси, там, естественно, конечно, это проблема. И я думаю, что некоторые водители даже могут и никуда не поехать, потому что не могут сориентироваться, куда это ехать.
0: Это был петербургский таксист Михаил Цен. На Яндекс.Такси в Екатеринбурге в понедельник утром улетели в космос, пишут местные СМИ. Таксисты утверждают, что цена увеличилась из-за дефицита водителей. Из-за сбоев не работает навигатор, передвигаться по памяти умеют не все. А в телеграм-канал Бизнес FM написал наш слушатель, который часто отправляет посылки Яндекс.Доставкой. У меня сейчас 4 активные отправки, пишет он, и вместо статуса «В пути», который был буквально день назад, у них висит статус «Готов к отправке», рассказывает наш подписчик. Курьер Иван рассказал, что ситуация с заказами и оплатой пока остается неопределенной. Сегодня заказ, который он выполнил, не отобразился в системе. Иван предполагает, что выполненные заказы все равно зафиксируются и деньги за них потом перечислят, но пока так работать он опасается.
12: Вот я сегодня вышел на линию, сделал заказ, отвез, забрал, привез все по стандарту. А он у меня нигде не отображается, его нигде нету, оплаты нету. Я им написал в службу поддержки, поэтому я перестал выполнять заказы, потому что состояние подвешенное, я не понимаю, а как стоит вообще работать сейчас пока или стоит приостановить работу. Я вам могу сказать, что заказы, они сыпятся просто как безостановочно, как из коробки. Но нету четкого понимания, как будет выглядеть оплата. Они предупредили, что их карты не работают, которые привязываются напрямик. У меня была карта Яндекс.Про, на которую поступают моментально выплаты. Сейчас мне пришлось подключить карту ВТБ через СБП. Я звонил даже в ВТБ и узнавал, есть ли какие-то платежи в обработке. Они мне сказали, что от Яндекса ничего не исходит вообще.
0: Курьер из Москвы, Иван. Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите центров обработки данных, сообщил сегодня глава Минцифры Максуд Шадаев. О том, какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса, и не только. Подробности в ближайшее время на Бизнес-ФМ. Минцифра готовит госрегулирование для виртуальных мобильных операторов. Как узнали ведомости, речь прежде всего о собственных операторах банков, которые субсидируют тарифы и провоцируют отток клиентов от большой четверки. Это, например, Сбермобайл, Т-Мобайл, Альфа-Мобайл и другие, как еще их называют, MVNO. Банк, давая клиенту бесплатную мобильную связь, затраты по карте или премиум-подписку, оплачивает ее сам и полностью покрывает хост-оператору оптовую стоимость. При этом банки используют мобильную связь не ради заработка на телекоме, а для удержания клиентов в своей экосистеме. Людям это выгодно, но возникает демпинг, и крупные операторы теряют абонентов и деньги на развитие сетей. Как именно будут регулировать вопрос, пока не решено, комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
13: МВНО или виртуальные операторы сегодня действительно зачастую продают свою связь за ноль. То есть вы пользуетесь другими услугами, например, банком, и вам предоставляют связь бесплатно. Когда что-то предоставляется бесплатно, люди, конечно, активно туда переходят. Но надо четко понимать, что МВНО не вкладывают деньги в развитие отрасли. То есть они покупают по некой достаточно относительно низкой цене услуги у операторов связи. И дальше отдают их за ноль. Что создает конкуренцию несправедливую, по мнению многих участников отрасли. И вот этот ноль, он формирует нагрузку большую на обычные сети. На сегодняшний день будут новые требования к виртуальным операторам. В частности, будут отчисления на развитие отрасли связи, потому что обычные операторы, у них есть общий универсальный фонд отчислений от своего оборота и от прибыли. И это идет на развитие, например, на появление мобильных сетей или интернета в отдаленных уголках страны. Устранение цифрового неравенства. Требования могут быть также уже к минимальным тарифам, к регулированию, что тариф не может стоить меньше таких-то денег, и это деньги, которые в явном виде нужно брать. То есть нельзя предлагать за ноль. Если мы говорим про экономику в целом, экономика операторов сегодня не минусовая, но не дает, в общем-то, той прибыли, которая нужна для развития сетей. Поэтому на сегодняшний день МВНО – это скорее блокирующий фактор для развития. МВНО – это лишнее колесо в телеге, которое отрасль тормозит, тормозит очень сильно. То, что МВНО не создает, как правило, свои дополнительные продукты, за редким исключением, они просто предлагают ту же самую услугу, связь с рядом ограничений, но по очень выгодным ценам или вовсе бесплатно, что, собственно, и создает дисбаланс. Поэтому МВНО должны стать дорогими, МВНО должны научиться придумывать дополнительную ценность, там, программы лояльности и прочее-прочее. Вот в таком случае, наверное, все это и будет идти хорошо. Пока же мы видим, что вот эта конкуренция, она приводит, к сожалению, к негативным последствиям.
0: Это был Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Из-за чего вообще возник такой перекос и демпинг на рынке связи? И как виртуальные и мобильные операторы регулируются сейчас, комментирует главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
14: Регулируется понятиями антимонопольного законодательства и регулируется операторами самими. То есть принцип же какой, что виртуальные операторы закупают оптом определенное количество трафика, который потом перепродают своим внутренним абонентам. Это работало до определенного времени, пока банковские МВНО не смогли жить в минус. Потому что для банков у них нет задачи обеспечивать связь, у них есть задача получить еще один продукт в их экосистему, еще один источник данных в их экосистему, потому что, например, история вашего мобильного счета оценивается как кредитный риск. То есть по поведению, как вы оплачиваете свой счет мобильный, банки могут делать вывод о том, насколько вы дисциплинированно будете оплачивать кредит или ипотеку. И поэтому они могут в целом, как отдельный бизнес, держать его в минусе. Что и сделал, по сути, Сбер в своей последней акции, когда они сказали, что если вы зарплатный проект, мы готовы за ноль вас обслуживать. Естественно, это прецедент, потому что он рушит экономику рынка и на рынка связи. Плюс банки сейчас с операторами находятся в состоянии определенного конфликта из-за маркировки и блокировки массовых автоматизированных вызовов, и поэтому банкам выгодно давить на операторов. То есть это еще один рычаг управления рынком. Возможно, будут введены какие-то минимальные квоты, да, о которых сейчас говорит Минцифры, то есть определенный минимальный платеж, ниже которого банки не смогут продавать связь. Но я думаю, что вполне вероятно, они будут по этой минимальной цене продавать связь с большими пакетами, нежели это делают мобильные операторы. То есть это не факт, что поможет. При этом нужно выставить определенные заградительные квоты, которые в целом могут рынок этот уравнять.
0: Алексей Слукин, телеграм-канал «Телекоммуналка». На прошлом году выручка виртуальных операторов составила 111 миллиардов рублей, из которых более 75% дали банковские МВНО с самым низким доходом в расчете на абонента в месяц – 196 рублей. Ряд виртуальных мобильных операторов не ответил на запрос ведомостей Сбермобайла и Т-Мобайл, отказались от комментариев. Обычные операторы «Большой четверки» поддерживают регулирование. Билайн предлагает диалог с виртуальными операторами. Т2 называет демпинг разрушителем. В МТС отметили, что нагрузка в первую очередь ложится на владельцев инфраструктуры, а капзатрат на ремонт электросетей в том году превысили 400 миллиардов рублей. Операторы «Большой четверки» предупредили крупнейшие российские банки, что с 15 октября перестанут пропускать к абонентам вызовы без маркировки. Сообщил «Коммерсант», требования действуют еще с сентября прошлого года, но банки, по словам операторов, затягивали процесс. Только на сетях «Большой четверки» они ежемесячно совершают 500 000 немаркированных звонков. В МТС заявили о готовности к блокировкам и напомнили, что спам после введения маркировки сократился на треть, а Т2 Мобайл заявил, что стоимость маркировки для многомиллиардной выручки банков находится на уровне статистической погрешности.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
1: эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
15: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Более 30 объектов культурного наследия добавили на инвестиционную карту Нижегородской области. Сейчас на ней доступно 45 таких площадок для инвестирования в 19 муниципалитетах. В карточках объектов потенциальные инвесторы могут ознакомиться с основными характеристиками зданий, их состоянием и предлагаемым способом вовлечения. Интерактивная региональная инвестиционная карта представляет собой двуязычную публичную карту Нижегородской области, на которой размещаются сведения об инвестиционных площадках, объектах недвижимости, существующих в территориях опережающего развития и особых экономических зонах, а также транспортной инфраструктуре, полезных ископаемых и мерах поддержки. Кроме того, в нее интегрирована кадастровая карта, которая представлена как дополнительный слой. В дальнейшем планируется провести интеграцию инвестиционной карты с профильными сервисами, порталом исторической недвижимости региона и платформой «Наследие Дом РФ», рассказал генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. Правительство Нижегородской области, Ассоциация Руссофт и Индороссийский технологический хаб «Иннопрактика» разработали стандарт экспортной готовности, который поможет IT-компаниям подготовиться к работе на рынке Индии. Для оценки готовности бизнесу нужно подать заявку в Горький Тех и получить чек-лист. Компания должна указать сведения о финансовой устойчивости, зарубежном опыте, правах на продукт, сертификатах и плане выхода на рынок. Также ей предстоит оформить цифровой паспорт с описанием продуктов, проектов и желаемого формата сотрудничества. От пилотного проекта лицензирования до передачи технологии или создание совместного предприятия. Эксперты проверят сведения и составят перечень необходимых доработок. При положительной оценке компания сможет получить помощь в переговорах с индийскими заказчиками, запуске пилотных проектов и адаптации продукта к местному рынку. В Нижнем Новгороде завершили все 78 инициатив по программе «Вам решать». Стоимость работ превысила 300 миллионов рублей. Благодаря губернаторскому проекту инициативного бюджетирования в этом году в городе дополнительно отремонтировали 25 участков дорог, установили во дворах 10 детских и 2 спортивные площадки. Обновления затронули и образовательные организации. В некоторых школах и детсадах появились новые дорожки, актовые спортивные залы, беговые дорожки, мини-стадионы, футбольное поле, а также волейбольные и хоккейные площадки. До 1 ноября продолжается выбор из 93 инициатив, выдвинутых на будущий год. Поддержать любую из них можно на сайте вам.голосза.ру или в чат-боте в МАКС. Нижегородский областной суд вернул федеральную собственность и земельные участки на берегу Волги. Иск подал Нижегородский межрайонный природоохранный прокурор в интересах государства и неопределенного круга лиц. Назначенная экспертиза позволила определить границы спорных земель. Коллегия установила, что они сформированы и зарегистрированы в пределах береговой линии береговой полосы Волги, где частная собственность недопустима. Эта территория должна обеспечивать свободный доступ к воде, ограничения на ее использование, безопасность судоходства. Площадь и точное расположение участков не уточняются. Билл Гейтс предупредил об угрозах искусственного интеллекта. Уже в следующем году человечество может столкнуться с множеством неприятных последствий. В интервью CNN сооснователь Microsoft сказал, что главная опасность сейчас связана не с тем, что ИИ выйдет из-под контроля, а с его использованием злоумышленниками. Особую угрозу Гейтс видит в кибератаках. Бизнесмен считает, что государствам нужно создавать специальные органы, которые будут следить за безопасностью нейросетей. Гейтс призвал политиков и природоохранные органы активнее заниматься вопросом регулирования искусственного интеллекта. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
16: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
17: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
1: Погода.
18: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 17 градусов. Вечером ожидается ясное небо и плюс 15, ночью будет облачно с прояснениями и плюс 13. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
19: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
18: Валюта. Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 10 октября. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 67 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
15: Предприниматели приглашают на семинар по актуальным вопросам маркировки «Честный знак» в Кавернине. Встреча состоится 16 октября. На семинаре подробно разберут алгоритм взаимодействия с системой, автоштрафы, маркировку остатков и товаров ручной работы. В завершении встречи организуют индивидуальные консультации для предпринимателей. К участию приглашают юридические лица, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области, а также физических лиц, заинтересованных в запуске своего дела. Участие в семинаре бесплатное. Чтобы присоединиться, необходимо до 15 октября пройти предварительную регистрацию. Количество мест не ограничено, мероприятие запрещено для детей. Российский рынок акций открылся взлетом. На старте торгов индексы Мосбиржи и РТС поднялись почти на 3,5%. Рост произошел на фоне телефонного разговора президентов России и США. Они договорились о поставках российского дизельного топлива в Америку и на международные рынки. Сильнее всего утром подорожали акции крупных нефтегазовых компаний. При этом бумаги Яндекса подешевели на 3,5%. Это связано с недавними атаками беспилотников на дата-центры компании в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. В результате повреждений часть сервисов Яндекса стала недоступна пользователям. Компания «Теплосети» проводит плановые работы по реконструкции тепловой сети в Автозаводском районе. Цель проекта – переход от устаревшей однотрубной системы к современной циркуляционной системе горячего водоснабжения. Одновременно идут работы по замене трубопроводов отопления ГВС на двух участках проспектов Молодежной и Ильича. Новые трубы со сроком службы до 50 лет – это современный стандарт, который повышает надежность работы сети. На период проведения активных фаз работ подача теплоснабжения ГВС для потребителей организована по резервным веткам. После завершения работы будет обеспечена непрерывная циркуляция воды в 51 здании, жилых домах и социальных объектах на улицах Краснодонцев, Ватутина, Лоскутова, Челюскинцев, Школьной, а также на проспектах Ильича и Молодежной. Полная реконструкция тепловой сети на данном участке рассчитана до конца 2027 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Снова аномальный массовый заказ на Озон. На этот раз селлер из Екатеринбурга пожаловалась, что у нее на маркетплейсе дважды скупили весь товар, полиэтиленовую пленку для ремонта. После доставки в отдаленные регионы товар не выкупили. Озон возложил издержки за логистику на продавца. Продолжит Светлана Чередникова.
20: Мошеннические атаки на продавцов Озон продолжаются. Антифрод-система маркетплейса, похоже, не всегда может распознать, что на сайте злоумышленники. Лидия из Екатеринбурга торгует на Озон полиэтиленовой пленкой для ремонта и говорит, что обычно ее покупают не более чем по 12 рулонов. Но 13 сентября с 2 часов ночи до утра вдруг скупили 3000 единиц товара на сумму более 3 миллионов, причем с одного аккаунта. Увезли товар в Иркутск. На ПВЗ пленка так и не дождалась своего покупателя. Возвращать рулоны на склад пришлось за счет продавца. При этом Лидия распознала мошенников сразу, как только посыпались уведомления о сотнях заказов с одного аккаунта и пожаловалась в техподдержку. Там утверждали, что покупатель проверенный и беспокоиться не о чем. Спустя 3 недели атака повторилась, рассказала селлер бизнес ФМ.
21: Утром я просыпаюсь, смотрю, у меня весь магазин под ноль выкуплен. Я им сразу отправила претензии, чтобы они отменили этот заказ. Они сказали, нет, все хорошо, покупатель проверен. Но при этом на следующий день они убирают постоплату в моей категории. Я спрашиваю, у них связано ли это с моей ситуацией. На что они мне сказали, нет, с моей ситуацией это не связано. Просто они меняют категории. Через 3 недели я обратно восстановила продажи, пополнила остатки. И как только у меня восстановились продажи, опять ночью, в 2 часа ночи, у меня скупает другой человек с одного аккаунта все товары под ноль, но уже на большую сумму, 4 миллиона. Ну, я дальше пишу претензии, отправила досудебно. Никакого ответа от поддержки нет, одни отписки. Продажи у меня полностью упали, процент выкупа был 93, сейчас 47. Восстанавливать они его не собираются. Сейчас они сказали, что они признали, что эти покупатели нарушили условия, и приняли к ним меры. Но по отношению ко мне ничего, то есть никаких списаний логистики, обратной логистики. Я их прошу хотя бы сделать настройку на мой магазин. В одни руки лимит.
20: По словам Лидии, если бы была такая настройка, как ограничение по количеству товара в одни руки, то проблема бы отпала сама собой. Но в техподдержке ей отвечают, что такой настройки нет. Интересно, что закрытие постоплаты по товарам мошенников, которые, как уверена Лидия, действуют по заказу конкурентов, никак не остановило. Во время второй атаки они оплатили весь товар с другого уже нового аккаунта и оформили заказ уже в Мурманск, а потом просто оформили отмену. Товар, конечно, как водится, отлежался на ПВЗ приличный срок. Только после этого в Озоне заявили, что приняли меры к недобросовестным покупателям. Подробностей не уточнили. Обычно их блокируют. Наша редакция снова обратилась в пресс-службу Озон за разъяснениями. Там сказали, что уже отвечали нам по такой же жалобе продавца из Санкт-Петербурга, и больше сказать нечего. Нам разрешили использовать ответ по предыдущему случаю.
2: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. Для покупателей с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 кг и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифрод-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей. Слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
20: На продавца из Санкт-Петербурга было три таких же атаки, как у Лидии. Товар тоже увозили в отдаленные города и даже в деревни, где в ПВЗ только разводили руками, когда видели такое количество товаров. Логистика по возврату тоже легла на плечи селлера. Пострадавшие от действий злоумышленников уже нашли друг друга, объединились в общий чат и готовят коллективный иск к Озон. Как сказала Лидия, таких, как она, уже 12 человек. Ранее мы сообщали, что проблема эта тянется уже не первый год. Светлана Чередникова, Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Барин.

0: 1 доллар США стоил только 15 хван, то уже через 4 года 6 тысяч. В 1962-м в стране была проведена денежная реформа. Хваны обменяли на новую валюту, южнокорейскую вону, по курсу 10 к 1. Тогда за доллар давали 125 вон. В 1997-м вона по согласованию с Международным валютным фондом стала свободно конвертируемой. Последняя девальвация в стране произошла в азиатский финансовый кризис. Тогда вона подешевела вдвое. Сегодня курс колеблется на отметке 1150 вон за доллар США.
1: Курс истории или история курса на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 12 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Несколько жителей Омска привлечены к административной ответственности за публикацию в соцсетях кадров атаки украинских беспилотников на местные предприятия. Об этом сообщили в ФСБ. Там напомнили, что опубликованные в СМИ фото и видеокадры, фиксирующие полет дронов и последствия их применения, могут быть использованы для нагнетания паники в российском обществе. 8 октября силы ПВО отбивали атаку беспилотников на Омскую область. Большая часть дронов была сбита, но один из них достиг северного промышленного узла города. В Мурманской области намерены прекратить продажу электронных сигарет. Соответствующий закон уже подготовлен. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, таким образом власти хотят защитить детей, которым вейп кажется безобидным увлечением. Федеральный закон дает регионам право вводить запрет на электронки с 1 марта будущего года. Венгрия не сможет быстро отказаться от нефти и газа из России, заявил премьер-министр страны Петр Мадьяр в интервью финским СМИ. Он пообещал прагматичный подход в отношениях с Москвой, признав, что энергетическую зависимость Венгрии невозможно устранить в один день. По его словам, необходимо найти новые источники энергии и постепенно снижать зависимость от России. Мадьяр также допустил встречу с Владимиром Зеленским, но подтвердил отказ предоставлять Киеву военную помощь или транзит. Военных грузов. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Почти 3% показывает рост основной российский индекс, индекс Мосбиржи. Сейчас 2388 пунктов. Рынок продолжает отыгрывать договоренности по поставкам дизеля, достигнутые в пятницу между президентами России и США. А при этом бумаги Яндекса идут против рынка. Сейчас они показывают снижение на 1,8%. Ну, решение тоже понятно. Яндекс отчитался о частичном восстановлении работы сервиса после вчерашней атаки дронов, но, однако, говорить о том, что все закончилось, тоже не приходится. Сегодня пользователи снова сообщают о многочисленных сбоях. Мы спросили у наших слушателей, что именно фиксируют они. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом специальные реплики политолога-американиста Малика Дудакова для Бизнес FM. Сегодня о последствиях дизельной сделки США и России. Как ее воспримет американский электорат и поможет ли это соглашение стабилизировать падающие рейтинги Трампа? Позволит ли поставки российского дизеля снизить цены на топливо в Штатах?
0: Заранее с Маликом Дудаковым.
3: Дизельная сделка Дональда Трампа с Россией спровоцировала вполне типичный раскол американской политики. Резко против закупок нефтепродуктов у Москвы выступили ястребы в обеих партиях. Особенно упорствуют без пяти минут отставники. Конгрессмены вроде Дона Бейкона, Брайана Фицпатрика и сенатора Джин Шейхи. Ястреб-республиканец Фицпатрик так и вовсе представил законопроект, который может позволить Конгрессу запретить закупку российских энергоносителей. Однако голосование

0: По нему пройдет уже после выборов, ведь прямо сейчас законодатели находятся в отпусках. Демократы вновь пытаются задействовать против Трампа так называемую русскую карту, обвиняя его в связях с Москвой и уличая в желаниях сдать Украину ради получения российского дизеля. Однако для электората сейчас тема номер один на выборах – кризис стоимости жизни, инфляционные проблемы и дороговизна топлива. Так что действия Трампа в любом случае будут восприняты скорее позитивно. Даже если ему не получится серьезным образом опустить цену на топливо, находящиеся на пиковых значениях для октября месяца. То же самое можно сказать и о публичной критике в адрес Владимира Зеленского. На недавно проходящих летних праймерис с треском проиграли многие кандидаты демократа, использующие украинскую повестку в своей агитации. Так, например, в штате Мичиган не смогла избраться экс-посол США на Украине Бриджит Бринг, критиковавшая Трампа за отказ поддерживать Киев. Во Флориде же проиграл Александр Винман, экс-аппаратчик Совета по нацбезопасности США, который давал показания против Трампа в 2019 году в рамках процесса импичмента в связи с давлением Белого дома на Зеленского. Закупленные у России 300 тысяч тонн дизеля, это примерно 2 миллиона баррелей, равносильнее половине суточного потребления экономики США. Объемы явно не те, чтобы позволить ценам резко пойти вниз. Все же проблемы с дизелем в Америке связаны со структурными дисбалансами энергетической сферы штатов, которые никакими внешними подпитками исправить не получится. Однако Трамп пытается показать себя тем, кто все же как-то старается помочь страдающим потребителям США и выставить себя в лучшем свете в сравнении с демократами. Вряд ли Белому дому удастся перевернуть нынешние неблагоприятные для себя электоральные тренды, которые указывают на легкую победу Демпартии. Но можно хотя бы постараться стабилизировать падающие рейтинги Трампа. Демократы же, даже в случае успеха на ноябрьских выборах, не смогут в полной мере помешать мерам Трампа во внешней политике.
1: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Это программа «С теми, кто в теме». Меня зовут Диана Чубанова. Сегодня у нас тема про детей и деньги. На связи со мной Анна Хуруджи, начальник отдела планирования и отчетности Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики. Первый вопрос. Насколько сейчас дети финансово грамотны? Для оценки возьмем возраст от 10 до 14 лет.
4: В России проводятся исследования, опросы родителей, насколько их дети финансово грамотные. Один из таких опросов по результатам звучал достаточно пессимистично. Только 47% родителей сказали, что вот их дети примерно этой возрастной категории, можно сказать, что финансово грамотные. Я бы сказала, что все не так плохо у нас, потому что Россия участвовала в международном оценочном проекте финансовой грамотности. По результатам Россия в рейтинге была выше многих даже европейских стран. Модель поведения, в том числе и по финансовой части, ребенок берет из семьи. Самое опасное для самообразования детей – это смотреть без разбора все, что есть в интернете. Много блогеров, которые не очень точные знания из области финансовой грамотности могут передавать. Но есть доверительные ресурсы. Это сайт Центрального банка Российской Федерации «Мои финансы» от Министерства финансов.
3: По названиям, которые вы перечисляете, мне кажется, что ребенка это сразу оттолкнет.
4: Может быть и да, но в целом понятно, что ребенку не надо лезть в материалы для преподавателя школ. Надо смотреть конкретные разделы для детей.
3: Как им доказать, ну, например, подросткам, что это действительно эффективнее и безопаснее, чем слушать блогера?
4: Ох, я бы предложила тактику сравнения. Смотрим сначала выступление блогера и идем сопоставлять это с данными на проверенных источниках. Мы можем обсудить, к чему приведет, если делать так же, как сказал блогер.
3: В общем, учить сомневаться. Какие мифы вы считаете вредными для детей о деньгах?
4: Самый вредный миф – ты слишком маленький, чтобы с тобой это обсуждать. Просто обсуждать надо правильно. Вредоносными являются любые мифы, что деньги – это единственный признак благосостояния человека. Мифы о том, что богатые – плохие, бедные – хорошие. Можно пройтись с детьми по пословицам и поговоркам. Простота хуже воровства. Копейка – рубль бережет. У детей часто есть вот такое, что папа – это кошелек. кошелек. Или мама – это кошелек. Не всегда есть деньги. Естественно, это объясняется через то, что мама и папа ходят на работу, чтобы были деньги. Они распределяют деньги. Легкое отношение к деньгам, думать, что они просто берутся из ниоткуда, из мамы, папы, банкомата, или просто схожу в банк, возьму кредит – вот это очень опасные мифы.
3: С какого возраста лучше ребенку давать деньги? Как определить сумму, периодичность карманных денег?
4: Траты у ребенка могут возникнуть в 7 лет, когда он пошел в школу. А некоторые родители разрешают детям и в более маленьком возрасте, например, «О, сходи, купи хлеб». Сколько давать карманных денег? Нужно ли ограничивать? Определенно, да. Чем меньше у ребенка знаний по финансовой грамотности и чем больше у него как бы денег, тем больше становится вероятность того, что он может попасться на каких-то мошенников, фишинговые сайты, случайно подключить какие-то подписки платные. Ограничивать нужно.
3: Раз мы заговорили о мошенниках, какие типичные схемы обмана рассчитаны на детей и подростков? Как их учить распознать эти схемы?
4: Красные флаги. Какие у нас есть? Если мы говорим про звонки от незнакомых людей, как только тебе сообщают какую-то информацию, которую ты не знаешь, но которая звучит грозно. Или, например, тебе звонит человек, который представляется следователем. Это первый красный флаг. Если ты никогда не общался с ним, никогда не делал того, что он говорил, тоже сразу сбрасывай трубку. Если просят «не говори родителям» или «никому не говори», это вот самый важный красный флаг. То есть мошенники говорят это для того, чтобы создать атмосферу доверительную. У нас с тобой общий секрет. Но никогда человек из полиции, из каких-то официальных органов, из налоговой, никогда не скажет «никому не говори». Можно еще сразу говорить: «Ой, подождите, я лучше дам трубку маме или папе». Еще один очень важный красный маркер – это «помоги мне, и я тебе быстро дам много денег». Много, легко, быстро – это основные маркеры втягивания детей в дроперство, в любое мошенничество.
3: Бесплатный сыр в мышеловке.
4: Да, абсолютно точно.
3: За этим обман. Анна, банковские продукты для детей. Плюсы, минусы, какие вы видите? И что обязательно важно знать родителям?
4: Например, детская карта. Ее можно открыть, начиная с возраста 6 лет. Эта карта полностью привязана к счету родителя. У такого инструмента какие есть плюсы? Во-первых, полный родительский контроль, трат лимитов. Это немного безопаснее наличных в плане формы. Маленькому ребенку проще большое количество маленьких бумажек потерять. С картой такого не произойдет, даже если ты ее случайно намочишь. В таких картах часто есть опции кэшбэка, мотиватор для того, чтобы учиться копить. Какие могут быть минусы и подводные камни? Такая детская карта – это один из элементов, которые формируют у ребенка ощущение, как будто бы деньги есть всегда. Так как она привязана к счету родителя, то у нас копилкой выступает не банкомат, а родитель. Наличие такой карты открывает небольшую дверь для риска мошеннических сайтов, случайных подписок платных, случайных списаний. Здесь очень важно как раз-таки объяснить, что если карта есть, это не бесконечные деньги. С 14 лет уже можно открыть на подростка собственную карту, наполовину ограниченную.
3: Не проще ли тогда ребенку, я вот своему давала просто свою вторую карту?
4: Никогда ни ребенку, ни родителю нельзя давать свою карту.
3: Почему я не могу дать свою карту?
4: Потому что это ваши персональные данные, это ваш CVC-код, который, если ваш ребенок случайно потеряет эту карту или внесет данные этой карты на мошеннические сайты, кредит будет взят на вас. Это почти то же самое, что дать свой паспорт незнакомому человеку на улице. По детской карте больше ограничений. Чуть более безопасно, давайте так.
3: Избавлю ребенка после разговора с вами от своей карты. Какие еще опасные моменты с картами, с банковскими продуктами?
4: Родителю надо опасаться собственной безалаберности. Сделал карту ребенку и забыл о ней. Нам сколько надо, скинул. Сделал карту и сделал. Чего я буду в этот мобильный банк смотреть? Ты не видишь, какие поступления. Ты не видишь, что люди неизвестные могут ребенку зачем-то перечислять деньги и что-то от него за это хотеть. Проще не делать карту и давать ребенку наличные.
3: Умеют ли современные дети пользоваться наличными? Не разучились ли считать?
4: Они очень редко сталкиваются с бумажными деньгами. Поверьте, считают дети современные лучше, чем мы с вами. Другой вопрос, как? То есть, если мы в уме, ребенок сразу просто залезет в калькулятор и просто посчитает в калькуляторе намного быстрее, чем мы с вами в голове.
3: Ага. хорошо ли для финансовой грамотности, что они считают не в уме, а в калькуляторе?
4: В калькуляторе меньше вероятности ошибиться. Конечно же, да, нужно уметь считать в уме, но сказать, что в уме всегда точнее, нет. Например, посчитать процент, какой я получу, если мне родители открыли вклад.
3: В тему банковских продуктов, а именно банковские депозиты. Ребенка хочется как-то порадовать тем, что он взрослый, открыть на него депозит, деньги накапливаются. Но вдруг, когда нужно снять, оказывается, что есть определенные ограничения.
4: Здесь я могу сказать, финансовая грамотность родителей в очень удручающем состоянии. Родитель может на себя открыть депозит и класть туда деньги, зная, что потом он передаст их своему ребенку, но при этом, если необходимо снять, он может это сделать. Если родитель решает открыть депозит на имя своего ребенка, то он должен прочитать про этот банковский продукт все, что про него в банке ему написали. Описание, договор. Если там написано, что вклад открывается на имя ребенка до 18 лет, там распоряжение средствами на нем ограничено или невозможно, то ты должен это понять. Там тебе написали.
3: Что можно сказать о финансовой грамотности родителей, взрослых, нас?
4: К сожалению, очень ко многому нужно стремиться. Давайте скажу мягко так. Помимо уровня самой финансовой грамотности, у родителей часто бывают проблемы взаимодействия с детьми при обсуждении этих тем. С ним не разговаривают, не объясняют. По деятельности нашего федерального методического центра Высшей школы экономики мы повышаем квалификацию педагогов. Часто я спрашиваю, чтобы узнать уровень финансовой грамотности самих педагогов. Мне иногда становится грустно. Я бы сказала так. Нет предела совершенству. Свою финансовую грамотность лучше всегда повышать.
3: Прежде чем повышать финансовую грамотность своих детей, нужно повышать свою финансовую грамотность.
4: Да, конечно.
3: Ну что, Анна, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Теперь мы тоже в теме «Дети и деньги». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Гаражная распродажа возвращается и в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет Внуково превращается в настоящее королевство гаражной распродажи. Здесь есть король, королева и даже настоящий конь. Специальные предложения от магазинов и 4 дня, чтобы охотиться за тем, что не найдешь в обычном магазине. Более 200 брендов. Дизель, Фурла, Пинка, ГЭС, Тумут, Аш, Манго и другие. Все это под открытым небом с уникальным ассортиментом и скидками до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете Внуково. Охота началась.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кстати, от Москвы до Санкт-Петербурга 107,4 раза дальше, чем от Ниццы до Монте-Карло. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Санкт-Петербург 107,4. Москва 87,5. Бизнес FM. Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
6: Я хочу выразить огромную благодарность «Бизнес-ФМ» за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
5: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Бизнес и власть.
7: ФАС оштрафует группу ПИК и ее провайдера Лавит, оператора связи Лавител, за ограничение конкуренции в жилых комплексах застройщика. Должностным лицам управляющих компаний ПИК грозят штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация до 3 лет. А оператору Лавител оборотный штраф до 15% выручки от профильных услуг. Поводом стали ограничения доступа других провайдеров в дома ПИК. Проблема получила огласку после DDoS-атаки на Лавит в марте прошлого года, когда жители на несколько дней остались без интернета. Ранее ФАС уже обязала устранить нарушения, и предписания были выполнены. Но теперь операторы сообщают о новых препятствиях – ограничениях доступа к кабельным вводам со стороны лиц, не входящих в группу ПИК. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 4 миллионов рублей для разработчика Roblox за пропаганду ЛГБТ. Движение признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации. Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Roblox Corporation на 8 миллионов рублей, по 4 миллиона по двум протоколам. В декабре прошлого года Роскомнадзор заблокировал платформу. Среди причин называлась и пропаганда ЛГБТ. В январе этого года в ведомстве заявили, что оснований для разблокировки пока нет.
8: Отчеты и планы.
7: Логика молока увеличила выручку за 9 месяцев на 5% до 127 миллиардов рублей. А продажи на 6,5%. Кап-затраты увеличились более чем в 3 раза, до 8,4 миллиардов рублей. Компания строит новые мощности в Подмосковье, Казани и Самаре, реконструирует производство в Шадринске и развивает комбинат «Полярис». В то же время экспортное направление остается приоритетным и принесло компании 2,5 миллиарда рублей. Особенно быстро растет спрос на ЗОЖ-направление, продажи молочки без сахара и высокобелковых продуктов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «12:48 в Москве. Десерт за 600 тысяч рублей приготовили в ресторане «Пафос» в Москве. Назвали его «Яблоко раздора». Блюдо претендует на статус самого дорогого в столице. Среди ингредиентов – сливочно-шоколадный мусс с яблочным соком, розовой водой, печеными яблоками и глазурью. Вместе с блюдом гость получит еще и колье с 3 аквамаринами и бриллиантами в белом золоте. Дело в том, что десерт выпустили в коллаборации с ювелирным брендом. Это надежный пиар-ход для обеих сторон. Главное – поставить кричащую цену блюду. И 1000 упоминаний в СМИ обеспечено, говорит основатель, управляющий партнер коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг» Мария Тюменева.
9: На мой взгляд, любые подобные игры с ценами, как ультравысокие, так и ультранизкие, делаются для того, чтобы привлечь внимание и создать ажиотаж, потому что средства массовой информации достаточно активно подхватывают такие новости, и, соответственно, ресторан получает упоминания. И Александр Леонидович Рапопорт с авторком «Бурлака», и ресторан «Манул» со своим сибирским сетом, и в Сочи был кейс в одном из ресторанов, когда частным джетом еду доставляли. Это все все-таки скорее такие пиар-активности. Я сомневаюсь, что будут какие-то большие продажи, вряд ли на них кто-то рассчитывает, хотя интересно будет потом спросить в ресторан, как все это прошло. Поэтому любые такие вещи, они делаются для того, чтобы люди заговорили о данном проекте. Этот ход уже сработал, потому что мы с вами это обсуждаем.
1: Мария Тюменева, «Аппетитный маркетинг». А ранее много обсуждений в СМИ вызвал завтрак «Бурлака» в ресторане «Белуга» на Маховой за 88 тысяч рублей. Он состоит из килограмма черной икры.
5: «Капитал» с Алексеем Завьяловым. Программа представляет ООО «Банк. Точка».
1: Ну и, кстати, про черные не икра, а золото. Нефть Brent у нас поднялась выше 106 долларов впервые с 17 сентября. Вот сейчас, вот несколько секунд назад ушла ниже, но тем не менее. У нас растут цены на нефть.
10: Растут, да, цены на нефть. Рынок видит, что ничего в плане того, чтобы вот та ситуация, которая наблюдается в последнее время, а именно атаки на танкеры, вот эта ситуация пока остается прежней. Причем и Иран наносит удары по танкерам, ну, некоторые танкеры подрываются на минах, как мы видим, и США наносят удары по иранским танкерам. Вот этот процесс, вот эта вот ситуация, она пока неразрешима. И если посмотреть на все различные отчеты, ну, в частности, вот управление морских торговых операций Великобритании. Пишет о том, что в Ормузском проливе и прилегающих районах с начала октября было атаковано 11 торговых судов, и атаки в основном на танкере, перевозившие сырую нефть, происходили практически ежедневно. При этом отмечается, что как Иран, так и США наносили удары по судам. В общем, вот эта ситуация пока, как мы видим, приводит к тому, что цен на нефть растут, даже несмотря на то, что ранее мы слышали, видели много публикаций относительно того, что американским военным удается каким-то образом проводить танкеры через Ормузский пролив. Но кто-то верил в эту информацию, кто-то нет. Видимо, уже не удается, учитывая ту ситуацию, которая сейчас складывается в Ормузе. Хотя параллельно, конечно, есть заявление, что некоторые опосредованные контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются. Об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он сказал, что соблюдение иранских условий остается обязательным для достижения компромисса. Но тоже здесь рынок понимает, что никаких компромиссов в ближайшем будущем не будет. Так что цены на нефть остаются высокими, и рынок продолжает удерживать вот эту геополитическую премию или военную премию в стоимости барреля. Пока, как мы видим, даже на всеразличных заявлениях президента США Дональда Трампа рынок практически не движется. Даже несмотря на то, что продается нефть из резервов. США активно продают свою нефть из стратегических резервов. Вроде как страны семерки договорились продавать нефть из стратегических резервов. Пока это практически на рынок нефти не влияет. Ну, конечно, цены на нефть, они поддерживают отчасти и российский рубль. Ну, рубль еще отыгрывает и ситуацию пятницы, телефонный разговор лидеров России, США и дизельную сделку. Рубль 12 рублей 53 копейки стоит сейчас китайский юань. Рубль уже отыграл 16 копеек у китайской валюты. Что касается американского доллара, то доллар тоже снижается. Если посмотреть на однодневный фьючерсный контракт, то даже снижение доллара немножко усилилось. Уже ниже 84 рублей торгуется американская валюта. 83 рубля 86 копеек. Ну, рынок акций российский не спешит уйти выше уровня 2400, хотя в пятницу вечером уходили выше этого значения. Но сегодня мы уже наблюдаем как раз отголоски ситуации пятницы. Вечера пятницы, после уже закрытия основной торговой сессии, состоялся весь рост по известным причинам. И 2400 тогда взяли, но выходные не удержали. Понедельник тоже. Рынок пока не стремится выше. Хотя 2400 было сегодня, но ненадолго. Таким образом, торгуемся в районе 2390 пунктов по индексу Московской биржи.
1: Спасибо, Алексей Завьялов. А я вот сейчас просто озвучу горячие новости. Нобелевский комитет только что назвал лауреатов премии по экономике. Самая интересная, наверное, премия для нашей аудитории. Американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд их получили. И вот довольно забавно звучит даже на слух. За разработку микроэкономических основ макроэкономической стабилизации.
8: Капитал на бизнес FM.
11: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
12: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
13: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
14: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Деньги. Одной из первых в мире пластик при изготовлении банкнот стала применять Австралия. В 1988 году, к 200-летию основания первого британского поселения, были выпущены купюры с прозрачным отверстием с голографическим портретом капитана Кука. Деньги прошли серьезные испытания. Их подвергали кипячению, закапывали в землю и стирали в машине-автомате. Полимерные банкноты требовали и новых методов защиты, которые оказались столь эффективны, что в Австралии почти не осталось подделок.
17: История денег на Business FM.
18: Недвижимость с Валерией Мозгановой. Сделки с недвижимостью с использованием единой биометрической системы набирают обороты. Напомним, что такая возможность появилась у россиян с лета этого года. И для проведения сделки, кроме подтвержденной биометрии, необходима действующая усиленная квалифицированная электронная подпись УКЭП всех сторон. По оценкам столичного Росреестра, переход госуслуг в цифровой формат сделал УКЭП обязательным атрибутом современного гражданина. Поэтому эксперты ведомства решили еще раз подробно объяснить, что же это такое. По сути, усиленная квалифицированная электронная подпись – цифровой аналог обычной подписи, позволяющий дистанционно решить многие вопросы с недвижимостью. Провести сделку, зарегистрировать договор аренды или субаренды жилых и коммерческих помещений, получить сведения из ЕГРН, подать заявление о запрете на любые регистрационные действия с вашей недвижимостью без вашего личного присутствия. Конечно, в интернете гуляет множество страшилок о том, как злыдни крадут у хороших, но доверчивых, безграмотных или рассеянных людей электронные подписи и потом с их помощью творят всякие гадости. Но в том же интернете описаны различные способы защиты. К тому же, как напоминают в Росреестре, совершить сделки в электронном виде с помощью УКЭП можно только если вы дали на это письменное согласие, подав заявление в Росреестр через МФЦ. При поступлении такого заявления в ЕГРН делается специальная отметка. Если ее нет, то документы, поступившие в ведомство в электронном виде, рассматриваться не будут. То есть без разрешения правообладателя зарегистрировать переход права собственности на основании, например, электронного договора купли-продажи невозможно. Это сделано именно для того, чтобы минимизировать риски мошенничества. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
19: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: В Москве 12:58, студия Олеся Потапова. Басманный суд столицы взыскал более 10 миллиардов рублей с фигурантки дела о поставках сухпайков в российскую армию Эльвиры Смирновой. Ее приговорили к 4 годам заключения. Смирнова – бывший топ-менеджер Грязинского пищевого комбината. Вместе с ней по этому делу проходят еще несколько человек – топ-менеджеров комбината. Предприятие поставляло военторгу индивидуальные рационы питания, а также бортовые пайки для экипажей самолетов и вертолетов. По версии следствия, стоимость контрактов была завышена за счет использования более дешевого сырья, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Почта России получит дополнительные средства за счет повышения комиссии за доставку пенсии, сообщил глава Минцифры Макс Утшадаев. Сейчас такая комиссия составляет 1,17%, а в следующем году она будет 1,5%. Эти средства платит соцфонд. Министр отметил, что количество тех, кто получает пенсии наличными, уменьшается, а количество почтальонов уменьшать нельзя. В целом на Почту России планируется выделить стандартно 5 миллиардов в год. Несколько регионов выделяют значимое финансирование. И общая сумма таким образом увеличивается примерно на миллиард, отметил министр. В Париже этой ночью полностью сгорел старейший крытый рынок Марше де Инфан Руж. По данным издания, возгорание началось около 4 часов утра в третьем округе и быстро охватило историческое здание, подняв в небо огромный столб дыма. Пожарным удалось полностью ликвидировать огонь и не допустить его распространения на соседние дома. В результате происшествия никто не пострадал. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 13 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Яндекс постепенно возвращается к нормальной работе сервисов, но что-то по-прежнему работает с ограничениями. Что именно сейчас удалось восстановить, сколько времени нужно, чтобы вернуть все остальное, об этом подробнее буквально через минуту. Новые правила для виртуальных мобильных операторов готовит сейчас Минцифры. Там обеспокоены демпингом, прежде всего от банков, которые субсидируют тарифы до уровня себестоимости и даже ниже. Правда, как именно будут регулировать, пока не ясно. Российский фондовый рынок растет в основную сессию. Сейчас прибавка почти в 3%. Возле уровня в 2400 находится Мосбиржа, но закрепиться не удается пока. Акции Яндекса снижаются почти на 2%. 3392 рубля прямо сейчас. Подробнее в нашем эфире. Некоторые сервисы Яндекса уже возвращаются к штатной работе, но многое по-прежнему работает с ограничениями. Об этом пишут наши слушатели в каналах Бизнес ФМ в Максе, Телеграм и ВК. Например, приложение Яндекс.Пэй сейчас открывается, но пользователь видит только свой баланс на карте. Ничего сделать с этими деньгами он не может, рассказывает москвич Денис.
0: В воскресенье, как и у многих, не работал Яндекс.Пэй. Не видно было, сколько у тебя на счету, сколько у тебя на карте. Но ближе к ночи попытался в очередной раз зайти в Яндекс.Пэй, и там уже отображалась сумма, сколько у тебя на счету и сколько непосредственно на карте. Но возможность что-то оплатить деньгами или перевести в другой банк пока отсутствует. И сколько это будет продолжаться, пока непонятно. Поэтому я сейчас живу на средства супруги, так сказать, Альфонс.
21: Один из слушателей написал нам в ВК, что вчера были проблемы с почтой Яндекса, не приходили письма с почтовых ящиков Gmail, а также проверочные коды от зарубежных сервисов, таких как Steam. Сейчас ситуация с доставкой писем стала лучше, но проблемы по-прежнему есть. Как отмечает наш подписчик, это тревожит, поскольку к Яндекс.Почте у него привязаны все кабинеты и аккаунты. Но что касается сервиса заказа такси, то, по крайней мере, в Москве сейчас ситуация налаживается постепенно, говорит таксист. Петр Буга.
4: Вчера, конечно, были большие проблемы. У меня 5 заказов подряд, отмена были. Просто не могли дозвониться до пассажиров. Пассажиры до нас не могли дозвониться. Я случайно у гостиницы «Космос» взял заказ. Звоню, никто не отвечает. Ко мне подходит человек, говорит, вы свободны, а то мне на ясный проезд. Я говорю, я вас жду на ясный проезд. А у него система все еще искала машину. Короче, было очень все плохо. Сегодня нормализовалось. Вот я с утра работаю по Яндексу. И единственное, что неудобно, они навигацию перевели на Яндекс.Карты. И мы выходим из приложения, когда уже навигация включена. Мы не видим ни коэффициентов, ничего абсолютно. Да так, в принципе, знаете, можно работать.
22: А безналичное оплате, это же частая история, когда карты оплачивают поездку?
4: Проходит, все проходит, абсолютно накапливается на счету. У меня просто раз в сутки выплата, как ИП. У меня не с каждого заказа. То есть у меня накапливается на сутки, и на вторые сутки вот сегодняшние деньги завтра мне придут. Вчера оплата пришла за позавчерашний день. Сейчас стоимость как бы плюсуется, все хорошо, все нормально. Посмотрим, что будет.
21: В петербургском аэропорту Пулково ночью многие пассажиры не могли уехать в город из-за сбоя в работе такси, сообщает об этом Фонтанка. Приложение Яндекс не работало, в сервисе Везет, где частью активов тоже владеет Яндекс, приложение также не находило машины. А на стойке вызова такси на вопрос, что делать и как быть, ответили никак. Петербургский таксист Михаил работал этой ночью и подтверждает, ситуация с заказами была очень сложной. Вот что он рассказал Бизнес ФМ.
23: Действительно, так все было. Яндекс, он пытается работать, но половина функций недоступна, заказы приходят непонятно каким образом, непонятно как. Пассажиры в своем приложении не видят водителей, что едет он, не едет. Едешь, потом звонишь, говоришь, что приехал, сегодня ничего не изменилось. И как бы то есть заказы, то нет заказов. Ну, видимо, люди уже немножко подсообразили, что оно все не работает, и поэтому, когда заказ там приходит, они сами звонят. Едет ли водитель вообще, не едет. С ценообразованием непонятно совершенно. То есть на эта же поездка может стоить там и 200 рублей, и 1200 рублей в один и тот же момент. То есть нету там какого-то стабильного, как раньше это было.
22: Московский таксист говорит, что переключается на Яндекс.Карты. И это очень неудобно, потому что вот он не видит коэффициента. У вас та же ситуация?
23: Да, все то же самое. То есть не видно повышенного спроса на карте. Переключается на Яндекс.Карты, да, либо Яндекс.Навигатор. Они в связи с тем, что навигация в целом плохо работает, тоже неудобно. Но как бы кто давно работает, в принципе, это не так страшно. Кто знает, как бы город, особых там проблем нету. А кто там не так давно работает в такси, там, естественно, конечно, это проблема. И я думаю, что некоторые водители даже могут и никуда не поехать, потому что не могут сориентироваться, куда это ехать.
21: Цены на Яндекс.Такси в Екатеринбурге в понедельник утром улетели в космос, пишут местные СМИ. Таксисты утверждают, что цена увеличилась из-за дефицита водителей. Из-за сбоев не работает навигатор, а передвигаться по памяти могут не все. Телеграм-канал Бизнес FM написал наш слушатель, который часто отправляет посылки Яндекс с доставкой. У меня сейчас 4 активные отправки, пишет он, и вместо статусов пути, который был буквально день назад, у них висит статус готов к отправке, рассказывает наш подписчик. Курьер Иван рассказал, что ситуация с заказами и оплатой пока остается неопределенной.
2: Вот я сегодня вышел на линию, сделал заказ, отвез, забрал, привез все по стандарту. А он у меня нигде не отображается, его нигде нету, оплаты нету. Я им написал в службу поддержки, поэтому я перестал выполнять заказы, потому что состояние подвешенное, я не понимаю, как стоит вообще работать сейчас пока или стоит приостановить работу. Я вам могу сказать, что заказы, они сыпятся просто как безостановочно, как из коробки. Но нету четкого понимания, как будет выглядеть оплата. Они предупредили, что их карты не работают, которые привязываются напрямик. У меня была карта Яндекс.Про, на которую поступают моментально выплаты. Сейчас мне пришлось подключить карту ВТБ через СБП. Я звонил даже в ВТБ и узнавал, есть ли какие-то платежи в обработке. Они мне сказали, что от Яндекса ничего не исходит вообще.
21: Минцифры и Минобороны решают сейчас вопрос по защите центров обработки данных, сообщил об этом глава Минцифры Максуд Шадаев.
3: Прямо сейчас.
21: Сообщение из Кремля. В Москве пока нечего сказать по теме энергетического перемирия. Контакты между Россией и США продолжаются. Об этом заявил Песков. И также он заверил, что вся информация будет предоставлена позднее. Пока к другим темам, Минцифры готовит госрегулирование для виртуальных мобильных операторов. Как узнали ведомости, речь прежде всего о собственных операторах банков, которые субсидируют тарифы и провоцируют отток клиентов от большой четверки. Это, например, Сбермобайл, Т-мобайл, Альфа-мобайл и другие. Их еще называют МВНО. Банк, давая клиенту бесплатную мобильную связь, затраты по карте или премиум-подписку, оплачивает ее сам и полностью покрывает хост-оператору оптовую стоимость. При этом банки используют мобильную связь не ради заработка на телекоме, а для удержания клиентов в своей экосистеме. Людям это выгодно, но возникает демпинг, и крупные операторы теряют абонентов и деньги на развитие сетей. Как именно будут регулировать этот вопрос, пока не решено, комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
6: Виртуальные операторы сегодня действительно зачастую продают свою связь за ноль. То есть вы пользуетесь другими услугами, например, банком, и вам предоставляют связь бесплатно. Когда что-то предоставляется бесплатно, люди, конечно, активно туда переходят. Но надо четко понимать, что МВНО не вкладывают деньги в развитие отрасли. То есть они покупают по некой достаточно относительно низкой цене услуги у операторов связи. И дальше отдают их за ноль, что создает конкуренцию несправедливую. И вот этот ноль, он формирует нагрузку большую на обычные сети. На сегодняшний день будут новые требования к виртуальным операторам. В частности, будут отчисления на развитие отрасли связи, потому что обычные операторы, у них есть общий универсальный фонд отчислений от своего оборота и от прибыли. Требования могут быть также к минимальным тарифам, что тариф не может стоить меньше таких-то денег, и это деньги, которые в явном виде нужно брать. Экономика операторов сегодня не минусовая, но не дает, в общем-то, той прибыли, которая нужна для развития сетей. Поэтому на сегодняшний день МВНО – это скорее блокирующий фактор для развития. МВНО – это лишнее колесо в телеге, которое отрасль тормозит очень сильно. Поэтому МВНО должны стать дорогими, МВНО должны научиться придумывать дополнительную ценность, там, программы лояльности и прочее. Вот в таком случае, наверное, все это и будет идти хорошо.
21: Эльдар Муртазин, Mobile Research Group. В прошлом году выручка виртуальных операторов составила 111 миллиардов рублей, из которых больше 75% дали банковские МВНО с самым низким доходом в расчете на абонента в месяц – 196 рублей. Ряд виртуальных мобильных операторов не ответили на запросы с ведомостей. Сбермобайл и Т-мобайл отказались от комментариев. Обычные операторы «Большой четверки» поддерживают регулирование. Билайн предлагает диалог с МВНО, а Т2 называют называет демпинг разрушительным. В МТС отмечают, что нагрузка в первую очередь ложится на владельцев инфраструктуры, а капзатраты на ремонт электросетей в том году превысили 400 миллиардов рублей. Как виртуальные и мобильные операторы регулируются сейчас, комментирует главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
3: Регулируется понятиями антимонопольного законодательства и регулируется операторами самими. То есть принцип же какой, что виртуальные операторы закупают оптом определенное количество трафика, который потом перепродают своим внутренним абонентам. Это работало до определенного времени, пока банковские МВНО не смогли жить в минус. Потому что для банков у них нет задачи обеспечивать связь, у них есть задача получить еще один продукт в их экосистему, еще один источник данных в их экосистему, потому что, например, история вашего мобильного счета оценивается как кредитный риск. То есть по поведению, как вы оплачиваете свой счет мобильный, банки могут делать вывод о том, насколько вы дисциплинированно будете оплачивать кредит или ипотеку. И поэтому они могут в целом, как отдельный бизнес, держать его в минусе. Что и сделал, по сути, Сбер в своей последней акции, когда они сказали, что если вы зарплатный проект, мы готовы за ноль вас обслуживать. Естественно, это прецедент, потому что он рушит экономику рынка и на рынка связи. Плюс банки сейчас с операторами находятся в состоянии определенного конфликта из-за маркировки и блокировки массовых автоматизированных вызовов, и поэтому банкам выгодно давить на операторов. То есть это еще один рычаг управления рынком. Возможно, будут введены какие-то минимальные квоты, да, о которых сейчас говорит Минцифры, то есть определенный минимальный платеж, ниже которого банки не смогут продавать связь. Но я думаю, что вполне вероятно, они будут по этой минимальной цене продавать связь с большими пакетами, нежели это делают мобильные операторы. То есть это не факт, что поможет. При этом можно выставить определенные заградительные квоты, которые в целом могут рынок этот уравнять.
21: Алексей Слукин, телекоммуналка. Операторы «Большой четверки» предупредили крупнейшие российские банки, что с 15 октября перестанут пропускать к абонентам вызовы без маркировки, сообщил об этом «Коммерсант». Требования действуют еще с начала сентября прошлого года, но банки, по словам операторов, затягивали процесс. Только на сетях «Большой четверки» они ежемесячно совершают 500 миллионов немаркированных звонков. В МТС заявили о готовности к блокировкам, напомнили, что спам после введения маркировки сократится на треть. В Т2 Мобайл заявили, что стоимость маркировки для многомиллиардной выручки банков находится на уровне статистической погрешности.
5: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на этой неделе на «Бизнес-ФМ».
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Реклама.
9: Ого, красавец! Вот что значит порода.
24: А как зовут?
9: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде, сети магазинов «Иксора».

0: в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Британские ученые доказали. Чтобы быть счастливым, надо ходить голым. Специалисты опросили 850 человек. Оказалось, что люди, проводившие время обнаженными, больше довольны своим телом и жизнью. Чем дольше и чаще участники практиковали нудизм, тем счастливее они были. Исследователи посетили два мероприятия нудистов и расспрашивали участников об их чувствах до и после того, как они сняли одежду. И уровень удовлетворенности жизнью и своим телом у людей повысились после того, как они провели время обнаженными. Вероятно, нагота положительно влияет на психическое здоровье. Однако, возможно, все наоборот, и люди, которым больше нравятся их тела, чаще проводят время без одежды.
3: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
4: Место в рейтинге занял Петербург. За ним следуют Белгородская и Московская области. Четвертую позицию занимает Татарстан. А пятерку лидеров замыкает Мурманская область. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
5: Погода в Москве.
6: 16 градусов прямо сейчас в столице. Пасмурно, идет небольшой дождь. Местами он до самого вечера в столице, плюс 11 ночью. 13-16 в Москве. У сервисов Яндекса снова масштабный сбой, жалоб от пользователей уже тысячи. Перебоями работают Яндекс.Телемост, Яндекс.Пэй, Почта, Мессенджер, Такси, Диск, Директ, а также сбоят приложения, использующие дата-центры Яндекс. Это Аптека.ру, Магнит, Вкусные, Точка и другие. Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите центров обработки данных, сообщил глава Минцифры Максур Шадаев. Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой, и то, что эти сервисы продолжают функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, отметил он. Ряд российских ЦОД уже приступили к модернизации систем защиты внешнего оборудования и также начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА, пишет Коммерсант со ссылкой на источники на рынке. По их оценке, поставки нового оборудования в атакованных дата-центрах Яндекса могут занять до полугода. Ради ускорения восстановления компания, вероятно, будет закупать оборудование через разные каналы, в том числе зарубежные, и железо на какое-то время подорожает. О том, насколько реалистичны прогнозы и какие меры по защите могут предпринять СОДы, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.
7: Мы не знаем, какими каналами Яндекс будет закупать новое оборудование, новые чипы. Возможно, что-то будет делаться официально, и тогда это может затянуться. Возможно, это будет делаться неофициально через различные зарубежные дочки Яндекса, и тогда это может быть чуть побыстрее. Но учитывая, что сегодня на мировом рынке существует достаточно серьезный спрос, местами даже дефицит на высокопроизводительную электронику, на системы хранения, на память и так далее, которые требуются для искусственного интеллекта, то да, такие прогнозы полгода и больше, они вполне обоснованы.
8: Многие СМИ пишут о том, что ряд российских ЦОД уже приступили к модернизации систем защиты внешнего инженерно-технологического оборудования и начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА. Какого рода может быть это оборудование, систем защиты, насколько это все дорого?
7: Это могут быть как сетки, которые используют те же самые нефтеперерабатывающие заводы, это могут быть активные средства подавления радиоэлектронной борьбы, то есть так называемое антидроновое оружие, которое тоже может стоить достаточно больших сумм, от десятков тысяч долларов и выше. Это могут быть какие-то и иные меры, связанные с защитой центров обработки данных, но без понимания четких спецификаций и стратегии, по которым компании пошли, особенно в конце года, когда многие бюджеты уже потрачены. Сейчас очень сложно говорить о конкретных суммах.
8: Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите ЦОДов. Есть ли надежда, как это расценивать в ключе помощи государства компаниям?
7: Безусловно, надежда есть. Вопрос только в том, как Минобороны планируют защищать центры обработки данных, потому что у Минобороны специфические подходы к защите, поэтому владельцы ЦОДов им может не понравиться выбранная стратегия.
6: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Акции Яндекса обвалились после атаки на третий дата-центр. Они снижались и вчера на воскресных торгах, а сегодня утром продолжили падение. В моменте оно было больше 5,5% к уровню закрытия пятницы. И вот сейчас смотрим потери 1,7%, 3396 за бумагу Яндекса. Контакты по вопросу возможного энергетического перемирия между Россией и США продолжаются, заявил об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сказал, что вся информация будет предоставлена позднее, как только нам будет что вам сказать. Обсудим с экспертом в дальнейшем эфире, а сейчас в другой теме. Шикарная сказка. Фестиваль «Маяк» завершился внеконкурсным показом сериала «Шик 18+.» Это новая работа режиссера Сони Райзман с ни на что не похожим юмором, очень узнаваемым, легким и точным. Подробнее Александра Сидорова.
0: «Шик» про семью Тарелкиных. В первую очередь про самого взрослого из ее членов, 30-летнюю Аню. Она работает в фирме, выдающей микрозаймы. У Ани четверо младших братьев и сестер, инфантильный отчим и несколько кредитов. За драку с охранником отделения банка, а потом и с полицейским, Аня и ее брат-подросток попадают в полицейский участок. Беды наваливаются одна за другой. И в этот момент непонятно откуда на ее пенсионный счет падают 100 миллионов рублей. Вот такая история про обычного человека в необычных обстоятельствах. Снимали в Вышнем Волочке, что только добавляло точности. В режиссерском кресле «Шика» Соня Райзман, ранее снявшая картины дружеских связей. Этот фильм в прошлом году увез с фестиваля «Маяк» сразу две награды. «Шик» похож на картины неуловимой авторской интонации. Я спросила Соню Райзман, о чем для нее получился «Шик».
9: Лично мне кажется, и мне всегда так и казалось, и снимая этот сериал, я с этой мыслью жила, что деньги зло. К сожалению, нам они очень нужны, и мы вынуждены их любить и зарабатывать, но в основе своей это такая грустная реальность. И часто в мире много из-за них несправедливости. Люди совершают безумные поступки, действительно смешивают человеческое счастье или жертвуют им ради того, чтобы быть богатыми. Сколько существует деньги, столько существует эта мысль, но удивительно, ничего не меняется.
0: Роль Ани Тарелкиной в «Шике» сыграла 32-летняя Юлия Серина. Для нее «Шик» в некотором смысле личный подвиг.
10: Я приехала на съемки с 5-месячным ребенком. Все 3 месяца я не спала, потому что я кормила. Получается, что я всю ночь не спала, потом ехала на смену. И, может быть, вот эта материнская усталость помогла мне сыграть девушку, у которой есть 4 детей. Она очень устала и замучилась, потому что я действительно очень устала, когда маленький ребенок, сами понимаете. Очень трудно совмещать быть мамой и актрисой. Но вот эти 3 месяца это дало хороший результат, потому что, мне кажется, в этой героине эта материнская какая-то любовь и забота есть.
11: Я считаю, что вообще, если что-то играть, надо играть про любовь. Это про чудо, про мечту, про наши желания и фантазии, которые иногда становятся явными.
0: В «Шике» немало ярких, даже гротескных образов. Например, непутевого отчима, который пропивает все деньги, сыграл Александр Яценко. А роль начальника Ани Тарелкиной, владельца фирмы по выдаче микрозаймов, исполнил Александр Паль. Образ его Константина Григорьевича собирательный, но был конкретный человек из студенчества Паля, благодаря которому героя зовут именно так.
12: Это был комендант в общежитии. Мы, когда поступили, нас не заселили в общежитие, хотя по закону не должны были так делать, потому что мест в общежитии нам сказали нет, и надо снимать квартиру. Потом все-таки деканат как-то нашел деньги и снял нам квартиру. И мы целый год с Сашей Петровым жили в квартире. Позже выяснилось, что мест не было, потому что Константин Григорьевич сдавал комнаты людям, не имеющим отношения к ГИТИСу. Сам он жил на первом этаже общежития. Это была квартира какая-то. У него была большая семья, если я ничего не путаю, армянская. У них было 2 машины там припаркованы, яркий мужчина. Теперь, по-моему, давным-давно он уже не работает. Видите, это было в 2010-х годах. Я его вспомнил, и мне показалось, что он заслуживает упоминания в сериале.
0: Кому-то шик может показаться лубочным и эксцентричным, но я при просмотре первых двух эпизодов много и искренне смеялась. Сериал должен выйти на платформах «Старт» и «Иви» ближе к зиме. Александра Сидорова, Бизнес FM.
3: Ситуация. Эмиссия невыполнима.
13: Дополнительная эмиссия акций, на первый взгляд, обычный инструмент привлечения финансирования. Но иногда ее используют с недобросовестной целью. Верховный суд в одном из недавних дел напомнил, если за решением о выпуске акций стоит исключительно попытка перераспределить контроль, такое решение можно оспорить.
3: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
13: Общество решило увеличить уставный капитал и разместить дополнительные акции. Один из акционеров посчитал, что эмиссия нарушит его права. Выпуск акций приведет к уменьшению его доли с 25 до 5%, что ограничит право на управление обществом и контроль за ним. Акционер обратился в суд с просьбой признать решение об эмиссии недействительным. Первая инстанция признала эмиссию законной. Апелляция же пришла к выводу о нарушении прав акционера, поскольку экономическая целесообразность доп. Эмиссии не была доказана. Кассационный суд поддержал первое решение. Верховный суд тоже не остался в стороне. Он обратил внимание, что компания не смогла обосновать, зачем ей понадобился такой объем дополнительной эмиссии, почему акции размещались по цене значительно ниже рыночной и почему нельзя было привлечь финансирование другим способом. Если экономической необходимости в выпуске акций нет, а его главным результатом становится перераспределение корпоративного контроля, решение об эмиссии может быть признано недействительным, резюмировал Верховный суд.
3: Рекомендация.
13: Перед выпуском новых акций важно заранее подготовить экономическое обоснование. Зачем компании нужны деньги? Почему выбран именно такой способ финансирования? И почему цена размещения соответствует рыночным условиям? Если бизнес-цель не очевидна, суд может увидеть в эмиссии попытку изменить корпоративный баланс. И тогда даже формально правильное решение большинства акционеров окажется под угрозой.
3: Ситуация на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
14: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение.

0: BFM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 13 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд удостоены премии по экономике памяти Нобеля. В заявлении отмечаются их заслуги в исследовании микроэкономических основ макроэкономической стабилизации. Ученые разработали новые макроэкономические модели в этом направлении. На их основе своевременные меры фискальной и монетарной политики могут смягчить экономические пики и спады. Российское правительство поддержало ужесточение наказания за призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за нападение на представителей власти. Соответствующий законопроект уже одобрен. Предложенные поправки касаются изменений в Уголовном кодексе. Так, за публичные призывы к терроризму предлагается установить минимальный срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 2 года, а максимальный 6 лет. За призывы к массовым беспорядкам предлагается увеличить ограничение свободы с 2 до 3 лет, а принудительных работ и лишение свободы с 2 до 4 лет. За те же деяния с использованием интернета будет грозить до 6 лет лишения свободы. Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. В него включено более 1500 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Из этого списка 77 человек попали под санкции за участие в выборах в Госдуму в Донбассе и Новороссии. Российских граждан нет среди пострадавших в аварии пассажирского автобуса в Анталии. Об этом сообщили в Генконсульстве России. В ДТП пострадали 17 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Автобус вез людей из провинции Текирдаг на северо-западе страны в Аланию. Предварительно авария произошла на мокрой дороге из-за потери управления. В результате автобус опрокинулся на бок и переградил трассу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Контакты продолжаются, но больше сказать нечего. Так в Кремле прокомментировали заявление Трампа. В свою очередь, Киев фактически опроверг это, впрочем, отметив, что не против. Зеленский даже заявил о возможности выборов. Что все это значит, обсудим с экспертом через минуту. И несколько заявлений сделал глава российского МИДа Сергей Лавров. Россия не будет давать Украине передышку на поле боя. Зеленский хочет использовать любые инициативы, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать заинтересованность в передышке. Это все были комментарии главы российского МИДа. Яндекс.Пэй заявили, что точные сроки восстановления сервиса назвать пока нельзя. У финтех-подразделения Яндекса тоже начались проблемы накануне после атаки на 3-й дата-центр компании. И затем проблемы начались и у клиентов. Между тем, источники говорят, что на поставки нового оборудования у Яндекса может уйти аж до полугода. Подробнее в нашем эфире. Итак, контакты по теме энергетического перемирия продолжаются. Кремль проинформирует, когда будет что сказать на этот счет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он ответил на призыв Зеленского устроить перемирие на 60 дней для выборов на Украине. По его словам, Россия неоднократно говорила, что хочет не перемирия, а долгосрочного мира. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Зеленский не заслужил перемирия. А накануне Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что Россия и Украина достигли соглашения об энергетическом перемирии. Затем Киев фактически это заявление опроверг. Москва же никак не комментировала, но позднее Зеленский заявил, что Киев прекратит атаки по НПЗ, когда Россия прекратит бить по инфраструктуре. Вскоре Зеленский заявил о том, что Россия перемирие успела нарушить, а затем предложил Трампу заключить сделку по дизелю с Украиной вместо России, поскольку, цитирую, от украинских ударов зависит работа российских НПЗ. Неясная ситуация пока и с визитом Выдков и Кушнера в Москву. Сначала были заявления, что они отказались от поездки, затем, что лишь отложили ее и дожидаются внятной реакции Киева и европейцев для четкого предложения Кремлю по перемирию. Все это обсудим. С нами сейчас на прямой связи политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Снова несогласованность заявлений сторон по энергетическому перемирию.

0: Трампа она уже наступила. Киев отрицает, Москва не комментирует, но хотя бы отмечает, что контакты идут. Ну, что можно сказать? Трамп поторопился опять?
1: Да. Перемирия никакого нет. И Зеленский его отвергает просто более решительно, а Москва тоже, по сути дела, говорит нет в таком формате, как это предложено. Но не хочет Трампу говорить, что она отвергает его предложение. Поэтому ответственность за срыв в данной ситуации, вот при такой риторике, при таком риторическом раскладе, как бы остается на Зеленском, в глазах Трампа. Во всяком случае, это выглядит так со стороны.
0: Ну, очень много заявлений у Зеленского вот и про возможность выборов, если будет пауза в ударах на 60 дней, про дизельную сделку и про энергоперемирие. И множество вопросов, звонков европейцам, судя по всему, пытается вновь заручиться максимальной поддержкой.
1: Он ее и получит. Перемирия для выборов, конечно, не будет, но это еще вчера было понятно. Москва на него не пойдет, поскольку действительно считает это передышкой для Украины, чтобы восстановить силы. Какой-то формат ограниченного, там, частичного прекращения огня, который называется энергетическим перемирием, чисто гипотетически может быть достигнут, но просто Киев и Москва настолько по-разному его понимают, что пока непонятно, где может лежать плоскость для компромисса. Ведь Зеленский говорит, что это вся инфраструктура. Москва тоже понимает это шире, чем, так сказать, удары по НПЗ. Это еще и нефтеэкспорт, и снятие санкций, и так далее. Мораторий для ударов по портам, нефтеналивным там всяким мощностям и так далее и тому подобное. Поэтому очень сложно договориться. И к тому же чисто технически вот такое условное энергетическое перемирие очень трудно соблюдать. Поскольку что там куда прилетело намеренно, а что куда упало случайно, это никто не разберет. И попытки достичь такого энергетического перемирия в начале 25 года, зимой как раз на месяц его заключали, оно сорвалось. Потому что чуть ли не каждый день были нарушения этого перемирия. Потому что одна сторона говорила, что вот это нарушение, другая говорила, что нет, это мы били не туда, ну и так далее. Это бесконечная история.
0: Реакция Европы здесь. Вот как раз новый пакет принят Евросоюзом, пакет санкций, там и ужесточение по визам, и довольно много компаний внесено в этот новый санкционный список, 22-й уже по счету. Это вот, ну, видимо, такая реакция, да, на все это?
1: Ну, позиция Европы простая и последовательная по-своему, она жесткая. С Россией пока нельзя идти на компромисс, поскольку Россия, по мнению Европы, не идет ни на какие тоже компромиссы. Может быть, Европа согласилась бы на прекращение огня по линии фронта. И то, кстати, не факт. Вот, но на какие-то вот такие частичные уступки, там перемирия нет, Европа не готова их гарантировать, потому что зачем?
0: Если отойти немножко в сторону и вот посмотреть поподробнее на тот пакет, который Европа предлагает, имея в виду санкции в отношении россиян, что туристам можно будет перемещаться по определенным странам, а не по всему Евросоюзу. Насколько это вероятно?
1: Более чем вероятно. Вполне себе может быть такое и выдавать. Это практика такая уже, кстати, была. Она не носила массовый характер, носила такой индивидуальный характер. Вот тебе виза там в Италию, ну, обычно этим, так сказать, другие страны пользовались. Вот тебе виза там, скажем, я не знаю куда, в Германию, и только в Германию будешь ездить, больше никуда. И через Германию въезжать, через Германию выезжать, и за пределы в нее не выезжать. Конечно, там свободное перемещение, но велика вероятность, что какие-нибудь полицейские, завидев русского, которого видно обычно издалека, и он говорит по-русски, вот просто арестуют и депортируют, если он нарушит этот запрет. Ну, еще только, чтобы унизить до конца, надо еще только GPS-трекеры на ногу при въезде в шенгенскую зону вешать и следить, как они перемещаются, эти туристы, проникшие в священную шенгенскую зону.
0: Вот пока мы с вами разговаривали, сейчас Кремль прислал уточнение. Песков говорит, что Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев решит их провести. Это заявил Песков. При этом он также говорит, что Зеленскому нужны 60 суток не для организации голосования, чтобы восстановить силы, залечить раны и продолжить конфликт. Что можно сказать?
1: Зеленский откажется от таких условий. Невозможно провести избирательную кампанию, невозможно организовать избирательные участки, невозможно организовать голосование для тех, кто находится за рубежом, а это миллионы украинцев. Ну и кроме того, там целый ряд законов украинских просто требуют кампанию проводить 90 дней, а не 60 вообще-то. Mm-hmm. Поэтому тут и 60 дней было бы мало, нужно 90, то нужно отменять военное положение, ну и так далее. Он не будет это делать и ответить с отказом, я думаю, уже сегодня.
0: Угу. А поездка Выдкова в Москву, как считаете, почему задерживается вообще? Состоится ли она?
1: Потому что она бесполезна в таких условиях.
0: Угу. О чем, собственно, говорить, если и Европа против, ну, и да. Киев?
1: Угу. По секундочке они уже поели, делать больше нечего.
0: Большое вам спасибо за комментарий. Георгий Буфт, политолог, телеграм-канал «Буфт знает», был с нами на прямой связи. Пока к другим темам. Как маркировка звонков уменьшила количество спама? Спойлер, никак. Наш слушатель Максим написал в директ телеграм-канала BFM, что после ремонта бытовой техники за полчаса получил 19 звонков. Все были промаркированы, но каждый раз поступали с нового номера. Кто звонит, понятно. А как от этого избавиться, не совсем, говорит Максим.
2: Личный опыт.
3: Я столкнулся с такой ситуацией, что обратился за ремонтом бытовой техники в одну известную питерскую компанию «Ледремонт». Все отремонтировали, но сейчас я попал в ситуацию бесконечных рекламных звонков. Они все промаркированы как компания «Ленремонт», но за последние полчаса я получил уже 19 звонков, и они продолжают идти с разных номеров. Их невозможно заблокировать, потому что каждый новый звонок идет с нового номера. Невозможно дослушать сообщение до конца, чтобы это прекратилось. Дослушиваю до конца, попадаешь на оператор. Оператор говорит, что ничего сделать с этим не может. Вешаешь трубку, через 2 минуты новый звонок. Поэтому вот маркировка мне лишь позволяет понять, кто мне звонит, но никак не позволяет от этого избавиться. Попытался через мобильное приложение обратиться к оператору сотовой связи, услугами которого я пользуюсь, но живых людей там нет на линии, только робот. Робот позволяет отказаться исключительно от рассылки рекламных сообщений и звонков только самой компании мобильного оператора. Все относительно рекламных рассылок и навязчивых звонков, к сожалению, это прекратить просто невозможно.
0: По закону отказаться от массовых звонков можно с сентября прошлого года. Такое право россиянам дал закон о борьбе с телефонным мошенничеством. По идее, достаточно подать заявление своему мобильному оператору лично или онлайн. Уже на следующий день массовые звонки должны прекратиться. Правда, есть нюанс. Заблокировать только одну компанию нельзя. Запрет подействует сразу на все массовые вызовы. Причем, какие звонки считать массовыми, операторы решают сами. А если компания продолжает звонить с рекламой, несмотря на требование прекратить, можно пожаловаться в ФАС. Штраф для юрлиц до 1 000 000 рублей. Российский рынок акций растет, но уже не так ощутимо, как на утренней сессии и на утренних торгах. 2% с половиной сейчас прибавка, 2381 пункт. Возле отметки, вернее, выше отметки 2400 пока не удается закрепиться. Позже подробности.
4: Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
4: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
4: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты.
6: Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
9: «Бизнес FM». Контекст. 13, 22, 30 октября. Студия театрального искусства. Спектакль «Дыра». Новая постановка Сергея Женовача по пьесе Александра Галина следует гоголевской анекдотической традиции. Озорное действие разворачивается в маленьком провинциальном городке, как фантасмагория, показанная глазами рассказчика, бывшего студента-философа. В ролях Александр Николаев, Вячеслав Евлантьев, Варвара Насонова, Глеб Пускипалис. Подробнее на sti.ru. 16+.
10: Валюты. Замбийская квача в 1968 году заменила в обращении замбийский фунт. Название на одном из местных диалектов означает «свобода». Изначально квача была привязана к фунту стерлингов. Но в 1971 власти перепривязали национальную валюту к доллару США. 100 квач – это 3,5 доллара.
11: Валюты на Бизнес FM.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
14: Бизнес и власть.
13: ФАС оштрафует группу ПИК и ее провайдера Лавит, оператора связи Лавител, за ограничение конкуренции в жилых комплексах застройщика. Должностным лицам управляющих компаний ПИК грозят штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация до 3 лет. А оператору Лавител оборотный штраф до 15% выручки от профильных услуг. Поводом стали ограничения доступа других провайдеров в дома ПИК. Проблема получила огласку после DDoS-атаки на Лавит в марте прошлого года, когда жители на несколько дней остались без интернета. Ранее ФАС уже обязала устранить нарушение, и предписания были выполнены. Но теперь операторы сообщают о новых препятствиях – ограничениях доступа к кабельным вводам со стороны лиц, не входящих в группу ПИК. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 4 миллионов рублей для разработчика Roblox за пропаганду ЛГБТ. Движение признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации. Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Roblox Corporation на 8 миллионов рублей, по 4 миллиона по двум протоколам. В декабре прошлого года Роскомнадзор заблокировал платформу. Среди причин называлась и пропаганда ЛГБТ. В январе этого года в ведомстве заявили, что оснований для разблокировки пока нет.
15: Отчеты и планы.
13: Логика молока увеличила выручку за 9 месяцев на 5% до 127 миллиардов рублей. А продажи на 6,5%. Кап-затраты увеличились более чем в 3 раза, до 8,4 миллиардов рублей. Компания строит новые мощности в Подмосковье, Казани и Самаре, реконструирует производство в Шадринске и развивает комбинат «Полярис». В то же время экспортное направление остается приоритетным и принесло компании 2,5 миллиарда рублей. Особенно быстро растет спрос на ЗОЖ-направление, продажи молочки без сахара и высокобелковых продуктов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Тринадцать сорок шесть в Москве.
12: Бизнес FM с теми, кто в теме.
16: Это программа «С теми, кто в теме». Меня зовут Диана Чубанова. Сегодня у нас тема про детей и деньги. На связи со мной Анна Хуруджи, начальник отдела планирования и отчетности Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики. Первый вопрос. Насколько сейчас дети финансово грамотны? Для оценки возьмем возраст от 10 до 14 лет.
17: В России проводятся исследования, опросы родителей, насколько их дети финансово грамотные. Один из таких опросов по результатам звучал достаточно пессимистично. Только 47% родителей сказали, что вот их дети примерно этой возрастной категории, можно сказать, что финансово грамотные. Я бы сказала, что все не так плохо у нас, потому что Россия участвовала в международном оценочном проекте финансовой грамотности. По результатам Россия в рейтинге была выше многих даже европейских стран. Модель поведения, в том числе и по финансовой части, ребенок берет из семьи. Самое опасное для самообразования детей – это смотреть без разбора все, что есть в интернете. Много блогеров, которые не очень точные знания из области финансовой грамотности могут передавать. Но есть доверительные ресурсы. Это сайт Центрального банка Российской Федерации «Мои финансы» от Министерства финансов.
16: По названиям, которые вы перечисляете, мне кажется, что что ребенка это сразу оттолкнет.
17: Может быть и да, но в целом понятно, что ребенку не надо лезть в материалы для преподавателя школ. Надо смотреть конкретные разделы для детей.
16: Как им доказать, например, подросткам, что это действительно эффективнее и безопаснее, чем слушать блогера?
17: Я бы предложила тактику сравнения. Смотрим сначала выступление блогера и идем сопоставлять это с данными на проверенных источниках. Мы можем обсудить, к чему приведет, если делать так же, как сказал блогер.
16: В общем, учить сомневаться. Какие мифы вы считаете вредными для детей о деньгах?
17: Самый вредный миф – ты слишком маленький, чтобы с тобой это обсуждать. Просто обсуждать надо правильно. Вредоносными являются любые мифы, что деньги – это единственный признак благосостояния человека. Мифы о том, что богатые – плохие, бедные – хорошие. Можно пройтись с детьми по пословицам и поговоркам. Простота хуже воровства. Копейка рубль бережет. У детей часто есть вот такое, что папа – это кошелек или мама – это кошелек. У них всегда есть деньги. Естественно, это объясняется через то, что мама и папа ходят на работу, чтобы были деньги. Они распределяют деньги. Легкое отношение к деньгам, думать, что они просто берутся из ниоткуда, из мамы, папы, банкомата, или просто схожу в банк, возьму кредит, вот это очень опасные мифы.
16: С какого возраста лучше ребенку давать деньги? Как определить сумму, периодичность карманных денег?
17: Траты у ребенка могут возникнуть в 7 лет, когда он пошел в школу. А некоторые родители разрешают детям и в более маленьком возрасте, например, сходи, купи хлеб. Сколько давать карманных денег? Нужно ли ограничивать? Определенно да. Чем меньше у ребенка знаний по финансовой грамотности и чем больше у него денег, тем больше становится вероятность того, что он может попасться на каких-то мошенников, фишинговые сайты, случайно подключить какие-то подписки платные. Ограничивать нужно.
16: Раз мы заговорили о мошенниках, какие типичные схемы обмана рассчитаны на детей и подростков, как их учить распознать эти схемы?
17: Красные флаги. Какие у нас есть? Если мы говорим про звонки от незнакомых людей, как только тебе сообщают какую-то информацию, которую ты не знаешь, но которая звучит грозно, или, например, тебе звонит человек, который представляется следователем, это первый красный флаг. Если ты никогда не общался с ним, никогда не делал того, что он говорил, тоже сразу сбрасывай трубку. Если просят «не говори родителям» или «никому не говори», это вот самый важный красный флаг. То есть мошенники говорят это для того, чтобы создать атмосферу доверительную. У нас с тобой общий секрет, но никогда человек из полиции, из каких-то официальных органов, из налоговой, никогда не скажет «никому не говори». Можно еще сразу говорить «ой, подождите, я лучше дам трубку маме или папе». Еще один очень важный красный маркер – это «помоги мне, и я тебе быстро дам много денег». Много, легко, быстро – это основные маркеры втягивания детей в дроперство, в любое мошенничество.
16: Бесплатный сыр в мышеловке.
17: Да, абсолютно точно.
16: За этим обман. Анна, банковские продукты для детей. Плюсы, минусы, какие вы видите? И что обязательно важно знать родителям?
17: Например, детская карта. Ее можно открыть, начиная с возраста 6 лет. Эта карта полностью привязана к счету родителя. У такого инструмента какие есть плюсы? Во-первых, полный родительский контроль, трат лимитов. Это немного безопаснее наличных в плане формы. Маленькому ребенку проще большое количество маленьких бумажек потерять. С картой такого не произойдет, даже если ты ее случайно намочишь. В таких картах часто есть опции кэшбэка, мотиватор для того, чтобы учиться копить. Какие могут быть минусы и подводные камни? Такая детская карта – это один из элементов, которые формируют у ребенка ощущение, как будто бы деньги есть всегда. Так как она привязана к счету родителя, то у нас копилкой выступает не банкомат, а родитель. Наличие такой карты открывает небольшую дверь для риска мошеннических сайтов, случайных подписок платных, случайных списаний. Здесь очень важно как раз-таки объяснить, что если карта есть, это не бесконечные деньги. С 14 лет уже можно открыть на подростка собственную карту, наполовину ограниченную.
16: Не проще ли тогда ребенку, я вот своему давала просто свою вторую карту?
17: Никогда ни ребенку, ни родителю нельзя давать свою карту.
16: Почему я не могу дать свою карту?
17: Потому что это ваши персональные данные, это ваш CVC-код, который, если ваш ребенок случайно потеряет эту карту или внесет данные этой карты на мошеннические сайты, кредит будет взят на вас. Это почти то же самое, что дать покупает свой паспорт незнакомому человеку на улице. По детской карте больше ограничений. Чуть более безопасно, давайте так.
16: Избавлю ребенка после разговора с вами от своей карты. Какие еще опасные моменты с картами, с банковскими продуктами?
17: Родителю надо опасаться собственной безалаберности. Сделал карту ребенку и забыл о ней. Там сколько надо, скинул. Сделал карту и сделал. Чего я буду в этот мобильный банк смотреть? Ты не видишь, какие поступления. Ты не видишь, что люди неизвестные могут ребенку зачем-то перечислять деньги и что-то от него за это хотеть. Проще не делать карту и давать ребенку наличные.
16: Умеют ли современные дети пользоваться наличными? Не разучились ли считать?
17: Они очень редко сталкиваются с бумажными деньгами. Поверьте, считают дети современные лучше, чем мы с вами. Другой вопрос, как? То есть, если мы в уме, ребенок сразу просто залезет в калькулятор и просто посчитает в калькуляторе намного быстрее, чем мы с вами в голове.
16: А хорошо ли для финансовой грамотности, что они считают не в уме, а в калькуляторе?
17: В калькуляторе меньше вероятности ошибиться. Конечно же, да, нужно уметь считать в уме, но сказать, что в уме всегда точнее, нет. Например, посчитать процент, какой я получу, если мне родители открыли вклад.
16: В тему банковских продуктов, а именно банковские депозиты. Ребенка хочется как-то порадовать тем, что он взрослый, открыть на него депозит, деньги накапливаются. Но вдруг, когда нужно снять, оказывается, что есть определенные ограничения.
17: Здесь я могу сказать, финансовая грамотность родителей в очень удручающем состоянии. Родитель может на себя открыть депозит и класть туда деньги, зная, что потом он передаст их своему ребенку, но при этом, если необходимость снять, он может это сделать. Если родитель решает открыть депозит на имя своего ребенка, то он должен прочитать про этот банковский продукт все, что про него в банке ему написали. Описание, договор. Если там написано, что вклад открывается на имя ребенка до 18 лет, там распоряжение средствами на нем ограничено или невозможно, то ты должен это понять. Там тебе написали.
16: Что можно сказать о финансовой грамотности родителей, взрослых, нас?
17: К сожалению, очень ко многому нужно стремиться. Давайте скажу мягко так. Помимо уровня самой финансовой грамотности, у родителей часто бывают проблемы взаимодействия с детьми при обсуждении этих тем. С ним не разговаривают, не объясняют. По деятельности нашего Федерального методического центра Высшей школы экономики мы повышаем квалификацию педагогов. Часто я спрашиваю, чтобы узнать уровень финансовой грамотности самих педагогов, мне иногда становится грустно. Я бы сказала так. Нет предела совершенству. Свою финансовую грамотность лучше всегда повышать.
16: Прежде чем повышать финансовую грамотность своих детей, нужно повышать свою финансовую грамотность.
17: Да, конечно.
16: Ну что, Анна, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Теперь мы тоже в теме «Дети и деньги». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
12: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
0: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах. Ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
12: Реклама. Гаражная распродажа возвращается и в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет «Новая Рига» станет местом, где охота за модными сокровищами превращается в настоящее приключение. Здесь можно встретить короля, увидеть королеву и даже настоящего коня. А между ними специальные предложения от магазинов и множество находок, которые захочется забрать с собой. Босс, Фурла, Карл Лагерфельд и многие другие бренды. 4 дня королевского шопинга под открытым небом, уникальный ассортимент и скидки до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете «Новая Рига». Охота началась.
14: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
15: Кстати, от Москвы до Нижнего Новгорода в 107,8 раза дальше, чем от Токио до Якогамы. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Нижний Новгород 107,8. Москва 87,5. Бизнес FM.
18: Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко на этой и следующей неделях на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 13 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Президент Владимир Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине именно в день выборов в этой стране, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что Путин уже говорил об этом, но представитель Кремля еще раз обратил на это внимание. Песков подчеркнул, что речь идет именно о дне выборов, и это очень важное дополнение. Евросоюз расширил антироссийские санкции на производителя IT-решений, техники и микроэлектроники. Это следует из постановления Совета ЕС. Санкции введены в отношении компании «Аквариус» и ее гендиректора Игоря Янакевича, а также компании «Ангстрем» как часть российского ВПК. Жители Владивостока начали информировать о местонахождении укрытий. В городской администрации сообщили, что ведется обследование и учет помещений, так что жителей также начали информировать об их расположении. Сейчас службы устанавливают указатели укрытия на зданиях. Американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд удостоены премии по экономике памяти Нобеля. В заявлении отмечаются их заслуги в исследовании микроэкономических основ макроэкономической стабилизации. Ученые разработали новые макроэкономические модели в этом направлении. На их основе своевременные меры фискальной и монетарной политики могут смягчить экономические пики и спады. Визовые центры Кипра возобновили прием документов от туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом сайты пока работают некорректно, появляется ошибка, из-за чего у заявителей могут возникать сложности с онлайн-записью и отслеживанием статуса заявления, сообщили в АТОР. Туристам, которые не смогли подать документы из-за сбоя, не нужно повторно записываться в визовый центр. Оператор самостоятельно свяжется с заявителем по телефону или электронной почте. С 8 октября прием документов приостановили в 6 российских городах. Причиной стали технические неполадки в консульствах Кипра в Москве и Петербурге. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 2 часа дня в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Яндекс постепенно возвращается к нормальной работе сервисов, но что-то по-прежнему работает с ограничениями. Что сейчас удалось восстановить и сколько времени понадобится, чтобы вернуть все остальное, об этом подробнее в нашем эфире буквально через минуту. ФАС объявила о штрафах для застройщика ПИК и оператора Ловит за ограничение доступа провайдеров в дома. Для Ловител это означает оборотный штраф от 1 до 15% выручки. Сам ПИК ранее отвергал претензии ведомства. Что будет дальше? Новые правила для виртуальных мобильных операторов готовят сейчас Минцифры. Там обеспокоены демпингом, прежде всего от банков, которые субсидируют тарифы до уровня себестоимости и даже ниже. Правда, как будут регулировать, пока не совсем ясно. Подробнее об этом в эфире Бизнес FM. Итак, некоторые сервисы Яндекса уже возвращаются к штатной работе, но многое по-прежнему работает с ограничениями. Об этом пишут наши слушатели в каналах Бизнес FM, в Максе, Телеграм и ВК. Например, приложение Яндекс.Пэй сейчас открывается, но пользователь видит только свой баланс на карте. Ничего сделать с этими деньгами он не может. И так со вчерашнего дня рассказывает москвич Денис.
20: Ближе к ночи попытался в очередной раз зайти в Яндекс.Пэй, и там уже отображалась сумма, сколько у тебя на счету и сколько непосредственно на карте. Но возможность что-то оплатить деньгами или перевести в другой банк пока отсутствует. И сколько это будет продолжаться, пока непонятно. Поэтому я сейчас живу на средства супруги, так сказать, Альфонс.
0: Один из слушателей написал нам в ВК, что вчера были проблемы с почтой Яндекса, не приходили письма с почтовых ящиков Gmail и также проверочные коды от зарубежных сервисов, таких как Steam. Сейчас ситуация с доставкой писем стала получше, но проблемы по-прежнему есть. И, как отмечает наш подписчик, это тревожит, поскольку Яндекс почты, к почте у него привязаны все кабинеты и аккаунты. Но что касается сервиса заказа такси, то, по крайней мере, в Москве сейчас ситуация налаживается, говорит таксист Петр Буга.
1: Вчера 5 заказов подряд, отмена были, не могли дозвониться до пассажиров, пассажиры до нас не могли дозвониться. Я случайно у гостиницы «Космос» взял заказ, звоню, никто не отвечает. Ко мне подходит человек, говорит, вы свободны, а то мне на ясный проезд. Я говорю, я вас жду на ясный проезд. А у него система все еще искала машину. Короче, было очень все плохо. Сегодня нормализовалось. Единственное, что неудобно, они навигацию перевели на Яндекс.Карты. И мы выходим из приложения, когда уже навигация включена, мы не видим ни коэффициентов, ничего абсолютно. Да так, в принципе, можно работать.
21: А безналичной оплате? Это же частая история, когда карты оплачивают поездку.
1: Проходит, все проходит, абсолютно накапливается на счету. У меня просто раз в сутки выплата, и на вторые сутки вот сегодняшние деньги завтра мне придут. Вчера оплата пришла за позавчерашний день. Сейчас стоимость как бы плюсуется, все хорошо, все нормально.
0: В петербургском аэропорту Пулково ночью многие пассажиры не могли уехать в город из-за сбоя в работе такси, сообщает об этом Фонтанка. Приложение Яндекса не работало, а в сервисе Везет, где частью активов тоже владеет Яндекс, приложение также не находило машины, а на стойке вызова такси на вопрос, что делать и как быть, ответили никак. Петербургский таксист Михаил работал этой ночью и подтверждает, что ситуация с заказами была сложной. Вот что он сказал Business FM.
22: Яндекс, он пытается работать, но половина функций недоступна, заказы приходят непонятно каким образом, непонятно как. Пассажиры в своем приложении не видят водителей. Едешь, потом звонишь, говоришь, что приехал, сегодня ничего не изменилось. То есть заказы, то нет заказов. Ну, видимо, люди уже немножко подсообразили, что оно все не работает, и поэтому, когда заказ там приходит, они сами звонят. Едет ли водитель вообще? С ценообразованием непонятно. На этой же поездке может стоить там и 200 рублей, и 1200 рублей. В один и тот же момент, то есть нет вот там какого-то стабильного, как раньше это было.
21: Московский таксист говорит, что переключается на Яндекс.Карты. И это очень неудобно, потому что вот он не видит коэффициента. У вас та же ситуация?
22: Да, все то же самое. То есть не видно повышенного спроса на карте. Переключается на Яндекс.Карты, да, либо Яндекс.Навигатор. Они в связи с тем, что навигация в целом плохо работает, тоже неудобно. То там не так давно работает такси. Там, естественно, конечно, это проблема. И я думаю, что некоторые водители даже могут и никуда не поехать, потому что не могут сориентироваться, куда это ехать.
0: Цены на Яндекс.Такси в Екатеринбурге в понедельник утром улетели в космос, пишут об этом местные СМИ. Таксисты утверждают, что цена увеличилась из-за дефицита водителей, из-за сбоев не работает навигатор, а передвигаться по памяти могут не все. Курьер Иван рассказал, что ситуация с заказами и оплатой пока остается неопределенной. Сегодня заказ, который он выполнил, не отобразился в системе. Иван предполагает, что выполненные заказы все равно зафиксируются и деньги за них потом перечислят. Но пока опасается так работать.
23: Вот я сегодня вышел на линию, сделал заказ, отвез, забрал, привез все по стандарту. А он у меня нигде не отображается, его нигде нету, оплаты нету. Я им написал в службу поддержки, поэтому я перестал выполнять заказы, потому что состояние подвешенное, я не понимаю, как стоит вообще работать сейчас пока или стоит приостановить работу. Я вам могу сказать, что заказы, они сыпятся просто как безостановочно, как из коробки, но нету четкого понимания, как будет выглядеть оплата. Они предупредили, что их карты не работают, которые привязываются, напрямик, у меня была карта Яндекс.Про, на которую поступают моментально выплаты. Сейчас мне пришлось подключить карту ВТБ через СБП. Я звонил даже в ВТБ и узнавал, есть ли какие-то платежи в обработке. Они мне сказали, что от Яндекса ничего не исходит вообще.
0: А с другой проблемой столкнулся Юрий, продавец мебели на Яндекс.Маркете. Система не дает сформировать этикетки, которые нужно наклеить на коробки, чтобы отправить покупателям, рассказывает он.
2: Заказы обработать фактически невозможно. Мы склеим этикетку на каждую коробку. И, соответственно, по этой этикетке Яндекс.Маркет уже, когда мы ему привозим, сканируем. Сейчас, то есть, вот Яндекс, я сформировать этикетку невозможно. Соответственно, Яндекс.Маркет не примет. То есть, фактически, не распознает этот товар. На данный момент, ну, формируем, ждем до завтра. Они обещают, что никак это не скажется ни на каких там штрафах, отгрузках. Но как это будет на самом деле, пока что неизвестно. И так дальше продолжать работу. Ну, надеемся, что в скором времени восстановим.
0: Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите центров обработки данных, сообщил об этом глава Минцифры Максуд Шадаев. О том, какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса, об этом в ближайшее время в эфире Business FM. Владимир Путин готов дать указание не наносить удар по Украине в день голосования, если Киев действительно решит провести выборы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в Кремле. Выступили против 60-дневного перемирия, которое требует Зеленский. Этот срок нужен Киеву не для организации выборов, говорит Песков, а чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Позже подробности, а прямо сейчас к другой теме. Группа ПИК и ее провайдер Ловец будут оштрафованы за ограничение конкуренции в своих ЖК и недопуск других операторов. Об этом заявила Федеральная антимонопольная служба. Для должностных лиц, управляющих компаний ПИК, предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до 3 лет. Оператору Levitel, бренд Ловец, грозит оборотный штраф до 15% выручки. А поводом для разбирательства стали жалобы других интернет-провайдеров на ограничения доступа в жилые комплексы ПИК. На проблеме заговорили, когда весной прошлого года была DDoS-атака на оператора Ловит, и жители домов ПИК на несколько дней остались без интернета. Ранее ФАС обязала устранить нарушения, и предписания были выполнены. Но теперь операторы сообщают о новых препятствиях, ограничениях доступа к кабельным вводам со стороны лиц, не входящих в группу ПИК. Продолжает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Оборотный штраф, штраф серьезный, и едва ли группа ПИК хотела бы подобный штраф получить. История имеет корни еще в 2025 году, тогда Федеральная антимонопольная служба уже возбуждала дело против компании ПИК за недопуск альтернативных операторов связи, интернет-провайдеров в построенные ею дома. Причем во всех этих домах действует дочерняя компания ПИКа под названием Ловит, дочерний оператор. В прошлом году казалось, что история подошла к концу. ПИК разработал и опубликовал порядок доступа к кабельной канализации за, как было там сказано, обоснованную плату. Но судя по тому, что несколько операторов обратились в ФАС с жалобами на ПИК, снова бумага правила доступа есть, а самого доступа по-прежнему нет. Правда, не все черное и все белое. Нельзя сказать, что хорошие только операторы, а плохие всегда управляющие компании. Потому что закон о недискриминационном доступе в многоквартирные жилые дома и связанные с ним правила доступа операторов в такие дома никак не регламентируют количество провайдеров, которые управляющая компания обязана допустить. И если мы предположим, что сотня операторов захочет работать в каком-то доме, формально по букве закона, управляющая компания обязана всю эту сотню допустить. Но мы прекрасно понимаем, что если в доме нету какой-то единой телеком-инфраструктуры, а в подавляющем большинстве домов такой телеком-инфраструктуры нет, то каждый оператор, придя в дом, начинает тащить по лестничным маршам, по каким-то коридорам свои провода или кабели. Все-таки надо удовлетворить интересы не только операторов связи, но и управляющих компаний, да, в общем-то, и жильцов. Наверное, они не обрадуются, если увидят чудовищные мотки проводов по всему дому.
0: Леонид Коник, Comnews. Сам ПИК с самого начала отвергал обвинения в препятствиях в доступе в интернет-провайдеры в свои ЖК. По его данным, в домах работает как минимум 20 операторов, а Ловит даже не везде представлен.
4: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Кто надо, услышал.
6: Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
7: Я хочу выразить огромную благодарность бизнес-ФМ за то, что моя история была услышана, со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий и не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которую я оказалась.
6: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она.
18: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат под закрепленным сообщением Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM.
8: Business FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
8: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
8: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
8: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
9: и, очевидно, уже в курсе.
8: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве.
18: Business FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
18: Наизусть. Оскар Уайлд.
24: Быть эгоистом – это не значит жить, как тебе хочется. Это значит просить других, чтобы они жили так, как тебе бы хотелось.
18: Наизусть. На Business FM.
25: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
26: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
27: Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу, то есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема родилась лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3,500 фунтов на его приобретение. Через 5 лет присутствие Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями.
18: Деньги к деньгам. На Business FM.
19: В рейтинге занял Петербург. За ним следуют Белгородская и Московская области. 4-ю позицию занимает Татарстан. А пятерку лидеров замыкает Мурманская область. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
18: Погода в Москве.
0: 16 градусов сейчас в столице, идет дождь, закончится он ближе к вечеру. Максимальная температура сегодня 16 градусов, ночью около 11. А с завтрашнего дня похолодает, плюс 11. Максимальная температура завтра днем, тоже дождь. В среду и четверг вообще плюс 9, плюс 8. К пятнице чуть потеплее, 12 градусов тепла, но тоже с дождями. 14:17 в Москве. цифры готовит госрегулирование для виртуальных мобильных операторов. Как узнали ведомости, речь прежде всего о собственных операторах банков, которые субсидируют тарифы и провоцируют отток клиентов от большой четверки. Это, например, Сбермобайл, Т-Мобайл, Альфа-Мобайл и другие, их еще называют МВНО. Банк, давая клиенту бесплатную мобильную связь за траты по карте или премиум-подписку, оплачивает ее сам и полностью покрывает хост-оператору оптовую стоимость. При этом банки используют мобильную связь не ради заработка на телекоме, а для удержания клиентов в своей экосистеме. Людям это выгодно, но возникает демпинг, и крупные операторы теряют абонентов и деньги на развитие сетей. Как именно будут регулировать вопрос при этом, пока не решено, комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
10: Виртуальные операторы сегодня действительно зачастую продают свою связь за ноль. То есть вы пользуетесь другими услугами, например, банком, и вам предоставляют связь бесплатно. Когда что-то предоставляется бесплатно, люди, конечно, активно туда переходят. Но надо четко понимать, что МВНО не вкладывают деньги в развитие отрасли. То есть они покупают по некой достаточно относительно низкой цене услуги у операторов связи. И дальше отдают их за ноль, что создает конкуренцию несправедливую. И вот этот ноль, он формирует нагрузку большую на обычные сети. На сегодняшний день будут новые требования к виртуальным операторам. В частности, будут отчисления на развитие отрасли связи, потому что обычные операторы, у них есть общий универсальный фонд отчислений от своего оборота и от прибыли. Требования могут быть также к минимальным тарифам, что тариф не может стоить меньше таких-то денег, и это деньги, которые в явном виде нужно брать. Экономика операторов сегодня не минусовая, но не дает, в общем-то, той прибыли, которая нужна для развития сетей. Поэтому на сегодняшний день МВНО – это скорее блокирующий фактор для развития. МВНО – это лишнее колесо в телеге, которое отрасль тормозит очень сильно. Поэтому МВНО должны стать дорогими, МВНО должны научиться придумывать дополнительную ценность, там, программы лояльности и прочее. Вот в таком случае, наверное, все это и будет идти хорошо.
0: Эльдар Муртазин, Mobile Research Group. В прошлом году выручка виртуальных операторов составила 111 миллиардов рублей, из которых больше 75% делали банковские МВНО с самым низким доходом в расчете на абонента в месяц 196 рублей. Ряд виртуальных мобильных операторов не ответили на запрос ведомостей Сбермобайл и Т-Мобайл. От комментариев отказались. Обычные операторы большой четверки поддерживают регулирование. Билайн предлагает диалог с МВНО. А Т2 называет демпинг разрушительным. В МТС отмечают, что нагрузка в первую очередь ложится на владельцев инфраструктуры. На капзатраты на ремонт электросетей в этом году превысили 400 миллиардов рублей. А как виртуальные мобильные операторы регулируются сейчас, комментирует главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
11: Регулируется понятиями антимонопольного законодательства и регулируется операторами самими. То есть принцип же какой, что виртуальные операторы закупают оптом определенное количество трафика, который потом перепродают своим внутренним абонентам. Это работало до определенного времени, пока банковские МВНО не смогли жить в минус. Потому что для банков у них нет задачи обеспечивать связь, у них есть задача получить еще один продукт в их экосистему, еще один источник данных в их экосистему, потому что, например, история вашего мобильного счета оценивается как кредитный риск. То есть по поведению, как вы оплачиваете свой счет мобильный, банки могут делать вывод о том, насколько вы дисциплинированно будете оплачивать кредит или ипотеку. И поэтому они могут в целом, как отдельный бизнес, держать его в минусе. Что и сделал, по сути, Сбер в своей последней акции, когда они сказали, что если вы зарплатный проект, мы готовы за ноль вас обслуживать. Естественно, это прецедент, потому что он рушит экономику рынка, на рынка связи. Плюс банки сейчас с операторами находятся в состоянии определенного конфликта из-за маркировки и блокировки массовых автоматизированных вызовов, и поэтому банкам выгодно давить на операторов. То есть это еще один рычаг управления рынком. Возможно, будут введены какие-то минимальные квоты, да, о которых сейчас говорит Минцифры, то есть определенный минимальный платеж, ниже которого банки не смогут продавать связь. Но я думаю, что вполне вероятно, они будут по этой минимальной цене продавать связь с большими пакетами, нежели это делают мобильные операторы. То есть это не факт, что поможет. При этом нужно выставить определенные заградительные квоты, которые в целом могут рынок этот уравнять.
0: Алексей Слукин, главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка». Операторы «Большой четверки» предупредили крупнейшие российские банки, что с 15 октября перестанут пропускать к абонентам вызовы без маркировки, сообщил «Коммерсант». Требования действуют еще с сентября прошлого года, но банки, по словам операторов, процесс затягивали. Только на сетях «Большой четверки» они ежемесячно совершают 500 000 немаркированных звонков. И в МТС заявили о готовности к блокировкам. Напомнили также, что спам после введения маркировки сократился на треть примерно. Авто2 Мобайл заявили, что стоимость маркировки для многомиллиардной выручки банков находится на уровне статистической погрешности. Шикарная сказка. Фестиваль «Маяк» завершился внеконкурсным показом сериала «Шик 18+.» Это новая работа режиссера Сони Райзман с ни на что не похожим юмором, очень узнаваемым, легким и точным. Подробнее Александра Сидорова.
1: «Шик» про семью Тарелкиных. В первую очередь про самого взрослого из ее членов, 30-летнюю Аню. Она работает в фирме, выдающей микрозаймы. У Ани четверо младших братьев и сестер, инфантильный отчим и несколько кредитов. За драку с охранником отделения банка, а потом и с полицейским, Аня и ее брат-подросток попадают в полицейский участок. Беды наваливаются одна за другой. И в этот момент непонятно откуда на ее пенсионный счет падают 100 миллионов рублей. Вот такая история про обычного человека в необычных обстоятельствах. Снимали в Вышнем Волочке, что только добавляло точности. В режиссерском кресле «Шика» Соня Райзман, ранее снявшая картины дружеских связей. Этот фильм в прошлом году увез с фестиваля «Маяк» сразу две награды. «Шик» похож на картины неуловимой авторской интонации. Я спросила Соню Райзман, о чем для нее получился «Шик».
12: Лично мне кажется, и мне всегда так и казалось, и снимая этот сериал, я с этой мыслью жила, что деньги – зло. К сожалению, нам они очень нужны, и мы вынуждены их любить и зарабатывать, но в основе своей это такая грустная реальность. И часто в мире много из-за них несправедливости. Люди совершают безумные поступки, действительно смешивают человеческое счастье или жертвуют им ради того, чтобы быть богатыми. Сколько существует денег? Деньги, столько существует эта мысль, но удивительно, ничего не меняется.
1: Роль Ани Тарелкиной в «Шике» сыграла 32-летняя Юлия Серина. Для нее «Шик» в некотором смысле личный подвиг.
13: Я приехала на съемки с 5-месячным ребенком. Все 3 месяца я не спала, потому что я кормила. Получается, что я всю ночь не спала, потом ехала на смену. И, может быть, вот эта материнская усталость помогла мне сыграть девушку, у которой есть 4 детей. Она очень устала и замучилась, потому что я действительно очень устала, когда маленький ребенок, сами понимаете. Очень трудно совмещать быть мамой и актрисой. Но вот эти 3 месяца это дало хороший результат, потому что, мне кажется, в этой героине это материнская какая-то любовь и забота есть.
14: Я считаю, что вообще, если что-то играть, надо играть про любовь. Это про чудо, про мечту, про наши желания и фантазии, которые иногда становятся явными.
1: В «Шике» немало ярких, даже гротескных образов. Например, непутевого отчима, который пропивает все деньги, сыграл Александр Яценко. А роль начальника Ани Тарелкиной, владельца фирмы по выдаче микрозаймов, исполнил Александр Паль. Образ его Константина Григорьевича собирательный, но был конкретный человек из студенчества Паля, благодаря которому героя зовут именно так.
15: Это был комендант в общежитии. Мы когда поступили, нас не заселили в общежитие, хотя по закону не должны были так делать, потому что мест в общежитии нам сказали нет, и надо снимать квартиру. Потом все-таки деканат как-то нашел деньги и снял нам квартиру. И мы целый год с Сашей Петровым жили в квартире. Позже выяснилось, что мест не было, потому что Константин Григорьевич сдавал комнаты людям, не имеющим отношения к ГИТИСу. Сам он жил на первом этаже общежития. Это была квартира какая-то. У него была большая семья, если я ничего не путаю, армянская. У них было 2 машины там припаркованы, яркий мужчина. Теперь, по-моему, давным-давно он уже не работает. Видите, это было в 2010-х годах. Я его вспомнил, и мне показалось, что он заслуживает упоминания в сериале.
1: Кому-то «Шик» может показаться лубочным и эксцентричным, но я при просмотре первых 2 эпизодов много и искренне смеялась. Сериал должен выйти на платформах «Старт» и «Иви» ближе к зиме. Александра Сидорова, «Бизнес-ФМ».
25: Дело вкуса. Катей Калиной.
2: Астория возвращается. К зиме на отреставрированном столичном ипподроме вновь откроется легендарный ресторан, в котором Жеглов с Шараповым ловили фокса. Управлять им будет Александр Рапопорт. Оказывается, ресторан «Астория» не плод литературного воображения братьев Вайнеров, а реальное место, где спускались деньги, поднятые на бегах. Ипподром появился в Москве в 1834 году. Это был первый рысистый ипподром в мире. «Астория» лет на 100 позже, предположительно в 37-м. Хотя мода на использование в названиях ресторанов имен братьев Астер, как мы знаем из истории отеля «Астория» в Санкт-Петербурге, это начало 20 века. Новая «Астория» разместится в самых изысканных исторических интерьерах, сегодня тщательно отреставрированных. Расписные 9-метровые потолки, царская ложа, квадрига, колесница с четверкой запряженных в нее лошадей, которая неизбежно связана у нас уже не с античным миром, а с крышей ипподрома на Беговой. Пристенный фонтан с пано кони на водопое на фасаде здания. Совсем скоро мы все это увидим. Над интерьером самого ресторана трудились сестры Сундуковы. Журналистам показали только эскизы,

0: Басманный суд Москвы взыскал более 10 миллиардов рублей из фигурантки дела о поставках сухпайков в российскую армию Эльвиры Смирновой. Ее приговорили к 4 годам заключения. При обыске дома у Смирновой было найдено более миллиарда рублей наличными. Смирнова – бывший топ-менеджер Грязинского пищевого комбината. Вместе с ней по этому делу проходят еще несколько человек топ-менеджеров комбината. Предприятие поставляло военторгу индивидуальные рационы питания, а также бортовые пайки для экипажей самолетов и вертолетов. По версии следствия, стоимость контрактов была завышена за счет использования более дешевого сырья, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. В Иркутской области в результате нападения медведя погибли двое мужчин. Одного из погибших нашли в районе реки Тареи Братского водохранилища. Второй найден недалеко от поселка Каймонова, сообщили в Следственном комитете. Второй погибший в сентябре ушел на охоту и не вернулся. Он числился как без вести пропавший. Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. В него включено более 1500 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Из этого списка 77 человек попали под санкции за участие в выборах в Госдуму в Донбассе и Новороссии. В Париже этой ночью полностью сгорел старейший крытый рынок Марше де Инфан Руж. По данным издания, возгорание началось около 4 утра в третьем округе. Быстро охватило историческое здание, подняв в небо огромный столб дыма. Пожарным удалось полностью ликвидировать огонь и не допустить его распространения на соседние дома. В результате происшествия никто не пострадал. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:31 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Контакты продолжаются, но больше сказать нечего. Так в Кремле прокомментировали заявление Трампа по поводу 60-дневного перемирия на время выборов на Украине. О чем заявлял ранее Зеленский, Песков сказал, что Москва готова дать максимум сутки и не больше. Между тем, Евросоюз принял крупнейший с 22 года пакет санкций против России. В черные списки вошли больше 1500 компаний физлиц. А Совет ЕС обсуждает введение виз для россиян с ограниченными территориальным действием. Российский МИД назвал это дискриминацией по национальному признаку. Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите центров обработки данных, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Пока же Яндекс отчитался о частичном восстановлении работы сервисов после вчерашней атаки дронов на ЦОД. Как их можно защитить от новых атак? Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, Кремлю пока нечего сказать насчет энергетического перемирия. Контакты по этой теме продолжаются. Москва проинформирует, когда будет что сказать, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он ответил на предложение Владимира Зеленского устроить перемирие на 60 дней для выборов на Украине. Песков ответил, что Россия неоднократно говорила, что хочет не перемирия, а долгосрочного мира. Позднее, уже после конференц-колла с журналистами, Кремль прислал дополнение, и в нем Дмитрий Песков заявил, что президент России готов прекратить удары по Украине на один день для проведения выборов.
3: Реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а нужно для того, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов.
2: Накануне Трамп сообщил в соцсетях, что Россия и Украина достигли соглашения об энергетическом перемирии. Ни Киев, ни Москва это не подтвердили. Зеленский заявил, что Киев прекратит атаки по НПЗ, когда Россия прекратит бить по инфраструктуре, и предложил Трампу заключить сделку по дизелю с Украиной вместо России, поскольку, цитирую, это от украинских ударов зависит работа российских НПЗ. Неясная ситуация пока и с визитом Выткова и Кушнера в Москву. По данным СМИ, она отложена в ожидании определенной реакции Киева и европейцев для четкого предложения Кремлю по перемирию. По данным Нью-Йорк Таймс, у США есть 3 предложения для побуждения Москвы: разморозка российских активов и продажа активов Лукойла. Но что касается реакции Европы,

0: Сегодня ЕС ввел новые санкции против некоторых российских компаний и физлиц в списке застройщик самолет, Горьковский автозавод, газовые турбины. А в ЕС хотят ввести и урезанные визы для россиян. Вместо обычного шенгена туристам собираются выдавать визы LTV, которые позволяют посещать только определенные страны. Инициативу обсудят в Брюсселе 14 октября, то есть послезавтра. Но мы обсудили все это с политологом Георгием Буфтом. Телеграм-канал «Буфт знает». Кремль прислал уточнение. Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев решит их провести. Это заявил Песков. Что можно сказать?
1: Зеленский откажется от таких условий. Невозможно провести избирательную кампанию. Невозможно организовать избирательные участки. Невозможно организовать голосование для тех, кто находится за рубежом. А это миллионы украинцев. Ну и кроме того, там целый ряд законов украинских просто требуют кампанию проводить 90 дней, а не 60 вообще-то. Там нужно менять военное положение, ну и так далее. Он не будет это делать и ответить отказом, я думаю, уже сегодня.
0: Снова несогласованные заявления сторон по энергетическому перемирию. Вот у Трампа оно уже наступило. Киев отрицает, Москва не комментирует, но хотя бы отмечает, что контакты идут. Ну, Трамп поторопился опять.
1: Да, перемирия никакого нет. И Зеленский его отвергает просто более решительно. А Москва тоже, по сути дела, говорит нет. Но не хочет Трампу говорить, что она отвергает его предложение. Поэтому ответственность за Союз при такой риторике и при таком риторическом раскладе как бы остается на Зеленском. В глазах Трампа, во всяком случае, это выглядит так со стороны.
0: Еще много заявлений у Зеленского про дизельную сделку и про энергоперемирие. И множество звонков европейцам, судя по всему, пытается вновь заручиться максимальной поддержкой.
1: Он ее и получит. Какой-то формат ограниченного там частичного прекращения огня, который называется энергетическим перемирием, чисто гипотетически может быть достигнуто, но просто Киев и Москва настолько по-разному его понимает, что пока непонятно, где может лежать плоскость для компромисса. Ведь Зеленский говорит, что это вся инфраструктура. Москва тоже понимает это шире, чем, так сказать, удары по МПЗ. Это еще и нефтеэкспорт, и снятие санкций. Поэтому очень сложно договориться. И к тому же чисто технически вот такое условное энергетическое перемирие очень трудно соблюдать. Поскольку что там куда прилетело намеренно, а что куда упало случайно, это никто не разберет. И попытки достичь такого энергетического перемирия в начале 25-го года, зимой как раз на месяц его заключали, оно сорвалось. Потому что чуть не каждый день были нарушения.
0: А поездка Выткова в Москву, как считаете, почему задерживается вообще? Состоится ли она?
1: Потому что она бесполезна в таких условиях. По секундочке они уже поели, делать больше нечего.
0: Реакция Европы здесь. Вот как раз новый пакет принят Евросоюзом. Пакет санкций, ужесточение по визам. Ну, видимо, такая реакция, да, на все это?
1: Позиция Европы простая и последовательная по-своему. Она жесткая. С Россией пока нельзя идти на компромисс, поскольку Россия, по мнению Европы, не идет ни на какие тоже компромиссы. Может быть, Европа согласилась бы на прекращение огня по линии фронта, но на какие-то вот такие частичные уступки, там перемирия нет, Европа не готова их гарантировать.
0: Если посмотреть на санкции в отношении россиян, что туристам можно будет перемещаться по определенным странам, а не по всему Евросоюзу, насколько это вероятно?
1: Более чем вероятно. Ну, практика такая уже, кстати, была. Она не носила массовый характер, носила такой индивидуальный характер. Вот тебе виза, там, скажем, в Германию, и только в Германию будешь ездить, больше никуда. И через Германию въезжать, через Германию выезжать, и за пределы нее не выезжать. Конечно, там свободное перемещение, но велика вероятность, что какие-нибудь полицейские, завидев русского, которого видно обычно издалека, просто арестуют и депортируют, если он нарушит этот запрет. Ну, еще только, чтобы унизить до конца, надо еще только GPS-трекеры на ногу при въезде в шенгенскую зону вешать и следить, как они перемещаются, эти туристы.
0: Георгий Буфт, премьер Польши Дональд Туск, осудил дизельную сделку Трампа за, цитата, «ценные подарки Путину». Глава МИДа Польши Сикорский призвал страны ЕС закрыть российские консульства и ограничить передвижение дипломатов. Он предложил обязать россиян въезжать в ЕС только с биометрическими загранпаспортами. Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите центров обработки данных, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой, и то, что эти сервисы продолжают функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание резервированию, отметил он. Ряд российских ЦУД уже приступили к модернизации систем защиты внешнего оборудования. Также начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА, пишет Коммерсант со ссылкой на источники на рынке. По их оценке, поставки нового оборудования в атакованных дата-центрах Яндекса могут занять до полугода. Ради ускорения восстановления компания, вероятно, будет закупать оборудование через разные каналы, в том числе зарубежные, и железо на какое-то время подорожает. О том, насколько реалистичны прогнозы, какие меры по защите могут предпринять ЦУДы, говорит бизнес-консультант по информбезопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.
2: Мы не знаем, какими каналами Яндекс будет закупать новое оборудование, новые чипы. Возможно, что-то будет делаться официально, и тогда это может затянуться. Возможно, это будет делаться неофициально через различные зарубежные дочки Яндекса, и тогда это может быть чуть побыстрее. Но учитывая, что сегодня на мировом рынке существует достаточно серьезный спрос, местами даже дефицит на высокопроизводительную электронику, на системы хранения, на память и так далее, которые требуются для искусственного интеллекта, то да, такие прогнозы полгода и больше, они вполне обоснованы.
3: Многие СМИ пишут о том, что ряд российских ЦОД уже приступили к модернизации систем защиты внешнего инженерно-технологического оборудования и начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА. Какого рода может быть это оборудование, систем защиты, насколько это все дорого?
2: Это могут быть как сетки, которые используют те же самые нефтеперерабатывающие заводы, это могут быть активные средства подавления радиоэлектронной борьбы, то есть так называемое антидроновое оружие, которое тоже может стоить достаточно больших сумм, от десятков тысяч долларов и выше. Это могут быть какие-то и иные меры, связанные с защитой центров обработки данных, но без понимания четких спецификаций и стратегии, по которым компании пошли, особенно в конце года, когда многие бюджеты уже потрачены. Сейчас очень сложно говорить о конкретных суммах.
3: Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите ЦОДов. Есть ли надежда, как это расценивать в ключе помощи государства компаниям?
2: Безусловно, надежда есть. Вопрос только в том, как Минобороны планируют защищать центры обработки данных, потому что у Минобороны специфические подходы к защите, поэтому владельцу ЦОДов им может не понравиться выбранная стратегия.
0: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. У сервисов Яндекса снова масштабный сбой, жалоб от пользователей уже тысячи. С перебоями работают Яндекс Телемост, Яндекс Пэй, Почта, Мессенджер, Такси, Диск, Директ, а также сбоят приложения, использующие дата-центры Яндекса, Аптека.ру, Магнит, Вкусные точка и другие. О вариантах защиты дата-центров говорит директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере КТ, бывший замминистра связи Илья Масух.
4: ЦОДы должны быть живучими. Другое дело, может, кто-то не учитывал такую модель угроз, но вообще-то история, термин «катастрофоустойчивость» — это как раз из области ЦОДа, строения. И он, этот термин, честно вам скажу, лет 25 я его и слышал, и даже использовал, ну, с точки зрения создания ЦОДа. Поэтому такие катастрофы должны быть, в общем-то, запрогнозированы при строительстве и при проектировании. И это было всегда. Поэтому сейчас сетовать, конечно, на то, что забыли, не ожидали, это надо сказать, что это определенная недоработка. А с точки зрения защиты и обеспечения живучести, ну, надо, безусловно, делать определенные системы. Они были сделаны где-то, но, значит, не до конца, а слишком большая централизация. Как мы видим, Яндекс, его чести к его айтишникам, умудряется восстанавливать. И сейчас вот прямо видно, что сегодня с утра один сервис не работал, а вот днем заработал уже. Процесс идет. Другое дело, что на будущее надо, конечно, строить прямо катастрофоустойчивую системы. И, может быть, избегать такой излишней централизации и использовать грид-технологии какие-то такие, ну, более уменьшенные уязвимые точки.
0: Илья Масух, Центр компетенции по импортозамещению в сфере КТ. Акции Яндекса обвалились после атаки на третий дата-центр. Они снижались и вчера на воскресных торгах. Сегодня утром падение продолжили. В моменте оно было больше 5,5% к уровню закрытия пятницы. Прямо сейчас посмотрим. Потери больше 2%. В эти минуты 3381 рубль за акцию.
5: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
7: Tirar la casa por la ventana.
6: Дословно переводится с испанского как «выкинуть дом в окно», иначе говоря, «промотать состояние». Выражение возникло в 18 веке, когда король Испании Карлос III учредил первую национальную лотерею. Призовые суммы были столь велики, что победители на радостях выбрасывали из дома всю прежнюю мебель, рассчитывая со дня на день заменить ее новой. Не столь удачливые игроки считали такую расточительность показухой. Так выражение стало употребляться в значении «сорить деньгами».
5: Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
8: Почта России получит доп. Средства за счет повышения комиссии за доставку пенсий. О мерах поддержки компании на следующий год сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев в Госдуме. Сейчас комиссия едва превышает 1%, а в следующем году она вырастет до 1.5%. Эти средства пойдут на стабилизацию и развитие компании. Шадаев пояснил, что комиссия привязана к размеру пенсии, но число получающих выплаты наличными сокращается, а количество почтальонов уменьшать не планируется. Росстандарт запретил продажи в России ряда китайских грузовиков «Донгфэнг», «Фотон», «Джак» и других. По итогам внеплановых проверок ведомство нашло нарушение требований к тормозам в ряде моделей, ремням безопасности и защите кабин. Представители и заводы уже приостановили продажи.
5: IPO.
8: Tencent планирует разместить облигации на 5 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. По данным агентства, привлеченные средства китайский техногигант направит на финансирование капзатрат в сфере искусственного интеллекта. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Четырнадцать сорок пять в Москве.
5: Бизнес FM с теми, кто в теме.
9: Это программа «С теми, кто в теме». Меня зовут Диана Чубанова. Сегодня у нас тема про детей и деньги. На связи со мной Анна Хуруджи, начальник отдела планирования и отчетности Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики. Первый вопрос. Насколько сейчас дети финансово грамотны? Для оценки возьмем возраст от 10 до 14 лет.
10: В России проводятся исследования, опросы родителей, насколько их дети финансово грамотные. Один из таких опросов по результатам звучал достаточно пессимистично. Только 47% родителей сказали, что вот их дети примерно этой возрастной категории можно сказать, что финансово грамотные. Я бы сказала, что все не так плохо у нас, потому что Россия участвовала в международном оценочном проекте финансовой грамотности. По результатам Россия в рейтинге была выше многих даже европейских стран. Модель поведения, в том числе и по финансовой части, ребенок берет из семьи. Самое опасное для самообразования детей – это смотреть без разбора все, что есть в интернете. Много блогеров, которые не очень точные знания из области финансовой грамотности могут передавать. Но есть доверительные ресурсы – это сайт Центрального банка Российской Федерации «Мои финансы» от Министерства финансов.
9: По названиям, которые вы перечисляете, мне кажется, что ребенка это сразу оттолкнет.
10: Может быть и да, но в целом понятно, что ребенку не надо лезть в материалы для преподавателя школ. Надо смотреть конкретные разделы для детей.
9: Как им доказать, ну, например, подросткам, что это действительно эффективнее и безопаснее, чем слушать блогера?
10: Ох, я бы предложила тактику сравнения. Смотрим сначала выступление блогера и идем сопоставлять это с данными на проверенных источниках. Мы можем обсудить, к чему приведет, если делать так же, как сказал блогер.
9: В общем, учить сомневаться. Какие мифы вы считаете вредными для детей о деньгах?
10: Самый вредный миф – ты слишком маленький, чтобы с тобой это обсуждать. Просто обсуждать надо правильно. Вредоносными являются любые мифы, что деньги – это единственный признак благосостояния человека. Мифы о том, что богатые – плохие, бедные – хорошие. Можно пройтись с детьми по пословицам и поговоркам. Простота хуже воровства. Копейка рубль бережет. У детей часто есть вот такое, что папа – это кошелек. кошелек. Или мама – это кошелек. У них всегда есть деньги. Естественно, это объясняется через то, что мама и папа ходят на работу, чтобы были деньги. Они распределяют деньги. Легкое отношение к деньгам, думать, что они просто берутся из ниоткуда, из мамы, папы, банкомата, или просто схожу в банк, возьму кредит – вот это очень опасные мифы.
9: С какого возраста лучше ребенку давать деньги? Как определить сумму, периодичность карманных денег?
10: Траты у ребенка могут возникнуть в 7 лет, когда он пошел в школу. А некоторые родители разрешают детям и в более маленьком возрасте, например, «О, сходи, купи хлеб». Сколько давать карманных денег? Нужно ли ограничивать? Определенно, да. Чем меньше у ребенка знаний по финансовой грамотности и чем больше у него как бы денег, тем больше становится вероятность того, что он может попасться на каких-то мошенников, фишинговые сайты, случайно подключить какие-то подписки платные. Ограничивать нужно.
9: Раз мы заговорили о мошенниках, какие типичные схемы обмана рассчитаны на детей-подростков, как их учить распознать эти схемы?
10: Красные флаги. Какие у нас есть? Если мы говорим про звонки от незнакомых людей, как только тебе сообщают какую-то информацию, которую ты не знаешь, но которая звучит грозно, или, например, тебе звонит человек, который представляется следователем, это первый красный флаг. Если ты никогда не общался с ним, никогда не делал того, что он говорил, тоже сразу сбрасывай трубку. Если просят «не говори родителям» или «никому не говори», это вот самый важный красный флаг. То есть мошенники говорят это для того, чтобы создать атмосферу доверительную. У нас с тобой общий секрет. Но никогда человек из полиции, из каких-то официальных органов, из налоговой, никогда не скажет «никому не говори». Можно еще сразу говорить: «Ой, подождите, я лучше дам трубку маме или папе». Еще один очень важный красный маркер – это «помоги мне, и я тебе быстро дам много денег». Много, легко, быстро – это основные маркеры втягивания детей в дроперство, в любое мошенничество.
9: Бесплатный сыр в мышеловке.
10: Да, абсолютно точно.
9: За этим обман. Анна, банковские продукты для детей. Плюсы, минусы, какие вы видите? И что обязательно важно знать родителям?
10: Например, детская карта. Ее можно открыть, начиная с возраста 6 лет. Эта карта полностью привязана к счету родителя. У такого инструмента какие есть плюсы? Во-первых, полный родительский контроль трат, лимитов. Это немного безопаснее наличных в плане формы. Маленькому ребенку проще большое количество маленьких бумажек потерять. С картой такого не произойдет, даже если ты ее случайно намочишь. В таких картах часто есть опции кэшбэка, мотиватор для того, чтобы учиться копить. Какие могут быть минусы и подводные камни? Такая детская карта – это один из элементов, которые формируют у ребенка ощущение, как будто бы деньги есть всегда. Так как она привязана к счету родителя, то у нас копилка выступает не банкомат, а родитель. Наличие такой карты открывает небольшую дверь для риска мошеннических сайтов, случайных подписок платных, случайных списаний. Здесь очень важно как раз-таки объяснить, что если карта есть, это не бесконечные деньги. С 14 лет уже можно открыть на подростка собственную карту, наполовину ограниченную.
9: Не проще ли тогда ребенку, я вот своему давала просто свою вторую карту?
10: Никогда ни ребенку, ни родителю нельзя давать свою карту.
9: Почему я не могу дать свою карту?
10: Потому что это ваши персональные данные, это ваш CVC-код, который, если ваш ребенок случайно потеряет эту карту или внесет данные этой карты на мошеннические сайты, кредит будет взят на вас. Это почти то же самое, что дать свой паспорт незнакомому человеку на улице. По детской карте больше ограничений. Чуть более безопасно, давайте так.
9: Избавлю ребенка после разговора с вами от своей карты. Какие еще опасные моменты с картами, с банковскими продуктами?
10: Родителю надо описаться собственной безалаберности. Сделал карту ребенку и забыл о ней. Сколько надо, скинул. Сделал карту и сделал. Чего я буду в этот мобильный банк смотреть? Ты не видишь, какие поступления. Ты не видишь, что люди неизвестные могут ребенку зачем-то перечислять деньги и что-то от него за это хотеть. Проще не делать карту и давать ребенку наличные.
9: Умеют ли современные дети пользоваться наличными? Не разучились ли считать?
10: Они очень редко сталкиваются с бумажными деньгами. Поверьте, считают дети современные лучше, чем мы с вами. Другой вопрос, как? То есть, если мы в уме, ребенок сразу просто залезет в калькулятор и просто посчитает в калькуляторе намного быстрее, чем мы с вами в голове.
9: А хорошо ли для финансовой грамотности, что они считают не в уме, а в калькуляторе?
10: В калькуляторе калькуляторе, меньше вероятности ошибиться. Конечно же, да, нужно уметь считать в уме, но сказать, что в уме всегда точнее, нет. Например, посчитать процент, какой я получу, если мне родители открыли вклад.
9: В тему банковских продуктов, а именно банковские депозиты. Ребенка хочется как-то порадовать тем, что он взрослый, открыть на него депозит, деньги накапливаются. Но вдруг, когда нужно снять, оказывается, что есть определенные ограничения.
10: Здесь я могу сказать, финансовая грамотность родителей в очень удручающем состоянии. Родитель может на себя открыть депозит и класть туда деньги, зная, что потом он передаст их своему ребенку, но при этом, если необходимо снять, он может это сделать. Если родитель решает открыть депозит на имя своего ребенка, то он должен прочитать про этот банковский продукт все, что про него в банке ему написали. Описание, договор. Если там написано, что вклад открывается на имя ребенка до 18 лет, там распоряжение средствами на нем ограничено или невозможно, то ты должен это понять. Там тебе написали.
9: Что можно сказать о финансовой грамотности родителей, взрослых, нас?
10: К сожалению, очень ко многому нужно стремиться. Давайте скажу мягко так. Помимо уровня самой финансовой грамотности, у родителей часто бывают проблемы взаимодействия с детьми при обсуждении этих тем. С ним не разговаривают, не объясняют. По деятельности нашего Федерального методического центра Высшей школы экономики мы повышаем квалификацию педагогов. Часто я спрашиваю, чтобы узнать уровень финансовой грамотности самих педагогов, мне иногда становится грустно. Я бы сказала так, нет предела совершенству, свою финансовую грамотность лучше всегда повышать.
9: Прежде чем повышать финансовую грамотность своих детей, нужно повышать свою финансовую грамотность.
10: Да, конечно.
9: Ну что, Анна, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Теперь мы тоже в теме «Дети и деньги». Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах. Ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
5: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. That would. Буквально это можно перевести с английского как «мертвый лес», «сухостой». Так называют сотрудников, которые вроде бы работают, но никакой ощутимой пользы фирме не приносят. И, в принципе, впустую тратят деньги компании. Своего рода балласт. Кроме того, «мертвым лесом» могут называть и категорию работников, которые раньше выполняли какую-то одну определенную функцию, ставшую теперь ненужной. Срочные переводы на «Бизнес FM». Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
11: Российские вакцины для российских аграриев. Здоровье сельскохозяйственных животных – базовые условия для роста производства АПК. Поэтому без эффективных ветеринарных препаратов и вакцин сегодня никуда. Российские разработчики и производители лекарств для сельскохозяйственных животных получают поддержку от государства по национальному проекту «Продовольственная безопасность». И уровень обеспеченности отрасли отечественными ветпрепаратами и вакцинами растет. Так, за два года с базового 2023-го производство ветеринарных вакцин в России увеличилось на 70%, и они заняли почти 3/4 рынка. Еще несколько лет назад ситуация была другая, продолжает победитель конкурса управленцев лидера АПК, руководитель направления промышленной микробиологии и пищевой безопасности ООО ПФ Групп Наталья Подольская.
12: Раньше наш агросектор во многом сидел на импортных препаратах. То, что сегодня доля российских вакцин достигла почти 75%, огромный прорыв. Отличный свежий пример. Новая разработка Федерального центра охраны здоровья животных. Они создали вакцину против аденовируса птиц. Важно, что наша вакцина делается под те штаммы вирусов, которые циркулируют именно на российских фермах. А значит, она защищает точнее и надежнее зарубежных. Но нужно понимать, независимость измеряется не только ампулой с лекарством. Чтобы произвести вакцину, Нужны чистые клеточные среды, нужны реактивы, питательные основы и современные приборы контроля качества. И сейчас ключевая задача индустрии – обеспечить независимость всей этой производственной цепочки.
11: По нацпроекту «Продовольственная безопасность» российские лаборатории, где разрабатывают ветпрепараты и вакцины, получают новейшее оборудование и материалы для научных исследований. В прошлом году обновили 5 таких лабораторий.
13: Суверенитет с приставкой «Агро» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 14.59 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Обыски проходят в кабинете главы администрации Новороссийска Андрея Кравченко. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник. Силовики изымают документы, представляющие интерес для следствия. Другие подробности пока не приводятся. Правительство поддержало ужесточение наказания за публичные призывы к массовым беспорядкам. Поправки к законопроекту предусматривают увеличение максимального срока ограничения свободы с 2 до 3 лет, а принудительных работ и лишения свободы с 2 до 4. За аналогичные действия с использованием интернета предлагается установить наказание до 6 лет лишения свободы. За публичные призывы к терроризму предлагается установить дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 2 до 6 лет. Столичные суды признали недостоверным договор об исключительных правах на песни «Ласкового мая» и «Товарные знаки» музыкальной группы между Юрием Шатуновым и продюсером Андреем Разиным, заочно арестованным и объявленным в розыск по делу о мошенничестве. Об этом сообщила ТАСС адвокат вдовы Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская. Речь также идет о персональных данных Шатунова, его образа и изображений, право на которые якобы принадлежали Разину. На основании поддельного договора рассказала собеседница агентства. Остановки на русском языке начали объявлять на ключевых маршрутах и в автобусах города Санья в китайской провинции Хайнань в дополнение к китайскому и английскому языкам. Эксперимент запустили с 15 сентября на 5 автобусных маршрутах города, соединяющих аэропорт, торговые районы и достопримечательности, сообщает агентство Синьхуа. Россия занимает первое место среди зарубежных стран по числу туристов, приезжающих на Хайнань. С января по август этого года островная провинция приняла свыше 500 000 туристов из России, что почти на 69% больше, чем годом ранее, и уже превышает показатели за весь прошлый год. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 15.01 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Яндекс восстанавливает работу сервисов, но запустить их в полном объеме пока не получается. Некоторые по-прежнему сбоят, подтвердили слушатели Бизнес FM. Что удалось подключить и сколько времени потребуется, чтобы вернуть остальное? Подробности через минуту. Минцифра хочет отрегулировать работу виртуальных мобильных операторов, внедренных банками в свою экосистему. Чтобы привлечь новых клиентов, те субсидируют тарифы на связь до уровня себестоимости. Из-за этого демпинга крупные мобильные операторы теряют абонентов и деньги на развитие сетей. Каким может быть выход? Ловит поймали на ограничение конкуренции. ФАС решил оштрафовать провайдера и владеющую им группу ПИК за недопуск других интернет-операторов в дома застройщика. Это уже не первый случай создания ПИКом искусственной монополии на интернет-услуги. Насколько чувствительными будут санкции? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Некоторые сервисы Яндекса уже возвращаются к штатной работе, но многое по-прежнему работает с ограничением. Об этом пишут наши слушатели в каналах Бизнес FM, в Макс и Телеграм, а также ВК. Например, приложение Яндекс.Пэй сейчас открывается, но пользователь видит только свой баланс на карте. Ничего сделать с этими деньгами он не может, и так со вчерашнего дня, рассказывает москвич Денис.
15: Ближе к ночи попытался в очередной раз зайти в Яндекс.Пэй, и там уже отображалась сумма, сколько у тебя на счету и сколько непосредственно на карте. Но возможность что-то оплатить деньгами или перевести в другой банк пока отсутствует. И сколько это будет продолжаться, пока непонятно. Поэтому я сейчас живу на средства супруги, так сказать, Альфонс.
9: Денис, слушатель Бизнес ФМ. Еще один слушатель написал нам в ВК, что вчера были проблемы с почтой Яндекса. Не приходили письма с почтовых ящиков Gmail, а также проверочные коды от зарубежных сервисов, таких как Steam. Сейчас ситуация с доставкой писем стала лучше, но проблемы по-прежнему есть. И, как отмечает наш подписчик, это тревожит, поскольку к Яндекс.Почте у него привязаны все кабинеты и аккаунты. Что касается сервиса заказа такси, по крайней мере, в Москве, сейчас ситуация налаживается, говорит таксист Петр Бугаев.
16: Вчера 5 заказов подряд, отмена были, не могли дозвониться до пассажиров, пассажиры до нас не могли дозвониться. Я случайно у гостиницы «Космос» взял заказ, звоню, никто не отвечает. Ко мне подходит человек, говорит, вы свободны, а то мне на ясный проезд. Я говорю, я вас жду на ясный проезд. А у него система все еще искала машину. Короче, было очень все плохо. Сегодня нормализовалось. Единственное, что неудобно, они навигацию перевели на Яндекс.Карты. И мы выходим из приложения, когда уже навигация включена, мы не видим ни коэффициентов, ничего абсолютно. Да так, в принципе, можно работать.
3: А безналичной оплате? Это же частая история, когда карты оплачивают поездку.
16: Проходит, все проходит, абсолютно накапливается на счету. У меня просто раз в сутки выплата, и на вторые сутки вот сегодняшние деньги завтра мне придут. Вчера оплата пришла за позавчерашний день. Сейчас стоимость как бы плюсуется, все хорошо, все нормально.
9: Петр Буга, таксист из Москвы. В петербургском аэропорту Пулково ночью многие пассажиры не могли уехать в город из-за сбоя в работе такси, сообщает Фонтанка. Приложение Яндекса не работало, в сервисе «Везет», где частью активов тоже владеет Яндекс, приложение также не находило машины, а на стойке вызова такси на вопрос «Что делать и как быть?» ответили «Никак». Петербургский таксист Михаил работал этой ночью и подтверждает, ситуация с заказами была очень сложной. Вот что он рассказал Бизнес ФМ.
17: Яндекс, он пытается работать, но половина функций недоступна, заказы приходят непонятно каким образом, непонятно как. Пассажиры в своем приложении не видят водителей. Едешь, потом звонишь, говоришь, что приехал, сегодня ничего не изменилось. То есть заказы, то нет заказов. Ну, видимо, люди уже немножко подсообразили, что оно все не работает, и поэтому, когда заказ там приходит, они сами звонят. Едет ли водитель вообще? С ценообразованием непонятно. На эту же поездку может стоить там и 200 рублей, и 1200 рублей. В один и тот же момент, то есть нет вот там какого-то стабильного, как раньше это было.
3: Московский таксист говорит, что переключается на Яндекс.Карты. И это очень неудобно, потому что вот он не видит коэффициента. У вас та же ситуация?
17: Да, все то же самое, то есть не видно повышенного спроса на карте, переключается на Яндекс.Карты, да, либо Яндекс.Навигатора. Они в связи с тем, что навигация в целом плохо работает, тоже неудобно. То там не так давно работает такси, там, естественно, конечно, это проблема. И я думаю, что некоторые водители даже могут и никуда не поехать, потому что не могут сориентироваться, куда это ехать.
9: Михаил, таксист из Петербурга. Цены на Яндекс.Такси в Екатеринбурге в понедельник утром улетели в космос, пишут местные СМИ. Таксисты утверждают, что цена увеличилась из-за дефицита водителей. Из-за сбоев не работает навигатор, а передвигаться по памяти могут не все. Курьер Иван рассказал, что ситуация с заказами и оплатой пока остается неопределенной. Сегодня заказ, который он выполнил, не отобразился в системе. Иван предполагает, что выполненные заказы все равно зафиксируются и деньги за них потом перечислят, но пока опасается так работать.
18: Вот я сегодня вышел на линию, сделал заказ, отвез, забрал, привез все по стандарту. А он у меня нигде не отображается, его нигде нету, оплаты нету. Я им написал в службу поддержки, поэтому я перестал выполнять заказы, потому что состояние подвешенное, я не понимаю, а как стоит вообще работать сейчас пока или стоит приостановить работу. Я вам могу сказать, что заказы, они сыпятся просто как безостановочно, как из коробки. Но нету четкого понимания, как будет выглядеть оплата. Они предупредили, что их карты не работают, которые привязываются напрямик. У меня была карта Яндекс.Про, на которую поступают моментально выплаты. Сейчас мне пришлось подключить карту ВТБ через СБП. Я звонил даже в ВТБ и узнавал, есть ли какие-то платежи в обработке. Они мне сказали, что от Яндекса ничего не исходит вообще.
14: Иван, курьер. С другой проблемой столкнулся Юрий, продавец мебели на Яндекс.Маркете. Система не дает сформировать этикетки, которые нужно наклеить на коробки, чтобы отправить покупателям, рассказывает он.
19: Заказы обработать фактически невозможно. Мы склеим этикетку на каждую коробку. И, соответственно, по этой этикетке Яндекс.Маркет уже, когда мы привозим, сканируем. Сейчас, то есть, вот Яндекс, я сформировать этикетку невозможно. Соответственно, Яндекс.Маркет не примет. То есть, фактически, не распознает этот товар. На данный момент, формируем, ждем до завтра. Они обещают, что никак это не скажется ни на каких там штрафах, отгрузках, но... Как это будет на самом деле, пока что неизвестно. И так дальше продолжать работу. Надеемся, что в скором времени восстановим.
14: Юрий, продавец мебели на Яндекс.Маркете. Министерство цифровизации и Минобороны решают вопрос по защите центров обработки данных, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. О том, какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса, в ближайшее время в эфире «Бизнес-ФМ». Группы «Пик» и ее провайдер «Ловит» будут оштрафованы за ограничение конкуренции в своих ЖК и недовыпуск других операторов. Об этом заявила Федеральная антимонопольная служба. Для должностных лиц, управляющих компанией «Пик», предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до 3 лет. А оператору «Ловит» грозит оборотный штраф до 15% выручки. Поводом для разбирательства стали жалобы других интернет-провайдеров на ограничение доступа в жилые комплексы «Пик». О проблеме заговорили, когда весной прошлого года была DDoS-атака на оператора «Ловит», и жители домов «Пик» на несколько дней остались без интернета. Ранее ФАС обязала устранить нарушения, и предписания были выполнены. Но теперь операторы сообщают о новых препятствиях. Ограничениях доступа к кабельным вводам со стороны лиц, не входящих в группу «Пик», продолжает гендиректор группы компании «Комьюз» Леонид Коник.
20: Оборотный штраф, штраф серьезный, и едва ли группа «Пик» хотела бы подобный штраф получить. История имеет корни еще в 2025 году, тогда Федеральная антимонопольная служба уже возбуждала дело против компании «Пик» за недопуск альтернативных операторов связи, интернет-провайдеров в построенные ею дома. Причем во всех этих домах действует дочерняя компания «Пика» под названием «Ловит», дочерний оператор. В прошлом году казалось, что история подошла к концу. «Пик» разработал и опубликовал порядок доступа к кабельной канализации за, как было там сказано, обоснованную плату, но судя по тому, что несколько операторов обратились в ФАС с жалобами на ПИК, снова бумага правила доступа есть, а самого доступа по-прежнему нет. Правда, не все черное и все белое. Нельзя сказать, что хорошие только операторы, а плохие всегда управляющие компании. Потому что закон о недискриминационном доступе в многоквартирные жилые дома и связанные с ним правила доступа операторов в такие дома никак не регламентируют количество провайдеров, которые управляющая компания обязана допустить. И если мы предположим, что сотня операторов захочет работать в каком-то доме, формально по букве закона управляющая компания обязана всю эту сотню допустить. Но мы прекрасно понимаем, что если в доме нету какой-то единой телеком-инфраструктуры, а в подавляющем большинстве домов такой телеком-инфраструктуры нет, то каждый оператор, придя в дом, начинает тащить по лестничным маршам, по каким-то коридорам свои провода или кабели. Все-таки надо удовлетворить интересы не только операторов связи, но и управляющих компаний, да, в общем-то, и жильцов. Наверное, они не обрадуются, если увидят чудовищные мотки проводов по всему дому.
14: Леонид Коник, гендиректор группы компании «Комьюз». Сам «Пик» с самого начала отвергал обвинения в препятствии в доступе интернет-провайдеров в своих ЖК. По его данным, в домах работает как минимум 20 операторов, а «Ловит» даже не везде представлен. Как маркировка звонков уменьшила количество спама? Спойлер, никак. Наш слушатель Максим написал в директ телеграм-канала БФМ, что после ремонта бытовой техники за полчаса получил 19 звонков. Все были промаркированы, но каждый раз поступали с нового номера. Кто звонит, понятно, а вот как от этого избавиться, нет, говорит Максим.
21: Личный опыт.
22: Я столкнулся с такой ситуацией, что обратился за ремонтом бытовой техники в одну известную питерскую компанию «Ледремонт». Все отремонтировали, но сейчас я попал в ситуацию бесконечных рекламных звонков. Они все промаркированы как компания «Ленремонт», но за последние полчаса я получил уже 19 звонков, и они продолжают идти с разных номеров. Их невозможно заблокировать, потому что каждый новый звонок идет с нового номера. Невозможно дослушать сообщение до конца, чтобы это прекратилось. Дослушивая до конца, попадаешь на оператор. Оператор говорит, что ничего сделать с этим не может. Вешаешь трубку, через 2 минуты новый звонок. Поэтому вот маркировка мне лишь позволяет понять, кто мне звонит. но никак не позволяет от этого избавиться. Попытался через мобильное приложение обратиться к оператору сотовой связи, услугами которого я пользуюсь, но живых людей там нет на линии, только робот. Робот позволяет отказаться исключительно от рассылки рекламных сообщений и звонков только самой компании мобильного оператора. Все относительно рекламных рассылок и навязчивых звонков, к сожалению, это прекратить просто невозможно.
14: Максим, слушатель «Бизнес-ФМ», по закону отказаться от массовых звонков можно с сентября прошлого года. Такое право россиянам дал закон о борьбе с телефонным мошенничеством. По идее, достаточно подать заявление своему мобильному оператору, лично или онлайн, и уже на следующий день массовые звонки должны прекратиться. Правда, есть нюанс. Заблокировать только одну компанию нельзя. Запрет действует сразу на все массовые вызовы. Причем, какие звонки считать массовыми, операторы решают сами. А если компания продолжает звонить с рекламой, несмотря на требования прекратить, можно пожаловаться в ФАС. Штраф для юрлиц до 1 000 000 рублей.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Нобелевскую премию по экономике получили американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд, объявил Нобелевский комитет в Стокгольме. Награда присуждена за разработку микроэкономических основ макроэкономической стабильности. Как следует из релиза, экономисты разработали новые макроэкономические модели, на основе которых меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики позволяют уменьшить подъемы и спады в экономике. Число людей, живущих в условиях острой многомерной бедности, выросло в мире впервые с 2010 года и сейчас составляет 1,2 миллиарда человек. Об этом говорится в докладе программы развития ООН и Оксфордского университета. По сравнению с предыдущим исследованием, число таких людей увеличилось на 51,5 миллионов. Более половины из них, 617 миллионов, составляют дети. При этом 83% бедного населения проживает в сельской местности. Исследование охватывает 108 стран, в которых живут 78% населения мира. В докладе отмечается, что увеличение числа бедных частично связано с ростом населения. В России разработали новую систему навигации для сельхозтехники и агродронов, которая может работать в условиях недоступности спутниковых сигналов, сообщили в ГЛОНАСС. Эта система с помощью радиомаяков формирует единое навигационное поле на территории до 400 гектар, где можно определять местоположение техники и удаленно задавать ей направление даже в условиях нестабильного приема спутниковых сигналов. Время развертывания системы до 30 минут, а продолжительность не ограничена, поскольку питание обеспечивает от солнечных батарей. Спрос на российские электромобили и гибриды начал снижаться на фоне приостановки программ льготного автокредитования и лизинга, сообщили опрошенные газетой «Коммерсант» дилеры. Они назвали возобновление субсидирования для таких автомобилей в прежнем виде маловероятным. В первом полугодии продажи новых гибридов выросли на 132% год к году до 30 730 штук. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
14: Прямо сейчас в столице плюс 15, местами идет дождь. С перерывами моросить будет вплоть до пятницы. Завтра в городе будет попрохладнее, максимум плюс 11 градусов. 15:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Минцифра готовит госрегулирование для виртуальных мобильных операторов. Как узнали в ведомости, речь прежде всего о собственных операторах банков, которые субсидируют тарифы и провоцируют отток клиентов от большой четверки. Это, например, Сбермобайл, Т-Мобайл, Альфа-Мобайл и другие, как еще называют МВНО. Банк, давая клиенту бесплатную мобильную связь, затраты по карте или премиум-подписку, оплачивает ее сам и полностью покрывает хост-оператору оптовую стоимость. При этом банки используют мобильную связь не ради заработка на телекоме, а для удержания клиентов в своей экосистеме. Людям это выгодно, но возникает демпинг, и крупные операторы теряют абонентов и деньги на развитие сетей. Как именно будут регулировать вопрос, пока не решено, комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
6: Виртуальные операторы сегодня действительно зачастую продают свою связь за ноль. То есть вы пользуетесь другими услугами, например, банком, и вам предоставляют связь бесплатно. Когда что-то предоставляется бесплатно, люди, конечно, активно туда переходят. Но надо четко понимать, что МВНО не вкладывают деньги в развитие отрасли. То есть они покупают по некой достаточно относительно низкой цене услуги у операторов связи. И дальше отдают их за ноль, что создает конкуренцию несправедливую. И вот этот ноль, он формирует нагрузку большую на обычные сети. На сегодняшний день будут новые требования к виртуальным операторам. В частности, будут отчисления на развитие отрасли связи, потому что обычные операторы, у них есть общий универсальный фонд отчислений от своего оборота и от прибыли. Требования могут быть также к минимальным тарифам, что тариф не может стоить меньше таких-то денег, и это деньги, которые в явном виде нужно брать. Экономика операторов сегодня не минусовая, но не дает, в общем-то, той прибыли, которая нужна для развития сетей. Поэтому на сегодняшний день МВНО – это скорее блокирующий фактор для развития. МВНО – это лишнее колесо в телеге, которое отрасль тормозит очень сильно. Поэтому МВНО должны стать дорогими, МВНО должны научиться придумывать дополнительную ценность, там, программы лояльности и прочее. Вот в таком случае, наверное, все это и будет идти хорошо.
14: Эльдар Муртазин, Mobile Research Group. В прошлом году выручка виртуальных операторов составила 111 миллиардов рублей, из которых больше 75% дали банковские МВНО с самым низким доходом в расчете на абонента в месяц 196 рублей. Ряд виртуальных мобильных операторов не ответили на запросы ведомостей. Сбермобайл и Т-Мобайл отказались от комментариев. Обычные операторы большой четверки поддерживают регулирование. Билайн предлагает диалог с МВНО. Т2 называет демпинг разрушительным. В МТС отметили, что нагрузка в первую очередь ложится на владельцев инфраструктуры, а капзатраты на ремонт электросетей в том году превысили 400 миллиардов рублей. Как виртуальные и мобильные операторы регулируются сейчас, комментирует главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
7: Регулируется понятиями антимонопольного законодательства и регулируется операторами самими. То есть принцип же какой, что виртуальные операторы закупают оптом определенное количество трафика, который потом перепродают своим внутренним абонентам. Это работало до определенного времени, пока банковские МВНО не смогли жить в минус. Потому что для банков у них нет задачи обеспечивать связь, у них есть задача получить еще один продукт в их экосистему, еще один источник данных в их экосистему, потому что, например, история вашего мобильного счета оценивается как кредитный риск. То есть по поведению, как вы оплачиваете свой счет мобильный, банки могут делать вывод о том, насколько вы дисциплинированно будете оплачивать кредит или ипотеку. И поэтому они могут в целом, как отдельный бизнес, держать его в минусе. Что и сделал, по сути, Сбер в своей последней акции, когда они сказали, что если вы зарплатный проект, мы готовы за ноль вас обслуживать. Естественно, это прецедент, потому что он рушит экономику рынка, именно рынка связи. Плюс банки сейчас с операторами находятся в состоянии определенного конфликта из-за маркировки и блокировки массовых автоматизированных вызовов, и поэтому банкам выгодно давить на операторов. То есть это еще один рычаг управления рынком. Возможно, будут введены какие-то минимальные квоты, да, о которых сейчас говорит Минцифры, то есть определенный минимальный платеж, ниже которого банки не смогут продавать связь. Но я думаю, что вполне вероятно, они будут по этой минимальной цене продавать связь с большими пакетами, нежели это делают мобильные операторы. То есть это не факт, что поможет. При этом можно выставить определенные заградительные квоты, которые в целом могут рынок этот уравнять.
14: Алексей Слукин, главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка». Операторы «Большой четверки» предупредили крупнейшие российские банки, что с 15 октября перестанут пропускать к абонентам вызовы без маркировки, сообщил «Коммерсант». Требования действуют еще с сентября прошлого года, но банки, по словам операторов, затягивали процесс. Только на сетях «Большой четверки» они ежемесячно совершают 500 миллиардов немаркированных звонков. В МТС заявили о готовности к блокировкам и напомнили, что спам после введения маркировки сократился на треть. В Т2 Мобайл заявили, что стоимость маркировки для многомиллиардной выручки банков находится на уровне статистической погрешности. Шикарная сказка. Фестиваль «Маяк» завершился внеконкурсным показом сериала «Шик 18+.» Это новая работа режиссера Сони Райзман с ни на что не похожим юмором, очень узнаваемым, легким и точным. Александра Сидорова подробнее.
0: «Шик» про семью Тарелкиных. В первую очередь про самого взрослого из ее членов, 30-летнюю Аню. Она работает в фирме, выдающей микрозаймы. У Ани четверо младших братьев и сестер, инфантильный отчим и несколько кредитов. За драку с охранником отделения банка, а потом и с полицейским, Аня и ее брат-подросток попадают в полицейский участок. Беды наваливаются одна за другой. И в этот момент непонятно откуда на ее пенсионный счет падают 100 миллионов рублей. Вот такая история про обычного человека в необычных обстоятельствах. Снимали в Вышнем Волочке, что только добавляло точности. В режиссерском кресле «Шика» Соня Райзман, ранее снявшая картины дружеских связей. Этот фильм в прошлом году увез с фестиваля «Маяк» сразу две награды. «Шик» похож на картины неуловимой авторской интонации. Я спросила Соню Райзман, о чем для нее получился «Шик».
8: Лично мне кажется, и мне всегда так и казалось, и снимая этот сериал, я с этой мыслью жила, что деньги зло. К сожалению, нам они очень нужны, и мы вынуждены их любить и зарабатывать, но в основе своей это такая грустная реальность. И часто в мире много из-за них несправедливости. Люди совершают безумные поступки, действительно смешивают человеческое счастье или жертвуют им ради того, чтобы быть богатыми. Сколько существует деньги, столько существует эта мысль, но удивительно, ничего не меняется.
0: Роль Ани Тарелкиной в «Шике» сыграла 32-летняя Юлия Серина. Для нее «Шик» в некотором смысле личный подвиг.
8: Я приехала на съемки с 5-месячным ребенком, и все 3 месяца я не спала, потому что я кормила. Получается, что я всю ночь не спала, потом ехала на смену. И, может быть, вот эта материнская усталость помогла мне сыграть девушку, у которой есть 4 детей. Она очень устала и замучилась, потому что я действительно очень устала, когда маленький ребенок, сами понимаете. Очень трудно совмещать быть мамой и актрисой. Но вот эти 3 месяца это дало хороший результат, потому что, мне кажется, в этой героине эта материнская какая-то любовь и забота есть. Я считаю, что вообще, если что-то играть, надо играть про любовь. Это про чудо, про мечту, про наши желания и фантазии, которые иногда становятся явными.
0: В «Шике» немало ярких, даже гротескных образов. Например, непутевого отчима, который пропивает все деньги, сыграл Александр Яценко. А роль начальника Ани Тарелкиной, владельца фирмы по выдаче микрозаймов, исполнил Александр Паль. Образ его Константина Григорьевича собирательный, но был конкретный человек из студенчества Паля, благодаря которому героя зовут именно так.
10: Это был комендант в общежитии. Мы когда поступили, нас не заселили в общежитие, хотя по закону не должны были так делать, потому что мест в общежитии нам сказали нет, и надо снимать квартиру. Потом все-таки деканат как-то нашел деньги и снял нам квартиру. И мы целый год с Сашей Петровым жили в квартире. Позже выяснилось, что мест не было, потому что Константин Григорьевич сдавал комнаты людям, не имеющим отношения к ГИТИСу. Сам он жил на первом этаже общежития. Это была квартира какая-то. У него была большая семья, если я ничего не путаю, армянская. У них было 2 машины там припаркованы, яркий мужчина. Теперь, по-моему, давным-давно он уже не работает. Видите, это было в 10-х годах. Я его вспомнил, и мне показалось, что он заслуживает упоминания в сериале.
0: Кому-то «Шик» может показаться лубочным и эксцентричным, но я при просмотре первых 2 эпизодов много и искренне смеялась. Сериал должен выйти на платформах «Старт» и «Иви» ближе к зиме. Александра Сидорова, «Бизнес-ФМ».
5: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
11: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
5: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Обыски проходят в кабинете главы администрации Новороссийска Андрея Кравченко. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах Краснодарского края. По данным СМИ и телеграм-каналов, силовики изымают документы, представляющие интерес для следствия. Причины и детали происходящего не раскрываются. Официальных комментариев от мэрии и следственных органов пока нет. Кравченко был избран мэром.

0: Нетаньяху потребовал установить личности 24 солдат, анонимно давших показания для фильма. Документальная картина израильских режиссеров Юваля Абрахама и Рахель Шор посвящена методам оценки допустимых жертв среди мирного населения во время планирования ударов по объектам Хамас. На Венецианском кинофестивале фильм «Наза» был отмечен специальным призом жюри. Росавиация одобрила расширение назначенного ресурса самолетов сухой Суперджет 100 с двигателем СА-М-146 и с увеличенной дальностью. Они получили одобрение главного изменения типовой конструкции. Так, количество полетов выросло с 15 тысяч до 20 тысяч, летных часов с 25 тысяч до 40 тысяч, срок эксплуатации с 15 до 20 лет. Увеличение ресурсных ограничений выполняется по результатам расчетов ресурсных испытаний на турбинах конструкции, обобщение опыта эксплуатации, выполняемых разработчиком самолета, отметили в Росавиации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Дмитрий Песков ограничился фразой «Контакты продолжаются». Когда будет что сказать, на этот счет проинформируем. Он также высказался по поводу запроса Владимира Зеленского на 60-дневное прекращение огня для проведения президентских выборов. Песков сказал, что Москва готова дать максимум сутки. Евросоюз принял крупнейший с 2022 года пакет санкций против России. В черные списки вошли больше 1500 компаний физлиц. В планах также введение для россиян шенгенских виз ограниченного действия. Они не позволят выезжать за пределы страны, выдавшей визу. Минцифры совместно с военными решают вопрос по защите центров обработки данных, сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. После серии атак на ЦОД Яндекса компания отчиталась о частичном восстановлении работы сервисов. Какие меры могут быть предприняты, чтобы оградить их от новых ударов? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Кремлю пока нечего сообщить насчет энергетического перемирия. Контакты по этой теме продолжаются. Москва проинформирует, когда будет что сказать, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он ответил на предложение Владимира Зеленского устроить перемирие на 60 дней для президентских выборов на Украине. Песков ответил, что Россия неоднократно говорила, что хочет не перемирия, а долгосрочного мира. Позднее уже после конференц-колла с журналистами Кремль прислал дополнение. В нем Дмитрий Песков заявил, что президент России готов прекратить удары по Украине на один день для проведения выборов.
3: Реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а нужно для того, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов.
2: Дмитрий Песков. Накануне Трамп сообщил в соцсетях, что Россия и Украина достигли соглашения об энергетическом перемирии, но ни Киев, ни Москва это не подтвердили. Зеленский заявил, что Киев остановит атаки по НПЗ, когда Россия прекратит бить по инфраструктуре, и предложил Трампу заключить сделку по дизелю с Украиной вместо России, поскольку, цитата, «это от украинских ударов зависит работа российских НПЗ». Неясная ситуация пока и с визитом Уиткофа и Кушнера в Москву. По данным СМИ, она отложена в ожидании определенной реакции Киева и европейцев для четкого предложения Кремлю по перемирию. По данным New York Times, у США есть предложение для обсуждения с Москвой, в их числе разморозка российских активов и продажа активов Лукойла. Что касается реакции Европы, то сегодня ЕС ввел новые санкции против нескольких российских компаний и физлиц. В списке застройщик самолет, Горьковский автозавод, компания «Газовые турбины». ЕС также хотят ввести урезанные визы для россиян. Вместо обычного шенгена туристам собираются выдавать визы ЛТВ, которые позволяют посещать только определенные страны. Инициативу рассмотрят в Брюсселе 14 октября. Мы обсудили все это с политологом Георгием Бофтом. С ним беседовала Елизавета Сглавуца.
4: Кремль прислал уточнение. Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев решит их провести. Это заявил Песков. Что можно сказать?
5: Зеленский

0: откажутся от таких условий. Невозможно провести избирательную кампанию, невозможно организовать избирательные участки, невозможно организовать голосование для тех, кто находится за рубежом, а это миллионы украинцев. Ну и кроме того, там целый ряд законов украинских просто требует кампанию проводить 90 дней, а не 60 вообще-то. Потом нужно отменять военное положение, ну и так далее. Или не будет это делать и ответить отказом, я думаю, уже сегодня.
1: Снова несогласованные заявления сторон по энергетическому перемирию. Вот у Трампа оно уже наступило. Киев отрицает, Москва не комментирует, но хотя бы отмечает, что контакты идут. Ну, Трамп поторопился опять.
0: Да, перемирия никакого нет. И Зеленский его отвергает просто более решительно, а Москва тоже, по сути дела, говорит нет, но не хочет Трампу говорить, что она отвергает его предложение. Поэтому ответственность за СССР при такой риторике и при таком риторическом раскладе как бы остается на Зеленском. В глазах Трампа, во всяком случае, это выглядит так со стороны.
1: Еще много заявлений у Зеленского про дизельную сделку и про энергоперемирие. И множество звонков европейцам, судя по всему, пытается вновь заручиться максимальной поддержкой.
0: Он ее и получит. Какой-то формат ограниченного, там, частичного прекращения огня, который называется энергетическим перемирием, чисто гипотетически может быть достигнуто, но просто Киев и Москва настолько по-разному его понимают, что пока непонятно, где может лежать плоскость для компромисса. Ведь Зеленский говорит, что это вся инфраструктура. Москва тоже понимает это шире, чем, так сказать, удары по МПЗ, это еще и нефтеэкспорт, и снятие санкций, поэтому очень сложно договориться. И к тому же, чисто технически, вот такое условное энергетическое перемирие очень трудно соблюдать, поскольку что там куда прилетело намеренно, а что куда упало случайно, это никто не разберет. И попытки достичь такого энергетического перемирия в начале 25-го года, зимой как раз на месяц его заключали, оно сорвалось, потому что чуть не каждый день были нарушения.
1: А поездка Выдкова в Москву, как считаете, почему задерживается вообще? Состоится ли она?
0: Потому что она бесполезна в таких условиях. По секундочке они уже поели, делать больше нечего.
1: Реакция Европы здесь. Вот как раз новый пакет принят Евросоюзом. Пакет санкций, ужесточение по визам. Ну, видимо, такая реакция, да, на все это?
0: Позиция Европы простая и последовательная по-своему. Она жесткая. С Россией пока нельзя идти на компромисс, поскольку Россия, по мнению Европы, не идет ни на какие тоже компромиссы. Может быть, Европа согласилась бы на прекращение огня по линии фронта, но на какие-то вот такие частичные уступки, там, перемирия нет, Европа не готова их гарантировать.
1: Если посмотреть на санкции в отношении россиян, что туристам можно будет перемещаться по определенным странам, а не по всему Евросоюзу, насколько это вероятно?
0: Более чем вероятно. Ну, практика такая уже, кстати, была. Она не носила массовый характер, носила такой индивидуальный характер. Вот тебе виза, там, скажем, в Германию, и только в Германию будешь ездить, а больше никуда. И через Германию въезжать, через Германию выезжать, и за пределы нее не выезжать. Конечно, там свободное перемещение, но велика вероятность, что какие-нибудь полицейские, завидев русского, которого видно обычно издалека, просто арестуют и депортируют, если он нарушит этот запрет. Ну, еще только, чтобы унизить до конца, надо еще только GPS-трекеры на ногу при въезде в шенгенскую зону вешать и следить, как они перемещаются, эти туристы.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовтзная», с ним беседовала Елизавета Сглавуца. Премьер Польши Дональд Туск осудил дизельную сделку Трампа за, цитата, «ценные подарки Путину». А глава МИД Польши Сикорский призвал страны ЕС закрыть российские консульства и ограничить передвижение дипломатов. Он предложил обязать россиян въезжать в ЕС только с биометрическими загранпаспортами. Канцлер Германии Мерц заявил, что сделка по дизельному топливу для Германии невозможна и что необходимо ужесточить санкции против России. Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите центров обработки данных, сообщил глава Министерства цифровизации Максуд Шадаев. Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой, и то, что эти сервисы продолжают функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, отметил он. Ряд российских ЦОД уже приступили к модернизации систем защиты внешнего оборудования, а также начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА, пишет Коммерсант со ссылкой на источники на рынке. По их оценке, поставки нового оборудования в атакованных дата-центрах Яндекса могут занять до полугода. Ради ускорения восстановления компания, вероятно, будет закупать оборудование через разные каналы, в том числе зарубежные, и железо на какое-то время подорожает. О том, насколько реалистичны прогнозы и какие меры по защите могут предпринять ЦОДы, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.
3: мы не знаем, какими каналами Яндекс будет закупать новое оборудование, новые чипы. Возможно, что-то будет делаться официально, и тогда это может затянуться. Возможно, это будет делаться неофициально через различные зарубежные дочки Яндекса, и тогда это может быть чуть побыстрее. Но учитывая, что сегодня на мировом рынке существует достаточно серьезный спрос, местами даже дефицит на высокопроизводительную электронику, на системы хранения, на память и так далее, которые требуются для искусственного интеллекта, то да, такие прогнозы полгода и больше, они вполне обоснованы.
4: Многие СМИ пишут о том, что ряд российских ЦОД уже приступили к модернизации систем защиты внешнего инженерно-технологического оборудования и начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА. Какого рода может быть это оборудование, систем защиты, насколько это все дорого?
3: Это могут быть как сетки, которые используют те же самые нефтеперерабатывающие заводы, это могут быть активные средства подавления радиоэлектронной борьбы, то есть так называемое антидроновое оружие, которое тоже может стоить достаточно больших сумм, от десятков тысяч долларов и выше. Это могут быть какие-то и иные меры, связанные с защитой центров обработки данных, но без понимания четких спецификаций и стратегии, по которым компании пошли, особенно в конце года, когда многие бюджеты уже потрачены. Сейчас очень сложно говорить о конкретных суммах.
4: Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите ЦОДов. Есть ли надежда, как это расценивать в ключе помощи государства компаниям?
3: Безусловно, надежда есть. Вопрос только в том, как Минобороны планируют защищать центры обработки данных, потому что у Минобороны специфические подходы к защите, поэтому владельцу ЦОДов им может не понравиться выбранная стратегия.
2: Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информационной безопасности. У сервисов Яндекса снова масштабный сбой. Жалоб от пользователей уже тысячи. С перебоями работают Яндекс.Телемост, Яндекс.Пэй, Почта, Мессенджер, Такси, Диск, Директ. А также сбоят приложения, использующие дата-центры Яндекса. Аптека.ру, Магнит, Вкусная точка и другие. О вариантах защиты дата-центров говорит директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, бывший замминистра связи Илья Масух.
5: Коды должны быть живучими. Другое дело, может, кто-то не учитывал такую модель угроз, но вообще-то история, термин «катастрофоустойчивость» — это как раз из области ЦОДа, строения. И он, этот термин, честно вам скажу, лет 25 я его и слышал, и даже использовал, ну, с точки зрения создания ЦОДа. Поэтому такие катастрофы должны быть, в общем-то, запрогнозированы при строительстве и при проектировании. И это было всегда. Поэтому сейчас сетовать, конечно, на то, что забыли, не ожидали, надо сказать, что это определенная недоработка. А с точки зрения защиты и обеспечения живучести, ну, надо, безусловно, делать определенные системы. Они были сделаны где-то, ну, значит, не до конца, а слишком большая централизация. Как мы видим, Яндекс, его чести к его айтишникам, умудряется восстанавливать. И сейчас вот прямо видно, что сегодня с утра один сервис не работал, а вот днем заработал уже. Процесс идет. Другое дело, что на будущее надо, конечно, строить прямо катастрофоустойчивую систему. И, может быть, избегать такой излишней централизации и использовать грид-технологии какие-то такие, ну, более уменьшенные уязвимые точки.
2: Илья Масух, директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ. Акции Яндекса обвалились после атаки на третий дата-центр. Они снижались и вчера на воскресных торгах, а сегодня утром продолжили падение. В моменте оно было больше 5,5% к уровню закрытия пятницы.
6: Реклама. Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРу. О, HeadHunter у Грайн 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум. Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: областных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Компании и корпорации.
2: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
2: Почта России получит доп. Средства за счет повышения комиссии за доставку пенсий. О мерах поддержки компании на следующий год сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме. Сейчас комиссия едва превышает 1%, а в следующем году она вырастет до 1,5%. Эти средства пойдут на стабилизацию и развитие компании. Шадаев пояснил, что комиссия привязана к размеру пенсии, но число получающих выплаты наличными сокращается, а количество почтальонов уменьшать не планируется. Основатель «Игроника» Никита Пипко создает холдинг «Кит-1217» и планирует вывести его на IPO. Размещение 20-25% акций на Мосбирже планируется в течение 6-18 месяцев. Рассматривается и при IPO. EBITDA группы в этом году ожидается около 2,7 миллиардов рублей. Оценка бизнеса более 15 миллиардов рублей. Деньги от размещения останутся в бизнесе и пойдут на масштабирование. Контроль семьи основателя намерена сохранить. Основатель холдинга подчеркивает, что масштаб не самоцель, важнее открываемые им возможности. Холдинг задуман как единственная платформа корпоративного управления, объединяющая сильные самостоятельные компании с сохранением их индивидуальности. При реализации таких планов «Кит-1217» станет первой публичной компанией на российском рекламном рынке. Росстандарт запретил продажи в России ряда китайских грузовиков «Донфэн», «Фотон», «Джак» и других. По итогам внеплановых проверок ведомство нашло нарушение требований к тормозам, ремням безопасности и защите кабин. Представители завода уже приостановили продажи.
1: IPO.
2: Tencent планирует разместить облигации на 5 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. По данным агентства, привлеченные средства китайский технологический гигант направит на финансирование капзатрат в сфере искусственного интеллекта. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Пятнадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Business FM.
1: Business FM с теми, кто в теме.
4: Это программа «С теми, кто в теме». Меня зовут Диана Чубанова. Сегодня у нас тема про детей и деньги. На связи со мной Анна Хуруджи, начальник отдела планирования и отчетности Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики. Первый вопрос. Насколько сейчас дети финансово грамотны? Для оценки возьмем возраст от 10 до 14 лет.
5: В России проводятся исследования, опросы родителей, насколько их дети финансово грамотные. Один из таких опросов по результатам звучал достаточно пессимистично. Только 47% родителей сказали, что вот их дети примерно этой возрастной категории, можно сказать, что финансово грамотные. Я бы сказала, что все не так плохо у нас, потому что Россия участвовала в международном оценочном проекте финансовой грамотности. По результатам Россия в рейтинге была выше многих даже европейских стран. Модель поведения, в том числе и по финансовой части, ребенок берет из семьи. Самое опасное для самообразования детей – это смотреть без разбора все, что есть в интернете. Много блогеров, которые не очень точные знания из области финансовой грамотности могут передавать. Но есть доверительные ресурсы. Это сайт Центрального банка Российской Федерации «Мои финансы» от Министерства финансов.
4: По названиям, которые вы перечисляете, мне кажется, что ребенка это сразу оттолкнет.
5: Может быть и да, но в целом понятно, что ребенку не надо лезть в материалы для преподавателя школ. Надо смотреть конкретные разделы для детей.
4: Как им доказать, например, подросткам, что это действительно эффективнее и безопаснее, чем слушать блогера?
5: Я бы предложила тактику сравнения. Смотрим сначала выступление блогера и идем сопоставлять это с данными на проверенных источниках. Мы можем обсудить, к чему приведет, если делать так же, как сказал блогер.
4: В общем, учить сомневаться. Какие мифы вы считаете вредными для детей о деньгах?
5: Самый вредный миф – ты слишком маленький, чтобы с тобой это обсуждать. Просто обсуждать надо правильно. Вредоносными являются любые мифы, что деньги – это единственный признак благосостояния человека. Мифы о том, что богатые – плохие, бедные – хорошие. Можно пройтись с детьми по пословицам и поговоркам. Простота хуже воровства. Копейка – рубль бережет. У детей часто есть вот такое, что папа – это кошелек. кошелек. Или мама — это кошелек. У них всегда есть деньги. Естественно, это объясняется через то, что мама и папа ходят на работу, чтобы были деньги. Они распределяют деньги. Легкое отношение к деньгам, думать, что они просто берутся из ниоткуда, из мамы, папы, банкомата, или просто схожу в банк, возьму кредит, вот это очень опасные мифы.
4: С какого возраста лучше ребенку давать деньги? Как определить сумму, периодичность карманных денег?
5: Траты у ребенка могут возникнуть в 7 лет, когда он пошел в школу. А некоторые родители разрешают детям и в более маленьком возрасте, например, о, сходи, купи хлеб. Сколько давать карманных денег? Нужно ли ограничивать? Определенно да. Чем меньше у ребенка знаний по финансовой грамотности и чем больше у него как бы денег, тем больше становится вероятность того, что он может попасться на каких-то мошенников, фишинговые сайты, случайно подключить какие-то подписки платные. Ограничивать нужно.
4: Раз мы заговорили о мошенниках, какие типичные схемы обмана рассчитаны на детей и подростков, как их учить распознать эти схемы?
5: Красные флаги. Какие у нас есть? Если мы говорим про звонки от незнакомых людей, как только тебе сообщают какую-то информацию, которую ты не знаешь, но которая звучит грозно, или, например, тебе звонит человек, который представляется следователем, это первый красный флаг. Если ты никогда не общался с ним, никогда не делал того, что он говорил, тоже сразу сбрасывай трубку. Если просят «не говори родителям» или «никому не говори», это вот самый важный красный флаг. То есть мошенники говорят это для того, чтобы создать атмосферу доверительную. У нас с тобой общий секрет. Но никогда человек из полиции, из каких-то официальных органов, из налоговой, никогда не скажет «никому не говори». Можно еще сразу говорить: «ой, подождите, я лучше дам трубку маме или папе». Еще один очень важный красный маркер – это «помоги мне, и я тебе быстро дам много денег». Много, легко, быстро – это основные маркеры втягивания детей в дроперство, в любое мошенничество.
4: Бесплатный сыр в мышеловке.
5: Да, абсолютно точно.
4: За этим обман. Анна, банковские продукты для детей. Плюсы, минусы, какие вы видите? И что обязательно важно знать родителям?
5: Например, детская карта. Ее можно открыть, начиная с возраста 6 лет. Эта карта полностью привязана к счету родителя. У такого инструмента какие есть плюсы? Во-первых, полный родительский контроль, трат лимитов. Это немного безопаснее наличных в плане формы. Маленькому ребенку проще большое количество маленьких бумажек потерять. С картой такого не произойдет, даже если ты ее случайно намочишь. В таких картах часто есть опции кэшбэка, мотиватор для того, чтобы учиться копить. Какие могут быть минусы и подводные камни? Такая детская карта – это один из элементов, которые формируют у ребенка ощущение, как будто бы деньги есть всегда. Так как она привязана к счету родителя, то у нас копилкой выступает не банкомат, а родитель. Наличие такой карты открывает небольшую дверь для риска мошеннических сайтов, случайных подписок платных, случайных списаний. Здесь очень важно как раз-таки объяснить, что если карта есть, это не бесконечные деньги. С 14 лет уже можно открыть на подростка собственную карту, наполовину ограниченную.
4: Не проще ли тогда ребенку, я вот своему давала просто свою вторую карту?
5: Никогда ни ребенку, ни родителю нельзя давать свою карту.
4: Почему я не могу дать свою карту?
5: Потому что это ваши персональные данные, это ваш CVC-код, который, если ваш ребенок случайно потеряет эту карту или внесет данные этой карты на мошеннические сайты, кредит будет взят на вас. Это почти то же самое, что дать свой паспорт незнакомому человеку на улице. По детской карте больше ограничений. Чуть более безопасно, давайте так.
4: Избавлю ребенка после разговора с вами от своей карты. Какие еще опасные моменты с картами, с банковскими продуктами?
5: Родителю надо опасаться собственной безалаберности. Сделал карту ребенку и забыл о ней. Нам сколько надо, скинул. Сделал карту и сделал. Чего я буду в этот мобильный банк смотреть? Ты не видишь, какие поступления. Ты не видишь, что люди неизвестные могут ребенку зачем-то перечислять деньги и что-то от него за это хотеть. Проще не делать карту и давать ребенку наличные.
4: Умеют ли современные дети пользоваться наличными? Не разучились ли считать?
5: Они очень редко сталкиваются с бумажными деньгами. Поверьте, считают дети современные лучше, чем мы с вами. Другой вопрос, как? То есть, если мы в уме, ребенок сразу просто залезет в калькулятор и просто посчитает в калькуляторе намного быстрее, чем мы с вами в голове.
4: А хорошо? хорошо ли для финансовой грамотности, что они считают не в уме, а в калькуляторе?
5: В калькуляторе меньше вероятности ошибиться. Конечно же, да, нужно уметь считать в уме, но сказать, что в уме всегда точнее, нет. Например, посчитать процент, какой я получу, если мне родители открыли вклад.
4: В тему банковских продуктов, а именно банковские депозиты. Ребенка хочется как-то порадовать с тем, что он взрослый, открыть на него депозит, деньги накапливаются. Но вдруг, когда нужно снять, оказывается, что есть определенные ограничения.
5: Здесь я могу сказать, финансовая грамотность родителей в очень удручающем состоянии. Родитель может на себя открыть депозит и класть туда деньги, зная, что потом он передаст их своему ребенку, но при этом, если необходимо снять, он может это сделать. Если родитель решает открыть депозит на имя своего ребенка, то он должен прочитать про этот банковский продукт все, что про него в банке ему написали. Описание, договор. Если там написано, что вклад открывается на имя ребенка до 18 лет, там распоряжение средствами на нем ограничено или невозможно, то ты должен это понять. Там тебе написали.
4: Что можно сказать о финансовой грамотности родителей, взрослых, нас?
5: К сожалению, очень ко многому нужно стремиться. Давайте скажу мягко так. Помимо уровня самой финансовой грамотности, у родителей часто бывают проблемы взаимодействия с детьми при обсуждении этих тем. С ним не разговаривают, не объясняют. По деятельности нашего Федерального методического центра Высшей школы экономики мы повышаем квалификацию педагогов. Часто я спрашиваю, чтобы узнать уровень финансовой грамотности самих педагогов. Мне иногда становится грустно. Я бы сказала так. Нет предела совершенству. Свою финансовую грамотность лучше всегда повышать.
4: Прежде чем повышать финансовую грамотность своих детей, нужно повышать свою финансовую грамотность.
5: Да, конечно.
4: Ну что, Анна, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Теперь мы тоже в теме «Дети и деньги». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Все выпуски «Есть теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью», а также на всех подкаст-платформах.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 14 по 16 октября, Москва. 9-й международный форум «Российская энергетическая неделя». Главная тема – от энергоресурсов и технологий к будущему процветанию. В программе более 50 деловых мероприятий, выставка технологий для ТЭК и премия «Энергия Пират». Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Подробнее на rusenergyweek.com. 6+.
0: Валюты.
1: Гондурасская лемпира в 1926 году сменила в обращении местное серебряное песо. Название новая валюта получила в честь национального героя, индейского вождя Лемпиры, который в 16 веке возглавил борьбу против испанских колонизаторов. В новейшей истории лемпира на порядок с лишним дешевле доллара США.
0: Валюты на Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.

0: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Евросоюз планирует к 2029 году запустить собственный аналог Starlink, опасаясь возможного отключения от американских военных систем. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс на Варшавском форуме по безопасности. Речь идет о системе, защищенной спутниковой связи IRIS. ЕС должен быть готов заменить американские ресурсы, если США решат перенаправить их в Азиатско-Тихоокеанский регион, отметил Кубилюс. Кроме того, ЕС намерен создать собственную систему космической разведки со спутниками на разных орбитах, которые смогут регулярно отслеживать земную поверхность. Цель проекта – снизить зависимость Европы от стратегических систем США. Один из самых известных рынков Парижа, Анфан Руж, сгорел дотла в результате ночного пожара. Об этом сообщает телеканал BFM TV. Возгорание произошло около 3:00 ночи. По словам мэра центрального округа Парижа Ариэля Вейля, пожар удалось локализовать, однако рынок полностью разрушен. Причина возгорания пока неизвестна. Анфан Руж расположен в 3-м округе Парижа, известен своими гастрономическими лавками и торговыми точками местных производителей. Столичный суд признал недостоверным договор о передаче исключительных прав на произведение между певцом Юрием Шатуновым и продюсером Андреем Разиным. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Решение принял 9 октября Щербинский суд Москвы, частично удовлетворив иск вдовы певца Светланы Шатуновой, действующей в интересах несовершеннолетних детей. Она требовала признать ничтожной сделку и незаключенным договора от 14 сентября 2013 года. Соглашение предусматривало передачу Разину исключительных прав на использование персональных данных Шатунова, его изображений и произведений, а также авторских прав. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:00 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Яндекс восстанавливает работу сервисов, но запустить их в полном объеме пока не получается. Некоторые по-прежнему сбоят, подтвердили слушатели Business FM. Что удалось подключить и сколько времени потребуется, чтобы вернуть к жизни остальное? Подробности через минуту. Минцифра хочет регулировать работу виртуальных мобильных операторов, внедренных банками в свои экосистемы. Чтобы привлечь новых клиентов, те субсидируют тарифы на связь до уровня себестоимости. Из-за этого демпинга крупные мобильные операторы теряют абонентов и деньги на развитие сетей. Каким может быть выход? Ловит поймали на ограничение конкуренции. ФАС решила оштрафовать провайдера и владеющую им группу ПИК за недопуск других интернет-операторов в дома застройщика. Это уже не первый случай создания ПИКом искусственной монополии на интернет-услуги. Насколько чувствительными будут санкции? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Некоторые сервисы Яндекса уже возвращаются к штатной работе, но многое по-прежнему работает с ограничением. Об этом пишут наши слушатели в каналах Business FM, в Макс и Telegram, а также ВК. Например, приложение Яндекс.Пэй сейчас открывается, но пользователь видит только свой баланс на карте. Ничего сделать с этими деньгами он не может и так со вчерашнего дня, рассказывает москвич Денис.
3: Ближе к ночи попытался в очередной раз зайти в Яндекс.Пэй, и там уже отображалась сумма, сколько у тебя на счету и сколько непосредственно на карте. Но возможность что-то оплатить деньгами или перевести в другой банк пока отсутствует. И сколько это будет продолжаться, пока непонятно. Поэтому я сейчас живу на средства супруги, так сказать, Альфонс.
2: Денис, слушатель Business FM. Еще один слушатель написал нам в ВК, что вчера были проблемы с почтой Яндекса. Не приходили письма с почтовых ящиков Gmail, а также проверочные коды от зарубежных сервисов, таких как Steam. Сейчас ситуация с доставкой писем стала лучше, но проблемы по-прежнему есть. И, как отмечает наш подписчик, это тревожит, поскольку к Яндекс.Почте у него привязаны все кабинеты и аккаунты. Что касается сервиса заказа такси, по крайней мере, в Москве, сейчас ситуация налаживается, говорит таксист Петр Буга.
4: Вчера 5 заказов подряд, отмена были, не могли дозвониться до пассажиров, пассажиры до нас не могли дозвониться. Я случайно у гостиницы «Космос» взял заказ, звоню, никто не отвечает. Ко мне подходит человек, говорит, вы свободны, а то мне на ясный проезд. Я говорю, я вас жду на ясный проезд. А у него система все еще искала машину. Короче, было очень все плохо. Сегодня нормализовалось. Единственное, что неудобно, они навигацию перевели на Яндекс.Карт. карта. И мы выходим из приложения, когда уже навигация включена. Мы не видим ни коэффициентов, ничего абсолютно. Да так, в принципе, можно работать.
5: А безналичное оплате, это же частая история, когда карты оплачивают поездку?
4: Проходит, все проходит абсолютно, накапливается на счету. У меня просто раз в сутки выплата, и на вторые сутки вот сегодняшние деньги завтра мне придут. Вчера оплата пришла за позавчерашний день. Сейчас стоимость как бы плюсуется, все хорошо, все нормально.
2: Петр Буга, таксист из Москвы. В петербургском аэропорту Пулково ночью многие пассажиры не могли уехать в город из-за сбоя в работе такси, сообщает Фонтанка. Приложение Яндекса не работало. В сервисе «Везет», где частью активов тоже владеет Яндекс, приложение также не находило машины. А на стойке вызова такси на вопрос «Что делать и как быть?» ответили «Никак». Петербургский таксист Михаил работал этой ночью и подтверждает, ситуация с заказами была очень сложной. Вот что он рассказал «Бизнес FM».
6: Яндекс, он пытается работать, но половина функций не доступно, заказы приходят непонятно каким образом, непонятно как. Пассажиры в своем приложении не видят водителей. Едешь, потом звонишь, говоришь, что приехал, сегодня ничего не изменилось. То есть заказы, то нет заказов. Ну, видимо, люди уже немножко подсообразили, что оно все не работает, и поэтому, когда заказ там приходит, они сами звонят. Едет ли водитель вообще? С ценообразованием непонятно. На эта же поездка может стоить там и 200 рублей, и 1200 рублей в один и тот же момент. То есть нет вот там какого-то стабильного, как раньше это было.
5: Московский таксист говорит, что переключается на Яндекс.Карты. И это очень неудобно, потому что вот он не видит коэффициента. У вас та же ситуация?
6: Да, все то же самое. То есть не видно повышенного спроса на карте, переключается на Яндекс.Карты, да, либо Яндекс.Навигатора. Они в связи с тем, что навигация в целом плохо работает, тоже неудобно. То там не так давно работает такси. Там, естественно, конечно, это проблема. И я думаю, что некоторые водители даже могут никуда не поехать, потому что не могут сориентироваться, куда это ехать.
2: Михаил, такси из Петербурга. Цены на Яндекс.Такси в Екатеринбурге в понедельник утром улетели в космос, пишут местные СМИ. Таксисты утверждают, что цена увеличилась из-за дефицита водителей. Из-за сбоев не работает навигатор, а передвигаться по памяти могут не все. Курьер Иван рассказал, что ситуация с заказами и оплатой пока остается неопределенной. Сегодня заказ, который он выполнил, не отобразился в системе. Иван предполагает, что выполненные заказы все равно зафиксируются, и деньги за них потом перечислят, но пока опасается так работать.
7: Вот я сегодня вышел на линию, сделал заказ, отвез, забрал, привез все по стандарту. А он у меня нигде не отображается, его нигде нету, оплаты нету. Я им написал в службу поддержки, поэтому я перестал выполнять заказы, потому что состояние подвешенное, я не понимаю, как стоит вообще работать сейчас пока или стоит приостановить работу. Я вам могу сказать, что заказы, они сыпятся просто как безостановочно, как из коробки. Но нету четкого понимания, как будет выглядеть оплата. Они предупредили, что их карты не работают, которые привязываются напрямик. У меня была карта Яндекс.Про, на которую поступают моментально выплаты. Сейчас мне пришлось подключить карту ВТБ через СБП. Я звонил даже в ВТБ и узнавал, есть ли какие-то платежи в обработке. Они мне сказали, что от Яндекса ничего не исходит вообще.
2: Иван, курьер. С другой проблемой столкнулся Юрий, продавец мебели на Яндекс.Маркете. Система не дает сформировать этикетки, которые нужно наклеить на коробке, чтобы отправить покупателям, рассказывает он.
8: Заказы обработать фактически невозможно. Мы склеим этикетку на каждую коробку, и, соответственно, по этой этикетке Яндекс.Маркет уже, когда мы привозим, сканируем. Сейчас, то есть, вот Яндекс, сформировать этикетку невозможно. Соответственно, Яндекс.Маркет не примет. То есть фактически не распознает этот товар. На данный момент, ну, формируем, ждем до завтра. Они обещают, что никак это не скажется ни на каких там штрафах, отгрузках. Но как это будет на самом деле, пока что неизвестно. И так дальше продолжать работу. Ну, надеемся, что в скором времени восстановим.
2: Юрий, продавец мебели на Яндекс.Маркете. Министерство цифровизации и Минобороны решают вопрос по защите центров обработки данных, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. О том, какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса, в ближайшее время в эфире «Бизнес FM». Группы «Пик» и ее провайдер «Ловит» будут оштрафованы за ограничение конкуренции в своих ЖК и недовыпуск других операторов. Об этом заявила Федеральная антимонопольная служба. Для должностных лиц управляющих компаний ПИК предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до 3 лет. А оператору «Ловит» грозит оборотный штраф до 15% выручки. Поводом для разбирательства стали жалобы других интернет-провайдеров на ограничение доступа в жилые комплексы ПИК. О проблеме заговорили, когда весной прошлого года была DDoS-атака на оператора «Ловит», и жители домов ПИК на несколько дней остались без интернета. Ранее ФАС обязала устранить нарушения, и предписания были выполнены. Но теперь операторы сообщают о новых препятствиях – ограничениях доступа к кабельным вводам со стороны лиц, не входящих в группу ПИК, продолжает гендиректор группы компании Комньюз Леонид Коник.
9: Оборотный штраф – штраф серьезный, и едва ли группа ПИК хотела бы подобный штраф получить. История имеет корни еще в 2025 году, тогда Федеральная антимонопольная служба уже возбуждала дело против компании ПИК за недопуск альтернативных операторов связи, интернет-провайдеров в построенные ею дома. Причем во всех этих домах действует дочерняя компания ПИКа под названием «Ловит», дочерний оператор. В прошлом году казалось, что история подошла к концу. ПИК разработал и опубликовал порядок доступа к кабельной канализации за, как было там сказано, обоснованную плату. Но судя по тому, что несколько операторов обратились в ФАС с жалобами на ПИК снова, бумага правила доступа есть, а самого доступа по-прежнему нет. Правда, не все черное и все белое. Нельзя сказать, что хорошие только операторы, а плохие всегда управляющие компании. Потому что закон о недискриминационном доступе в многоквартирные жилые дома и связанные с ним правила доступа операторов в такие дома никак не регламентируют количество провайдеров, которые управляющая компания обязана допустить. И если мы предположим, что сотня операторов захочет работать в каком-то доме, формально по букве закона управляющая компания обязана всю эту сотню допустить. Но мы прекрасно понимаем, что если в доме нету какой-то единой телеком-инфраструктуры, а в подавляющем большинстве домов такой телеком-инфраструктуры нет, то каждый оператор, придя в дом, начинает тащить по лестничным маршам, по каким-то коридорам свои провода или кабели. Все-таки надо удовлетворить интересы не только операторов связи, но и управляющих компаний, да, в общем-то, и жильцов. Наверное, они не обрадуются, если увидят чудовищные мотки проводов по всему дому.
2: Леонид Коник, гендиректор группы компании Комньюз. Сам ПИК с самого начала отвергал обвинения в препятствии в доступе интернет-провайдеров в своих ЖК. По его данным, в домах работает как минимум 20 операторов, а «Ловит» даже не везде представлен. Как маркировка звонков уменьшила количество спама? Спойлер – никак. Наш слушатель Максим написал в директ телеграм-канала БФМ, что после ремонта бытовой техники за полчаса получил 19 звонков. Все были промаркированы, но каждый раз поступали с нового номера. Кто звонит, понятно, а вот как от этого избавиться – нет, говорит Максим.
10: Личный опыт.
11: Я столкнулся с такой ситуацией, что обратился за ремонтом бытовой техники в одну известную питерскую компанию «Ледремонт». Все отремонтировали, но сейчас я попал в ситуацию бесконечных рекламных звонков. Они все промаркированы как компания «Ленремонт», но за последние полчаса я получил уже 19 звонков, и они продолжают идти с разных номеров. Их невозможно заблокировать, потому что каждый новый звонок идет с нового номера. Невозможно дослушать сообщение до конца, чтобы это прекратилось. Дослушиваю до конца, попадаешь на оператор. Оператор говорит, что ничего сделать с этим не может. Вешаешь трубку, через 2 минуты новый звонок. Поэтому вот маркировка мне лишь позволяет понять, кто мне звонит, но никак не позволяет от этого избавиться. Попытался через мобильное приложение обратиться к оператору сотовой связи, услугами которого я пользуюсь, но живых людей там нет на линии, только робот. Робот позволяет отказаться исключительно от рассылки рекламных сообщений и звонков только самой компании мобильного оператора. Все относительно рекламных рассылок и навязчивых звонков, к сожалению, это прекратить просто невозможно.
2: Максим, слушатель «Бизнес-ФМ». По закону отказаться от массовых звонков можно с сентября прошлого года. Такое право россиянам дал закон о борьбе с телефонным мошенничеством. По идее, достаточно подать заявление своему мобильному оператору, лично или онлайн, и уже на следующий день массовые звонки должны прекратиться. Правда, есть нюанс. Заблокировать только одну компанию нельзя. Запрет действует сразу на все массовые вызовы. Причем, какие звонки считать массовыми, операторы решают сами. А если компания продолжает звонить с рекламой, несмотря на требования прекратить, можно пожаловаться в ФАС. Штраф для юрлиц до 1 000 000 рублей.
1: Реклама. Аграрный сектор сегодня один из лидеров по темпам развития технологий.
12: Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на этой неделе на «Бизнес-ФМ».
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Нобелевскую премию по экономике получили американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд, объявил Нобелевский комитет в Стокгольме. Награда присуждена за разработку микроэкономических основ макроэкономической стабильности. Как следует из релиза, экономисты разработали новые макроэкономические модели, на основе которых меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики позволяют уменьшить подъемы и спады в экономике. Число людей, живущих в условиях острой многомерной бедности, выросло в мире впервые с 2010 года и сейчас составляет 1,2 миллиарда человек. Об этом говорится в докладе программы развития ООН и Оксфордского университета. По сравнению с предыдущим исследованием, число таких людей увеличилось на 51,5 миллионов. Более половины из них, 617 миллионов, составляют дети. При этом 83% бедного населения проживает в сельской местности. Исследование охватывает 108 стран, в которых живут 78% населения мира. В докладе отмечается, что увеличение числа бедных частично связано с ростом населения. В России разработали новую систему навигации для сельхозтехники и агродронов, которая может работать в условиях недоступности спутниковых сигналов, сообщили в ГЛОНАСС. Эта система с помощью радиомаяков формирует единое навигационное поле на территории до 400 гектар, где можно определять местоположение техники и удаленно задавать ей направление даже в условиях нестабильного приема спутниковых сигналов. Время развертывания системы до 30 минут, а продолжительность не ограничена, поскольку питание обеспечивается от солнечных батарей. Спрос на российские электромобили и гибриды начал снижаться на фоне приостановки программ льготного автокредитования и лизинга, сообщили опрошенные газетой «Коммерсант» дилеры. Они назвали возобновление субсидирования для таких автомобилей в прежнем виде маловероятным. В первом полугодии продажи новых гибридов выросли на 132% год к году до 30 730 штук. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Погода в Москве.
2: В столице плюс 14, и сегодняшний день имеет все шансы стать самым теплым на этой неделе. Со вторника начнется похолодание. Завтра температура днем не поднимется выше 11 градусов, а еще вплоть до пятницы в городе ежедневно будут идти дожди. В 16.17 в Москве вы слушаете Бизнес ФМ. Минцифра готовит госрегулирование для виртуальных мобильных операторов. Как узнали в ведомости, речь прежде всего о собственных операторах банков, которые субсидируют тарифы и провоцируют отток клиентов от большой четверки. Это, например, Сбермобайл, Т-Мобайл, Альфа-Мобайл и другие, как еще называют, МВНО. Банк, давая клиенту бесплатную мобильную связь с затраты по карте или премиум-подписку, оплачивает ее сам и полностью покрывает хост-оператору оптовую стоимость. При этом банки используют мобильную связь не ради заработка на телекоме, а для удержания клиентов в своей экосистеме. Людям это выгодно, но возникает демпинг, и крупные операторы теряют абонентов и деньги на развитие сетей. Как именно будут регулировать вопрос, пока не решено, комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
14: Виртуальные операторы сегодня действительно зачастую продают свою связь за ноль. То есть вы пользуетесь другими услугами, например, банком, и вам предоставляют связь бесплатно. Когда что-то предоставляется бесплатно, люди, конечно, активно туда переходят. Но надо четко понимать, что МВНО не вкладывают деньги в развитие отрасли. То есть они покупают по некой достаточно относительно низкой цене услуги у операторов связи. И дальше отдают их за ноль, что создает конкуренцию несправедливую. И вот этот ноль, он формирует нагрузку большую на обычные сети. На сегодняшний день будут новые требования к виртуальным операторам. В частности, будут отчисления на развитие отрасли связи, потому что обычные операторы, у них есть общий универсальный фонд отчислений от своего оборота и от прибыли. Требования могут быть также к минимальным тарифам, что тариф не может стоить меньше таких-то денег, и это деньги, которые в явном виде нужно брать. Экономика операторов сегодня не минусовая, но не дает, в общем-то, той прибыли, которая нужна для развития сетей. Поэтому на сегодняшний день МВНО – это скорее блокирующий фактор для развития. МВНО – это лишнее колесо в телеге, которое отрасль тормозит очень сильно. Поэтому МВНО должны стать дорогими, МВНО должны научиться придумывать дополнительную ценность, там, программы лояльности и прочее. Вот в таком случае, наверное, все это и будет идти хорошо.
2: Эльдар Муртазин, Mobile Research Group. В прошлом году выручка виртуальных операторов составила 111 миллиардов рублей, из которых больше 75% дали банковские МВНО с самым низким доходом в расчете на абонента в месяц 196 рублей. Ряд виртуальных мобильных операторов не ответили на запросы ведомостей. Сбермобайл и Т-Мобайл отказались от комментариев. Обычные операторы большой четверки поддерживают регулирование. Билайн предлагает диалог с МВНО. Т2 называет демпинг разрушительным. В МТС отметили, что нагрузка в первую очередь ложится на владельцев инфраструктуры, а затраты на ремонт электросетей в том году превысили 400 миллиардов рублей. Как виртуальные и мобильные операторы регулируются сейчас, комментирует главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
15: Регулируется понятиями антимонопольного законодательства и регулируется операторами самими. То есть принцип же какой, что виртуальные операторы закупают оптом определенное количество трафика, который потом перепродают своим внутренним абонентам. Это работало до определенного времени, пока банковские МВНО не смогли жить в минус. Потому что для банков у них нет задачи обеспечивать связь, у них есть задача получить еще один продукт в их экосистему, еще один источник данных в их экосистему, потому что, например, история вашего мобильного счета оценивается как кредитный риск. То есть по поведению, как вы оплачиваете свой счет мобильный, банки могут делать вывод о том, насколько вы дисциплинированно будете оплачивать кредит или ипотеку. И поэтому они могут в целом, как отдельный бизнес, держать его в минусе, что и сделал, по сути, Сбер в своей последней акции, когда они сказали, что если вы зарплатный проект, мы готовы за ноль вас обслуживать. Естественно, это прецедент, потому что он рушит экономику рынка, именно рынка связи. Плюс банки сейчас с операторами находятся в состоянии определенного конфликта из-за маркировки и блокировки массовых автоматизированных вызовов, и поэтому банкам выгодно давить на операторов. То есть это еще один рычаг управления рынком. Возможно, будут введены какие-то минимальные квоты, да, о которых сейчас говорит Минцифры, то есть определенный минимальный платеж, ниже которого банки не смогут продавать связь. Но я думаю, что вполне вероятно, они будут по этой минимальной цене продавать связь с большими пакетами, нежели это делают мобильные операторы. То есть это не факт, что поможет. При этом можно выставить определенные заградительные квоты, которые в целом могут рынок этот уравнять.
2: Алексей Слукин, главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка». Операторы «Большой четверки» предупредили крупнейшие российские банки, что с 15 октября перестанут пропускать к абонентам вызовы без маркировки, сообщил «Коммерсант». Требования действуют еще с сентября прошлого года, но банки, по словам операторов, затягивали процесс. Только на сетях «Большой четверки» они ежемесячно совершают 500 миллиона немаркированных звонков. В МТС заявили о готовности к блокировке блокировкам и напомнили, что спам после введения маркировки сократился на треть. В Т2 Mobile заявили, что стоимость маркировки для многомиллиардной выручки банков находится на уровне статистической погрешности. Шикарная сказка. Фестиваль «Маяк» завершился внеконкурсным показом сериала «Шик 18+». Это новая работа режиссера Сони Райзман с ни на что не похожим юмором, очень узнаваемым, легким и точным. Александра Сидорова подробнее.
16: «Шик» про семью Тарелкиных. В первую очередь про самого взрослого из ее членов, 30-летнюю Аню. Она работает в фирме, выдающей микрозаймы. У Ани четверо младших братьев и сестер, инфантильный отчим и несколько кредитов. За драку с охранником отделения банка, а потом и с полицейским, Аня и ее брат-подросток попадают в полицейский участок. Беды наваливаются одна за другой. И в этот момент, непонятно откуда, на ее пенсионный счет падают 100 миллионов рублей. Вот такая история про обычного человека в необычных обстоятельствах. Снимали в Вышнем Волочке, что только добавляло точности. В режиссерском кресле «Шика» Соня Райзман, ранее снявшая картины дружеских связей. Этот фильм в прошлом году увез с фестиваля «Маяк» сразу две награды. «Шик» похож на картины неуловимой авторской интонацией. Я спросила Соню Райзман, о чем для нее получился «Шик».
17: Лично мне кажется, и мне всегда так и казалось, и снимая этот сериал, я с этой мыслью жила, что деньги – зло. К сожалению, нам они очень нужны, и мы вынуждены их любить и зарабатывать, но в основе своей это такая грустная реальность. И часто в мире много из-за них несправедливости. Люди совершают безумные поступки, действительно смешивают человеческое счастье или жертвуют им ради того, чтобы быть богатыми. Сколько существует деньги, столько существует эта мысль, но удивительно, ничего не меняется.
16: Роль Ани Тарелкиной в «Шике» сыграла 32-летняя Юлия Серина. Для нее «Шик» в некотором смысле личный подвиг.
18: Я приехала на съемки с 5-месячным ребенком. Все 3 месяца я не спала, потому что я кормила. Получается, что я всю ночь не спала, потом ехала на смену. И, может быть, вот эта материнская усталость помогла мне сыграть девушку, у которой есть 4 детей. Она очень устала и замучилась, потому что я действительно очень устала, когда маленький ребенок, сами понимаете. Очень трудно совмещать быть мамой и актрисой. Но вот эти 3 месяца это дало хороший результат, потому что, мне кажется, в этой героине эта материнская какая-то любовь и забота есть.
19: Я считаю, что вообще, если что-то играть, надо играть про любовь. Это про чудо, про мечту, про наши желания и фантазии, которые иногда становятся явными.
16: В «Шике» немало ярких, даже гротескных образов. Например, непутевого отчима, который пропивает все деньги, сыграл Александр Яценко. А роль начальника Ани Тарелкиной, владельца фирмы по выдаче микрозаймов, исполнил Александр Паль. Образ его Константина Григорьевича собирательный, но был конкретный человек из студенчества Паля, благодаря которому героя зовут именно так.
20: Это был комендант в общежитии. Мы, когда поступили, нас не заселили в общежитие, хотя по закону не должны были так делать, потому что мест в общежитии нам сказали нет, и надо снимать квартиру. Потом все-таки деканат как-то нашел деньги и снял нам квартиру. И мы целый год с Сашей Петровым жили в квартире. Позже выяснилось, что мест не было, потому что Константин Григорьевич сдавал комнаты людям, не имеющим отношения к ГИТИСу. Сам он жил на первом этаже общежития. Это была квартира какая-то. У него была большая семья, если я ничего не путаю, армянская. У них было 2 машины там припаркованы, яркий мужчина. Теперь, по-моему, давным-давно он уже не работает. Видите, это было в 2010-х годах. Я его вспомнил, и мне показалось, что он заслуживает упоминания в сериале.
16: Кому-то «Шик» может показаться лубочным и эксцентричным, но я при просмотре первых 2 эпизодов много и искренне смеялась. Сериал должен выйти на платформах «Старт» и «Иви» ближе к зиме. Александра Сидорова, Бизнес FM.
21: Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
3: Я хочу выразить огромную благодарность бизнес-ФМ за то, что моя история была услышана, со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий и не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
21: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат под закрепленным сообщением Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Непале 9 российских туристов оказались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения на реке Будхи-Гандахи. Об этом сообщили РИА Новостям в посольстве России в Катманду. Группа туристов 11 октября отправилась в трекинг вокруг горы Манаслу, но наводнение разрушило дороги и тропы. Россияне остаются в деревне Джагат округа Горкха. Как уточнили в посольстве, прямой угрозы их жизни и здоровью сейчас нет, но условия для ночлега плохие. В целях безопасности россияне поднялись выше. Основной опцией выхода из ситуации является найм вертолета за свой счет. В страховку это не входит. При этом собственных средств у туристов нет, отмечают дипломаты. Правительство поддержало ужесточение наказания за публичные призывы к массовым беспорядкам. Поправки предусматривают увеличение максимального срока ограничения свободы с 2 до 3 лет, принудительных работ и лишения свободы с 2 до 4, а

0: сбои с поставками через Черное море. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Дмитрий Песков ограничился фразой «Контакты продолжаются. Когда будет что сказать на этот счет, проинформируем». Он также высказался по поводу запроса Владимира Зеленского на 60-дневное прекращение огня для проведения президентских выборов. Песков сказал, что Москва готова дать максимум сутки. Евросоюз принял крупнейший с 2022 года пакет санкций против России. В черные списки вошли больше 1500 компаний и физлиц. В планах также введение для россиян шенгенских виз ограниченного действия. Они не позволят выезжать за пределы стран, указанных в визе. Минцифры совместно с военными решают вопрос по защите центров обработки данных, сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. После серии атак на ЦОДы Яндекса компания отчиталась о частичном восстановлении работы сервисов. Какие меры могут быть предприняты, чтобы оградить их от новых ударов? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Кремлю пока нечего сообщить насчет энергетического перемирия. Контакты по этой теме продолжаются. Москва проинформирует, когда будет что сказать, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он ответил на предложение Владимира Зеленского устроить перемирие на 60 дней для президентских выборов на Украине. Песков ответил, что Россия неоднократно говорила, что хочет не перемирия, а долгосрочного мира. Позднее, уже после конференц-колла с журналистами, Кремль прислал дополнение. В нем Дмитрий Песков заявил, что президент России готов прекратить удары по Украине на один день для проведения выборов.
3: Реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а нужно для того, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов.
2: Дмитрий Песков. Накануне Трамп сообщил в соцсетях, что Россия и Украина достигли соглашения об энергетическом перемирии, но ни Киев, ни Москва это не подтвердили. Зеленский заявил, что Киев остановит атаки по НПЗ, когда Россия прекратит бить по инфраструктуре, и предложил Трампу заключить сделку по дизелю с Украиной вместо России, поскольку, цитата, «это от украинских ударов зависит работа российских НПЗ». Неясная ситуация пока и с визитом Уиткофа и Кушнера в Москву. По данным СМИ, она отложена в ожидании определенной реакции Киева, европейцев для четкого предложения Кремлю по перемирию. По данным Нью-Йорк Таймс, у США есть предложение для побуждения Москвы, в частности, разморозка российских активов и продажа активов Лукойла. Что касается реакции Европы, то сегодня ЕС ввел новые санкции против обширного списка российских компаний физлиц, в том числе против застройщика «Самолет», Горьковского автозавода и компании «Газовые турбины». ЕС хотят также ввести и урезанные визы для россиян. Вместо обычного шенгена туристам собираются выдавать визы LTV, которые ограничат перемещение россиян территорией указанных в них стран. Инициативу рассмотрят в Брюсселе 14 октября. Мы обсудили все это с политологом Георгием Бовтом. С ним беседовала Елизавета Сглавуца.
4: Кремль прислал уточнение. Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев решит их провести. Это заявил Песков. Что можно сказать?
5: Зеленский откажется от таких условий. Невозможно провести избирательную кампанию. Невозможно организовать избирательные участки. Невозможно организовать голосование для тех, кто находится за рубежом. А это миллионы украинцев. Ну и кроме того, там целый ряд законов украинских просто требуют кампанию проводить 90 дней, а не 60 вообще-то. Там нужно отменять военное положение, ну и так далее. Он не будет это делать и ответить с отказом, я думаю, уже сегодня.
4: Снова несогласованные заявления сторон по энергетическому перемирию. Вот у Трампа оно уже наступило. Киев отрицает, Москва не комментирует, но хотя бы отмечает, что контакты идут. Ну, Трамп поторопился опять.
5: Да, перемирия никакого нет. И Зеленский его отвергает просто более решительно. А Москва тоже, по сути дела, говорит нет, но не хочет Трампу говорить, что она отвергает его предложение. Поэтому ответственность за Союз при такой риторике и при таком риторическом раскладе как бы остается на Зеленском в глазах Трампа. Во всяком случае, это выглядит так со стороны.
4: Очень много заявлений у Зеленского про дизельную сделку и про энергоперемирие. И множество звонков европейцам, судя

0: по всему пытается вновь заручиться максимальной поддержкой.
1: Он ее и получит. Какой-то формат ограниченного там частичного прекращения огня, который называется энергетическим перемирием, чисто гипотетически может быть достигнут, но просто Киев и Москва настолько по-разному его понимают, что пока непонятно, где может лежать плоскость для компромисса. Ведь Зеленский говорит, что это вся инфраструктура. Москва тоже понимает это шире, чем, так сказать, удары по МПЗ. Это еще и нефтеэкспорт, и снятие санкций, поэтому очень сложно договориться. И к тому же чисто технически вот такое условное энергетическое перемирие очень трудно соблюдать, поскольку что там куда прилетело намеренно, а что куда упало случайно, это никто не разберет. И попытки достичь такого энергетического перемирия в начале 25-го года, зимой как раз на месяц его заключали, оно сорвалось. Потому что чуть ли не каждый день были нарушения.
0: А поездка Выдков в Москву, как считаете, почему задерживается вообще? Состоится ли она?
1: Потому что она бесполезна в таких условиях. По секундочке они уже поели, делать больше нечего.
0: Реакция Европы здесь. Вот как раз новый пакет принят Евросоюзом. Пакет санкций, ужесточение по визам. Ну, видимо, такая реакция, да, на все это?
1: Позиция Европы простая и последовательная по-своему. Она жесткая. С Россией пока нельзя идти на компромисс, поскольку Россия, по мнению Европы, не идет ни на какие тоже компромиссы. Может быть, Европа согласилась бы на прекращение огня по линии фронта, но на какие-то вот такие частичные уступки, там, перемирие, нет, Европа не готова их гарантировать.
0: Если посмотреть на санкции в отношении россиян, что туристам можно будет перемещаться по определенным странам, а не по всему Евросоюзу, насколько это вероятно?
1: Более чем вероятно. Практика такая уже, кстати, была. Она не носила массовый характер, носила такой индивидуальный характер. Вот тебе виза, там, скажем, в Германию, и только в Германию будешь ездить, а больше никуда. И через Германию въезжать, через Германию выезжать, и за пределы в нее не выезжать. Конечно, там свободное перемещение, но велика вероятность, что какие-нибудь полицейские, завидев русского, которого видно обычно издалека, просто арестуют и депортируют, если он нарушит этот запрет. Ну, еще только, чтобы унизить до конца, надо еще только GPS-трекеры на ногу при въезде в шенгенскую зону вешать и следить, как они перемещаются, эти туристы.
2: Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». С ним беседовала Елизавета Сглавуца. Премьер Польши Дональд Туск осудил дизельную сделку Трампа за, цитата, «ценные подарки Путину». А глава МИД Польши Сикорский призвал страны ЕС закрыть российские консульства и ограничить передвижение дипломатов. Он предложил обязать россиян въезжать в ЕС только с биометрическими загранпаспортами. Канцлер Германии Мерц заявил, что сделка по дизельному топливу для Германии невозможна и что необходимо ужесточить санкции против России. Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите центров обработки данных, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой, и то, что эти сервисы продолжают функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, отметил он. Ряд российских ЦОД уже приступило к модернизации системы защиты внешнего оборудования, а также начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА, пишет Коммерсант со ссылкой на источники на рынке. По их оценке, поставки нового оборудования в атакованных дата-центрах Яндекса могут занять до полугода. Ради ускорения восстановления компания, вероятно, будет закупать оборудование через разные каналы, в том числе зарубежные, и железо на какое-то время подорожает. О том, насколько реалистичны прогнозы и какие меры по защите могут предпринять ЦОДы, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.
3: Мы не знаем, какими каналами Яндекс будет закупать новое оборудование, новые чипы. Возможно, что-то будет делаться официально, и тогда это может затянуться. Возможно, это будет делаться неофициально через различные зарубежные дочки Яндекса, и тогда это может быть чуть побыстрее. Но учитывая, что сегодня на мировом рынке существует достаточно серьезный спрос, местами даже дефицит на высокопроизводительную электронику, на системы хранения, на память и так далее, которые требуются для искусственного интеллекта, то да, такие прогнозы полгода и больше, они вполне обоснованы.
4: Многие СМИ пишут о том, что ряд российских ЦОД уже приступили к модернизации систем защиты внешнего инженерно-технологического оборудования и начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА. Какого рода может быть это оборудование? систем защиты, насколько это все дорого?
3: Это могут быть как сетки, которые используют те же самые нефтеперерабатывающие заводы, это могут быть активные средства подавления радиоэлектронной борьбы, то есть так называемое антидроновое оружие, которое тоже может стоить достаточно больших сумм, от десятков тысяч долларов и выше. Это могут быть какие-то и иные меры, связанные с защитой центров обработки данных, но без понимания четких спецификаций и стратегий, по которым компании пошли, особенно в конце года, когда многие бюджеты уже потрачены. Сейчас очень сложно говорить о конкретных суммах.
4: Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите ЦОДов. Есть ли надежда, как это расценивать в ключе помощи государства компаниям?
3: Безусловно, надежда есть. Вопрос только в том, как Минобороны планируют защищать центры обработки данных, потому что у Минобороны специфические подходы к защите, поэтому владельцу ЦОДов им может не понравиться выбранная стратегия.
2: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. У сервисов Яндекса снова масштабные сбои, жалоб от пользователей уже тысячи. С перебоями работают Яндекс.Телемост, Яндекс.Пэй, Почта, Мессенджер, Такси, Диск, Директ, а также сбоят приложения, использующие дата-центры Яндекса, Аптека.ру, Магнит, Вкусная точка и другие. О вариантах защиты дата-центров говорит директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, бывший замминистра связи Илья Масух.
5: Коды должны быть живучими. Другое дело, может, кто-то не учитывал такую модель угроз, но вообще-то история, термин «катастрофоустойчивость» — это как раз из области ЦОДа, строения. И он, этот термин, честно вам скажу, лет 25 я его и слышал, и даже использовал, ну, с точки зрения создания ЦОДа. Поэтому такие катастрофы должны быть, в общем-то, запрогнозированы при строительстве и при проектировании. И это было всегда. Поэтому сейчас сетовать, конечно, на то, что забыли, не ожидали, это надо сказать, что это определенная недоработка. А с точки зрения защиты и обеспечения живучести, ну, надо, безусловно, делать определенные системы. Они были сделаны где-то, ну, значит, не до конца, а слишком большая централизация. Как мы видим, Яндекс, его чести к его айтишникам, умудряется восстанавливать. И сейчас вот прямо видно, что сегодня с утра один сервис не работал, а вот днем заработал уже. Процесс идет. Другое дело, что на будущее надо, конечно, строить прямо катастрофоустойчивую систему. И, может быть, избегать такой излишней централизации и использовать грид-технологии какие-то такие, ну, более уменьшенные уязвимые точки.
2: Илья Масух, директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ. Акции Яндекса обвалились после атаки на третий дата-центр. Они снижались и вчера на воскресных торгах, а сегодня утром продолжили падение. В моменте оно было больше 5,5% к уровню закрытия пятницы.
6: Реклама.
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О HeadHunter Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Heldmod Rollen on to Gruen. Дословный перевод этой голландской фразы, чтобы расти, деньги должны катиться, то есть быть в движении. Но родилась поговорка еще во времена, когда человечество не знало других денег, кроме круглых монет. А самое понятное движение круглого, когда оно катится. Русские обычно говорят «деньги идут к деньгам» или «деньги должны работать». Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
8: Почта России получит доп. Средства за счет повышения комиссии за доставку пенсий. О мерах поддержки компании на следующий год сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме. Сейчас комиссия едва превышает 1%, а в следующем году она вырастет до 1,5%. Эти средства пойдут на стабилизацию и развитие компании. Шадаев пояснил, что комиссия привязана к размеру пенсии, но число получающих выплаты наличными сокращается, а количество почтальонов уменьшать не планируется. Основатель «Игроника» Никита Пипко создает холдинг «Кит-1217» и планирует вывести его на IPO. Размещение 20-25% акций на Мосбирже планируется в течение 6-18 месяцев. Рассматривается и при IPO. EBITDA группы в этом году ожидается около 2,7 миллиардов рублей. Оценка бизнеса более 15 миллиардов рублей. Деньги от размещения останутся в бизнесе и пойдут на масштабирование. Контроль семьи основателя намерена сохранить. Основатель холдинга подчеркивает, что масштаб не самоцель, важнее открываемые им возможности. Холдинг задуман как единственная платформа корпоративного управления, объединяющая сильные самостоятельные компании с сохранением их индивидуальности. При реализации таких планов Кит-1217 станет первой публичной компанией на российском рекламном рынке. Росстандарт запретил продажи в России ряда китайских грузовиков «Донфэн», «Фотон», «Джак» и других. По итогам внеплановых проверок ведомство нашло нарушение требований к тормозам, ремням безопасности и защите кабин. Представители завода уже приостановили продажи.
6: IPO.
8: Tencent планирует разместить облигации на 5 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. По данным агентства, привлеченные средства китайский технологический гигант направит на финансирование капзатрат в сфере искусственного интеллекта. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Шестнадцать 46 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ.
6: Бизнес ФМ с теми, кто в теме.
9: Это программа «С теми, кто в теме». Меня зовут Диана Чубанова. Сегодня у нас тема про детей и деньги. На связи со мной Анна Хуруджи, начальник отдела планирования и отчетности Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики. Первый вопрос. Насколько сейчас дети финансово грамотны? Для оценки возьмем возраст от 10 до 14 лет.
10: В России проводятся исследования, опросы родителей, насколько их дети финансово грамотные. Один из таких опросов по результатам звучал достаточно пессимистично. Только 47% родителей сказали, что вот их дети примерно этой возрастной категории, можно сказать, что финансово грамотные. Я бы сказала, что все не так плохо у нас, потому что Россия участвовала в международном оценочном проекте финансовой грамотности. По результатам Россия в рейтинге была выше многих даже европейских стран. Модель поведения, в том числе и по финансовой части, ребенок берет из семьи. Самое опасное для самообразования детей – это смотреть без разбора все, что есть в интернете. Много блогеров, которые не очень точные знания из области финансовой грамотности могут передавать. Но есть доверительные ресурсы. Это сайт Центрального банка Российской Федерации «Мои финансы» от Министерства финансов.
9: По названиям, которые вы перечисляете, мне кажется, что ребенка это сразу оттолкнет.
10: Может быть и да, но в целом понятно, что ребенку не надо лезть в материалы для преподавателя школ. Надо смотреть конкретные разделы для детей.
9: Как им доказать, например, подросткам, что это действительно эффективнее и безопаснее, чем слушать блогера?
10: Я бы предложила тактику сравнения. Смотрим сначала выступление блогера и идем сопоставлять это с данными на проверенных источниках. Мы можем обсудить, к чему приведет, если делать так же, как сказал блогер.
9: В общем, учить сомневаться. Какие мифы вы считаете вредными для детей о деньгах?
10: Самый вредный миф – ты слишком маленький, чтобы с тобой это обсуждать. Просто обсуждать надо правильно. Вредоносными являются любые мифы, что деньги – это единственный признак благосостояния человека. Мифы о том, что богатые – плохие, бедные – хорошие. Можно пройтись с детьми по пословицам и поговоркам. Простота хуже воровства. Копейка – рубль бережет. У детей часто есть вот такое, что папа – это кошелек или мама – это кошелек. У них всегда есть деньги. Естественно, это объясняется через то, что мама и папа ходят на работу, чтобы были деньги. Они распределяют деньги. Легкое отношение к деньгам, думать, что они просто берутся из ниоткуда, из мамы, папы, банкомата, или просто схожу в банк, возьму кредит, вот это очень опасные мифы.
9: С какого возраста лучше ребенку давать деньги? Как определить сумму, периодичность карманных денег?
10: Траты у ребенка могут возникнуть с 7 лет, когда он пошел в школу. А некоторые родители разрешают детям и в более маленьком возрасте, например, сходи, купи хлеб. Сколько давать карманных денег? Нужно ли ограничивать? Определенно да. Чем меньше у ребенка знаний по финансовой грамотности и чем больше у него денег, тем больше становится вероятность того, что он может попасть попасться на каких-то мошенников, фишинговые сайты, случайно подключить какие-то подписки платные. Ограничивать нужно.
9: Раз мы заговорили о мошенниках, какие типичные схемы обмана рассчитаны на детей и подростков, как их учить распознать эти схемы?
10: Красные флаги. Какие у нас есть? Если мы говорим про звонки от незнакомых людей, как только тебе сообщают какую-то информацию, которую ты не знаешь, но которая звучит грозно. Или, например, тебе звонит человек, который представляется следователем. Это первый красный флаг. Если ты никогда не общался с ним, никогда не делал того, что он говорил, тоже сразу сбрасывай трубку. Если просят «не говори родителям» или «никому не говори», это вот самый важный красный флаг. То есть мошенники говорят это для того, чтобы создать атмосферу доверительную. У нас с тобой общий секрет. Но никогда человек из полиции, из каких-то официальных органов, из налоговой, никогда не скажет «никому не говори». Можно еще сразу говорить: «Ой, подождите, я лучше дам трубку маме или папе». Еще один очень важный красный маркер – это «помоги мне, и я тебе быстро дам много денег». Много, легко, быстро – это основные маркеры втягивания детей в дроперство, в любое мошенничество.
9: Бесплатный сыр в мышеловке.
10: Да, абсолютно точно.
9: За этим обман. Анна, банковские продукты для детей. Плюсы, минусы, какие вы видите? И что обязательно важно знать родителям?
10: Например, детская карта. Ее можно открыть, начиная с возраста 6 лет. Эта карта полностью привязана к счету родителя. У такого инструмента какие есть плюсы? Во-первых, полный родительский контроль трат лимитов. Это немного безопаснее наличных в плане формы. Маленькому ребенку проще большое количество маленьких бумажек потерять. С картой такого не произойдет, даже если ты ее случайно намочишь. В таких картах часто есть опции кэшбэка, мотиватор для того, чтобы учиться копить. Какие могут быть минусы и подводные камни? Такая детская карта – это один из элементов, которые формируют у ребенка ощущение, как будто бы деньги есть всегда. Так как она привязана к счету родителя, то у нас копилкой выступает не банкомат, а родитель. Наличие такой карты открывает небольшую дверь для риска мошеннических сайтов, случайных подписок платных, случайных списаний. Здесь очень важно как раз-таки объяснить, что если карта есть, это не бесконечные деньги. С 14 лет уже можно открыть на подростка собственную карту, наполовину ограниченную.
9: Не проще ли тогда ребенку, я вот своему давала просто свою вторую карту?
10: Никогда ни ребенку, ни родителю нельзя давать свою карту.
9: Почему я не могу дать свою карту?
10: Потому что это ваши персональные данные, это ваш CVC-код, который, если ваш ребенок случайно потеряет эту карту или внесет данные этой карты на мошеннические сайты, кредит будет взят на вас. Это почти то же самое, что дать свой паспорт незнакомому человеку на улице. По детской карте больше ограничений. Чуть более безопасно, давайте так.
9: Избавлю ребенка после разговора с вами от своей карты. Какие еще опасные моменты с картами, с банковскими продуктами?
10: Родителю надо описаться собственной безалаберности. Сделал карту ребенку и забыл о ней. Сколько надо, скинул. Сделал карту и сделал. Чего я буду в этот мобильный банк смотреть? Ты не видишь, какие поступления. Ты не видишь, что люди неизвестные могут ребенку зачем-то перечислять деньги и что-то от него за это хотеть. Проще не делать карту и давать ребенку наличные.
9: Умеют ли современные дети пользоваться наличными? Не разучились ли считать?
10: Они очень редко сталкиваются с бумажными деньгами. Поверьте, считают дети современные лучше, чем мы с вами. Другой вопрос, как? То есть, если мы в уме, ребенок сразу просто залезет в калькулятор и просто посчитает в калькуляторе намного быстрее, чем мы с вами в голове.
9: А хорошо ли для финансовой грамотности, что они считают не в уме, а в калькуляторе?
10: В калькуляторе меньше вероятности ошибиться. Конечно же, да, нужно уметь считать в уме, но сказать, что в уме всегда точнее, нет. Например, посчитать процент, какой я получу, если мне родители открыли вклад.
9: В тему банковских продуктов, а именно банковские депозиты. Ребенка хочется как-то порадовать тем, что он взрослый, открыть на него депозит, деньги накапливаются. Но вдруг, когда нужно снять, оказывается, что есть определенные ограничения.
10: Здесь я могу сказать, финансовая грамотность родителей в очень удручающем состоянии. Родитель может на себя открыть депозит и класть туда деньги, деньги, зная, что потом он передаст их своему ребенку, но при этом, если необходимо снять, он может это сделать. Если родитель решает открыть депозит на имя своего ребенка, то он должен прочитать про этот банковский продукт все, что про него в банке ему написали. Описание, договор. Если там написано, что вклад открывается на имя ребенка до 18 лет, там распоряжение средствами на нем ограничено или невозможно, то ты должен это понять. Там тебе написали.
9: Что можно сказать о финансовой грамотности родителей, взрослых, нас?
10: К сожалению, очень ко многому нужно стремиться. Давайте скажу мягко так. Помимо уровня самой финансовой грамотности, у родителей часто бывают проблемы взаимодействия с детьми при обсуждении этих тем. С ним не разговаривают, не объясняют. По деятельности нашего федерального методического центра Высшей школы экономики мы повышаем квалификацию педагогов. Часто я спрашиваю, чтобы узнать уровень финансовой грамотности самих педагогов. Мне иногда становится грустно. Я бы сказала так. Нет предела совершенству. Свою финансовую грамотность лучше всегда повышать.
9: Прежде чем повышать финансовую грамотность своих детей, нужно повышать свою финансовую грамотность.
10: Да, конечно.
9: Ну что, Анна, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Теперь мы тоже в теме «Дети и деньги». Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью», а также на всех подкаст-платформах.
6: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
11: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Запомните, этот день обмену и возврату не подлежит. В конце концов, когда волна отступает, становится видно, кто плавает голым. Правило первое. Никогда не теряй деньги. Правило второе. Никогда не забывай первое правило. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM. FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В администрации Новороссийска проходят обыски, в том числе в кабинете главы города Андрея Кравченко. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах Краснодарского края. Силовики изымают документы, передает РЕН-ТВ со ссылкой на источник. Причины и детали происходящего не раскрываются, официальных комментариев от мэрии и следственных органов пока нет. По данным ТАСС, происходящее связано с деятельностью футбольного клуба «Черноморец». По информации портала 93.ru, обыски проходят и в кабинетах других сотрудников городской администрации. Источник издания сообщил, что задержанных на момент публикации не было. Президент Владимир Путин ратифицировал соглашение с Индией о временной работе граждан одного государства на территории другого. Оно рассчитано на 5 лет. Согласно договору, работники должны получить разрешение, чтобы трудиться на определенном предприятии. При этом оплата и другие условия не должны быть менее благоприятными, чем у жителей принимающего государства. После истечения действия разрешения на работу или его аннулирования, иностранный работник должен покинуть страну. Росавиация одобрила расширение назначенного ресурса самолетов сухой Суперджет 100 с двигателем САМ-146 и с увеличенной дальностью. Они получили одобрение главного изменения типовой конструкции. Так, количество полетов выросло с 15 тысяч до 20 тысяч, летных часов с 25 тысяч до 40 тысяч, срок эксплуатации с 15 до 20 лет. Увеличение ресурсных ограничений выполняется по результатам расчетов, ресурсных испытаний натурных конструкций, обобщения опыта эксплуатации, выполняемых разработчиком самолета, отметили в Росавиации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Яндекс восстанавливает работу сервисов, но запустить их в полном объеме пока не получается. Некоторые по-прежнему сбоят, подтвердили слушатели Бизнес FM. Что удалось подключить и сколько времени потребуется, чтобы вернуть к жизни остальное? Подробности через минуту. Минцифры хочет отрегулировать работу виртуальных мобильных операторов, внедренных банками в свои экосистемы. Чтобы привлечь новых клиентов, те субсидируют тарифы на связь до уровня себестоимости. Из-за этого демпинга крупные мобильные операторы теряют абонентов и деньги на развитие сетей. Каким может быть выход? Ловит поймали на ограничении конкуренции. ФАС решила оштрафовать провайдера и владеющую им группу ПИК за недопуск других интернет-операторов в дома застройщика. Это уже не первый случай создания ПИКом искусственной монополии на интернет-услуги. Насколько чувствительными будут санкции? Об этом и многом другом в эфире Бизнес FM. Некоторые сервисы Яндекса возвращаются к штатной работе, но многое по-прежнему работает с ограничениями. Об этом пишут наши слушатели в каналах Бизнес FM в Макс, Телеграм и ВК. Например, приложение Яндекс Пэй сейчас открывается, но пользователь видит только свой баланс на карте. Ничего сделать с этими деньгами он не может, и так со вчерашнего дня, рассказывает москвич Денис.
14: Ближе к ночи попытался в очередной раз зайти в Яндекс.Пэй, и там уже отображалась сумма, сколько у тебя на счету и сколько непосредственно на карте. Но возможность что-то оплатить деньгами или перевести в другой банк пока отсутствует. И сколько это будет продолжаться, пока непонятно. Поэтому я сейчас живу на средства супруги, так сказать, Альфонс.
2: Денис, слушатель Бизнес FM. Еще один из слушателей написал нам в ВК, что вчера были проблемы с почтой Яндекса. Не приходили письма из почтовых ящиков Gmail, а также проверочные коды от зарубежных сервисов, таких как Steam. Сейчас ситуация с доставкой писем стала лучше, но проблемы по-прежнему есть. И, как отмечает наш подписчик, это тревожит, поскольку к Яндекс почте у него привязаны все кабинеты и аккаунты. Что касается сервиса заказа такси, то, по крайней мере, в Москве сейчас ситуация налаживается, говорит таксист Петр Буга.
15: Вчера 5 заказов подряд, отмена были. Не могли дозвониться до пассажиров. Пассажиры до нас не могли дозвониться. Я случайно у гостиницы «Космос» взял заказ. Звоню, никто не отвечает. Ко мне подходит человек, говорит, вы свободны, а то мне на ясный проезд. Я говорю, я вас жду на ясный проезд. А у него система все еще искала машину. Короче, было очень все плохо. Сегодня нормализовалось. Единственное, что неудобно, они навигацию перевели на Яндекс.Карты. И мы выходим из приложения, когда уже навигация включена. Мы не видим ни коэффициентов, ничего абсолютно. Да так, в принципе, можно работать.
16: А безналичное оплате? Это же частая история, когда карты оплачивают поездку.
15: Проходит, все проходит абсолютно, накапливается на счету. У меня просто раз в сутки выплата, и на вторые сутки вот сегодняшние деньги завтра мне придут. Вчера оплата пришла за позавчерашний день. Сейчас стоимость как бы плюсуется, все хорошо, все нормально.
2: Петр, таксист из Москвы, в петербургском аэропорту Пулково. Ночью многие пассажиры не могли уехать в город, и из-за сбоя в работе такси сообщает Фонтанка. Приложение Яндекса не работало в сервисе «Везет», где частью активов тоже владеет Яндекс. Приложение также не находило машины, а на стойке вызова такси на вопрос «Что делать и как быть?» ответили «Никак». Петербургский таксист Михаил работал этой ночью и подтверждает, ситуация с заказами была сложной. Вот что он рассказал Бизнес FM.
17: Яндекс, он пытается работать, но половина функций недоступна, заказы приходят непонятно каким образом, непонятно как. Пассажиры в своем приложении не видят водителей. Едешь, потом звонишь, говоришь, что приехал, сегодня ничего не изменилось, то есть заказы, то нет заказов. Ну, видимо, люди уже немножко подсообразили, что оно все не работает, и поэтому, когда заказ там приходит, они сами звонят. Едет ли водитель вообще? С ценообразованием непонятно. На этой же поездке может стоить там и 200 рублей, и 1200 рублей. В один и тот же момент, то есть нету там какого-то стабильного, как раньше это было.
4: Московский таксист говорит, что переключается на Яндекс.Карты. И это очень неудобно, потому что вот он не видит коэффициента. У вас та же ситуация?
17: Да, все то же самое. То есть не видно повышенного спроса на карте. Переключается на Яндекс.Карты, да, либо Яндекс.Навигатора. Они в связи с тем, что навигация в целом плохо работает, тоже неудобно. То там не так давно работает такси. Там, естественно, конечно, это проблема. И я думаю, что некоторые водители даже могут и никуда не поехать, потому что не могут сориентироваться, куда это ехать.
2: Михаил, таксист из Петербурга. Цены на Яндекс.Такси в Екатеринбурге в понедельник утром улетели в космос, пишут местные СМИ. Таксисты утверждают, что цена увеличилась из-за дефицита водителей. Из-за сбоев не работает навигатор, а передвигаться по памяти могут не все. Курьер Иван рассказал, что ситуация с заказами и оплатой пока остается неопределенной. Сегодня заказ, который он выполнил, не отобразился в системе. Иван предполагает, что выполненные заказы все равно зафиксируются и деньги за них потом перечислят, но пока опасается так работать.
18: Вот я сегодня вышел на линию, сделал заказ, отвез, забрал, привез все по стандарту. А он у меня нигде не отображается, его нигде нету, оплаты нету. Я им написал в службу поддержки, поэтому я перестал выполнять заказы, потому что состояние подвешенное, я не понимаю, как стоит вообще работать сейчас пока или стоит приостановить работу. Я вам могу сказать, что заказы, они сыпятся просто как безостановочно, как из коробки. Но нету четкого понимания, как будет выглядеть оплата. Они предупредили, что их карты не работают, которые привязываются напрямик. У меня была карта Яндекс.Про, на которую поступают моментально выплаты. Сейчас мне пришлось подключить карту ВТБ через СБП. Я звонил даже в ВТБ и узнавал, есть ли какие-то платежи в обработке. Они мне сказали, что от Яндекса ничего не исходит вообще.
2: Иван, курьер. С другой проблемой столкнулся Юрий, продавец мебели на Яндекс.Маркете. Система не дает сформировать этикетки, которые нужно наклеить на коробки, чтобы отправить покупателям, рассказывает он.
19: Заказы обработать фактически невозможно. Мы склеим этикетку на каждую коробку. И, соответственно, по этой этикетке Яндекс.Маркет уже, когда мы ему привозим сканеры. Сейчас, то есть, вот Яндекс, я сформировать этикетку невозможно. Соответственно, Яндекс.Маркет не примет. То есть фактически не распознает этот товар. На данный момент, ну, формируем, ждем до завтра. Они обещают, что никак это не скажется ни на каких там штрафах, отгрузках. Но как это будет на самом деле, пока что неизвестно. И так дальше продолжать работу. Ну, надеемся, что в скором времени восстановим.
2: Юрий, продавец на Яндекс.Маркете. Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите центров обработки данных, сообщил глава министерства Максуд Шадаев. О том, какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса, в середине часа на Бизнес-ФМ. Группа ПИК и ее провайдер Ловит будут оштрафованы за ограничение конкуренции в своих ЖК и недопуск других операторов. Об этом заявила Федеральная антимонопольная служба. Для должностных лиц управляющих компаний ПИК предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до 3 лет. А оператору Ловител, бренд Ловит, грозит оборотный штраф до 15% выручки. Поводом для разбирательства стали жалобы других интернет-провайдеров на ограничение доступа в жилые комплексы ПИК. О проблеме заговорили, когда весной прошлого года была DDoS-атака на оператора Ловит, и жители домов ПИК на несколько дней остались без интернета. Ранее ФАС обязала устранить нарушения, и предписания были выполнены, но теперь операторы сообщают о новых препятствиях. Ограничение доступа к кабельным вводам со стороны лиц, не входящих в группу ПИК, продолжает гендиректор группы компании Комньюз Леонид Коник.
20: Оборотный штраф, штраф серьезный, и едва ли группа ПИК хотела бы подобный штраф получить. История имеет корни еще в 2025 году, тогда Федеральная антимонопольная служба уже возбуждала дело против компании ПИК за недопуск альтернативных операторов связи, интернет-провайдеров в построенные ею дома. Причем во всех этих домах действует дочерняя компания ПИКа под названием Ловит, дочерний оператор. В прошлом году казалось, что история подошла к концу. ПИК разработал и опубликовал порядок доступа к кабельной канализации за, как было там сказано, обоснованную плату, но судя по тому, что несколько операторов обратились в ФАС с жалобами на ПИК, снова бумага правила доступа есть, а самого доступа по-прежнему нет. Правда, не все черное и все белое. Нельзя сказать, что хорошие только операторы, а плохие всегда управляющие компании. Потому что закон о недискриминационном доступе в многоквартирные жилые дома и связанные с ним правила доступа операторов в такие дома никак не регламентируют количество провайдеров, которые управляющая компания обязана допустить. И если мы предположим, что сотня операторов захочет работать в каком-то доме, формально по букве закона управляющая компания обязана всю эту сотню допустить. Но мы прекрасно понимаем, что если в доме нету какой-то единой телеком-инфраструктуры, а в подавляющем большинстве домов такой телеком-инфраструктуры нет, то каждый оператор, придя в дом, начинает тащить по лестничным маршам, по каким-то коридорам свои провода или кабели. Все-таки надо удовлетворить интересы не только операторов связи, но и управляющих компаний, да, в общем-то, и жильцов. Наверное, они не обрадуются, если увидят чудовищные мотки проводов по всему дому.
2: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Сам ПИК с самого начала отвергал обвинения в препятствиях в доступе интернет-провайдеров в свои ЖК. По его данным, в домах работает как минимум 20 операторов, а Ловит даже не везде представлен. Как маркировка звонков уменьшила количество спама? Спойлер – никак. Наш слушатель Максим написал в директ телеграм-канала BFM, что после ремонта бытовой техники за полчаса получил 19 звонков. Все были промаркированы, но каждый раз поступали с нового номера. Кто звонит, понятно, а вот как от этого избавиться – нет, говорит Максим.
0: Личный опыт.
21: Я столкнулся с такой ситуацией, что обратился за ремонтом бытовой техники в одну известную питерскую компанию «Ледремонт». Все отремонтировали, но сейчас я попал в ситуацию бесконечных рекламных звонков. Они все промаркированы как компания «Ленремонт», но за последние полчаса я получил уже 19 звонков, и они продолжают идти с разных номеров. Их невозможно заблокировать, потому что каждый новый звонок идет с нового номера. Невозможно дослушать сообщение до конца, чтобы это прекратилось. Дослушивая до конца, попадаешь на оператор говорит, что ничего сделать с этим не может. Вешаешь трубку, через 2 минуты новый звонок. Поэтому вот маркировка мне лишь позволяет понять, кто мне звонит, но никак не позволяет от этого избавиться. Попытался через мобильное приложение обратиться к оператору сотовой связи, услугами которого я пользуюсь, но живых людей там нет на линии, только робот. Робот позволяет отказаться исключительно от рассылки рекламных сообщений и звонков только самой компании мобильного оператора. Все относительно рекламных рассылок и навязчивых звонков, к сожалению, это прекратить просто невозможно.
2: Максим, слушатель Бизнес ФМ. По закону отказаться от массовых звонков можно с сентября прошлого года. Такое право россиянам дал закон о борьбе с телефонным мошенничеством. По идее, достаточно подать заявление своему мобильному оператору лично или онлайн, и уже со следующего дня массовые звонки должны прекратиться. Но, правда, есть нюанс. Заблокировать только одну компанию нельзя. Запрет действует сразу на все массовые вызовы. Причем, какие звонки считать массовыми, операторы решают сами. А если компания продолжает звонить с рекламой, несмотря на требование прекратить, можно пожаловаться в ФАС. Штраф для юрлиц до 1 000 000 рублей.
22: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии Пауэрбанк ПСБ.
23: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
24: Предложение ограничено.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Дура Лекс, но это Лекс.
1: Невероятные законы в реальных штрафах.
3: $10,000 штрафа и 10 лет тюрьмы ждет тех, кто вступает в противоестественные сексуальные отношения в американском штате Миссисипи. Причем, что под этим подразумевается, в запрете не сказано. И хотя язык не повернется назвать этот закон «столпом демократии и либерализма», отменять его никто не собирается. Дура Лекс. Но это Лекс на Бизнес FM.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
7: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Более 30 объектов культурного наследия добавили на инвестиционную карту Нижегородской области. Сейчас на ней доступно 45 таких площадок для инвестирования в 19 муниципалитетах. В карточках объектов потенциальные инвесторы могут ознакомиться с основными характеристиками зданий, их состоянием и предлагаемым способом вовлечения. Интерактивная региональная инвестиционная карта представляет собой двуязычную публичную карту Нижегородской области, на которой размещаются сведения об инвестиционных площадках, объектах недвижимости, существующих в территориях опережающего развития и особых экономических зонах, а также транспортной инфраструктуре, полезных ископаемых и мерах поддержки. Кроме того, в нее интегрирована кадастровая карта, которая представлена как дополнительный слой. В дальнейшем планируется провести интеграцию инвестиционной карты с профильными сервисами, порталом исторической недвижимости региона и платформой «Наследие Дома РФ», рассказал генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. Правительство Нижегородской области, Ассоциация Руссофт и Индороссийский технологический хаб «Иннопрактика» разработали стандарт экспортной готовности, который поможет IT-компаниям подготовиться к работе на рынке Индии. Для оценки готовности бизнесу нужно подать заявку в Горький Тех и получить чек-лист. Компания должна указать сведения о финансовой устойчивости, зарубежном опыте, правах на продукт, сертификатах и плане выхода на рынок. Также ей предстоит оформить цифровой паспорт с описанием продуктов, проектов и желаемого формата сотрудничества. От пилотного проекта лицензирования до передачи технологий или создание совместного предприятия. Эксперты проверят сведения и составят перечень необходимых доработок. При положительной оценке компания сможет получить помощь в переговорах с индийскими заказчиками, запуске пилотных проектов и адаптации продукта к местному рынку. В Нижнем Новгороде завершили все 78 инициатив по программе «Вам решать». Стоимость работ превысила 300 миллионов рублей. Благодаря губернаторскому проекту инициативного бюджетирования в этом году в городе дополнительно отремонтировали 25 участков дорог, установили во дворах 10 детских и 2 спортивные площадки. Обновления затронули и образовательные организации. В некоторых школах и детсадах появились новые дорожки, актовые спортивные залы, беговые дорожки, мини-стадионы, футбольное поле, а также волейбольные и хоккейные площадки. До 1 ноября продолжается выбор из 93 инициатив, выдвинутых на будущий год. Поддержать любую из них можно на сайте вам.голосза.ру или в чат-боте в МАКС. Нижегородский областной суд вернул в федеральную собственность земельные участки на берегу Волги. Иск подал Нижегородский межрайонный природоохранный прокурор в интересах государства и неопределенного круга лиц. Назначенная экспертиза позволила определить границы спорных земель. Коллегия установила, что они сформированы и зарегистрированы в пределах береговой линии береговой полосы Волги, где частная собственность недопустима. Эта территория должна обеспечивать свободный доступ к воде, ограничения на ее использование, безопасность судоходства. Площадь и точное расположение участков не уточняются. Билл Гейтс предупредил об угрозах искусственного интеллекта. Уже в следующем году человечество может столкнуться с множеством неприятных последствий. В интервью CNN сооснователь Microsoft сказал, что главная опасность сейчас связана не с тем, что ИИ выйдет из-под контроля, а с его использованием злоумышленниками. Особую угрозу Гейтс видит в кибератаках. Бизнесмен считает, что государствам нужно создавать специальные органы, которые будут следить за безопасностью нейросетей. Гейтс призвал политиков и природоохранные органы активнее заниматься вопросом регулирования искусственного интеллекта. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
24: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
5: Погода.
26: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и +13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 13. Днем ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов.
6: Валюта.
26: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 10 октября. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 67 копеек. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
10: Предприниматели приглашают на семинар по актуальным вопросам маркировки «Честный знак» в Кавернине. Встреча состоится 16 октября. На семинаре подробно разберут алгоритмы взаимодействия с системой, автоштрафы, маркировку остатков и товаров ручной работы. В завершении встречи организуют индивидуальные консультации для предпринимателей. К участию приглашают юридические лица, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области, а также физических лиц, заинтересованных в запуске своего дела. Участие в семинаре бесплатное. Чтобы присоединиться, необходимо до 15 октября пройти предварительную регистрацию. Количество мест не ограничено, мероприятие запрещено для детей. Российский рынок акций открылся взлетом. На старте торгов индекса Мосбиржи РТС поднялись почти на 3,5%. Рост произошел на фоне телефонного разговора президентов России и США. Они договорились о поставках российского дизельного топлива в Америку и на международные рынки. Сильнее всего утром подорожали акции крупных нефтегазовых компаний. При этом бумаги Яндекса подешевели на 3,5%. Это связано с недавними атаками беспилотников на дата-центры компании в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. В результате повреждений часть сервисов Яндекса стала недоступна пользователям. Компания «Теплосети» проводит плановые работы по реконструкции тепловой сети в Автозаводском районе. Цель проекта – переход от устаревшей однотрубной системы к современной циркуляционной системе горячего водоснабжения. Одновременно идут работы по замене трубопроводов отопления ГВС на двух участках проспектов Молодежной и Ильича. Новые трубы со сроком службы до 50 лет – это современный стандарт, который повышает надежность работы сети. На период проведения активных фаз работ подача теплоснабжения ГВС для потребителей организована по резервным веткам. После завершения работы будет обеспечена непрерывная циркуляция воды в 51 зданий, жилых домах и социальных объектах на улицах Краснодонцев, Ватутина, Лоскутова, Челюскинцев, Школьной, а также на проспектах Ильича и Молодежной. Полная реконструкция тепловой сети на данном участке рассчитана до конца 2027 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. И снова аномальный массовый заказ на Озон. На этот раз селлер из Екатеринбурга пожаловалась, что у нее на маркетплейсе дважды скупили весь товар, полиэтиленовую пленку для ремонта. После доставки в отдаленные регионы товар не выкупили. Озон возложил издержки за логистику на продавца. Продолжит Светлана Чередникова.
11: Мошеннические атаки на продавцов Озон продолжаются. Антифрод-система маркетплейса, похоже, не всегда может распознать, что на сайте злоумышленники. Лидия из Екатеринбурга торгует на Озон полиэтиленовой пленкой для ремонта и говорит, что обычно ее покупают не более чем по 12 рулонов. Но 13 сентября с 2 часов ночи до утра вдруг скупили 3000 единиц товара на сумму более 3 миллионов, причем с одного аккаунта. Увезли товар в Иркутск. На ПВЗ пленка так и не дождалась своего покупателя. Возвращать рулоны на склад пришлось за счет продавца. При этом Лидия распознала мошенников сразу, как только посыпались уведомления о сотнях заказов с одного аккаунта, и пожаловалась в техподдержку. Там утверждали, что покупатель проверенный и беспокоиться не о чем. Спустя 3 недели атака повторилась, рассказала селлер Бизнес ФМ.
12: Утром я просыпаюсь, смотрю, у меня весь магазин под ноль выкуплен. Я им сразу отправила претензии, чтобы они отменили этот заказ. Они сказали, нет, все хорошо, покупатель проверен. Но при этом на следующий день они убирают постоплату в моей категории. Я спрашиваю у них, связано ли это с моей ситуацией. На что они мне сказали, нет, с моей ситуацией это не связано. Просто они меняют категории. Через 3 недели я обратно восстановила продажи, пополнила остатки. И как только у меня восстановились продажи, опять ночью, в 2 часа ночи, у меня скупает другой человек с одного аккаунта все товары под ноль, но уже на большую сумму, 4 миллиона. Ну, я дальше пишу претензии, отправила досудебно. Никакого ответа от поддержки нет, одни отписки. Продажи у меня полностью упали, процент выкупа был 93, сейчас 47. Восстанавливать они его не собираются. Сейчас они сказали, что они признали, что эти покупатели нарушили условия. основе и приняли к ним меры. Но по отношению ко мне ничего, то есть никаких списаний логистики, обратной логистики. Я их прошу хотя бы сделать настройку на мой магазин. В одни руки лимит.
11: По словам Лидии, если бы была такая настройка, как ограничение по количеству товара в одни руки, то проблема бы отпала сама собой. Но в техподдержке ей отвечают, что такой настройки нет. Интересно, что закрытие постоплаты по товарам мошенников, которые, как уверена Лидия, действуют по заказу конкурентов, никак не остановило. Во время второй атаки они оплатили весь товар с другого уже нового аккаунта и оформили заказ уже в Мурманск, а потом просто оформили отмену. Товар, конечно, как водится, отлежался на ПВЗ приличный срок. Только после этого в Озоне заявили, что приняли меры к недобросовестным покупателям. Подробностей не уточнили, обычно их блокируют. Наша редакция снова обратилась в пресс-службу Озон за разъяснениями. Там сказали, что уже отвечали нам по такой же жалобе продавца из Санкт-Петербурга, и больше сказать нечего. Нам разрешили использовать ответ по предыдущему случаю.
4: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. Для покупателей с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 кг и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифрод-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей, слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
11: На продавца из Санкт-Петербурга было 3 таких же атаки, как у Лидии. Товар тоже увозили в отдаленные города и даже в деревни, где в ПВЗ только разводили руками, когда видели такое количество товаров. Логистика по возврату тоже легла на плечи селлера. Пострадавшие от действий злоумышленников уже нашли друг друга, объединились в общий чат и готовят коллективный иск к Озон. Как сказала Лидия, таких, как она, уже 12 человек. Ранее мы сообщали, что проблема эта тянется уже не первый год. Светлана Чередникова, Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
25: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
13: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
14: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
15: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
16: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
17: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
18: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
27: «Агат». Покупай выгодно.

0: машинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: За чистую монету. Денежные приметы на «Бизнес FM».
3: В некоторых странах Европы, например, в Венгрии, в новогоднюю ночь принято есть чечевицу. Оказывается, это талисман, который приносит в дом богатство. Как только часы пробьют полночь, все как один принимаются за чечевицу, даже если праздник проходит в дорогом ресторане. Венгры уверены, чем больше бобов лежит в тарелке, тем больше денег будет в кошельке.
2: За чистую монету на «Бизнес FM».
1: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Посольство России в Непале обратилось к местным властям с просьбой эвакуировать на вертолете застрявших в горах россиян. Об этом сообщили РИА Новостям в посольстве России в Катманду. Группа из 9 российских туристов, совершавших трекинг вокруг горы Манаслу, не может выбраться из деревни Джагат из-за наводнения. Вода разрушила дороги и тропы. Прямой угрозы жизни и здоровью российских граждан нет, но условия для ночлега там плохие. Основной опцией выхода из ситуации является эвакуация на вертолете, но собственных денег на это у туристов нет. Саудовская Аравия намерена решительно ответить на атаки хуситов, в том числе на международный аэропорт Эр-Рияда. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдул-Азиз бин Салман на конференции в саудовской столице, передает Straits Times. По его словам, нападения стали испытанием для инфраструктуры, государственных институтов и устойчивости королевства. О каких именно ответных мерах идет речь, он не уточнил. Между тем, Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники в Эр-Рияде, что у Саудовской Аравии заканчиваются перехватчики для ракет хуситов. А наследный принц и фактически глава государства Мухаммед бин Салман вынужден перемещаться между хорошо охраняемыми дворцами с бункерами, чтобы избежать попадания под удары. Несколько сотен супермаркетов и магазинов во Франции подверглись кибератаке минувшей ночью, сообщает BFM TV. По предварительным данным, хакеры получили удаленный доступ к системам управления холодильным оборудованием датского производителя Danfoss. Они принудительно включили функцию разморозки, установив температуру 50 градусов. В результате оборудование не охлаждало, а нагревало продукты в течение нескольких часов. По оценкам BFM TV, потери продавцов по всей стране могут исчисляться миллионами евро. Прокуратура Парижа начала расследование. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.

0: компании и физлиц. В планах также введение для россиян шенгенских виз ограниченного действия. Они не позволят выезжать за пределы стран, указанных в визе. Минцифры совместно с военными решает вопрос по защите центров обработки данных, сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. После серии атак на ЦОДы Яндекса компания отчиталась о частичном восстановлении работы сервисов. Какие меры могут быть предприняты, чтобы оградить их от новых ударов? Сколько времени это займет и сколько будет стоить? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Кремлю пока нечего сообщить насчет энергетического перемирия. Контакты по этой теме продолжаются. Москва проинформирует, когда будет что сказать, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он ответил на предложение Владимира Зеленского устроить перемирие на 60 дней для президентских выборов на Украине. Песков ответил, что Россия неоднократно говорила, что хочет не перемирия, а долгосрочного мира. Позднее, уже после конференц-колла с журналистами, Кремль прислал дополнение. В нем Дмитрий Песков заявил, что президент России готов прекратить удары по Украине на один день для проведения выборов.
1: Реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а нужно для того, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов.
0: Дмитрий Песков. Накануне Трамп сообщил в соцсетях, что Россия и Украина достигли соглашения об энергетическом перемирии, но ни Киев, ни Москва это не подтвердили. Зеленский заявил, что Киев остановит атаки по НПЗ, когда Россия прекратит бить по инфраструктуре, и предложил Трампу заключить сделку по дизелю с Украиной вместо России, поскольку, цитата, «это от украинских ударов зависит работа российских НПЗ». Неясная ситуация пока и с визитом Уиткофа и Кушнера в Москву. По данным СМИ, она отложена в ожидании определенной реакции Киева и европейцев для четкого предложения Кремлю по перемирию. По данным «Нью-Йорк Таймс», у США есть предложение для побуждения Москвы, в частности, разморозка российских активов и продажа активов «Лукойла». Что касается реакции Европы, то сегодня ЕС ввел новые санкции против обширного списка российских компаний физлиц, в том числе против застройщика «Самолет», Горьковского автозавода и компании «Газовые турбины». ЕС хотят также ввести и урезанные визы для россиян. Вместо обычного шенгена туристам собираются выдавать визы LTV, которые ограничат перемещение россиян территорией указанных в них стран. Инициативу рассмотрят в Брюсселе 14 октября. Мы обсудили все это с политологом Георгием Бовтом. С ним беседовала Елизавета Сглавуца.
2: Кремль прислал уточнение. Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев решит их провести, это заявил Песков. Что можно сказать?
3: Зеленский откажется от таких условий. Невозможно провести избирательную кампанию, невозможно организовать избирательные участки, невозможно организовать голосование для тех, кто находится за рубежом. А это миллионы украинцев. Ну и кроме того, там целый ряд законов украинских просто требуют кампанию проводить 90 дней, а не 60 вообще-то. Потом нужно отменять военное положение, ну и так далее. Он не будет это делать и ответить отказом, я думаю, уже сегодня.
2: Снова несогласованный заявление сторон по энергетическому перемирию. Вот у Трампа оно уже наступило. Киев отрицает, Москва не комментирует, но хотя бы отмечает, что контакты идут. Ну, Трамп поторопился опять.
3: Да, перемирия никакого нет. И Зеленский его отвергает просто более решительно. А Москва тоже, по сути дела, говорит нет, но не хочет Трампу говорить, что она отвергает его предложение. Поэтому ответственность за срыв при такой риторике и при таком риторическом раскладе как бы остается на Зеленском. В глазах Трампа, во всяком случае, это выглядит так со стороны.
2: Еще много заявлений у Зеленского про дизельную сделку и про энергоперемирие. И множество звонков европейцам, судя по всему, пытается вновь заручиться максимальной поддержкой.
3: Он ее и получит. Какой-то формат ограниченного, там, частичного прекращения огня, который называется энергетическим перемирием, чисто гипотетически может быть достигнут, но просто Киев и Москва настолько по-разному его понимают, что пока непонятно, где может лежать плоскость для компромисса. Ведь Зеленский говорит, что это вся инфраструктура. Москва тоже понимает это шире, чем, так сказать, удары по НПЗ. Это еще и нефтеэкспорт, и снятие санкций. Поэтому очень сложно договориться. И к тому же, чисто технически, вот такое условное энергетическое перемирие очень трудно соблюдать. Поскольку что там куда прилетело намеренно, а что куда упало случайно, это никто не разберет. И попытки достичь такого энергетического перемирия в начале 2025 года, зимой как раз на месяц его

0: нарушение, оно сорвалось. Потому что чуть ли не каждый день были нарушения.
1: А поездка Вытков в Москву, как считаете, почему задерживается вообще? Состоится ли она?
0: Потому что она бесполезна в таких условиях. По секундочке они уже поели, делать больше нечего.
1: Реакция Европы здесь. Вот как раз новый пакет принят Евросоюзом. Пакет санкций, ужесточение по визам. Ну, видимо, такая реакция, да, на все это?
0: Позиция Европы простая и последовательная по-своему. Она жесткая. С Россией пока нельзя идти на компромисс, поскольку Россия, по мнению Европы, не идет ни на какие тоже компромиссы. Может быть, Европа согласилась бы на прекращение огня по линии фронта, но на какие-то вот такие частичные уступки, там перемирия нет, Европа не готова их гарантировать.
1: Если посмотреть на санкции в отношении россиян, что туристам можно будет перемещаться по определенным странам, а не по всему Евросоюзу, насколько это вероятно?
0: Более чем вероятно. Ну, практика такая уже, кстати, была. Она не носила массовый характер, носила такой индивидуальный характер. Вот тебе виза, там, скажем, в Германию, и только в Германию будешь ездить, больше никуда. И через Германию въезжать, через Германию выезжать, и за пределы нее не выезжать. Конечно, там свободное перемещение, но велика вероятность, что какие-нибудь полицейские, завидев русского, которого видно обычно издалека, просто арестуют и депортируют, если он нарушит этот запрет. Ну, еще только, чтобы унизить до конца, надо еще только GPS-трекеры на ногу при въезде в шенгенскую зону вешать и следить, как они перемещаются, эти туристы.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает», с ним беседовала Елизавета Сглавуца. Премьер Польши Дональд Туск осудил дизельную сделку Трампа за, цитата, «ценные подарки Путину». А глава МИД Польши Сикорский призвал страны ЕС закрыть российские консульства и ограничить передвижение дипломатов. Он предложил обязать россиян въезжать в ЕС только с биометрическими загранпаспортами. Канцлер Германии Мерц заявил, что сделка по дизельному топливу для Германии невозможна и что необходимо ужесточить санкции против России. Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите центров обработки данных, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой, и то, что эти сервисы продолжают функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, отметил он. Ряд российских ЦОД уже приступило к модернизации системы защиты внешнего оборудования, а также начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА, пишет Коммерсант со ссылкой на источники на рынке. По их оценке, поставки нового оборудования в атакованных дата-центрах Яндекса могут занять до полугода. Ради ускорения восстановления компания, вероятно, будет закупать оборудование через разные каналы, в том числе зарубежные, и железо на какое-то время подорожает. О том, насколько реалистичны прогнозы и какие меры по защите могут предпринять ЦОДы, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.
3: Мы не знаем, какими каналами Яндекс будет закупать новое оборудование, новые чипы. Возможно, что-то будет делаться официально, и тогда это может затянуться. Возможно, это будет делаться неофициально через различные зарубежные дочки Яндекса, и тогда это может быть чуть побыстрее. Но учитывая, что сегодня на мировом рынке существует достаточно серьезный спрос, местами даже дефицит на высокопроизводительную электронику, на системы хранения, на память и так далее, которые требуются для искусственного интеллекта, то да, такие прогнозы полгода и больше, они вполне обоснованы.
4: Многие СМИ пишут о том, что ряд российских ЦОД уже приступили к модернизации систем защиты внешнего инженерно-технологического оборудования и начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА. Какого рода может быть это оборудование, системы защиты, насколько это все дорого?
3: Это могут быть как сетки, которые используют те же самые нефтеперерабатывающие заводы, это могут быть активные средства подавления радиоэлектронной борьбы, то есть так называемое антидроновое оружие, которое тоже может стоить достаточно больших сумм, от десятков тысяч долларов и выше. Это могут быть какие-то и иные меры, связанные с защитой центров обработки данных, но без понимания четких спецификаций и стратегии, по которым компании пошли, особенно в конце года, когда многие бюджеты уже потрачены. Сейчас очень сложно говорить о конкретных суммах.
4: Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите ЦОДов. Есть ли надежда, как это расценивать в ключе помощи государства компаниям?
3: Безусловно, надежда есть. Вопрос только в том, как Минобороны планируют защищать центр обработки данных, потому что у Минобороны специфические подходы к защите, поэтому владельцы ЦОДов им может не понравиться выбранная стратегия.
2: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. У сервисов Яндекса снова масштабные сбои, жалоб от пользователей уже тысячи. С перебоями работают работают Яндекс.Телемост, Яндекс.Пэй, Почта, Мессенджер, Такси, Диск, Директ, а также сбоят приложения, использующие дата-центры Яндекса, Аптека.ру, Магнит, Вкусная точка и другие. О вариантах защиты дата-центров говорит директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, бывший замминистра связи Илья Масух.
5: Коды должны быть живучими. Другое дело, может, кто-то не учитывал такую модель угроз, но вообще-то история, термин «катастрофоустойчивость» — это как раз из области ЦОДа, строения. И он, этот термин, честно вам скажу, лет 25 я его и слышал, и даже использовал, ну, с точки зрения создания ЦОДа. Поэтому такие катастрофы должны быть, в общем-то, запрогнозированы при строительстве и при проектировании. И это было всегда. Поэтому сейчас сетовать, конечно, на то, что забыли, не ожидали, это надо сказать, что это определенная недоработка. А с точки зрения защиты и обеспечения живучести, ну, надо, безусловно, делать определенные системы. Они были сделаны где-то, ну, значит, не до конца, а слишком большая централизация. Как мы видим, Яндекс, его чести к его айтишникам, умудряется восстанавливать. И сейчас вот прямо видно, что сегодня с утра один сервис не работал, а вот днем заработал уже. Процесс идет. Другое дело, что на будущее надо, конечно, строить прямо катастрофоустойчивую системы. И, может быть, избегать такой излишней централизации и использовать RIP-технологии какие-то такие, ну, более уменьшенные уязвимые точки.
2: Илья Масух, директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ. Акции Яндекса обвалились после атаки на третий дата-центр. Они снижались и вчера на воскресных торгах, а сегодня утром продолжили падение. В моменте оно было больше 5,5% к уровню закрытия пятницы.
6: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
6: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
9: Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы. А подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
6: История денег на Бизнес FM.
7: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
10: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
7: Компании и корпорации.
11: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
11: Почта России получит доп. Средства за счет повышения комиссии за доставку пенсий. О мерах поддержки компании на следующий год сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев в Госдуме. Сейчас комиссия едва превышает 1%, а в следующем году она вырастет до 1,5%. Эти средства пойдут на стабилизацию и развитие компании. Шадаев пояснил, что комиссия привязана к размеру пенсии, но число получающих выплаты наличными сокращается, а количество почтальонов уменьшать не планируется. Основатель «Игроника» Никита Пипко создает холдинг «Кит-1217» и планирует вывести его на IPO. Размещение 20-25% акций на Мосбирже планируется в течение 6-18 месяцев, рассматривается и при IPO. EBITDA группы в этом году ожидается около 2,7 миллиардов рублей, оценка бизнеса более 15 миллиардов рублей. Деньги от размещения останутся в бизнесе и пойдут на масштабирование. Контроль семьи основателя намерена сохранить. Основатель холдинга подчеркивает, что масштаб не самоцель, важнее открываемые им возможности. Холдинг задуман как единственная платформа корпоративного управления, объединяющая сильные самостоятельные компании с сохранением их индивидуальности. При реализации таких планов Кит-1217 станет первой публичной компанией на российском рекламном рынке. Росстандарт запретил продажи в России ряда китайских грузовиков «Донфэн», «Фотон», «Джак» и других. По итогам внеплановых проверок ведомство нашло нарушение требований к тормозам, ремням безопасности и защите кабин. Представители завода уже приостановили продажи.
12: IPO.
11: Tencent планирует разместить облигации на 5 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. По данным агентства, привлеченные средства китайский технологический гигант направит на финансирование капзатрат в сфере искусственного интеллекта. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
13: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
14: Любимая, там дождь. Возьми такси.
13: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
15: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
16: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: 17.47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Цена марки «Brent» выросла почти до $107 за баррель. По оценке Bloomberg, котировки растут на фоне ударов по объектам в Саудовской Аравии и заявлений Владимира Зеленского о том, что удары по территории России будут продолжаться. Обсудим ситуацию на рынках со старшим персональным брокером БКС «Мир инвестиций» Александром Бартеневым. Он на прямой связи со студией «Бизнес ФМ». Александр, добрый день. Александр?
17: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие между Россией и Украиной не подтвердилось, как мы видим из заявлений Москвы и Киева. Ситуация в Персидском заливе также далека от разрешения. Можем ли мы говорить, что рост цен на нефть, который сейчас наблюдается, это долгосрочная тенденция? Александр? Александр, вы меня слышите? Ну, мы вернемся к теме на рынках чуть позже, а сейчас к другой теме. Десерт за 600 тысяч рублей приготовили в ресторане «Пафос» в Москве. Назвали его «Яблоко раздора». Блюдо претендует на статус самого дорогого в столице. Среди ингредиентов – сливочно-шоколадный мусс с яблочным соком, розовой водой, печеными яблоками и глазурью. Вместе с блюдом гость получит еще и колье с тремя аквамаринами и бриллиантами в белом золоте. Дело в том, что десерт выпустили в коллаборации с ювелирным брендом. И это надежный пиар-ход для обеих сторон. Главное – поставить кричащую цену блюду, и тысячи упоминаний в СМИ обеспечены, говорит основатель и управляющий партнер коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг» Мария Тюменева.
18: На мой взгляд, любые подобные игры с ценами, как ультравысокие, так и ультранизкие, делаются для того, чтобы привлечь внимание и создать ажиотаж, потому что средства массовой информации достаточно активно подхватывают такие новости, и, соответственно, ресторан получает упоминания. И Александр Леонидович Рапопорт с авторком «Бурлака», и ресторан «Манул» со своим сибирским сетом, и в Сочи был кейс в одном из ресторанов, когда частным джетом еду доставляли. Это все все-таки скорее такие пиар-активности. Я сомневаюсь, что будут какие-то большие продажи. Вряд ли на них кто-то рассчитывает, хотя интересно будет потом спросить в ресторан, как все это прошло. Поэтому любые такие вещи, они делаются для того, чтобы люди заговорили о данном проекте. Этот ход уже сработал, потому что мы с вами это обсуждаем.
2: Мария Тюменева, управляющий партнер коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг». Ранее много обсуждений в СМИ вызвал завтрак «Бурлака» в ресторане «Белуга» на Маховой за 88 тысяч рублей. Он состоит из килограмма черной икры. Ну, сейчас мы совершаем новую попытку связаться со старшим персональным брокером БКС «Мир инвестиций» Александром Бартеневым. Обсудим с ним ситуацию на нефтяных рынках. Сегодня цена марки Brent выросла почти до $107 за баррель. Александр Бартенев, еще раз повторю, Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций», на прямой связи со студией «Бизнес ФМ». Александр, еще раз здравствуйте.
12: Добрый вечер.
2: Вы меня слышите хорошо?
12: Прекрасно.
2: И я вас прекрасно. Ну, тогда еще раз повторю свой вопрос. Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной, но оно, похоже, не подтвердилось. Об этом говорят заявления, прозвучавшие и из Москвы, и из Киева. Ситуация в Персидском заливе тоже по-прежнему нехороша, удары по Саудовской Аравии, проблемы с проходом танкеров. Можно ли говорить, что рост цен на нефть, который сейчас наблюдается, это надолго?
12: Да, абсолютно похоже на то, что и рынок не верит теперь словам Трампа. Однако российский рынок акций поверил.
2: Российский рынок акций поверил. Вы имеете в виду то, что индекс на Мосбирже растет, прибавляет сегодня больше 3%, но пока он еще, кажется, не достиг отметки, которая была у нас в пятницу, да, 2400 пунктов, пока он на отметке 2393 пункта держится. И, на ваш взгляд, вот драйверами этого роста явилось что?
12: Ну, здесь, конечно, безусловно, ждали санкции, да, вот тот пакет адских санкций, там, 16 по 18 октября, а объявили о снятии санкций.
2: Вы имеете в виду дизельную сделку?
12: Да, дизельную сделку и перформанс нефтяников в пятницу под закрытие московской биржи и последующий там, рост вот на выходных. И сейчас мы смотрим то, что нефтяники все-таки торгуются выше, чем они стояли на прошлой неделе. И при этом всем еще и сама нефть растет. То есть получается двойной эффект.
2: Но вот этот негативный фон, который обеспечили удары по дата-центрам Яндекса, сообщение Зеленского, что удары по российским НПЗ будут продолжаться. Почему инвесторы не отреагировали на это?
12: Вы знаете, нам кажется, что мы уже почти не воспринимаем там негатив. Любая позитивная новость, сразу на рынке отыгрывается лучше, чем негатив. Хотя по Яндексу, по повреждению ЦОДов, действительно, это была главная новость прошлой недели. До этого было также с Озоном. Но, тем не менее, вот нефтяная сделка, она абсолютно была не в рынке. И динамика как раз об этом и говорит. То есть, грубо говоря, инвесторы сегодня готовы отыгрывать, наверное, то, что еще не в рынке, то где еще не поставлены фишки, где еще рынок не сделал свою ставку.
2: Рубль крепчает на наших глазах. Опять же, какова причина?
12: Ну, все просто. Здесь как раз то, что известно раньше, это скоро начнется опять период продажи высокой экспортной выручки, а высокая нефть – это еще и большая экспортная выручка. Рынок прайсит то, что нефть дорогая, и вот эта выручка, которая будет с период с 20 октября, она будет также в абсолюте большой. При слабом импорте сейчас рубль укрепляется.
2: После налоговых выплат ждать ли разворота?
12: Я думаю, да, потому что рост нефти не бесконечный. И с другой стороны, главный противовес у нас же с другой стороны Минфин. То есть до 6 ноября мы знаем объем покупок, и это все-таки в день достаточно много. Чуть больше 12 миллиардов в день покупки валюты. Поэтому здесь спрос точно есть.
2: Сегодня ЕС объявил очередной пакет санкций против России, в том числе санкции введены против девелопера самолета, его гендиректора Анны Акиньшиной. Причиной объявлен тот факт, что компания привлекала для реализации своих строительных объектов работников из Северной Кореи. Какие последствия будут для самолета, как это скажется на его акциях, и есть ли вот уже в данный момент реакция рынка на это, и какая?
12: Да, мне кажется, здесь по самолету рынок уже заложил самое плохое еще до публикации санкционного пакета. В основном здесь было давление, связанное с кредитными рисками по самолету. Санкции не добьют, но динамика в акциях точно не очень хорошая. Мы сейчас избегаем строительного сектора. То есть мы точно не советуем, наверное, здесь покупать самолет.
2: Спасибо. Александр Бартенев, персональный брокер БКС «Мир инвестиций», был на прямой связи со студией «Бизнес ФМ».
6: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги.
7: В России в банкоматах с функцией приема денег используются специальные кассеты. Полученные купюры хранятся в них до тех пор, пока не попадут в службу инкассации банка. Между тем, уже более 10 лет существуют банкоматы с функцией «Cash Recycling», которая может получить деньги от одного клиента и тут же выдать их другому клиенту банка. Таким образом, деньги как бы циркулируют внутри банкомата, что сокращает затраты на службу инкассации в 5 раз.
6: История денег на Business FM.
19: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
20: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
19: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В администрации Новороссийска проходят обыски, в том числе в кабинете главы города Андрея Кравченко. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах Краснодарского края. Причины и детали происходящего не раскрываются. Официальных комментариев от мэрии и следственных органов пока нет. По данным ТАСС, происходящее связано с деятельностью футбольного клуба «Черноморец». Кравченко является его президентом. 3 источника портала «Город» в городской администрации подтвердили проведение обысков и изъятие документов. По информации издания, Кравченко отсутствует на рабочем месте, а его телефоны выключены. Информации о возможных задержаниях нет. Кравченко возглавляет Новороссийск с декабря 2021 года. До этого он руководил Центром развития предпринимательства и поддержки молодежи. Свыше 400 учебных заведений пострадали из-за землетрясения в Панаме. Занятия в них приостановлены на время проведения проверок безопасности, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 9 октября, но повредило жилые дома, учебные заведения, медицинские учреждения, а также водопроводную и транспортную инфраструктуру. Сообщений о погибших нет, оценка ущерба продолжается. Немец Александр Зверев впервые в карьере станет первой ракеткой мира. Лидерство в классификации он гарантировал после поражения 3-й ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в 3-м круге Мастерса в Шанхае, в результате чего тот лишился шансов возглавить рейтинг. Также Зверев обойдет действующего лидера итальянца Яника Синера, который досрочно завершил выступление из-за травмы колена. 29-летний Зверев станет 30-м теннисистом на вершине мирового рейтинга. В этом сезоне он выиграл Ролан Гаррос и US Open, а также дошел до финала Уимблдона. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Некоторые сервисы Яндекса уже возвращаются к работе после 3-й атаки на дата-центры компании, сообщают наши слушатели. Но не все. На этом фоне таксисты уже ищут альтернативы Яндексу. А группы ПИК и ее провайдер Ловец будут оштрафованы за ограничение конкуренции по услугам широкополосной связи в своих ЖК, сообщила ФАС. Так, оператору Ловител грозит оборотный штраф до 15% выручки. Конкуренты сообщают о новых препятствиях для работы в ЖК ПИКа. И как маркировка звонков уменьшила количество спама, наш слушатель Максим пожаловался, что после ремонта бытовой техники за полчаса получил 19 звонков, все были промаркированы. Как от этого избавиться? Подробности на Бизнес FM. Таксисты в поисках альтернатив. На сбой Яндекса заставили водителей и пассажиров искать другие сервисы. Некоторые предложения уже сами не упустили шанс напомнить о себе. Подробнее Наталья Шашина.
0: Одна из шуток в соцсетях в разгар перебоев в Яндексе была такой. Картинка Скрудж Макдака в куче золота и подпись «Такси Максим» с сегодняшнего дня. Некоторые пользователи даже пишут, что получали от сервиса пуш-уведомления, где говорилось, что он работает без сбоев. Правда, как рассказывают сотрудники Бизнес FM, в воскресенье утром, когда сервис Яндекса был практически парализован, через Максим найти водителя тоже не удавалось. А в Петербурге на фоне проблем Яндекса многие водители стали брать заказы через Драйв. Это наследник основанного в Якутске сервиса InDriver, рассказал Бизнес FM таксист Михаил.
1: Что касается непосредственно Санкт-Петербурга, у нас вот есть местное такси таксовичков, у нас есть сервис такой, похожий на Яндекс, который называется Drive. Там все работает стабильно, и заказы есть, и с навигацией Яндекса там вопросы, но тем не менее, к заказами точно никаких не проблем, ни с их поступлением, ни выполнением, с выплатами тоже. То есть, ну, сейчас вот последние два дня вот там прямо ажиотаж, и вот нашей санкт-петербургской старой службы такси тоже.
0: Ситуация вынуждает водителей такси искать альтернативы, но не во всех городах они есть, говорит Игорь из Ростова-на-Дону. По его словам, сейчас заказы через приложение Яндекса как кот в мешке. У водителя нет уверенности, что он сможет встретить клиента и понимания, сколько заработает.
22: То маршрут он не прописывает, там еще что-нибудь мы не видим, сколько заработает. То есть проблемы с приложением, именно с приложением сейчас колоссальные. Но альтернативы у нас так таковой, у нас есть местное такси, называется 306. Все, это вот единственное. Все остальные – это Яндекс и так называемый сейчас Fastn, да, это тот же самый Яндекс. И все, как бы больше у нас нету.
0: Как рассказал Бизнес FM один из московских водителей такси, на фоне сбоев Яндекса он получил несколько сообщений с предложением присоединиться к сервису City Start. Это приложение для водителей от, казалось бы, уже забытого Ситимобил. Весной Ситимобил и таксовичков вошли в состав Wildberries Rus. Сейчас такси от Wildberries VB такси работает в Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане и Армении, но не в России. Хотя многие хотели бы прихода сервиса на рынок, говорит директор по развитию компании «Петербургское такси 068» Андрей Белов.
23: Директора такси и водители такси в едином порыве ждут, когда наконец Wildberries придет в нашу страну в виде такси. И, допустим, ситуация этой ночи в нашем городе, в Пулково, допустим, когда люди, тысячи или сколько-то людей не могли из Пулково уехать, потому что Яндекс не работал, потому что Яндекс из-за известных событий пропал, а люди были вынуждены уезжать либо на бомбилах за 5-10 тысяч, как старые добрые времена из Пулково, либо на автобусах. Это ненормально.
0: Цена поездок, в моменте взлетавшая в несколько раз, еще одна проблема для пассажиров, помимо самой невозможности вызвать такси. Сами таксисты считают, что проблема в дефиците водителей. Когда из-за сбоев не работает навигатор, передвигаться по памяти могут не все. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес FM.
21: Группа ПИК и ее провайдер Ловит будут оштрафованы за ограничение конкуренции в своих ЖК и недопуска других операторов. Об этом заявила Федеральная антимонопольная служба. Для должностных лиц управляющей компанией ПИК предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификации на срок до 3 лет. А оператору Ловител, бренд Ловит, грозит оборотный штраф до 15% выручки. Поводом для разбирательства стали жалобы других интернет-провайдеров на ограничение доступа в жилые комплексы ПИК. О проблеме заговорили, когда весной прошлого года была DDoS-атака на оператора Ловит, и жители домов ПИК на несколько дней остались без интернета. Ранее ФАС обязал устранить нарушения, и предписания были выполнены, но теперь операторы сообщают о новых препятствиях ограничения доступа к кабельным обводам со стороны лиц, не входящих в группу ПИК. Продолжает гендиректор группы компании Комньюс Леонид Коник.
3: Оборотный штраф, штраф серьезный, и едва ли группа ПИК хотела бы подобный штраф получить. История имеет корни еще в 2025 году, тогда Федеральная антимонопольная служба уже возбуждала дело против компании ПИК за недопуск альтернативных операторов связи, интернет-провайдеров в построенные ею дома. Причем во всех этих домах действует дочерняя компания ПИКа под названием Ловит, дочерний оператор. В прошлом году казалось, что история подошла к концу, ПИК разработал и опубликовал порядок доступа к кабельной канализации за, как было там сказано, обоснованную плату, но судя по тому, что несколько операторов обратились в ФАС с жалобами на ПИК, снова бумага правила доступа есть, а самого доступа по-прежнему нет. Правда, не все черное и все белое. Нельзя сказать, что хорошие только операторы, а плохие всегда управляющие компании. Потому что закон о недискриминационном доступе, многоквартирные жилые дома и связанные с ним правила доступа операторов в такие дома никак не регламентируют количество провайдеров, которые управляющая компания обязана допустить. И если мы предположим, что сотня операторов захочет работать в каком-то доме, формально по букве закона управляющая компания обязана всю эту сотню допустить. Но мы прекрасно понимаем, что если в доме нету какой-то единой телеком-инфраструктуры, а в подавляющем большинстве домов такой телеком-инфраструктуры нет, то каждый оператор, придя в дом, начинает тащить по лестничным маршам, по каким-то коридорам свои провода или кабели. Все-таки надо удовлетворить интересы не только операторов связи, но и управляющих компаний, да, в общем-то, и жильцов. Наверное, они не обрадуются, если увидят чудовищные мотки проводов по всему дому.
4: Леонид Куников, News. Сам ПИК с самого начала отвергал обвинение препятствия в доступе интернет-провайдеров своей ЖК. По его данным, в домах работает как минимум 20 операторов, а Ловит даже не везде представлен. Как маркировка звонков уменьшила количество спама? Наш слушатель Максим написал директор телеграм-канала «Бизнес-ФМ», что после ремонта бытовой техники за полчаса получил 19 звонков, все они были промаркированы, но каждый раз поступали с нового номера. А кто звонит, понятно, а как от этого избавиться, нет, говорит Максим.
5: Личный опыт.
8: Я столкнулся с такой ситуацией, что обратился за ремонтом бытовой техники в одну известную питерскую компанию «Ледремонт». Все отремонтировали, но сейчас я попал в ситуацию бесконечных рекламных звонков. Они все промаркированы как компания «Ленремонт», но за последние полчаса я получил уже 19 звонков, и они продолжают идти с разных номеров. Их невозможно заблокировать, потому что каждый новый звонок идет с нового номера. Невозможно дослушать сообщение до конца, чтобы это прекратилось. Дослушивая до конца, попадаешь на оператор говорит, что ничего сделать с этим не может. Вешаешь трубку, через 2 минуты новый звонок. Поэтому вот маркировка мне лишь позволяет понять, кто мне звонит, но никак не позволяет от этого избавиться. Попытался через мобильное приложение обратиться к оператору сотовой связи, услугами которого я пользуюсь, но живых людей там нет на линии, только робот. Робот позволяет отказаться исключительно от рассылки рекламных сообщений и звонков только самой компании мобильного оператора. Все относительно рекламных рассылок и навязчивых звонков, к сожалению, это прекратить просто невозможно.
4: Наш слушатель Максим, а по закону отказаться от массовых звонков можно с сентября прошлого года. Такое право россиянам дал закон о борьбе с телефонным мошенничеством. По идее, достаточно подать заявление своему мобильному оператору лично или онлайн, и уже на следующий день массовые звонки должны прекратиться. Правда, есть нюанс: заблокировать только одну компанию нельзя, запрет действует сразу на все массовые вызовы. Причем, какие звонки считать массовыми, операторы решают сами, а если компания продолжает звонить с рекламой, несмотря на требование прекратить, можно пожаловаться в ФАС. Штраф для юрлиц до 1 000 000 рублей. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога-американиста Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о последствиях дизельной сделки США и России. Как ее воспримет американский электорат и поможет ли это соглашение стабилизировать падающие рейтинги Трампа? Позволят ли поставки дизельного топлива из России снизить цены на топливо в Штатах?
24: Заранее с Маликом Дудаковым.
25: Дизельная сделка Дональда Трампа с Россией спровоцировала вполне типичный раскол американской политики. Резко против закупок нефтепродуктов у Москвы выступили ястребы в обеих партиях. Особенно упорствуют без пяти минут отставники. Конгрессмены вроде Дона Бейкона, Брайана Фицпатрика и сенатора Джин Шейхин. Ястреб-республиканец Фицпатрик так и вовсе представил законопроект, который может позволить Конгрессу запретить закупку российских энергоносителей. Однако голосование по нему пройдет уже после выборов. Ведь прямо сейчас законодатели деле находятся в отпусках. Демократы вновь пытаются задействовать против Трампа так называемую русскую карту, обвиняя его в связях с Москвой и уличая в желаниях сдать Украину ради получения российского дизеля. Однако для электората сейчас тема номер один на выборах – кризис стоимости жизни, инфляционные проблемы и дороговизна топлива. Так что действия Трампа в любом случае будут восприняты скорее позитивно. Даже если ему не получится серьезным образом опустить цену на топливо, находящиеся на пиковых значениях для октября месяца. То же самое можно сказать и о публичной критике в адрес Владимира Зеленского. На недавно проходящих летних праймерис с треском проиграли многие кандидаты демократа, использующие украинскую повестку в своей агитации. Так, например, в штате Мичиган не смогла избраться экс-посол США на Украине Бриджит Бринг, критиковавшая Трампа за отказ поддерживать Киев. Во Флориде же проиграл Александр Винман, экс-аппаратчик Совета по нацбезопасности США, который давал показания против Трампа в 2019 году в рамках процесса импичмента в связи с давлением Белого дома на Зеленского. Закупленные у России 300 тысяч тонн дизеля, это примерно 2 миллиона баррелей, равносильнее половине суточного потребления экономики США. Объемы явно не те, чтобы позволить ценам резко пойти вниз. Все же проблемы с дизелем в Америке связаны со структурными дисбалансами энергетической сферы штатов, которые никакими внешними подпитками исправить не получится. Однако Трамп пытается показать себя тем, кто все же как-то старается помочь страдающим потребителям США и выставить себя в лучшем свете в сравнении с демократами. Вряд ли Белому дому удастся перевернуть нынешние неблагоприятные для себя электоральные тренды, которые указывают на легкую победу Демпартии. Но можно хотя бы постараться стабилизировать падающие рейтинги Трампа. Демократы же, даже в случае успеха на ноябрьских выборах, не смогут в полной мере помешать мерам Трампа во внешней политике.
4: Это был политолог Марик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
9: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
10: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Ого, красавец! Вот что значит порода.
13: А как зовут?
11: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
14: Рамные внедорожники Тэнк. Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой Тэнк с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат Нижний Новгород». Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
15: «Агат. Покупай выгодно».
26: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота.
28: Успеть за 10 секунд на Business FM.
29: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
30: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
31: В эфире радио не на словах, а на деле.
32: Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород.
33: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
34: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
35: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
0: Нижегородские власти подготовили налоговые вычеты для инвесторов. ЗАГС Собрание региона рассмотрит соответствующий законопроект. Документ опубликован в базе областного парламента. Вычет применят для налога на прибыль. Его размер составит 100% вклада компании в инвестиционные товарищества или оплаты паев закрытых инвестиционных фондов. Налоговая ставка на прибыль получателей льготы составит 8,5%, отмечается в проекте закона. Венчурные инвестиции должны быть направлены в организации в сфере производства лекарств, компьютеров, электрооборудования, машин, транспорта, онлайн-торговли, разработки софта, а также в организации IT-сектора, агентства недвижимости, финансовые услуги и научные исследования. Вычет поможет привлечь в Нижегородскую область новых резидентов, которые будут регистрировать юридические лица или создавать филиалы для уплаты налога на прибыль в областной бюджет, отмечается в пояснительной записке к проекту закона. Потенциальными инвесторами могут выступить Росгосстрах жизни, Сбербанк страхования и Альфа-Капитал. Визовые центры Кипра в России возобновили прием заявлений, сообщается на Visa AI. Напомню, 8 октября консульство приостановило прием заявлений на получение виз на въезд из-за технического сбоя. Проблемы затронули визовые центры в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Казани. Сейчас технические неполадки устранены. Тем, чья подача не состоялась, в дни технических проблем повторно записываться не нужно. В компании обещали связаться с ними и объяснить, как подать документы. Сезон проката электросамокатов в Нижнем Новгороде планируется продлить до 15 ноября. Об этом информагентству в городе Н рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Напомню, сезон проката стартовал 1 апреля. Изначально он должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает городскую мобильность, позволяет экономить время, когда на городских магистралях образуются большие пробки и эффективно дополняют общественный транспорт. Почти 90% поездок на электросамокатах в городе осуществляются по деловым и повседневным целям, отметили в департаменте. Нижегородские власти прогнозируют рост экономики на 1,2% в будущем году. В текущем показатель будет около нулевым, отметил замгубернатора Егор Поляков. Инфляция к концу года составит 6,8%, в 2027-м индекс цен сократится до 5,3% в консервативном сценарии, а в 2028 и 2029 годах выйдет на таргет Центробанка 4%, отмечается в прогнозе. Сейчас на экономику Нижегородской области влияют жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, крепкий рубль, ожидание роста цен среди населения и бизнеса, увеличение затрат на производство, а также сжатие инвестиционного спроса, рост налоговой нагрузки и кадровый дефицит. Кроме того, экономика испытывает санкционное давление, сокращение экспортных доходов и дефицит энергоресурсов в связи с сокращением объемов нефтепереработки. Отдельной угрозой для бизнеса в прогнозе названы интернет-блокировки, которые создают проблемы с онлайн-кассами, спады транзакционной активности, а также сбои в логистике и коммуникациях. Судебные приставы Нижегородской области за 9 месяцев выдворили из России почти 1500 иностранцев. По данным ведомства, мигранты нарушили правила въезда и пребывания в стране или работали без необходимых документов. Большинство выдворенных – уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии и Туркменистана. Им запрещен въезд в Россию на 5 лет. Российская ПСК «Фарма» разработала порошковый ингалятор с тремя действующими веществами для лечения бронхиальной астмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Таких аналогов в мире не существует. По оценке специалистов Минздрава, число жителей страны с бронхиальной астмой приближается к 10 миллионам. Заболевание остается одной из значимых проблем российского здравоохранения. Для снижения рисков, связанных с астмой, пациентам необходима терапия, которая одновременно расширяет бронхи и воздействует на воспалительный процесс. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держите курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 13. Днем ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
6: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 13 октября. Доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородские предприниматели могут принять участие в вебинаре с торговым представителем России в Турции. Мероприятие состоится днем 19 ноября. Для того, чтобы стать участником встречи, необходимо заполнить заявку. Среди экспортируемых в республику товаров уже есть древесина, пластмассы, недрагоценные металлы, механические устройства, изделия из черных металлов. Для дальнейшего развития сотрудничества необходимо знание о культуре, особенностях ведения бизнеса в стране и ее экономическом положении. Торговый представитель России расскажет об этом и ответит на вопросы. Рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Отмечается, что в этом году совокупный объем экспорта из Нижегородской области в Турцию вырос почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Республика заняла второе место в топе стран-импортеров продукции региона. Напомню, 16 октября состоится онлайн-встреча с торговым представителем России в Беларуси, а 20 октября пройдет вебинар с торговым представителем в Египте. Госкорпорация «Росатом» намерена к 30-му году нарастить годовую выручку до 5,5 триллионов рублей, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Основным драйвером роста выручки в будущем станут проекты технологического суверенитета. Сейчас инвестпрограмма «Росатома» составляет 1,7 триллиона рублей. В портфеле заказов госкорпорации находится 45 энергоблоков в 13 странах. Приоритетной задачей внутри страны остается замещение выбывающих мощностей реакторов РМБК на Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. Параллельно компания развивает технологии четвертого поколения, в частности, реакторы на быстрых нейронах. Также идет строительство Приморской АЭС, ввод которой намечен на 33-й год. Яндекс начал восстанавливать работу сервисов после атак. В первую очередь специалисты восстанавливают наиболее популярные сервисы, которыми ежедневно пользуется большое количество людей. Поиска, Алиса, Яндекс.Карт, почта и такси. Точные сроки полного устранения неполадок пока не называют. Ранее руководство сервиса Яндекс.Пэй сообщало, что деньги пользователей находятся в безопасности. Компания после атак БПЛА на свои дата-центры договорилась с другими облачными провайдерами об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Нижегородская область завоевала 85 медалей на главном аграрном форуме страны «Золотая осень». 55 из них золотые, сообщил губернатор Глеб Никитин в своих соцсетях. Регион признан лучшим второй год подряд. На стенде области продукцию представили более 40 предприятий. Среди экспонатов первый и единственный в России серийный отечественный доильный робот. Также в рамках форума подписано соглашение о строительстве комплекса для цыплят-бройлеров в Павловском округе, развитии агротехклассов и возрождении красной горбатовской породы коров. Отмечается, что господдержка агропромышленного комплекса в этом году составила почти 9 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем в прошлом году. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
34: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Шикарная сказка. Фестиваль «Маяк» завершился внеконкурсным показом сериала «Шик». Это новая работа режиссера Сони Райзман с ни на что не похожим юмором, очень узнаваемым, легким и точным. Александра Сидорова подробнее.
3: «Шик» про семью Тарелкиных. В первую очередь про самого взрослого из ее членов, 30-летнюю Аню. Она работает в фирме, выдающей микрозаймы. У Ани четверо младших братьев и сестер, инфантильный отчим и несколько кредитов. За драку с охранником отделения банка, а потом и с полицейским, Аня и ее брат-подросток попадают в полицейский участок. Беды наваливаются одна за другой. И в этот момент, непонятно откуда, на ее пенсионный счет падают 100 миллионов рублей. Вот такая история про обычного человека в необычных обстоятельствах. Снимали в Вышнем Волочке, что только добавляло точности. В режиссерском кресле «Шика» Соня Райзман, ранее снявшая картины дружеских связей. Этот фильм в прошлом году увез с фестиваля «Маяк» сразу две награды. «Шик» похож на картины неуловимой авторской интонацией. Я спросила Соню Райзман, о чем для нее получился «Шик».
5: Лично мне кажется, и мне всегда так и казалось, и снимая этот сериал, я с этой мыслью жила, что деньги – зло. К сожалению, нам они очень нужны, и мы вынуждены их любить и зарабатывать, но в основе своей это такая грустная реальность. И часто в мире много из-за них несправедливости. Люди совершают безумные поступки, действительно смешивают человеческое счастье или жертвуют им ради того, чтобы быть богатыми. Сколько существует деньги, столько существует эта мысль, но удивительно, ничего не меняется.
3: Роль Ани Тарелкиной в «Шике» сыграла 32-летняя Юлия Серина. Для нее «Шик» в некотором смысле личный подвиг.
4: Я приехала на съемки с 5-месячным ребенком. Все 3 месяца я не спала, потому что я кормила. Получается, что я всю ночь не спала, потом ехала на смену. И, может быть, вот эта материнская усталость помогла мне сыграть девушку, у которой есть 4 детей. Она очень устала и замучилась, потому что я действительно очень устала, когда маленький ребенок, сами понимаете. Очень трудно совмещать быть мамой и актрисой. Но вот эти 3 месяца это дало хороший результат, потому что, мне кажется, в этой героине эта материнская какая-то любовь и забота есть.
7: Я считаю, что вообще, если что играть, надо играть про любовь. Это про чудо, про мечту, про наши желания и фантазии, которые иногда становятся явными.
3: В «Шике» немало ярких, даже гротескных образов. Например, непутевого отчима, который пропивает все деньги, сыграл Александр Яценко. А роль начальника Ани Тарелкиной, владельца фирмы по выдаче микрозаймов, исполнил Александр Паль. Образ его Константина Григорьевича собирательный, но был конкретный человек из студенчества Паля, благодаря которому героя зовут именно так.
8: Это был комендант в общежитии. Мы, когда поступили, нас не заселили в общежитие, хотя по закону не должны были так делать, потому что мест в общежитии нам сказали нет, и надо снимать квартиру. Потом все-таки деканат как-то нашел деньги и снял нам квартиру. И мы целый год с Сашей Петровым жили в квартире. Позже выяснилось, что мест не было, потому что Константин Григорьевич сдавал комнаты людям, не имеющим отношения к ГИТИСу. Сам он жил на 1-м этаже общежития. Это была квартира какая-то. У него была большая семья, если я ничего не путаю, армянская. У них было 2 машины там припаркованы. Яркий мужчина. Теперь, по-моему, давным-давно он уже не работает. ГИТИСе это было в 10-х годах. Я его вспомнил, и мне показалось, что он заслуживает упоминания в сериале.
3: Кому-то «Шик» может показаться лубочным и эксцентричным, но я при просмотре первых 2 эпизодов много и искренне смеялась. Сериал должен выйти на платформах «Старт» и «Иви» ближе к зиме. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
12: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
13: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
16: Жизнь полна сюрпризов. И «Джак РФ-8» готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко заявила о невозможности обеспечить город Алешки продуктами и предметами первой необходимости. По ее словам, за последние два месяца туда направлено более 2 тонн гуманитарной помощи. Однако, несмотря на принятые меры, гуманитарный кризис в населенном пункте сохраняется, сказала она агентству ТАСС. Алешки находятся на левом берегу Днепра в непосредственной близости от Херсона, который контролирует ВСУ. До начала боевых действий в 2022 году в городе проживало около 20 тысяч человек. По данным МИДа России, на конец сентября сейчас в Алешках остаются около 1300 человек. Американский журнал Newsweek на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости смены украинского руководства назвал 4 возможных кандидатов на смену Владимира Зеленскому. Его основным соперником издание называет бывшего главкома ВСУ, а сейчас посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Согласно опросу Rating Group, ему доверяют 64% респондентов, тогда как Зеленскому 53%. Еще одним кандидатом журнал считает экс-главу военной разведки, руководителя офиса президента Кирилла Буданова. У него рейтинг доверия равен рейтингу Зеленского. Также среди возможных претендентов экс-министр обороны Михаил Федоров и бывший президент Петр Порошенко. Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама. Он будет действовать до 15 октября будущего года. Это следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на портале правовых актов. Согласно документу, вьетнамцам разрешено находиться на территории России до 30 дней. Режим не распространяется на случаи, когда граждане Вьетнама въезжают в Россию с целью работы или проживания. Глава Microsoft Брэд Смит призвал разработать единые международные правила регулирования искусственного интеллекта. Он посетовал, что сейчас стиральная машина должна отвечать более строгим нормам безопасности, чем ИИ. По словам Смита, даже каждую упаковку молока в магазине проходит проверки безопасности, тогда как для искусственного интеллекта сопоставимых требований пока нет. Глава Microsoft предложил обязать компании сообщать об инцидентах и предусмотреть механизм.

0: центров обработки данных, сообщил глава Минцифры Шадаев после серии ударов по дата-центрам Яндекс. Почему вопросом озаботились только сейчас и как можно защитить СОДы? А нефть Brent подорожала почти до $107 за баррель на фоне удара по объектам в Саудовской Аравии. Заявление Зеленского о продолжении удара по НПЗ в России. Меж тем, ЕС ввел санкции против девелопера самолет за привлечение работников из КНДР. Какие ожидания на рынке? Подробности на Business FM.
1: Реклама. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Это программа «С теми, кто в теме». Меня зовут Диана Чубанова. Сегодня у нас тема про детей и деньги. На связи со мной Анна Хуруджи, начальник отдела планирования и отчетности Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики. Первый вопрос. Насколько сейчас дети финансово грамотны? Для оценки возьмем возраст от 10 до 14 лет.
4: В России проводятся исследования, опросы родителей, насколько их дети финансово грамотные. Один из таких опросов по результатам звучал достаточно пессимистично. Только 47% родителей сказали, что вот их дети примерно этой возрастной категории можно сказать, что финансово грамотные. Я бы сказала, что все не так плохо у нас, потому что Россия участвовала в международном оценочном проекте финансовой грамотности. По результатам Россия в рейтинге была выше многих даже европейских стран. Модель поведения, в том числе и по финансовой части, ребенок берет из семьи. Самое опасное для самообразования детей – это смотреть без разбора все, что есть в интернете. Много блогеров, которые не очень точные знания из области финансовой грамотности могут передавать. Но есть доверительные ресурсы – это сайт Центрального банка Российской Федерации «Мои финансы» от Министерства финансов.
3: По названиям, которые вы перечисляете, мне кажется, что ребенка это сразу оттолкнет.
4: Может быть и да, но в целом понятно, что ребенку не надо лезть в материалы для преподавателя школ. Надо смотреть конкретные разделы для детей.
3: Как им доказать, например, подросткам, что это действительно эффективнее и безопаснее, чем слушать блогера?
4: Я бы предложила тактику сравнения. Смотрим сначала выступление блогера и идем сопоставлять это с данными на проверенных источниках. Мы можем обсудить, к чему приведет, если делать так же, как сказал блогер.
3: В общем, учить сомневаться. Какие мифы вы считаете вредными для детей о деньгах?
4: Самый вредный миф – ты слишком маленький, чтобы с тобой это обсуждать. Просто обсуждать надо правильно. Вредоносными являются любые мифы, что деньги – это единственный признак благосостояния человека. Мифы о том, что богатые – плохие, бедные – хорошие. Можно пройтись с детьми по пословицам и поговоркам. Простота хуже воровства. Копейка рубль бережет. У детей часто есть вот такое, что папа – это кошелек. Или мама – это кошелек. Не всегда есть деньги. Естественно, это объясняется через то, что мама и папа ходят на работу, чтобы были деньги. Они распределяют деньги. Легкое отношение к деньгам, думать, что они просто берутся из ниоткуда, из мамы, папы, банкомата, или просто схожу в банк, возьму кредит – вот это очень опасные мифы.
3: С какого возраста лучше ребенку давать деньги? Как определить сумму, периодичность карманных денег?
4: Траты у ребенка могут возникнуть 7 лет, когда он пошел в школу. А некоторые родители разрешают детям и в более маленьком возрасте, например, сходи, купи хлеб. Сколько давать карманных денег? Нужно ли ограничивать? Определенно да. Чем меньше у ребенка знаний по финансовой грамотности и чем больше у него как бы денег, тем больше становится вероятность того, что он может попасться на каких-то мошенников, фишинговые сайты, случайно подключить какие-то подписки платные. Ограничивать нужно.
3: Раз мы заговорили о мошенниках. Какие типичные схемы обмана рассчитаны на детей-подростков? Как их учить распознать эти схемы?
4: Красные флаги. Какие у нас есть? Если мы говорим про звонки от незнакомых людей, как только тебе сообщают какую-то информацию,

0: которую ты не знаешь, но которая звучит грозно. Или, например, тебе звонит человек, который представляется следователем. Это первый красный флаг. Если ты никогда не общался с ним, никогда не делал того, что он говорил, тоже сразу сбрасывай трубку. Если просят «не говори родителям» или «никому не говори», это вот самый важный красный флаг. То есть мошенники говорят это для того, чтобы создать атмосферу доверительную. У нас с тобой общий секрет. Но никогда человек из полиции, из каких-то официальных органов, из налоговой никогда не скажет, никому не говори. Можно еще сразу говорить: ой, подождите, я лучше дам трубку маме или папе. Еще один очень важный красный маркер – это помоги мне, и я тебе быстро дам много денег. Много, легко, быстро – это основные маркеры втягивания детей в дроперство, в любое мошенничество.
1: Бесплатный сыр в мышеловке.
0: Да, абсолютно точно.
1: За этим обман. Анна, банковские продукты для детей. Плюсы, минусы, какие вы видите? И что обязательно важно знать родителям?
0: Например, детская карта. Ее можно открыть, начиная с возраста 6 лет. Эта карта полностью привязана к счету родителя. У такого инструмента какие есть плюсы? Во-первых, полный родительский контроль трат лимитов. Это немного безопаснее наличных в плане формы. Маленькому ребенку проще большое количество маленьких бумажек потерять. С картой такого не произойдет, даже если ты ее случайно намочишь. В таких картах часто есть опции кэшбэка, мотиватор для того, чтобы учиться копить. Какие могут быть минусы и подводные камни? Такая детская карта – это один из элементов, которые формируют у ребенка ощущение, как будто бы деньги есть всегда. Так как она привязана к счету родителя, то у нас копилкой выступает не банкомат, а родитель. Наличие такой карты открывает небольшую дверь для риска мошеннических сайтов, случайных подписок платных, случайных списаний. Здесь очень важно как раз-таки объяснить, что если карта есть, это не бесконечные деньги. С 14 лет уже можно открыть на подростка собственную карту, наполовину ограниченную.
1: Не проще ли тогда ребенку, я вот своему давала просто свою вторую карту?
0: Никогда ни ребенку, ни родителю нельзя давать свою карту.
1: Почему я не могу дать свою карту?
0: Потому что это ваши персональные данные, это ваш CVC-код, который, если ваш ребенок случайно потеряет эту карту или внесет данные этой карты на мошеннические сайты, кредит будет взят на вас. Это почти то же самое, что дать свой паспорт незнакомому человеку на улице. По детской карте больше ограничений. Чуть более безопасно, давайте так.
1: Избавлю ребенка после разговора с вами от своей карты. Какие еще опасные моменты с картами, с банковскими продуктами?
0: Родителю надо опасаться собственной безалаберности. Сделал карту ребенку и забыл о ней. Сколько надо, скинул. Сделал карту и сделал. Чего я буду в этот мобильный банк смотреть? Ты не видишь, какие поступления. Ты не видишь, что люди неизвестные могут ребенку зачем-то перечислять деньги и что-то от него за это хотеть. Проще не делать карту и давать ребенку наличные.
1: Умеют ли современные дети пользоваться наличными? Не разучились ли считать?
0: Они очень редко сталкиваются с бумажными деньгами. Поверьте, считают дети современные лучше, чем мы с вами. Другой вопрос, как? То есть, если мы в уме, ребенок сразу просто залезет в калькулятор и просто посчитает в калькуляторе намного быстрее, чем мы с вами в голове.
1: А хорошо ли для финансовой грамотности, что они считают не в уме, а в калькуляторе?
0: В калькуляторе меньше вероятности ошибиться. Конечно же, да, нужно уметь считать в уме, но сказать, что в уме всегда точнее, нет. Например, посчитать процент, какой я получу, если мне родители открыли вклад.
1: В тему банковских продуктов, а именно банковские депозиты. Ребенка хочется как-то порадовать тем, что он взрослый, открыть на него депозит, деньги накапливаются. Но вдруг, когда нужно снять, оказывается, что есть определенные ограничения.
0: Здесь я могу сказать, финансовая грамотность родителей в очень удручающем состоянии. Родитель может на себя открыть депозит и класть туда деньги, зная, что потом он передаст их своему ребенку, но при этом, если необходимо снять, он может это сделать. Если родитель решает открыть депозит на имя своего ребенка, то он должен прочитать про этот банковский продукт все, что про него в банке ему написали. Описание, договор. Если там написано, что вклад открывается на имя ребенка до 18 лет, там распоряжение средствами на нем ограничено или невозможно, то ты должен это понять. Там тебе написали.
1: Что можно сказать о финансовой грамотности родителей, взрослых, нас?
0: К сожалению, очень ко многому нужно стремиться. Давайте скажу мягко так. Помимо уровня самой финансовой грамотности, у родителей часто бывают проблемы взаимодействия с детьми при обсуждении этих тем. С ним не разговаривают, не объясняют. По деятельности нашего федерального методического центра Высшей школы экономики мы повышаем квалификацию педагогов. Часто я спрашиваю, чтобы узнать уровень финансовой грамотности самих педагогов, мне иногда становится грустно. Я бы сказала так, нет предела совершенству, свою финансовую грамотность лучше всегда повышать.
1: Прежде чем повышать финансовую грамотность своих детей, нужно повышать свою финансовую грамотность.
0: Да, конечно.
1: Ну что, Анна, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Теперь мы тоже в теме «Дети и деньги». Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
4: Предложение ограничено.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
7: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
8: «Агат». Покупай выгодно.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To go Dutch. В ближайшем осмысленном переводе означает «действовать по-голландски». В Нидерландах уже давно правила этикета диктуют делить счет в ресторане между гостями, даже если это романтическое свидание. Поэтому голландцы заслужили в Британии репутацию «скряк», хотя их негативный образ поддерживался на островах еще со времен англо-голландских войн. Так что, когда в лондонском пабе звучит «Let's go Dutch», это всего лишь предложение каждому заплатить за себя. Срочные переводы на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Компании и корпорации.
1: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
1: Пассажиропоток Аэрофлота на внутренних линиях снизился на 4,6% год к году, сообщила авиакомпания. На международных линиях пассажиропоток вырос почти на 13%. Занятость пассажирских кресел составляет 91,5%. Причиной падения стали временные ограничения, а также структура перевозок. На внутренних линиях пассажиропоток снизился почти на 10%. Автостат обновил данные по продажам автомобилей за сентябрь и три квартала, пишут ведомости. Традиционный лидер отечественного рынка – АвтоВАЗ. Он увеличил продажи на 15% до почти 30 300 машин. На втором месте остался «Хавейл» – 14 500 авто. На третьей строчке – локальный преемник «Черри» – «Теннет». Машины под этим брендом начали продаваться примерно год назад, в связи с чем в статистике марка показала рост в 5 раз – почти до 13 500. тысяч штук.
2: Сделки.
1: Американская компания Amazon ведет переговоры о приобретении стартапа в сфере искусственного интеллекта Декарт. Стоимость сделки около 7 миллиардов долларов, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Декарт находится в Сан-Франциско и разрабатывает программное обеспечение, которое упрощает разработчикам переход между различными чипами для искусственного интеллекта. Эта возможность становится все более востребованной на рынке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: В 18:47 в Москве услышите Бизнес ФМ.
2: Капитал на Бизнес ФМ. Программа представляет ООО «Банк.
3: Индекс Мосбиржи вырос на 3% к закрытию основных торгов в пятницу. Это, правда, формальный рост. Сегодня даже индекс немножко скорректировался, примерно 0,4% к закрытию воскресных торгов. Но при этом сегодня неплохо растет нефть. В моменте даже превысили $107 за баррель в Brent. Сейчас 106,5. Рубль сегодня также растет на процент с третью к юаню. Ну и через кросс курса примерно настолько же к доллару. Обсудим ситуацию. У нас на прямой связи генеральный директор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов. Игорь, здравствуйте.
12: Добрый вечер.
3: Ну что ж, на газовые сделки, точнее, на дизельные сделки США индекс показал хороший рост в пятницу вечером. Практически удержан он был в субботу-воскресенье. Да и сегодня не сильно снизились. Вот. Ну вот, главный вопрос, что дальше, особенно учитывая то, что объявленная Трампом энергетическая еще сделка между Россией и Киевом, ну, фактически ее и не было. С удивлением об этом узнали, похоже, и в Кремле, и в Киеве.
12: Да, сегодня видим последние дни, что спрос на российские акции, хоть и фрагментарно, но присутствует. Да, мы видим, что нефтегазовый сектор за последний месяц существенно обогнал широкий рынок. И вот сегодня, наверное, первый день, когда видим, что инвесторы начали постепенно фиксироваться в нефтяных именах и переходить в акции других секторов. Поэтому скорее в ближайшее время, исходя из того, что доля акций, российских акций в портфелях инвесторов находится на минимумах, то есть инвесторы очень сильно недовзвешены, и, скорее всего, мы увидим приход каких-то денег, то есть люди будут постепенно увеличивать позиции не даже на каких-то позитивных новостях, а опасаясь того, что если позитивные геополитические новости выйдут, то рынок взлетит, и инвесторы не успеют купить. Поэтому спрос мы видим, он пока не очень широкий, но даже в акциях Яндекса, которые находятся под атаками, видим, сегодня есть спрос. Поэтому считаем, что постепенно рынок может там к уровню 2500 постепенно вырасти.
3: Ну, а это спрос в основном со стороны физлиц или есть какие-то институционалы, которые...
12: Институциональные инвесторы тоже присутствуют, да, я повторюсь, это касается и физических лиц, и институционалов. Доля акций в смешанных стратегиях, она находится на низких уровнях. Если смотреть на цифры, действительно, акции выглядят не так привлекательно, как облигации, потому что доходности облигаций высокие, и корпоративных, и ОФЗ длинный конец подошел к 17-й ставке. Но, тем не менее, спрос на акции толкает инвесторов пополнять свои портфели акциями, боясь просто того, что паровоз уйдет без них.
3: Угу. Ну, так уже было, когда, помнится, мы доходили до 2400 пунктов не так давно, после чего мы сходили на 1900, тоже казалось, что акции очень дешевые, надо их срочно покупать, после чего многие остались без денег. Не случится ли вот сейчас и подобное, что там на нашем рынке?
12: Волатильность рынка, конечно, присутствует, и мы сейчас не говорим о том, что там рынок активно начинает покупать на больших объемах, пополнять, выворачивать карманы и пополнять портфели, но скорее я бы сказал так, что на рынке отсутствует значимое предложение, то есть когда рынок замирает в консолидации, когда приходят разочаровывающие новости, в отличие от предыдущих месяцев, рынок не начинает активно падать. То есть это говорит о том, что, скорее всего, пока на этих уровнях те, кто хотел продать, уже продали.
3: Угу. Про рубль неплохо сегодня рос и к юаню, ну и, соответственно, там на Форексе к доллару и евро. Ну, все это, и, наверное, и на сделке США дизельной, и на том, что нефть растет. Тем не менее, увеличились покупки валют со стороны Минфина и Центробанка. На ваш взгляд, где мы можем в ближайшее время найти какое-то равновесие?
12: Да, я согласен, я тоже считаю, что объявление сделки – это не геймчейнджер на валютном рынке. То есть, скорее всего, там экспортеры, увидев новости, которые собирались продать эти объемы валюты на более высоких уровнях, предпочли зафиксировать и выйти в рубль сейчас. Поэтому продолжится консолидация, я не допускаю, что мы там на хороших новостях каких-то покажем еще, может быть, 12.20, 12.30 по юаню. Может быть, 82 по доллару, но после этого, думаю, что снова курс рубля начнет ослабляться. Поэтому пока консолидация и, соответственно, переосмысление геополитических новостей.
3: Угу. Ну, обычно октябрь – это падающий месяц для рубля, но у нас сейчас все как-то необычно происходит. Все, в октябре вы как ожидаете серьезных каких-то движений по рублю еще? Или вот как вот 82, там 85 и где-то так?
12: Я думаю, что консолидация будет на этих уровнях. То есть я таки думаю, что значимые движения по валюте начнутся трендовые уже в следующем году.
3: Угу. Но это будет падение рубля?
12: Да, это будет постепенное ослабление рубля. Я не думаю, что есть какая-то перспектива прямо резкого укрепления, тренда на укрепление, просто потому что ни бюджету, ни экспортерам сейчас это не нужно, и Минфин стоит на беде. И я думаю, что не позволит существенно укрепиться рублю.
3: Но падение это как, 95 или еще и ниже можем?
12: Ну, в следующем году, я думаю, что выйдем в диапазон, наверное, 90-95. Это будет достаточно сбалансированно и комфортно и для импортеров,
3: спасибо,
12: и для экспортеров.
3: Спасибо, гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
2: Капитал на бизнес FM. Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
7: ПАО .ООБанк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум».
7: Застройщик ООО «СЗ Воровского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Реклама – наша профессия.
14: Одним из лучших рекламных носителей считается лифт. А раздвигающиеся двери можно использовать как метафору той или иной жизненной ситуации. Например, в Германии одно рекламное агентство на внешних дверях лифта поместило счастливую супружескую пару. Но когда двери открываются, муж с женой расстаются. А заходящий в лифт человек видит рекламу адвоката по разводам.
15: Реклама. Наша профессия.
16: Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
17: Российские вакцины для российских аграриев. Здоровье сельскохозяйственных животных – базовые условия для роста производства АПК. Поэтому без эффективных ветеринарных препаратов и вакцин сегодня никуда. Российские разработчики и производители лекарств для сельскохозяйственных животных получают поддержку от государства по национальному проекту «Продовольственная безопасность». И уровень обеспеченности отрасли отечественными ветпрепаратами и вакцинами растет. Так, за два года с базового 2023-го производство ветеринарных вакцин в России увеличилось на 70%, и они заняли почти 3/4 рынка. Еще несколько лет назад ситуация была другая, продолжает победитель конкурса управленцев лидера АПК, руководитель направления промышленной микробиологии и пищевой безопасности ООО ПФ Групп Наталья Подольская.
18: Раньше наш агросектор во многом сидел на импортных препаратах. То, что сегодня доля российских вакцин достигла почти 75%, огромный прорыв. Отличный свежий пример. Новая разработка Федерального центра охраны здоровья животных. Они создали вакцину против аденовируса птиц. Важно, что наша вакцина делается под те штаммы вирусов, которые циркулируют именно на российских фермах. А значит, она защищает точнее и надежнее зарубежных. Но нужно понимать, независимость измеряется не только ампулой с лекарством. Чтобы произвести вакцину, нужны чистые клеточные среды, нужны реактивы, питательные основы и современные приборы контроля качества. И сейчас ключевая задача индустрии – обеспечить независимость всей этой производственной цепочки.
17: По нацпроекту «Продовольственная безопасность» российские лаборатории, где разрабатывают ветпрепараты и вакцины, получают новейшее оборудование и материалы для научных исследований. В прошлом году обновили 5 таких лабораторий.
16: Суверенитет с приставкой «Агро» на «Бизнес FM».
19: Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: Москва 18:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные поразили 4 локомотива вблизи Одессы, Кривого Рога и Пятихатки. Эти локомотивы использовались боевиками ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подчеркивается, что в операциях были задействованы расчеты отечественных войск, беспилотных систем. Бойцы применяли дроны модели «Герань». Экс-мэр Сургута Андрей Филатов ушел на СВО. На время службы на рассмотрение его уголовного дела должно быть приостановлено. Его судят по обвинению в коммерческом подкупе и переделе коммунального рынка в Ханты-Мансийском округе. Бывшему градоначальнику вменяют 13 эпизодов коммерческого подкупа. Он получал деньги от подрядчиков за заключение договора, согласование документов и приемку работ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявил, что главы МИД стран ЕС обсудили ограничительные меры для российских дипломатов, туристов и спортсменов. Кроме того, по ее словам, страны ЕС продолжают обсуждать вопросы имплементации плана на запрет на въезд для участников СВО. При этом конкретных решений министры пока не приняли. Спрос туристов из Вьетнама на поездки в Россию может вырасти минимум на 30% благодаря отмене виз. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России. Сейчас вьетнамские граждане пользуются механизмом электронной визы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Страдают все от курьерской доставки до банкинга. Удары ВСУ по дата-центрам Яндекса обнажили острую зависимость Рунета от сервисов компании. Минцифра вместе с военными в экстренном порядке обсуждает меры по защите центров обработки данных. Сколько времени это займет и во что обойдется. Ловит поймали на ограничении конкуренции. ФАС решила оштрафовать провайдера и владеющие им группу ПИК за недопуск сторонних интернет-операторов в дома застройщика. Это не первый случай, когда ПИК обвиняют в создании искусственной монополии на интернет-услуги в построенных им ЖК. Насколько чувствительными будут санкции? Маркировка звонков есть, а спам никуда не делся. Наш слушатель Максим пожаловался, что после починки бытовой техники на него обрушилась лавина звонков с рекламой от ремонтной компании. Как от этого избавиться? Подробности на Бизнес FM. Удары по дата-центрам подчеркнули зависимость Рунета от Яндекса. Во-первых, у самого IT-гиганта очень много сервисов с большой клиентской базой. Это такси, доставка еды, почта, банкинг и так далее. Во-вторых, многие другие сервисы используют для своей работы инфраструктуру Яндекса. Валерий Убадоев продолжит.
0: Первая атака на дата-центры Яндекса произошла в ночь с 7 на 8 октября. Всего в ходе ударов пострадали 3 ЦОДа в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. СМИ, в том числе мы, а также пользователи в соцсетях, сообщали о проблемах с вызовом такси в Яндекс.Гоу с доставкой. Сбои были даже в работе умных колонок и других систем умного дома. Широко разошлись посты о том, как из-за перебоев со связью Алиса не реагирует на команду «открыть шторы» или «включить музыку». Сейчас некоторые сервисы Яндекса восстановили свою работу, но не все. Например, с такси ситуация уже частично наладилось, как нам рассказали таксисты. Но проблемы сохраняются в том числе у Яндекс.Пэй. Пользователи видят свой баланс на карте, но сделать с деньгами ничего нельзя. По крайней мере, средства в сохранности. Еще ведомости сообщили, что часть функционала Яндекс.Рекламы стала недоступной, из-за чего некоторые рекламодатели обсуждают возможный переход в другие каналы. Также до сих пор сбоит Яндекс.Почта. Письма могут не отправляться или, наоборот, не приниматься, о чем нам сообщают наши слушатели. Проблемы наблюдаются и у сервиса курьерских отправлений Яндекс.Доставки, рассказывает житель Санкт-Петербурга Александр.
5: За 2 года работы с ними возникали разные случаи и потери, и кражи. И каждый раз это все решается достаточно напряженно и сложно. Вопрос кражи до сих пор, например, не решился. У меня сейчас 4 активные отправки, которые поехали несколько дней назад. И вместо статуса в пути, который был буквально еще позавчера, у них висит статус готов к отправке. Хочется надеяться, что посылки доедут до места назначения и их смогут выдать. А текущий статус лишь последствия восстановления из бэкапа. Но если честно, я уже ничему не удивлюсь. От Яндекса пришло письмо, что Яндекс квалифицирует атаки как обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор.
0: Еще одна проблема в том, что многие другие компании используют яндексовскую инфраструктуру. Сообщалось о сбоях в работе Циан, FlowWow, DDX, Fitness и многих других. Также проблемы фиксировались у сервиса TimePad. С помощью него пользователи могут забронировать билет, записаться на мероприятие или экскурсию. В понедельник сервис временно заработал, но затем сбои появились вновь, рассказывает владелец и руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» Екатерина Власенко.
22: Для нас это означало, что мы не могли посмотреть, кто придет на экскурсии. Люди, которые купили билеты на экскурсии, не имели возможность открыть эти билеты, соответственно, посмотреть, где место встречи. То есть возникал, конечно, глобальный хаос. Плюс в ситуации, когда такое происходит, чаще всего активизируются мошенники во многих мессенджерах, соцсетях. Они начинают писать, говорить, что не работает сайт, поэтому давайте пооплачивать переводом и так далее. То есть нам приходилось быть очень внимательными и бдительными. То есть это все могло только в каком-то ручном режиме решаться. Это усложняет процесс.
0: В соцсетях можно заметить нарастающее недовольство Яндексом в целом. Нынешняя ситуация, по мнению некоторых пользователей, подчеркивает то, насколько глубоко компания проникла в целый ряд разных отраслей. Обвиняют даже в монополизации. Яндекс при этом продолжает чинить свои сервисы, столкнувшись с довольно серьезными трудностями. Эксперты ранее нам уже говорили, что после атак на склады маркетплейсов удары по дата-центрам были, в общем-то, ожидаемы. Но вся сложившаяся ситуация подчеркивает не столько цифровую зависимость от Яндекса, сколько чрезмерную хрупкость современной IT-инфраструктуры и экономики в целом. Продолжает генеральный директор российского облачного провайдера AstroCloud Константин Анисимов.
23: Ситуация, по сути, такой монопольного положения компании, благодаря в том числе качеству сервиса, защищать можно и нужно обязательно. Здесь наверняка сейчас все задумываются о том, чтобы не строить гигантский ЦОДов, потому что это сейчас действительно уязвимо очень сильно, а строить большое количество маленьких. То есть большие ЦОДы, это, конечно, выгодно прежде всего. Но сейчас нужно смотреть и на риски еще. Но тем не менее, техническая команда Яндекса, они большие молодцы. И то, что они все-таки распределяли ресурсы свои по разным локациям, проводили именно тренировки по отключению целых ЦОДов, это все сейчас сказалось на том, что они достаточно успешны и быстро восстановлены.
0: Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что его ведомство совместно с Минобороны уже решает вопрос по защите ЦОДов. Подробностей он не представил, но, по данным коммерсанта, другие операторы дата-центров уже начали закупать оборудование для защиты атак от БПЛА. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
21: О том, как таксисты и пассажиры решали проблему во время сбоев из-за атаки на дата-центры Яндекса, в середине часа на Бизнес FM. Маркировка звонков никак не защищает от спама. В этом убедился наш слушатель. Он прислал в редакцию скриншот последних входящих. Одна и та же компания сделала 20 дозвонов за 30 минут. Могли звонить и те, кто за эту фирму себя выдает. Мы узнали, что можно предпринять в случае спам-атаки. Евгений Перельчук продолжит.
1: Наш слушатель Максим терпел полчаса, получив 20 звонков, не выдержал и написал в директ телеграм-канала BFM. По его словам, звонки посыпались после ремонта бытовой техники в питерской компании «Ленремонт». Все они были промаркированы, но каждый раз поступали с нового номера. Кто звонил, может и понятно, а как от этого избавиться, неясно, говорит Максим.
6: Они все промаркированы как компания «Ленремонт», но за последние полчаса я получил уже 19 звонков, и они продолжают идти с разных номеров. Их невозможно заблокировать, потому что каждый новый звонок идет с нового номера. Попадаешь на оператора, оператор говорит, что ничего сделать с этим не может. Вешаешь трубку, через 2 минуты новый звонок. Поэтому вот маркировка мне лишь позволяет понять, кто мне звонит, но никак не позволяет от этого избавиться. Попытался через мобильное приложение обратиться к оператору сотовой связи, услугами которого я пользуюсь, но живых людей там нет на линии, только робот. Робот позволяет отказаться исключительно от рассылки рекламных сообщений и звонков только самой компании мобильного оператора. Все относительно рекламных рассылок и навязчивых звонков, к сожалению, это прекратить просто невозможно.
1: Пара моих коллег в этот же день тоже столкнулись с подобными массовыми обзвонами, только без всякой маркировки, и каждый раз с новых номеров за очень короткий промежуток времени. Решением проблемы стала функция на смартфоне по блокировке всех звонков от абонентов, не указанных в телефонной книге. Нам удалось связаться с основателем компании «Ленремонт» Денисом Сорокиным. По его словам, звонили нашему слушателю Максиму никакие не мошенники. Это был автоматический дозвон, а причина постоянных звонков в сбоях в работе сервисов Яндекса. Компания нашего собеседника, как и многие другие бизнесы, используют те самые дата-центры.
8: Как Адмик, самый крупный ресурс интернет, мы без них не можем. Я думаю, что и мало кто может. Если кто-то более-менее крупный игрок, он не может без Яндекса работать каким-то образом. Мы все на него завязаны и с точки зрения электронной почты, и с точки зрения сайтов и продвижения компании. Все вокруг Яндекса.
21: А вот эта вот система обзвона, она как-то автоматически настроена, видимо?
8: Вполне возможно. Тут, понимаете, мы просто видим то, что мы видим. У нас сейчас у всех, мне кажется, связана работа с интернет-источниками, с цодами так называемыми.
1: Отказаться от массовых звонков технически можно еще с сентября прошлого года. Такое право абонентам дал закон по борьбе с телефонным мошенничеством. Сделать это просто. Достаточно подать заявление своему мобильному оператору, лично или онлайн. И уже через сутки массовые звонки должны прекратиться. Есть, правда, нюанс. Заблокировать только одну конкретную компанию не выйдет. Запрет работает только на все массовые вызовы. Причем, какие звонки считать массовыми, решают мобильные операторы, а не абонент. А если компания продолжает звонить с рекламой, несмотря на требования прекратить, можно пожаловаться в ФАС. Штраф для юрлиц составит до 1 000 000 рублей. Евгений Перельчук, Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
21: Группа ПИК и ее провайдер Ловит будут оштрафованы за ограничение конкуренции в своих ЖК и недопуск других операторов. Об этом заявила Федеральная антимонопольная служба. Для должностных лиц, управляющих компанией ПИК, предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до 3 лет. А оператору Ловител, бренд Ловит, грозит оборотный штраф до 15% выручки. Поводом для разбирательства стали жалобы других интернет-провайдеров на ограничение доступа в жилые комплексы ПИК. О проблеме заговорили, когда весной прошлого года была DDoS-атака на оператора Ловит, и жители домов ПИК на несколько дней остались без интернета. Ранее ФАС обязала устранить нарушения, и предписания были выполнены, но теперь операторы сообщают о новых препятствиях, ограничениях доступа к кабельным вводам со стороны лиц, не входящих в группу ПИК, продолжает гендиректор группы компании Комньюз Леонид Коник.
9: Оборотный штраф, штраф серьезный, и едва ли группа ПИК хотела бы подобный штраф получить. История имеет корни еще в 2025 году, тогда Федеральная антимонопольная служба уже возбуждала дело против компании ПИК за недопуск альтернативных операторов связи, интернет-провайдеров в построенные ею дома. Причем во всех этих домах действует дочерняя компания ПИКа под названием Ловит, дочерний оператор. В прошлом году казалось, что история подошла к концу. ПИК разработал и опубликовал порядок доступа к кабельной канализации за, как было там сказано, обоснованную плату, но судя по тому, что несколько операторов обратились в ФАС с жалобами на ПИК, снова бумага правила доступа есть, а самого доступа по-прежнему нет. Правда, не все черное и все белое. Нельзя сказать, что хорошие только операторы, а плохие всегда управляющие компании, потому что закон о недискриминационном доступе в многоквартирные жилые дома и связанные с ним правила доступа операторов в такие дома никак не регламентируют количество провайдеров, которые которые управляющая компания обязана допустить. Если мы предположим, что сотня операторов захочет работать в каком-то доме, формально по букве закона, управляющая компания обязана всю эту сотню допустить. Но мы прекрасно понимаем, что если в доме нету какой-то единой телеком-инфраструктуры, а в подавляющем большинстве домов такой телеком-инфраструктуры нет, то каждый оператор, придя в дом, начинает тащить по лестничным маршам, по каким-то коридорам свои провода или кабели. Все-таки надо удовлетворить интересы не только операторов связи, но и управляющих компаний, да, в общем-то, и жильцов. Наверное, они не обрадуются, если увидят чудовищные мотки проводов по всему дому.
21: Леонид Коник, гендиректор группы компании Комньюз. Сам ПИК с самого начала отвергал обвинения в препятствиях в доступе интернет-провайдеров в свои ЖК. По его данным, в домах работает как минимум 20 операторов, а ловит даже не везде представлен.
19: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора – векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на этой неделе на «Бизнес-ФМ».
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги. Одна из трех монет времен Христа, дошедшая до наших дней, называлась тетрадрахмой. Считается, что это и есть печально знаменитый серебряник Иуды. 2000 лет назад только такие деньги принимались в качестве пожертвования в Иерусалимском храме и именовались священным сиклем или шекелем. Две другие монеты, широко распространенные в годы жизни Иисуса, это римский динарий и греческая драхма, которые платили жалование воинам. Один день службы – одна драхма.
19: История денег на Business FM. Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
11: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали в течение буквально суток, сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
19: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
12: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. На расселение нижегородцев из аварийных домов за два года выделят 1,5 миллиарда рублей. Фонд развития территории одобрил заявку Нижегородской области на расселение аварийного жилья в текущем и следующем годах. Финансирование позволит улучшить жилищные условия для более чем 1500 человек. Губернатор Глеб Никитин напомнил, что новая программа расселения стартовала в прошлом году. За этот год жилищные условия улучшили более 2000 человек. Всего в рамках программы планируется переселить около 14 тысяч жителей. Суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области по итогам сентября достиг почти 1,4. Он четвертый месяц подряд остается выше среднероссийского уровня, написал губернатор Глеб Никитин в своих соцсетях. Суммарный коэффициент рождаемости – это среднее число детей, рожденных одной женщиной за репродуктивный период жизни. По сравнению с июлем прошлого года, когда в регионе запустили программу стимулирования рождаемости «Основа», коэффициент рождаемости вырос на 9,5%. Ключевой мерой поддержки, благодаря которой семьи решаются на рождение ребенка, глава региона назвал родительский основной доход. Строительство 5 детских садов в Нижнем Новгороде будут контролировать на федеральном уровне в рамках программы развития образования. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовых актов. Речь идет о дошкольной организации номер 22 по генплану, которая разместится в жилом квартале в границах проспекта Гагарина, улиц Пикетова, Нартова, Медицинская в Советском районе. Еще одним объектом, включенным в перечень, станет детсад в деревне Черемистская Кстовского округа. Кроме того, в список попали дошкольные учреждения в ЖК «Торпеда» и около дома номер 221 по Ванее, а также детский сад номер 42 по генплану. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. От лица сотрудников МФЦ они выманивают код доступа к порталу госуслуги под предлогом записи на выдачу загранпаспорта. По данным ТАСС, преступник звонит человеку, который недавно обращался с заявлением об оформлении документа. Потенциальной жертве сообщают, что необходимо уточнить некоторые сведения. Для этого мошенник просит назвать код из СМС. На самом деле это пароль от аккаунта на госуслугах. Он дает злоумышленнику доступ к личному кабинету на портале. В результате киберпреступник получает всю персональную информацию о человеке и может использовать ее по своему усмотрению, в том числе для кражи денег и оформления кредитов. Почти 9 миллионов рублей выделили на освещение в нижегородских новинках. МБУ «Инженерные сети» объявил запрос котировок в электронной форме на ремонт сетей наружного освещения на участке ЖК «Смарт-Сити», сельский поселок Новинки в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Все работы необходимо выполнить до 1 декабря. Заявки на участие принимают до 16 октября. Итоги подведут 20 числа. Рост совокупных платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги в Нижегородской области с 1 июля 2027 года прогнозируется на 8,7%. Об этом говорится в документах регионального правительства. Напомню, что в этом году плату за ЖКУ в Нижегородской области уже повышали дважды – на 1,7% с 1 января и почти на 10% с 1 октября. Юра Борисов стал членом Американской киноакадемии. Уже в нынешнем наградном сезоне он сможет участвовать в выборе обладателей «Оскара», пишет МК.ру. Сейчас актер представляет на лондонском кинофестивале картину «Искусственный» о разработчиках искусственного интеллекта. Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. По данным издания, компания «Неон» намерена выдвинуть россиянина на «Оскар» за главную мужскую роль. Номинантов объявят в январе. В прошлом году Борисов уже претендовал на статуэтку за роль второго плана в «Аноре». Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
7: Погода.
13: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 13, днем ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов.
7: Валюта.
13: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 13 октября. Доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
12: Нижегородские предприниматели могут принять участие в вебинаре с торговым представителем России в Турции. Мероприятие состоится днем 19 ноября. Для того, чтобы стать участником встречи, необходимо заполнить заявку. Среди экспортируемых в республику товаров уже есть древесина, пластмасса, недрагоценные металлы, механические устройства, изделия из черных металлов. Для дальнейшего развития сотрудничества необходимо знание о культуре, особенностях ведения бизнеса в стране и ее экономическом положении. Торговый представитель России расскажет об этом и ответит на вопросы. Рассказал министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Отмечается, что в этом году совокупный объем экспорта из Нижегородской области в Турцию вырос почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Республика заняла второе место в топе стран импортеров продукции региона. Напомню, 16 октября состоится онлайн-встреча с торговым представителем России в Беларуси, а 20 октября пройдет вебинар с торговым представителем в Египте. Госкорпорация «Росатом» намерена к 30-му году нарастить годовую выручку до 5,5 триллионов рублей, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Основным драйвером роста выручки в будущем станут проекты технологического суверенитета. Сейчас инвестпрограмма «Росатома» составляет 1,7 триллиона рублей. В портфеле заказов госкорпорации находится 45 энергоблоков в 13 странах. Приоритетной задачей внутри страны остается замещение выбывающих мощностей реакторов РМБК на Курской, Ленинградской, Смоленской АЭС. Параллельно компания развивает технологии четвертого поколения, в частности, реакторы на быстрых нейронах. Также идет строительство Приморской АЭС, ввод которой намечен на 33-й год. Яндекс начал восстанавливать работу сервисов после атак. В первую очередь специалисты восстанавливают наиболее популярные сервисы, которыми ежедневно пользуются большое количество людей. Поиска, Алиса, Яндекс.Карт, почта и такси. Точные сроки полного устранения неполадок пока не называют. Ранее руководство сервиса Яндекс.Пэй сообщало, что деньги пользователей находятся в безопасности. Компания после атак БПЛА на свои дата-центры договорилась с другими облачными провайдерами об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Нижегородская область завоевала 85 медалей на главном аграрном форуме страны «Золотая осень». 55 из них золотые, сообщил губернатор Глеб Никитин в своих соцсетях. Регион признан лучшим второй год подряд. На стенде области продукцию представили более 40 предприятий. Среди экспонатов первый и единственный в России серийный отечественный доильный робот. Также в рамках форума подписано соглашение о строительстве комплекса для цыплят-бройлеров в Павловском округе, развитии агротехклассов и возрождении красной горбатовской породы коров. Отмечается, что господдержка агропромышленного комплекса в этом году составила почти 9 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем в прошлом году. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. И снова аномальный массовый заказ на Озон. На этот раз селлер из Екатеринбурга пожаловалась, что у нее на маркетплейсе дважды скупили весь товар, полиэтиленовую пленку для ремонта. После доставки в отдаленный регион и товар не выкупили. Озон возложил издержки за логистику на продавца. Продолжит Светлана Чередникова.
14: Мошеннические атаки на продавцов Озон продолжаются. Антифрод-система маркетплейса, похоже, не всегда может распознать, что на сайте злоумышленники. Лидия из Екатеринбурга торгует на Озон полиэтиленовой пленкой для ремонта и говорит, что обычно ее покупают не более чем по 12 рулонов. Но 13 сентября с 2 часов ночи до утра вдруг скупили 3000 единиц товара на сумму более 3 миллионов, причем с одного аккаунта. Увезли товар в Иркутск. На ПВЗ пленка так и не дождалась своего покупателя. Возвращать рулоны на склад пришлось за счет продавца. При этом Лидия распознала мошенников сразу, как только посыпались уведомления о сотнях заказов с одного аккаунта, и пожаловалась в техподдержку. Там утверждали, что покупатель проверенный и беспокоиться не о чем. Спустя 3 недели атака повторилась, рассказала селлер Бизнес ФМ.
15: Утром я просыпаюсь, смотрю, у меня весь магазин под ноль выкуплен. Я им сразу отправила претензии, чтобы они отменили этот заказ. Они сказали, нет, все хорошо, покупатель проверен. Но при этом на следующий день они убирают постоплату в моей категории. Я спрашиваю, у них связано ли это с моей ситуацией. На что они мне сказали, нет, с моей ситуацией это не связано. Просто они меняют категории. Через 3 недели я обратно восстановила продажи, пополнила остатки. И как только у меня восстановились продажи, опять ночью, в 2 часа ночи, у меня скупает другой человек с одного аккаунта все товары под ноль, но уже на большую сумму, 4 миллиона. Ну, я дальше пишу претензии, отправила досудебно. Никакого ответа от поддержки нет, одни отписки. Продажи у меня полностью упали, процент выкупа был 93, сейчас 47. Восстанавливать они его не собираются. Сейчас они сказали, что они признали, что эти покупатели нарушили условия и приняли к ним меры. Но по отношению ко мне ничего, то есть никаких списаний логистики, обратной логистики. Я их прошу хотя бы сделать настройку на мой магазин. В одни руки лимит.
14: По словам Лидии, если бы была такая настройка, как ограничение по количеству товара в одни руки, то проблема бы отпала сама собой. Но в техподдержке ей отвечают, что такой настройки нет. Интересно, что закрытие постоплаты по товарам мошенников, которые, как уверена Лидия, действуют по заказу конкурентов, никак не остановила. Во время второй атаки они оплатили весь товар с другого уже нового аккаунта и оформили заказ уже в Мурманск, а потом просто оформили отмену. Товар, конечно, как водится, отлежался на ПВЗ приличный срок. Только после этого в Озоне заявили, что приняли меры к недобросовестным покупателям. Подробностей не уточнили. Обычно их блокируют. Наша редакция снова обратилась в пресс-службу Озон за разъяснениями. Там сказали, что уже отвечали нам по такой же жалобе продавца из Санкт-Петербурга и больше сказать нечего. Нам разрешили использовать ответ ответ по предыдущему случаю.
16: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. И покупатели с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 килограмм и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифрод-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей, слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
14: На продавца из Санкт-Петербурга было 3 таких же атаки, как у Лидии. Товар тоже увозили в отдаленные города и даже в деревни, где в ПВЗ только разводили руками, когда видели такое количество товаров. Логистика по возврату тоже легла на плечи селлера. Пострадавшие от действий злоумышленников уже нашли друг друга, объединились в общий чат и готовят коллективный иск к Озон. Как сказала Лидия, таких, как она, уже 12 человек. Ранее мы сообщали, что проблема эта тянется уже не первый год. Светлана Чередникова, Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
19: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: машинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. До $500 штрафа придется заплатить на Аляске, если вы разбудите медведя, чтобы с ним сфотографироваться. А вот за убийство медведя законы штата никаких наказаний не предусматривают, предполагая, по всей видимости, что человек может сделать это только по одной причине – спасая жизнь. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
3: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 19:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, еще 9 пострадали. Об этом сообщил региональный оперштаб. Мужчина скончался после удара дрона по автомобилю в селе Купино в Шебекинском округе. Суд обратил в доход России 7 объектов недвижимости, зарегистрированных на экс-судью из Ивановской области Анастасию Саландину и членов ее семьи. Об этом сообщили ТАСС в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Там уточнили, что в пользу государства изъято 5 жилых помещений в городах Юрьевец и Плес и 2 земельных участка в Ивановском районе. Минобороны России сообщила о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Сервис предоставляет разработчикам беспилотных систем доступ к данным объективного контроля боевого применения дронов с целью обучения и интеграции боевой системы. По данным ведомства, к платформе получили доступ более 40 организаций. Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич представил новый план действий Альянса на случай российского нападения на одну из стран-участниц. Как сообщает Бильд, концепция под названием «Теория победы» предусматривает разгром противника в 3 этапа. Выступая на форуме по безопасности в Варшаве, Гринкевич рассказал, что НАТО разрабатывает эту концепцию уже несколько лет. Однако с учетом последних событий руководство Альянса решило впервые представить ее публично. Саудовская Аравия рассматривает возможность увеличения пропускной способности своего нефтепровода «Восток-Запад» примерно до 10 миллионов баррелей в сутки в течение 2-3 лет. Об этом заявил министр энергетики королевства принц Абдул-Азиз бен Сальман. Нефтепровод позволяет транспортировать сырье в обход Ормузского пролива и с начала войны между США и Ираном стал для страны ключевым маршрутом экспорта нефти. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Яндекс восстанавливает работу сервисов, но запустить их в полном объеме пока не получается. Некоторые по-прежнему сбоят. Это вынудило клиентов Яндекс.Такси задуматься о поиске альтернативы. Сами таксисты тоже ищут другие варианты получения заказов на поездки. Россия и Украина не подтвердили объявленное Трампом энергетическое перемирие. Дмитрий Песков ограничился словами о том, что контакты на этот счет продолжаются. Владимир Зеленский выдвинул свои условия, а заодно ответил на настойчивый призыв Трампа провести на Украине президентские выборы. Попросил о прекращении огня на 60 дней. В Кремле заявили, что готовы дать только сутки. Нефть Brent подорожала почти до $107 за баррель на фоне новых атак хуситов на объекты в Саудовской Аравии и обещаний Киева продолжить удары по российским НПЗ. Мосбиржа практически весь день демонстрировала уверенный рост. Рубль тоже пошел вверх. Ситуацию

0: парализован. Через Максим найти водителя тоже не удавалось. А в Петербурге на фоне проблем Яндекса многие водители стали брать заказы через Драйви. Это наследник основанного в Якутске сервиса InDriver, рассказал Business FM таксист Михаил.
1: Что касается непосредственно Санкт-Петербурга, у нас вот есть местное такси таксовичков, у нас есть сервис такой, похожий на Яндекс, который называется Драйви. Там все работает стабильно, и заказы есть, и с навигацией Яндекса там вопросы, но тем не менее с заказами точно никаких не проблем, ни с их поступлением, ни выполнением, с выплатами тоже. То есть мы сейчас вот последние два дня вот там прям ажиотаж, и вот нашей санкт-петербургской старой службе такси тоже.
0: Ситуация вынуждает водителей такси искать альтернативы, но не во всех городах они есть, говорит Игорь из Ростова-на-Дону. По его словам, сейчас заказы через приложение Яндекса как кот в мешке. У водителя нет уверенности, что он сможет встретить клиента и понимания, сколько заработает.
2: То маршрут он не прописывает, там еще что-нибудь, мы не видим, сколько заработает. То есть проблемы с приложением, именно с приложением, сейчас колоссальные. Но альтернативы у нас так таковой, у нас есть местное такси, называется 306. Все, это вот единственное. Все остальные, это Яндекс и так называемый сейчас Fastlane, да, это тот же самый Яндекс. И все, как бы больше у нас нету.
0: Как рассказал Business FM один из московских водителей такси, на фоне сбоев Яндекса он получил несколько сообщений с предложением присоединиться к сервису City Start. Это приложение для водителей от, казалось бы, уже забытого Ситимобил. Весной Ситимобил и таксовичков вошли в состав Wildberries Rus. Сейчас такси от Wildberries VB такси работает в Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане и Армении, но не в России. Хотя многие хотели бы прихода сервиса на рынок, говорит директор по развитию компании «Петербургское такси 068» Андрей Белов.
3: Директора такси и водители такси в едином порыве ждут, когда, наконец, Wildberries придет в нашу страну в виде такси. И, допустим, ситуация этой ночи в нашем городе, в Пулково, допустим, когда люди, тысячи или сколько-то людей не могли из Пулково уехать, потому что Яндекс не работал, потому что Яндекс из-за известных событий пропал, а люди были вынуждены уезжать либо на бомбилах за 5-10 тысяч, как старые добрые времена из Пулково, либо на автобусах. Это ненормально.
0: Цена поездок, в моменте взлетавшая в несколько раз, еще одна проблема для пассажиров, помимо самой невозможности вызвать такси. Сами таксисты считают, что проблема в дефиците водителей. Когда из-за сбоев не работает навигатор, передвигаться по памяти могут не все. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Business FM.
4: Удары по дата-центрам обнаружили зависимость Рунета от Яндекса. Об этом в начале часа на Business FM. Пшеница дешевеет четвертый день подряд на фоне надежд на перемирие между Россией и Украиной. Об этом пишет Bloomberg. В понедельник фьючерсы на Чикагской бирже теряли до 1,3%. В пятницу падение в ходе торгов достигало 3,2%. После заявления Трампа о договоренности Москвы и Киева по энергетическому перемирию, трейдеры рассчитывают, что возможное снижение напряженности позволит восстановить поставки зерна через Черное море. На Россию и Украину приходится более четверти мирового экспорта пшеницы. Однако Кремлю пока нечего сообщить насчет энергетического перемирия. Контакты по этой теме продолжаются. Москва проинформирует, когда будет что сказать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На предложение Владимира Зеленского устроить перемирие на 60 дней для президентских выборов на Украине Песков ответил, что Россия неоднократно говорила, что хочет не перемирия, а долгосрочного мира. Позднее, уже после пресс-конференц-колла с журналистами, Кремль прислал дополнение. В нем Дмитрий Песков заявил, что президент России готов прекратить удары по Украине на один день для проведения выборов.
5: Реально в Киеве не хотят проводить выбор. Это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а нужно для того, чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну. Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов.
4: Дмитрий Песков. Накануне Трамп сообщил в соцсетях, что Россия и Украина достигли соглашения об энергетическом перемирии. Но ни Киев, ни Москва это не подтвердили. Зеленский заявил, что Киев остановит атаки по НПЗ, когда Россия прекратит бить по инфраструктуре, и предложил Трампу заключить сделку по дизелю с Украиной вместо России, поскольку, цитата, «это от украинских ударов зависит работа российских НПЗ». Неясная ситуация пока и с визитом Уиткофа и Кушнера в Москву. По данным СМИ, она отложена в ожидании определенной реакции Киева и европейцев для четкого предложения Кремлю по

0: перемирию. По данным «Нью-Йорк Таймс», у США есть предложение для Москвы, в частности, разморозка российских активов и продажа активов «Лукойла». Что касается реакции Европы, то сегодня ЕС ввел новые санкции против обширного списка российских компаний и физлиц, в том числе против застройщика «Самолет», Горьковского автозавода и компании «Газовые турбины». ЕС параллельно хотят ввести и урезанные визы для россиян. Вместо обычного шенгена выдавать визы ЛТВ, которые ограничат перемещение россиян территории указанных в них стран. Инициативу рассмотрят в Брюсселе 14 октября. Также министры иностранных дел Евросоюза поддержали инициативу о прекращении ударов между Россией и Украиной по объектам энергетической инфраструктуры, заявила глава европейской дипломатии Кая Калас. Мы обсудили все это с политологом Георгием Бофтом. С ним беседовала Елизавета Сглавуца.
1: Кремль прислал уточнение. Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев решит их провести. Это заявил Песков. Что можно сказать?
2: Зеленский откажется от таких условий. Невозможно провести избирательную кампанию. Невозможно организовать избирательные участки. Невозможно организовать голосование для тех, кто находится за рубежом. А это миллионы украинцев. Ну и кроме того, там целый ряд законов украинских просто требуют кампанию проводить 90 дней, а не 60 вообще-то. Там нужно отменять военное положение, ну и так далее. Он не будет это делать и ответить отказом, я думаю, уже сегодня.
1: Снова несогласованные заявления сторон по энергетическому перемирию. Вот у Трампа оно уже наступило. Киев отрицает, Москва не комментирует, но хотя бы отмечает, что контакты идут. Ну, Трамп поторопился опять.
2: Да, перемирия никакого нет. И Зеленский его отвергает просто бонерифично, а Москва тоже, по сути дела, говорит нет, но не хочет Трампу говорить, что она отвергает его предложение. Поэтому ответственность за все при такой риторике и при таком риторическом раскладе как бы остается на Зеленском. В глазах Трампа, во всяком случае, это выглядит так со стороны.
1: Еще много заявлений у Зеленского про дизельную сделку и про энергоперемирие. И множество звонков европейцам, судя по всему, пытается вновь заручиться максимальной поддержкой.
2: Он ее и получит. Какой-то формат ограниченного, там, частичного прекращения огня, который называется энергетическим перемирием, чисто гипотетически может быть достигнут, но просто Киев и Москва настолько по-разному его понимает, что пока непонятно, где может лежать плоскость для компромисса. Ведь Зеленский говорит, что это вся инфраструктура. Москва тоже понимает это шире, чем, так сказать, удары по НПЗ. Это еще и нефтеэкспорт, и снятие санкций. Поэтому очень сложно договориться. И к тому же чисто технически вот такое условное энергетическое перемирие очень трудно соблюдать. Поскольку что там куда прилетело намеренно, а что куда упало случайно, это никто не разберет. И попытки достичь такого энергетического перемирия в начале 25-го года, зимой как раз на месяц его заключали, оно сорвалось. Потому что чуть ли не каждый день были нарушения.
1: А поездка Выдков в Москву, как считаете, почему задерживается вообще? Состоится ли она?
2: Потому что она бесполезна в таких условиях. По секундочке они уже поели, делать больше нечего.
1: Реакция Европы здесь. Вот как раз новый пакет принят Евросоюзом. Пакет санкций, ужесточение по визам. Ну, видимо, такая реакция, да, на все это?
2: Позиция Европы простая и последовательная по-своему. Она жесткая. С Россией пока нельзя идти на компромисс, поскольку Россия, по мнению Европы, не идет ни на какие тоже компромиссы. Может быть, Европа согласилась бы на прекращение огня по линии фронта, но на какие-то вот такие частичные уступки, там, перемирие нет, Европа не готова их гарантировать.
1: Если посмотреть на санкции в отношении россиян, что туристам можно будет перемещаться по определенным странам, а не по всему Евросоюзу, насколько это вероятно?
2: Более чем вероятно. Ну, практика такая уже, кстати, была. Она не носила массовый характер, носила такой индивидуальный характер. Вот тебе виза, там, скажем, в Германию, и только в Германию будешь ездить, а больше никуда. И через Германию въезжать, через Германию выезжать, и за пределы в нее не выезжать. Конечно, там свободное перемещение, но велика вероятность, что какие-нибудь полицейские, завидев русского, которого видно обычно издалека, просто арестуют и депортируют, если он нарушит этот запрет. Ну, еще только, чтобы унизить до конца, надо еще только GPS-трекеры на ногу при въезде в шенгенскую зону вешать и следить, как они перемещаются, эти туристы.
0: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает», с ним беседовала Елизавета Сглавуца. Премьер Польши Дональд Туск осудил дизельную сделку Трампа за, цитата, «ценные подарки Путину». А глава МИД Польши Сикорский призвал страны ЕС закрыть российские консульства, ограничить передвижение дипломатов и обязать россиян въезжать в ЕС только с биометрическими загранпаспортами. Канцлер Германии Мерц заявил, что сделка по дизельному топливу для Германии невозможна и что необходимо ужесточить антироссийские санкции. А Дональд Трамп в очередной раз заявил, что сделал правильный выбор, разрешив России экспортировать дизельное топливо на мировые рынки. И добавил, что, цитата, Евросоюз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоресурсы. Ранее министр финансов США обвинил европейцев в лицемерии из-за покупки российских ресурсов и критики дизельной сделки.
3: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
3: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
6: При Николае II петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
3: История денег на Business FM.
4: FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
7: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
4: Компании и корпорации.
0: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
0: Пассажиропоток Аэрофлота на внутренних линиях снизился на 4,6% год к году, сообщила авиакомпания. На международных линиях пассажиропоток вырос почти на 13%. Занятость пассажирских кресел составляет 91,5%. Причиной падения стали временные ограничения, а также структура перевозок. На внутренних линиях пассажиропоток снизился почти на 10%. Автостат обновил данные по продажам автомобилей за сентябрь и три квартала, пишут ведомости. Традиционный лидер отечественного рынка – АвтоВАЗ. Он увеличил продажи на 15% до почти 30 300 машин. На втором месте остался Хавейл – 14 500 авто. На третьей строчке – локальный преемник Черри – Теннет. Машины под этим брендом начали продаваться примерно год назад, в связи с чем в статистике марка показала рост в 5 раз – почти до 13 500 штук.
4: Сделки.
0: Американская компания Amazon ведет переговоры о приобретении стартапа в сфере искусственного интеллекта Декарт. Стоимость сделки около 7 миллиардов долларов, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Декарт находится в Сан-Франциско и разрабатывает программное обеспечение, которое упрощает разработчикам переход между различными чипами для искусственного интеллекта. Эта возможность становится все более востребованной на рынке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: 19:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Российский рынок акций начал неделю с роста на новостях о соглашении президентов США и России по поставкам российского дизельного топлива в Штаты и на международные рынки. Фактором поддержки также выступила вернувшаяся к росту нефть. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2390 пунктов, а в начале торгов индикатор превышал и 2400 пунктов. Рубль уверенно укрепился в паре с юанем благодаря геополитическому позитиву. Курс китайской валюты вечером в понедельник составил 12 рублей 51 копейку, что почти на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня обсудим с инвестиционным стратегом УКАРИ Капитал Сергеем Суверовым. Он на прямой связи со студией Бизнес ФМ. Сергей, добрый вечер.
12: Добрый вечер.
0: Ну, на Мосбирже сегодня все достаточно оптимистично. На отметке 2400 пунктов, как это было в пятницу, и сегодня с утра индекс не закрепился, но находится близко к ней. При этом было достаточно негативных факторов. Удары по дата-центрам Яндекса, обещание Зеленского продолжить атаки на российское НПЗ, отсутствие договоренности по энергетическому перемирию между Москвой и Киевом. Почему рынок все это проигнорировал?
12: Ну, на самом деле, на рынке эйфория, которая связана с заключением дизельной сделки между Россией и США, еще совсем недавно казалось, что Америка ведет вторичные пошлины против торговых партнеров России, но наоборот, Россия получает доступ к премиальному рынку и может заработать сотни миллионов долларов на вот этой дизельной сделке, поэтому в данном случае позитив от дизельной сделки, он перевесил действительно те факторы негатива, в том числе и удары по дата-центрам Яндекса. Но я думаю, что такая эйфория является, в общем-то, временной, краткосрочной, потому что действительно каких-то больших надежд на мирные переговоры, на успешные мирные переговоры по украинскому регулированию больших надежд нету. Удары по инфраструктуре обеих стран продолжаются. Но, кроме того, может быть и негатив и макроэкономический. Скорее всего, Центральный банк России уже в скором будущем сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Это тоже может быть, кроме геополитики, таким негативным звоночком для российского фондового рынка. Поэтому я думаю, что вот такой рост, который мы наблюдали, он, скорее всего, не закрепится. И рынок какие-то ближайшие дни может корректироваться вниз. Хотя, в общем-то, многое будет зависеть также от геополитических новостей. Если будет какой-то очередной позитив, то, возможно, все-таки продолжится рост. Но пока больше факторов в сторону снижения в ближайшие дни.
0: Ну, то есть шлейф позитива, который мы наблюдаем сейчас, он будет исчерпан где-то к середине недели?
12: Ну, я думаю, да, хотя я говорю, что многое будет зависеть от новостей, в том числе и от цен на нефть. Кстати, цены на нефть тоже, в общем-то, сегодня выросли, как вы сказали. Это тоже является фактором поддержки российского фондового рынка и курса рубля. Поэтому если нефть продолжит расти, если эскалация продолжится на Ближнем Востоке, хуситы будут продолжать атаковать инфраструктуру нефтяную в Саудовской Аравии, то, возможно, нефть пойдет выше, и тогда, в общем-то, на рынок может получить некоторый импульс для роста. Но геополитический фон остается по-прежнему напряженным. Я сказал, может быть, также негатив вот в связи с возможными данными по инфляции и с решением Центрального банка, которое ожидается на следующей неделе.
0: По поводу рубля, вот он укрепляется, насколько тоже долгосрочный этот тренд?
12: Ну, укрепление рубля тоже носит, в общем-то, характер поддержки. Рубль получил поддержку от геополитики, от дизельной сделки и от роста цен на нефть. Но, с другой стороны, валютная интервенция Минфина сейчас максимальная. Минфин усиленно покупает валюту, больше чем на 12 миллиардов рублей в день покупки иностранной валюты со стороны финансовых властей России. И вот такие усиленные покупки валюты, они, конечно, очень негативно могут повлиять на рубль. Поэтому я думаю, что укрепление рубля тоже носит краткосрочный характер, и в такой среднесрочной перспективе мы скорее увидим более слабую российскую валюту.
0: После выплаты налогов на каких отметках может остановиться российский рубль, на ваш взгляд?
12: Ну, я думаю, что рубль может где-то быть в районе 85-86 рублей за доллар. Примерно такие ориентиры сейчас мы видим. Если не будет какого-то продолжения серьезного роста цен на нефть, то ослабление даже может быть несколько большим, и рубль может уйти в район 87 рублей за доллар, а где-то ближе к концу осени. Я думаю, примерно такие ориентиры.
0: Спасибо. Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал», был на прямой связи со студией «Бизнес ФМ». Другим темам. Десерт за 600 тысяч рублей приготовили в ресторане «Пафос» в Москве. Его назвали «Яблоко раздора». Блюдо претендует на статус самого дорогого в столице. Среди ингредиентов – сливочно-шоколадный мусс с яблочным соком, розовой водой, печеными яблоками и глазурье. Вместе с блюдом гость получит еще и колье с тремя аквамаринами и бриллиантами в белом золоте. Дело в том, что десерт выпустили в коллаборации с ювелирным брендом, и это надежный пиар-ход для обеих сторон. Главное – поставить кричащую цену блюду, и 1000 упоминаний в СМИ обеспечены, говорит основателю, управляющий партнер коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг» Мария Тюменева.
13: На мой взгляд, любые подобные игры с ценами, как ультравысокие, так и ультранизкие, делаются для того, чтобы привлечь внимание и создать ажиотаж, потому что средства массовой информации достаточно активно подхватывают такие новости, и, соответственно, ресторан получает упоминания. И Александр Леонидович Рапопорт с автором «Бурлака», и ресторан «Манул» со своим сибирским сетом, и в Сочи был кейс в одном из ресторанов, когда частным джетом еду доставляли. Это все все-таки скорее такие пиар-активности. Я сомневаюсь, что будут какие-то большие продажи. Вряд ли на них кто-то рассчитывает, хотя интересно будет потом спросить, ну, ресторан, как все это прошло. Поэтому любые такие вещи, они делаются для того, чтобы люди заговорили о данном проекте. Этот ход уже сработал, потому что мы с вами это обсуждаем.
0: Мария Тюменева, управляющий партнер коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг». Ранее много обсуждений в СМИ вызвал завтрак «Бурлака» в ресторане «Белуга» на Маховой за 88 тысяч рублей. Он состоит из килограмма черной икры.
3: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
14: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы, и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
15: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
16: Жизнь полна сюрпризов. И «Джак РФ-8» готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек.
18: Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ».
19: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
20: Все золото мира.
21: В истории медицины были периоды, когда золото считали панацеей от всех болезней. Египтяне использовали его для телесного и духовного очищения, употребляя эликсиры с так называемым питьевым золотом. Утверждают, что Клеопатра каждый вечер принимала ванны с золотом и использовала золотые маски для лица. В средние века золото добавляли практически в любые препараты. Основатель современной фармакологии Парацельс прописывал пациентам съедобное золото в таблетках и порошках. В 19 19 веке золотом лечили нервные расстройства, мигрень, импотенцию и алкоголизм. А в некоторых формах альтернативной медицины желтый металл до сих пор считается источником недюжинной целебной силы.
20: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 19:58 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск воздушных судов. Как сообщается в канале Росавиации, это сделано по соображениям обеспечения безопасности полетов. Также Росавиация сообщила, что аэропорт Сочи вернулся к штатной работе. Китай готов совместно с Россией защищать взаимные морские интересы и обеспечивать нормальное судоходство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Сегодня помощник президента России Николай Патрушев встречался с Ван И в Пекине. В ходе беседы Патрушев отметил, что Запад строит планы блокады Балтийского моря и ведущих к нему проливов и пытается организовывать перехваты судов из России и Китая. Народной Республики. В России разработали новую систему навигации для сельхозтехники и агродронов. Она может работать в условиях недоступности спутниковых сигналов, сообщили в ГЛОНАСС. Эта система с помощью радиомаяков формирует единое навигационное поле на территории до 400 гектар, где можно определять местоположение техники и удаленно задавать ей направление даже в условиях нестабильного приема спутниковых сигналов. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что искусственный интеллект обрушивается на мировой рынок труда, подобно медленно надвигающемуся цунами, и первыми его жертвами станут молодые выпускники вузов. По оценке фонда, около 40% рабочих мест в мире будут модернизированы с помощью нейросети, понижены в квалификационном уровне или ликвидированы. По словам Георгиевой, доля рабочих мест, подверженных воздействию и составляет около 60% в развитых экономиках и примерно 23% в странах с низкими доходами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве в 8 вечера в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Некоторые сервисы Яндекса уже возвращаются к работе после третьей атаки на дата-центр компании, сообщают наши слушатели. Но не все не работают, многие сторонние сервисы, что подчеркивает зависимость Рунета от Яндекса. Как маркировка звонков уменьшила количество спама, наш слушатель Максим пожаловался, что после ремонта бытовой техники за полчаса получил 19 звонков, все были промаркированы. Как от этого избавиться? Вместо Шенгена LTV Совет ЕС 14 октября обсудит введение для россиян виз с ограниченным территориальным действием. Что это изменит для туристов и насколько сложно россиянам уже сейчас получить обычный Шенген? Подробности на Business FM. Удары по дата-центрам подчеркнули зависимость Рунета от Яндекса. Во-первых, у самого IT-гиганта очень много сервисов с большой клиентской базой. Это такси, доставка еды, почта, банкинг и так далее. Во-вторых, многие другие сервисы используют для своей работы инфраструктуру Яндекса. Валерий Бадоев продолжит.
22: Первая атака на дата-центры Яндекса произошла в ночь с 7 на 8 октября. Всего в ходе ударов пострадали 3 ЦОДа в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. СМИ, в том числе мы, а также пользователи в соцсетях, сообщали о проблемах с вызовом такси в Яндекс.Гоу с доставкой. Сбои были даже в работе умных колонок и других систем умного дома. Широко разошлись посты о том, как из-за перебоев со связью Алиса не реагирует на команду открыть шторы или включить музыку. Сейчас некоторые сервисы Яндекса восстановили свою работу, но не все. Например, с такси ситуация уже частично частично наладилось, как нам рассказали таксисты. Но проблемы сохраняются в том числе у Яндекс.Пэй. Пользователи видят свой баланс на карте, но сделать с деньгами ничего нельзя. По крайней мере, средства в сохранности. Еще ведомости сообщили, что часть функционала Яндекс.Рекламы стала недоступной, из-за чего некоторые рекламодатели обсуждают возможный переход в другие каналы. Также до сих пор сбоит Яндекс.Почта. Письма могут не отправляться или, наоборот, не приниматься, о чем нам сообщают наши слушатели. Проблемы наблюдаются и у сервиса курьерских отправлений Яндекс.Доставки, рассказывает житель Санкт-Петербурга Александр.
5: За 2 года работы с ними возникали разные случаи и потери, и кражи. И каждый раз это все решается достаточно напряженно и сложно. Вопрос кражи до сих пор, например, не решился. У меня сейчас 4 активные отправки, которые поехали несколько дней назад. И вместо статуса «в пути», который был буквально еще позавчера, у них висит статус «готов к отправке». Хочется надеяться, что посылки доедут до места назначения и их смогут выдать, а текущий статус лишь последствия восстановления из бэкапа. Но, если честно, я уже ничему не удивлюсь. От Яндекса пришло письмо, что Яндекс квалифицирует атаки как обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор.
22: Еще одна проблема в том, что многие другие компании используют яндексовскую инфраструктуру. Сообщалось о сбоях в работе Циан, FlowWow, DDX, Fitness и многих других. Также проблемы фиксировались у сервиса TimePad. С помощью него пользователи могут забронировать билет, записаться на мероприятие или экскурсию. В понедельник сервис временно заработал, но затем сбои появились вновь, рассказывает владелец и руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» Екатерина Власенко.
6: Для нас это означало, что мы не могли посмотреть, кто придет на экскурсии. Люди, которые купили билеты на экскурсии, не имели возможность открыть эти билеты, соответственно, посмотреть, где место встречи. То есть возникал, конечно, глобальный хаос. Плюс в ситуации, когда такое происходит, чаще всего активизируются мошенники во многих мессенджерах, соцсетях. Они начинают писать, говорить, что не работает сайт, поэтому давайте пооплачивать переводом и так далее. То есть нам приходилось быть очень внимательными и бдительными. То есть это все могло только в каком-то ручном режиме решаться. Это усложняет процесс.
22: В соцсетях можно заметить нарастающее недовольство Яндексом в целом. Нынешняя ситуация, по мнению некоторых пользователей, подчеркивает то, насколько глубоко компания проникла в целый ряд разных отраслей. Обвиняют даже в монополизации. Яндекс при этом продолжает чинить свои сервисы, столкнувшись с довольно серьезными трудностями. Эксперты ранее нам уже говорили, что после атак на склады маркетплейсов удары по дата-центрам были, в общем-то, ожидаемы. Но вся сложившаяся ситуация подчеркивает не столько цифровую зависимость от Яндекса, сколько чрезмерную хрупкость современной IT-инфраструктуры и экономики в целом, продолжает генеральный директор российского облачного провайдера AstroCloud Константин Анисимов.
7: Ситуация, по сути, такой монопольного положения компании, благодаря в том числе качеству сервиса, защищать можно и нужно обязательно. Здесь наверняка сейчас все задумываются о том, чтобы не строить гигантский сервис, потому что это сейчас действительно уязвимо очень сильно, а строить большое количество маленьких. То есть большие цоды, это, конечно, выгодно прежде всего. Но сейчас нужно смотреть и на риски еще. Но тем не менее, техническая команда Яндекса, они большие молодцы. И то, что они все-таки распределяли ресурсы свои по разным локациям, проводили именно тренировки по отключению целых цодов, это все сейчас сказалось на том, что они достаточно успешны и быстро восстанавливаются.
22: Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что его ведомство совместно с Минобороны уже решает вопрос по защите ЦОДов. Подробностей он не представил, но, по данным коммерсанта, другие операторы дата-центров уже начали закупать оборудование для защиты атак от БПЛА. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: О том, как таксисты и пассажиры решали проблемы во время сбоев из-за атаки на дата-центры Яндекса, в ближайшее время на Бизнес ФМ. Маркировка звонков никак не защищает от спама, в этом убедился наш слушатель. Он прислал в редакцию скриншот последних входящих. Одна и та же компания сделала 20 звонков за 30 минут. Могли звонить и те, кто за эту фирму себя выдает. Мы узнали, что можно предпринять в случае спам. А так Евгений Перечук продолжит.
23: Наш слушатель Максим терпел полчаса, получив 20 звонков, не выдержал и написал в директ телеграм-канала BFM. По его словам, звонки посыпались после ремонта бытовой техники в питерской компании «Ленремонт». Все они были промаркированы, но каждый раз поступали с нового номера. Кто звонил, может и понятно, а как от этого избавиться, неясно, говорит Максим.
24: Они все промаркированы как компания «Ленремонт», но за последние полчаса я получил уже 19 звонков, и они продолжают идти с разных номеров. Их невозможно заблокировать, потому что каждый новый звонок идет с нового номера. Попадаешь на оператора, оператор говорит, что ничего сделать с этим не может. Вешаешь трубку, через 2 минуты новый звонок. Поэтому вот маркировка мне лишь позволяет понять, кто мне звонит, но никак не позволяет от этого избавиться. Попытался через мобильное приложение обратиться к оператору сотовой связи, услугами которого я пользуюсь, но живых людей там нет на линии, только роботы. Робот позволяет отказаться исключительно от рассылки рекламных сообщений и звонков только самой компании мобильного оператора. Все относительно рекламных рассылок и навязчивых звонков, к сожалению, это прекратить просто невозможно.
8: Пара моих коллег в этот же день тоже столкнулись с подобными массовыми обзвонами, только без всякой маркировки, и каждый раз с новых номеров за очень короткий промежуток времени. Решением проблемы стала функция на смартфоне по блокировке всех звонков от абонентов, не указанных в телефонной книге. Нам удалось связаться с основателем компании «Ленремонт» Денисом Сорокиным. По его словам, звонили нашему слушателю Максиму никакие не мошенники. Это был автоматический дозвон, а причина постоянных звонков – в сбоях в работе сервисов Яндекса. Компания нашего собеседника, как и многие другие бизнесы, используют те самые дата-центры.
9: Как Агник, это самый крупный брифейс в интернет. Мы без них не можем. Я думаю, что и мало кто может. Если кто-то более-менее крупный игрок, он не может без Яндекса работать каким-то образом. Мы все на него завязаны. И с точки зрения электронной почты, и с точки зрения сайтов и продвижения компании. Все вокруг Яндекса.
10: А вот эта вот система обзвона, она как-то автоматически настроена, видимо?
9: Вполне возможно. Тут, понимаете, мы просто видим то, что мы видим. У нас сейчас у всех, мне кажется, связана работа с интернет-источниками, с цодами так называемыми.
8: Отказаться от массовых звонков технически можно еще с сентября прошлого года. Такое право абонентам дал закон по борьбе с телефонным мошенничеством. Сделать это просто. Достаточно подать заявление своему мобильному оператору, лично или онлайн, и уже через сутки массовые звонки должны прекратиться. Есть, правда, нюанс. Заблокировать только одну конкретную компанию не выйдет. Запрет работает только на все массовые вызовы. Причем, какие звонки считать массовыми, решают мобильные операторы, а не абонент. А если компания продолжает звонить с рекламой, несмотря на требования прекратить, можно пожаловаться в ФАС. Штраф для юрлиц составит до 1 000 000 рублей. Евгений Перельчук, Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Совет ЕС 14 октября обсудит новое ужесточение выдачи виз для россиян. Речь идет о возможном введении виз с ограниченным территориальным действием LTV. Что это изменит для туристов? Насколько сложно россиянам уже сейчас получить обычный шенген? Подробнее Олеся Савоськина.
11: Сама LTV-виза не новая. В отличие от обычного шенгена, она действует только в отдельных странах, одной или нескольких, указанных в визе. До сих пор такие визы выдавали лишь в определенных случаях. Теперь в ЕС обсуждают использовать этот механизм для россиян при так называемых необязательных поездках, то есть как минимум всех туристических. 14 октября этот вопрос обсудит группа Совета ЕС по визам, сообщается на сайте австрийского парламента. Россиянам такие визы уже выдают, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
12: Ранее такие визы уже получали наши клиенты, когда консульства были очень загружены летом. В частности, итальянское консульство предлагало оформить визу с ограниченным действием только на Италию. Метка была LTV. Это не единственная инициатива. Ранее говорилось о том, что будут изучать не только цель заявителя о его поездке в Европу, но также, насколько она важна, будут оценивать. Получить шенгенскую визу для гражданина Российской Федерации становится все труднее.
11: В 2022 году ЕС отменил упрощенный визовый режим, а с ноября прошлого года россиянам за отдельными исключениями перестали выдавать мультивизы. На каждую поездку приходится получать новую. С 2024 года ужесточили требования к документам. Теперь, к примеру, нужна выписка из социального фонда о трудовой деятельности за 10 лет. У работающих еще и расчетные листки за полгода. Ждать тоже приходится дольше. Так, итальянское консульство в Москве предупреждает, туристическую визу рассматривают минимум 60 дней. Да и география заметно сузилась, рассказывает путешественник, журналист, ведущий редактор телеграм-канала «Ну чё, народ, погнали» Артем Алексеев.
25: То, какие страны вообще выдают сейчас визы россиянам, это самые популярные. Италия, Испания, Франция, Венгрия и Греция. В эти страны можно будет по-прежнему обратиться в консульство, получить визу и въехать в эти самые страны. Есть ряд стран, которые формально не вводили запрет на выдачу туристических виз, но фактически их не выдают. Например, Германия, Швеция, Португалия, Словакия. И есть страны, которые напрямую запретили получение таких виз. Это страны Прибалтики, Польша, Норвегия и Чехия. Получается, что тот самый круг консульств, которые продолжают и продолжат выдачу виз россиянам, фактически российские туристы только в эти страны и смогут въезжать. Это, вероятнее всего, будет как рекомендация, которой страны начнут следовать.
11: Apple TV уже не получится въехать в страну Шенгена, которой нет визы, даже если это всего лишь пересадка. Хотя для россиян и сейчас действует негласное правило. Первую поездку лучше начинать со страны, которая выдала визу. Возникают также проблемы и, например, с получением американских виз. Россиянам, которые живут в России, Госдеп сейчас предлагает подаваться в Варшаве или Астане. Многие добираются на собеседование в Варшаву через другие страны Шенгена. Если LTV введут, такой путь будет закрыт. Рассчитывать, что внутри Шенгена документы никто не проверит, тоже не стоит. Постоянного погранконтроля между странами нет, но выборочные проверки есть. Могут остановить автобус и проверить документы в поезде. В российском МИДе ужесточение визовых правил назвали дискриминацией по национальному признаку. А премьер Финляндии Петри Орпо предлагает вообще прекратить выдавать россиянам турвизы и намерен поднять этот вопрос на саммите ЕС 15-16 октября. А уже в январе Еврокомиссия, по данным «Политика», подготовит очередной пакет ограничений для российских туристов. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
20: Реклама.
0: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Ого, красавец! Вот что значит порода.
13: А как зовут?
3: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
14: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
15: О HeadHunter у Грайн 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Деньги.
26: Для защиты российских купюр от подделки используется метод лазерной микроперфорации. Рисунок выполняется микроскопическими проколами. Именно таким способом на банкнотах указывается номинал. Помимо рубля, метод лазерной перфорации используется только в самой защищенной от подделки валюте – швейцарском франке.
20: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Профицит внешней торговли России за январь-август вырос на 25% до 91,6 миллиардов долларов, следует из данных Банка России. За 8 месяцев экспорт увеличился на 17,5% до 312 миллиардов долларов, а импорт на 14,7% до 220 миллиардов долларов. Общий внешний торговый оборот вырос до 533 миллиардов долларов. Прибыль крупных торговых сетей России снизилась почти втрое за год, несмотря на рост выручки до 20 триллионов рублей. Чистая прибыль 50 крупнейших ритейлеров обвалилась с 587 миллиардов рублей до 215 миллиардов, а рентабельность упала с 3,3% до 1,1%. Эксперты связывают обвал с ростом расходов на зарплаты, логистику, кредиты и аренду. Мировые цены на пшеницу снижаются четвертый день подряд на фоне сообщения о возможном энергетическом перемирии между Россией и Украиной, о чем объявил Трамп, пишет Bloomberg. А трейдеры рассчитывают, что ослабление боевых действий сократит перебои с поставками через Черное море. На Россию и Украину приходится свыше четверти мирового экспорта пшеницы. Нефть Brent дорожает на фоне обострения обстрелов Саудовской Аравии хуситами, а также неясных перспектив российско-украинского энергетического перемирия. Фьючерсы торгуются уже по более чем 107 долларов за баррель. На споте в Европе по 125,5 долларов, а на споте в Азии более 150 долларов за баррель. Как сообщает Bloomberg, котировки растут, в частности, на фоне заявления Зеленского о том, что удары по территории России будут продолжаться. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Погода в Москве.
2: На Москве сейчас плюс 12, пасмурно, ночью слабый дождь, температура плюс 11, завтра днем также до 11 градусов тепла и облачно, временами дождь. 20:17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Новый передел на рынке сотовой связи. Минцифры готовят госрегулирование для виртуальных мобильных операторов. Как узнали ведомости, в первую очередь речь идет о наиболее заметных МВНО, банковских, Сбермобайле, Т-мобайле и других. Они субсидируют тарифы и провоцируют отток клиентов от большой четверки, что вызывает недовольство крупных операторов. Подробнее Алина Орлова.
4: Детали регулирования пока не сообщаются, но меры обсуждают еще с весны. По данным Forbes, первую скрипку в инициативе играет компания AirTelecom, одна из ведущих на рынке. Минцифры выступает лишь исполнителем. Цель – борьба с демпингом. Банки раздают связь бесплатно, затраты по карте или премиум-подписку. Людям это выгодно, но операторы теряют абонентов и деньги на развитие сетей, а виртуальные операторы не участвуют в модернизации инфраструктуры. В прошлом году выручка виртуальных операторов составила 111 миллиардов рублей. По сравнению с большой четверкой, у которой цифра близка к 2 триллионам, выглядит, конечно, несолидно. Однако за этим стоит и другая, куда более чувствительная для отрасли проблема – конкуренция. Каждая десятая симка в России принадлежит банковскому оператору. От комментариев ведомостям они отказались. Комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
5: Они покупают по некой, да, относительно низкой цене услуги у операторов связи и дальше отдают их за ноль, что создает конкуренцию несправедливую. И вот этот ноль, он формирует нагрузку большую на обычные сети. В целом, экономика операторов сегодня не минусовая, но не дает, в общем-то, той прибыли, которая нужна для развития сетей. Поэтому МВНО – это лишнее колесо в телеге, которое отрасль тормозит очень сильно. Поэтому МВНО должны стать дорогими.
4: В августе Forbes писал, что звучали предложения ввести минимальный тариф для МВНО от 250 рублей в месяц и ограничить трафик до 30 гигабайт на человека, запретить оплату тарифа бонусами, увеличить отчисления виртуальных операторов в резерв универсального обслуживания с 2 до 4%. Кроме того, с запуском 5G виртуальные операторы не получили доступа к этим сетям. Частоты достались только большой четверке и связанным с ней Йота и Ростелекому. МВНО, как правило, не создают свои дополнительные продукты. А для банков, владеющих этими виртуальными операторами, это не заработок, а удержание клиента в экосистеме и прогнозирование кредитных рисков, поясняет главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
13: По поведению, как вы оплачиваете свой счет мобильный, банки могут делать вывод о том, насколько вы дисциплинированно будете оплачивать кредит или ипотеку. И поэтому они могут в целом, как отдельный бизнес, держать его в минусе, что и сделал, по сути, Сбер своей последней акции, когда они сказали, что если вы зарплатный проект, мы готовы за ноль вас обслуживать. Естественно, это прецедент, потому что он рушит экономику рынка связи. Плюс банки сейчас с операторами находятся в состоянии определенного конфликта из-за маркировки и блокировки массовых автоматизированных вызовов, и поэтому банкам выгодно давить на операторов. То есть это еще один рычаг управления рынком.
4: Обычные операторы большой четверки поддерживают регулирование. В МТС отметили, что нагрузка в первую очередь ложится на владельцев инфраструктуры. Билайн предлагает диалог с МВНО. Т2, как хост-оператор, тоже категорически против поблажек в отношении банковских операторов, говорит руководитель пресс-службы Т2 Дарья Колесникова.
17: Эта практика способствует краткосрочным целям, например, набору базы, но в более долгом периоде разрушительно для рынка, поскольку такое обесценивание мобильной связи запускает новый виток ценовых войн. Телеком – это капиталоемкий бизнес, совокупно операторы направляют на строительство и развитие сетей порядка 400 миллиардов рублей в год. Поэтому продажа за ноль вредна как для отрасли, так и для МВНО-бизнеса в целом. В принципе, такое неосторожное обращение со стоимостью связи может привести к тому, что хост-операторы просто закроют свои сети для МВНО-партнеров.
4: Чем закончится спор, пока не ясно. Потому что, как говорят эксперты, сопротивление банков велико. Виртуальные мобильные операторы – это детище крупных влиятельных банков. Но они сами в свое время выступали против того, чтобы маркетплейсы, запустившие собственные финансовые услуги, ограничивали им конкуренцию, предлагая покупателям льготные условия. Теперь же, получается, ситуация зеркальная. Банки сами создали мобильных операторов, которые работают вне регулирования Минцифры. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Таксисты в поисках альтернатив. Сбои Яндекса заставили водителей и пассажиров искать другие сервисы. Некоторые приложения и сами не упустили шанс напомнить о себе. Подробнее Наталья Шашина.
4: Одна из шуток в соцсетях в разгар перебоев в Яндексе была такой. Картинка Скрудж Макдака в куче золота и подпись «Такси Максим» с сегодняшнего дня. Некоторые пользователи даже пишут, что получали от сервиса пуш-уведомления, где говорилось, что он работает без сбоев. Правда, как рассказывают сотрудники Бизнес-ФМ, в воскресенье утром, когда сервис Яндекса был практически парализован, через Максим найти водителя тоже не удавалось. А в Петербурге на фоне проблем Яндекса многие водители стали брать заказы через Драйви. Это наследник основанного в Якутске сервиса InDriver, рассказал Бизнес-ФМ таксист Михаил.
6: Что касается непосредственно Санкт-Петербурга, у нас вот есть местное такси таксовичков, у нас есть сервис такой, похожий на Яндекс, который называется Драйви. Там все работает стабильно, и заказы есть, и с навигацией Яндекса там вопросы, но тем не менее с заказами точно никаких не проблем, ни с их поступлением, ни выполнением, с выплатами тоже. То есть мы сейчас вот последние два дня вот там прямо ажиотаж, и вот нашей санкт-петербургской старой службы такси тоже.
4: Ситуация вынуждает водителей такси искать альтернативы, но не во всех городах они есть, говорит Игорь из Ростова-на-Дону. По его словам, сейчас заказы через приложение Яндекса как кот в мешке. У водителя нет уверенности, что он сможет встретить клиента и понимания, сколько заработает.
7: То маршрут он не прописывает, там еще что-нибудь. Мы не видим, сколько заработает. То есть проблемы с приложением, именно с приложением сейчас, колоссальные. Но альтернативы у нас так таковой. У нас есть местное такси, называется 306. Все, это вот единственное. Все остальные, это Яндекс и так называемый сейчас Fastlane, да, это тот же самый Яндекс. И все, как бы больше у нас нету.
4: Как рассказал Бизнес-ФМ один из московских водителей такси, на фоне сбоев Яндекса он получил несколько сообщений с предложением присоединиться к сервису City Start. Это приложение для водителей от, казалось бы, уже забытого Ситимобил. Весной Ситимобил и таксовичков вошли в состав Wildberries Rus. Сейчас такси от Wildberries VB Такси работает в Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане и Армении, но не в России. Хотя многие хотели бы прихода сервиса на рынок, говорит директор по развитию компании «Петербургское такси 068» Андрей Белов.
18: Директора такси и водители такси в едином порыве ждут, когда, наконец, Wildberries придет в нашу страну в виде такси. И, допустим, ситуация этой ночи в нашем городе, в Пулково, допустим, когда люди, тысячи или сколько-то людей не могли из Пулково уехать, потому что Яндекс не работал, потому что Яндекс из-за известных событий пропал. А люди были вынуждены уезжать либо на бомбилах за 5-10 тысяч, как старые добрые времена из Пулково, либо на автобусах. Это ненормально.
4: Цена поездок, в моменте взлетавшая в несколько раз, еще одна проблема для пассажиров, помимо самой невозможности вызвать такси. Сами таксисты считают, что проблема в дефиците водителей. Когда из-за сбоев не работает навигатор, передвигаться по памяти могут не все. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
2: Удары по дата-центрам обнажили зависимость Рунета от Яндекса. Об этом в начале часа на Бизнес-ФМ. Группа «Пик» и ее провайдер «Ловит» будут оштрафованы за ограничение конкуренции в своих ЖК и недопуск других операторов. Об этом заявила Федеральная антимонопольная служба. Для должностных лиц управляющей компании «Пик» предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификации на срок до 3 лет. Оператору «Ловител» бренд «Ловит» грозит оборотный штраф до 15% выручки. Поводом для разбирательства стали жалобы других интернет-провайдеров на ограничение доступа в жилые комплексы «Пик». О проблеме заговорили, когда весной прошлого года была DDoS-атака на оператора «Ловит», и жители домов «Пик» на несколько дней остались без интернета. Ранее ФАС обязала устранить нарушения, предписания были выполнены, но теперь операторы сообщают о новых препятствиях, ограничениях доступа к кабельным водам со стороны лиц, не входящих в группу ПИК. Продолжает гендиректор группы компании Комньюз Леонид Коник.
19: Оборотный штраф, штраф серьезный, и едва ли группа ПИК хотела бы подобный штраф получить. История имеет корни еще в 2025 году, тогда Федеральная антимонопольная служба уже возбуждала дело против компании ПИК за недопуск альтернативных операторов связи, интернет-провайдеров в построенные ею дома. Причем во всех этих домах действует дочерняя компания ПИКа под названием Ловит, дочерний оператор. В прошлом году казалось, что история подошла к концу. ПИК разработал и опубликовал порядок доступа к кабельной канализации за, как было там сказано, обоснованную плату, но судя по тому, что несколько операторов обратились в ФАС с жалобами на ПИК, снова бумага правила доступа есть, а самого доступа по-прежнему нет. Правда, не все черное и все белое. Нельзя сказать, что хорошие только операторы, а плохие всегда управляющие компании. Потому что закон о недискриминационном доступе в многоквартирные жилые дома и связанные с ним правила доступа операторов в такие дома никак не регламентируют количество провайдеров, которые которые управляющая компания обязана допустить. Если мы предположим, что сотня операторов захочет работать в каком-то доме, формально по букве закона управляющая компания обязана всю эту сотню допустить. Но мы прекрасно понимаем, что если в доме нету какой-то единой телеком-инфраструктуры, а в подавляющем большинстве домов такой телеком-инфраструктуры нет, то каждый оператор, придя в дом, начинает тащить по лестничным маршам, по каким-то коридорам свои провода или кабели. Все-таки надо удовлетворить интересы не только операторов связи, но и управляющих компаний, да, в общем-то, и жильцов. Наверное, они не обрадуются, если увидят чудовищные мотки проводов по всему дому.
2: Леонид Куник, гендиректор Комньюз, сам ПИК с самого начала отвергал обвинения о препятствиях в доступе интернет-провайдеров в свои ЖК. По его данным, в домах работает как минимум 20 операторов, а ловит даже не везде представлен.
20: Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она, по расчетам следствия, имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
8: Я хочу выразить огромную благодарность бизнес-ФМ за то, что моя история была услышана, со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий и не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
20: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: Москва 2028, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Ракетная опасность объявлена в Ростовской области, сообщает МЧС. Спасатели рекомендуют покинуть открытые участки, проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. В сообщении говорится, что если кто-то найдет на земле фрагменты или составные части ракеты, их трогать нельзя. В России временно приостановили онлайн-запись на получение британской визы. Ограничение связано с техническими работами в системе визового оператора VFS Global. Точная дата восстановления сервисов не сообщается. Сборная России по дзюдо стала серебряным призером чемпионата мира в командном турнире. В финале соревнований отечественные спортсмены уступили команде Японии со счетом 1-4. Чемпионат мира по дзюдо проходил в Баку с 4 по 11 октября. Хакеры взломали систему управления холодильным оборудованием в сотнях супермаркетов Франции. В результате температура в холодильниках и морозильных камерах поднялась до плюс 50 градусов. В некоторых магазинах она оставалась такой до 6 часов. Испорченные продукты пришлось уничтожать. Предварительный ущерб оценивается в миллионы евро. По данным Лепризем, злоумышленники воспользовались известной еще с лета уязвимостью в программном обеспечении датской компании Danfoss, которую так и не устранили. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Озон и Янгострах со вторника отключают страховку для селлеров. Они ссылаются на изменения рыночных условий, что это значит для продавцов и что они теперь планируют делать. Пшеница дешевеет четвертый день подряд на фоне надежд на перемирие между Россией и Украиной, пишет Bloomberg. Насколько оправданы такие надежды? И нефть Brent сегодня дорожала до $107 за баррель на фоне ударов по объектам Саудовской Аравии. Заявление Зеленского о продолжении ударов по НПЗ в России. Какие ожидания на рынке? Подробности на Business FM.
20: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс?
9: 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
20: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: Озон со вторника отключает страховку для селлеров. Об этом говорит в совместном заявлении маркетплейса «Ингостраха». Причины изменения рыночных условий, сокращения доступной емкости страховки из-за решения Российской национальной перестраховочной компании, проще говоря, стало меньше денег на выплаты. Что теперь планируют делать селлеры? Валерий Убадоев продолжит.
10: 1 октября Российская национальная перестраховочная компания, дочерняя структура Банка России, довольно существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя. А «Ингострах», страховой партнер «Озон», ранее передавал часть рисков именно РНПК. И поскольку условия изменились, выплачивать компенсации стало значительно дороже, если не невозможно. Страховка у селлеров отключается. То есть, начиная с 13 октября, никаких выплат за новый удар дрона по складу продавец не получит. Это вызывает опасения, но работу нужно продолжать. Впереди предпринимательство. Праздничный сезон.

0: октября обязаны грузиться как можно больше.
1: Напомним, что FBO – это работа со склада маркетплейса. Из совместного заявления компаний следует, что выплаты по тем страховым полисам, которые были активны во время ударов по складам в Самарской области, Дагестане и Адыгее, до сих пор продолжаются. В рамках первого этапа селлерам уже перечислили более 8 миллиардов рублей. Когда будет второй этап, не уточняется. Но инвентаризация, то есть подсчет пострадавших товаров, уже почти завершена, заверили в Озон и Ингострахе. Учитывая внушительные объемы прошлых выплат, селлеры ожидали, что страховку рано или поздно отменят, так как это просто огромные суммы. Некоторые продавцы теперь раздумывают над тем, чтобы страховать свои склады. Но не все организации за это берутся, рассказывает селлер на Озон Эмиль.
2: По тем прилетам по складам Озона, которые были, нам действительно компенсируют. Половину уже компенсировали, другую половину еще нет. Мы уменьшаем отгрузки на Озон, то есть товар храним в минимальных количествах на складах. Развиваем другие каналы продаж, которые под меньшим уроном. Поднимаем цены, соответственно. Также изучаем страхование товара на собственных складах. С этим есть проблемы, потому что практически ни одна страховая компания сейчас с легкостью не делает это. Но это сильно дешевле, чем страховка от Ингострах, которая была на Озоне.
1: В условиях постоянных атак на маркетплейсы экономическая модель страхования попросту перестает работать. Этим и объясняется отмена, указывает эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
3: Здесь важно понимать, что каждая страховая компания оценивает вероятность убытка и формирует достаточные резервы для выплат. Когда один страховой случай приводит реально к многомиллиардным потерям, то приходится не просто увеличивать тарифы, а именно закрывать такой продукт, потому что данный экономический модель перестает вообще работать. Поэтому, конечно, если раньше это были редкие атаки раз-два в месяц, то после июля 2026-го атаки БПЛА – это прям катастрофические убытки, которые терпят страховые компании. И, конечно, повлияло еще на то, что у нас с 1 октября РНПК поменяла условия перестрахования.
1: Но даже в таких условиях говорить, что маркетплейсы умрут, не стоит. Площадки продолжат работать, а селлеры продолжат на них торговать, говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
4: Глобально селлеры не уйдут. С одной стороны, это нам говорит о том, что теперь у нас новая реальность, возможны ситуации, когда товар будет сгорать. Но мы ничего с этим не можем поделать. Единственное решение, которое на сегодняшний день есть, и которое мы говорим и нашим клиентам, и другим селлерам, это просто сделать более короткое. Логистическое плечо. То есть, если в былые времена мы имели смелость отгружать товар на 2 месяца, даже на 3 месяца, то на сегодняшний день просто это заставляет нас держать товар в лучшем случае с остатком на 2 недели. В целом подстроимся, мы сильные, мы справимся.
1: В Озон уточнили, что компания продолжает прорабатывать альтернативные инструменты финансовой защиты товаров своих селлеров. Что это может быть, пока неизвестно. Учитывая, что найти нового страховщика в нынешних условиях крайне проблематично, говорят и эксперты, и селлеры. Валерий Убадоев, Гуарутовская, Бизнес-ФМ.
5: Пшеница дешевеет 4-й день подряд на фоне надежд на перемирие между Россией и Украиной. Об этом пишет Bloomberg. В понедельник фьючерсы на Чикагской бирже теряли до 1,3%, а в пятницу падение в ходе торгов достигало 3,2%. После заявления Трампа о договоренности Москвы и Киева по энергетическому перемирию, трейдеры рассчитывают, что возможное снижение напряженности позволит восстановить поставки зерна через Черное море. На Россию и Украину приходится более четверти мирового экспорта пшеницы. Однако Кремлю пока нечего сообщить насчет энергетического перемирия. Контакт по этой теме продолжается. Москва проинформирует, когда будет что сказать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На предложение Зеленского устроить перемирие на 60 дней для президентских выборов на Украине Песков ответил, что Россия неоднократно говорила, что хочет не перемирия, а долгосрочного мира. Позднее, уже после конференц-колла с журналистами, Кремль прислал дополнение. В нем Песков заявил, что президент России готов прекратить удары по Украине на один день для проведения выборов.
6: Реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а нужно для того, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов.
5: Дмитрий Песков. Накануне Трамп сообщил в соцсетях, что Россия и Украина достигли соглашения о энергетическом перемирии, но ни Киев, ни Москва этого не подтвердили. Зеленский заявил, что Киев остановит атаки по НПЗ, когда Россия прекратит бить по инфраструктуре, и предложил Трампу заключить сделку

0: по дизелю с Украины вместо России, поскольку, цитата, это от украинских ударов зависит работа российских НПЗ. Неясная ситуация пока и с визитом Уиткова и Кушнера на Москву. По данным СМИ, она отложена в ожидании определенной реакции Киева и европейцев для четкого предложения Кремлю по перемирию. По данным Нью-Йорк Таймс, у США есть предложение для Москвы, в частности, разморозка российских активов и продажа активов Лукойла. Что касается реакции Европы, то сегодня ЕС ввел новые санкции против обширного списка российских компаний «Физлист», в том числе против застройщика «Самолет», Горьковского автозавода и компании «Газовые турбины». В ЕС хотят также ввести урезанные визы для россиян, вместо обычного Шенгена выдавать визы LTV, которые ограничивают перемещение россиян на территории указанных в них стран. Инициативу рассмотрят в Брюсселе 14 октября. А министры иностранных дел стран Евросоюза поддержали инициативу о прекращении ударов между Россией и Украиной по объектам энергетической инфраструктуры. Это заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Мы обсудили все это с политологом Георгием Бофтом. С ним беседовала Елизавета Сглауца.
1: Кремль прислал уточнение. Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев решит их провести. Это заявил Песков. Что можно сказать?
2: Зеленский откажется от таких условий. Невозможно провести избирательную кампанию. Невозможно организовать избирательные участки. Невозможно организовать голосование для тех, кто находится за рубежом. А это миллионы украинцев. Ну и кроме того, там целый ряд законов украинских просто требуют кампанию проводить 90 дней, а не 60 вообще-то. Там нужно отменять военное положение, ну и так далее. Он не будет это делать и ответить отказом, я думаю, уже сегодня.
1: Снова несогласованное заявление сторон по энергетическому перемирию. Вот у Трампа оно уже наступило. Киев отрицает, Москва не комментирует, но хотя бы отмечает, что контакты идут. Ну, Трамп поторопился опять.
2: Да, перемирия никакого нет. И Зеленский его отвергает просто бонерифично. А Москва тоже, по сути дела, говорит нет, но не хочет Трампу говорить, что она отвергает его предложение. Поэтому ответственность за при такой риторике и при таком риторическом раскладе как бы остается на Зеленском в глазах Трампа. Во всяком случае, это выглядит так со стороны.
1: Очень много заявлений у Зеленского про дизельную сделку и про энергоперемирие. И множество звонков европейцам, судя по всему, пытается вновь заручиться максимальной поддержкой.
2: Он ее и получит. Какой-то формат ограниченного там частичного прекращения огня, который называется энергетическим перемирием, чисто гипотетически может быть достигнуто, но просто Киев и Москва настолько по-разному его понимает, что пока непонятно, где может лежать плоскость для компромисса. Ведь Зеленский говорит, что это вся инфраструктура. Москва тоже понимает это шире, чем, так сказать, удары по НПЗ. Это еще и нефтеэкспорт, и снятие санкций. Поэтому очень сложно договориться. И к тому же чисто технически вот такое условное энергетическое перемирие очень трудно соблюдать. Поскольку что там куда прилетело намеренно, а что куда упало случайно, это никто не разберет. И попытки достичь такого энергетического перемирия в начале 25-го года, зимой как раз на месяц его заключали, оно сорвалось. Потому что чуть ли не каждый день были нарушения.
1: А поездка Уиткова в Москву, как считаете, почему задерживается вообще? Состоится ли она?
2: Потому что она бесполезна в таких условиях. По секундочке они уже поели, делать больше нечего.
1: Реакция Европы здесь. Вот как раз новый пакет принят Евросоюзом. Пакет санкций, ужесточение по визам. Ну, видимо, такая реакция, да, на все это?
2: Позиция Европы простая и последовательная по-своему. Она жесткая. С Россией пока нельзя идти на компромисс. Поскольку Россия, по мнению Европы, не идет ни на какие тоже компромиссы. Может быть, Европа согласилась бы на прекращение огня по линии фронта, но на какие-то вот такие частичные уступки, там, перемирия нет, Европа не готова их гарантировать.
1: Если посмотреть на санкции в отношении россиян, что туристам можно будет перемещаться по определенным странам, а не по всему Евросоюзу, насколько это вероятно?
2: Более чем вероятно. Ну, практика такая уже, кстати, была. Она не носила массовый характер, носила такой индивидуальный характер. Вот тебе виза, там, скажем, в Германию, и только в Германию будешь ездить, а больше никуда. И через Германию въезжать, через Германию выезжать, и за пределы в нее не выезжать. Конечно, там свободное перемещение, но велика вероятность, что какие-нибудь полицейские, завидев русского, которого видно обычно издалека, просто арестуют и депортируют, если он нарушит этот запрет. Ну, еще только, чтобы унизить до конца, надо еще только GPS-трекеры на ногу при въезде в шенгенскую зону вешать и следить, как они перемещаются эти туристы.
0: Георгий Буф, политолог. Премьер Польши Дональд Туск осудил дизельную сделку Трампа за, цитата, «ценные подарки Путину». А глава МИДа Польши Сикорский призвал страны закрыть российские консульства, ограничить передвижение дипломатов и обязать россиян въезжать в ЕС только с биометрическими загранпаспортами. Канцлер Германии Мерц заявил, что сделка по дизельному топливу для Германии невозможна и что необходимо ужесточить санкции. А Дональд Трамп уже в очередной раз заявил, что сделал правильный выбор, разрешив России экспортировать дизельное топливо на мировые рынки. И добавил, что, цитата, Евросоюз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоресурсы. Ранее министр финансов США обвинил европейцев в лицемерии за покупки российских ресурсов и критики дизельной сделки.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. Одной из жертв Второй мировой стали традиционные британские сорта сыра. С начала войны Соединенное Королевство установило карточную систему. По талонам, среди прочих продуктов, раз в неделю можно было отоварить около 200 граммов чеддера, а производить другие сорта было строго запрещено. Ситуация не менялась вплоть до 1954 года, когда власти страны смогли отменить карточную систему. К тому моменту жители Альбиона успели забыть, как готовить другие традиционные британские сыры. Более того, выросло целое поколение, которое и не знало, что кроме чеддера бывают и иные сорта. Несмотря на все попытки властей и энтузиастов, вернуться к былому разнообразию не удалось. До сих пор половина всего сыра, который потребляют в Британии, это старый добрый чеддер. Конфликты и экономика. На Business FM. Легко ушло. В 30-х годах прошлого века мексиканский предприниматель Леон Трабука нашел способ быстрого и гарантированного обогащения. Соседняя Америка погрузилась в Великую депрессию. Доллар обесценивался, а золото неудержимо росло в цене. И Леон решил купить в Мексике драгметалл подешевле, а в США продать втридорога. Золото бизнесмен приобрел на все доступные ему деньги, и его оказалось 15 с лишним тонн. Ожидая, когда цена на драгметалл в США поднимется максимально, Трабука спрятал сокровище в пустыне Нью-Мексико, поскольку не считал никакое другое место достаточно надежным. Но дождался ли он другого? Закона о золотом резерве 34-го года, который запрещал частным лицам владеть большими запасами желтого металла. Не оправившись от потрясения, Трабука вскоре умер, а его золото так никто и не нашел. Легко ушло. Спецпроект на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Пассажиропоток Аэрофлота на внутренних линиях снизился на 4,6% год к году, сообщила авиакомпания. На международных линиях пассажиропоток вырос почти на 13%. Занятость пассажирских кресел составляет 91,5%. Причиной падения стали временные ограничения, а также структура перевозок. На внутренних линиях пассажиропоток снизился почти на 10%. Автостат обновил данные по продажам автомобилей за сентябрь и три квартала, пишут ведомости. Традиционный лидер отечественного рынка «АвтоВАЗ». Он увеличил продажи на 15% до почти 30 300 машин. На втором месте остался «Хавейл» – 14 500 авто. На третьей строчке – локальный преемник «Черри» – «Теннет». Машины под этим брендом начали продаваться примерно год назад, в связи с чем в статистике марка показала рост в 5 раз – почти до 13 500 штук.
5: Сделки.
4: Американская компания Amazon ведет переговоры о приобретении стартапа в сфере искусственного интеллекта Декарт. Стоимость сделки около 7 миллиардов долларов, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Декарт находится в Сан-Франциско и разрабатывает программное обеспечение, которое упрощает разработчикам переход между различными чипами для искусственного интеллекта. Эта возможность становится все более востребованной на рынке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: .48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Европейские власти хотят ввести регулирование на рынке кидфлюенсинга. Речь о детях-блогерах, на которых их родители зарабатывают порой большие деньги. Депутаты Европарламента хотят защитить несовершеннолетних от коммерческой эксплуатации или гарантировать, что на этом точно заработают сами дети. Есть и более жесткие инициативы. В Нидерландах некоторые депутаты предлагают ограничить спрос на рекламу с детьми и блогерами. А в России сама эта тема обсуждается пока лишь в научных кругах. Иван Медведев подробнее.
5: Успешные дети-блогеры зарабатывают не детские суммы. В исключительных случаях речь может идти о десятках миллионов долларов в год. 15-летний американец Райан Каджи начал с распаковок игрушек, потом перешел к челленджам и развлекательным видео, а сейчас вокруг его канала вырос бизнес с собственными игрушками и мерчем. В 2025-м Forbes оценил его годовой заработок в 35 миллионов долларов. Другой пример. 12-летняя уроженка Краснодара Настя Радзинская. Канал «Лайк Настя». Игры, обучающие сценки и приключения с папой. Примерно 133 миллиона подписчиков на основном YouTube-канале, плюс отдельные каналы на русском, испанском, арабском и других языках. У российских проектов масштаб скромнее, но речь тоже о миллионах. Это и об аудитории, и как минимум о рублях. На YouTube-канал 16-летней Вики Соловьевой, известной как Вики Шоу, подписаны почти 13,5 миллионов человек. На 16-летнюю Милану Хаметову 8 с лишним миллионов. Семейный канал «Кукаяк», одной из главных героинь которого стала 9-летняя дочь Василиса, собрал больше 3,5 миллионов подписчиков. Список неполный. Что касается регулирования, то в Европе в разных странах предлагают ограничить время съемок детей или переводить рекламные доходы на защищенные счета с доступом для ребенка после совершеннолетия. Детям также хотят дать право официально требовать удаления своих фото и видео из родительских аккаунтов. В некоторых американских штатах определенная часть заработка уже переводится на спецсчета. Комментирует завкафедрой предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Юлия Лескова.
6: Мы предлагаем российскому законодательству перенять американский опыт в решении вопроса о судьбе доходов от ведения блогерской деятельности детьми. И вот это наше предложение пока высказывается на уровне научно-исследовательской работы, которая готовится по поручению правительства Российской Федерации в 2026 году.
5: Согласно этой инициативе, родители должны будут переводить не менее половины заработанных ребенком средств на блокируемый трастовый счет, доступ к которому сам герой видео сможет получить только после достижения 18 лет. По оценкам эксперта Франхикс, в 2025 году 28% от общего числа российских блогеров – это дети и подростки. Средний возраст старта в блогосфере – 10 лет. Однако известны случаи, когда детей начинают раскручивать с 3 лет. Мы обратились за комментарием Кириллу Дединку, основателю коммуникационного агентства «Дединок Тим», которое работает с топовыми детьми-блогерами, в частности, с Викой Соловьевой из «Вики Шоу». Его позиция коротко. Есть хорошие родители, а есть плохие. Регулировать ничего не нужно, эксплуатируемого ребенка видно с экрана, а аудитория сама укажет на ошибки взрослых. А дети-блогеры проводят с мамами и папами куда больше времени, чем дети, чьи родители просто где-то работают. Эту мысль Кирилл Дединок озвучивает не впервые. Но критики уточняют, что количество не гарантирует качество. И проблема тут далеко не только во времени. На вопрос, как выходить из ситуации, если рекламная интеграция продана, сроки горят, а ребенок заболел, устал или просто не хочет сниматься, Кирилл Дединок ответил так.
7: В этом случае блогеры защищены больше, чем любой спортсмен и спортивные соревнования, чем любой киноактер и съемки в кино. Блогеры всегда говорят мягкие даты и согласовывают мягкие даты, и любой бренд при слове, что ребенок заболел, тихонечко замолкает и ждет, пока ребенок выздоровеет. И вообще у детских каналов, даже если есть расписание, оно спокойно едет, если кто-то вдруг заболел или не может сниматься, или по учебе очень много задали.
5: Родители Василисы Кукаяки, Вики Соловьевой и некоторых других успешных детей-блогеров не смогли или не захотели поговорить с Business FM о том, как выстроен процесс создания контента в их семьях и как они оценивают идею о необходимости регулирования этого рынка. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
0: Российский рынок акций в понедельник ушел по индексу Мосбиржи немного ниже 2400 пунктов. который он преодолел еще в пятницу вечером на соглашении президентов США и России по поставкам российского дизельного топлива в Штаты и на международные рынки. Фактором поддержки также выступила вернувшаяся к росту нефть. Рубль вырос на процент с третью к юаню благодаря геополитическому позитиву росту нефти. Курс китайской валюты вечером понедельника составил 12 рублей 51 копейку, что почти на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым. С ним беседовала Ольга Кокорекина.
8: На Мосбирже сегодня все достаточно оптимистично. При этом было достаточно негативных факторов. Удары по дата-центрам Яндекса, обещание Зеленского продолжить атаки на российское НПЗ, отсутствие договоренности по энергетическому перемирию между Москвой и Киевом. Почему рынок все это проигнорировал?
9: На рынке эйфория, которая связана с заключением дизельной сделки между Россией и США, еще совсем недавно казалось, что Америка ведет вторичные пошлины против торговых партнеров России, но наоборот, Россия получает доступ к премиальному рынку и может заработать сотни миллионов долларов на вот этой сделке, поэтому позитив от дизелевой сделки перевесил факторы негатива, в том числе и удара по дата-центрам Яндекса. Но я думаю, что такая эйфория является, в общем-то, временной, краткосрочной, потому что действительно каких-то больших надежд на успешные мирные переговоры по украинскому регулированию нет. Удары по инфраструктуре обеих стран продолжаются. Но, кроме того, может быть и негатив, и макроэкономический. Скорее всего, Центральный банк России уже в скором будущем сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Это тоже может быть, кроме геополитики, таким негативным звоночком для российского фондового рынка. Поэтому я думаю, что вот такой рост, который мы наблюдали, он, скорее всего, не закрепится, и рынок в какие-то ближайшие дни может корректироваться вниз. Хотя, в общем-то, многое будет зависеть также от геополитических новостей. Если будет какой-то очередной позитив, то, возможно, продолжится рост, но пока больше факторов в сторону снижения в ближайшие дни.
8: То есть шлейф позитива, который мы наблюдаем сейчас, он будет исчерпан где-то к середине недели?
9: Ну, я думаю, да, хотя я говорю, что многое будет зависеть от новостей, в том числе и от цен на нефть. Кстати, цены на нефть тоже, в общем-то, сегодня выросли, как вы сказали. Это тоже является фактором поддержки российского фондового рынка и курса рубля. Поэтому, если нефть продолжит расти, если эскалация продолжится на Ближнем Востоке, хуситы будут продолжать атаковать инфраструктуру нефтяную в Саудовской Аравии, то, возможно, нефть пойдет выше, и тогда, в общем-то, рынок может получить некоторый импульс для роста. Но геополитический фон остается по-прежнему напряженным, и я сказал, может быть, также негатив в связи с возможными данными по инфляции и с решением Центрального банка, которое ожидается на следующей неделе.
8: По поводу рубля, вот он укрепляется, насколько тоже долгосрочный этот тренд?
9: Рубль получил поддержку от геополитики, от визовой сделки и от роста цен на нефть. Но, с другой стороны, валютная интервенция Минфина сейчас максимальная. Минфин усиленно покупает валюту, больше чем на 12 миллиардов рублей в день, по покупке иностранной валюты со стороны финансовых властей России. И вот такие усиленные покупки валюты, они, конечно, очень негативно могут повлиять на рубль. Поэтому я думаю, что укрепление рубля тоже носит краткосрочный характер, и в такой среднесрочной перспективе мы скорее увидим более слабую российскую валюту.
8: После выплаты налогов на каких отметках может остановиться российский рубль, на ваш взгляд?
9: Ну, я думаю, что рубль может где-то быть в районе 85-86 рублей за доллар. Примерно такие ориентиры сейчас мы видим. Если не будет какого-то продолжения серьезного роста цен на нефть, то ослабление даже может быть несколько большим, и рубль может идти в район 87 рублей за доллар, где-то ближе к концу осени.
0: Это был инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. С ним беседовал Ольга Кокорекина.
3: Реклама. Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 02 02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
10: «Агат». Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
10: Деньги.
11: Одна из самых дорогих современных монет – французский золотой эркюль номиналом 1000 евро. Монета содержит 20 граммов золота, а ее тираж – 10 тысяч экземпляров. Эркюль в переводе с французского значит «Геракл». Вместе с богинями свободы и равенства он изображен на аверсе монеты. Кстати, именно этот герой на протяжении 200 лет украшал французский франк.
10: История денег на Business FM.
3: Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: Москва 20:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В течение дня силы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника, их сбили с 8 утра до 20 часов над территориями Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей. Евросоюз ввел санкции против людей и организаций из России. По версии Союза, они имеют отношение к оборонной промышленности. В частности, под ограничения попадают производитель грузовиков и автобусов ПАО «ГАЗ», Ярославский автодизель из группы «ГАЗ», «Нефаз», «Северсталь Канат» и «Северсталь подъемные технологии», а также поставщики компонентов для ракет, беспилотников и самолетов в списке 826 рублей. Структуры 743 человека. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС обсудили ограничительные меры для российских дипломатов, туристов и спортсменов. Кроме того, по ее словам, страны ЕС продолжают обсуждать вопросы имплементации плана на запрет на въезд для участников спецоперации. При этом конкретных решений министры пока не приняли. Более 200 тысяч потребителей в США остаются без света. Таковы последствия прохождения урагана Исайяс и тропического шторма Рэйчел. Исайяс оставил без света более 150 тысяч пользователей во Флориде и свыше 20 тысяч в Алабаме. Еще почти 25 тысяч остаются без света в Калифорнии, где прошел шторм Рэйчел. Московский аукционный дом проведет 18 октября торги, в каталог которых вошли 320 лотов общей оценочной стоимостью в 1,5 миллиарда рублей. Среди наиболее дорогих произведений пейзаж Василия Кандинского «Летний день-полдень» с эстимейтом 90 миллионов рублей и работа Исаака Левитана «Осень. Долина реки». Ее оценили в 30 миллионов рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Панцулиев. Здравствуйте. Некоторые сервисы Яндекса уже возвращаются к работе после атаки уже на третий дата-центр компании, сообщают наши слушатели. Но не все, не работают и многие сторонние сервисы, что подчеркивает зависимость Рунета от Яндекса. Как маркировка звонков уменьшает количество спама? Наш слушатель Максим пожаловался, что после ремонта бытовой техники за полчаса получил 19 звонков, все были промаркированы. Как от этого избавиться? И вместо Шенгена LTV Совет ЕС 14 октября обсудит введение для россиян виз с ограниченным территориальным действием. Что это изменит для туристов и насколько сложно россиянам уже сейчас получить обычный Шенген? Подробности на Business FM. Удары по дата-центрам подчеркнули зависимость Рунета от Яндекса. Во-первых, у самого IT-гиганта очень много сервисов с большой клиентской базой. Это такси, доставка еды, почта, банкинг и так далее. Во-вторых, многие другие сервисы используют для своей работы инфраструктуру Яндекса. Валерий Бадоев про дождь.
14: Первая атака на дата-центры Яндекса произошла в ночь с 7 на 8 октября. Всего в ходе ударов пострадали 3 ЦОДа в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. СМИ, в том числе мы, а также пользователи в соцсетях, сообщали о проблемах с вызовом приемом такси, в Яндекс.Гоу с доставкой, сбои были даже в работе умных колонок и других систем умного дома. Широко разошлись посты о том, как из-за перебоев со связью Алиса не реагирует на команду «открыть шторы» или «включить музыку». Сейчас некоторые сервисы Яндекса восстановили свою работу, но не все. Например, с такси ситуация уже частично наладилась, как нам рассказали таксисты. Но проблемы сохраняются в том числе у Яндекс.Пэй. Пользователи видят свой баланс на карте, но сделать с деньгами ничего нельзя. По крайней мере, средства в сохранности. Еще ведомости сообщили, что часть функционала Яндекс.Рекламы стала недоступной, из-за чего некоторые рекламодатели обсуждают возможный переход в другие каналы. Также до сих пор сбоит Яндекс.Почта. Письма могут не отправляться или, наоборот, не приниматься, о чем нам сообщают наши слушатели. Проблемы наблюдаются и у сервиса курьерских отправлений Яндекс.Доставки, рассказывает житель Санкт-Петербурга Александр.
15: За 2 года работы с ними возникали разные случаи и потери, и кражи. И каждый раз это все решается достаточно напряженно и сложно. Вопрос кражи до сих пор, например, не решился. У меня сейчас 4 активные отправки, которые поехали несколько дней назад. И вместо статуса «в пути», который был буквально еще позавчера, у них висит статус «готов к отправке». Хочется надеяться, что посылки доедут до места назначения и их смогут выдать, а текущий статус лишь последствия восстановления из бэкапа. Но если честно, я уже ничему не удивлюсь. От Яндекса пришло письмо, что Яндекс квалифицирует атаки как обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор.
14: Еще одна проблема в том, что многие другие компании используют яндексовскую инфраструктуру. Сообщалось о сбоях в работе Циан, FlowWow, DDX, Fitness и многих других. Также проблемы фиксировались у сервиса TimePad. С помощью него пользователи могут забронировать билет, записаться на мероприятие или экскурсию. В понедельник сервис временно заработал, но затем сбои появились вновь, рассказывает владелец и руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» Екатерина Власенко.
16: Для нас это означало, что мы не могли посмотреть, кто придет на экскурсии. Люди, которые купили билеты на экскурсии, не имели возможность открыть эти билеты, соответственно, посмотреть, где место встречи. То есть возникал, конечно, глобальный хаос. Плюс в ситуации, когда такое происходит, чаще всего активизируются мошенники во многих мессенджерах, соцсетях. Они начинают писать, говорить, что не работает сайт, поэтому давайте пооплачивать переводом и так далее. То есть нам приходилось быть очень внимательными и бдительными. То есть это все могло только в каком-то ручном режиме решаться. Это усложняет процесс.
14: В соцсетях можно заметить нарастающее недовольство Яндексом в целом. Нынешняя ситуация, по мнению некоторых пользователей, подчеркивает то, насколько глубоко компания проникла в целый ряд разных отраслей. Обвиняют даже в монополизации. Яндекс при этом продолжает чинить свои сервисы, столкнувшись с довольно серьезными трудностями. Эксперты ранее нам уже говорили, что после атак на склады маркетплейсов удары по дата-центрам были, в общем-то, ожидаемы. Но вся сложившаяся ситуация подчеркивает не столько цифровую зависимость от Яндекса, сколько чрезмерную хрупкость современной IT-инфраструктуры и экономики в целом, продолжает генеральный директор российского облачного провайдера AstroCloud Константин Анисимов.
17: Ситуация, по сути, такой монопольного положения компании, благодаря в том числе качеству сервиса, защищать можно и нужно обязательно. Здесь наверняка сейчас все задумываются о том, чтобы не строить гигантский сервис, потому что это сейчас действительно уязвимо очень сильно, а строить большое количество маленьких. То есть большие цоды, это, конечно, выгодно прежде всего. Но сейчас нужно смотреть и на риски еще. Но тем не менее, техническая команда Яндекса, они большие молодцы. И то, что они все-таки распределяли ресурсы свои по разным локациям, проводили именно тренировки по отключению целых цодов, это все сейчас сказалось на том, что они достаточно успешны и быстро восстановлены.
14: Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что его ведомство совместно с Минобороны уже решает вопрос по защите цодов. Подробностей он не представил, но, по данным Коммерсанта, другие операторы дата-центров уже начали закупать оборудование для защиты атак от БПЛА. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: О том, как таксисты и пассажиры решали проблемы во время сбоев из-за атаки на дата-центры на Яндекс, в ближайшее время на Бизнес ФМ. Маркировка звонков никак не защищает от спама, в этом убедился наш слушатель. Он прислал в редакцию скриншот последних входящих. Одна и та же компания сделала 20 звонков за 30 минут. А могли звонить и те, кто за эту фирму себя выдает. Мы узнали, что можно предпринять в случае спам-атаки. Евгений Перечук продолжит.
18: Наш слушатель Максим терпел полчаса, получив 20 звонков, не выдержал и написал в директ телеграм-канала BFM. По его словам, звонки посыпались после ремонта бытовой техники в питерской компании «Ленремонт». Все они были промаркированы, но каждый раз поступали с нового номера. Кто звонил, может и понятно, а как от этого избавиться, неясно, говорит Максим.
19: Они все промаркированы как компания «Эленремонт», но за последние полчаса я получил уже 19 звонков, и они продолжают идти. С разных номеров. Их невозможно заблокировать, потому что каждый новый звонок идет с нового номера. Попадаешь на оператора, оператор говорит, что ничего сделать с этим не может. Вешаешь трубку, через 2 минуты новый звонок. Поэтому вот маркировка мне лишь позволяет понять, кто мне звонит, но никак не позволяет от этого избавиться. Попытался через мобильное приложение обратиться к оператору сотовой связи, услугами которого я пользуюсь, но живых людей там нет на линии, только робот. Робот позволяет отказаться исключительно от рассылки рекламных сообщений и звонков только самой компании мобильного оператора. Все относительно рекламных рассылок и навязчивых звонков, к сожалению, это прекратить просто невозможно.
18: Пара моих коллег в этот же день тоже столкнулись с подобными массовыми обзвонами, только без всякой маркировки, и каждый раз с новых номеров за очень короткий промежуток времени. Решением проблемы стала функция на смартфоне по блокировке всех звонков от абонентов, не указанных в телефонной книге. Нам удалось связаться с основателем компании «Эленремонт» Денисом Сорокиным. По его словам, звонили нашему слушателю Максиму никакие не мошенники. Это был автоматический дозвон, а причина постоянных звонков – в сбоях в работе сервисов Яндекса. Компания нашего собеседника, как и многие другие бизнесы, используют те самые дата-центры.
20: Как это самый крупный ресурс интернет, мы без них не можем. Я думаю, что и мало кто может. Если кто-то более-менее крупный игрок, он не может без Яндекса работать каким-то образом. Мы все на него завязаны и с точки зрения электронной почты, и с точки зрения сайтов и продвижения компании. Все вокруг Яндекса.
21: А вот эта вот система обзвона, она как-то автоматически настроена, видимо?
20: Вполне возможно. Тут, понимаете, мы просто видим то, что мы видим. У нас сейчас у всех, мне кажется, связана работа с интернет-источниками, с цодами так называемыми.
18: Отказаться от массовых звонков технически можно еще с сентября прошлого года. Такое право абонентам дал закон по борьбе с телефонным мошенничеством. Сделать это просто. Достаточно подать заявление своему мобильному оператору, лично или онлайн, и уже через сутки массовые звонки должны прекратиться. Есть, правда, нюанс. Заблокировать только одну конкретную компанию не выйдет. Запрет работает только на все массовые вызовы. Причем, какие звонки считать массовыми, решают мобильные операторы, а не абонент. А если компания продолжает звонить с рекламой, несмотря на требования прекратить, можно пожаловаться в ФАС. Штраф для юрлиц составит до 1 000 000 рублей. Евгений Перельчук, Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Совет ЕС 14 октября обсудит новое ужесточение выдачи виз для россиян. Речь идет о возможном введении виз с ограниченным территориальным действием, LTV. Что это изменение для туристов? Насколько сложно россиянам уже сейчас получить обычный шенген? Подробнее речь Савоськина.
22: Сама LTV-виза не новая. В отличие от обычного шенгена, она действует только в отдельных странах, одной или нескольких указанных в визе. До сих пор такие визы выдавали лишь в определенных случаях. Теперь в ЕС обсуждают использовать этот механизм для россиян при так называемых необязательных поездках, то есть как минимум всех туристических. 14 октября этот вопрос обсудит группа Совета ЕС по визам, сообщается на сайте австрийского парламента. Россиянам такие визы уже выдают, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
23: Ранее такие визы уже получали наши клиенты, когда консульства были очень загружены летом. В частности, итальянское консульство предлагало оформить визу с ограниченным действием только на Италию. Метка была LTV. Это не единственная инициатива. Ранее говорилось о том, что будут изучать не только цель заявителя о его поездке в Европу, но также, насколько она важна, будут оценивать. Получить шенгенскую визу для гражданина Российской Федерации становится все труднее.
22: В 2022 году ЕС отменил упрощенный визовый режим, а с ноября прошлого года россиянам за отдельными исключениями перестали выдавать мультивизы. На каждую поездку приходится получать новую. С 2024 года ужесточили требования к документам. Теперь, к примеру, нужна выписка из социального фонда о трудовой деятельности за 10 лет. У работающих еще и расчетные листки за полгода. Ждать тоже приходится дольше. Так, итальянское консульство в Москве предупреждает, туристическую визу рассматривают минимум 60 дней. Да и география заметно сузилась, рассказывает путешественник, журналист, ведущий редактор телеграм-канала «Ну чё, народ, погнали» Артем Алексеев.
24: То, какие страны вообще выдают сейчас визы россиянам, это самые популярные. Италия, Испания, Франция, Венгрия и Греция. В эти страны можно будет по-прежнему обратиться в консульство, получить визу и въехать в эти самые страны. Есть ряд стран, которые формально не вводили запрет на выдачу туристических виз, но фактически их не выдают. Например, Германия, Швеция, Португалия, Словакия. И есть страны, которые напрямую запретили получение таких виз. Это страны Прибалтики, Польша, Норвегия и Чехия. Получается, получается, что тот самый круг консульств, которые продолжают и продолжат выдачу виз россиянам, фактически российские туристы только в эти страны и смогут въезжать. Это, вероятнее всего, будет как рекомендация, которой страны начнут следовать.
22: С LTV уже не получится въехать в страну Шенгена, которой нет визы, даже если это всего лишь пересадка. Хотя для россиян и сейчас действует негласное правило. Первую поездку лучше начинать со страны, которая выдала визу. Возникают также проблемы и, например, с получением американских виз. Россиянам, которые живут в России, Госдеп сейчас предлагает подаваться в Варшаве или Астане. Многие добираются на собеседование в Варшаву через другие страны Шенгена. Если LTV введут, такой путь будет закрыт. Рассчитывать, что внутри Шенгена документы никто не проверит, тоже не стоит. Постоянного погранконтроля между странами нет, но выборочные проверки есть. Могут остановить автобус и проверить документы в поезде. В российском МИДе ужесточение визовых правил назвали дискриминацией по национальному признаку. А премьер Финляндии Петри Орпо предлагает вообще прекратить выдавать россиянам турвизы и намерен поднять этот вопрос на саммите ЕС 15-16 октября. А уже в январе Еврокомиссия, по данным Политика, подготовит очередной пакет ограничений для российских туристов. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
1: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
3: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Профицит внешней торговли России за январь-август вырос на 25% до 91,6 миллиардов долларов, следует из данных Банка России. За 8 месяцев экспорт увеличился на 17,5% до 312 миллиардов долларов, а импорт на 14,7% до 220 миллиардов долларов. Общий внешний торговый оборот вырос до 533 миллиардов долларов. Прибыль крупных торговых сетей России снизилась почти втрое за год, несмотря на рост выручки до 20 триллионов рублей. Чистая прибыль 50 крупнейших ритейлеров обвалилась с 587 миллиардов рублей до 215 миллиардов, а рентабельность упала с 3,3% до 1,1%. Эксперты связывают обвал с ростом расходов на зарплаты, логистику, кредиты и аренду. Мировые цены на пшеницу снижаются четвертый день подряд на фоне сообщения о возможном энергетическом перемирии между Россией и Украиной, о чем объявил Трамп, пишет Bloomberg. Трейдеры рассчитывают, что ослабление боевых действий сократит перебои с поставками через Черное море. На Россию и Украину приходится свыше четверти мирового экспорта пшеницы. Нефть Brent дорожает на фоне обострения обстрелов Саудовской Аравии хуситами, а также неясных перспектив российско-украинского энергетического перемирия. Фьючерсы торгуются уже по более чем 107 долларов за баррель. На споте в Европе по 125,5 долларов, а на споте в Азии более 150 долларов за баррель. Как сообщает Bloomberg, котировки растут, в частности, на фоне заявления Зеленского о том, что удары по территории России будут продолжаться. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
0: В Москве сейчас плюс 12, пасмурно, ночью слабый дождь, температура плюс 11. Такая же температура будет и завтра днем, а при этом будет облачно, временами будет идти дождь. 21.17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Новый передел на рынке сотовой связи. Минцифра готовит госрегулирование для виртуальных мобильных операторов. Как узнали ведомости, в первую очередь, счета наиболее заметных МВНО, банковских, Сбермобайле, Т-мобайле и других. Они субсидируют тарифы и провоцируют отток клиентов от большой четверки, что вызывает недовольство крупных операторов. Подробнее Алина Орлова.
4: Детали регулирования пока не сообщаются, но меры обсуждают еще с весны. По данным Forbes, первую скрипку в инициативе играет компания AirTelecom, одна из ведущих на рынке. Минцифры выступает лишь исполнителем. Цель – борьба с демпингом. Банки раздают связь бесплатно, затраты по карте или премиум-подписку. Людям это выгодно, но операторы теряют абонентов и деньги на развитие сетей, а виртуальные операторы не участвуют в модернизации инфраструктуры. В прошлом году выручка виртуальных операторов составила 111 миллиардов рублей. По сравнению с большой четверкой, у которой цифра близка к 2 триллионам, выглядит, конечно, несолидно. Однако за этим стоит и другая, куда более чувствительная для отрасли проблема – конкуренция. Каждая десятая симка в России принадлежит банковскому оператору. От комментариев ведомостям они отказались. Комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
5: Они покупают по некой, да, относительно низкой цене услуги у операторов связи и дальше отдают их за ноль, что создает конкуренцию несправедливую. И вот этот ноль, он формирует нагрузку большую на обычные сети. В целом экономика операторов сегодня не минусовая, но не дает, в общем-то, той прибыли, которая нужна для развития сетей. Поэтому МВНО – это лишнее колесо в телеге, которое отрасль тормозит очень сильно. Поэтому МВНО должны стать дорогими.
4: В августе Forbes писал, что звучали предложения ввести минимальный тариф для МВНО от 250 рублей в месяц и ограничить трафик до 30 гигабайт на человека. Запретить оплату тарифа бонусами, увеличить отчисления виртуальных операторов в резерв универсального обслуживания с 2 до 4%. Кроме того, с запуском 5G виртуальные операторы не получили доступа к этим сетям. Частоты достались только большой четверке и связанным с ней Йота и Ростелекому. МВНО, как правило, не создают свои дополнительные продукты. А для банков, владеющих этими виртуальными операторами, это не заработок, а удержание клиента в экосистеме и прогнозирование кредитных рисков, поясняет главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
6: По поведению, как вы оплачиваете свой счет мобильный, банки могут делать вывод о том, насколько вы дисциплинированно будете оплачивать кредит или ипотеку. И поэтому они могут в целом, как отдельный бизнес, держать его в минусе, что и сделал, по сути, Сбер своей последней акции, когда они сказали, что если вы зарплатный проект, мы готовы за ноль вас обслуживать. Естественно, это прецедент, потому что он рушит экономику рынка связи. Плюс банки сейчас с операторами находятся в состоянии определенного конфликта из-за маркировки и блокировки массовых автоматизированных вызовов, и поэтому банкам выгодно давить на операторов. То есть это еще один рычаг управления рынком.
4: Обычные операторы большой четверки поддерживают регулирование. В МТС отметили, что нагрузка в первую очередь ложится на владельцев инфраструктуры. Билайн предлагает диалог с МВНО. Т2, как хост-оператор, тоже категорически против поблажек в отношении банковских операторов, говорит руководитель пресс-службы Т2 Дарья Колесникова.
7: Эта практика способствует краткосрочным целям, например, набору базы, но в более долгом периоде разрушительным для рынка, поскольку такое обесценивание мобильной связи запускает новый виток ценовых войн. Телеком – это капиталоемкий бизнес, совокупно операторы направляют на строительство и развитие сетей порядка 400 миллиардов рублей в год. Поэтому продажа за ноль вредна как для отрасли, так и для МВНО-бизнеса в целом. В принципе, такое неосторожное обращение со стоимостью связи может привести к тому, что хост-операторы просто закроют свои сети для МВНО-партнеров.
4: Чем закончится спор, пока не ясно. Потому что, как говорят эксперты, сопротивление банков велико. Виртуальные и мобильные операторы – это детище крупных влиятельных банков. Но они сами в свое время выступали против того, чтобы маркетплейсы, запустившие собственные финансовые услуги, ограничивали им конкуренцию, предлагая покупателям льготные условия. Теперь же, получается, ситуация зеркальная. Банки сами создали мобильных операторов, которые работают вне регулирования Минцифры. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
0: Таксисты в поисках альтернатив. Сбой Яндекса заставили водителей и пассажиров искать другие сервисы. Некоторые предложения и сами не упустили шанс напомнить о себе. Подробнее Наталья Шашина.
4: Одна из шуток в соцсетях в разгар перебоев в Яндексе была такой. Картинка Скрудж Макдака в куче золота и подпись «Такси Максим» с сегодняшнего дня. Некоторые пользователи даже пишут, что получали от сервиса пуш-уведомления, где говорилось, что он работает без сбоев. Правда, как рассказывают сотрудники Бизнес-ФМ, в воскресенье утром, когда сервис Яндекса был практически парализован, через Максим найти водителя тоже не удавалось. А в Петербурге на фоне проблем Яндекса многие водители стали брать заказы через Драйв. Это наследник основанного в Якутске сервиса InDriver, рассказал Business FM таксист Михаил.
8: Что касается непосредственно Санкт-Петербурга, у нас вот есть местное такси таксовичков, у нас есть сервис такой, похожий на Яндекс, который называется Drive. Там все работает стабильно, и заказы есть, и с навигацией Яндекса там вопросы, но тем не менее, с заказами точно никаких не проблем, ни с их поступлением, ни выполнением, с выплатами тоже. То есть, если мы сейчас вот последние два дня вот там прямо ажиотаж, и вот нашей санкт-петербургской старой службы такси тоже.
4: Ситуация вынуждает водителей такси искать альтернативы, но не во всех городах они есть, говорит Игорь из Ростова-на-Дону. По его словам, сейчас заказы через приложение Яндекса как кот в мешке. У водителя нет уверенности, что он сможет встретить клиента и понимания, сколько заработает.
9: То маршрут он не прописывает, там еще что-нибудь, мы не видим, сколько заработает. То есть проблемы с приложением, именно с приложением сейчас, колоссальные. Но альтернативы у нас так таковой, у нас есть местное такси, называется 306. Все, это вот единственное. Все остальные это Яндекс и так называемый сейчас Fastn, да, это тот же самый Яндекс. И все, как бы больше у нас нету.
4: Как рассказал Business FM один из московских водителей такси, на фоне сбоев Яндекса он получил несколько сообщений с предложением присоединиться к сервису City Start. Это приложение для водителей от, казалось бы, уже забытого City Mobile. Весной City Mobile и таксовичков вошли в состав Wildberries Rus. Сейчас такси от Wildberries VB такси работает в Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане и Армении, но не в России. Хотя многие хотели бы прихода сервиса на рынок, говорит директор по развитию компании «Петербургское такси 068» Андрей Белов.
10: Директора такси и водители такси в едином порыве ждут, когда наконец Wildberries придет в нашу страну в виде такси. И, допустим, ситуация этой ночи в нашем городе, в Пулково, допустим, когда люди, тысячи или сколько-то людей не могли из Пулково уехать, потому что Яндекс не работал, потому что Яндекс из-за известных событий пропал, а люди были вынуждены уезжать либо на бомбилах за 5-10 тысяч, как старые добрые времена из Пулково, либо на автобусах. Это ненормально.
4: Цена поездок, в моменте взлетавшая в несколько раз, еще одна проблема для пассажиров, помимо самой невозможности вызвать такси. Сами таксисты считают, что проблема в дефиците водителей. Когда из-за сбоев не работает навигатор, передвигаться по памяти могут не все. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Business FM.
0: Между тем, удары по дата-центрам обнажили зависимость Рунета от Яндекса. Об этом в начале часа на Business FM. Президент Microsoft Брэд Смит призвал ужесточить правила безопасности искусственного интеллекта. Сам интервью он заявил, что даже стиральные машины и молоко проверяет строже, чем ИИ. Смит предложил обязать разработчиков сообщать об опасных сбоях, независимо проверять новые нейросети, снабжать их аварийными выключателями на случай выхода из-под контроля. Но насколько реальны такие меры, смогут ли страны договориться об общих правилах, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
11: Мы здесь, как это часто бывает в хай-теке, в высоких технологиях, задним числом пытаемся регулировать то, что уже случилось. Но лучше поздно, чем никогда, по крайней мере, пока что еще не поздно. Насчет кнопки понятно, что это условность. Так, конечно, речь здесь не просто о рубильнике, который выключает суперкомпьютер. Здесь, скорее, мы будем говорить о наборе ограничителей вообще для искусственного интеллекта, но более серьезных, чем те, которые есть уже сейчас. Понятно, что искусственный интеллект, по крайней мере, несколько моделей, в них уже присутствуют определенные ограничения, продиктованные правовыми соображениями. Здесь вопрос важный — это применение его в силовых структурах, в частности, военных. Вопрос контроля искусственного интеллекта в этой сфере. Это то, о чем будут долго, видимо, договариваться страны между собой. Здесь оценивать шансы как выхода из-под контроля, так и возможного ущерба, ну, сейчас слишком мало оснований для этого. Мы можем говорить только о гипотетических сейчас угрозах. Ситуация очень динамично меняется, поэтому делать что-то нужно, конечно же, сейчас. И понятно, что здесь работа должна проводиться в кооперации всего мира, но, как всегда, у стран могут быть свои интересы, и договариваться будет непросто, особенно на текущем этапе взаимодействия между крупнейшими странами.
0: Константин Анкилов, ТНТ Консалтинг. Илон Маск призвал не издеваться над ИИ. По его словам, сверхинтеллект однажды может отомстить. А компания Anthropic с 12 ноября запретит систематические издевательства над своим чат-ботом. При этом Клод уже умеет самостоятельно прекращать такие разговоры.
3: Ситуация. Эмиссия невыполнима.
12: Дополнительная эмиссия акций, на первый взгляд, обычный инструмент привлечения финансирования. Но иногда ее используют с недобросовестной целью. Верховный суд в одном из недавних дел напомнил, если за решением о выпуске акций стоит исключительно попытка перераспределить контроль, такое решение можно оспорить.
3: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
12: Общество решило увеличить уставный капитал и разместить дополнительные акции. Один из акционеров посчитал, что эмиссия нарушит его права. Выпуск акций приведет к уменьшению его доли с 25 до 5%, что ограничит право на управление обществом и контроль за ним. Акционер обратился в суд с просьбой признать решение об эмиссии недействительным. Первая инстанция признала эмиссию законной. Апелляция же пришла к выводу о нарушении прав акционера, поскольку экономическая целесообразность доп. Эмиссии не была доказана. Кассационный суд поддержал первое решение. Верховный суд тоже не остался в стороне. Он обратил внимание, что компания не смогла обосновать, зачем ей понадобился такой объем дополнительной эмиссии, почему акции размещались по цене значительно ниже рыночной и почему нельзя было привлечь финансирование другим способом. Если экономической необходимости в выпуске акций нет, а его главным результатом становится перераспределение корпоративного контроля, решение об эмиссии может быть признано недействительным, резюмировал Верховный суд.
3: Рекомендация.
12: Перед выпуском новых акций важно заранее подготовить экономическое обоснование. Зачем компании нужны деньги? Почему выбран именно такой способ финансирования? И почему цена размещения соответствует рыночным условиям? Если бизнес-цель не очевидна, суд может увидеть в эмиссии попытку изменить корпоративный баланс. И тогда даже формально правильное решение большинства акционеров окажется под угрозой.
3: Ситуация на бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: Москва 21:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Украинские беспилотники атаковали два предприятия в Белгородской области. Есть повреждения, сообщил оперштаб региона в селе Головчино Крайворонского округа. Повреждена дымоходная труба. А в селе Кривцово Яковлевского округа 7 легковых, 1 грузовой автомобиль. Пострадавших людях сведений нет. Благодаря отмене виз спрос туристов из Вьетнама на поездки в Россию может вырасти минимум на 30%. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России. Туроператоры считают вьетнамский рынок перспективным, поскольку клиенты из этой страны заказывают в России насыщенные экскурсионные программы и готовы тратить здесь значительные суммы. Кроме Москвы и Петербурга, вьетнамские туристы проявляют большой интерес к русскому северу, рассказали эксперты. В Москве временно приостановили онлайн-запись на получение британских виз из-за технических работ в системе визового оператора VFS Global. Заявители пока не могут записываться на прием, а также самостоятельно загружать документы. Сроки восстановления работы сервиса не уточняются. Глава Microsoft Брэд Смит призвал разработать единые международные правила регулирования искусственного интеллекта. Он посетовал, что сейчас стиральная машина должна отвечать более строгим нормам безопасности, чем ИИ. По словам Смита, даже каждая упаковка молока в магазине проходит проверки безопасности, тогда как и для искусственного интеллекта. Сопоставимых требований пока нет. Глава Microsoft предложил обязать компании сообщать об инцидентах и предусмотреть механизмы экстренного отключения нейросетей в случае выхода их из-под контроля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 21:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Озона Ингострах со вторника отключает страховку для селлеров. Они ссылаются на изменения рыночных условий. Все это после прилета БПЛА по складам Озона. Что это значит для продавцов и что они теперь планируют делать? Европейские власти хотят ввести регулирование на рынке кидфлюенсинга. Речь о детях-блогерах, на которых их родители зарабатывают огромные деньги. На что в России? И группа ПИК и ее провайдер Ловит будут оштрафованы за ограничение конкуренции с АИЖК, недопуск других операторов, заявила ФАС. Оператору Ловител при этом грозит оборотный штраф до 15% от выручки. Подробности на Business FM. Озон со вторника отключает страховку для селлеров. Об этом говорится в совместном заявлении маркетплейса Ингостраха. Причины изменения рыночных условий и сокращения доступности емкости страховки из-за решения российской национальной перестраховочной компании. Проще говоря, стало меньше денег на выплаты. Что теперь планируют делать селлеры, Валерий Бадуев продолжит.
13: 1 октября Российская национальная перестраховочная компания, дочерняя структура Банка России, довольно существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя. А Ингострах, страховой партнер Озон, ранее передавал часть рисков именно РНПК. И поскольку условия изменились, выплачивать компенсации стало значительно дороже, если не невозможно. Страховка у селлеров отключается. То есть, начиная с 13 октября, никаких выплат за новый удар дрона по складу продавец не получит. Это вызывает опасения, но работу нужно продолжать. Впереди праздничный сезон, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
14: Страховка Озон у нас была подключена, даже несмотря на то, что она несколько дней назад стала в 5 раз дороже, чем была, но мы все равно понимали, что, наверное, не просто так они поднимают цену. Видимо, появились какие-то риски. Ну и то, что сейчас отключили эту страховку, это совсем плохо. Есть много опасений из-за этого. Мы будем продолжать торговать товарами, потому что, к сожалению, на этом держится бизнес. Соответственно, продавать мы будем в любом случае через Wildberries, через Озон, через все маркетплейсы, ну, потому что от этого нам деваться-то некуда. Будем меньше и аккуратнее грузить по схеме ФБО, но тоже сейчас, к сожалению, такой момент, что сейчас нельзя грузить мало, потому что мы заходим в последний квартал, он самый главный практически для всех компаний на маркетплейсах, так как декабрь самый главный сезон. Соответственно, мы сейчас, начиная с конца октября, обязаны грузиться как можно больше.
13: Напомним, что ФБО – это работа со склада маркетплейса. Из совместного заявления компаний следует, что выплаты по тем страховым полисам, которые были активны во время удара по складам в Самарской области, Дагестане и Адыгее, до сих пор продолжаются.

0: Проблемы, потому что практически ни одна страховая компания сейчас с легкостью не делает это. Но это сильно дешевле, чем страховка от Ингосстрах, которая была на Озоне.
1: В условиях постоянных атак на маркетплейсы экономическая модель страхования попросту перестает работать. Этим и объясняется отмена, указывает эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
2: Здесь важно понимать, что каждая страховая компания оценивает вероятность убытка и формирует достаточные резервы для выплат. Когда один страховой случай приводит реально к многомиллиардным потерям, то приходится не просто увеличивать тарифы, а именно закрывать такой продукт, потому что данный экономический модель перестает вообще работать. Поэтому, конечно, если раньше это были редкие атаки раз-два в месяц, то после июля 2026-го атаки БПЛА – это прям катастрофические убытки, которые терпят страховые компании. И, конечно, повлияло еще на то, что у нас с 1 октября РНПК поменяла условия перестрахования.
1: Но даже в таких условиях говорить, что маркетплейсы умрут, не стоит. Площадки продолжат работать, а селлеры продолжат на них торговать, говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
3: Глобально селлеры не уйдут. С одной стороны, это нам говорит о том, что теперь у нас новая реальность, возможны ситуации, когда товар будет сгорать. Но мы ничего с этим не можем поделать. Единственное решение, которое на сегодняшний день есть, и которое мы говорим и нашим клиентам, и другим селлерам, это просто сделать более короткое логистическое плечо. То есть, если в былые времена мы имели смелость отгружать товар на 2 месяца, даже на 3 месяца, то на сегодняшний день просто это заставляет нас держать товар в лучшем случае с остатком на 2 недели. В целом, подстроимся, мы сильные, мы справимся.
1: В Озон уточнили, что компания продолжает прорабатывать альтернативные инструменты финансовой защиты товаров своих селлеров. Что это может быть, пока неизвестно. Учитывая, что найти нового страховщика в нынешних условиях крайне проблематично, говорят и эксперты, и селлеры. Валерий Убадоев, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
4: Европейские власти хотят ввести регулирование на рынке кидфлюенсинга. Речь о детях-блогерах, на которых их родители зарабатывают порой огромные деньги. Депутаты Европарламента хотят защитить несовершеннолетних от коммерческой эксплуатации или гарантировать, что на этом точно заработают сами дети. Есть и более жесткие инициативы в Нидерландах. Некоторые депутаты предлагают ограничить спрос на рекламу с детьми и блогерами. В России сама эта проблематика обсуждается пока лишь в научных кругах. Иван Медведев подробнее.
5: Успешные дети-блогеры зарабатывают не детские суммы. В исключительных случаях речь может идти о десятках миллионов долларов в год. 15-летний американец Райан Каджи начал с распаковок игрушек, потом перешел к челленджам и развлекательным видео, а сейчас вокруг его канала вырос бизнес с собственными игрушками и мерчем. В 2025-м Forbes оценил его годовой заработок в 35 миллионов долларов. Другой пример. 12-летняя уроженка Краснодара Настя Радзинская. Канал «Лайк Настя». Игры, обучающие сценки и приключения с папой. Примерно 133 миллиона подписчиков на основном YouTube-канале, плюс отдельные каналы на русском, испанском, арабском и других языках. У российских проектов масштаб скромнее, но речь тоже о миллионах. Это и об аудитории, и как минимум о рублях. На YouTube-канал 16-летней Вики Соловьевой, известной как Вики Шоу, подписаны почти 13,5 миллионов человек. На 16-летнюю Милану Хаметову 8 с лишним миллионов. Семейный канал «Кукаяк», одной из главных героинь которого стала 9-летняя дочь Василиса, собрал больше 3,5 миллионов подписчиков. Список неполный. Что касается регулирования, то в Европе в разных странах предлагают ограничить время съемок детей или переводить рекламные доходы на защищенные счета с доступом для ребенка после совершеннолетия. Детям также хотят дать право официально требовать удаления своих фото и видео из родительских аккаунтов. В некоторых американских штатах определенная часть заработка уже переводится на спецсчета. Комментирует завкафедрой предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Юлия Лескова.
6: Мы предлагаем российскому законодательству перенять американский опыт в решении вопроса о судьбе доходов, отведении блогерской деятельности детьми. И вот это наше предложение пока высказывается на уровне научно-исследовательской работы, которая готовится по поручению правительства Российской Федерации в 2026 году.
5: С Согласно этой инициативе, родители должны будут переводить не менее половины заработанных ребенком средств на блокируемый трастовый счет, доступ к которому сам герой видео сможет получить только после достижения 18 лет. По оценкам эксперта Франхикс, в 2025 году 28% от общего числа российских блогеров – это дети и подростки.

0: Подростки. Средний возраст старта в благосфере 10 лет. Однако известны случаи, когда детей начинают раскручивать с 3 лет. Мы обратились за комментарием к Кириллу Дединку, основателю коммуникационного агентства «Дединок Тим», которое работает с топовыми детьми-блогерами. В частности, с Викой Соловьевой из «Вики Шоу». Его позиция коротко. Есть хорошие родители, а есть плохие. Регулировать ничего не нужно. Эксплуатируемого ребенка видно с экрана, а аудитория сама укажет на ошибки взрослых. А дети-блогеры проводят с мамами и папами куда больше времени, чем дети, чьи родители просто где-то работают. Эту мысль Кирилл Дединок озвучивает не впервые, но критики уточняют, что количество не гарантирует качество, и проблема тут далеко не только во времени. На вопрос, как выходить из ситуации, если рекламная интеграция продана, сроки горят, а ребенок заболел, устал или просто не хочет сниматься, Кирилл Дединок ответил так.
1: В этом случае блогеры защищены больше, чем любой спортсмен и спортивные соревнования, чем любой киноактер и съемки в кино. Блогеры всегда говорят мягкие даты и согласовывают мягкие даты, и любой бренд при слове, что ребенок заболел, тихонечко замолкает и ждет, пока ребенок выздоровеет. И вообще у детских каналов, даже если есть расписание, оно спокойно едет, если кто-то вдруг заболел или не может сниматься, или по учебе очень много задали.
0: Родители Василисы Кукаяки, Вики Соловьевой и некоторых других успешных детей-блогеров не смогли или не захотели поговорить с Business FM о том, как выстроен процесс создания контента в их семьях и как они оценивают идею о необходимости регулирования этого рынка. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
2: Группа «Пик» и ее провайдер «Ловит» будут оштрафованы за ограничение конкуренции в своих ЖК и недопуск других операторов. Об этом заявила Федеральная антимонопольная служба. Для должностных лиц управляющей компании «ПИК» предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификации на срок до 3 лет. Оператору «Ловител» бренд «Ловит» грозит оборотный штраф до 15% выручки. Поводом для разбирательства стали жалобы других интернет-провайдеров на ограничение доступа в жилые комплексы «ПИК». О проблеме заговорили, когда весной прошлого года была DDoS-атака на оператора «Ловит», и жители домов «ПИК» на несколько дней остались без интернета. Ранее ФАС обязала устранить нарушения, предписания были выполнены, но теперь операторы сообщают о новых препятствиях, ограничениях доступа к кабельным водам со стороны лиц, не входящих в группу ПИК. Продолжает гендиректор группы компании Комньюс Леонид Коник.
3: Оборотный штраф серьезный, и едва ли группа ПИК хотела бы подобный штраф получить. История имеет корни еще в 2025 году, тогда Федеральная антимонопольная служба уже возбуждала дело против компании ПИК за недопуск альтернативных операторов связи интернет-провайдеров в построенные ею дома. Причем во всех этих домах действует дочерняя компания ПИКа под названием Ловит, дочерний оператор. В прошлом году казалось, что история подошла к концу. ПИК разработал и опубликовал порядок доступа к кабельной канализации за, как было там сказано, обоснованную плату. Но судя по тому, что несколько операторов обратились в ФАС с жалобами на ПИК снова, бумага правила доступа есть, а самого доступа по-прежнему нет. Правда, не все черное и все белое. Нельзя сказать, что хорошие только операторы, а плохие всегда управляющие компании. Потому что закон о недискриминационном доступе в многоквартирные жилые дома и связанные с ним правила доступа операторов в такие дома никак не регламентируют количество провайдеров, которые управляющая компания обязана допустить. И если мы предположим, что сотня операторов захочет работать в каком-то доме, формально по букве закона управляющая компания обязана всю эту сотню допустить. Но мы прекрасно понимаем, что если в доме нету какой-то единой телеком-инфраструктуры, а в подавляющем в большинстве домов такой телеком-инфраструктуры нет, то каждый оператор, придя в дом, начинает тащить по лестничным маршам, по каким-то коридорам свои провода или кабели. Все-таки надо удовлетворить интересы не только операторов связи, но и управляющих компаний, да, в общем-то, и жильцов. Наверное, они не обрадуются, если увидят чудовищные мотки проводов по всему дому.
2: Леонид Коник, гендиректор Комньюс. Сам ПИК с самого начала отвергал обвинения о препятствиях в доступе интернет-провайдеров в свои ЖК. По его данным, в домах работает как минимум 20 операторов, а Ловит даже не везде представлен.
4: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Деньги. Во времена правления царицы Софии на единственном в стране московском денежном дворе в целях экономии чеканились лишь проволочные серебряные копейки. Тем не менее, купцов эта монета уже не устраивала. В Европе тогда уже появился талер – крупная серебряная монета. А на Руси такие денежные единицы, как рубль, полтина, гривна и алтын, существовали только как счетные понятия. История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Компании и корпорации.
5: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
5: Пассажиропоток Аэрофлота на внутренних линиях снизился на 4,6% год к году, сообщила авиакомпания. На международных линиях пассажиропоток вырос почти на 13%. Занятость пассажирских кресел составляет 91,5%. Причиной падения стали временные ограничения, а также структура перевозок. На внутренних линиях пассажиропоток снизился почти на 10%. Автостат обновил данные по продажам автомобилей за сентябрь и три квартала, пишут ведомости. Традиционный лидер отечественного рынка «АвтоВАЗ». Он увеличил продажи на 15% до почти 30 300 машин. На втором месте остался «Хавейл» – 14,5 тысяч авто. На третьей строчке – локальный преемник «Черри» – «Теннет». Машины под этим брендом начали продаваться примерно год назад, в связи с чем в статистике марка показала рост в 5 раз – почти до 13,5 тысяч штук.
4: Сделки.
5: Американская компания Amazon ведет переговоры о приобретении стартапа в сфере искусственного интеллекта Декарт. Стоимость сделки около 7 миллиардов долларов, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Декарт находится в Сан-Франциско и разрабатывает программное обеспечение, которое упрощает разработчикам переход между различными чипами для искусственного интеллекта. Эта возможность становится все более востребованной на рынке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Business FM. Росстандарт запретил продажу нескольких моделей китайских грузовиков. А ведомство на своем сайте указывает, что под ограничение попали модели от марок Dongfeng, Foton, Jack и X7G. Выпуск и обращение этих транспортных средств на территории Российской Федерации запрещен, говорит сообщение Росстандарта. Причину этих моделей были обнаружены нарушения к требованиям безопасности. Это представляет угрозу как для водителей, так и для пешеходов. Китайские грузовики, как утверждается, не соответствовали требованиям по тормозным системам, выбросу загрязняющих веществ, по защитным свойствам кабины, другим параметрам, которые могут потенциально привести к ДТП, получению травм и гибели людей. Ранее Росстандарт уже вводил запрет на продажу других китайских грузовиков, продолжает автоэксперт Артем Бабцов.
6: Мы видели, к сожалению, уже примеры. Это было в прошлом, позапрошлом году, когда запрещали продажу и некоторых грузовых автомобилей, некоторых китайских производителей. Причем сделано это было как-то очень странно, выборочно. Ну, например, одни модели с разной модификацией одну можно было продавать, другую нельзя. И, в общем, в тот раз все пришли к такому выводу, что сделано это было для того, чтобы помочь КАМАЗу распродать скопившиеся складские запасы. Потому что по времени совпадало как раз те моменты, когда у КАМАЗа рекордное количество непроданных автомобилей копилось на складах и самого КАМАЗа, и его дилеров. И в этот момент вводились вот такие ограничительные меры. И как только за несколько месяцев КАМАЗ более-менее складские стоки приводил в порядок, тут же запрет исчезал. При том, что не было никакой информации о том, что производители этих грузовиков реально проводили какие-то дополнительные доводочные работы. Учитывая, что этой информации никакой не было, остается только, в общем-то, гадать. И гадать с оглядкой на то, что выгодоприобретателем всех подобных ограничений является только одна компания, это КАМАЗ, которая очень сильно страдает от давления китайских производителей. КАМАЗ несет убытки, причем убытки крупные, он об этом официально отчитывается. КАМАЗу тяжело, он теряет рыночную долю, и китайцы наступают, в общем, на него со всех сторон. Никакого другого на рынке мнения на сегодняшний день не существует. Конечно, китайским производителям много вопросов по качеству, реально много. Грузовики они делают быстро, выводят их в продажу быстро, производство осваивает очень быстро, доводки занимаются уже в процессе их эксплуатации, чего, в общем-то, никогда не делали ни наши производители, ни европейские, ни американские. Продукты выводят сырые на рынок, реально иногда с несоответствием и по светотехнике, и по тормозным системам, и по системам управления. Мы видим, к сожалению, много аварий с участием китайских грузовиков, в которых отказывает то рулевое управление, то тормоза, то еще что-то. Но при этом, при всем, надо понимать, что все эти вещи должны вообще проверяться на этапе, когда грузовой автомобиль сертифицируется на российский рынок, проходит процедуру сертификации, получает одобрение типа транспортного средства, официальный документ, и вот в этот момент и нужно следить за его техническим состоянием и соответствием требованиям российского законодательства, технического регламента таможенного союза и так далее, так далее. А когда такие претензии возникают в процессе, когда грузовики уже продаются, ну, это большой вопрос. Вообще во всем рынке это нонсенс.
2: Артем Бабцов, автоэксперт. Росстандарт заявил, что все представительства и заводы-изготовители уже уведомили ведомство о том, что приостановили продажу грузовиков, нарушающих требования. При устранении нарушения наложенные ограничения будут сняты. Российский рынок акций в понедельник ушел по индексу Мосбиржи немного ниже 2400 пунктов. Их он преодолел еще в пятницу вечером на соглашение президентов США и России по поставкам российского дистопливых штата и на международные рынки. Фактором поддержки также выступила вернувшаяся к росту нефти. Рубль вырос на процент с третьего к юаню благодаря геополитическому позитиву росту нефти. Курс китайской валюты вечером в понедельник составил 12 рублей 51 копеек, что почти на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым. С ним беседовала Ольга Кокорекина.
7: На Мосбирже сегодня все достаточно оптимистично. При этом было достаточно негативных факторов. Удары по дата-центрам Яндекса, обещание Зеленского продолжить атаки на российское НПЗ, отсутствие договоренности по энергетическому перемирию между Москвой и Киевом. Почему рынок все это проигнорировал?
8: На рынке эйфория, которая связана с заключением лизинговой сделки между Россией и США, еще совсем недавно казалось, что Америка ведет вторичные пошлины против торговых партнеров России, но наоборот, Россия получает доступ к премиальному рынку и может заработать сотни миллионов долларов на вот этой сделке, поэтому позитив от дизелевой сделки перевесил факторы негатива, в том числе и удара по дата-центрам Яндекса. Но я думаю, что такая эйфория является, в общем-то, временной, краткосрочной, потому что действительно каких-то больших надежд на успешные мирные переговоры по украинскому регулированию нет. Удары по инфраструктуре обеих стран продолжаются. Но, кроме того, может быть и негатив, и макро экономические, скорее всего, Центральный банк России уже в скором будущем сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Это тоже может быть, кроме геополитики, таким негативным звоночком для российского фондового рынка. Поэтому я думаю, что вот такой рост, который мы наблюдали, он, скорее всего, не закрепится. И рынок в какие-то ближайшие дни может корректироваться вниз. Хотя, в общем-то, многое будет зависеть также от геополитических новостей. Если будет какой-то очередной позитив, то, возможно, продолжится рост, но пока больше факторов в сторону снижения в ближайшие дни.
7: То есть шлейф позитива, который мы наблюдаем сейчас, он будет исчерпан где-то к середине недели?
8: Ну, я думаю, да, хотя я говорю, что многое будет зависеть от новостей, в том числе и от цен на нефть. Кстати, цен на нефть тоже, в общем-то, сегодня выросли, как вы сказали. Это тоже является фактором поддержки российского фондового рынка и курса рубля. Поэтому, если нефть продолжит расти, если эскалация продолжится на Ближнем Востоке, хуситы будут продолжать атаковать инфраструктуру нефтяную в Саудовской Аравии, то, возможно, нефть пойдет выше, и тогда, в общем-то, рынок может получить некоторый импульс для роста. Но геополитический фон остается по-прежнему напряженным. Я сказал, может быть, также негатив в связи с возможными данными по инфляции и с решением Центрального банка, которое ожидается на следующей неделе.
7: По поводу рубля, вот он укрепляется, насколько тоже долгосрочный этот тренд?
8: Рубль получил поддержку от геополитики, от визовой сделки и от роста цен на нефть. Но, с другой стороны, валютная интервенция Минфина сейчас максимальная. Минфин усиленно покупает валюту больше, чем на 12 миллиардов рублей в день. А покупки иностранной валюты со стороны финансовых властей России и вот такие усиленные покупки валюты, они, конечно, очень негативно могут повлиять на рубль. Поэтому я думаю, что укрепление рубля тоже носит краткосрочный характер, и в такой среднесрочной перспективе мы скорее увидим более слабую российскую валюту.
7: После выплаты налогов на каких отметках может остановиться российский рубль, на ваш взгляд?
8: Ну, я думаю, что рубль может где-то быть в районе 85-86 рублей за доллар. Примерно такие ориентиры сейчас мы видим. Если не будет какого-то продолжения серьезного роста цен на нефть, то ослабление даже может быть несколько большим, и рубль может идти в район 87 рублей за доллар, где-то ближе к концу осени.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Кайри Капитал. С ним беседовал Ольга Кокорекина.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике. Как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На «Бизнес-ФМ». Между делом с Кирой Альтман.
9: В студии «Бизнес-ФМ» Екатерина Лапшина, основатель «Эрокапитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель. Мы обсуждаем между делом то, что происходит со многими из нас сегодня. Называется это «Переизбыток и избегание паузы».
10: Сейчас просто ответ на скуку мгновенный. Это чем-нибудь это заполнить, заткнуть. И так как этого много всего, и у всего есть как бы какая-то типа псевдопольза, как я называю, что как будто нету паузы. Чтобы можно было так немножко подумать, а вообще мне сейчас это надо? А может, мне не надо еще что-то запихивать в себя?
11: Учить французский.
10: Ну, там, учить французский, не знаю, слушать очередной подкаст. Да даже, крамольно скажу, книжку читать лишнюю. Потому что количество текста, которое мы употребляем, оно чудовищное просто. Огромное. И, может быть, в этот момент надо просто сделать паузу.
11: Чему ты научилась у своей дочери за последние полгода?
10: Ну, у меня вообще это мой жизненный тренажер, как я называю. Вообще, главное, что я поняла. Я поняла, что дети нам даны для того, чтобы мы учились вести себя сами, по-другому. Я, конечно, полностью согласна с идеей о том, что надо сначала разбираться с собой, а потом уже со всеми остальными, потому что если в тебе что-то вызывает какую-то реакцию поведения человека, это вообще совершенно не значит, что маленький человек что-то плохое имел в виду по отношению к тебе.
9: Екатерина Лапшина, основатель «Эрокапитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель. Кира Альтман, «Бизнес-ФМ».
4: «Между делом» на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ» Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минэнерго России и США, а также российские компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива с потенциальными покупателями. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Вестям». О поставках объявили после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент США тогда сказал, что штаты очень рады получить российское дизтопливо и нуждаются в нем. Он также сказал, что Европа закупила у России энергоносители на 250 миллиардов долларов, но западные СМИ об этом молчат. Новак уточнил, что за 9 месяцев этого года Россия поставила Европе энергоресурсов на 21 миллиард долларов, а с 2022 года сумма превысила 320 миллиардов. Владимир Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине именно в день выборов в этой стране. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент уже говорил об этом, но представитель Кремля еще раз обратил на это внимание. Минобороны сообщила о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Сервис представляет разработчикам беспилотных систем доступ к данным контроля боевого применения дронов для обучения и интеграции в боевые системы. По данным ведомства, к платформе получили доступ более 40 организаций. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что искусственный интеллект обрушивается на рынке труда как цунами и может заместить около 40% рабочих мест по всему миру. Первыми пострадают выпускники вузов, передает CNBC. Также она считает, что искусственный интеллект помогает мировой экономике расти на 3% в год. По словам Георгиевой, масштабные инвестиции в инфраструктуру нейросетей поддерживают экономический рост даже на фоне перебоев с поставками энергоносителей. Новости на бизнес. Вам каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. Некоторые сервисы Яндекса уже возвращаются к работе после атаки уже на третий дата-центр компании, сообщают наши слушатели, но не все. Не работают и многие сторонние сервисы, что подчеркивает зависимость Рунета от Яндекса. Как маркировка звонков уменьшила количество спама? Наш слушатель Максим пожаловался, что после ремонта бытовой техники за полчаса получил 19 звонков. Все были промаркированы. Как от этого избавиться? И вместо Шенгена LTV Совет ЕС 14 октября обсудит введение для россиян виз с ограниченным территориальным действием. Что это изменит для туристов? Насколько сложно россиянам уже сейчас получить обычный Шенген? Подробности на Business FM. Удары по дата-центрам подчеркнули зависимость Рунета от Яндекса. Во-первых, у самого IT-гиганта очень много сервисов с большой клиентской базой. Это такси, доставка еды, почта, банкинг и так далее. Во-вторых, многие другие сервисы используют для своей работы инфраструктуру Яндекса. Валерий Убадоев продолжит.
13: Первая атака на дата-центры Яндекса произошла в ночь с 7 на 8 октября. Всего в ходе ударов пострадали 3 ЦОДа в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. СМИ, в том числе мы, а также пользователи в соцсетях, сообщали о проблемах с вызовом такси в Яндекс.Гоу с доставкой. Сбои были даже в работе умных колонок и других систем умного дома. Широко разошлись посты о том, как из-за перебоев со связью Алиса не реагирует на команду «открыть шторы» или «включить музыку». Сейчас некоторые сервисы Яндекса восстановили свою работу, но не все. Например, с такси ситуация уже частично наладилось, как нам рассказали таксисты. Но проблемы сохраняются, в том числе у Яндекс.Пэй. Пользователи видят свой баланс на карте, но сделать с деньгами ничего нельзя. По крайней мере, средства в сохранности. Еще ведомости сообщили, что часть функционала Яндекс.Рекламы стала недоступной, из-за чего некоторые рекламодатели обсуждают возможный переход в другие каналы. Также до сих пор сбоит Яндекс.Почта. Письма могут не отправляться или, наоборот, не приниматься, о чем нам сообщают наши слушатели. Проблемы наблюдаются и у сервиса курьерских отправлений Яндекс.Доставки, рассказывает житель Санкт-Петербурга Александр.
14: За 2 года работы с ними возникали разные случаи и потери, и кражи. И каждый раз это все решается достаточно напряженно и сложно. Вопрос кражи до сих пор, например, не решился. У меня сейчас 4 активные отправки, которые поехали несколько дней назад. И вместо статуса в пути, который был буквально еще позавчера, у них висит статус готов к отправке. Хочется надеяться, что посылки доедут до места назначения и их смогут выдать, а текущий статус лишь последствия восстановления из бэкапа. Но если честно, я уже ничему не удивлюсь. От Яндекса пришло письмо, что Яндекс квалифицирует атаки как обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор.
13: Еще одна проблема в том, что многие другие компании используют яндексовскую инфраструктуру. Сообщалось о сбоях в работе Циан, Flowwow, DDX, Fitness и многих других. Также проблемы фиксировались у сервиса TimePad. С помощью него пользователи могут забронировать билет, записаться на мероприятие или экскурсию. В понедельник сервис временно заработал, но затем сбои появились вновь, рассказывает владелец и руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» Екатерина Власенко.
15: Для нас это означало, что мы не могли посмотреть, кто придет на экскурсии. Люди, которые купили билеты на экскурсии, не имели возможность открыть эти билеты, соответственно, посмотреть, где место встречи. То есть возникал, конечно, глобальный хаос. Плюс в ситуации, когда такое происходит, чаще всего активизируются мошенники во многих мессенджерах, в соцсетях. Они начинают писать, говорить, что не работает сайт, поэтому давайте пооплачивать переводом и так далее. То есть нам приходилось быть очень внимательными и бдительными. То есть это все могло только в каком-то ручном режиме решаться. Это усложняет процесс.
13: В соцсетях можно заметить нарастающее недовольство Яндексом в целом. Нынешняя ситуация, по мнению некоторых пользователей, подчеркивает то, насколько глубоко компания проникла в целый ряд разных отраслей. Обвиняют даже в монополизации. Яндекс при этом продолжает чинить свои сервисы, столкнувшись с довольно серьезными трудностями. Эксперты ранее нам уже говорили, что после атак на склады маркетплейсов удары по дата-центрам были, в общем-то, ожидаемы. Но вся сложившаяся ситуация подчеркивает не столько цифровую зависимость от Яндекса, сколько чрезмерную хрупкость современной IT-инфраструктуры и экономики в целом, продолжает генеральный директор российского облачного провайдера AstroCloud Константин Анисимов.
16: Ситуация, по сути, такой монопольного положения компании, благодаря в том числе качеству сервиса, защищать можно и нужно обязательно. Здесь наверняка сейчас все задумываются о том, чтобы не строить гигантский цодов, потому что это сейчас действительно уязвимо очень сильно, а строить большое количество маленьких. То есть большие цоды, это, конечно, выгодно прежде всего. Но сейчас нужно смотреть и на риски еще. Но тем не менее, техническая команда Яндекса, они большие молодцы. И то, что они все-таки распределяли ресурсы свои по разным локациям, проводили именно тренировки по отключению целых цодов, это все сейчас сказалось на том, что они достаточно успешно и быстро восстанавливают.
13: Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что его ведомство совместно с Минобороны уже решает вопрос по защите ЦОДов. Подробностей он не представил, но, по данным коммерсанта, другие операторы дата-центров уже начали закупать оборудование для защиты атак от БПЛА. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Меж тем, крупнейшие производители пива в России предупредили торговые сети о возможных задержках поставок из-за сбоев, связанных с атаками на дата-центры Яндекса, сообщает РБК. Соответствующее письмо Ассоциации производителей пива, солода и напитков направило ритейлерам 12 октября. На компании, входящие в ассоциацию, приходится около 70% российского рынка пива и безалкогольных напитков. А о том, как таксисты и пассажиры решали проблему во время сбоев из-за атаки на дата-центры Яндекса, в ближайшее время на Бизнес ФМ. Маркировка звонков никак не защищает от спама, в этом убедился наш слушатель. Он прислал в редакцию скриншот последних входящих. Одна и та же компания сделала 20 звонков за 30 минут. Могли звонить и те, кто за эту фирму себя выдает. Мы узнали, что можно предпринять в случае спам-атаки. Евгений Перельчук продолжит.
17: Наш слушатель Максим терпел полчаса, получив 20 звонков, не выдержал и написал в директ телеграм-канала BFM. По его словам, звонки посыпались после ремонта бытовой техники в питерской компании «Ленремонт». Все они были промаркированы, но каждый раз поступали с нового номера. Кто звонил, может и понятно, а как от этого избавиться, неясно, говорит Максим.
18: Они все промаркированы как компания «Ленремонт», но за последние полчаса я получил уже 19 звонков, и они продолжают идти с разных номеров. Их невозможно заблокировать, потому что каждый новый звонок идет с нового номера. Попадаешь на оператора, оператор говорит, что ничего сделать с этим не может. Вешаешь трубку, через 2 минуты новый звонок. Поэтому вот маркировка мне лишь позволяет понять, кто мне звонит, но никак не позволяет от этого избавиться. Попытался через мобильное приложение обратиться к оператору сотовой связи, услугами которого я пользуюсь, но живых людей там нет на линии, только роботы. Робот позволяет отказаться исключительно от рассылки рекламных сообщений и звонков только самой компании мобильного оператора. Все относительно рекламных рассылок и навязчивых звонков, к сожалению, это прекратить просто невозможно.
17: Пара моих коллег в этот же день тоже столкнулись с подобными массовыми обзвонами, только без всякой маркировки, и каждый раз с новых номеров за очень короткий промежуток времени. Решением проблемы стала функция на смартфоне по блокировке всех звонков от абонентов, не указанных в телефонной книге. Нам удалось связаться с основателем компании «Ленремонт» «Ремонт» Денисом Сорокиным. По его словам, звонили нашему слушателю Максиму никакие не мошенники. Это был автоматический дозвон, а причина постоянных звонков в сбоях в работе сервисов Яндекса. Компания нашего собеседника, как и многие другие бизнесы, используют те самые дата-центры.
19: Как это самый крупный ресурс интернет, мы без них не можем. Я думаю, что и мало кто может. Если кто-то более-менее крупный игрок, он не может без Яндекса работать каким-то образом. Мы все на него завязаны и с точки зрения электронной почты, и с точки зрения сайтов и продвижения компании. Все вокруг Яндекса.
20: А вот эта вот система обзвона, она как-то автоматически настроена, видимо?
19: Вполне возможно. Тут, понимаете, мы просто видим то, что мы видим. У нас сейчас у всех, мне кажется, связана работа с интернет-источниками, с цодами так называемыми.
17: Отказаться от массовых звонков технически можно еще с сентября прошлого года. Такое право абонентам дал закон по борьбе с телефонным мошенничеством. Сделать это просто. Достаточно подать заявление своему мобильному оператору, лично или онлайн, и уже через сутки массовые звонки должны прекратиться. Есть, правда, нюанс. Заблокировать только одну конкретную компанию не выйдет. Запрет работает только на все массовые вызовы. Причем, какие звонки считать массовыми, решают мобильные операторы, а не абонент. А если компания продолжает звонить с рекламой, несмотря на требования прекратить, можно пожаловаться в ФАС. Штраф для юрлиц составит до 1 000 000 рублей. Евгений Перельчук, Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Совет ЕС 14 октября обсудит новое ужесточение выдачи виз для россиян. Речь идет о возможном введении виз с ограниченным территориальным действием LTV. Что это изменит для туристов и насколько сложно россиянам уже сейчас получить обычный шенген, подробнее Олеся Савоськина.
21: Сама LTV-виза не новая. В отличие от обычного шенгена, она действует только в отдельных странах, одной или нескольких, указанных в визе. До сих пор такие визы выдавали лишь в определенных случаях. Теперь в ЕС обсуждают использовать этот механизм для россиян при так называемых необязательных поездках, то есть как минимум всех туристических. 14 октября этот вопрос обсудит группа Совета ЕС по визам, сообщается на сайте австрийского парламента. Россиянам такие визы уже выдают, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
22: Ранее такие визы уже получали наши клиенты, когда консульства были очень загружены летом. В частности, итальянское консульство предлагало оформить визу с ограниченным действием только на Италию. Метка была LTV. Это не единственная инициатива. Ранее говорилось о том, что будут изучать не только цель заявителя о его поездке в Европу, но также, насколько она важна, будут оценивать. Получить шенгенскую визу для гражданина Российской Федерации становится все труднее.
21: В 2022 году ЕС отменил упрощенный визовый режим, а с ноября прошлого года россиянам, за отдельными исключениями, перестали выдавать мультивизы. На каждую поездку приходится получать новую. С 2024 года ужесточили требования к документам. Теперь, к примеру, нужна выписка из социального фонда о трудовой деятельности за 10 лет. У работающих еще и расчетные листки за полгода. Ждать тоже приходится дольше. Так, итальянское консульство в Москве предупреждает, туристическую визу рассматривают минимум 60 дней. Да и география заметно сузилась, рассказывает путешественник, журналист, ведущий редактор телеграм-канала «Ну чё, народ, погнали» Артем Алексеев.
23: То, какие страны вообще выдают сейчас визы россиянам, это самые популярные. Италия, Испания, Франция, Венгрия и Греция. В эти страны можно будет по-прежнему обратиться в консульство, получить визу и въехать в эти самые страны. Есть ряд стран, которые формально не вводили запрет на выдачу туристических виз, но фактически их не выдают. Например, Германия, Швеция, Португалия, Словакия. И есть страны, которые напрямую запретили получение таких виз. Это страны Прибалтики, Польша, Норвегия и Чехия. Получается, что тот самый круг консульств, которые продолжают и продолжат выдачу виз россиянам, фактически российские туристы только в эти страны и смогут въезжать. Это, вероятнее всего, будет как рекомендация, которой страны начнут следовать.
21: С LTV уже не получится въехать в страну Шенгена, которой нет визы, даже если это всего лишь пересадка. Хотя для россиян и сейчас действует негласное правило. Первую поездку лучше начинать со страны, которая выдала визу. Возникают также проблемы и, например, с получением американских виз. Россиянам, которые живут в России, Госдеп сейчас предлагает подаваться в Варшаве или Астане. Многие добираются на собеседование в Варшаву через другие страны Шенгена. Если LTV введут, такой путь будет закрыт. Рассчитывать, что внутри Шенгена документы никто не проверит, тоже не стоит. Постоянного погранконтроля между странами нет, но выборочные проверки есть. Могут остановить автобус и проверить документы в поезде. В российском МИДе ужесточение визовых правил назвали дискриминацией по национальному признаку. А премьер Финляндии Петри Орпо предлагает вообще прекратить выдавать россиянам турвизы и намерен поднять этот вопрос на саммите ЕС 15-16 октября. А уже в январе Еврокомиссия, по данным «Политика», подготовит очередной пакет ограничений для российских туристов. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
0: Я хочу выразить огромную благодарность Бизнес-ФМ за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
4: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Бангладеш запустили реактор первого энергоблока атомной электростанции Рупор, построенный при участии России. Теперь специалисты начнут постепенно повышать мощность реактора, подачу электроэнергии в национальную сеть. Планируют начать во второй половине ноября, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Внешние условия для российской экономики могут казаться лучше прогнозов, однако сохраняются риски атак на объекты инфраструктуры и промышленности, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, внешняя ценовая конъюнктура может казаться благоприятнее ожиданий, но сохраняющиеся риски способны привести к временному отклонению экономики от прогнозируемой траектории роста. Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре составили 122 771 штуку. Такие данные представило совместное предприятие «Автостата» и системы электронных паспортов. Традиционный лидер отечественного рынка «АвтоВАЗ» увеличил продажи на 15% до 30 с лишним тысяч машин. Доля квартир на рынке, которые застройщики продают с дисконтом, достигла 40% по России, а в Москве и Подмосковье 44%, пишет «Известия». Главная причина – снижение спроса. Покупатели стали рациональнее подходить к выбору жилья, а условия кредитования ужесточились. При этом доля нераспроданных квартир в российских новостройках достигла 45%. Скидки чаще встречаются при 100% оплате или короткой рассрочке. Новости на бизнес там каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: А вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Новый передел на рынке сотовой связи. Минцифры готовит госрегулирование для виртуальных мобильных операторов. Как узнали ведомости, в первую очередь речь идет о наиболее заметных МВНО, банковских, Сбермобайле и Этомобайле и других. Они субсидируют тарифы и провоцируют отток клиентов от большой четверки, что вызывает недовольство крупных операторов. Подробнее Алина Орлова.
3: Детали регулирования пока не сообщаются, но меры обсуждают еще с весны. По данным Forbes, первую скрипку в инициативе играет компания AirTelecom, одна из ведущих на рынке. Минцифры выступают лишь исполнителем. Цель – борьба с демпингом. Банки раздают связь бесплатно, затраты по карте или премиум-подписку. Людям это выгодно, но операторы теряют абонентов и деньги на развитие сетей. А виртуальные операторы не участвуют в модернизации инфраструктуры. В прошлом году выручка виртуальных операторов составила 111 миллиардов рублей. По сравнению с большой четверкой, у которой которой цифра близка к 2 триллионам, выглядит, конечно, не солидно. Однако за этим стоит и другая, куда более чувствительная для отрасли проблема – конкуренция. Каждая 10-я симка в России принадлежит банковскому оператору. От комментариев ведомостям они отказались. Комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
5: Они покупают по некой относительно низкой цене услуги у операторов связи и дальше отдают их за ноль, что создает конкуренцию несправедливую. И вот этот ноль, он формирует нагрузку большую на обычные сети. В целом экономика операторов сегодня не минусовая, но не дает, в общем-то, той прибыли, которая нужна для развития сетей. Поэтому МВНО – это лишнее колесо в телеге, которое отрасль тормозит очень сильно. Поэтому МВНО должны стать дорогими.
3: В августе Forbes писал, что звучали предложения ввести минимальный тариф для МВНО от 250 рублей в месяц и ограничить трафик до 30 гигабайт на человека. Запретить оплату тарифа бонусами, увеличить отчисления виртуальных операторов в резерв универсального обслуживания с 2 до 4%. Кроме того, с запуском 5G виртуальные операторы не получили доступа к этим сетям. Частоты достались только большой четверке и связанным с ней Йота и Ростелекому. МВНО, как правило, не создают свои дополнительные продукты. А для банков, владеющих этими виртуальными операторами, это не заработок, а удержание клиента в экосистеме и прогнозирование кредитных рисков, поясняет главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
6: По поведению, как вы оплачиваете свой счет мобильный, банки могут делать вывод о том, насколько вы дисциплинированно будете оплачивать кредит или ипотеку. И поэтому они могут в целом, как отдельный бизнес, держать его в минусе, что и сделал, по сути, Сбер в своей последней акции, когда они сказали, что если вы зарплатный проект, мы готовы за ноль вас обслуживать. Естественно, это прецедент, потому что он рушит экономику рынка связи. Плюс банки сейчас с операторами находятся в состоянии определенного конфликта из-за маркировки и блокировки массовых автоматизированных вызовов, и поэтому банкам выгодно давить на операторов. То есть это еще один рычаг управления рынком.
3: Обычные операторы большой четверки поддерживают регулирование. В МТС отметили, что нагрузка в первую очередь ложится на владельцев инфраструктуры. Билайн предлагает диалог с МВНО. Т2, как хост-оператор, тоже категорически против поблажек в отношении банковских операторов, говорит руководитель пресс-службы Т2 Дарья Колесникова.
7: Эта практика способствует краткосрочным целям, например, набору базы, но в более долгом периоде разрушительно для рынка, поскольку такое обесценивание мобильной связи запускает новый виток ценовых войн. Телеком – это капиталоемкий бизнес, совокупно операторы направляют на строительство и развитие сетей порядка 400 миллиардов рублей в год. Поэтому продажа за ноль вредна как для отрасли, так и для МВНО бизнеса в целом. В принципе, такое неосторожное обращение со стоимостью связи может привести к тому, что хост-операторы просто закроют свои сети для МВНО-партнеров.
3: Чем закончится спор, пока не ясно. Потому что, как говорят эксперты, сопротивление банков велико. Виртуальные и мобильные операторы – это детище крупных влиятельных банков. Но они сами в свое время выступали против того, чтобы маркетплейсы, запустившие собственные финансовые услуги, ограничивали им конкуренцию, предлагая покупателям льготные условия. Теперь же, получается, ситуация зеркальная. Банки сами создали мобильных операторов, которые работают вне регулирования Минцифры. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
2: Таксисты в поисках альтернатив. Сбои Яндекса заставили водителей и пассажиров искать другие сервисы. Некоторые приложения сами не упустили шанс напомнить о себе. Подробнее Наталья Шашина.
8: Одна из шуток в соцсетях в разгар перебоев в Яндексе была такой. Картинка Скрудж Макдака в куче золота и подпись «Такси Максим» с сегодняшнего дня. Некоторые пользователи даже пишут, что получали от сервиса пуш-уведомления, где говорилось, что он работает без сбоев. Правда, как рассказывают сотрудники Бизнес-ФМ, в воскресенье утром, когда сервис Яндекса был практически парализован, через Максим найти водителя тоже не удавалось. А в Петербурге на фоне проблем Яндекса многие водители стали брать заказы через Драйв. Это наследник основанного в Якутске сервиса InDriver, рассказал Бизнес-ФМ таксист Михаил.
24: Что касается непосредственно Санкт-Петербурга, у нас вот есть местное такси таксовичков, у нас есть сервис такой, похожий на Яндекс, который называется Drive. Там все работает стабильно, и заказы есть, и с навигацией Яндекса там вопросы, но тем не менее с заказами точно никаких не проблем, ни с их поступлением, ни выполнением, с выплатами тоже. То есть мы сейчас вот последние 2 дня вот там прям ажиотаж, и вот нашей санкт-петербургской старой службы такси тоже.
8: Ситуация вынуждает водителей такси искать альтернативы, но не во всех городах они есть, говорит Игорь из Ростова-на-Дону. По его словам, сейчас заказы через приложение Яндекса как кот в мешке. У водителя нет уверенности, что он сможет встретить клиента и понимания, сколько заработает.
9: То маршрут он не прописывает, там еще что-нибудь, мы не видим, сколько заработает. То есть проблемы с приложением, именно с приложением, сейчас колоссальные. Но альтернативы у нас так таковой, у нас есть местное такси, называется 306. Все, это вот единственное. Все остальные, это Яндекс и так называемый сейчас Fastlane, да, это тот же самый Яндекс. И все, как бы больше у нас нету.
8: Как рассказал Business FM один из московских водителей такси, на фоне сбоев Яндекса он получил несколько сообщений с предложением присоединиться к сервису City Start. Это приложение для водителей от, казалось бы, уже забытого Ситимобил. Весной Ситимобил и таксовичков вошли в состав Wildberries Rus. Сейчас такси от Wildberries VB такси работает в Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане и Армении, но не в России. Хотя многие хотели бы прихода сервиса на рынок, говорит директор по развитию компании «Петербургское такси 068» Андрей Белов.
10: Директора такси и водители такси в едином порыве ждут, когда, наконец, Wildberries придет в нашу страну в виде такси. И, допустим, ситуация этой ночи в нашем городе, в Пулково, допустим, когда люди, тысячи или сколько-то людей не могли из Пулково уехать, потому что Яндекс не работал, потому что Яндекс из-за известных событий пропал, а люди были вынуждены уезжать либо на бомбилах за 5-10 тысяч, как старые добрые времена из Пулково, либо на автобусах. Это ненормально.
8: Цена поездок, в моменте взлетавшая в несколько раз, еще одна проблема для пассажиров, помимо самой невозможности вызвать такси. Сами таксисты считают, что проблема в дефиците водителей. Когда из-за сбоев не работает навигатор, передвигаться по памяти могут не все. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Business FM.
2: Президент Microsoft Брэд Смит призвал ужесточить правила безопасности искусственного интеллекта. Он заявил, что даже стиральные машины и молоко проверяют строже, чем ИИ. Смит предложил обязать разработчиков сообщать об опасных сбоях, независимо проверять новые нейросети, снабжать их аварийными выключателями на случай выхода из-под контроля. Но насколько реальны такие меры, говорит гендиректор TMT Consulting Константин Анкилов.
11: Мы здесь, как это часто бывает в хай-теке, в высоких технологиях, задним числом пытаемся регулировать то, что уже случилось. Но лучше поздно, чем никогда, по крайней мере, пока что еще не поздно. Насчет кнопки понятно, что это условность. Конечно, речь здесь не просто о рубильнике, который выключает суперкомпьютер. Здесь, скорее, мы будем говорить о наборе ограничителей вообще для искусственного интеллекта, но более серьезных, чем те, которые есть уже сейчас. Понятно, что искусственный интеллект, по крайней мере, несколько моделей, в них уже присутствуют определенные ограничения, продиктованные правовыми соображениями. Здесь вопрос важный — это применение его в силовых структурах, в частности, военными. Это то, о чем будут долго, видимо, договариваться страны между собой. Мы можем говорить только о гипотетических сейчас угрозах. Ситуация очень динамично меняется, поэтому делать что-то нужно, конечно же, сейчас. И понятно, что здесь работа должна проводиться в кооперации всего мира, но, как всегда, у стран могут быть свои интересы, и договариваться будет непросто, особенно на текущем этапе взаимодействия между крупнейшими странами.
2: Константин Анкилов, TMT Consulting. Илон Маск призвал не издеваться над ИИ, поскольку сверхинтеллект однажды может отомстить. А компания Anthropic с 12 ноября запретит систематически издевательства над своим чат-ботом, при этом Клод уже умеет самостоятельно прекращать такие разговоры.
4: Business FM. Инструкция по применению.
12: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
4: Дефицит времени.
12: Способ применения дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
4: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
12: и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
4: Культ наличности.
13: Лица на банкнотах.
14: Считай несчастным тот день, в котором ты не усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему образованию. Так считал Ян Амос Комінський, чешский гуманист и основоположник научной педагогики. Именно он обобщил опыт прогрессивных европейских школ и систематизировал знакомую всем классно-урочную систему обучения. В 1658 году были изданы два самых важных труда Комінського, четырехтомник «Великой дидактики», а также «Мир чувственных вещей в картинках», который считается первой предтечей современного учебника. Многие педагогические положения Яна Амоса Комінського до сих пор используются в системах преподавания по всему миру, а его портрет украшает купюру достоинством в 200 чешских крон.
13: Культ на личности. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Благодаря отмене виз спрос туристов из Вьетнама на поездки в Россию может вырасти минимум на 30%. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России. Туроператоры считают вьетнамский рынок перспективным, поскольку клиенты из этой страны заказывают в России насыщенные экскурсионные программы и готовы тратить здесь значительные суммы. Кроме Москвы и Петербурга, вьетнамские туристы проявляют большой интерес к русскому северу. В России разработали новую систему навигации для сельхозтехники и агродронов, которая может работать в условиях недоступности спутниковых сигналов. Об этом сообщили в ГЛОНАСС. Система с помощью радиомаяков формирует единое навигационное поле на территории до 400 гектар, где можно определять местоположение техники и удаленно задавать ей направление даже в условиях нестабильного приема спутниковых сигналов. В Москве временно приостановили онлайн-запись на получение британских виз из-за технических работ в системе визового оператора VFS Global. Заявители пока не могут записываться на прием, а также самостоятельно загружать документы. Сроки восстановления работы сервиса не уточняются. Американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд удостоены премии по экономике памяти Нобеля. В заявлении отмечаются их заслуги в исследовании микроэкономических основ макроэкономической стабилизации. Ученые разработали модели в этом направлении. На их основе современные меры фискальной и монетарной политики могут смягчить экономические пики и спады. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: У микрофона Алексей Пунчареев. Здравствуйте. Кремлю пока нечего сказать по энергетическому перемирию. Так Песков прокомментировал заявление Трампа о достижении такового между Москвой и Киевом. Не в курсе Зеленский, который предложил перемирие на 60 дней для президентских выборов на Украине. Но Москва согласна лишь на один день. Комментарий Георгия Буфта. Озон и Ингосстрах со вторника отключают страховку для селлеров. Они ссылаются на изменения рыночных условий и свет после прилета БПЛА по складам Озона. Что это значит для продавцов и что они теперь планируют делать? И Росстандарт запретил продажу еще нескольких моделей китайских грузовиков Донфэнг, Фотон, Джак и X7G. Заявлено, что у этих моделей обнаружены нарушения к требованиям безопасности. Что стоит за таким запретом и так ли опасны китайские грузовики? Подробности на Business FM. Энергетическое перемирие умерло, не начавшись. Кремлю пока нечего сказать по этой теме. Контакты продолжаются, заявил Дмитрий Песков. Он добавил позже, что Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день голосования, если Киев действительно решит провести выборы. Также в Кремле выступили против 60-дневного перемирия, которого требует Зеленский для выборов. Этот срок нужен Киеву не для организации выборов, а чтобы, цитата, собраться с силами, залечить раны и продолжить войну, сказал Песков. Вопросы на энергетическим перемирием можно ли закрывать, комментарии Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Уже после объявленного Трампом в соцсети энергетического перемирия российская армия нанесла удар по Харьковской ТЭЦ-5 и объектам нафтогаза в области. Зеленский тут же обвинил Москву в срыве перемирия, хотя она и не объявляла, что собирается его соблюдать. Ключевая проблема в разном понимании термина. Украинские СМИ утверждают, что Трамп предполагает прежде всего взаимный мораторий на удары по НПЗ, при том, что Украина остался один в полурабочем состоянии, а электростанции и сети могут быть добавлены потом. Однако для Киева удары по российской нефтепереработке – это главный на сегодня дальнобойный козырь, к которому, правда, добавились удары по дата-центрам. Для Москвы главная мишень – украинская генерация и газодобыча. Зеленский вообще хочет мораторий на удары по энергетике, критической инфраструктуре, экспортной и продовольственной логистике. Москва, в первую очередь, связывает вопрос с нефтяным экспортом и ослаблением санкций. Трампу же нужно показать снижение цен на АЗС до промежуточных выборов. При этом многим даже в республиканской партии не нравится его дизельная сделка с Путиным. 7 сенаторов от обеих партий заявили, что лицензия на импорт российского дизеля прямо нарушает закон 22 года. Но Трамп предпочел сначала объявить о перемирии, а потом уже добиваться исполнения от той стороны, против которой есть рычаги давления. По данным CNN, Госдеп и Пентагон на днях предупредили Киев и европейских союзников, что США могут приостановить обмен разведданными и продажу американского оружия за европейские деньги, если удары по российским НПЗ продолжатся. Зеленский, в свою очередь, избрал тактику, которую в Киеве отработали год назад. Не отказывать Трампу напрямую, а соглашаться с условиями, но так, чтобы они перекладывали бы отказ на Москву. Он отдал армии приказ не бить по российским объектам, но только если Россия тоже воздержится. Отвечая на слова Трампа, что Украине нужен новый лидер, Зеленский попросил 60 дней полного прекращения огня. Требование, которое Кремль отверг в тот же день. Лавров так и заявил, что Зеленский передышки не заслужил. Зеленский может себе позволить эту формулу «да», но ровно потому, что за его спиной Европа, и она это продемонстрировала. Главы МИД утвердили 22-й пакет санкций, около 1600 новых позиций, крупнейшее разовое расширение списков с начала войны. По словам Кая Каллас, больше половины из них касаются цепочки производства баллистических ракет. Под санкции попали и участники выборов в Думу на занятых территориях. Канцлер Мерц назвал дизельную сделку неприемлемой для Германии.

0: перемирий. Второй – о последовательности прекращения огня и проведения выборов. Третий – предложение по ослаблению антироссийских санкций. С Киевом же придется согласовать то, что Трамп оставил без согласования. По каким именно целям запрещено бить? Кто фиксирует нарушения? И так далее. Для выборов понадобится решение Рады об отмене военного положения, а значит, это не однодневное прекращение огня. С Европой все куда сложнее. Именно там находится подавляющая часть замороженных российских активов и 22 пакета санкций, снятие которых требует единогласия. Без Европы Уитков и Кушнер могут предложить Кремлю лишь то, что в руках лично Трампа, типа временных лицензий, легальность которых будут оспаривать в Конгрессе. Так что энергетическое перемирие Трампа пока существует лишь как требование к Киеву.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Озон со вторника отключает страховку для селлеров. Об этом говорится в совместном заявлении маркетплейса и Ингостраха. Причины изменения рыночных условий и сокращения доступной емкости страховки из-за решения российской национальной перестраховочной компании, проще говоря, стало меньше денег на выплаты. Что теперь планируют делать селлеры, Валерий Убадуев продолжит.
2: 1 октября российская национальная перестраховочная компания, дочерняя структура Банка России, довольно существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя. А Ингострах, страховой партнер Озон, ранее передавал часть рисков именно РНПК. И поскольку условия изменились, выплачивать компенсации стало значительно дороже, если не невозможно. Страховка у селлеров отключается. То есть, начиная с 13 октября, никаких выплат за новый удар дрона по складу продавец не получит. Это вызывает опасения, но работу нужно продолжать. Впереди праздничный сезон, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
3: Страховка Озон у нас была подключена, даже несмотря на то, что она несколько дней назад стала в 5 раз дороже, чем была. Но мы все равно понимали, что, наверное, не просто так они поднимают цену. Видимо, появились какие-то риски. Ну и то, что сейчас отключили эту страховку, это совсем плохо. Есть много опасений из-за этого. Мы будем продолжать торговать товарами, потому что, к сожалению, на этом держится бизнес. Соответственно, продавать мы будем в любом случае через Wildberries, через Озон, через все маркетплейсы. Ну, потому что от этого нам деваться-то некуда. Будем меньше и аккуратнее грузить по схеме ФБО, но тоже сейчас, к сожалению, такой момент, что сейчас нельзя грузить мало, потому что мы заходим в последний квартал, он самый главный практически для всех компаний на маркетплейсах, так как декабрь самый главный сезон. Соответственно, мы сейчас, начиная с конца октября, обязаны грузиться как можно больше.
2: Напомним, что ФБО – это работа со складом маркетплейса. Из совместного заявления компаний следует, что выплаты по тем страховым полисам, которые были активны во время ударов по складам в Самарской области, Дагестане и Адыгее, до сих пор продолжаются. В рамках первого этапа селлерам уже перечислили более 8 миллиардов рублей. Когда будет второй этап, не уточняется. Но инвентаризация, то есть подсчет пострадавших товаров, уже почти завершена, заверили в Озон и Ингострахе. Учитывая внушительные объемы прошлых выплат, селлеры ожидали, что страховку рано или поздно отменят, так как это просто огромные суммы. Некоторые продавцы теперь раздумывают над тем, чтобы страховать свои склады. Но не все организации за это берутся, рассказывает селлер на Озон Эмиль.
4: По тем прилетам по складам Озона, которые были, нам действительно компенсируют. Половину уже компенсировали, другую половину еще нет. Мы уменьшаем отгрузки на Озон, то есть товар храним в минимальных количествах на складах. Развиваем другие каналы продаж, которые под меньшим уроном. Поднимаем цены, соответственно. Также изучаем страхование товара на собственных складах. С этим есть проблемы, потому что практически ни одна страховая компания сейчас с легкостью не делает это. Но это сильно дешевле, чем страховка от Ингострах, которая была на Озоне.
2: В условиях постоянных атак на маркетплейсы экономическая модель страхования попросту перестает работать. Этим и объясняется отмена, указывает эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
5: Здесь важно понимать, что каждая страховая компания оценивает вероятность убытка и формирует достаточные резервы для выплат. Когда один страховой случай приводит реально к многомиллиардным потерям, то приходится не просто увеличивать тарифы, а именно закрывать такой продукт, потому что данный экономический модель перестает вообще работать. Поэтому, конечно, если раньше это были редкие атаки раз-два в месяц, то после июля 2026-го атаки БПЛА – это прям катастрофические убытки, которые терпят страховые компании. И, конечно, повлияло еще на то, что у нас с 1 октября РНПК поменяла условия перестрахования.
2: Но даже в таких условиях говорить, что маркетплейсы умрут, не стоит. Площадки продолжат работать, а селлеры продолжат на них торговать, говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
6: Глобально селлеры не уйдут. С одной стороны, это нам говорит о том, что теперь у нас новая реальность, возможны

0: ситуация, когда товар будет сгорать. Но мы ничего с этим не можем поделать. Единственное решение, которое на сегодняшний день есть, и которое мы говорим и нашим клиентам, и другим селлерам, это просто сделать более короткое логистическое плечо. То есть, если в былые времена мы имели смелость отгружать товар на 2 месяца, даже на 3 месяца, то на сегодняшний день просто это заставляет нас держать товар в лучшем случае с остатком на 2 недели. В целом подстроимся, мы сильные, мы справимся.
1: В Озон уточнили, что компания продолжает прорабатывать альтернативные инструменты финансовой защиты товаров своих селлеров. Что это может быть, пока неизвестно, учитывая, что найти нового страховщика в нынешних условиях крайне проблематично, говорят и эксперты, и селлеры. Валерий Убадоев, Гуарутовская, Бизнес-ФМ.
2: Росстандарт запретил продажу нескольких моделей китайских грузовиков. А ведомство на своем сайте указывает, что под ограничение попали модели от марок Dongfeng, Foton, Jack и X7G. А выпуск в обращение этих транспортных средств на территории России запрещен, говорится в сообщении Росстандарта. Причиной этих моделей были обнаружены нарушения к требованиям безопасности, что представляет угрозы как для водителей, так и для пешеходов. Китайские грузовики, как утверждается, не соответствовали требованиям по тормозным системам, выбросу загрязняющих веществ, защитным свойствам кабины, другим параметрам, которые могут потенциально привести к ДТП, получению травм и гибели людей. Ранее Росстандарт уже вводил запрет на продажу других китайских грузовиков, продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
3: Это было в прошлом, позапрошлом году, когда запрещались продажу и некоторых грузовых автомобилей, некоторых китайских производителей. Причем сделано это было как-то очень странно, выборочно. Ну, например, одни модели с разной модификацией, одну можно было продавать, другую нельзя. И, в общем, в тот раз все пришли к такому выводу, что сделано это было для того, чтобы помочь КАМАЗу распродать копившиеся складские запасы. Потому что по времени совпадало как раз те моменты, когда у КАМАЗа рекордное количество непроданных автомобилей копилось на складах, и самого КАМАЗа и его дилеров. И как только за несколько месяцев КАМАЗ более-менее складские стоки приводил в порядок, тут же запрет исчезал. При том, что не было никакой информации о том, что производители этих грузовиков реально проводили какие-то дополнительные доводочные работы. Учитывая, что этой информации никакой не было, остается только, в общем-то, гадать. И гадать с оглядкой на то, что выгодоприобретателем всех подобных ограничений является только одна компания, это КАМАЗ, которая очень сильно страдает от давления китайских производителей. КАМАЗ несет убытки, причем убытки крупный, он об этом официально отчитывается. КАМАЗу тяжело, он теряет рыночную долю, и китайцы наступают, в общем, на него со всех сторон. Никакого другого на рынке мнения на сегодняшний день не существует. Конечно, китайским производителям много вопросов по качеству, реально много. Грузовики они делают быстро, выводят их в продажу быстро, производство осваивает очень быстро, доводки занимаются уже в процессе их эксплуатации, чего, в общем-то, никогда не делали ни наши производители, ни европейские, ни американские. Продукты выводят сырые на рынок, реально иногда с несоответствием и посвятают техники, и по тормозным системам, и по системам управления. Мы видим, к сожалению, много аварий с участием китайских грузовиков, в которых отказывает то рулевое управление, то тормоза, то еще что-то. Но при этом, при всем, надо понимать, что все эти вещи должны вообще проверяться на этапе, когда грузовой автомобиль сертифицируется на российский рынок, получает одобрение типа транспортного средства, официальный документ. И вот в этот момент и нужно следить за его техническим состоянием и соответствием требованиям российского законодательства, технического регламента таможенного союза и так далее, так далее. А когда такие претензии возникают в процессе, когда грузовики уже продаются, но это большой вопрос. Вообще во всем рынке это нонсенс.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Росстандарт заявил, что все представительства и заводы-изготовители уже уведомили ведомство о том, что приостановили продажу грузовиков, нарушающих требования. При устранении нарушений наложенные ограничения будут сняты.
4: Реклама. Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
5: Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис Масленыч. Слово, которое держим.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. Штраф в $200 грозит в Северной Каролине слишком азартным любителям бинго. Время игры в штате строго регламентировано. Человек может посвятить бинго максимум 5 часов кряду не более 2 раз в неделю. Кстати, выигрыш не должен превышать $500 за игру.
8: Дура Lex. Но это Lex на Business FM.
9: Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на «Бизнес-ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
10: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Мосбиржа с 13 октября исключит обыкновенные и привилегированные акции Паулин Золото из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Сообщение об этом появилось на сайте площадки. Ранее Линзолото проинформировало, что собирается в октябре подать заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации. В августе прошлого года акционеры Линзолото одобрили ликвидацию. Торги акциями компании на Мосбирже остановлены еще в марте, после того, как в 2020 году «Полюс» выкупил у Линзолота рассыпные активы, оно оставалось лишь юридической оболочкой. Сбер подал иск о признании банкротом Евротранса, управляющего сетью АЗС-трасса в московском регионе. Это следует из картотеки арбитражных дел. В августе ФАС выявила у компании признаки установления монопольно высоких цен на топливо. Ростех поставил первую серию роботов-пожарных, сообщили в пресс-службе холдинга высокоточные комплексы Ростеха. Благодаря дистанционному управлению машины позволяют пожарным расчетам тушить возгорание с безопасного расстояния. Технику получит одна из крупных российских топливных компаний, сказали в пресс-службе, но не уточнили, в какой именно. Проект по созданию наземного робототехнического комплекса реализован при поддержке Министерства промышленности и торговли России. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: А вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Европейские власти хотят ввести регулирование на рынке кидфлюенсинга. Речь о детях-блогерах, на которых их родители зарабатывают большие деньги. Депутаты Европарламента хотят защитить несовершеннолетних от коммерческой эксплуатации или гарантировать, что на этом точно заработают сами дети. Есть и более жесткие инициативы в Нидерландах. Некоторые депутаты предлагают ограничить спрос на рекламу с детьми-блогерами. В России сама эта проблематика обсуждается пока лишь в научных кругах. Иван Медведев подробнее.
12: Успешные дети-блогеры зарабатывают не детские суммы. В исключительных случаях речь может идти о десятках миллионов долларов в год. 15-летний американец Райан Каджи начал с распаковок игрушек, потом перешел к челленджам и развлекательным видео, а сейчас вокруг его канала вырос бизнес с собственными игрушками и мерчем. В 2025-м Forbes оценил его годовой заработок в 35 миллионов долларов. Другой пример. 12-летняя уроженка Краснодара Настя Радзинская. Канал «Лайк Настя». Игры, обучающие сценки и приключения с папой. Примерно 133 миллиона подписчиков на основном YouTube-канале, плюс отдельные каналы на русском, испанском, арабском и других языках. У российских проектов масштаб скромнее, но речь тоже о миллионах. Это и об аудитории, и как минимум о рублях. На YouTube-канал 16-летней Вики Соловьевой, известной как Вики Шоу, подписаны почти 13,5 миллионов человек. На 16-летнюю Милану Хаметову 8 с лишним миллионов. Семейный канал «Кукаяк», одной из главных героинь которого стала 9-летняя дочь Василиса, собрал больше 3,5 миллионов подписчиков. Список неполный. Что касается регулирования, то в Европе в разных странах предлагают ограничить время съемок детей или переводить рекламные доходы на защищенные счета с доступом для ребенка после совершеннолетия. Детям также хотят дать право официально требовать удаления своих фото и видео из без родительских аккаунтов. В некоторых американских штатах определенная часть заработка уже переводится на спецсчета. Комментирует завкафедрой предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Юлия Лескова.
11: Мы предлагаем российскому законодательству перенять американский опыт в решении вопроса о судьбе доходов, отведении блогерской деятельности детьми. И вот это наше предложение пока высказывается на уровне научно-исследовательской работы, которая готовится по поручению правительства Российской Федерации в 2026 году.
12: Согласно этой инициативе, родители должны будут переводить не менее половины заработанных ребенком средств на блокируемый трастовый счет, доступ к которому сам герой видео сможет получить только после достижения 18 лет. По оценкам эксперта Франхикс, в 2025 году 28% от общего числа российских блогеров – это дети и подростки. Средний возраст старта в блогосфере – 10 лет. Однако известны случаи, когда детей начинают раскручивать с 3 лет. Мы обратились за комментарием Кириллу Дединку, основателю коммуникационного агентства «Дединок Тим», которое работает с топовыми детьми-блогерами, в частности, с Викой Соловьевой из «Вики-шоу». Его позиция коротко. Есть хорошие родители, а есть плохие. Регулировать ничего не нужно, эксплуатируемого ребенка видно с экрана, а аудитория сама укажет на ошибки взрослых. А дети-блогеры проводят с мамами и папами куда больше времени, чем дети, чьи родители просто где-то работают. Эту мысль Кирилл Дединок озвучивает не впервые. Но критики уточняют, что количество не гарантирует качество. И проблема тут далеко не только во времени. На вопрос, как выходить из ситуации, если рекламная интеграция продана, сроки горят, а ребенок заболел, устал или просто не хочет сниматься, Кирилл Дединок ответил так.
13: В этом случае блогеры защищены больше, чем любой спортсмен и спортивные соревнования, чем любой киноактер и съемки в кино. Блогеры всегда говорят мягкие даты и согласовывают мягкие даты, и любой бренд при слове, что ребенок заболел, тихонечко замолкает и ждет, пока ребенок выздоровеет. И вообще у детских каналов, даже если есть расписание, оно спокойно едет, если кто-то вдруг заболел или не может сниматься, или по учебе очень много задали.
12: Родители Василисы Кукаяки, Вики Соловьевой и некоторых других успешных детей-блогеров не смогли или не захотели поговорить с Business FM о том, как выстроен процесс создания контента в их семьях и как они оценивают идею о необходимости регулирования этого рынка. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
2: Российский рынок акций понедельник ушел по индексам Мосбиржи немного ниже 2300 пунктов. Эту отметку он преодолел еще в пятницу вечером на соглашение президентов США и России по поставкам российского дизельного топлива в Штаты и на международные рынки. Фактором поддержки также выступила вернувшаяся к росту нефть. Рубль вырос на процент с третьего к юаню благодаря геополитическому позитиву и росту нефти. Курс китайской валюты вечером в понедельник составил 12 рублей 51 копеек, что почти на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым, с ним беседовала Ольга Кокорекина.
14: На Мосбирже все достаточно оптимистично. При этом было достаточно негативных факторов. Удары по дата-центрам Яндекса, обещание Зеленского продолжить атаки на российское НПЗ, отсутствие договоренности по энергетическому перемирию между Москвой и Киевом. Почему рынок все это проигнорировал?
15: На рынке эйфория, которая связана с заключением дизельной сделки между Россией и США, еще совсем недавно казалось, что Америка ведет вторичные пошлины против торговых партнеров России, но наоборот, Россия получает доступ к премиальному рынку и может заработать сотни миллионов долларов на вот этой сделке, поэтому позитив от дизельной сделки перевесил факторы негатива, в том числе и удара по дата-центрам Яндекса. Но я думаю, что такая эйфория является краткосрочной, потому что действительно каких-то больших надежд на успешные мирные переговоры по украинскому регулированию нет. Удары по инфраструктуре обеих стран продолжаются. Но кроме того, может быть и негатив и макроэкономический, скорее всего, Центральный банк России уже в скором будущем сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Поэтому я думаю, что вот такой рост, который мы наблюдали, он, скорее всего, не закрепится. И рынок в какие-то ближайшие дни может корректироваться вниз. Хотя, в общем-то, многое будет зависеть также от геополитических новостей. Но пока больше факторов в сторону снижения в ближайшие дни.
14: То есть шлейф позитива, который мы наблюдаем сейчас, он будет исчерпан где-то к середине недели?
15: Ну, я думаю, да. Хотя я говорю, что многое будет зависеть количество новостей, в том числе и о цен на нефть. Кстати, цены на нефть тоже, в общем-то, выросли. Это тоже является фактором поддержки российского фондового рынка и курса рубля. Поэтому, если нефть продолжит расти, если эскалация продолжится на Ближнем Востоке, хуситы будут продолжать атаковать инфраструктуру нефтяную в Саудской Аравии, то, возможно, нефть пойдет выше, и тогда, в общем-то, рынок может получить некоторый импульс для роста. Но, может быть, также негатив в связи с возможными данными по инфляции и с решением Центрального банка, которое ожидается на следующей неделе.
14: По поводу рубля, вот он укрепляется, насколько тоже долгосрочный этот тренд?
15: Рубль получил поддержку от геополитики, от визовой сделки и от роста цен на нефть. Но, с другой стороны, валютная интервенция Минфина сейчас максимальная. Минфин усиленно покупает валюту, больше чем на 12 миллиардов рублей в день. И вот такие усиленные покупки валюты, они, конечно, очень негативно могут повлиять на рубль. Поэтому я думаю, что укрепление рубля тоже носит краткосрочный характер, и в такой среднесрочной перспективе мы скорее увидим более слабую российскую валюту.
14: После выплаты налогов на каких отметках может остановиться российский рубль, на ваш взгляд?
15: Ну, я думаю, что рубль может где-то быть в районе 85-86 рублей за доллар. Примерно такие ориентиры сейчас мы видим. Если не будет какого-то продолжения серьезного роста цен на нефть, то ослабление даже может быть несколько большим, и рубль может идти в район 87 рублей за доллар, где-то ближе к концу осени.
2: Это был инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. С ним беседовала Ольга Кокорекина.
16: Дело вкуса с Катей Калиной.
17: Астория возвращается. К зиме на отреставрированном столичном ипподроме вновь откроется легендарный ресторан, в котором Жеглов с Шараповым ловили фокса. Управлять им будет Александр Рапопорт. Оказывается, ресторан «Астория» — не плод литературного воображения братьев Вайнеров, а реальное место, где спускались деньги, поднятые на бегах. Ипподром появился в Москве в 1834 году. Это был первый рысистый ипподром в мире. «Астория» лет на 100 позже, предположительно в 37-м. Хотя мода на использование в названиях ресторанов имен братьев Астер, как мы знаем из истории отеля «Астория» в Санкт-Петербурге, это начало 20 века. Новая «Астория» разместится в самых изысканных исторических интерьерах, сегодня тщательно отреставрированных. Расписные 9-метровые потолки, царская ложа, квадрига, колесница с четверкой запряженных в нее лошадей, которая неизбежно связана у нас уже не с античным миром, а с крышей ипподрома на Беговой. Пристенный фонтан с пано кони на водопое на фасаде здания. Совсем скоро мы все это увидим. Над интерьером самого ресторана трудились сестры Сундуковы. Журналистам показали только эскизы проекта, и очевидно, что это будет новый московский шик. Стилистика 50-х послевоенных годов, опять невольно вспоминаешь место встречи, выдержанная в зелено-красных цветах обшивка мебели, сложный свет, абажуры и наверняка антиквариат, которым любит украшать свои рестораны Александр Леонидович. Сразу вспомнила коллекцию его лошадей в китайской грамоте в Барвихе. Кухня обозначена как высокая, но на каждый день имя шефа узнаем ближе к открытию. С вами была Катя Калина.
16: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минэнерго России и США, а также российские компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива с потенциальными покупателями. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Вестям». О поставках объявили после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент США тогда сказал, что штаты очень рады получить российское дизтопливо и нуждаются в нем. Он также сказал, что Европа закупила у России энергоносители на 250 миллиардов долларов, но западные СМИ об этом молчат. Но уточнил, что за 9 месяцев этого года Россия поставила Европе энергоресурсов на 21 миллиард долларов, а с 2022 года сумма превысила 320 миллиардов. Владимир Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине именно в день выборов в этой стране. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент уже говорил об этом, но представитель Кремля еще раз обратил на это внимание. Минобороны сообщила о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Сервис представляет разработчикам беспилотных систем доступ к данным контроля боевого применения дронов для обучения и интеграции в боевые системы. По данным ведомства, к платформе получили доступ более 40 организаций. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что искусственный интеллект обрушивается на рынке труда как цунами и может заместить около 40% рабочих мест по всему миру. Первыми пострадают выпускники вузов, передает CNBC. Также она считает, что искусственный интеллект помогает мировой экономике расти на 3% в год. По словам Георгиевой, масштабные инвестиции в инфраструктуру нейросетей поддерживают экономический рост даже на фоне перебоев с поставками энергоносителей. Новости на бизнес.фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес.фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. Некоторые сервисы Яндекса уже возвращаются к работе после атаки уже на третий дата-центр компании, сообщают наши слушатели, но не все. Не работают и многие сторонние сервисы, что подчеркивает зависимость Рунета от Яндекса. Как маркировка звонков уменьшила количество спама? Наш слушатель Максим пожаловался, что после ремонта бытовой техники за полчаса получил 19 звонков, все были промаркированы. Как от этого избавиться? И вместо Шенгена LTV Совет ЕС 14 октября обсудит введение для россиян виз с ограниченным территориальным действием. Что это изменит для туристов? Насколько сложно россиянам уже сейчас получить обычный Шенген? Подробности на Business FM. Удары по дата-центрам подчеркнули зависимость Рунета от Яндекса. Во-первых, у самого IT-гиганта очень много сервисов с большой клиентской базой. Это такси, доставка еды, почта, банкинг и так далее. Во-вторых, многие другие сервисы используют для своей работы инфраструктуру Яндекса. Валерий Убадоев продолжит.
19: Первая атака на дата-центры Яндекса произошла в ночь с 7 на 8 октября. Всего в ходе ударов пострадали 3 ЦОДа в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. СМИ, в том числе мы, а также пользователи в соцсетях, сообщали о проблемах с вызовом такси и в Яндекс.Го с доставкой. Сбои были даже в работе умных колонок и других систем умного дома. Широко разошлись посты о том, как из-за перебоев со связью Алиса не реагирует на команду «открыть шторы» или «включить музыку». Сейчас некоторые сервисы Яндекса восстановили свою работу, но не все. Например, с такси ситуация уже частично наладилась, как нам рассказали таксисты. Но проблемы сохраняются в том числе у Яндекс.Пэй. Пользователи видят свой баланс на карте, но сделать с деньгами ничего нельзя. По крайней мере, средства в сохранности. Еще ведомости сообщили, что часть функционала Яндекс.Рекламы стала недоступной, из-за чего некоторые рекламодатели обсуждают, возможно, переход в другие каналы. Также до сих пор сбоит Яндекс.Почта. Письма могут не отправляться или, наоборот, не приниматься, о чем нам сообщают наши слушатели. Проблемы наблюдаются и у сервиса курьерских отправлений Яндекс.Доставки, рассказывает житель Санкт-Петербурга Александр.
20: За 2 года работы с ними возникали разные случаи и потери, и кражи. И каждый раз это все решается достаточно напряженно и сложно. Вопрос кражи до сих пор, например, не решился. У меня сейчас 4 активные отправки, которые поехали несколько дней назад. И вместо статуса «в пути», который был буквально еще позавчера, у них висит статус «готов к отправке». Хочется надеяться, что посылки доедут до места назначения и их смогут выдать, а текущий статус — лишь последствия восстановления из бэкапа. Но, если честно, я уже ничему не удивлюсь. От Яндекса пришло письмо, что Яндекс квалифицирует атаки как обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор.
19: Еще одна проблема в том, что многие другие компании используют яндексовскую инфраструктуру. Сообщалось о сбоях в работе Циан, Флоувау, DDX, Фитнес и многих других. Также проблемы фиксировались у сервиса TimePad. С помощью него пользователи могут забронировать билет, записаться на мероприятие или экскурсию. В понедельник сервис временно заработал, но затем сбои появились вновь, рассказывает владелец и руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» Екатерина Власенко.
21: Для нас это означало, что мы не могли посмотреть, кто придет на экскурсии. Люди, которые купили билеты на экскурсии, не имели возможность открыть эти билеты, соответственно, посмотреть, где место встречи. То есть возникал, конечно, глобальный хаос. Плюс в ситуации, когда такое происходит, чаще всего активизируются мошенники во многих мессенджерах, соцсетях. Они начинают писать, говорить, что не работает сайт, поэтому давайте пооплачивать переводом и так далее. То есть нам приходилось быть очень внимательными и бдительными. То есть это все могло только в каком-то ручном режиме решаться. Это усложняет процесс.
19: В соцсетях можно заметить нарастающее недовольство Яндексом в целом. Нынешняя ситуация, по мнению некоторых пользователей, подчеркивает то, насколько глубоко компания проникла в целый ряд разных отраслей. Обвиняют даже в монополизации. Яндекс при этом продолжает чинить свои сервисы, столкнувшись с довольно серьезными трудностями. Эксперты ранее нам уже говорили, что после атак на склады маркетплейсов удары по дата-центрам были, в общем-то, ожидаемы. Но вся сложившаяся ситуация подчеркивает не столько цифровую зависимость от Яндекса, сколько чрезмерную хрупкость современной IT-инфраструктуры и экономики в целом. Продолжает генеральный директор российского облачного провайдера «Астроклауд» Константин Анисимов.
0: Ситуация, по сути, такой монопольного положения компании, благодаря в том числе качеству сервиса, защищать можно и нужно обязательно. Здесь наверняка сейчас все задумываются о том, чтобы не строить гигантский цодов, потому что это сейчас действительно уязвимо очень сильно, а строить большое количество маленьких. То есть большие цоды, это, конечно, выгодно прежде всего. Но сейчас нужно смотреть и на риски еще. Но тем не менее, техническая команда Яндекса, они большие молодцы. И то, что они все-таки распределяли ресурсы свои по разным локациям, проводили именно тренировки по отключению целых цодов, это все сейчас сказалось на том, что они достаточно успешны и быстро восстановлены.
19: Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что его ведомство совместно с Минобороны уже решает вопрос по защите цодов. Подробностей он не представил, но, по данным Коммерсанта, другие операторы дата-центров уже начали закупать оборудование для защиты атак от БПЛА. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Меж тем, крупнейшие производители пива в России предупредили торговые сети о возможных задержках поставок из-за сбоев, связанных с атаками на дата-центры Яндекса, сообщает РБК. Соответствующее письмо Ассоциации производителей пива, солода и напитков направило ритейлерам 12 октября. На компании, входящие в ассоциацию, приходится около 70% российского рынка пива и безалкогольных напитков. А о том, как таксисты и пассажиры решали проблему во время сбоев из-за атаки на дата-центры Яндекса, в ближайшее время на Бизнес ФМ. Маркировка звонков никак не защищает от спама, в этом убедился наш слушатель. Он прислал в редакцию скриншот последних входящих. Одна и та же компания сделала 20 звонков за 30 минут. Могли звонить и те, кто за эту фирму себя выдает. Мы узнали, что можно предпринять в случае спам-атаки. Евгений Перельчук продолжит.
1: Наш слушатель Максим терпел полчаса, получив 20 звонков, не выдержал и написал в директ телеграм-канала BFM. По его словам, звонки посыпались после ремонта бытовой техники в питерской компании «Ленремонт». Все они были промаркированы, но каждый раз поступали с нового номера. Кто звонил, может и понятно, а как от этого избавиться? Ставится неясно, говорит Максим.
22: Они все промаркированы как компания «Ленремонт», но за последние полчаса я получил уже 19 звонков, и они продолжают идти с разных номеров. Их невозможно заблокировать, потому что каждый новый звонок идет с нового номера. Попадаешь на оператора, оператор говорит, что ничего сделать с этим не может. Вешаешь трубку, через 2 минуты новый звонок. Поэтому вот маркировка мне лишь позволяет понять, кто мне звонит, но никак не позволяет от этого избавиться. Попытался через мобильное приложение обратиться к оператору сотовой связи, услугами которого я пользуюсь. Но живых людей там нет на линии, только робот. Робот позволяет отказаться исключительно от рассылки рекламных сообщений и звонков только самой компании мобильного оператора. Все относительно рекламных рассылок и навязчивых звонков, к сожалению, это прекратить просто невозможно.
1: Пара моих коллег в этот же день тоже столкнулись с подобными массовыми обзвонами, только без всякой маркировки, и каждый раз с новых номеров за очень короткий промежуток времени. Решением проблемы стала функция на смартфоне по блокировке всех звонков от абонентов, не указанных в телефонной книге. Нам удалось связаться с основателем компании «Ленремонт» Денисом Сорокиным. По его словам, звонили нашему слушателю Максиму никакие не мошенники. Это был автоматический дозвон, а причина постоянных звонков в сбоях в работе сервисов Яндекса. Компания нашего собеседника, как и многие другие бизнесы, используют те самые дата-центры.
23: Как это самый крупный ресурс интернет, мы без них не можем. Я думаю, что и мало кто может. Если кто-то более-менее крупный игрок, он не может без Яндекса работать каким-то образом. Мы все на него завязаны и с точки зрения электронной почты, и с точки зрения сайтов и продвижения компании, все вокруг Яндекса.
24: А вот эта вот система обзвона, она как-то автоматически настроена, видимо?
23: Вполне возможно. Тут, понимаете, мы просто видим то, что мы видим. У нас сейчас у всех, мне кажется, связана работа с интернет-источниками, с цодами, так называемыми.
1: Отказаться от массовых звонков технически можно еще с сентября прошлого года. Такое право абонентам дал закон по борьбе с телефонным мошенничеством. Сделать это просто. Достаточно подать заявление своему мобильному оператору, лично или онлайн. И уже через сутки массовые звонки должны прекратиться. Есть, правда, нюанс. Заблокировать только одну конкретную компанию не выйдет. Запрет работает только на все массовые вызовы. Причем, какие звонки считать массовыми, решают мобильные операторы, а не абонент. А если компания продолжает звонить с рекламой, несмотря на требования прекратить, можно пожаловаться в ФАС. Штраф для юрлиц составит до 1 000 000 рублей. Евгений Перельчук, Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Совет ЕС 14 октября обсудит новое ужесточение выдачи виз для россиян. Речь о возможном введении виз с ограниченным территориальным действием LTV. Что это изменит для туристов и насколько сложно россиянам уже сейчас получить обычный шенген, подробнее Олеся Савуськина.
3: Сама LTV-виза не новая. В отличие от обычного шенгена, она действует только в отдельных странах, одной или нескольких, указанных в визе. До сих пор такие визы выдавали лишь в определенных случаях. Теперь в ЕС обсуждают использовать этот механизм для россиян при так называемых необязательных поездках, то есть как минимум всех туристических. 14 октября этот вопрос обсудит группа Совета ЕС по визам, сообщается на сайте австрийского парламента. Россиянам такие визы уже выдают, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
4: Ранее такие визы уже получали наши клиенты, когда консульства были очень загружены летом. В частности, итальянское консульство предлагало оформить визу с ограниченным действием только на Италию. Метка была LTV. Это не единственная инициатива. Ранее говорилось о том, что будут изучать не только цель заявителя о его поездке в Европу, но также, насколько она важна, будут оценивать. Получить шенгенскую визу для гражданина Российской Федерации становится все труднее.
3: В 2022 году ЕС отменил упрощенный визовый режим, а с ноября прошлого года россиянам, за отдельными исключениями, перестали выдавать мультивизы. На каждую поездку приходится получать новую. С 2024 года ужесточили требования к документам. Теперь, к примеру, нужна выписка из социального фонда о трудовой деятельности за 10 лет. У работающих еще и расчетные листки за полгода. Ждать тоже приходится дольше. Так, итальянское консульство в Москве предупреждает, туристическую визу рассматривают минимум 60 дней. Да и география заметно сузилась, рассказывает путешественник, журналист, ведущий редактор телеграм-канала «Ну чё, народ, погнали» Артем Алексеев.
5: То, какие страны вообще выдают сейчас визы россиянам, это самые популярные. Италия, Испания, Франция, Венгрия и Греция. В эти страны можно будет по-прежнему обратиться в консульство, получить визу и въехать в эти самые страны. Есть ряд стран, которые формально не вводили запрет на выдачу туристических виз, но фактически их не выдают. Например, Германия, Швеция, Португалия, Словакия. И есть страны, которые напрямую запретили получение таких виз. Это страны Прибалтики, Польша, Норвегия и Чехия. Получается, что тот самый круг консульств, которые продолжают и продолжат выдачу виз россиянам, фактически российские туристы только в эти страны и смогут въезжать. Это, вероятнее всего, будет как рекомендация, которой страны начнут следовать.
3: С LTV уже не получится въехать в страну Шенгена, которой нет визы, даже если это всего лишь пересадка. Хотя для россиян и сейчас действует негласное правило. Первую поездку лучше начинать со страны, которая выдала визу. Возникают также проблемы и, например, с получением американских виз. Россиянам, которые живут в России, Госдеп сейчас предлагает подаваться в Варшаве или Астане. Многие добираются на собеседование в Варшаву через другие страны Шенгена. Если LTV введут, такой путь будет закрыт. Рассчитывать, что внутри Шенгена документы никто не проверит, тоже не стоит. Постоянного погранконтроля между странами нет, но выборочные проверки есть. Могут остановить автобус и проверить документы в поезде. В российском МИДе ужесточение визовых правил назвали дискриминацией по национальному признаку. А премьер Финляндии Петри Орпо предлагает вообще прекратить выдавать россиянам турвизы и намерен поднять этот вопрос на саммите ЕС 15-16 октября. А уже в январе Еврокомиссия, по данным Политика, подготовит очередной пакет ограничений для российских туристов. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
16: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
6: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
16: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». Вначале был бизнес.
7: Как появлялись города?
16: Березники, Пермский край, 140 тысяч жителей. Развитие этих земель началось в конце 19 века, когда на базе принадлежавших ему солеварен промышленник Иван Любимов создал завод по производству соды. Уже впоследствии там обнаружили одно из богатейших в мире месторождений калийно-магниевых солей. Как появлялись города на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Бангладеш запустили реактор первого энергоблока атомной электростанции Рупор, построенный при участии России. Теперь специалисты начнут постепенно повышать мощность реактора, подачу электроэнергии в национальную сеть. Планируют начать во второй половине ноября, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Внешние условия для российской экономики могут казаться лучше прогнозов, однако сохраняются риски атак на объекты инфраструктуры и промышленности, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, внешняя ценовая конъюнктура может казаться благоприятнее ожиданий, но сохраняющиеся риски способны привести к временному отклонению экономики от прогнозируемой траектории роста. Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре составили 122 771 штуку. Такие данные представило совместное предприятие «Автостата» и системы электронных паспортов. Традиционный лидер отечественного рынка «АвтоВАЗ» увеличил продажи на 15% до 30 с лишним тысяч машин. Доля квартир на рынке, которые застройщики продают с дисконтом, достигла 40% по России, а в Москве и Подмосковье 44%, пишет «Известия». Главная причина в снижении спроса. Покупатели стали рациональнее подходить к выбору жилья, а условия кредитования ужесточились. При этом доля нераспроданных квартир в российских новостройках достигла 45%. Скидки чаще встречаются при 100% оплате или короткой рассрочке. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: А вы слушаете бизнес-фм, у микрофона Алексей Пантелеев. Новый передел на рынке сотовой связи. Минцифры готовит госрегулирование для виртуальных мобильных операторов. Как узнали ведомости, в первую очередь речь идет о наиболее заметных МВНО, банковских, Сбермобайле и Этомобайле и других. Они субсидируют тарифы и провоцируют отток клиентов от большой четверки, что вызывает недовольство крупных операторов. Подробнее Алина Орлова.
7: Детали регулирования пока не сообщаются, но меры обсуждают еще с весны. По данным Forbes, первую скрипку в инициативе играет компания AirTelecom, одна из ведущих на рынке. Минцифры выступают лишь исполнителем. Цель – борьба с демпингом. Банки раздают связь бесплатно, затраты по карте или премиум-подписку. Людям это выгодно, но операторы теряют абонентов и деньги на развитие сетей. А виртуальные операторы не участвуют в модернизации инфраструктуры. В прошлом году выручка виртуальных операторов составила 111 миллиардов рублей. По сравнению с большой четверкой, у которой цифра близка к 2 триллионам, выглядит, конечно, несолидно. Однако за этим стоит и другая, куда более чувствительная для отрасли проблема – конкуренция. Каждая десятая симка в России принадлежит банковскому оператору. От комментариев ведомостям они отказались, комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
8: Они покупают по некой относительно низкой цене услуги у операторов связи и дальше отдают их за ноль, что создает конкуренцию несправедливую. И вот этот ноль, он формирует нагрузку большую на обычные сети. В целом экономика операторов сегодня не минусовая, но не дает, в общем-то, той прибыли, которая нужна для развития сетей. Поэтому МВНО – это лишнее колесо в телеге, которое отрасль тормозит очень сильно. Поэтому МВНО должны стать дорогими.
7: В августе Forbes писал, что звучали предложения ввести минимальный тариф для МВНО от 250 рублей в месяц и ограничить трафик до 30 гигабайт на человека. Запретить оплату тарифа бонусами, увеличить отчисления виртуальных операторов в резерв универсального обслуживания с 2 до 4%. Кроме того, с запуском 5G виртуальные операторы не получили доступа к этим сетям. Частоты достались только большой четверке и связанным с ней Йота и Ростелекому. МВНО, как правило, не создают свои дополнительные продукты. А для банков, владеющих этими виртуальными операторами, это не заработок, а удержание клиента в экосистеме и прогнозирование кредитных рисков, поясняет главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
9: По поведению, как вы оплачиваете свой счет мобильный, банки могут делать вывод о том, насколько вы дисциплинированно будете оплачивать кредит или ипотеку. И поэтому они могут в целом, как отдельный бизнес, держать его в минусе, что и сделал, по сути, Сбер своей последней акции, когда они сказали, что если вы зарплатный проект, мы готовы за ноль вас обслуживать. Естественно, это прецедент, потому что он рушит экономику рынка связи. Плюс банки сейчас с операторами находятся в состоянии определенного конфликта из-за маркировки и блокировки массовых автоматизированных вызовов, и поэтому банкам выгодно давить на операторов. То есть это еще один рычаг управления рынком.
7: Обычные операторы большой четверки поддерживают регулирование. В МТС отметили, что нагрузка в первую очередь ложится на владельцев инфраструктуры. Билайн предлагает диалог с МВНО. Т2, как хост-оператор, тоже категорически против поблажек в отношении банковских операторов, говорит руководитель пресс-службы Т2 Дарья Колесникова.
10: Эта практика способствует краткосрочным целям, например, набору базы, но в более долгом периоде разрушительно для рынка, поскольку такое обесценивание мобильной связи запускает новый виток ценовых войн. Телеком – это капиталоемкий бизнес, совокупно операторы направляют на строительство и развитие сетей порядка 400 миллиардов рублей в год, поэтому продажа за ноль вредна как для отрасли, так и для МВНО-бизнеса в целом. В принципе, такое неосторожное обращение со стоимостью связи может привести к тому, что хост-операторы просто закроют свои сети для МВНО-партнеров.
7: Чем закончится спор, пока не ясно, потому что, как говорят эксперты, сопротивление банков велико. Виртуальные мобильные операторы – это детище крупных влиятельных банков, но они сами в свое время выступали против того, чтобы маркетплейсы, запустившие собственные финансовые услуги, ограничивали им конкуренцию, предлагая покупателям льготные условия. Теперь же, получается, ситуация зеркальная. Банки сами создали мобильных операторов, которые работают вне регулирования Минцифры. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
2: Таксисты в поисках альтернатив. Сбои Яндекса заставили водителей и пассажиров искать другие сервисы. Некоторые приложения сами не упустили шанс напомнить о себе. Подробнее Наталья Шашина.
7: Одна из шуток в соцсетях в разгар перебоев в Яндексе была такой. Картинка Скрудж Макдака в куче золота и подпись «Такси Максим» с сегодняшнего дня. Некоторые пользователи даже пишут, что получали от сервиса пуш-уведомления, где говорилось, что он работает без сбоев. Правда, как рассказывают сотрудники Бизнес-ФМ, в воскресенье утром, когда сервис Яндекса был практически парализован, через Максим найти водителя тоже не удавалось. А в Петербурге на фоне проблем Яндекса многие водители стали брать заказы через Драйви. Это наследник основанного в Якутске сервиса InDriver, рассказал Бизнес-ФМ таксист Михаил.
11: Что касается непосредственно Санкт-Петербурга, у нас вот есть местное такси таксовичков, у нас есть сервис такой похожий на Яндекс, который называется Драйви. Там все работает стабильно, и заказы есть, и с навигацией Яндекса там вопросы, но тем не менее с заказами точно никаких не проблем. Ни с их поступлением, ни выполнением, с выплатами тоже. То есть, ну, сейчас вот последние два дня вот там прямо ажиотаж, и вот нашей санкт-петербургской старой службы такси тоже.
7: Ситуация вынуждает водителей такси искать альтернативы, но не во всех городах они есть, говорит Игорь из Ростова-на-Дону. По его словам, сейчас заказы через приложение Яндекса как кот в мешке. У водителя нет уверенности, что он сможет встретить клиента и понимания, сколько заработает.
12: То маршрут он не прописывает, там еще что-нибудь, мы не видим, сколько заработает. То есть проблемы с приложением, именно с приложением, сейчас колоссальные. Но альтернативы у нас так таковой. У нас есть местное такси, называется 306. Все, это вот единственное. Все остальные это Яндекс и так называемый сейчас Fastn, да, это тот же самый Яндекс. И все, как бы больше у нас нету.
7: Как рассказал Бизнес-ФМ один из московских водителей такси, на фоне сбоев Яндекса он получил несколько сообщений с предложением присоединиться к сервису City Start. Это приложение для водителей от, казалось бы, уже забытого City Mobile. Весной Ситимобил и таксовичков вошли в состав Wildberries Rus. Сейчас такси от Wildberries VB-такси работает в Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане и Армении, но не в России. Хотя многие хотели бы прихода сервиса на рынок, говорит директор по развитию компании «Петербургское такси 068» Андрей Белов.
13: Директора такси и водители такси в едином порыве ждут, когда наконец Wildberries придет в нашу страну в виде такси. И, допустим, ситуация этой ночи в нашем городе, в Пулково, допустим, когда люди, тысячи или сколько-то людей не могли из Пулково уехать, потому что Яндекс не работал, потому что Яндекс из-за известных событий пропал. А люди были вынуждены уезжать либо на бомбилах за 5-10 тысяч, как старые добрые времена из Пулково, либо на автобусах. Это ненормально.
7: Цена поездок. В моменте взлетавшая в несколько раз еще одна проблема для пассажиров, помимо самой невозможности вызвать такси. Сами таксисты считают, что проблема в дефиците водителей. Когда из-за сбоев не работает навигатор, передвигаться по памяти могут не все. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: А между тем, удары по дата-центрам обнажили зависимость Рунет от Яндекса. Об этом в начале часа на Бизнес ФМ. Президент Microsoft Брэд Смит призвал ужесточить правила безопасности искусственного интеллекта. Он заявил, что даже стиральные машины и молоко проверяют строже, чем ИИ. Смит предложил обязать разработчиков сообщать об опасных сбоях, независимо проверять новые нейросети, снабжать их аварийными выключателями на случай выхода из-под контроля. Но насколько реальны такие меры, говорит гендиректор TMT Consulting Константин Анкилов.
14: Мы здесь, как это часто бывает в хай-теке, в высоких технологиях, задним числом пытаемся регулировать то, что уже случилось. Но лучше поздно, чем никогда. По крайней мере, пока что еще не поздно. Насчет кнопки понятно, что это условность. Это, конечно, речь здесь не просто о рубильнике, который выключает суперкомпьютер. Здесь скорее мы будем говорить о наборе ограничителей вообще для искусственного интеллекта, но более серьезных, чем те, которые есть уже сейчас. Понятно, что искусственный интеллект, по крайней мере, несколько моделей, в них уже присутствуют определенные ограничения, продиктованные правовыми соображениями. Здесь вопрос важный – это применение его в силовых структурах, в частности, военными. Это то, о чем будут долго, видимо, договариваться страны между собой. Мы можем говорить только о гипотетических сейчас угрозах. Ситуация очень динамично меняется, поэтому делать что-то нужно, конечно же, сейчас. И понятно, что здесь работа должна проводиться в кооперации всего мира, но, как всегда, у стран могут быть свои интересы, и договариваться будет непросто, особенно на текущем этапе взаимодействия между крупнейшими странами.
2: Константин Анкилов, TMT Consulting. Илон Маск призвал не издеваться над ИИ, поскольку сверхинтеллект однажды может отомстить. А компания Anthropic с 12 ноября запретит систематически издеваться над своим чат-ботом. При этом Клод уже умеет самостоятельно прекращать такие разговоры.
16: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780, иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки и до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
15: Показания.
16: Потребность быть в курсе в любой момент.
15: Особые показания.
16: Дефицит времени.
15: Способ применения и дозы.
16: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
15: Передозировка.
16: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
15: Исключение.
16: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
15: Консультация с врачом не требуется.
16: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Благодаря отмене виз спрос туристов из Вьетнама на поездки в Россию может вырасти минимум на 30%. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России. Туроператоры считают вьетнамский рынок перспективным, поскольку клиенты из этой страны заказывают в России насыщенные экскурсионные программы и готовы тратить здесь значительные суммы. Кроме Москвы и Петербурга, вьетнамские туристы проявляют большой интерес к русскому северу. В России разработали новую систему навигации для сельхозтехники и агродронов, которая может работать в условиях недоступности спутниковых сигналов. Об этом сообщили в ГЛОНАСС. Система с помощью радиомаяков формирует единое навигационное поле на территории до 400 гектар, где можно определять местоположение техники и удаленно задавать ей направление даже в условиях нестабильного приема спутниковых сигналов. В Москве временно приостановили онлайн-запись на получение британских виз из-за технических работ в системе визового оператора VFS Global. Заявители пока не могут записываться на прием, а также самостоятельно загружать документы. Сроки восстановления работы сервиса не уточняются. Американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд удостоены премии по экономике памяти Нобеля. В заявлении отмечаются их заслуги в исследовании микроэкономических основ макроэкономической стабилизации. Ученые разработали модели в этом направлении. На их основе современные меры фискальной и монетарной политики могут смягчить экономические пики и спады. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: У микрофона Алексей Пончареев. Здравствуйте. Кремлю пока нечего сказать по энергетическому перемирию. Так Песков прокомментировал заявление Трампа о достижении такового между Москвой и Киевом. Не в курсе Зеленский, который предложил перемирие на 60 дней для президентских выборов на Украине. Но Москва согласна лишь на один день. Комментарий Георгия Буфта. Озон и Ингосстрах со вторника отключают страховку для селлеров. Они ссылаются на изменения рыночных условий. Свет после прилета БПЛА по складам Озона. Что это значит для продавцов и что они теперь планируют делать? И Росстандарт запретил продажу еще нескольких моделей китайских грузовиков Донфэнг, Фотон, Джак и X7G. Заявлено, что у этих моделей обнаружены нарушения к требованиям безопасности. Что стоит за таким запретом и так ли опасны китайские грузовики? Подробности на Бизнес-ФМ. Энергетическое перемирие умерло, не начавшись. Кремлю пока нечего сказать по этой теме. Контакты продолжаются, заявил Дмитрий Песков. Он добавил позже, что Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день голосования, если Киев действительно решит провести выборы. Также в Кремле выступили против 60-дневного перемирия, которого требует Зеленский для выборов. Этот срок нужен Киеву не для организации выборов, а чтобы, цитата, «собраться с силами, залечить раны и продолжить войну», сказал Песков. Вопрос с энергетическим перемирием. А можно ли закрывать комментарии Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
0: Уже после объявленного Трампом в соцсети энергетического перемирия российская армия нанесла удар по Харьковской ТЭЦ-5 и объектам нафтогаза в области. Зеленский тут же обвинил Москву в срыве перемирия, хотя она и не объявляла, что собирается его соблюдать. Ключевая проблема в разном понимании термина. Украинские СМИ утверждают, что Трамп предполагает прежде всего взаимный мораторий на удары по НПЗ, при том, что Украина остался один в полурабочем состоянии, а электростанции и сети могут быть добавлены потом. Однако для Киева удары по российской нефтепереработке – это главный на сегодня дальнобойный козырь, к которому, правда, добавились удары по дата-центрам. Для Москвы главная мишень – украинская генерация и газодобыча. Зеленский вообще хочет мораторий на удары по энергетике, критической инфраструктуре, экспортной продовольственной логистике. Москва, в первую очередь, связывает вопрос с нефтяным экспортом и ослаблением санкций. Трампу же нужно показать снижение цен на АЗС до промежуточных выборов. При этом многим даже в республиканской партии не нравится его дизельная сделка с Путиным. 7 сенаторов от обеих партий заявили, что лицензия на импорт российского дизеля прямо нарушает закон 22 года. Но Трамп предпочел сначала объявить о перемирии, а потом уже добиваться исполнения от той стороны, против которой есть рычаги давления. По данным CNN, Госдеп и Пентагон на днях предупредили Киев и европейских союзников, что США могут приостановить обмен разведданными и продажу американского оружия за европейские деньги, если удары по российским НПЗ продолжатся. Зеленский, в свою очередь, избрал тактику, которую в Киеве отработали год назад. Не отказывать Трампу напрямую, а соглашаться с условиями, но так, чтобы они перекладывали бы отказ на Москву. Он отдал армии приказ не бить по российским объектам, но только если Россия тоже воздержится. Отвечая на слова Трампа, что Украине нужен новый лидер, Зеленский попросил 60 дней полного прекращения огня. Требование, которое Кремль отверг в тот же день. Лавров так и заявил, что Зеленский передышки не заслужил. Зеленский может себе позволить эту формулу, да, но ровно потому, что за его спиной Европа, и она это продемонстрировала. Главы МИД утвердили 22-й пакет санкций, около 1600 новых позиций, крупнейшее разовое расширение списков с начала войны. По словам Каи Каллас, больше половины из них касаются цепочки производства баллистических ракет. Под санкции попали и участники выборов в Думу на занятых территориях. Канцлер Мерц назвал дизельную сделку неприемлемой для Германии и Европы и пообещал наращивать давление на Россию. Урсула фон дер Ляйен поддержала формулу перемирия Зеленского, анонсировав дополнительные миллиарды на дроны и ракеты. Песков в ответ назвал европейцев партией войны, противопоставив им конструктивных американских переговорщиков. 15-16 октября Украина будет главной темой заседания Евросовета. Конечно, Москве было бы выгодно, чтобы Украина перестала бить по НПЗ, и дизельная сделка с Трампом без этого невыполнима. Но при этом удары по украинской энергосистеме зимой Кремль все же считает важным рычагом давления на Киев. Общая

0: правильность которых будут оспаривать в Конгрессе. Так что энергетическое перемирие Трампа пока существует лишь как требование к Киеву.
1: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Озон со вторника отключает страховку для селлеров. Об этом говорится в совместном заявлении Marketplace и Ингостраха. Причины изменения рыночных условий и сокращения доступной емкости страховки из-за решения российской национальной перестраховочной компании, проще говоря, стало меньше денег на выплаты. Что теперь планируют делать селлеры, Валерий Убадуев продолжит.
2: 1 октября российская национальная перестраховочная компания, дочерняя структура Банка России, довольно существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя. А Ингострах, страховой партнер Озон, ранее передавал часть рисков именно РНП. НПК. И поскольку условия изменились, выплачивать компенсации стало значительно дороже, если не невозможно. Страховка у селлеров отключается. То есть, начиная с 13 октября, никаких выплат за новый удар дрона по складу продавец не получит. Это вызывает опасения, но работу нужно продолжать. Впереди предпраздничный сезон, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
3: Страховка Озон у нас была подключена, даже несмотря на то, что она несколько дней назад стала в 5 раз дороже, чем была. Но мы все равно понимаем, что, наверное, не просто так они поднимают цену. Видимо, появились какие-то риски. Ну и то, что сейчас отключили эту страховку, это совсем плохо. Есть много опасений из-за этого. Мы будем продолжать торговать товарами, потому что, к сожалению, на этом держится бизнес. Соответственно, продавать мы будем в любом случае через Wildberries, через Озон, через все маркетплейсы, ну потому что от этого нам деваться-то некуда. Будем меньше и аккуратнее грузить по схеме ФБО, но тоже сейчас, к сожалению, такой момент, что сейчас нельзя грузить мало, потому что мы заходим в последний квартал, он самый главный практически для всех компаний на маркетплейсах, так как декабрь – самый главный сезон. Соответственно, мы сейчас, начиная с конца октября, обязаны грузиться как можно больше.
2: Напомним, что ФБО – это работа со складом маркетплейса. Из совместного заявления компаний следует, что выплаты по тем страховым полисам, которые были активны во время ударов по складам в Самарской области, Дагестане и Адыгее, до сих пор продолжаются. В рамках первого этапа селлерам уже перечислили более 8 миллиардов рублей. Когда будет второй этап, не уточняется. Но инвентаризация, то есть подсчет пострадавших товаров, уже почти завершена, заверили в Озон и Ингострахе. Учитывая внушительные объемы прошлых выплат, селлеры ожидали, что страховку рано или поздно отменят, так как это просто огромные суммы. Некоторые продавцы теперь раздумывают над тем, чтобы страховать свои склады. Но не все организации за это берутся, рассказывает селлер на Озон Эмиль.
4: По тем прилетам по складам Озона, которые были, нам действительно компенсируют. Половину уже компенсировали, другую половину еще нет. Мы уменьшаем отгрузки на Озон, то есть товар храним в минимальных количествах на складах. Развиваем другие каналы продаж, которые под меньшим уроном. Поднимаем цены, соответственно. Также изучаем страхование товара на собственных складах. С этим есть проблемы, потому что практически ни одна страховая компания сейчас с легкостью не делает это. Но это сильно дешевле, чем страховка от Ингострах, которая была на Озоне.
2: В условиях постоянных атак на маркетплейсы экономическая модель страхования попросту перестает работать. Этим и объясняется отмена, указывает эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
5: Здесь важно понимать, что каждая страховая компания оценивает вероятность убытка и формирует достаточные резервы для выплат. Когда один страховой случай приводит реально к многомиллиардным потерям, то приходится не просто увеличивать тарифы, а именно закрывать такой продукт, потому что данный экономический модель перестает вообще работать. Поэтому, конечно, если раньше это были редкие атаки раз-два в месяц, то после июля 2026-го атаки БПЛА – это прям катастрофические убытки, которые терпят страховые компании. И, конечно, повлияло еще на то, что у нас с 1 октября РНПК поменяла условия перестрахования.
2: Но даже в таких условиях говорить, что маркетплейсы умрут, не стоит. Площадки продолжат работать, а селлеры продолжат на них торговать, говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
6: Глобально селлеры не уйдут. С одной стороны, это нам говорит о том, что теперь у нас новая реальность, возможны ситуации, когда товар будет сгорать. Но мы ничего с этим не можем поделать. Единственное решение, которое на сегодняшний день есть, и которое мы говорим и нашим клиентам, и другим селлерам, это просто сделать более короткое логистическое плечо. То есть, если в былые времена мы имели смелость отгружать товар на 2 месяца, даже на 3 месяца, то на сегодняшний день просто это заставляет нас держать товар в лучшем случае с остатком на 2 недели. В целом, подстроимся, мы сильные, мы справимся.
2: В Озон уточнили, что компания продолжает прорабатывать альтернативные инструменты финансовой защиты товаров своих селлеров. Что это может быть, пока неизвестно. Учитывая, что найти нового страховщика в нынешних условиях крайне проблематично, говорят и эксперты, и селлеры.

0: Валерий Обадоев, Гуарутовская, Бизнес-ФМ.
1: Росстандарт запретил продажу нескольких моделей китайских грузовиков. А ведомство на своем сайте указывает, что под ограничение попали модели от марок Dongfeng, Foton, Jack и X7G. А выпуск в обращение этих транспортных средств на территории России запрещен, говорится в сообщении Росстандарта. Причиной этих моделей были обнаружены нарушения к требованиям безопасности, что представляет угрозы как для водителей, так и для пешеходов. Китайские грузовики, как утверждается, не соответствовали требованиям по тормозным системам, выбросу загрязняющих веществ, защитным свойствам кабины, другим параметрам, которые могут потенциально привести к ДТП, получению травм и гибели людей. Ранее Росстандарт уже вводил запрет на продажу других китайских грузовиков, продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
2: Это было в прошлом, позапрошлом году, когда запрещались продажу и некоторых грузовых автомобилей, некоторых китайских производителей, причем сделано это было как-то очень странно, выборочно. Ну, например, одни модели с разной модификацией, одну можно было продавать, другую нельзя. И, в общем, в тот раз все пришли к такому выводу, что сделано это было для того, чтобы помочь КАМАЗу распродать копившиеся складские запасы. Потому что по времени совпадало как раз те моменты, когда у КАМАЗа рекордное количество непроданных автомобилей копилось на складах и самого КАМАЗа, и его дилеров. И как только за несколько месяцев КАМАЗ более-менее складские стоки приводил в порядок, тут же запрет исчезал. При том, что не было никакой информации о том, что производители этих грузовиков реально проводили какие-то дополнительные доводочные работы. Учитывая, что этой информации никакой не было, остается только, в общем-то, гадать. И гадать с оглядкой на то, что выгода приобретателем всех подобных ограничений является только одна компания, это КАМАЗ, которая очень сильно страдает от давления китайских производителей. КАМАЗ несет убытки, причем убытки крупные, он об этом официально отчитывается. КАМАЗу тяжело, он теряет рыночную долю, и китайцы наступают, в общем, на него со всех сторон. Никакого другого на рынке мнения на сегодняшний день не существует. Конечно, китайским производителям много вопросов по качеству, реально много. Грузовики они делают быстро, выводят их в продажу быстро, производство осваивает очень быстро, доводки занимаются уже в процессе их эксплуатации, чего, в общем-то, никогда не делали ни наши производители, ни европейские, ни американские. Продукты выводят сырые на рынок, реально иногда с несоответствием и по светотехнике, и по тормозным системам, и по системам управления. Мы видим, к сожалению, много аварий с участием китайских грузовиков, в которых отказывает то рулевое управление, то тормоза, то еще что-то. Но при этом, при всем, надо понимать, что все эти вещи должны вообще проверяться на этапе, когда грузовой автомобиль сертифицируется на российский рынок, получает одобрение типа транспортного средства, официальный документ. И вот в этот момент и нужно следить за его техническим состоянием и соответствием требованиям российского законодательства, технического регламента таможенного союза и так далее, так далее. А когда такие претензии возникают в процессе, когда грузовики уже продаются, ну, это большой вопрос. Вообще во всем рынке это нонсенс.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Росстандарт заявил, что все представительства и заводы-изготовители уже уведомили ведомство о том, что приостановили продажу грузовиков, нарушающих требования. При устранении нарушений наложенные ограничения будут сняты.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на «Бизнес-ФМ». Вначале был бизнес. Как появлялись города? Соликамск, Пермский край, 90 тысяч жителей. Соль на берегах реки Усолки стали добывать ручным способом еще в середине 15 века. За столетие промысел стал настолько прибыльным и популярным, что в 1573 году поселению соледобытчиков и соливаров был дарован статус города. Как появлялись города на «Бизнес-ФМ». Компании и корпорации.
4: студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Пассажиропоток Аэрофлота на внутренних линиях снизился на 4,6% год-году, сообщила авиакомпания. На международных линиях пассажиропоток вырос почти на 13%. Занятость пассажирских кресел составляет 91,5%. Причиной падения стали временные ограничения, а также структура перевозок. На внутренних линиях пассажиропоток снизился почти на 10%. Автостат обновил данные по продажам автомобилей за сентябрь и три квартала, пишут ведомости. Традиционный лидер отечественного рынка – АвтоВАЗ. Он увеличил продажи на 15% до почти 30 300 машин. На втором месте остался Хавейл – 14 500 авто. На третьей строчке – локальный преемник Черри – Теннет. Машины под этим брендом начали продаваться примерно год назад, в связи с чем в статистике марка показала рост в 5 раз – почти до 13 500 штук.
3: Сделки.
4: Американская компания Amazon ведет переговоры о приобретении стартапа в сфере искусственного интеллекта Декарт. Стоимость сделки около $7 миллиардов, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Декарт находится в Сан-Франциско и разрабатывает программное обеспечение, которое упрощает разработчикам переход между различными чипами для искусственного интеллекта. Эта возможность становится все более востребованной на рынке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Европейские власти хотят ввести регулирование на рынке кидфлюенсинга. Речь о детях-блогерах, на которых их родители зарабатывают большие деньги. Депутаты Европарламента хотят защитить несовершеннолетних от коммерческой эксплуатации или гарантировать, что на этом точно заработают сами дети. Есть и более жесткие инициативы в Нидерландах. Некоторые депутаты предлагают ограничить спрос на рекламу с детьми-блогерами. В России сама эта проблематика обсуждается пока лишь в научных кругах. Иван Медведев подробнее.
5: Успешные дети-блогеры зарабатывают не детские суммы. В исключительных случаях речь может идти о десятках миллионов долларов в год. 15-летний американец Райан Каджи начал с распаковок игрушек, потом перешел к челленджам и развлекательным видео, а сейчас вокруг его канала вырос бизнес с собственными игрушками и мерчем. В 2025-м Forbes оценил его годовой заработок в $35 миллионов. Другой пример. 12-летняя уроженка Краснодара Настя Радзинская. Канал «Лайк Настя». Игры, обучающие сценки и приключения с папой. Примерно 133 миллиона подписчиков на основном YouTube-канале, плюс отдельные каналы на русском, испанском, арабском и других языках. У российских проектов масштаб скромнее, но речь тоже о миллионах. Это и об аудитории, и как минимум о рублях. На YouTube-канал 16-летней Вики Соловьевой, известной как Вики Шоу, подписаны почти 13,5 миллионов человек. На 16-летнюю Милану Хаметову 8 с лишним миллионов. Семейный канал «Кукаяк», одной из главных героинь которого стала 9-летняя дочь Василиса, собрал больше 3,5 миллионов подписчиков. Список неполный. Что касается регулирования, то в Европе в разных странах предлагают ограничить время съемок детей или переводить рекламные доходы на защищенные счета с доступом для ребенка после совершеннолетия. Детям также хотят дать право официально требовать удаления своих фото и видео из родительских аккаунтов. В некоторых американских штатах определенная часть заработка уже переводится на спецсчета. Комментирует завкафедрой предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Юлия Лескова.
6: Мы предлагаем российскому законодательству перенять американский опыт в решении вопроса о судьбе доходов от ведения блогерской деятельности детьми. И вот это наше предложение пока высказывается на уровне научно-исследовательской работы, которая готовится по поручению правительства Российской Федерации в 2026 году.
5: Согласно этой инициативе, родители должны будут переводить не менее половины заработанных ребенком средств на блокируемый трастовый счет, доступ к которому сам герой видео сможет получить только после достижения 18 лет. По оценкам экспертов Ранхикс, в 2025 году 28% от общего числа российских блогеров – это дети и подростки. Средний возраст старта в блогосфере – 10 лет. Однако известны случаи, когда детей начинают раскручивать с 3 лет. Мы обратились обратились за комментарием к Кириллу Дединку, основателю коммуникационного агентства «Дединок Тим», которое работает с топовыми детьми-блогерами, в частности, с Викой Соловьевой из «Вики Шоу». Его позиция коротко. Есть хорошие родители, а есть плохие. Регулировать ничего не нужно, эксплуатируемого ребенка видно с экрана, а аудитория сама укажет на ошибки взрослых. А дети-блогеры проводят с мамами и папами куда больше времени, чем дети, чьи родители просто где-то работают. Эту мысль Кирилл Дединок озвучивает не впервые, но критики уточняют, что количество не гарантирует качество, и проблема тут далеко не только во времени. На вопрос, как выходить из ситуации, если рекламная интеграция продана, сроки горят, а ребенок заболел, устал или просто не хочет сниматься, Кирилл Дединок ответил так.
7: В этом случае блогеры защищены больше, чем любой спортсмен и спортивные соревнования, чем любой киноактер и съемки в кино. Блогеры всегда говорят мягкие даты и согласовывают мягкие даты, и любой бренд при слове, что ребенок заболел, тихонечко замолкает и ждет, пока ребенок выздоровеет. И вообще у детских каналов, даже если есть расписание, оно спокойно едет, если кто-то вдруг заболел или не может сниматься, или по учебе очень много задали.
5: Родители Василисы Кукаяки, Вики Соловьевой и некоторых других успешных детей-блогеров не смогли или не захотели поговорить с Business FM о том, как выстроен процесс создания контента в их семьях и как они оценивают идею о необходимости регулирования этого рынка. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
1: А российский рынок акций понедельник ушел по индексам Мосбиржи немного ниже 2300 пунктов. Эту отметку он преодолел еще в пятницу вечером на соглашение президентов США и России по поставкам российского дизельного топлива в Штаты и на международные рынки. Фактором поддержки также выступила вернувшаяся к росту нефть. Рубль вырос на 1% к юаню благодаря геополитическому позитиву и росту нефти. Курс китайской валюты вечером в понедельник составил 12 рублей 51 копеек, что почти на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым. С ним беседовала Ольга Кокорекина.
8: На Мосбирже все достаточно оптимистично. При этом было достаточно негативных факторов. Удары по дата-центрам Яндекса, обещание Зеленского продолжить атаки на российское НПЗ, отсутствие договоренности по энергетическому перемирию между Москвой и Киевом. Почему рынок все это проигнорировал?
9: На рынке эйфория, которая связана с заключением дизельной сделки между Россией и США, еще совсем недавно казалось, что Америка ведет вторичные пошлины против торговых партнеров России, но наоборот, Россия получает доступ к премиальному рынку и может заработать сотни миллионов долларов на вот этой сделке, поэтому позитив от дизелевой сделки перевесил факторы негатива, в том числе и удара по дата-центрам Яндекса. Но я думаю, что такая эйфория является краткосрочной, потому что действительно каких-то больших надежд на успешные мирные переговоры по украинскому регулированию нет. Удары по инфраструктуре обеих стран продолжаются. Но кроме того, может быть и негатив и макроэкономические, скорее всего, Центральный банк России уже в скором будущем сохранит ключевую ставку на текущем уровне, поэтому я думаю, что вот такой рост, который мы наблюдали, он, скорее всего, не закрепится, и рынок в какие-то ближайшие дни может корректироваться вниз. Хотя, в общем-то, многое будет зависеть также от геополитических новостей, но пока больше факторов в сторону снижения в ближайшие дни.
8: То есть шлейф позитива, который мы наблюдаем сейчас, он будет исчерпан где-то к середине недели?
9: Ну, я думаю, да, хотя я говорю, что многое будет зависеть от новостей, в том числе и от цен на нефть. Кстати, цены на нефть тоже, в общем-то, выросли. Это тоже является фактором поддержки российского фондового рынка и курса рубля. Поэтому, если нефть продолжит расти, если эскалация продолжится на Ближнем Востоке, их усилия будут продолжать атаковать инфраструктуру нефтяную в Саудовской Аравии, то, возможно, нефть пойдет выше, и тогда, в общем-то, рынок может получить некоторый импульс для роста. Но, может быть, также негатив в связи с возможными данными по инфляции и с решением Центрального банка, которое ожидается на следующей неделе.
8: По поводу рубля, вот он укрепляется, насколько тоже долгосрочный этот тренд?
9: Рубль получил поддержку от геополитики, от дизелевой сделки и от роста цен на нефть. Но, с другой стороны, валютная интервенция Минфина сейчас максимальная. Минфин усиленно покупает валюту больше, чем на 12 миллиардов рублей в день. И вот такие усиленные покупки валюты, они, конечно, очень негативно могут повлиять на рубль. Поэтому я думаю, что укрепление рубля тоже носит краткосрочный характер, и в такой среднесрочной перспективе мы скорее увидим более слабую российскую валюту.
8: После выплаты налогов на каких отметках может остановиться российский рубль, на ваш взгляд?
9: Ну, я думаю, что рубль может где-то быть в районе 85-86 рублей за доллар. Примерно такие ориентиры сейчас мы видим. Если не будет какого-то продолжения серьезного роста цен на нефть, то ослабление даже может быть несколько большим, и рубль может идти в район 87 рублей за доллар, где-то ближе к концу осени.
1: Это был инвестиционный стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов. С ним беседовала Ольга Кокарикина.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
10: Спорт давно тесно связан с дизайном и модой. Знаковые мировые бренды, производящие экипировку и форму для атлетов и команд, уже давно вышли за эти рамки, и в их ассортименте уличная одежда иногда очень дорогая. Для спортсменов и клубов форма – это их идентичность и источник дохода. Продажи футболок звезд и сборных приносят немалые дивиденды. Недавно в партнерстве с Единой лигой ВТБ стартовал международный турнир Winline Basket Cup, в котором участвуют 6 российских и 2 сербских команды. Технический город Лакташи, из которого команда Игаке, находится на территории Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины. Но они считают себя сербами. Баскетболисты вышли в интересной форме, с силуэтами узнаваемых мест и знаменитых зданий городов, в которых расположены клубы. Дизайн маек для этих соревнований создала казанский дизайнер Алина Гибадулина. Молодая художница стала широко известной прошлой весной, когда нарисовала специальную форму для хоккейного клуба «Акбарс». Эти джерси, отсылающие к национальным татарским узорам, были использованы всего в одном матче, но вызвали настоящий фурор. После игры они были моментально распроданы на благотворительном аукционе. Алина – поклонник баскетбола и рассказывает, что с удовольствием следит за тем, какие майки выпускают команды НБА каждый сезон. Еще одна ее фишка – рисовать картины эффектных моментов из матчей, которые только что завершились. Так она была замечена за океаном. Гибадулина выложила в сеть свою картину невероятно эффектного данка Энтони Эдвардса, и это произведение выкупил у нее партнер игрока – Adidas. Приятно удивило то, с каким вкусом сделаны майки для Basket Cup. И форма любимого ЦСКА мне тоже понравилась.
3: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минэнерго России и США, а также российские компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива с потенциальными покупателями. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Вестям». О поставках объявили после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент США тогда сказал, что штаты очень рады получить российское дизтопливо и нуждаются в нем. Он также сказал, что Европа закупила у России энергоносители на 250 миллиардов долларов, но западные СМИ об этом молчат. Но уточнил, что за 9 месяцев этого года Россия поставила Европе энергоресурсов на 21 миллиард долларов, а с 2022 года сумма превысила 320 миллиардов. Владимир Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине именно в день выборов в этой стране. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент уже говорил об этом, но представитель Кремля еще раз обратил на это внимание. Минобороны сообщила о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Сервис представляет разработчикам беспилотных систем доступ к данным контроля боевого применения дронов для обучения и интеграции в боевые системы. По данным ведомства, к платформе получили доступ более 40 организаций. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что искусственный интеллект обрушивается на рынке труда как цунами и может заместить около 40% рабочих мест по всему миру. Первыми пострадают выпускники вузов, передает CNBC. Также она считает, что искусственный интеллект помогает мировой экономике расти на 3% в год. По словам Георгиевой, масштабные инвестиции в инфраструктуру нейросетей поддерживают экономический рост даже на фоне перебоев с поставками энергоносителей. Новости на бизнес. Вам каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. Некоторые сервисы Яндекса уже возвращаются к работе после атаки уже на третий дата-центр компании, сообщают наши слушатели, но не все. Не работают и многие сторонние сервисы, что подчеркивает зависимость Рунета от Яндекса. Как маркировка звонков уменьшила количество спама? Наш слушатель Максим пожаловался, что после ремонта бытовой техники за полчаса получил 19 звонков, все были промаркированы. Как от этого избавиться? И вместо Шенгена LTV Совет ЕС 14 октября обсудит введение для россиян виз с ограниченным территориальным действием. Что это изменит для туристов? Насколько сложно россиянам уже сейчас получить обычный Шенген? Подробности на Business FM. Удары по дата-центрам подчеркнули зависимость Рунета от Яндекса. Во-первых, у самого IT-гиганта очень много сервисов с большой клиентской базой. Это такси, доставка еды, почта, банкинг и так далее. Во-вторых, многие другие сервисы используют для своей работы инфраструктуру Яндекса. Валерий Убадоев продолжит.
12: Первая атака на дата-центры Яндекса произошла в ночь с 7 на 8 октября. Всего в ходе ударов пострадали 3 ЦОДа в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. СМИ, в том числе мы, а также пользователи в соцсетях, сообщали о проблемах с вызовом такси и в Яндекс.Го с доставкой. Сбои были даже в работе умных колонок и других систем умного дома. Широко разошлись посты о том, как из-за перебоев со связью Алиса не реагирует на команду открыть шторы или включить музыку. Сейчас некоторые сервисы Яндекса восстановили свою работу, но не все. Например, с такси ситуация уже частично наладилась, как нам рассказали таксисты. Но проблемы сохраняются, в том числе у Яндекс.Пэй. Пользователи видят свой баланс на карте, но сделать с деньгами ничего нельзя. По крайней мере, средства в сохранности. Еще ведомости сообщили, что часть функционала Яндекс.Рекламы стала недоступной, из-за чего некоторые рекламодатели обсуждают возможный переход в другие каналы. Также до сих пор сбоит Яндекс.Почта. Письма могут не отправляться или, наоборот, не приниматься, о чем нам сообщают наши слушатели. Проблемы наблюдаются и у сервиса курьерских отправлений Яндекс.Доставки, рассказывает житель Санкт-Петербурга Александр.
13: За 2 года работы с ними возникали разные случаи и потери, и кражи. И каждый раз это все решается достаточно напряженно и сложно. Вопрос кражи до сих пор, например, не решился. У меня сейчас 4 активные отправки, которые поехали несколько дней назад. И вместо статуса «в пути», который был буквально еще позавчера, у них висит статус «готов к отправке». Хочется надеяться, что посылки доедут до места назначения и их смогут выдать, а текущий статус — лишь последствия восстановления из бэкапа. Но, если честно, я уже ничему не удивлюсь. От Яндекса пришло письмо, что Яндекс квалифицирует атаки как обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор.
12: Еще одна проблема в том, что многие другие компании используют яндексовскую инфраструктуру. Сообщалось о сбоях в работе Циан, Флаувау, DDX, Фитнес и многих других. Также проблемы фиксировались у сервиса TimePad. С помощью него пользователи могут забронировать билет, записаться на мероприятие или экскурсию. В понедельник сервис временно заработал, но затем сбои появились вновь, рассказывает владелец и руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» Екатерина Власенко.
14: Для нас это означало, что мы не могли посмотреть, кто придет на экскурсии. Люди, которые купили билеты на экскурсии, не имели возможность открыть эти билеты, соответственно, посмотреть, где место встречи. То есть возникал, конечно, глобальный хаос. Плюс в ситуации, когда такое происходит, чаще всего активизируются мошенники. Во многих мессенджерах, соцсетях они начинают писать, говорить, что не работает сайт, поэтому давайте пооплачивать переводом и так далее. То есть нам приходилось быть очень внимательными и бдительными. То есть это все могло только в каком-то ручном режиме решаться. Это усложняет процесс.
12: В соцсетях можно заметить нарастающее недовольство Яндексом в целом. Нынешняя ситуация, по мнению некоторых пользователей, подчеркивает то, насколько глубоко компания проникла в целый ряд разных отраслей. Обвиняют даже в монополизации. Яндекс при этом продолжает чинить свои сервисы, столкнувшись с довольно серьезными трудностями. Эксперты ранее нам уже говорили, что после атак на склады маркетплейсов удары по дата-центрам были, в общем-то, ожидаемы. Но вся сложившаяся ситуация подчеркивает не столько цифровую зависимость от Яндекса, сколько чрезмерную хрупкость современной IT-инфраструктуры и экономики в целом, продолжает генеральный директор российского облачного провайдера AstroCloud Константин Анисимов.
15: Ситуация, по сути, такой монопольного положения компании, благодаря в том числе качеству сервиса, защищать можно и нужно обязательно. Здесь наверняка сейчас все задумываются о том, чтобы не строить гигантский ЦОДов, потому что это сейчас действительно уязвимо очень сильно, а строить большое количество маленьких. То есть большие ЦОДы, это, конечно, выгодно прежде всего. Но сейчас нужно смотреть и на риски еще. Но, тем не менее, техническая команда Яндекса, они большие молодцы. И то, что они все-таки распределяли ресурсы свои по разным локациям, проводили именно тренировки по отключению целых ЦОДов, это все сейчас сказалось на том, что они достаточно успешны и быстро восстановлены.
12: Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что его ведомство совместно с Минобороны уже решает вопрос по защите ЦОДов. Подробностей он не представил, но, по данным Коммерсанта, другие операторы дата-центров уже начали закупать оборудование для защиты атак от БПЛА. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Меж тем, крупнейшие производители пива в России предупредили торговые сети о возможных задержках поставок из-за сбоев, связанных с атаками на дата-центры Яндекса, сообщает РБК. Соответствующее письмо Ассоциации производителей пива, солода и напитков направило ритейлерам 12 октября. На компании, входящие в ассоциацию, приходится около 70% российского рынка пива и безалкогольных напитков. А о том, как таксисты и пассажиры решали проблему во время сбоев из-за атаки на дата-центры Яндекса, в ближайшее время на Бизнес ФМ. Маркировка звонков никак не защищает от спама, в этом убедился наш слушатель. Он прислал в редакцию скриншот последних входящих. Одна и та же компания сделала 20 звонков за 30 минут. Могли звонить и те, кто за эту фирму себя выдает. Мы узнали, что можно предпринять в случае спам-атаки. Евгений Перельчук продолжит.
16: Наш слушатель Максим терпел полчаса, получив 20 звонков, не выдержал и написал в директ телеграм-канала BFM. По его словам, звонки посыпались после ремонта бытовой техники в питерской компании «Ленремонт». Все они были промаркированы, но каждый раз поступали с нового номера. Кто звонил, может и понятно, а как от этого избавиться? Неясно, говорит Максим.
17: Они все промаркированы как компания «Ленремонт», но за последние полчаса я получил уже 19 звонков, и они продолжают идти с разных номеров. Их невозможно заблокировать, потому что каждый новый звонок идет с нового номера. Попадаешь на оператора, оператор говорит, что ничего сделать с этим не может. Вешаешь трубку, через 2 минуты новый звонок. Поэтому вот маркировка мне лишь позволяет понять, кто мне звонит, но никак не позволяет от этого избавиться. Попытался через мобильное приложение обратиться к оператору сотовой связи, услугами которого я пользуюсь, но живых людей там нет на линии, только робот. Робот позволяет отказаться исключительно от рассылки рекламных сообщений и звонков только самой компании мобильного оператора. Все относительно рекламных рассылок и навязчивых звонков, к сожалению, это прекратить просто невозможно.
16: Пара моих коллег в этот же день тоже столкнулись с подобными массовыми обзвонами, только без всякой маркировки, и каждый раз с новых номеров за очень короткий промежуток времени. Решением проблемы стала функция на смартфоне по блокировке всех звонков от абонентов, не указанных в телефонной книге. Нам удалось связаться с основателем компании «Ленремонт» Денисом Сорокиным. По его словам, звонили нашему слушателю Максиму никакие не мошенники. Это был автоматический дозвон, а причина постоянных звонков в сбоях в работе сервисов Яндекса. Компания нашего собеседника, как и многие другие бизнесы, используют те самые дата-центры.
18: Как это самое крупное ресурс интернет, мы без них не можем. И я думаю, что и мало кто может. Если кто-то более-менее крупный игрок, он не может без Яндекса работать каким-то образом. Мы все на него завязаны и с точки зрения электронной почты, и с точки зрения сайтов и продвижения компании, все вокруг Яндекса.
19: А вот эта вот система обзвона, она как-то автоматически настроена, видимо?
18: Вполне возможно. Тут, понимаете, мы просто видим то, что мы видим. У нас сейчас у всех, мне кажется, связана работа с интернет-источниками, с ЦОДами, так называемыми.
16: Отказаться от массовых звонков технически можно еще с сентября прошлого года. Такое право абонентам дал закон по борьбе с телефонным мошенничеством. Сделать это просто. Достаточно подать заявление своему мобильному оператору, лично или онлайн. И уже через сутки массовые звонки должны прекратиться. Есть, правда, нюанс. Заблокировать только одну конкретную компанию не выйдет. Запрет работает только на все массовые вызовы. Причем, какие звонки считать массовыми, решают мобильные операторы, а не абонент. А если компания продолжает звонить с рекламой, несмотря на требования прекратить, можно пожаловаться ФАС. Штраф для юрлиц составит до 1 000 000 рублей. Евгений Перельчук, Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Совет ЕС 14 октября обсудит новое ужесточение выдачи виз для россиян. Речь идет о возможном введении виз с ограниченным территориальным действием LTV. Что это изменит для туристов и насколько сложно россиянам уже сейчас получить обычный шенген, подробнее Олеся Савоськина.
20: Сама LTV-виза не новая. В отличие от обычного шенгена, она действует только в отдельных странах, одной или нескольких указанных в визе. До сих пор такие визы выдавали лишь в определенных случаях. Теперь в ЕС обсуждают использовать этот механизм для россиян при так называемых необязательных поездках, то есть как минимум всех туристических. 14 октября этот вопрос обсудит группа Совета ЕС по визам, сообщается на сайте австрийского парламента. Россиянам такие визы уже выдают, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
0: Ранее такие визы уже получали наши клиенты, когда консульства были очень загружены летом. В частности, итальянское консульство предлагало оформить визу с ограниченным действием только на Италию. Метка была ЛТВ. Это не единственная инициатива. Ранее говорилось о том, что будут изучать не только цель заявителя о его поездке в Европу, но также, насколько она важна, будут оценивать. Получить шенгенскую визу для гражданина Российской Федерации становится все труднее.
20: В 2022 году ЕС отменил упрощенный визовый режим, а с ноября прошлого года россиянам, за отдельными исключениями, перестали выдавать мультивизы. На каждую поездку приходится получать новую. С 2024 года ужесточили требования к документам. Теперь, к примеру, нужна выписка из социального фонда о трудовой деятельности за 10 лет. У работающих еще и расчетные листки за полгода. Ждать тоже приходится дольше. Так, итальянское консульство в Москве предупреждает, туристическую визу рассматривают минимум 60 дней. Да и география заметно сузилась, рассказывает путешественник, журналист, ведущий редактор телеграм-канала «Ну чё, народ, погнали» Артём Алексеев.
21: То, какие страны вообще выдают сейчас визы россиянам, это самые популярные. Италия, Испания, Франция, Венгрия и Греция. В эти страны можно будет по-прежнему обратиться в консульство, получить визу и въехать в эти самые страны. Есть ряд стран, которые формально не вводили запрет на выдачу туристических виз, но фактически их не выдают. Например, Германия, Швеция, Португалия, Словакия. И есть страны, которые напрямую запретили получение таких виз. Это страны Прибалтики, Польша, Норвегия и Чехия. Что тот самый круг консульств, которые продолжают и продолжат выдачу виз россиянам, фактически российские туристы только в эти страны и смогут въезжать. Это, вероятнее всего, будет как рекомендация, которой страны начнут следовать.
20: С ЛТВ уже не получится въехать в страну Шенгена, которой нет визы, даже если это всего лишь пересадка. Хотя для россиян и сейчас действует негласное правило. Первую поездку лучше начинать со страны, которая выдала визу. Возникают также проблемы и, например, с получением американских виз. Россиянам, которые живут в России, Госдеп сейчас предлагает подаваться в Варшаве или Астане. Многие добираются на собеседование в Варшаву через другие страны Шенгена. Если ЛТВ введут, такой путь будет закрыт. Рассчитывать, что внутри Шенгена документы никто не проверит, тоже не стоит. Постоянного погранконтроля между странами нет, но выборочные проверки есть. Могут остановить автобус и проверить документы в поезде. В российском МИДе ужесточение визовых правил назвали дискриминацией по национальному признаку. А премьер Финляндии Петри Орпо предлагает вообще прекратить выдавать россиянам турвизы и намерен поднять этот вопрос на саммите ЕС 15-16 октября. А уже в январе Еврокомиссия, по данным политика, подготовит очередной пакет ограничений для российских туристов. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
22: Я хочу выразить огромную благодарность Бизнес ФМ за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которую я оказалась.
3: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы. Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю. Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Бангладеш запустили реактор первого энергоблока атомной электростанции Рупор, построенный при участии России. Теперь специалисты начнут постепенно повышать мощность реактора, подачу электроэнергии в национальную сеть. Планируют начать во второй половине ноября, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Внешние условия для российской экономики могут казаться лучше прогнозов, однако сохраняются риски атак на объекты инфраструктуры и промышленности, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, внешняя ценовая конъюнктура может казаться благоприятнее ожиданий, но сохраняющиеся риски способны привести к временному отклонению экономики от прогнозируемой траектории роста. Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре составили 122 771 штуку. Такие данные представило совместное предприятие «Автостата» и системы электронных паспортов. Традиционный лидер отечественного рынка «АвтоВАЗ» увеличил продажи на 15% до 30 с лишним тысяч машин. Доля квартир на рынке, которые застройщики продают с дисконтом, достигла 40% по России, а в Москве и Подмосковье 44%, пишут «Известия». Главная причина – снижение спроса. Покупатели стали рациональнее подходить к выбору жилья, а условия кредитования ужесточились. При этом доля нераспроданных квартир в российских новостройках достигла 45%. Скидки чаще встречаются при 100% оплате или короткой рассрочке. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: А вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Новый передел на рынке сотовой связи. Минцифры готовит госрегулирование для виртуальных мобильных операторов. Как узнали ведомости, в первую очередь речь идет о наиболее заметных МВНО, банковских, Сбермобайле и Этомобайле и других. Они субсидируют тарифы и провоцируют отток клиентов от большой четверки, что вызывает недовольство крупных операторов. Подробнее Алина Орлова.
4: Детали регулирования пока не сообщаются, но меры обсуждают еще с весны. По данным Forbes, первую скрипку в инициативе играет компания AirTelecom, одна из ведущих на рынке. Минцифры выступает лишь исполнителем. Цель – борьба с демпингом. Банки раздают связь бесплатно, затраты по карте или премиум-подписку. Людям это выгодно, но операторы теряют абонентов и деньги на развитие сетей, а виртуальные операторы не участвуют в модернизации инфраструктуры. В прошлом году выручка виртуальных операторов составила 111 миллиардов рублей. По сравнению с большой четверкой, у которой цифра близка к 2 триллионам, выглядит, конечно, не солидно. Однако за этим стоит и другая, куда более чувствительная для отрасли проблема – конкуренция. Каждая десятая симка в России принадлежит банковскому оператору. От комментариев ведомостям они отказались, комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
6: Они покупают по некой, да, относительно низкой цене услуги у операторов связи и дальше отдают их за ноль, что создает конкуренцию несправедливую. И вот этот ноль, он формирует нагрузку большую на обычные сети. В целом экономика операторов сегодня не минусовая, но не дает, в общем-то, той прибыли, которая нужна для развития сетей. Поэтому МВНО – это лишнее колесо в телеге, которое отрасль тормозит очень сильно. Поэтому МВНО должны стать дорогими.
4: В августе Forbes писал, что звучали предложения ввести минимальный тариф для МВНО от 250 рублей в месяц и ограничить трафик до 30 гигабайт на человека. Запретить оплату тарифа бонусами, увеличить отчисления виртуальных операторов в резерв универсального обслуживания с 2 до 4%. Кроме того, с запуском 5G виртуальные операторы не получили доступа к этим сетям. Частоты достались только большой четверке и связанным с ней Йота и Ростелекому. МВНО, как правило, не создают свои дополнительные продукты. А для банков, владеющих этими виртуальными операторами, это не заработок, а удержание клиента в экосистеме и прогнозирование кредитных рисков, поясняет главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
23: По поведению, как вы оплачиваете свой счет мобильный, банки могут делать вывод о том, насколько вы дисциплинированно будете оплачивать кредит или ипотеку. И поэтому они могут в целом, как отдельный бизнес, держать его в минусе, что и сделал, по сути, Сбер в своей последней акции, когда они сказали, что если вы зарплатный проект, мы готовы за ноль вас обслуживать. Естественно, это прецедент, потому что он рушит экономику рынка связи. Плюс банки сейчас с операторами находятся в состоянии определенного конфликта из-за маркировки и блокировки массовых автоматизированных вызовов, и поэтому банкам выгодно давить на операторов. То есть это еще один рычаг управления рынком.
4: Обычные операторы большой четверки поддерживают регулирование. В МТС отметили, что нагрузка в первую очередь очередь ложится на владельцев инфраструктуры. Билайн предлагает диалог с МВНО. Т2, как хост-оператор, тоже категорически против поблажек в отношении банковских операторов, говорит руководитель пресс-службы Т2 Дарья Колесникова.
5: Эта практика способствует краткосрочным целям, например, набору базы, но в более долгом периоде разрушительным для рынка, поскольку такое обесценивание мобильной связи запускает новый виток ценовых войн. Телеком – это капиталоемкий бизнес. Совокупно операторы направляют на строительство и развитие сетей порядка 400 миллиардов рублей в год. Поэтому продажа за ноль вредна как для отрасли, так и для МВНО-бизнеса в целом. В принципе, такое неосторожное обращение со стоимостью связи может привести к тому, что хост-операторы просто закроют свои сети для МВНО-партнеров.
4: Чем закончится спор, пока не ясно. Потому что, как говорят эксперты, сопротивление банков велико. Виртуальные мобильные операторы – это детище крупных влиятельных банков. Но они сами в свое время выступали против того, чтобы маркетплейсы, запустившие собственные финансовые услуги, ограничивали им конкуренцию, предлагая покупателям льготные условия. Теперь же, получается, ситуация зеркальная. Банки сами создали мобильных операторов, которые работают вне регулирования Минцифры. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
1: Таксисты в поисках альтернатив. Сбои Яндекса заставили водителей и пассажиров искать другие сервисы. Некоторые приложения сами не упустили шанс напомнить о себе. Подробнее Наталья Шашина.
4: Одна из шуток в соцсетях в разгар перебоев в Яндексе была такой. Картинка Скрудж Макдака в куче золота и подпись «Такси Максим» с сегодняшнего дня. Некоторые пользователи даже пишут, что получали от сервиса пуш-уведомления, где говорилось, что он работает без сбоев. Правда, как рассказывают сотрудники Бизнес-ФМ, в воскресенье утром, когда сервис Яндекса был практически парализован, через Максим найти водителя тоже не удавалось. А в Петербурге на фоне проблем Яндекса многие водители стали брать заказы через Драйви. Это наследник основанного в Якутске сервиса InDriver, рассказал Бизнес-ФМ таксист Михаил.
7: Что касается непосредственно Санкт-Петербурга, у нас вот есть местное такси таксовичков, у нас есть сервис такой похожий на Яндекс, который называется Драйви. Там все работает стабильно, и заказы есть, и с навигацией Яндекса там вопросы, но тем не менее с заказами точно никаких не проблем. Ни с их поступлением, ни выполнением, с выплатами тоже. То есть, ну, сейчас вот последние два дня вот там прям ажиотаж, и вот нашей санкт-петербургской старой службы такси тоже.
4: Ситуация вынуждает водителей такси искать альтернативы, но не во всех городах они есть, говорит Игорь из Ростова-на-Дону. По его словам, сейчас заказы через приложение Яндекса как кот в мешке. У водителя нет уверенности, что он сможет встретить клиента и понимания, сколько заработает.
8: То маршрут он не прописывает, там еще что-нибудь, мы не видим, сколько заработает. То есть проблемы с приложением, именно с приложением сейчас, колоссальные. Но альтернативы у нас так таковой. У нас есть местное такси, называется 306. Все, это вот единственное. Все остальные это Яндекс и так называемый сейчас Fastn, да, это тот же самый Яндекс. И все, как бы больше у нас нету.
4: Как рассказал Бизнес-ФМ один из московских водителей такси, на фоне сбоев Яндекса он получил несколько сообщений с предложением присоединиться к сервису City Start. Это приложение для водителей от, казалось бы, уже забытого Ситимобил. Весной Ситимобил и таксовичков вошли в состав Wildberries Rus. Сейчас такси от Wildberries VB такси работает в Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане и Армении, но не в России. Хотя многие хотели бы прихода сервиса на рынок, говорит директор по развитию компании «Петербургское такси 068» Андрей Белов.
9: Директора такси и водители такси в едином порыве ждут, когда наконец Wildberries придет в нашу страну в виде такси. И, допустим, ситуация этой ночи в нашем городе, в Пулково, допустим, когда люди, тысячи или сколько-то людей не могли из Пулково уехать, потому что Яндекс не работал, потому что Яндекс из-за известных событий пропал, а люди были вынуждены уезжать либо на бомбилах за 5-10 тысяч, как в старые добрые времена из Пулково, либо на автобусах. Это ненормально.
4: Цена поездок, в моменте взлетавшая в несколько раз, еще одна проблема для пассажиров, помимо самой невозможности вызвать такси. Сами таксисты считают, что проблема в дефиците водителей. Когда из-за сбоев не работает навигатор, передвигаться по памяти могут не все. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
1: А между тем, удары по дата-центрам обнажили зависимость Рунет от Яндекса. Об этом в начале часа на Бизнес-ФМ. Президент Microsoft Брэд Смит призвал ужесточить правила безопасности искусственного интеллекта. Он заявил, что даже стиральные машины и молоко проверяют строже, чем ИИ. Смит предложил обязать разработчиков сообщать об опасных сбоях, независимо проверять новые нейросети, снабжать их аварийными выключателями на случай выхода из-под контроля. Но насколько реальны такие меры, говорит гендиректор TMT Consulting Константин Анкилов.
10: Мы здесь, как это часто бывает в хай-теке, в высоких технологиях, задним числом пытаемся регулировать то, что уже случилось. Но лучше поздно, чем никогда, по крайней мере, пока что еще не поздно. Насчет кнопки понятно, что это условность. Так, конечно, речь здесь не просто о рубильнике, который выключает суперкомпьютер. Здесь скорее мы будем говорить о наборе ограничителей вообще для искусственного интеллекта, но более серьезных, чем те, которые есть уже сейчас. Понятно, что искусственный интеллект, по крайней мере, несколько моделей, в них уже присутствуют определенные ограничения, продиктованные правовыми соображениями. Здесь вопрос важный – это применение его в силовых структурах, в частности, военными. Это то, о чем будут долго, видимо, договариваться страны между собой. Мы можем говорить только о гипотетических сейчас угрозах. Ситуация очень динамично меняется, поэтому делать что-то нужно, конечно же, сейчас. И понятно, что здесь работа должна проводиться в кооперации всего мира, но, как всегда, у стран могут быть свои интересы, и договариваться будет непросто, особенно на текущем этапе взаимодействия между крупнейшими странами.
1: Константин Анкилов, TMT Consulting. Илон Маск призвал не издеваться над ИИ, поскольку сверхинтеллект однажды может отомстить. А компания Anthropic с 12 ноября запретит систематически издеваться над своим чат-ботом, при этом Клод уже умеет самостоятельно прекращать такие разговоры.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Игроки жилого сегмента изучают новое словосочетание – арендные квартиры под сервисным управлением. В частности, такой подход недавно представила на рынке Казани компания «Унистрой». Как и в случае с гостиничными номерами или лотами в апарт-комплексах, компания берет на себя практически все – от ремонта и меблировки до поиска арендаторов и обслуживания квартиры, оставляя ее владельцу роль классического пассивного инвестора. Как пояснили бизнес-ФМ в «Унистрое», решение запустить арендный сервис продиктовано изменениями в структуре спроса, которые компания фиксирует в этом году. По данным внутренней аналитики, доля покупателей, приобретающих жилье с инвестиционными целями, за первое полугодие увеличилась более чем вдвое. И по рынку в целом, за первые 8 месяцев года доля инвесторов в новостройках выросла с 7,3% до почти 23%. Причем около 13% покупают квартиры именно для сдачи в аренду. А раз так, логично предложить сервис, который закрывает ключевые задачи на всем жизненном цикле арендного актива. Профессионалы рынка, обсуждая новинку, называли ее понятным продолжением развития рынка и ярким проявлением тренда на формирование комплексного продукта. При этом каждый произносил словосочетание «экономическая модель», и многие говорили о сложной для жилых домов конкуренции с гостиничными и апарт-комплексами, которые на сервисном управлении уже собаку съели. Звучали предложения по дальнейшему развитию продукта. Так, в компании «Неометрия» считают, что стоит использовать гибридную модель долгосрочной и краткосрочной аренды для сглаживания сезонных колебаний и повышения средней загрузки, а также обеспечивать прозрачную отчетность через личный кабинет, давая владельцу актива возможность отслеживать заполняемость, доходы и расходы. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Благодаря отмене виз спрос туристов из Вьетнама на поездки в Россию может вырасти минимум на 30%. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России. Туроператоры считают вьетнамский рынок перспективным, поскольку клиенты из этой страны заказывают в России насыщенные экскурсионные программы и готовы тратить здесь значительные суммы. Кроме Москвы и Петербурга, вьетнамские туристы проявляют большой интерес к русскому северу. В России разработали новую систему навигации для сельхозтехники и агродронов, которая может работать в условиях недоступности спутниковых сигналов. Об этом сообщили в ГЛОНАСС. Система с помощью радиомаяков формирует единое навигационное поле на территории до 400 гектар, где можно определять местоположение техники и удаленно задавать ей направление даже в условиях нестабильного приема спутниковых сигналов.
2: Москве временно приостановили онлайн-запись на получение британских виз из-за технических работ в системе визового оператора VFS Global. Заявители пока не могут записываться на прием, а также самостоятельно загружать документы. Сроки восстановления работы сервиса не уточняются. Американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд удостоены премии по экономике памяти Нобеля. В заявлении отмечаются их заслуги в исследовании микроэкономических основ макроэкономической стабилизации. Ученые разработали модели в этом направлении. На их основе современные меры фискальной и монетарной политики могут смягчить экономические пики и спады. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: У микрофона Алексей Пончареев. Здравствуйте. Кремлю пока нечего сказать по энергетическому перемирию. Так Песков прокомментировал заявление Трампа о достижении такового между Москвой и Киевом. Не в курсе Зеленский, который предложил перемирие на 60 дней для президентских выборов на Украине. Но Москва согласна лишь на один день. Комментарий Георгия Буфта. Озон и Ингосстрах со вторника отключают страховку для селлеров. Они ссылаются на изменения рыночных условий и свет после прилета БПЛА по складам Озона. Что это значит для продавцов и что они теперь планируют делать? И Росстандарт запретил продажу еще нескольких моделей китайских грузовиков Донфэнг, Фотон, Джак и X7G. Заявлено, что у этих моделей обнаружены нарушения к требованиям безопасности. Что стоит за таким запретом и так ли опасны китайские грузовики? Подробности на Business FM. Энергетическое перемирие умерло, не начавшись. Кремлю пока нечего сказать по этой теме. Контакты продолжаются, заявил Дмитрий Песков. Он добавил позже, что Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день голосования, если Киев действительно решит провести выборы. Также в Кремле выступили против 60-дневного перемирия, которого требует Зеленский для выборов. Этот срок нужен Киеву не для организации выборов, а чтобы, цитата, «собраться с силами, залечить раны и продолжить войну», сказал Песков. Вопрос с энергетическим перемирием – можно ли закрывать, комментарии Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
12: Уже после объявленного Трампом в соцсети энергетического перемирия российская армия нанесла удар по Харьковской ТЭЦ-5 и объектам нафтогаза в области. Зеленский тут же обвинил Москву в срыве перемирия, хотя она и не объявляла, что собирается его соблюдать. Ключевая проблема в разном понимании термина. Украинские СМИ утверждают, что Трамп предполагает прежде всего взаимный мораторий на удары по НПЗ, при том, что Украина остался один в полурабочем состоянии, а электростанции и сети могут быть добавлены потом. Однако для Киева удары по российской нефтепереработке – это главный на сегодня дальнобойный козырь, к которому, правда, добавились удары по дата-центрам. Для Москвы главная мишень – украинская генерация и газодобыча. Зеленский вообще хочет мораторий на удары по энергетике, критической инфраструктуре, экспортной продовольственной логистике. Москва, в первую очередь, связывает вопрос с нефтяным экспортом и ослаблением санкций. Трампу же нужно показать снижение цен на АЗС до промежуточных выборов. При этом многим даже в республиканской партии не нравится его дизельная сделка с Путиным. 7 сенаторов от обеих партий заявили, что лицензия на импорт российского дизеля прямо нарушает закон 22 года. Но Трамп предпочел сначала объявить о перемирии, а потом уже добиваться исполнения от той стороны, против которой есть рычаги давления. По данным CNN, Госдеп и Пентагон на днях предупредили Киев и европейских союзников, что США могут приостановить обмен разведданными и продажу американского оружия за европейские деньги, если удары по российским НПЗ продолжатся. Зеленский, в свою очередь, избрал тактику, которую в Киеве отработали год назад. Не отказывать Трампу напрямую, а соглашаться с условиями, но так, чтобы они перекладывали бы отказ на Москву. Он отдал армии приказ не бить по российским объектам, но только если Россия тоже воздержится. Отвечая на слова Трампа, что Украине нужен новый лидер, Зеленский попросил 60 дней полного прекращения огня. Требование, которое Кремль отверг в тот же день. Лавров так и заявил, что Зеленский передышки не заслужил. Зеленский может себе позволить эту формулу «да», но ровно потому, что за его спиной Европа, и она это продемонстрировала. Главы МИД утвердили 22-й пакет санкций. Около 1600 новых позиций. Крупнейшее разовое расширение списков с начала войны. По словам Кая Каллас, больше половины из них касаются цепочки производства баллистических ракет. Под санкции попали и участники выборов в Думу на занятых территориях. Канцлер Мерц назвал действительно сделку неприемлемой для Германии и Европы и пообещал наращивать давление на Россию. Урсула фон дер Ляйен поддержала формулу перемирия Зеленского, анонсировав дополнительные миллиарды на дроны и ракеты. Песков в ответ назвал европейцев партией войны, противопоставив им конструктивных американских переговорщиков. 15-16 октября Украина будет главной темой заседания Евросовета. Конечно, Москве было бы выгодно, чтобы Украина перестала бить по НПЗ, и дизельная сделка с Трампом без этого невыполнима. Но при этом удары по украинской энергосистеме зимой Кремль все же считает важным рычагом давления на Киев. Общее прекращение огня по-прежнему исключено. Визит спецпосланников Трампа в Москву пока завис. Если он все же состоится, они могут привести три документа. Первый – подробный текст энергоперемирия. Второй – о последовательности прекращения огня и проведения выборов. Третий – предложение по ослаблению антироссийских санкций. С Киевом же придется согласовать то, что Трамп оставил без согласования. По каким именно целям запрещено бить, кто фиксирует нарушения и так далее. Для выборов понадобится решение Рады об отмене военного положения, а значит, это не однодневное прекращение огня. С Европой все куда сложнее, именно там находится подавляющая часть замороженных российских активов и 22 пакета санкций, снятие которых требует единогласия. Без Европы Уитков и Кушнер могут предложить Кремлю лишь то, что в руках лично Трампа, типа временных лицензий, легальность которых будут оспаривать в Конгрессе. Так что энергетическое перемирие Трампа пока существует лишь как требование к Киеву.
1: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Озон со вторника.

0: сезон, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
1: Страховка «Озон» у нас была подключена даже, несмотря на то, что она несколько дней назад стала в 5 раз дороже, чем была. Но мы все равно понимали, что, наверное, не просто так они поднимают цену. Видимо, появились какие-то риски. Ну и то, что сейчас отключили эту страховку, это совсем плохо. Есть много опасений из-за этого. Мы будем продолжать торговать товарами, потому что, к сожалению, на этом держится бизнес. Соответственно, продавать мы будем в любом случае через Wildberries, через «Озон», через все маркетплейсы. Ну, потому что от этого нам деваться-то некуда. Будем меньше и аккуратнее грузить по схеме ФБО, но тоже сейчас, к сожалению, такой момент, что сейчас нельзя грузить мало, потому что мы заходим в последний квартал. Он самый главный практически для всех компаний на маркетплейсах, так как декабрь самый главный сезон. Соответственно, мы сейчас, начиная с конца октября, обязаны грузиться как можно больше.
0: Напомним, что ФБО – это работа со склада маркетплейса. Из совместного заявления компаний следует, что выплаты по тем страховым полисам, которые были активны во время ударов по складам в Самарской области, Дагестане и Адыгее, до сих пор продолжаются. В рамках первого этапа селлерам уже перечислили более 8 миллиардов рублей. Когда будет второй этап, не уточняется. Но инвентаризация, то есть подсчет пострадавших товаров, уже почти завершена, заверили в «Озон» и «Ингострахе». Учитывая внушительные объемы прошлых выплат, селлеры ожидали, что страховку рано или поздно отменят, так как это просто огромные суммы. Некоторые продавцы теперь раздумывают над тем, чтобы страховать свои склады. Но не все организации за это берутся, рассказывает селлер на «Озон» Эмиль.
2: По тем прилетам по складам «Озона», которые были, нам действительно компенсируют. Половину уже компенсировали, другую половину еще нет. Мы уменьшаем отгрузки на «Озон», то есть товар храним в минимальных количествах на складах. Развиваем другие каналы продаж, которые под меньшим уроном. Поднимаем цены, соответственно. Также изучаем страхование товара на собственных складах. С этим есть проблемы, потому что практически ни одна страховая компания сейчас с легкостью не делает это. Но это сильно дешевле, чем страховка от «Ингострах», которая была на «Озоне».
0: В условиях постоянных атак на маркетплейсы экономическая модель страхования попросту перестает работать. Этим и объясняется отмена, указывает эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
3: Здесь важно понимать, что каждая страховая компания оценивает вероятность убытка и формирует достаточные резервы для выплат. Когда один страховой случай приводит реально к многомиллиардным потерям, то приходится не просто увеличивать тарифы, а именно закрывать такой продукт, потому что данный экономический модель перестает вообще работать. Поэтому, конечно, если раньше это были редкие атаки раз-два в месяц, то после июля 2026-го атаки БПЛА – это прям катастрофические убытки, которые терпят страховые компании. И, конечно, повлияло еще на то, что у нас с 1 октября РНПК поменяла условия перестрахования.
0: Но даже в таких условиях говорить, что маркетплейсы умрут, не стоит. Площадки продолжат работать, а селлеры продолжат на них торговать, говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
4: Глобально селлеры не уйдут. С одной стороны, это нам говорит о том, что теперь у нас новая реальность, возможны ситуации, когда товар будет сгорать. Но мы ничего с этим не можем поделать. Единственное решение, которое на сегодняшний день есть, и которое мы говорим и нашим клиентам, и другим селлерам, это просто сделать более короткое логистическое плечо. То есть, если в былые времена мы имели смелость отгружать товар на 2 месяца, даже на 3 месяца, то на сегодняшний день просто это заставляет нас держать товар в лучшем случае с остатком на 2 недели. В целом подстроимся, мы сильные, мы справимся.
0: В «Озон» уточнили, что компания продолжает прорабатывать альтернативные инструменты финансовой защиты товаров своих селлеров. Что это может быть, пока неизвестно. Учитывая, что найти нового страховщика в нынешних условиях крайне проблематично, говорят и эксперты, и селлеры. Валерий Убадоев, Гуарутовская, Бизнес-ФМ.
5: Росстандарт запретил продажу нескольких моделей китайских грузовиков. А ведомство на своем сайте указывает, что под ограничение попали модели от марок Dongfeng, Foton, Jack и X7G. А выпуск в обращении этих транспортных средств на территории России запрещен, говорится в сообщении Росстандарта. Причиной этих моделей были обнаружены нарушения к требованиям безопасности, что представляет угрозы как для водителей, так и для пешеходов. Китайские грузовики, как утверждается, не соответствовали требованиям по тормозным системам, выбросу загрязняющих веществ, защитным свойствам кабины, другим параметрам, которые могут потенциально привести к ДТП, получению травмы и гибели людей. Ранее Росстандарт уже вводил запрет на продажу других китайских грузовиков, продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
6: Это было в прошлом, позапрошлом году, когда запрещали продажу и некоторых грузовых автомобилей, и некоторых китайских производителей. Причем сделано это было как-то очень странно, выборочно. Ну, например, одни модели с разной модификацией одну можно было продавать, другую нельзя.

0: И, в общем, в тот раз все пришли к такому выводу, что сделано это было для того, чтобы помочь КАМАЗу распродать скопившиеся складские запасы. Потому что по времени совпадало как раз те моменты, когда у КАМАЗа рекордное количество непроданных автомобилей копилось на складах и самого КАМАЗа, и его дилеров. И как только за несколько месяцев КАМАЗ более-менее складские стоки приводил в порядок, тут же запрет исчезал. При том, что не было никакой информации о том, что производители этих грузовиков реально проводили какие-то дополнительные доводочные работы. Учитывая, что этой информации никакой не было, остается только, в общем-то, гадать. И гадать с оглядкой на то, что выгодоприобретателем всех подобных ограничений является только одна компания, это КАМАЗ, которая очень сильно страдает от давления китайских производителей. КАМАЗ несет убытки, причем убытки крупные, он об этом официально отчитывается. КАМАЗу тяжело, он теряет рыночную долю, и китайцы наступают, в общем, на него со всех сторон. Никакого другого на рынке мнения на сегодняшний день не существует. Конечно, китайским производителям много вопросов по качеству, реально много. Грузовики они делают быстро, выводят их в продажу быстро, производство осваивает очень быстро, доводки занимаются уже в процессе их эксплуатации, чего, в общем-то, никогда не делали ни наши производители, ни европейские, ни американские. Продукты выводят сырые на рынок, реально иногда с несоответствием и по светотехнике, и по тормозным системам, и по системам управления. Мы видим, к сожалению, много аварий с участием китайских грузовиков, в которых отказывает то рулевое управление, то тормоза, то еще что-то. Но при этом, при всем, надо понимать, что все эти вещи должны вообще проверяться на этапе, когда грузовой автомобиль сертифицируется на российский рынок, получает одобрение типа транспортного средства, официальный документ. И вот в этот момент и нужно следить за его техническим состоянием и соответствием требованиям российского законодательства, технического регламента таможенного союза и так далее, так далее. А когда такие претензии возникают в процессе, когда грузовики уже продаются, ну, это большой вопрос. Вообще во всем рынке это нонсенс.
1: Артем Бобцов, автоэксперт Росстандарт, заявил, что все представительства и заводы-изготовители уже уведомили ведомство о том, что приостановили продажу грузовиков, нарушающих требования. При устранении нарушений наложенные ограничения будут сняты.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Салават, 150 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началось строительство крупного нефтехимического комбината для производства бензина и дизеля. Рабочий поселок строителей и будущих сотрудников комбината за несколько месяцев разросся в город, названный в честь национального башкирского героя.
2: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
2: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
2: Особые показания.
3: Дефицит времени.
2: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
2: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
2: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
5: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: Пассажиропоток Аэрофлота на внутренних линиях снизился на 4,6% год к году, сообщила авиакомпания. На международных линиях пассажиропоток вырос почти на 13%. Занятость пассажирских кресел составляет 91,5%. Причиной падения стали временные ограничения, а также структура перевозок. На внутренних линиях пассажиропоток снизился почти на 10%. Автостат обновил данные по продажам автомобилей за сентябрь и три квартала, пишут ведомости. Традиционный лидер отечественного рынка – АвтоВАЗ. Он увеличил продажи на 15% до почти 30 300 машин. На втором месте остался Хавейл – 14 500 авто. На третьей строчке – локальный преемник Черри – Теннет. Машины под этим брендом начали продаваться примерно год назад, в связи с чем в статистике марка показала рост в 5 раз – почти до 13 500 штук.
2: Сделки.
5: Американская компания Amazon ведет переговоры о приобретении стартапа в сфере искусственного интеллекта Декарт. Стоимость сделки около 7 миллиардов долларов, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Декарт находится в Сан-Франциско и разрабатывает программное обеспечение, которое упрощает разработчикам переход между различными чипами для искусственного интеллекта. Эта возможность становится все более востребованной на рынке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Европейские власти хотят ввести регулирование на рынке кидфлюенсинга. Речь о детях-блогерах, на которых их родители зарабатывают большие деньги. Депутаты Европарламента хотят защитить несовершеннолетних от коммерческой эксплуатации или гарантировать, что на этом точно заработают сами дети. Есть и более жесткие инициативы в Нидерландах. Некоторые депутаты предлагают ограничить спрос на рекламу с детьми-блогерами. В России сама эта проблематика обсуждается пока лишь в научных кругах. Иван Медведев подробнее.
6: Успешные дети-блогеры зарабатывают не детские суммы. В исключительных случаях речь может идти о десятках миллионов долларов в год. 15-летний американец Райан Каджи начал с распаковок игрушек, потом перешел к челленджам и развлекательным видео, а сейчас вокруг его канала вырос бизнес с собственными игрушками и мерчем. В 2025-м Forbes оценил его годовой заработок в 35 миллионов долларов. Другой пример. 12-летняя уроженка Краснодара Настя Радзинская. Канал «Лайк Настя». Игры, обучающие сценки и приключения с папой. Примерно 133 миллиона подписчиков на основном YouTube-канале, плюс отдельные каналы на русском, испанском, арабском и других языках. У российских проектов масштаб скромнее, но речь тоже о миллионах. Это и об аудитории, и как минимум о рублях. На YouTube-канал 16-летней Вики Соловьевой, известной как Вики Шоу, подписаны почти 13,5 миллионов человек. На 16-летнюю Милану Хаметову 8 с лишним миллионов. Семейный канал Кукаяк, одной из главных героинь которого стала 9-летняя дочь Василиса, собрал больше 3,5 миллионов подписчиков. Список неполный. Что касается регулирования, то в Европе в разных странах предлагают ограничить время съемок детей или переводить рекламные доходы на защищенные счета с доступом для ребенка после совершеннолетия. Детям также хотят дать право официально требовать удаления своих фото и видео из родительских аккаунтов. В некоторых американских штатах определенная часть заработка уже переводится на спецсчета. Комментирует завкафедрой предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Юлия Лескова.
7: Мы предлагаем российскому законодательству перенять американский опыт в решении вопроса о судьбе доходов, отведении блогерской деятельности детьми. И вот это наше предложение пока высказывается на уровне научно-исследовательской работы, которая готовится по поручению правительства Российской Федерации в 2026 году.
6: Согласно этой инициативе, родители должны будут переводить не менее половины заработанных ребенком средств на блокируемый трастовый счет, доступ к которому сам герой видео сможет получить только после достижения 18 лет. По оценкам эксперта Франхикс, в 2025 году 28% от общего числа российских блогеров – это дети и подростки. Средний возраст старта в блогосфере – 10 лет. Однако известны случаи, когда детей начинают раскручивать с 3 лет. Мы обратились за комментарием Кириллу Дединку, основателю коммуникационного агентства «Дединок Тим», которое работает с топовыми детьми-блогерами, в частности, с Викой Соловьевой из «Вики Шоу». Его позиция коротко. Есть хорошие родители, а есть плохие. Регулировать ничего не нужно, эксплуатируемого ребенка видно с экрана, а аудитория сама укажет на ошибки взрослых. А дети-блогеры проводят с мамами и папами куда больше времени, чем дети, чьи родители просто где-то работают. Эту мысль Кирилл Дединок озвучивает не впервые. Но критики уточняют, что количество не гарантирует качество. И проблема тут далеко не только во времени. На вопрос, как выходить из ситуации, если рекламная интеграция продана, сроки горят, а ребенок заболел, устал или просто не хочет сниматься, Кирилл Дединок ответил так.
8: В этом случае блогеры защищены больше, чем любой спортсмен и спортивные соревнования, чем любой киноактер и съемки в кино. Блогеры всегда говорят мягкие даты и согласовывают мягкие даты, и любой бренд при слове, что ребенок заболел, тихонечко замолкает и ждет, пока ребенок выздоровеет. И вообще у детских каналов, даже если есть расписание, оно спокойно едет, если кто-то вдруг заболел или не может сниматься, или по учебе очень много задали.
6: Родители Василисы Кукаяки, Вики Соловьевой и некоторых других успешных детей-блогеров не смогли или не захотели поговорить с Business FM о том, как выстроен процесс создания контента в их семьях и как они оценивают идею о необходимости регулирования этого рынка. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
1: Российский рынок акций понедельник ушел по индексу Мосбиржи немного ниже 2400 пунктов. Эту отметку он преодолел еще в пятницу вечером на соглашение президентов США и России по поставкам российского дизельного топлива в Штаты и на международные рынки. Фактором поддержки также выступила вернувшаяся к росту нефть. Рубль вырос на 1% к юаню благодаря геополитическому позитиву и росту нефти. Курс китайской валюты вечером в понедельник составил 12 рублей 51 копеек, что почти на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым. С ним беседовала Ольга Кокорекина.
9: На Мосбирже все достаточно оптимистично. При этом было достаточно негативных факторов. Удары по дата-центрам Яндекса, обещание Зеленского продолжить атаки на российское НПЗ, отсутствие договоренности по энергетическому перемирию между Москвой и Киевом. Почему рынок все это проигнорировал?
10: На рынке эйфория, которая связана с заключением дизельной сделки между Россией и США, еще совсем недавно казалось, что Америка ведет вторичные пошлины против торговых партнеров России, но наоборот, Россия получает доступ к премиальному рынку и может заработать сотни миллионов долларов на вот этой сделке, поэтому позитив от дизелевой сделки перевесил факторы негатива, в том числе и удара по дата-центрам Яндекса. Но я думаю, что такая эйфория является краткосрочной, потому что действительно каких-то больших надежд на успешные мирные переговоры по украинскому регулированию нет. Удары по инфраструктуре обеих стран продолжаются. Но кроме того, может быть и негатив и макроэкономические, скорее всего, Центральный банк России уже в скором будущем сохранит ключевую ставку на текущем уровне, поэтому я думаю, что вот такой рост, который мы наблюдали, он, скорее всего, не закрепится, и рынок в какие-то ближайшие дни может корректироваться вниз. Хотя, в общем-то, многое будет зависеть также от геополитических новостей, но пока больше факторов в сторону снижения в ближайшие дни.
9: То есть шлейф позитива, который мы наблюдаем сейчас, он будет исчерпан где-то к середине недели?
10: Ну, я думаю, да, хотя я говорю, что многое будет зависеть от новостей, в том числе и от цен на нефть. Кстати, цены на нефть тоже, в общем-то, выросли. И это тоже является фактором поддержки российского фондового рынка и курса рубля. Поэтому, если нефть продолжит расти, если эскалация продолжится на Ближнем Востоке, хуситы будут продолжать атаковать инфраструктуру нефтяную в Саудовской Аравии, то, возможно, нефть пойдет выше, и тогда, в общем-то, рынок может получить некоторый импульс для роста. Но может быть также негатив в связи с возможными данными по инфляции и с решением Центрального банка, которое ожидается на следующей неделе.
9: По поводу рубля, вот он укрепляется, насколько тоже долгосрочный этот тренд?
10: Рубль получил поддержку от геополитики, от дизелевой сделки и от роста цен на нефть. Но, с другой стороны, валютная интервенция Минфина сейчас максимальная. Минфин усиленно покупает валюту больше, чем на 12 миллиардов рублей в день. И вот такие усиленные покупки валюты, они, конечно, очень негативно могут повлиять на рубль. Поэтому я думаю, что укрепление рубля тоже носит краткосрочный характер, и в такой среднесрочной перспективе мы скорее увидим более слабую российскую валюту.
9: После выплаты налогов на каких отметках может остановиться российский рубль, на ваш взгляд?
10: Ну, я думаю, что рубль может где-то быть в районе 85-86 рублей за доллар. Примерно такие ориентиры сейчас мы видим. Если не будет какого-то продолжения серьезного роста цен на нефть, то ослабление даже может быть несколько большим, и рубль может уйти в район 87 рублей за доллар, где-то ближе к концу осени.
1: Это был инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. С ним беседовала Ольга Кокорекина.
3: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
11: В начале 20 века композитор Александр Скрябин задумал необычное произведение. Музыку его симфонической поэмы «Прометей» должна была сопровождать игра цветного света. Для этого композитор даже включил в партитуру отдельную световую партию. Скрябин связывал музыкальные тональности с определенными цветами. Подобное восприятие сегодня известно как цветной слух, одна из форм синестезии.
3: Журналист Алена Копылова.
11: При синестезии раздражение одного органа чувств автоматически вызывает дополнительное ощущение, обычно связанное с другим органом чувств. Например, человек слышит музыкальную ноту и одновременно воспринимает определенный цвет. Другой может видеть цветными буквы и цифры или ощущать вкус при произнесении слов. Причем эти сочетания индивидуальны. Один человек воспринимает звук как красный, другой как синий. Но у каждого из них связь остается устойчивой всю жизнь. Почему так происходит? В норме разные области мозга не работают изолированно. Между ними постоянно происходит обмен информацией. При синестезии взаимодействие нейронных сетей может иметь особенности, из-за которых обработка одного сигнала вызывает дополнительное ощущение. Одна из гипотез предполагает, что такие связи формируются еще в детстве и сохраняются при развитии мозга. Другая связывает явление с особенностями передачи сигналов между уже существующими нейронными сетями. При этом синестезия не считается заболеванием. Человек обычно прекрасно отличает реальные цвета от тех, которые возникают при звуках.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минэнерго России США, а также российские компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива с потенциальными покупателями. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Вестям». О поставках объявили после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент США тогда сказал, что штаты очень рады получить российское дизтопливо и нуждаются в нем. Он также сказал, что Европа закупила у России энергоносители на 250 миллиардов долларов, но западные СМИ об этом молчат. Новак уточнил, что за 9 месяцев этого года Россия поставила Европе энергоресурсов на 21 миллиард долларов, а с 2022 года сумма превысила 320 миллиардов. Владимир Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине именно в день выборов в этой стране. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент уже говорил об этом, но представитель Кремля еще раз обратил на это внимание. Минобороны сообщила о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Сервис представляет разработчикам беспилотных систем доступ к данным контроля боевого применения дронов для обучения и интеграции в боевые системы. По данным ведомства, к платформе получили доступ более 40 организаций. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что искусственный интеллект обрушивается на рынке труда как цунами и может заместить около 40% рабочих мест по всему миру. Первыми пострадают выпускники вузов, передает CNBC. Также она считает, что искусственный интеллект помогает мировой экономике расти на 3% в год. По словам Георгиевой, масштабные инвестиции в инфраструктуру нейросетей поддерживают экономический рост даже на фоне перебоев с поставками энергоносителей. Новости на бизнес. Вам каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. Некоторые сервисы Яндекса уже возвращаются к работе после атаки уже на третий дата-центр компании, сообщают наши слушатели, но не все. Не работают и многие сторонние сервисы, что подчеркивает зависимость Рунета от Яндекса. Как маркировка звонков уменьшила количество спама? Наш слушатель Максим пожаловался, что после ремонта бытовой техники за полчаса получил 19 звонков. Все были промаркированы. Как от этого избавиться? И вместо Шенгена ЛТВ Совет ЕС 14 октября обсудит введение для россиян виз с ограниченным территориальным действием. Что это изменит для туристов? Насколько сложно россиянам уже сейчас получить обычный Шенген? Подробности на Business FM. Удары по дата-центрам подчеркнули зависимость Рунета от Яндекса. Во-первых, у самого IT-гиганта очень много сервисов с большой клиентской базой. Это такси, доставка еды, почта, банкинг и так далее. Во-вторых, многие другие сервисы используют для своей работы инфраструктуру Яндекса. Валерий Убадоев продолжит.
13: Первая атака на дата-центры Яндекса произошла в ночь с 7 на 8 октября. Всего в ходе ударов пострадали 3 ЦОДа в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. СМИ, в том числе мы, а также пользователи в соцсетях, сообщали о проблемах с вызовом такси в Яндекс.Го с доставкой. Сбои были даже в работе умных колонок и других систем умного дома. Широко разошлись посты о том, как из-за перебоев со связью Алиса не реагирует на команду открыть шторы или включить музыку. Сейчас некоторые сервисы Яндекса восстановили свою работу, но не все. Например, с такси ситуация уже частично наладилась, как нам рассказали таксисты. Но проблемы сохраняются в том числе у Яндекс.Пэй. Пользователи видят свой баланс на карте, но сделать с деньгами ничего нельзя. По крайней мере, средства в сохранности. Еще ведомости сообщили, что часть функционала Яндекс.Рекламы стала недоступной, из-за чего некоторые рекламодатели обсуждают, возможно, переход в другие каналы. Также до сих пор сбоит Яндекс.Почта. Письма могут не отправляться или, наоборот, не приниматься, о чем нам сообщают наши слушатели. Проблемы наблюдаются и у сервиса курьерских отправлений Яндекс.Доставки, рассказывает житель Санкт-Петербурга Александр.
14: За 2 года работы с ними возникали разные случаи и потери, и кражи. И каждый раз это все решается достаточно напряженно и сложно. Вопрос кражи до сих пор, например, не решился. У меня сейчас 4 активные отправки, которые поехали несколько дней назад. И вместо статуса в пути, который был буквально еще позавчера, у них висит статус «Готов к отправке». Хочется надеяться, что посылки доедут до места назначения и их смогут выдать, а текущий статус лишь последствия восстановления из бэкапа. Но, если честно, я уже ничему не удивлюсь. От Яндекса пришло письмо, что Яндекс квалифицирует атаки как обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор.
13: Еще одна проблема в том, что многие другие компании используют яндексовскую инфраструктуру. Сообщалось о сбоях в работе Циан, FlowWow, DDX, Fitness и многих других. Также проблемы фиксировались у сервиса TimePad. С помощью него пользователи могут забронировать билет, записаться на мероприятие или экскурсию. В понедельник сервис временно заработал, но затем сбои появились вновь, рассказывает владелец и руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» Екатерина Власенко.
15: Для нас это означало, что мы не могли посмотреть, кто придет на экскурсии. Люди, которые купили билеты на экскурсии, не имели возможность открыть эти билеты, соответственно, посмотреть, где место встречи. То есть возникал, конечно, глобальный хаос. Плюс в ситуации, когда такое происходит, чаще всего активизируются мошенники во многих мессенджерах, соцсетях. Они начинают писать, говорить, что не работает сайт, поэтому давайте пооплачивать переводом и так далее. То есть нам приходилось быть очень внимательными и бдительными. То есть это все могло только в каком-то ручном режиме решаться. Это усложняет процесс.
13: В соцсетях можно заметить нарастающее недовольство Яндексом в целом. Нынешняя ситуация, по мнению некоторых пользователей, подчеркивает то, насколько глубоко компания проникла в целый ряд разных отраслей. Обвиняют даже в монополизации. Яндекс при этом продолжает чинить свои сервисы, столкнувшись с довольно серьезными трудностями. Эксперты ранее нам уже говорили, что после атак на склады маркетплейсов удары по дата-центрам были, в общем-то, ожидаемы. Но вся сложившаяся ситуация подчеркивает не столько цифровую зависимость от Яндекса, сколько чрезмерную хрупкость современной IT-инфраструктуры и экономики в целом. Продолжает генеральный директор российского облачного провайдера AstroCloud Константин Анисимов.
16: Ситуация, по сути, такой монопольного положения компании, благодаря в том числе качеству сервиса, защищать можно и нужно обязательно. Здесь наверняка сейчас все задумываются о том, чтобы не строить гигантский ЦОДов, потому что это сейчас действительно уязвимо очень сильно, а строить большое количество маленьких. То есть большие ЦОДы, это, конечно, выгодно прежде всего. Но сейчас нужно смотреть и на риски еще. Но тем не менее, техническая команда Яндекса, они большие молодцы. И то, что они все-таки распределяли ресурсы свои по разным локациям, проводили именно тренировки по отключению целых ЦОДов, это все сейчас сказалось на том, что они достаточно успешны и быстро восстанавливаются.
13: Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что его ведомство совместно с Минобороны уже решает вопрос по защите ЦОДов. Подробностей он не представил, но, по данным коммерсанта, другие операторы дата-центров уже начали закупать оборудование для защиты атак от БПЛА. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Меж тем, крупнейшие производители пива в России предупредили торговые сети о возможных задержках поставок из-за сбоев, связанных с атаками на дата-центры Яндекса, сообщает РБК. Соответствующее письмо Ассоциации производителей пива, солода и напитков направило ритейлерам 12 октября. На компании, входящие в ассоциацию, приходится около 70% российского рынка пива и безалкогольных напитков. А о том, как таксисты и пассажиры решали проблему во время сбоев из-за атаки на дата-центры Яндекса, в ближайшее время на Бизнес-ФМ. Маркировка звонков никак не защищает от спама, в этом убедился наш слушатель. Он прислал в редакцию скриншот последних входящих. Одна и та же компания сделала 20 звонков за 30 минут. Могли звонить и те, кто за эту фирму себя выдает. Мы узнали, что можно предпринять в случае спам-атаки. Евгений Перельчук продолжит.
17: Наш слушатель Максим терпел полчаса, получив 20 звонков, не выдержал и написал в директ телеграм-канала BFM. По его словам, звонки посыпались после ремонта бытовой техники в питерской компании «Ленремонт». Все они были промаркированы, но каждый раз поступали с нового номера. Кто звонил, может и понятно, а как от этого избавиться? Неясно, говорит Максим.
18: Они все промаркированы как компания «Ленремонт», но за последние полчаса я получил уже 19 звонков, и они продолжают идти с разных номеров. Их невозможно заблокировать, потому что каждый новый звонок идет с нового номера. Попадаешь на оператора, оператор говорит, что ничего сделать с этим не может. Вешаешь трубку, через 2 минуты новый звонок. Поэтому вот маркировка мне лишь позволяет понять, кто мне звонит, но никак не позволяет от этого избавиться. Попытался через мобильное приложение обратиться к оператору сотовой связи, услугами которого я пользуюсь, но живых людей там нет на линии, только робот. Робот позволяет отказаться исключительно от рассылки рекламных сообщений и звонков только самой компании мобильного оператора. Все относительно рекламных рассылок и навязчивых звонков, к сожалению, это прекратить просто невозможно.
17: Пара моих коллег в этот же день тоже столкнулись с подобными массовыми обзвонами, только без всякой маркировки, и каждый раз с новых номеров за очень короткий промежуток времени. Решением проблемы стала функция на смартфоне по блокировке всех звонков от абонентов, не указанных в телефонной книге. Нам удалось связаться с основателем компании «Ленремонт» Денисом Сорокиным. По его словам, звонили нашему слушателю Максиму никакие не мошенники. Это был автоматический дозвон, а причина постоянных звонков в сбоях в работе сервисов Яндекса. Компания нашего собеседника, как и многие другие бизнесы, используют те самые дата-центры.
19: Как Агник, самый крупный ресурс интернет, мы без них не можем. Я думаю, что и мало кто может. Если кто-то более-менее крупный игрок, он не может без Яндекса работать каким-то образом. Мы все на него завязаны и с точки зрения электронной почты, и с точки зрения сайтов и продвижения компании, все вокруг Яндекса.
20: А вот эта вот система обзвона, она как-то автоматически настроена, видимо?
19: Вполне возможно. Тут, понимаете, мы просто видим то, что мы видим. У нас сейчас у всех, мне кажется, связана работа с интернет-источниками, с цодами, так называемыми.
17: Отказаться от массовых звонков технически можно еще с сентября прошлого года. Такое право абонентам дал закон по борьбе с телефонным мошенничеством. Сделать это просто. Достаточно подать заявление своему мобильному оператору, лично или онлайн, и уже через сутки массовые звонки должны прекратиться. Есть, правда, нюанс. Заблокировать только одну конкретную компанию не выйдет. Запрет работает только на все массовые вызовы. Причем, какие звонки считать массовыми, решают мобильные операторы, а не абонент. А если компания продолжает звонить с рекламой, несмотря на требования прекратить, можно пожаловаться в ФАС. Штраф для юрлиц составит до 1 000 000 рублей. Евгений Перельчук, Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
1: Совет ЕС 14 октября обсудит новое ужесточение выдачи виз для россиян. Речь идет о возможном введении виз с ограниченным территориальным действием LTV. Что это изменит для туристов и насколько сложно россиянам уже сейчас получить обычный шенген, подробнее Олеся Савоськина.
21: Сама LTV-виза не новая. В отличие от обычного шенгена, она действует только в отдельных странах, одной или нескольких, указанных в визе. До сих пор такие визы выдавали лишь в определенных случаях. Теперь в ЕС обсуждают использовать этот механизм для россиян при так называемых необязательных поездках, то есть как минимум всех туристических. 14 октября этот вопрос обсудит группа Совета ЕС по визам, сообщается на сайте австрийского парламента. Россиянам такие визы уже выдают, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
22: Ранее такие визы уже получали наши клиенты, когда консульства были очень загружены летом. В частности, итальянское консульство предлагало оформить визу с ограниченным действием только на Италию. Метка была LTV. Это не единственная инициатива. Ранее говорилось о том, что будут изучать не только цель заявителя о его поездке в Европу, но также, насколько она важна, будут оценивать. Получить шенгенскую визу для гражданина Российской Федерации становится все труднее.
21: В 2022 году ЕС отменил упрощенный визовый режим, а с ноября прошлого года россиянам, за отдельными исключениями, перестали выдавать мультивизы. На каждую поездку приходится получать новую. С 2024 года ужесточили требования к документам. Теперь, к примеру, нужна выписка из социального фонда о трудовой деятельности за 10 лет. У работающих еще и расчетные листки за полгода. Ждать тоже приходится дольше. Так, итальянское консульство в Москве предупреждает, туристическую визу рассматривают минимум 60 дней. Да и география заметно сузилась, рассказывает путешественник, журналист, ведущий редактор телеграм-канала «Ну чё, народ, погнали» Артём Алексеев.
0: То, какие страны вообще выдают сейчас визы россиянам, это самые популярные. Италия, Испания, Франция, Венгрия и Греция. В эти страны можно будет по-прежнему обратиться в консульство, получить визу и въехать в эти самые страны. Есть ряд стран, которые формально не вводили запрет на выдачу туристических виз, но фактически их не выдают. Например, Германия, Швеция, Португалия, Словакия. И есть страны, которые напрямую запретили получение таких виз. Это страны Прибалтики, Польша, Норвегия и Чехия. Получается, что тот самый круг консульств, которые продолжают и продолжат выдачу виз россиянам, фактически российские туристы только в эти страны и смогут въезжать. Это, вероятнее всего, будет как рекомендация, которой страны начнут следовать.
21: С LTV уже не получится въехать в страну Шенгена, которой нет визы, даже если это всего лишь пересадка. Хотя для россиян и сейчас действует негласное правило. Первую поездку лучше начинать со страны, которая выдала визу. Возникают также проблемы и, например, с получением американских виз. Россиянам, которые живут в России, Госдеп сейчас предлагает подаваться в Варшаве или Астане. Многие добираются на собеседование в Варшаву через другие страны Шенгена. Если LTV введут, такой путь будет закрыт. Рассчитывать, что внутри Шенгена документы никто не проверит, тоже не стоит. Постоянного погранконтроля между странами нет, но выборочные проверки есть. Могут остановить автобус и проверить документы в поезде. В российском МИДе ужесточение визовых правил назвали дискриминацией по национальному признаку. А премьер Финляндии Петри Орпо предлагает вообще прекратить выдавать россиянам турвизы и намерен поднять этот вопрос на саммите ЕС 15-16 октября. А уже в январе Еврокомиссия, по данным Политика, подготовит очередной пакет ограничений для российских туристов. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
2: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
2: Особые показания.
3: Дефицит времени.
2: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
2: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение.
3: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
3: Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко на этой и следующей неделях на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Бангладеш запустили реактор первого энергоблока атомной электростанции Рупор, построенный при участии России. Теперь специалисты начнут постепенно повышать мощность реактора, подачу электроэнергии в национальную сеть. Планируют начать во второй половине ноября, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Внешние условия для российской экономики могут казаться лучше прогнозов, однако сохраняются риски атак на объекты инфраструктуры и промышленности, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, внешняя ценовая конъюнктура может казаться благоприятнее ожиданий, но сохраняющиеся риски способны привести к временному отклонению экономики от прогнозируемой траектории роста. Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре составили 122 771 штуку. Такие данные представило совместное предприятие «Автостата» и системы электронных паспортов. Традиционный лидер отечественного рынка «АвтоВАЗ» увеличил продажи на 15% до 30 с лишним тысяч машин. Доля квартир на рынке, которые застройщики продают с дисконтом, достигла 40% по России, а в Москве и Подмосковье 44%, пишут «Известия». Главная причина – снижение спроса. Покупатели стали рациональнее подходить к выбору жилья, а условия кредитования ужесточились. При этом доля нераспроданных квартир в российских новостройках достигла 45%. Скидки чаще встречаются при 100% оплате или короткой рассрочке. Новости на бизнес там каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: А вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Новый передел на рынке сотовой связи. Минцифры готовит госрегулирование для виртуальных мобильных операторов. Как узнали ведомости, в первую очередь речь идет о наиболее заметных МВНО, банковских, Сбермобайле и Этомобайле и других. Они субсидируют тарифы и провоцируют отток клиентов от большой четверки, что вызывает недовольство крупных операторов. Подробнее Алина Орлова.
5: Детали регулирования пока не сообщаются, но меры обсуждают еще с весны. По данным Forbes, первую скрипку в инициативе играет компания AirTelecom, одна из ведущих на рынке. Минцифры выступает лишь исполнителем. Цель – борьба с демпингом. Банки раздают связь бесплатно, затраты по карте или премиум-подписку. Людям это выгодно, но операторы теряют абонентов и деньги на развитие сетей, а виртуальные операторы не участвуют в модернизации инфраструктуры. В прошлом году выручка виртуальных операторов составила 111 миллиардов рублей. По сравнению с «большой четверкой», у которой цифра близка к 2 триллионам, выглядит, конечно, несолидно. Однако за этим стоит и другая, куда более чувствительная для отрасли проблема – конкуренция. Каждая десятая симка в России принадлежит банковскому оператору. От комментариев ведомостям они отказались, комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
7: Они покупают по некой относительно низкой цене услуги у операторов связи и дальше отдают их за ноль, что создает конкуренцию несправедливую. И вот этот ноль, он формирует нагрузку большую на обычные сети. В целом экономика операторов сегодня не минусовая, но не дает, в общем-то, той прибыли, которая нужна для развития сетей. Поэтому МВНО – это лишнее колесо в телеге, которое отрасль тормозит очень сильно. Поэтому МВНО должны стать дорогими.
5: В августе Forbes писал, что звучали предложения ввести минимальный тариф для МВНО от 250 рублей в месяц и ограничить трафик до 30 гигабайт на человека, запретить оплату тарифа бонусами, увеличить отчисления виртуальных операторов в резерв универсального обслуживания с 2 до 4%. Кроме того, с запуском 5G виртуальные операторы не получили доступа к этим сетям. Частоты достались только «большой четверке» и связанным с ней «Йота» и «Ростелекому». МВНО, как правило, не создают свои дополнительные продукты. А для банков, владеющих этими виртуальными операторами, это не заработок, а удержание клиента в экосистеме и прогнозирование кредитных рисков, поясняет главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
8: По поведению, как вы оплачиваете свой счет, мобильные банки могут делать вывод о том, насколько вы дисциплинированно будете оплачивать кредит или ипотеку. И поэтому они могут в целом, как отдельный бизнес, держать его в минусе, что и сделал, по сути, Сбер своей последней акции, когда они сказали, что если вы зарплатный проект, мы готовы за ноль вас обслуживать. Естественно, это прецедент, потому что он рушит экономику рынка связи. Плюс банки сейчас с операторами находятся в состоянии определенного конфликта из-за маркировки и блокировки массовых автоматизированных вызовов, и поэтому банкам выгодно давить на операторов. То есть это еще один рычаг управления рынком.
5: Обычные операторы «большой четверки» поддерживают регулирование. В МТС отметили, что нагрузка в первую очередь ложится на владельцев инфраструктуры. Билайн предлагает диалог с МВНО. Т2, как хост-оператор, тоже категорически против поблажек в отношении банковских операторов, говорит руководитель пресс-службы Т2 Дарья Колесникова.
23: Эта практика способствует краткосрочным целям, например, набору базы, но в более долгом периоде разрушительно для рынка, поскольку такое обесценивание мобильной связи запускает новый виток ценовых войн. Телеком – это капиталоемкий бизнес, совокупно операторы направляют на строительство и развитие сетей порядка 400 миллиардов рублей в год. Поэтому продажа за ноль вредна как для отрасли, так и для МВНО-бизнеса в целом. В принципе, такое неосторожное обращение со стоимостью связи может привести к тому, что хост-операторы просто закроют свои сети для МВНО-партнеров.
5: Чем закончится спор, пока не ясно. Потому что, как говорят эксперты, сопротивление банков велико. Виртуальные и мобильные операторы – это детище крупных влиятельных банков. Но они сами в свое время выступали против того, чтобы маркетплейсы, запустившие собственные финансовые услуги, ограничивали им конкуренцию, предлагая покупателям льготные условия. Теперь же, получается, ситуация зеркальная. Банки сами создали мобильных операторов, которые работают вне регулирования Минцифры. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
1: Таксисты в поисках альтернатив. Сбои Яндекса заставили водителей и пассажиров искать другие сервисы. Некоторые приложения сами не упустили шанс напомнить о себе. Подробнее Наталья Шашина.
5: Одна из шуток в соцсетях в разгар перебоев в Яндексе была такой. Картинка Скрудж Макдака в куче золота и подпись «Такси Максим» с сегодняшнего дня. Некоторые пользователи даже пишут, что получали от сервиса пуш-уведомления, где говорилось, что он работает без сбоев. Правда, как рассказывают сотрудники Бизнес-ФМ, в воскресенье утром, когда сервис Яндекса был практически парализован, через Максим найти водителя тоже не удавалось. А в Петербурге на фоне проблем Яндекса многие водители стали брать заказы через Драйви. Это наследник основанного в Якутске сервиса InDriver, рассказал Бизнес-ФМ таксист Михаил.
6: Что касается непосредственно Санкт-Петербурга, у нас вот есть местное такси таксовичков, у нас есть сервис такой похожий на Яндекс, который называется Драйви. Там все работает стабильно, и заказы есть, и с навигацией Яндекса там вопросы, но тем не менее с заказами точно никаких не проблем. Ни с их поступлением, ни выполнением, с выплатами тоже. То есть мы сейчас вот последние два дня вот там прямо ажиотаж, и вот нашей санкт-петербургской старой службы такси тоже.
5: Ситуация вынуждает водителей такси искать альтернативы, но не во всех городах они есть, говорит Игорь из Ростова-на-Дону. По его словам, сейчас заказы через приложение Яндекса как кот в мешке. У водителя нет уверенности, что он сможет встретить клиента и понимания, сколько заработает.
9: То маршрут он не прописывает, там еще что-нибудь мы не видим, сколько заработает. То есть проблемы с приложением, именно с приложением сейчас колоссальные. Но альтернативы у нас так таковой, у нас есть местное такси, называется 306. Все, это вот единственное. Все остальные это Яндекс и так называемый сейчас Fastlane, да, это тот же самый Яндекс. И все, как бы больше у нас нету.
5: Как рассказал Бизнес-ФМ один из московских водителей такси, на фоне сбоев Яндекса он получил несколько сообщений с предложением присоединиться к сервису City Start. Это приложение для водителей от, казалось бы, уже забытого CityMobil. Весной CityMobil и таксовичков вошли в состав Wildberries Rus. Сейчас такси от Wildberries VB такси работает в Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане и Армении, но не в России. Хотя многие хотели бы прихода сервиса на рынок, говорит директор по развитию компании «Петербургское такси 068» Андрей Белов.
10: Директора такси и водители такси в едином порыве ждут, когда наконец Wildberries придет в нашу страну в виде такси. И, допустим, ситуация этой ночи в нашем городе, в Пулково, допустим, когда люди, тысячи или сколько-то людей не могли из Пулково уехать, потому что Яндекс не работал, потому что Яндекс из-за известных событий пропал. А люди были вынуждены уезжать либо на бомбилах за 5-10 тысяч, как старые добрые времена из Пулково, либо на автобусах. Это ненормально.
5: Цена поездок, в моменте взлетавшая в несколько раз, еще одна проблема для пассажиров, помимо самой невозможности вызвать такси. Сами таксисты считают, что проблема в дефиците водителей. Когда из-за сбоев не работает навигатор, передвигаться по памяти могут не все. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
1: Между тем, удары по дата-центрам обнажили зависимость Рунета от Яндекса. Об этом в начале часа на Бизнес-ФМ. Президент Microsoft Брэд Смит призвал ужесточить правила безопасности искусственного интеллекта. Он заявил, что даже стиральные машины и молоко проверяют строже, чем ИИ. Смит предложил обязать разработчиков сообщать об опасных сбоях, независимо проверять новые нейросети, снабжать их аварийными выключателями на случай выхода из-под контроля. Но насколько реальны такие меры, говорит гендиректор TMT Consulting Константин Анкилов.
11: Мы здесь, как это часто бывает в хай-теке, в высоких технологиях, задним числом пытаемся регулировать то, что уже случилось. Но лучше поздно, чем никогда, по крайней мере, пока что еще не поздно. Насчет кнопки, понятно, что это условность. Так, конечно же, речь здесь не просто о рубильнике, который выключает суперкомпьютер. Здесь, скорее, мы будем говорить о наборе ограничителей вообще для искусственного интеллекта, но более серьезных, чем те, которые есть уже сейчас. Понятно, что искусственный интеллект, по крайней мере, несколько моделей, в них уже присутствуют определенные ограничения, продиктованы правовыми соображениями. Здесь вопрос важный – это применение его в силовых структурах, и в частности военными. Это то, о чем будут долго, видимо, договариваться страны между собой. Мы можем говорить только о гипотетических сейчас угрозах. Ситуация очень динамично меняется, поэтому делать что-то нужно, конечно же, сейчас. И понятно, что здесь работа должна проводиться в кооперации всего мира, но, как всегда, у стран могут быть свои интересы, и договариваться будет непросто, особенно на текущем этапе взаимодействия между крупнейшими странами.
1: Константин Анкилов, ТМТ Консалтинг. Илон Маск призвал не издеваться над ИИ, поскольку сверхинтеллект однажды может отомстить. А компания Anthropic с 12 ноября запретит систематически издевательства над своим чат-ботом. При этом Клод уже умеет самостоятельно прекращать такие разговоры.
3: Между делом с Кирой Альтман.
12: Екатерина Лапшина, сооснователь «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «Ока», серийный предприниматель, делится со мной между делом тем, чему она учится у своей дочери и какие понимания у нее случаются в отношениях с ребенком.
14: Вот это вот быть там и отвечать на вопросы, и быть просто доступным. В итоге я понимаю, что нужно гораздо меньше усилий, чтобы добиваться невероятного результата в отношениях. И чем вот это вот переусильствование больше, тем кажется, что хуже для эмоционального фона, для легкости, для какой-то вот этих отношений. То есть как будто это все такое, знаешь, вот работа с психологами, там, не знаю, с чтением, вот с этим совсем. И очень интересно, как все, чему научили меня в сильно более сознательном возрасте, я могу сейчас дать, и это имеет невероятный терапевтический эффект. То есть если меня учили, например, писать дневник, когда мне было, извиняюсь, почти 30, и это известный исторический факт вообще, что дневник, это там терапия, это писание рукой, это разгрузка мозга, переваривание эмоций там и так далее. То есть сейчас, когда ребенок садится и пишет буквально две фразы, он вскакивает счастливый, как бы, и у него сейчас освобождение произошло в секунду буквально. Мы сейчас боремся с такой штукой 9 лет. Страхи разнообразные, особенно ночью. Там темнота, то все. Вот мы вчера вечером нарисовали монстра, и там есть разные варианты. Можно, например, с ним подружиться. Можно, например, не знаю, сжечь его, условно говоря. Можно вот так смять комочек, просто его, ну, кинуть, что он не настоящий. Она говорит, нет, я его сейчас порву. И она его так остервенела, рвала, знаешь, рвала. Потом подошла к собаке, показала ему, сказала, вот, и выбросила в помойку.
12: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «Ока», серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Благодаря отмене виз спрос туристов из Вьетнама на поездки в Россию может вырасти минимум на 30%. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России. Туроператоры считают вьетнамский рынок перспективным, поскольку клиенты из этой страны заказывают в России насыщенные экскурсионные программы и готовы тратить здесь значительные суммы. Кроме Москвы и Петербурга, вьетнамские туристы проявляют большой интерес к русскому северу. В России разработали новую систему навигации для сельхозтехники и агродронов, которая может работать в условиях недоступности спутниковых сигналов. Об этом сообщили в ГЛОНАСС. Система с помощью радиомаяков формирует единое навигационное поле на территории до 400 гектар, где можно определять местоположение техники и удаленно задавать ей направление даже в условиях нестабильного приема спутниковых сигналов. В Москве временно приостановили онлайн-запись на получение британских виз из-за технических работ в системе визового оператора VFS Global. Заявители пока не могут записываться на прием, а также самостоятельно загружать документы. Сроки восстановления работы сервиса не уточняются.
13: Американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд удостоены премии по экономике памяти Нобеля. В заявлении отмечаются их заслуги в исследовании микроэкономических основ макроэкономической стабилизации. Ученые разработали модели в этом направлении. На их основе современные меры фискальной и монетарной политики могут смягчить экономические пики и спады. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Кремлю пока нечего сказать по энергетическому перемирию. Так Песков прокомментировал заявление Трампа о достижении такового между Москвой и Киевом. Не в курсе Зеленский, который предложил перемирие на 60 дней для президентских выборов на Украине. Но Москва согласна лишь на один день. Комментарий Георгия Буфта. Озон и Ингострах со вторника отключают страховку для селлеров. Они ссылаются на изменения рыночных условий. Свет после прилета БПЛА по складам Озона. Что это значит для продавцов и что они теперь планируют делать? И Росстандарт запретил продажу еще нескольких моделей китайских грузовиков Донфэнг, Фотон, Джак и X7G. Заявлено, что у этих моделей обнаружены нарушения к требованиям безопасности. Что стоит за таким запретом и так ли опасны китайские грузовики? Подробности на Business FM. Энергетическое перемирие умерло, не начавшись. Кремлю пока нечего сказать по этой теме. Контакты продолжаются, заявил Дмитрий Песков. Он добавил позже, что Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день голосования, если Киев действительно решит провести выборы. Также в Кремле выступили против 60-дневного перемирия, которого требует Зеленский для выборов. Этот срок нужен Киеву не для организации выборов, а чтобы, цитата, «собраться с силами, залечить раны и продолжить войну», сказал Песков. Вопрос с энергетическим перемирием. А можно ли закрывать комментарии Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
15: Уже после объявленного Трампом в соцсети энергетического перемирия российская армия нанесла удар по Харьковской ТЭЦ-5 и объектам нафтогаза в области. Зеленский тут же обвинил Москву в срыве перемирия, хотя она и не объявляла, что собирается его соблюдать. Ключевая проблема в разном понимании термина. Украинские СМИ утверждают, что Трамп предполагает прежде всего взаимный мораторий на удары по НПЗ, при том, что Украина остался один в полурабочем состоянии, а электростанции и сети могут быть добавлены потом. Однако для Киева удары по российской нефтепереработке – это главный на сегодня дальнобойный козырь, к которому, правда, добавились удары по дата-центрам. Для Москвы главная мишень – украинская генерация и газодобыча. Зеленский вообще хочет мораторий на удары по энергетике, критической инфраструктуре, экспортной и продовольственной логистике. Москва, в первую очередь, связывает вопрос с нефтяным экспортом и ослаблением санкций. Трампу же нужно показать снижение цен на АЗС до промежуточных выборов. При этом многим даже в республиканской партии не нравится его дизельная сделка с Путиным. 7 сенаторов от обеих партий заявили, что лицензия на импорт российского дизеля прямо нарушает закон 22 года. Но Трамп предпочел сначала объявить о перемирии, а потом уже добиваться исполнения от той стороны, против которой есть рычаги давления. По данным CNN, Госдеп и Пентагон на днях предупредили Киев и европейских союзников, что США могут приостановить обмен разведданными и продажу американского оружия за европейские деньги, если удары по российским НПЗ продолжатся. Зеленский, в свою очередь, избрал тактику, которую в Киеве отработали год назад. Не отказывать Трампу напрямую, а соглашаться с условиями, но так, чтобы они перекладывали бы отказ на Москву. Он отдал армии приказ не бить по российским объектам, но только если Россия тоже воздержится. Отвечая на слова Трампа, что Украине нужен новый лидер, Зеленский попросил 60 дней полного прекращения огня. Требование, которое Кремль отверг в тот же день. Лавров так и заявил, что Зеленский передышки не заслужил. Зеленский может себе позволить эту формулу «да», но ровно потому, что за его спиной Европа, и она это продемонстрировала. Главы МИД утвердили 22-й пакет санкций, около 1600 новых позиций, крупнейшее разовое расширение списков с начала войны. По словам Кая Каллас, больше половины из них касаются цепочки производства баллистических ракет. Под санкции попали и участники выборов в Думу на занятых территориях. Канцлер Мерц назвал дизельную сделку неприемлемой для Германии и Европы и пообещал наращивать давление на Россию. Урсула фон дер Ляйен поддержала формулу перемирия Зеленского, анонсировав дополнительные миллиарды на дроны и ракеты. Песков в ответ назвал европейцев партией войны, противопоставив им конструктивных американских переговорщиков. 15-16 октября Украина будет главной темой заседания Евросовета. Конечно, Москве было бы выгодно, чтобы Украина перестала бить по НПЗ, и дизельная сделка с Трампом без этого невыполнима. Но при этом удары по украинской энергосистеме зимой Кремль все же считает важным рычагом давления на Киев. Общее прекращение огня по-прежнему исключено. Визит спецпосланников Трампа в Москву пока завис. Если он все же состоится, они могут привести 3 документа. Первый – подробный текст энергоперемирия. Второй – о последовательности прекращения огня и проведения выборов. Третий – предложение по ослаблению антироссийских санкций. С Киевом же придется согласовать то, что Трамп оставил без согласования. По каким именно целям запрещено бить? Кто фиксирует нарушения? И так далее. Для выборов понадобится решение Рады об отмене военного положения, а значит, это не однодневное прекращение огня. С Европой все куда сложнее. Именно там находится подавляющая часть замороженных российских активов и 22 пакета санкций, снятие которых требует единогласия. Без Европы Уитков и Кушнер могут предложить Кремлю лишь то, что в руках лично Трампа, типа временных лицензий, легальность которых будут оспаривать в Конгрессе. Так что энергетическое перемирие Трампа пока существует лишь как требование к Киеву.
1: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Озон со вторника отключает страховку для селлеров. Об этом говорится в совместном заявлении маркетплейса и Ингосстраха. Причины изменения рыночных условий и сокращения доступной емкости страховки из-за решения российской национальной перестраховочной компании, проще говоря, стало меньше денег на выплаты. Что теперь планируют делать селлеры, Валерий Убадуев продолжит.
16: 1 октября российская национальная перестраховочная компания, дочерняя структура Банка России, довольно существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя. А Ингосстрах, страховой

0: Продавать мы будем в любом случае через Wildberries, через Озон, через все маркетплейсы, ну, потому что от этого нам деваться-то некуда. Будем меньше и аккуратнее грузить по схеме ФБО, но тоже сейчас, к сожалению, такой момент, что сейчас нельзя грузить мало, потому что мы заходим в последний квартал, он самый главный практически для всех компаний на маркетплейсах, так как декабрь самый главный сезон. Соответственно, мы сейчас, начиная с конца октября, обязаны грузиться как можно больше.
1: Напомним, что ФБО – это работа со складом маркетплейса. Из совместного заявления компании следует, что выплаты по тем страховым полисам, которые были активны во время ударов по складам в Самарской области, Дагестане и Адыгее, до сих пор продолжаются. В рамках первого этапа селлерам уже перечислили более 8 миллиардов рублей. Когда будет второй этап, не уточняется. Но инвентаризация, то есть подсчет пострадавших товаров, уже почти завершена, заверили в Озон и Ингострахе. Учитывая внушительные объемы прошлых выплат, селлеры ожидали, что страховку рано или поздно отменят, так как это просто огромные суммы. Некоторые продавцы теперь раздумывают над тем, чтобы страховать свои склады. Но не все организации за это берутся, рассказывает селлер на Озон Эмиль.
2: По тем прилетам по складам Озона, которые были, нам действительно компенсируют. Половину уже компенсировали, другую половину еще нет. Мы уменьшаем отгрузки на Озон, то есть товар храним в минимальных количествах на складах. Развиваем другие каналы продаж, которые под меньшим уроном. Поднимаем цены, соответственно. Также изучаем страхование товара на собственных складах. С этим есть проблемы, потому что практически ни одна страховая компания сейчас с легкостью не делает это. Но это сильно дешевле, чем страховка от Ингострах, которая была на Озоне.
1: В условиях постоянных атак на маркетплейсы экономическая модель страхования попросту перестает работать. Этим и объясняется отмена, указывает эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
3: Здесь важно понимать, что каждая страховая компания оценивает вероятность убытка и формирует достаточные резервы для выплат. Когда один страховой случай приводит реально к многомиллиардным потерям, то приходится не просто увеличивать тарифы, а именно закрывать такой продукт, потому что данный экономический модель перестает вообще работать. Поэтому, конечно, если раньше это были редкие атаки раз-два в месяц, то после июля 2026-го атаки БПЛА – это прям катастрофические убытки, которые терпят страховые компании. И, конечно, повлияло еще на то, что у нас с 1 октября РНПК поменяла условия перестрахования.
1: Но даже в таких условиях говорить, что маркетплейсы умрут, не стоит. Площадки продолжат работать, а селлеры продолжат на них торговать, говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
4: Глобально селлеры не уйдут. С одной стороны, это нам говорит о том, что теперь у нас новая реальность, возможны ситуации, когда товар будет сгорать. Но мы ничего с этим не можем поделать. Единственное решение, которое на сегодняшний день есть, и которое мы говорим и нашим клиентам, и другим селлерам, это просто сделать более короткое логистическое плечо. То есть, если в былые времена мы имели смелость отгружать товар на 2 месяца, даже на 3 месяца, то на сегодняшний день просто это заставляет нас держать товар в лучшем случае с остатком на 2 недели. В целом, подстроимся, мы сильные, мы справимся.
1: В Озон уточнили, что компания продолжает прорабатывать альтернативные инструменты финансовой защиты товаров своих селлеров. Что это может быть, пока неизвестно. Учитывая, что найти нового страховщика в нынешних условиях крайне проблематично, говорят и эксперты, и селлеры. Валерий Ободоев, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
5: Росстандарт запретил продажу нескольких моделей китайских грузовиков. А ведомство на своем сайте указывает, что под ограничение попали модели от марок Dongfeng, Foton, Jack и X7G. А выпуск в обращении этих транспортных средств на территории России запрещен, говорится в сообщении Росстандарта. Причиной этих моделей были обнаружены нарушения к требованиям безопасности, что представляет угрозы как для водителей, так и для пешеходов. Китайские грузовики, как утверждается, не соответствовали требованиям по тормозным системам, выбросу загрязняющих веществ, защитным свойствам кабины, другим параметрам, которые могут потенциально привести к ДТП, получению травм и гибели людей. Ранее Росстандарт уже вводил запрет на продажу других китайских грузовиков, продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
6: Это было в прошлом, позапрошлом году, когда запрещались продажу и некоторых грузовых автомобилей, некоторых китайских производителей, причем сделано это было как-то очень странно, выборочно. Ну, например, одни модели с разной модификацией, одну можно было продавать, другую нельзя. И, в общем, в тот раз все пришли к такому выводу, что сделано это было для того, чтобы помочь помочь КАМАЗу распродать копившиеся складские запасы. Потому что по времени совпадало как раз те моменты, когда у КАМАЗа рекордное количество непроданных автомобилей копилось на складах и самого КАМАЗа, и его дилеров. И как только за несколько месяцев КАМАЗ более-менее складские стоки приводил в порядок, тут же запрет исчезал. При том, что не было никакой информации о том, что производители этих грузовиков реально проводили какие-то дополнительные

0: предварительные доводочные работы. Учитывая, что этой информации никакой не было, остается только, в общем-то, гадать. И гадать с оглядкой на то, что выгодоприобретателем всех подобных ограничений является только одна компания, это КАМАЗ, которая очень сильно страдает от давления китайских производителей. КАМАЗ несет убытки, причем убытки крупные, он об этом официально отчитывается. КАМАЗу тяжело, он теряет рыночную долю, и китайцы наступают, в общем, на него со всех сторон. Никакого другого на рынке мнения на сегодняшний день не существует. Конечно, китайским производителям много вопросов по качеству, реально много. Грузовики они делают быстро, выводят их в продажу быстро, производство осваивает очень быстро, доводки занимаются уже в процессе их эксплуатации, чего, в общем-то, никогда не делали ни наши производители, ни европейские, ни американские. Продукты выводят сырые на рынок, реально иногда с несоответствием и по светотехнике, и по тормозным системам, и по системам управления. Мы видим, к сожалению, много аварий с участием китайских грузовиков, в которых отказывает то рулевое управление, то тормоза, то еще что-то. Но при этом, при всем, надо понимать, что все эти вещи должны вообще-то проверяться на этапе, когда грузовой автомобиль сертифицируется на российский рынок, получает одобрение типа транспортного средства, официальный документ. И вот в этот момент и нужно следить за его техническим состоянием и соответствием требованиям российского законодательства, технического регламента таможенного союза и так далее, так далее. А когда такие претензии возникают в процессе, когда грузовики уже продаются, ну, это большой вопрос. Вообще во всем рынке это нонсенс.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Росстандарт заявил, что все представительства и заводы-изготовители уже уведомили ведомство о том, что приостановили продажу грузовиков, нарушающих требования. При устранении нарушений наложенные ограничения будут сняты.
2: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
3: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
2: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
4: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Пассажиропоток Аэрофлота на внутренних линиях снизился на 4,6% год к году, сообщила авиакомпания. На международных линиях пассажиропоток вырос почти на 13%. Занятость пассажирских кресел составляет 91,5%. Причиной падения стали временные ограничения, а также структура перевозок. На внутренних линиях пассажиропоток снизился почти на 10%. Автостат обновил данные по продажам автомобилей за сентябрь и три квартала, пишут ведомости. Традиционный лидер отечественного рынка «АвтоВАЗ». Он увеличил продажи на 15% до почти 30 300 машин. На втором месте остался «Хавейл» – 14 500 авто. На третьей строчке – локальный преемник «Черри» – «Теннет». Машины под этим брендом начали продаваться примерно год назад, в связи с чем в статистике марка показала рост в 5 раз – почти до 13 500 штук.
5: Сделки.
4: Американская компания Amazon ведет переговоры о приобретении стартапа в сфере искусственного интеллекта Декарт. Стоимость сделки около 7 миллиардов долларов, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Декарт находится в Сан-Франциско и разрабатывает программное обеспечение, которое упрощает разработчикам переход между различными чипами для искусственного интеллекта. Эта возможность становится все более востребованной на рынке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Панчалеев. Европейские власти хотят ввести регулирование на рынке китфлюенсинга. Речь о детях-блогерах, на которых их родители зарабатывают большие деньги. Депутаты Европарламента хотят защитить несовершеннолетних от коммерческой эксплуатации или гарантировать, что на этом точно заработают сами дети. Есть и более жесткие инициативы в Нидерландах. Некоторые депутаты предлагают ограничить спрос на рекламу с детьми-блогерами. В России сама эта проблематика обсуждается пока лишь в научных кругах. Иван Медведев подробнее.
5: Успешные дети-блогеры зарабатывают не детские суммы. В исключительных случаях речь может идти о десятках миллионов долларов в год. 15-летний американец Райан Каджи начал с распаковок игрушек, потом перешел к челленджам и развлекательным видео, а сейчас вокруг его канала вырос бизнес с собственными игрушками и мерчем. В 2025-м Forbes оценил его годовой заработок в 35 миллионов долларов. Другой пример. 12-летняя уроженка Краснодара Настя Радзинская. Канал «Лайк Настя». Игры, обучающие сценки и приключения с папой. Примерно 133 миллиона подписчиков на основном YouTube-канале, плюс отдельные каналы на русском, испанском, арабском и других языках. У российских проектов масштаб скромнее, но речь тоже о миллионах. Это и об аудитории, и как минимум о рублях. На YouTube-канал 16-летней Вики Соловьевой, известной как Вики Шоу, подписаны почти 13,5 миллионов человек. На 16-летнюю Милану Хаметову 8 с лишним миллионов. Семейный канал «Кукаяк», одной из главных героинь которого стала 9-летняя дочь Василиса, собрал больше 3,5 миллионов подписчиков. Список неполный. Что касается регулирования, то в Европе в разных странах предлагают ограничить время съемок детей или переводить рекламные доходы на защищенные счета с доступом для ребенка после совершеннолетия. Детям также хотят дать право официально требовать удаления своих фото и видео из родительских аккаунтов. В некоторых американских штатах определенная часть заработка уже переводится на спецсчета. Комментирует завкафедрой предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Юлия Лескова.
6: Мы предлагаем российскому законодательству перенять американский опыт в решении вопроса о судьбе доходов от ведения блогерской деятельности детьми. И вот это наше предложение пока высказывается на уровне научно-исследовательской работы, которая готовится по поручению правительства Российской Федерации в 2026 году.
5: Согласно этой инициативе, родители должны будут переводить не менее половины заработанных ребенком средств на блокируемый трастовый счет, доступ к которому сам герой видео сможет получить только после достижения 18 лет. По оценкам эксперта Франхикс, в 2025 году 28% от общего числа российских блогеров – это дети и подростки. Средний возраст старта в блогосфере – 10 лет. Однако известны случаи, когда детей начинают раскручивать с 3 лет. Мы обратились за комментарием Кириллу Диденку, основателю коммуникационного агентства «Диденок Тим», которое работает с топовыми детьми-блогерами, в частности, с Викой Соловьевой из «Вики Шоу». Его позиция коротко. Есть хорошие родители, а есть плохие. Регулировать ничего не нужно, эксплуатируемого ребенка видно с экрана, а аудитория сама укажет на ошибки взрослых. А дети-блогеры проводят с мамами и папами куда больше времени, чем дети, чьи родители просто где-то работают. Эту мысль Кирилл Диденок озвучивает не впервые. Но критики уточняют, что количество не гарантирует качество. И проблема тут далеко не только во времени. На вопрос, как выходить из ситуации, если рекламная интеграция продана, сроки горят, а ребенок заболел, устал или просто не хочет сниматься, Кирилл Диденок ответил так.
7: В этом случае блогеры защищены больше, чем любой спортсмен и спортивные соревнования, чем любой киноактер и съемки в кино. Блогеры всегда говорят мягкие даты и согласовывают мягкие даты, и любой бренд при слове, что ребенок заболел, тихонечко замолкает и ждет, пока ребенок выздоровеет. И вообще у детских каналов, даже если есть расписание, оно спокойно едет, если кто-то вдруг заболел или не может сниматься, или по учебе очень много задали.
5: Родители Василисы Кукаяки, Вики Соловьевой и некоторых других успешных детей-блогеров не смогли или не захотели поговорить с Business FM о том, как выстроен процесс создания контента в их семьях и как они оценивают идею о необходимости регулирования этого рынка. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
1: Российский рынок акций понедельник ушел по индексу Мосбиржи немного ниже 2400 пунктов. Эту отметку он преодолел еще в пятницу вечером на соглашение президентов США и России по поставкам российского дизельного топлива в Штаты и на международные рынки. Фактором поддержки также выступила вернувшаяся к росту нефть. Рубль вырос на 1% с 3 к юаню благодаря геополитическому позитиву и росту нефти. Курс китайской валюты вечером в понедельник составил 12 рублей 51 копеек, что почти на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с инвестиционным стратегом УК «Ари Капитал» Сергеем Суверовым. С ним беседовала Ольга Кокорекина.
4: На Мосбирже все достаточно оптимистично. При этом было достаточно негативных факторов. Удары по дата-центрам Яндекса, обещание Зеленского продолжить атаки на российское НПЗ, отсутствие договоренности по энергетическому перемирию между Москвой и Киевом. Почему рынок все это проигнорировал?
8: На рынке эйфория, которая связана с заключением дизельной сделки между Россией и США, еще совсем недавно казалось, что Америка ведет вторичные пошлины против торговых партнеров России, но наоборот, Россия получает доступ к премиальному рынку и может заработать сотни миллионов долларов на вот этой сделке, поэтому позитив от дизелевой сделки перевесил факторы негатива, в том числе и удара по дата-центрам Яндекса. Но я думаю, что такая эйфория является краткосрочной, потому что действительно каких-то больших надежд на успешные мирные переговоры по украинскому регулированию нет. Удары по инфраструктуре обеих стран продолжаются. Но кроме того, может быть и негатив и макроэкономический. Скорее всего, Центральный банк России уже в скором будущем сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Поэтому я думаю, что вот такой рост, который мы наблюдали, он, скорее всего, не закрепится. И рынок в какие-то ближайшие дни может корректироваться вниз. Хотя, в общем-то, многое будет зависеть также от геополитических новостей. Но пока больше факторов в сторону снижения в ближайшие дни.
4: То есть шлейф позитива, который мы наблюдаем сейчас, он будет исчерпан где-то к середине недели?
8: Ну, я думаю, да. Хотя я говорю, что многое будет зависеть от новостей, в том числе и от цен на нефть. Кстати, цены на нефть тоже, в общем-то, выросли. Это тоже является фактором поддержки российского фондового рынка и курса рубля. Поэтому, если нефть продолжит расти, если эскалация продолжится на Ближнем Востоке, хуситы будут продолжать атаковать инфраструктуру нефтяную в Саудовской Аравии, то, возможно, нефть пойдет выше, и тогда, в общем-то, рынок может получить некоторый импульс для роста. Но, может быть, также негатив в связи с возможными данными по инфляции и с решением Центрального банка, которое ожидается на следующей неделе.
4: По поводу рубля, вот он укрепляется, насколько тоже долгосрочный этот тренд?
8: Рубль получил поддержку от геополитики, от визовой сделки и от роста цен на нефть. Но, с другой стороны, валютная интервенция Минфина сейчас максимальная. Минфин усиленно покупает валюту, больше чем на 12 миллиардов рублей в день. И вот такие усиленные покупки валюты, они, конечно, очень негативно могут повлиять на рубль. Поэтому я думаю, что укрепление рубля тоже носит краткосрочный характер, и в такой среднесрочной перспективе мы скорее увидим более слабую российскую валюту.
4: После выплаты налогов на каких отметках может остановиться российский рубль, на ваш взгляд?
8: Ну, я думаю, что рубль может где-то быть в районе 85-86 рублей за доллар. Примерно такие ориентиры сейчас мы видим. Если не будет какого-то продолжения серьезного роста цен на нефть, то ослабление даже может быть несколько большим, и рубль может идти в район 87 рублей за доллар, где-то ближе к концу осени.
1: Это был инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. С ним беседовала Ольга Кокорекина.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Ситуация. ИИ. Доверяй, но проверяй.
9: Искусственный интеллект уже умеет многое. Недавно нейросеть расшифровала загадку 17 века, над которой люди бились более 300 лет. В 2 строках из 64 чисел оказалось зашифровано пожелание, чтобы король Карл II стал верховным правителем Англии. Но иногда ИИ не столько разгадывает старые головоломки, сколько создает новые. Например, придумывает судебную практику, которой никогда не существовало.
2: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
9: Недавно Верховный суд рассматривал банкротное дело. Представитель стороны, доказывая позицию, сослался на пункт 15 постановления Пленума Верховного суда. Была только одна проблема. В постановлении всего 14 пунктов. Суд такой креатив не оценил. Назвал это умышленной попыткой ввести коллегию в заблуждение и направил в первую инстанцию вопрос о штрафе лично для представителя. Откуда взялся 15-й пункт, в определении не сказано. Но выглядит это как типичная галлюцинация искусственного интеллекта. Нейросеть придумывает несуществующий источник, номер дела или цитату, причем настолько убедительно, что ошибка часто остается незамеченной. С такими случаями разбирался не только Верховный суд. Например, в одном деле предприниматель сослался в жалобе на ряд судебных актов, большинство из которых оказались выдуманными. Он объяснил, что практику подобрала нейросеть. Суд по интеллектуальным правам ответил, что использование искусственного интеллекта для поиска практики не освобождает от обязанности проверить результат, и оштрафовал предпринимателя на 5000 рублей.
2: Рекомендация.
9: Поэтому правило простое. Нейросеть можно попросить найти закон, судебное дело, аргумент или цитату. Но прежде чем отправлять документ в суд, нужно открыть первоисточник и все проверить самому. Особенно, если искусственный интеллект нашел пункт 15 там, где их всего 14.
2: Ситуация на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минэнерго России и США, а также российские компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива с потенциальными покупателями. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Вестям». О поставках объявили после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент США тогда сказал, что штаты очень рады получить российское дизтопливо и нуждаются в нем. Он также сказал, что Европа закупила у России энергоносители на 250 миллиардов долларов, но западные СМИ об этом молчат. Но уточнил, что за 9 месяцев этого года Россия поставила Европе энергоресурсов на 21 миллиард долларов, а с 2022 года сумма превысила 320 миллиардов. Владимир Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине именно в день выборов в этой стране. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент уже говорил об этом, но представитель Кремля еще раз обратил на это внимание. Минобороны сообщила о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Сервис представляет разработчикам беспилотных систем доступ к данным контроля боевого применения дронов для обучения и интеграции в боевые системы. По данным ведомства, к платформе получили доступ более 40 организаций. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что искусственный интеллект обрушивается на рынке труда как цунами и может заместить около 40% рабочих мест по всему миру. Первыми пострадают выпускники вузов, передает CNBC. Также она считает, что искусственный интеллект помогает мировой экономике расти на 3% в год. По словам Георгиевой, масштабные инвестиции в инфраструктуру нейросетей поддерживают экономический рост даже на фоне перебоев с поставками энергоносителей. Новости на бизнес. Цикл каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. Некоторые сервисы Яндекса уже возвращаются к работе после атаки уже на третий дата-центр компании, сообщают наши слушатели. Но не все. Не работают и многие сторонние сервисы, что подчеркивает зависимость Рунета от Яндекса. Как маркировка звонков уменьшила количество спама? Наш слушатель Максим пожаловался, что после ремонта бытовой техники за полчаса получил 19 звонков. Все были промаркированы. Как от этого избавиться? И вместо Шенгена LTV Совет ЕС 14 октября обсудит введение для россиян виз с ограниченным территориальным действием. Что это изменит для туристов? Насколько сложно россиянам уже сейчас получить обычный Шенген? Подробности на Business FM. Удары по дата-центрам подчеркнули зависимость Рунета от Яндекса. Во-первых, у самого IT-гиганта очень много сервисов с большой клиентской базой. Это такси, доставка еды, почта, банкинг и так далее. Во-вторых, многие другие сервисы используют для своей работы инфраструктуру Яндекса. Валерий Убадоев продолжит.
11: Первая атака на дата-центры Яндекса произошла в ночь с 7 на 8 октября. Всего в ходе ударов пострадали 3 ЦОДа в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. СМИ, в том числе мы, а также пользователи в соцсетях, сообщали о проблемах с вызовом такси России в Яндекс.Го с доставкой. Сбои были даже в работе умных колонок и других систем умного дома. Широко разошлись посты о том, как из-за перебоев со связью Алиса не реагирует на команду «открыть шторы» или «включить музыку». Сейчас некоторые сервисы Яндекса восстановили свою работу, но не все. Например, с такси ситуация уже частично наладилась, как нам рассказали таксисты. Но проблемы сохраняются в том числе у Яндекс.Пэй. Пользователи видят свой баланс на карте, но сделать с деньгами ничего нельзя. По крайней мере, средства в сохранности. Еще ведомости сообщили, что часть функционала Яндекс.Рекламы стала недоступной, из-за чего некоторые рекламодатели обсуждают возможный переход в другие каналы. Также до сих пор сбоит Яндекс.Почта. Письма могут не отправляться или, наоборот, не приниматься, о чем нам сообщают наши слушатели. Проблемы наблюдаются и у сервиса курьерских отправлений Яндекс.Доставки, рассказывает житель Санкт-Петербурга Александр.
12: За 2 года работы с ними возникали разные случаи и потери, и кражи. И каждый раз это все решается достаточно напряженно и сложно. Вопрос кражи до сих пор, например, не решился. У меня сейчас 4 активные отправки, которые поехали несколько дней назад. И вместо статуса «в пути», который был буквально еще позавчера, у них висит статус «готов к отправке». Хочется надеяться, что посылки доедут до места назначения и их смогут выдать, а текущий статус лишь последствия восстановления из бэкапа. Но если честно, я уже ничему не удивлюсь. От Яндекса пришло письмо, что Яндекс квалифицирует атаки как обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор.
11: Еще одна проблема в том, что многие другие компании используют яндексовскую инфраструктуру. Сообщалось о сбоях в работе Циан, Flowwow, DDX Fitness и многих других. Также проблемы фиксировались у сервиса TimePad. С помощью него пользователи могут забронировать билет, записаться на мероприятие или экскурсию. В понедельник сервис временно заработал, но затем сбои появились вновь, рассказывает владелец и руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» Екатерина Власенко.
13: Для нас это означало, что мы не могли посмотреть, кто придет на экскурсии. Люди, которые купили билеты на экскурсии, не имели возможность открыть эти билеты, соответственно, посмотреть, где место встречи. То есть возникал, конечно, глобальный хаос. Плюс в ситуации, когда такое происходит, чаще всего активизируются мошенники во многих мессенджерах, соцсетях. Они начинают писать, говорить, что не работает сайт, поэтому давайте пооплачивать переводом и так далее. То есть нам приходилось быть очень внимательными и бдительными. То есть это все могло только в каком-то ручном режиме решаться. Это усложняет процесс.
11: В соцсетях можно заметить нарастающее недовольство Яндексом в целом. Нынешняя ситуация, по мнению некоторых пользователей, подчеркивает то, насколько глубоко компания проникла в целый ряд разных отраслей. Обвиняют даже в монополизации. Яндекс при этом продолжает чинить свои сервисы, столкнувшись с довольно серьезными трудностями. Эксперты ранее нам уже говорили, что после атак на склады маркетплейсов удары по дата-центрам были, в общем-то, ожидаемы. Но вся сложившаяся ситуация подчеркивает не столько цифровую зависимость от Яндекса, сколько чрезмерную хрупкость современной IT-инфраструктуры и экономики в целом. Продолжает генеральный директор российского облачного провайдера AstroCloud Константин Анисимов.
14: Ситуация, по сути, такой монопольного положения компании, благодаря в том числе качеству сервиса, защищать можно и нужно обязательно. Здесь наверняка сейчас все задумываются о том, чтобы не строить гигантский сервис, потому что это сейчас действительно уязвимо очень сильно, а строить большое количество маленьких. То есть большие цоды, это, конечно, выгодно прежде всего. Но сейчас нужно смотреть и на риски еще. Но тем не менее, техническая команда Яндекса, они большие молодцы. И то, что они все-таки распределяли ресурсы свои по разным локациям, проводили именно тренировки по отключению целых цодов, это все сейчас сказалось на том, что они достаточно успешны и быстро восстановлены.
11: Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что его ведомство совместно с Минобороны уже решает вопрос по защите ЦОДов. Подробностей он не представил, но, по данным коммерсанта, другие операторы дата-центров уже начали закупать оборудование для защиты атак от БПЛА. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Меж тем, крупнейшие производители пива в России предупредили торговые сети о возможных задержках поставок из-за сбоев, связанных с атаками на дата-центры Яндекса, сообщает РБК. Соответствующее письмо Ассоциации производителей пива, солода и напитков направило ритейлерам 12 октября. На компании, входящие в ассоциацию, приходится около 70% российского рынка пива и безалкогольных напитков. А о том, как таксисты и пассажиры решали проблему во время сбоев из-за атаки на дата-центры Яндекса, в ближайшее время на Бизнес ФМ. Маркировка звонков никак не защищает от спама, в этом убедился наш слушатель. Он прислал в редакцию скриншот последних входящих. Одна и та же компания сделала 20 звонков за 30 минут. Могли звонить и те, кто за эту фирму себя выдает. Мы узнали, что можно предпринять в случае спам-атаки. Евгений Перельчук продолжит.
15: Наш слушатель Максим терпел полчаса, получив 20 звонков, не выдержал и написал в директ телеграм-канала BFM. По его словам, звонки посыпались после ремонта бытовой техники в питерской компании «Ленремонт». Все они были промаркированы, но каждый раз поступали с нового номера. Кто звонил, может и понятно, а как от этого избавиться? Не ясно, говорит Максим.
16: Они все промаркированы как компания «Эленремонт», но за последние полчаса я получил уже 19 звонков, и они продолжают идти. С разных номеров. Их невозможно заблокировать, потому что каждый новый звонок идет с нового номера. Попадаешь на оператора, оператор говорит, что ничего сделать с этим не может. Вешаешь трубку, через 2 минуты новый звонок. Поэтому вот маркировка мне лишь позволяет понять, кто мне звонит, но никак не позволяет от этого избавиться. Попытался через мобильное приложение обратиться к оператору сотовой связи, услугами которого я пользуюсь, но живых людей там нет на линии, только робот. Робот позволяет отказаться исключительно от рассылки рекламных сообщений и звонков только самой компании мобильного оператора. Все относительно рекламных рассылок и навязчивых звонков, к сожалению, это прекратить просто невозможно.
15: Пара моих коллег в этот же день тоже столкнулись с подобными массовыми обзвонами, только без всякой маркировки, и каждый раз с новых номеров за очень короткий промежуток времени. Решением проблемы стала функция на смартфоне по блокировке всех звонков от абонентов, не указанных в телефонной книге. Нам удалось связаться с основателем компании «Эленремонт» Денисом Сорокиным. По его словам, звонили нашему слушателю Максиму никакие не мошенники. Это был автоматический дозвон, а причина постоянных звонков – в сбоях в работе сервисов Яндекса. Компания нашего собеседника, как и многие другие бизнесы, используют те самые дата-центры.
17: Как это самый крупный ресурс интернет, мы без них не можем. Я думаю, что и мало кто может. Если кто-то более-менее крупный игрок, он не может без Яндекса работать каким-то образом. Мы все на него завязаны и с точки зрения электронной почты, и с точки зрения сайтов и продвижения компании. Все вокруг Яндекса.
18: А вот эта вот система обзвона, она как-то автоматически настроена, видимо?
17: Вполне возможно. Тут, понимаете, мы просто видим то, что мы видим. У нас сейчас у всех, мне кажется, связана работа с интернет-источниками, с цодами так называемыми.
15: Отказаться от массовых звонков технически можно еще с сентября прошлого года. Такое право абонентам дал закон по борьбе с телефонным мошенничеством. Сделать это просто. Достаточно подать заявление своему мобильному оператору, лично или онлайн. И уже через сутки массовые звонки должны прекратиться. Есть, правда, нюанс. Заблокировать только одну конкретную компанию не выйдет. Запрет работает только на все массовые вызовы. Причем, какие звонки считать массовыми, решают мобильные операторы, а не абонент. А если компания продолжает звонить с рекламой, несмотря на требования прекратить, можно пожаловаться в ФАС. Штраф для юрлиц составит до 1 000 000 рублей. Евгений Перельчук, Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Совет ЕС 14 октября обсудит новое ужесточение выдачи виз для россиян. Речь идет о возможном введении виз с ограниченным территориальным действием LTV. Что это изменит для туристов и насколько сложно россиянам уже сейчас получить обычный шенген, подробнее Олеся Савоськина.
19: Сама LTV-виза не новая. В отличие от обычного шенгена, она действует только в отдельных странах, одной или нескольких, указанных в визе. До сих пор такие визы выдавали лишь в определенных случаях. Теперь в ЕС обсуждают использовать этот механизм для россиян при так называемых необязательных поездках, то есть как минимум всех туристических. 14 октября этот вопрос обсудит группа Совета ЕС по визам, сообщается на сайте австрийского парламента. Россиянам такие визы уже выдают, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Еврорезидент Изи Виза София Дефосе-Аксютина.
20: Ранее такие визы уже получали наши клиенты, когда консульства были очень загружены летом. В частности, итальянское консульство предлагало оформить визу с ограниченным действием только на Италию. Метка была LTV. Это не единственная инициатива. Ранее говорилось о том, что будут изучать не только цель заявителя о его поездке в Европу, но также, насколько она важна, будут оценивать. Получить шенгенскую визу для гражданина Российской Федерации становится все труднее.
19: В 2022 году ЕС отменил упрощенный визовый режим, а с ноября прошлого года россиянам, за отдельными исключениями, перестали выдавать мультивизы. На каждую поездку приходится получать новую. С 2024 года ужесточили требования к документам. Теперь, к примеру, нужна выписка из социального фонда о трудовой деятельности за 10 лет. У работающих еще и расчетные листки за полгода. Ждать тоже приходится дольше. Так, итальянское консульство в Москве предупреждает, туристическую визу рассматривают минимум 60 дней. Да и география заметно сузилась, рассказывает путешественник, журналист, ведущий редактор телеграм-канала «Ну чё, народ, погнали» Артем Алексеев.
21: То, какие страны вообще выдают сейчас визы россиянам, это самые популярные. Италия, Испания, Франция, Венгрия и Греция. В эти страны можно будет по-прежнему обратиться в консульство, получить визу и въехать в эти самые страны. Есть ряд стран, которые формально не вводили запрет на выдачу туристических виз, но фактически их не выдают. Например, Германия, Швеция, Португалия, Словакия. И есть страны, которые напрямую запретили получение таких виз. Это страны Прибалтики, Польша, Норвегия и Чехия. Получается, что тот самый круг консульств, которые продолжают и продолжат выдачу виз россиянам, фактически российские туристы только в эти страны и смогут въезжать. Это, вероятнее всего, будет как рекомендация, которой страны начнут следовать.
19: С LTV уже не получится въехать в страну Шенгена, которой нет визы, даже если это всего лишь пересадка. Хотя для россиян и сейчас действует негласное правило. Первую поездку лучше начинать со страны, которая выдала визу. Возникают также проблемы и, например, с получением американских виз. Россиянам, которые живут в России, Госдеп сейчас предлагает подаваться в Варшаве или Астане. Многие добираются на собеседование в Варшаву через другие страны Шенгена. Если LTV введут, такой путь будет закрыт. Рассчитывать, что внутри Шенгена документы никто не проверит, тоже не стоит. Постоянного погранконтроля между странами нет, но выборочные проверки есть. Могут остановить автобус и проверить документы в поезде. В российском МИДе ужесточение визовых правил назвали дискриминацией по национальному признаку. А премьер Финляндии Петри Орпо предлагает вообще прекратить выдавать россиянам турвизы и намерен поднять этот вопрос на саммите ЕС 15-16 октября. А уже в январе Еврокомиссия, по данным политика, подготовит очередной пакет ограничений для российских туристов. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
0: Я хочу выразить огромную благодарность Бизнес ФМ за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
2: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике. Как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Бангладеш запустили реактор первого энергоблока атомной электростанции Рупор, построенный при участии России. Теперь специалисты начнут постепенно повышать мощность реактора, подачу электроэнергии в национальную сеть. Планируют начать во второй половине ноября, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Внешние условия для российской экономики могут казаться лучше прогнозов, однако сохраняются риски атак на объекты инфраструктуры и промышленности, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, внешняя ценовая конъюнктура может казаться благоприятнее ожиданий, но сохраняющиеся риски способны привести к временному отклонению экономики от прогнозируемой траектории роста. Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре составили 122 771 штуку. Такие данные представило совместное предприятие «Автостата» и системы электронных паспортов. Традиционный лидер отечественного рынка «АвтоВАЗ» увеличил продажи на 15% до 30 с лишним тысяч машин. Доля квартир на рынке, которые застройщики продают с дисконтом, достигла 40% по России, а в Москве и Подмосковье 44%, пишет «Известия». Главная причина – снижение спроса. Покупатели стали рациональнее подходить к выбору жилья, а условия кредитования ужесточились. При этом доля нераспроданных квартир в российских новостройках достигла 45%. Скидки чаще встречаются при 100% оплате или короткой рассрочке. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
1: А вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Новый передел на рынке сотовой связи Минцифры готовит госрегулирование для виртуальных мобильных операторов. Как узнали ведомости, в первую очередь речь идет о наиболее заметных МВНО, банковских, Сбермобайле и Этомобайле и других. Они субсидируют тарифы и провоцируют отток клиентов от большой четверки, что вызывает недовольство крупных операторов. Подробнее Алина Орлова.
6: Детали регулирования пока не сообщаются, но меры обсуждают еще с весны. По данным Forbes, первую скрипку в инициативе играет компания AirTelecom, одна из ведущих на рынке. Минцифры выступает лишь исполнителем. Цель – борьба с демпингом. Банки раздают связь бесплатно, затраты по карте или премиум-подписку. Людям это выгодно, но операторы теряют абонентов и деньги на развитие сетей, а виртуальные операторы не участвуют в модернизации инфраструктуры. В прошлом году выручка виртуальных операторов составила 111 миллиардов рублей. По сравнению с большой четверкой, у которой цифра близка к 2 триллионам, выглядит, конечно, несолидно. Однако за этим стоит и другая, куда более чувствительная для отрасли проблема – конкуренция. Каждая десятая симка в России принадлежит банковскому оператору. От комментариев ведомостям они отказались. Комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
7: Они покупают по некой относительно низкой цене услуги у операторов связи и дальше отдают их за ноль, что создает конкуренцию несправедливую. И вот этот ноль, он формирует нагрузку большую на обычные сети. В целом, экономика операторов сегодня не минусовая, но не дает, в общем-то, той прибыли, которая нужна для развития сетей. Поэтому МВНО – это лишнее колесо в телеге, которое отрасль тормозит очень сильно. Поэтому МВНО должны стать дорогими.
6: В августе Forbes писал, что звучали предложения ввести минимальный тариф для МВНО от 250 рублей в месяц и ограничить трафик до 30 гигабайт на человека. Запретить оплату тарифа бонусами, увеличить отчисления виртуальных операторов в резерв универсального обслуживания с 2 до 4%. Кроме того, с запуском 5G виртуальные операторы не получили доступа к этим сетям. Частоты достались только большой четверке и связанным с ней Йота и Ростелекому. МВНО, как правило, не создают свои дополнительные продукты. А для банков, владеющих этими виртуальными операторами, это не заработок, а удержание клиента в экосистеме и прогнозирование кредитных рисков, поясняет главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
22: По поведению, как вы оплачиваете свой счет, мобильные банки могут делать вывод о том, насколько вы дисциплинированно будете оплачивать кредит или ипотеку. И поэтому они могут в целом, как отдельный бизнес, держать его в минусе, что и сделал, по сути, Сбер в своей последней акции, когда они сказали, что если вы зарплатный проект, мы готовы за ноль вас обслуживать. Естественно, это прецедент, потому что он рушит экономику рынка связи. Плюс банки сейчас с операторами находятся в состоянии определенного конфликта из-за маркировки и блокировки массовых автоматизированных вызовов, и поэтому банкам выгодно давить на операторов. То есть это еще один рычаг управления рынком.
6: Обычные операторы большой четверки поддерживают регулирование. В МТС отметили, что нагрузка в первую очередь ложится на владельцев инфраструктуры. Билайн предлагает диалог с МВНО. Т2, как хост-оператор, тоже категорически против поблажек в отношении банковских операторов, говорит руководитель пресс-службы Т2 Дарья Колесникова.
23: Эта практика способствует краткосрочным целям, например, набору базы, но в более долгом периоде разрушительно для рынка, поскольку такое обесценивание мобильной связи запускает новый виток ценовых войн. Телеком – это капиталоемкий бизнес, совокупно операторы направляют на строительство и развитие сетей порядка 400 миллиардов рублей в год. Поэтому продажа за ноль вредна как для отрасли, так и для МВНО-бизнеса в целом. В принципе, такое неосторожное обращение со стоимостью связи может привести к тому, что хост-операторы просто закроют свои сети для МВНО-партнеров.
6: Чем закончится спор, пока не ясно. Потому что, как говорят эксперты, сопротивление банков велико. Виртуальные мобильные операторы – это детище крупных влиятельных банков. Но они сами в свое время выступали против того, чтобы маркетплейсы, запустившие собственные финансовые услуги, ограничивали им конкуренцию, предлагая покупателям льготные условия. Теперь же, получается, ситуация зеркальная. Банки сами создали мобильных операторов, которые работают вне регулирования Минцифры. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
1: Таксисты в поисках альтернатив. Сбои Яндекса заставили водителей и пассажиров искать другие сервисы. Некоторые приложения сами не упустили шанс напомнить о себе. Подробнее Наталья Шашина.
6: Одна из шуток в соцсетях в разгар перебоев в Яндексе была такой. Картинка Скрудж Макдака в куче золота и подпись «Такси Максим» с сегодняшнего дня. Некоторые пользователи даже пишут, что получали от сервиса пуш-уведомления, где говорилось, что он работает без сбоев. Правда, как рассказывают сотрудники Бизнес-ФМ, в воскресенье утром, когда сервис Яндекса был практически парализован, через Максим найти водителя тоже не удавалось. А в Петербурге на фоне проблем Яндекса многие водители стали брать заказы через Драйви. Это наследник основанного в Якутске сервиса InDriver, рассказал Бизнес-ФМ таксист Михаил.
4: Что касается непосредственно Санкт-Петербурга, у нас вот есть местное такси таксовичков, у нас есть сервис такой, похожий на Яндекс, который называется Драйви. Там все работает стабильно, и заказы есть, и с навигацией Яндекса там вопросы, но тем не менее с заказами точно никаких не проблем. Ни с их поступлением, ни выполнением, с выплатами тоже. То есть мы сейчас вот последние два дня вот там прям ажиотаж, и вот нашей санкт-петербургской старой службы такси тоже.
6: Ситуация вынуждает водителей такси искать альтернативы, но не во всех городах они есть, говорит Игорь из Ростова-на-Дону. По его словам, сейчас заказы через приложение Яндекса как кот в мешке. У водителя нет уверенности, что он сможет встретить клиента и понимания, сколько заработает.
5: То маршрут он не прописывает, там еще что-нибудь, мы не видим, сколько заработает. То есть проблемы с приложением, именно с приложением сейчас колоссальные. Но альтернативы у нас так таковой, у нас есть местное такси, называется 306. Все, это вот единственное. Все остальные это Яндекс и так называемый сейчас Fastn, да, это тот же самый Яндекс. И все, как бы больше у нас нету.
6: Как рассказал Бизнес-ФМ один из московских водителей такси, на фоне сбоев Яндекса он получил несколько сообщений с предложением присоединиться к сервису City Start. Это приложение для водителей от, казалось бы, уже забытого Ситимобил. Весной Ситимобил и таксовичков вошли в состав Wildberries Rus. Сейчас такси от Wildberries VB такси работает в Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане и Армении, но не в России. Хотя многие хотели бы прихода сервиса на рынок, говорит директор по развитию компании «Петербургское такси 068» Андрей Белов.
8: Директора такси и водители такси в едином порыве ждут, когда наконец Wildberries придет в нашу страну в виде такси. И, допустим, ситуация этой ночи в нашем городе, в Пулково, допустим, когда люди, тысячи или сколько-то людей не могли из Пулково уехать, потому что Яндекс не работал, потому что Яндекс из-за известных событий пропал, а люди были вынуждены уезжать либо на бомбилах за 5-10 тысяч, как старые добрые времена из Пулково, либо на автобусах. Это ненормально.
6: Цена поездок, в моменте взлетавшая в несколько раз, еще одна проблема для пассажиров, помимо самой невозможности вызвать такси. Сами таксисты считают, что проблема в дефиците водителей. Когда из-за сбоев не работает навигатор, передвигаться по памяти могут не все. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
1: А между тем, удары по дата-центрам обнажили зависимость Рунета от Яндекса. Об этом в начале часа на Бизнес-ФМ. Президент Microsoft Брэд Смит призвал ужесточить правила безопасности искусственного интеллекта. Он заявил, что даже стиральные машины и молоко проверяют строже, чем ИИ. Смит предложил обязать разработчиков сообщать об опасных сбоях, независимо проверять новые нейросети, снабжать их аварийными выключателями на случай выхода из-под контроля. Но насколько реальны такие меры, говорит гендиректор TMT Consulting Константин Анкилов.
9: Мы здесь, как это часто бывает в хай-теке, в высоких технологиях, задним числом пытаемся регулировать то, что уже случилось. Но лучше поздно, чем никогда, по крайней мере, пока что еще не поздно. Насчет кнопки, понятно, что это условность. Это, конечно, речь здесь не просто о рубильнике, который выключает суперкомпьютер. Здесь, скорее, мы будем говорить о наборе ограничителей вообще для искусственного интеллекта, но более серьезных, чем те, которые есть уже сейчас. Понятно, что искусственный интеллект, по крайней мере, несколько моделей, в них уже присутствуют определенные ограничения, продиктованные правовыми соображениями. Здесь вопрос важный – это применение его в силовых структурах, и в частности, военных. Это то, о чем будут долго, видимо, договариваться страны между собой. Мы можем говорить только о гипотетических сейчас угрозах. Ситуация очень динамично меняется, поэтому делать что-то нужно, конечно же, сейчас. И понятно, что здесь работа должна проводиться в кооперации всего мира, но, как всегда, у стран могут быть свои интересы, и договариваться будет непросто, особенно на текущем этапе взаимодействия между крупнейшими странами.
1: Константин Анкилов, ТМТ Консалтинг. Илон Маск призвал не издеваться над ИИ, поскольку сверхинтеллект однажды может отомстить. А компания Anthropic с 12 ноября запретит систематически издевательства над своим чат-ботом, при этом Клод уже умеет самостоятельно прекращать такие разговоры.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
10: Недавно самый дорогой европейский спортивный клуб опубликовал свой финансовый отчет за 2025-2026 год. Реал Мадрид – самая популярная команда в мире по количеству болельщиков и вниманию, которое она привлекает в традиционных и электронных медиа. Сайт клуба снова стал самым посещаемым спортивным ресурсом сети. Теперь Реал еще и рекордсмен по операционной выручке за год. Она выросла более чем на 3% и составила 1 миллиард 221 миллион евро. Клуб справедливо отмечает, что еще ни одна команда в мире не достигала такого показателя. EBITDA тоже выросла на 18% до 287 миллионов. Чистая прибыль на 8% и составила 26 миллионов. Реал Мадрид не выплачивает дивидендов своим членам. У общества нет акционеров. Вся прибыль вкладывается в развитие клуба. 44% годовой выручки Реала приходится на спонсорские контракты. Прошлым летом удалось выгодно продлить текущие договоры с рекламными партнерами и привлечь новых. Но во всех этих цифрах есть две уловки. Первое – они не учитывают трансферы игроков. На эту статью сливочные потратили 167 миллионов за прошлый сезон, а выручили 40. Вторая и самое главное – проект по реконструкции стадиона Бернабео, завершившийся 2 года назад, вынесен за рамки этих расчетов. Обновление арены стоило 1 миллиард 400 миллионов евро. Большая часть этих средств была привлечена, и текущий долг по проекту составляет 1 миллиард 100 миллионов. Дорого, но на красоту финансового отчета не влияет. Забавно, что в этих цифрах где-то затесался и баскетбольный Реал. Но доля этой легендарной команды в затратах настолько мала, что отдельной строкой ее не выносят.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Благодаря отмене виз спрос туристов из Вьетнама на поездки в Россию может вырасти минимум на 30%. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России. Туроператоры считают вьетнамский рынок перспективным, поскольку клиенты из этой страны заказывают в России насыщенные экскурсионные программы и готовы тратить здесь значительные суммы. Кроме Москвы и Петербурга, вьетнамские туристы проявляют большой интерес к русскому северу. В России разработали новую систему навигации для сельхозтехники и агродронов, которая может работать в условиях недоступности спутниковых сигналов. Об этом сообщили в ГЛОНАСС. Система с помощью радиомаяков формирует единое навигационное поле на территории до 400 гектар, где можно определять местоположение техники и удаленно задавать ей направление даже в условиях нестабильного приема спутниковых сигналов. В Москве временно приостановили онлайн-запись на получение британских виз из-за технических работ в системе визового оператора VFS Global. Заявители пока не могут записываться на прием, а также самостоятельно загружать документы. Сроки восстановления работы сервиса не уточняются. Американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд удостоены премии по экономике памяти Нобеля. В заявлении отмечаются их заслуги в исследовании микроэкономических основ макроэкономической стабилизации. Ученые разработали модели в этом направлении. На их основе современные меры фискальной и монетарной политики могут смягчить экономические пики и спады. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: У микрофона Алексей Панчарев. Здравствуйте. Кремлю пока нечего сказать по энергетическому перемирию. Так Песков прокомментировал заявление Трампа о достижении такового между Москвой и Киевом. Не в курсе Зеленский, который предложил перемирие на 60 дней для президентских выборов на Украине. Но Москва согласна лишь на один день. Комментарий Георгия Буфта. Озон и Ингосстрах со вторника отключают страховку для селлеров. Они ссылаются на изменения рыночных условий. Свет после прилета БПЛА по складам Озона. Что это значит для продавцов и что они теперь планируют делать? И Росстандарт запретил продажу еще нескольких моделей китайских грузовиков Донфэнг, Фотон, Джак и X7G. Заявлено, что у этих моделей обнаружены нарушения к требованиям безопасности. Что стоит за таким запретом и так ли опасны китайские грузовики? Подробности на Business FM. Энергетическое перемирие умерло, не начавшись. Кремлю пока нечего сказать по этой теме. Контакты продолжаются, заявил Дмитрий Песков. Он добавил позже, что Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день голосования, если Киев действительно решит провести выборы. Также в Кремле выступили против 60-дневного перемирия, которого требует Зеленский для выборов. Этот срок нужен Киеву не для организации выборов, а чтобы, цитата, «собраться с силами, залечить раны и продолжить войну», сказал Песков. Вопрос с энергетическим перемирием. А можно ли закрывать комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
11: Уже после объявленного Трампом в соцсети энергетического перемирия российская армия нанесла удар по Харьковской ТЭЦ-5 и объектам нафтогаза в области. Зеленский тут же обвинил Москву в срыве перемирия, хотя она и не объявляла, что собирается его соблюдать. Ключевая проблема в разном понимании термина. Украинские СМИ утверждают, что Трамп предполагает прежде всего взаимный мораторий на удары по НПЗ, при том, что Украина остался один в полурабочем состоянии, а электростанции и сети могут быть добавлены потом. Однако для Киева удары по российской нефтепереработке – это главный на сегодня дальнобойный козырь, к которому, правда, добавились удары по дата-центрам. Для Москвы главная мишень – украинская генерация и газодобыча. Зеленский вообще хочет мораторий на удары по энергетике, критической инфраструктуре, экспортной и продовольственной логистике. Москва, в первую очередь, связывает вопрос с нефтяным экспортом и ослаблением санкций. Трампу же нужно показать снижение цен на АЗС до промежуточных выборов. При этом многим даже в республиканской партии не нравится его дизельная сделка с Путиным. 7 сенаторов от обеих партий заявили, что лицензия на импорт российского дизеля прямо нарушает закон 22 года. Но Трамп предпочел сначала объявить о перемирии, а потом уже добиваться исполнения от той стороны, против которой есть рычаги давления. По данным CNN, Госдеп и Пентагон на днях предупредили Киев и европейских союзников, что США могут приостановить обмен разведданными и продажу американского оружия за европейские деньги, если удары по российским НПЗ продолжатся. Зеленский, в свою очередь, избрал тактику, которую в Киеве отработали год назад. Не отказывать Трампу напрямую, а соглашаться с условиями, но так, чтобы они перекладывали бы отказ на Москву. Он отдал армии приказ не бить по российским объектам, но только если Россия тоже воздержится. Отвечая на слова Трампа, что Украине нужен новый лидер, Зеленский попросил 60 дней полного прекращения огня. Требование, которое Кремль ответ в тот же день. Лавров так и заявил, что Зеленский передышки не заслужил. Зеленский может себе позволить эту формулу «да», но ровно потому, что за его спиной Европа, и она это продемонстрировала. Главы МИД утвердили 22-й пакет санкций, около 1600 новых позиций, крупнейшее разовое расширение списков с начала войны. По словам Кая Каллас, больше половины из них касаются цепочки производства баллистических ракет. Под санкции попали и участники выборов в Думу на занятых территориях. Канцлер Мерц назвал дизельную сделку неприемлемой для Германии и Европы и пообещал наращивать давление на Россию. Урсула фон дер Ляйен поддержала формулу перемирия Зеленского, анонсировав дополнительные миллиарды на дроны и ракеты. Песков в ответ назвал европейцев партией войны, противопоставив им конструктивных американских переговорщиков. 15-16 октября Украина будет главной темой заседания Евросовета. Конечно, Москве было бы выгодно, чтобы Украина перестала бить по НПЗ, и дизельная сделка с Трампом без этого невыполнима. Но при этом удары по украинской энергосистеме зимой Кремль все же считает важным рычагом давления на Киев. Общее прекращение огня по-прежнему исключено. Визит спецпосланников Трампа в Москву пока завис. Если он все же состоится, они могут привести 3 документа. Первый – подробный текст энергоперемирия. Второй – о последовательности прекращения огня и проведения выборов. Третий – предложение по ослаблению антироссийских санкций. С Киевом же придется согласовать то, что Трамп оставил без согласования. По каким именно целям запрещено бить? Кто фиксирует нарушения? И так далее. Для выборов понадобится решение Рады об отмене военного положения, а значит, это не однодневное прекращение огня. С Европой все куда сложнее. Именно там находится подавляющая часть замороженных российских активов и 22 пакета санкций, снятие которых требует единогласия. Без Европы Уитков и Кушнер могут предложить Кремлю лишь то, что в руках лично Трампа, типа временных лицензий, легальность которых будут оспаривать в Конгрессе. Так что энергетическое перемирие Трампа пока существует лишь как требование к Киеву.
1: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Озон со вторника отключает страховку для селлеров. Об этом говорится в совместном заявлении Marketplace и Ингосстраха. Причины изменения рыночных условий и сокращения доступной емкости страховки из-за решения российской национальной перестраховочной компании, проще говоря, стало меньше денег на выплаты. Что теперь планируют делать селлеры, Валерий Убадуев продолжит.
12: 1 октября российская национальная перестраховочная компания, дочерняя структура Банка России, довольно существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя. А Ингосстрах, страховой партнер Озон, ранее передавал часть рисков именно РНП. Пока. И поскольку условия изменились, выплачивать компенсации стало значительно дороже, если не невозможно. Страховка у селлеров отключается. То есть, начиная с 13 октября, никаких выплат за новый удар дрона по складу продавец не получит. Это вызывает опасения, но работу нужно продолжать. Впереди предпраздничный сезон, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
13: Страховка Озон у нас была подключена, даже несмотря на то, что она несколько дней назад стала в 5 раз дороже, чем была. Но мы все равно понимаем, что, наверное, не просто так они поднимают цену. Видимо, появились какие-то риски. Ну и то, что сейчас отключили эту страховку, это совсем плохо. Есть много опасений из-за этого. Мы будем продолжать торговать товарами, потому что, к сожалению, на этом держится бизнес. Соответственно, продавать мы будем в любом случае через Wildberries, через Озон, через все маркетплейсы, ну потому что от этого нам деваться-то некуда. Будем меньше и аккуратнее грузить по схеме ФБО, но тоже сейчас, к сожалению, такой момент, что сейчас нельзя грузить мало, потому что мы заходим в последний квартал, он самый главный практически для всех компаний на маркетплейсах, так как декабрь самый главный сезон. Соответственно, мы сейчас, начиная с конца октября, обязаны грузиться как можно больше.
12: Напомним, что ФБО – это работа со складом маркетплейса. Из совместного

0: и каналы продаж, которые под меньшим уроном. Поднимаем цены, соответственно. Также изучаем страхование товара на собственных складах. С этим есть проблемы, потому что практически ни одна страховая компания сейчас с легкостью не делает это. Но это сильно дешевле, чем страховка от Ингострах, которая была на Озоне.
1: В условиях постоянных атак на маркетплейсы экономическая модель страхования попросту перестает работать. Этим и объясняется отмена, указывает эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
2: Здесь важно понимать, что каждая страховая компания оценивает вероятность убытка и формирует достаточные резервы для выплат. Когда один страховой случай приводит реально к многомиллиардным потерям, то приходится не просто увеличивать тарифы, а именно закрывать такой продукт, потому что данный экономический модель перестает вообще работать. Поэтому, конечно, если раньше это были редкие атаки раз-два в месяц, то после июля 2026-го атаки БПЛА – это прям катастрофические убытки, которые терпят страховые компании. И, конечно, повлияло еще на то, что у нас с 1 октября РНПК поменяла условия перестрахования.
1: Но даже в таких условиях говорить, что маркетплейсы умрут, не стоит. Площадки продолжат работать, а селлеры продолжат на них торговать. Говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
3: Глобально селлеры не уйдут. С одной стороны, это нам говорит о том, что теперь у нас новая реальность. Возможны ситуации, когда товар будет сгорать. Но мы ничего с этим не можем поделать. Единственное решение, которое на сегодняшний день есть, и которое мы говорим и нашим клиентам, и другим селлерам, это просто сделать более короткое логистическое плечо. То есть, если в былые времена мы имели смелость отгружать товар на 2 месяца, даже на 3 месяца, то на сегодняшний день просто это заставляет нас держать товар в лучшем случае с остатком на 2 недели. В целом, подстроимся, мы сильные, мы справимся.
1: В Озон уточнили, что компания продолжает прорабатывать альтернативные инструменты финансовой защиты товаров своих селлеров. Что это может быть, пока неизвестно. Учитывая, что найти нового страховщика в нынешних условиях крайне проблематично, говорят и эксперты, и селлеры. Валерий Убадоев, Гуарутовская, Бизнес-ФМ.
4: Росстандарт запретил продажу нескольких моделей китайских грузовиков. А ведомство на своем сайте указывает, что под ограничение попали модели от марок Dongfeng, Foton, Jack и X7G. А выпуск в обращении этих транспортных средств на территории России запрещен, говорится в сообщении Росстандарта. Причиной этих моделей были обнаружены нарушения к требованиям безопасности, что представляет угрозы как для водителей, так и для пешеходов. Китайские грузовики, как утверждается, не соответствовали требованиям по тормозным системам, выбросу загрязняющих веществ, защитным свойствам кабины, другим параметрам, которые могут потенциально привести к ДТП, получению травмы и гибели людей. Ранее Росстандарт уже вводил запрет на продажу других китайских грузовиков, продолжает автоэксперт Артем Бабцов.
5: Это было в прошлом, позапрошлом году, когда запрещались продажу и некоторых грузовых автомобилей, некоторых китайских производителей, причем сделано это было как-то очень странно, выборочно. Ну, например, одни модели с разной модификацией, одну можно было продавать, другую нельзя. И, в общем, в тот раз все пришли к такому выводу, что сделано это было для того, чтобы помочь КАМАЗу распродать скопившиеся складские запасы. Потому что по времени совпадало как раз те моменты, когда у КАМАЗа рекордное количество непроданных автомобилей копилось на складах и самого КАМАЗа, и его дилеров. И как только за несколько месяцев КАМАЗ более-менее складские стоки приводил в порядок, тут же запрет исчезал. При том, что не было никакой информации о том, что производители этих грузовиков реально проводили какие-то дополнительные доводочные работы. Учитывая, что этой информации никакой не было, остается только, в общем-то, гадать. И гадать с оглядкой на то, что выгода приобретателем всех подобных ограничений является только одна компания, это КАМАЗ, который очень сильно страдает от давления китайских производителей. КАМАЗ несет убытки, причем убытки крупные, он об этом официально отчитывается. КАМАЗу тяжело, он теряет рыночную долю, и китайцы наступают, в общем, на него со всех сторон. Никакого другого на рынке мнения на сегодняшний день не существует. Конечно, китайским производителям много вопросов по качеству, реально много. Грузовики они делают быстро, выводят их в продажу быстро, производство осваивает очень быстро, доводки за занимаются уже в процессе их эксплуатации. Чего, в общем-то, никогда не делали ни наши производители, ни европейские, ни американские. Продукты выводят сырые на рынок. Реально иногда с несоответствием и по светотехнике, и по тормозным системам, и по системам управления. Мы видим, к сожалению, много аварий с участием китайских грузовиков, в которых отказывает то рулевое управление, то тормоза, то еще что-то. Но при этом, при всем, надо понимать, что все эти вещи должны вообще проверяться на этапе, когда грузовой автомобиль сертифицируется на российский рынок, получает одобрение типа транспортного средства, официальный документ. И вот в этот момент инструменты, нужно следить за его техническим состоянием и соответствием требованиям российского законодательства, технического регламента Таможенного союза и так далее, так далее.

0: А когда такие претензии возникают в процессе, когда грузовики уже продаются, ну, это большой вопрос. Вообще во всем рынке это нонсенс.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Росстандарт заявил, что все представительства и заводы-изготовители уже уведомили ведомство о том, что приостановили продажу грузовиков, нарушающих требования. При устранении нарушений наложенные ограничения будут сняты.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение.
2: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Оскар Уайлд.
5: Пессимист – это человек, который жалуется на шум, когда к нему в дверь стучится удача.
4: Наизусть. На Бизнес FM.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Пассажиропоток Аэрофлота на внутренних линиях снизился на 4,6% год к году, сообщила авиакомпания. На международных линиях пассажиропоток вырос почти на 13%. Занятость пассажирских кресел составляет 91,5%. Причиной падения стали временные ограничения, а также структура перевозок. На внутренних линиях пассажиропоток снизился почти на 10%. Автостат обновил данные по продажам автомобилей за сентябрь и три квартала, пишут ведомости. Традиционный лидер отечественного рынка – АвтоВАЗ. Он увеличил продажи на 15% до почти 30 300 машин. На втором месте остался Хавейл – 14 500 авто. На третьей строчке – локальный преемник Черри – Теннет. Машины под этим брендом начали продаваться примерно год назад, в связи с чем в статистике марка показала рост в 5 раз – почти до 13 500 штук.
8: Сделки.
7: Американская компания Amazon ведет переговоры о приобретении стартапа в сфере искусственного интеллекта Декарт. Стоимость сделки около 7 миллиардов долларов, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Декарт находится в Сан-Франциско и разрабатывает программное обеспечение, которое упрощает разработчикам переход между различными чипами для искусственного интеллекта. Эта возможность становится все более востребованной на рынке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Европейские власти хотят ввести регулирование на рынке кидфлюенсинга. Речь о детях-блогерах, на которых их родители зарабатывают большие деньги. Депутаты Европарламента хотят защитить несовершеннолетних от коммерческой эксплуатации или гарантировать, что на этом точно заработают сами дети. Есть и более жесткие инициативы в Нидерландах. Некоторые депутаты предлагают ограничить спрос на рекламу с детьми-блогерами. В России сама эта проблематика обсуждается пока лишь в научных кругах. Иван Медведев подробнее.
9: Успешные дети-блогеры зарабатывают не детские суммы. В исключительных случаях речь может идти о десятках миллионов долларов в год. 15-летний американец Райан Каджи начал с распаковок игрушек, потом перешел к челленджам и развлекательным видео, а сейчас вокруг его канала вырос бизнес с собственными игрушками и мерчем. В 2025-м Forbes оценил его годовой заработок в 35 миллионов долларов. Другой пример. 12-летняя уроженка Краснодара Настя Радзинская. Канал «Лайк Настя». Игры, обучающие сценки и приключения с папой. Примерно 133 миллиона подписчиков на основном YouTube-канале, плюс отдельные каналы на русском, испанском, арабском и других языках. У российских проектов масштаб скромнее, но речь тоже о миллионах. Это и об аудитории, и как минимум о рублях. На YouTube-канал 16-летней Вики Соловьевой, известной как Вики Шоу, подписаны почти 13,5 миллионов человек. На 16-летнюю Милану Хаметову 8 с лишним миллионов. Семейный канал «Кукаяк», одной из главных героинь которого стала 9-летняя дочь Василиса, собрал больше 3,5 миллионов подписчиков. Список неполный. Что касается регулирования, то в Европе в разных странах предлагают ограничить время съемок детей или переводить рекламные доходы на защищенные счета с доступом для ребенка после совершеннолетия. Детям также хотят дать право официально требовать удаления своих фото и видео из родительских аккаунтов. В некоторых американских штатах определенная часть заработка уже переводится на спецсчета. Комментирует завкафедрой предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Юлия Лескова.
10: Мы предлагаем российскому законодательству перенять американский опыт в решении вопроса о судьбе доходов от ведения блогерской деятельности детьми. И вот это наше предложение пока высказывается на уровне научно-исследовательской работы, которая готовится по поручению правительства Российской Федерации в 2026 году.
9: Согласно этой инициативе, родители должны будут переводить не менее половины заработанных ребенком средств на блокируемый трастовый счет, доступ к которому сам герой видео сможет получить только после достижения 18 лет. По оценкам эксперта Франхикс, в 2025 году 28% от общего числа российских блогеров – это дети и подростки. Средний возраст старта в блогосфере – 10 лет. Однако известны случаи, когда детей начинают раскручивать с 3 лет. Мы обратились за комментарием Кириллу Дидинку, основателю коммуникационного агентства «Дидинок Тим», которое работает с топовыми детьми-блогерами, в частности, с Викой Соловьевой из «Вики Шоу». Его позиция коротко. Есть хорошие родители, а есть плохие. Регулировать ничего не нужно, эксплуатируемого ребенка видно с экрана, а аудитория сама укажет на ошибки взрослых. А дети-блогеры проводят с мамами и папами куда больше времени, чем дети, чьи родители просто где-то работают. Эту мысль Кирилл Дидинок озвучивает не впервые. Но критики уточняют, что количество не гарантирует качество. И проблема тут далеко не только во времени. На вопрос, как выходить из ситуации, если рекламная интеграция продана, сроки горят, а ребенок заболел, устал или просто не хочет сниматься, Кирилл Дидинок ответил так.
11: В этом случае блогеры защищены больше, чем любой спортсмен и спортивные соревнования, чем любой киноактер и съемки в кино. Блогеры всегда говорят мягкие даты и согласовывают мягкие даты, и любой бренд при слове, что ребенок заболел, тихонечко замолкает и ждет, пока ребенок выздоровеет. И вообще у детских каналов, даже если есть расписание, оно спокойно едет, если кто-то вдруг заболел или не может сниматься, или по учебе очень много задали.
9: Родители Василисы Кукаяки, Вики Соловьевой и некоторых других успешных детей-блогеров не смогли или не захотели поговорить с Business FM о том, как выстроен процесс создания контента в их семьях и как они оценивают идею о необходимости регулирования этого рынка. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
1: А российский рынок акций понедельник ушел по индексам Мосбиржи немного ниже 2300 пунктов. Эту отметку он преодолел еще в пятницу вечером на соглашение президентов США и России по поставкам российского дизельного топлива в Штаты и на международные рынки. Фактором поддержки также выступила вернувшаяся к росту нефть. Рубль вырос на процент с третьего к юаню благодаря геополитическому позитиву и росту нефти. Курс китайской валюты вечером в понедельник составил 12 рублей 51 копеек, что почти на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с инвестиционным стратегом УК «Арикапитал» Сергеем Суверовым. С ним беседовала Ольга Кокорекина.
7: На Мосбирже все достаточно оптимистично. При этом было достаточно негативных факторов. Удары по дата-центрам Яндекса, обещание Зеленского продолжить атаки на российское НПЗ, отсутствие договоренности по энергетическому перемирию между Москвой и Киевом. Почему рынок все это проигнорировал?
12: На рынке эйфория, которая связана с заключением дизельной сделки между Россией и США, еще совсем недавно казалось, что Америка ведет вторичные пошлины против торговых партнеров России, но наоборот, России получает доступ к премиальному рынку и может заработать сотни миллионов долларов на вот этой сделке. Поэтому позитив от дизелевой сделки перевесил факторы негатива, в том числе и удара по дата-центрам Яндекса. Но я думаю, что такая эйфория является краткосрочной, потому что действительно каких-то больших надежд на успешные мирные переговоры по украинскому регулированию нет. Удары по инфраструктуре обеих стран продолжаются. Но кроме того, может быть и негатив и макроэкономический. Скорее всего, Центральный банк России уже в скором будущем сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Поэтому я думаю, что вот такой рост, который мы наблюдали, он, скорее всего, не закрепится. И рынок в какие-то ближайшие дни может корректироваться вниз. Хотя, в общем-то, многое будет зависеть также от геополитических новостей. Но пока больше факторов в сторону снижения в ближайшие дни.
7: То есть шлейф позитива, который мы наблюдаем сейчас, он будет исчерпан где-то к середине недели?
12: Ну, я думаю, да, хотя я говорю, что многое будет зависеть от новостей, в том числе и от цен на нефть. Кстати, цены на нефть тоже, в общем-то, выросли, и это тоже является фактором поддержки российского фондового рынка и курса рубля. Поэтому, если нефть продолжит расти, если эскалация продолжится на Ближнем Востоке, Кусита будет продолжать атаковать инфраструктуру нефтяную в Саудовской Аравии, то, возможно, нефть пойдет выше, и тогда, в общем-то, рынок может получить некоторый импульс для роста. Но, может быть, также негатив в связи с возможными данными по инфляции и с решением Центрального банка, которое ожидается на следующей неделе.
7: По поводу рубля, вот он укрепляется, насколько тоже долгосрочный этот тренд?
12: Рубль получил поддержку от геополитики, от визовой сделки и от роста цен на нефть. Но, с другой стороны, валютная интервенция Минфина сейчас максимальная. Минфин усиленно покупает валюту, больше чем на 12 миллиардов рублей в день. И вот такие усиленные покупки валюты, они, конечно, очень негативно могут повлиять на рубль. Поэтому я думаю, что укрепление рубля тоже носит краткосрочный характер, и в такой среднесрочной перспективе мы скорее увидим более слабую российскую валюту.
7: После выплаты налогов на каких отметках может остановиться российский рубль, на ваш взгляд?
12: Ну, я думаю, что рубль может где-то быть в районе 85-86 рублей за доллар. Примерно такие ориентиры сейчас мы видим. Если не будет какого-то продолжения серьезного роста цен на нефть, то ослабление даже может быть несколько большим, и рубль может идти в район 87 рублей за доллар, где-то ближе к концу осени.
1: Это был инвестиционный стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов. С ним беседовала Ольга Кокарикина.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Игроки жилого сегмента изучают новое словосочетание – арендные квартиры под сервисным управлением. В частности, такой подход недавно представила на рынке Казани компания «Унистрой». Как и в случае с гостиничными номерами или лотами в апарт-комплексах, компания берет на себя практически все – от ремонта и меблировки до поиска арендаторов и обслуживания квартиры, оставляя ее владельцу роль классического пассивного инвестора. Как пояснили бизнес-ФМ в «Унистрое», решение запустить арендный сервис продиктовано изменениями в структуре спроса, которые компания фиксирует в этом году. По данным внутренней аналитики, доля покупателей, приобретающих жилье с инвестиционными целями, за первое полугодие увеличилась более чем вдвое. И по рынку в целом, за первые 8 месяцев года доля инвесторов в новостройках выросла с 7,3% до почти 23%. Причем около 13% покупают квартиры именно для сдачи в аренду. А раз так, логично предложить сервис, который закрывает ключевые задачи на всем жизненном цикле арендного актива. Профессионалы рынка, обсуждая новинку, называли ее понятным продолжением развития рынка и ярким проявлением тренда на формирование комплексного продукта. При этом каждый произносил словосочетание «экономическая модель», и многие говорили о сложной для жилых домов конкуренции с гостиничными и апарт-комплексами, которые на сервисном управлении уже собаку съели. Звучали предложения по дальнейшему развитию продукта. Так, в компании «Неометрия» считают, что стоит использовать гибридную модель долгосрочной и краткосрочной аренды для сглаживания сезонных колебаний и повышения средней загрузки, а также обеспечивать прозрачную отчетность через личный кабинет, давая владельцу актива возможность отслеживать заполняемость, доходы и расходы. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минэнерго России и США, а также российские компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива с потенциальными покупателями. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Вестям». О поставках объявили после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент США тогда сказал, что штаты очень рады получить российское дизтопливо и нуждаются в нем. Он также сказал, что Европа закупила у России энергоносители на 250 миллиардов долларов, но западные СМИ об этом молчат. Но уточнил, что за 9 месяцев этого года Россия поставила Европе энергоресурсов на 21 миллиард долларов, а с 2022 года сумма превысила 320 миллиардов. Владимир Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине именно в день выборов в этой стране. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент уже говорил об этом, но представитель Кремля еще раз обратил на это внимание. Минобороны сообщила о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Сервис представляет разработчикам беспилотных систем доступ к данным контроля боевого применения дронов для обучения и интеграции в боевые системы. По данным ведомства, к платформе получили доступ более 40 организаций. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что искусственный интеллект обрушивается на рынке труда как цунами и может заместить около 40% рабочих мест по всему миру. Первыми пострадают выпускники вузов, передает CNBC. Также она считает, что искусственный интеллект помогает мировой экономике расти на 3% в год. По словам Георгиевой, масштабные инвестиции в инфраструктуру нейросетей поддерживают экономический рост даже на фоне перебоев с поставками энергоносителей. Новости на бизнес. Вам каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. Некоторые сервисы Яндекса уже возвращаются к работе после атаки уже на третий дата-центр компании, сообщают наши слушатели, но не все. Не работают и многие сторонние сервисы, что подчеркивает зависимость Рунета от Яндекса. Как маркировка звонков уменьшила количество спама? Наш слушатель Максим пожаловался, что после ремонта бытовой техники за полчаса получил 19 звонков. Все были промаркированы. Как от этого избавиться? И вместо Шенгена LTV Совет ЕС 14 октября обсудит введение для россиян виз с ограниченным территориальным действием. Что это изменит для туристов? Насколько сложно россиянам уже сейчас получить обычный Шенген? Подробности на Business FM. Удары по дата-центрам подчеркнули зависимость Рунета от Яндекса. Во-первых, у самого IT-гиганта очень много сервисов с большой клиентской базой. Это такси, доставка еды, почта, банкинг и так далее. Во-вторых, многие другие сервисы используют для своей работы инфраструктуру Яндекса. Валерий Убадоев продолжит.
16: Первая атака на дата-центры Яндекса произошла в ночь с 7 на 8 октября. Всего в ходе ударов пострадали 3 ЦОДа в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. СМИ, в том числе мы, а также пользователи в соцсетях, сообщали о проблемах с вызовом такси. Все в Яндекс.Гоу с доставкой, сбои были даже в работе умных колонок и других систем умного дома. Широко разошлись посты о том, как из-за перебоев со связью Алиса не реагирует на команду «открыть шторы» или «включить музыку». Сейчас некоторые сервисы Яндекса восстановили свою работу, но не все. Например, с такси ситуация уже частично наладилась, как нам рассказали таксисты. Но проблемы сохраняются в том числе у Яндекс.Пэй. Пользователи видят свой баланс на карте, но сделать с деньгами ничего нельзя. По крайней мере, средства в сохранности. Еще ведомости сообщили, что часть функционала Яндекс.Рекламы стала недоступной, из-за чего некоторые рекламодатели обсуждают возможный переход в другие каналы. Также до сих пор сбоит Яндекс.Почта. Письма могут не отправляться или, наоборот, не приниматься, о чем нам сообщают наши слушатели. Проблемы наблюдаются и у сервиса курьерских отправлений Яндекс.Доставки, рассказывает житель Санкт-Петербурга Александр.
17: За 2 года работы с ними возникали разные случаи и потери, и кражи. И каждый раз это все решается достаточно напряженно и сложно. Вопрос кражи до сих пор, например, не решился. У меня сейчас 4 активные отправки, которые поехали несколько дней назад. И вместо статуса «в пути», который был буквально еще позавчера, у них висит статус «готов к отправке». Хочется надеяться, что посылки доедут до места назначения и их смогут выдать, а текущий статус лишь последствия восстановления из бэкапа. Но, если честно, я уже ничему не удивлюсь. От Яндекса пришло письмо, что Яндекс квалифицирует атаки как обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор.
16: Еще одна проблема в том, что многие другие компании используют яндексовскую инфраструктуру. Сообщалось о сбоях в работе Циан, Flowwow, DDX, Fitness и многих других. Также проблемы фиксировались у сервиса TimePad. С помощью него пользователи могут забронировать билет, записаться на мероприятие или экскурсию. В понедельник сервис временно заработал, но затем сбои появились вновь, рассказывает владелец и руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» Екатерина Власенко.
18: Для нас это означало, что мы не могли посмотреть